0: товаре выгоден. Ну вот, обещали пересчитать.
1: Также опрошенные нами селлеры обращают внимание на то, что Озон в разы повышает плату за страховку. Сейчас продавцы платят 0,115% в день от стоимости товара, который хранится на складах или перемещается между ними. А с 5 октября селлеры начнут платить 0,838% в день. И хотя логика расчетов тоже изменится, ожидается, что платить в конечном итоге придется больше. В конце июля Озон в одностороннем порядке активировал страховку у своих селлеров. От нее можно было отказаться, но заметили это не все. Действительно, приходящие компенсации – это хорошо, но некоторые продавцы все равно насторожились. Продолжает селлер на Озон и Wildberries Мария. Она продает товары для праздников.
2: Они подключали промо-периоды. От Озона уведомления приходят каждый день в очень большом количестве. Мы как раз попали. Бесплатный период не закончился, начался платный, и мы его просто не заметили.
3: Теперь на какую сумму вы рассчитываете?
2: Если это будет, то это будет, конечно, приятно, но мы ни на что конкретно не рассчитываем, не опираемся. Если все сейчас взять, максимально сейчас ущерб по Wildberries и по Озону, мы понимаем, что ни одна страховая компания не покроет весь этот ущерб. Поэтому пока, видимо, это политическое решение платить. Что будет дальше, никто не знает.
1: Также для комментария мы связались с селлером Артемом, который продает на маркетплейсах электронику. Выяснилось, что он временно ушел с Озон. О причинах рассказывает сам Артем.
4: Со времен первого удара я с Озоном не работал. В первую очередь, на тот момент была еще неопределенность со страховыми выплатами. Второй момент, который мне не понравился, это размещение товаров не на складах Озон, а принудительно на ПВЗ. Мне не понравилась эта идея тем, что сотрудники ПВЗ могут подменить товар, либо его украсть. Мне проще перейти на другие маркетплейсы, что я и сделал, где поспокойнее. У меня своя уже база покупательская, и мне хватает заказов на данный момент.
1: Но у большей части опрошенных нами селлеров проблем с компенсациями от Озон не возникло. Да, пока что сумма не покрывает все потери, но площадка обещает все возместить, говорит селлер Эмиль. Он продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары.
5: По каждому складу ситуация разная. Вот, допустим, склад, по-моему, Самара, нам компенсировали 40 тысяч рублей. Мы потеряли на этом складе 200 тысяч рублей. Компенсировали чуть меньше, чем закупочная цена. То есть компенсация есть, но она не полностью покрывает все убытки, которые были. По нашим ожиданиям, сумма должна была быть выше, но, опять же, довольствуемся тем, что есть. Плюс они говорят, что инвентаризация до конца не произведена еще. Поэтому ситуация, если мы говорим с Озоном, она благоприятная. То, что было застраховано, выплачивается. Если сравнивать с Wildberries, это, конечно, небо и земля.
1: В пресс-службе РВБ, однако, сообщили, что третий этап выплат пострадавшим продавцам Wildberries начнет проводить с 1 октября. Ожидается, что компенсации получат более 200 тысяч селлеров. В компании также подчеркнули, что это самый массовый этап выплат с момента атак беспилотников, а такие меры стали возможны в том числе благодаря решениям государства. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
6: Русский холод банкротят. ФНС подала иск о признании несостоятельным производителя мороженого «Лакомка» и «Золотой пломбир». Ранее о намерении обанкротить «Русский холод» заявляли кредиторы компании. Подробности у Михаила Задорожного.
7: Четвертьвековая история «Русского холода», похоже, подходит к концу. Компания была основана в 1999-м тремя московскими предпринимателями, которые купили завод «Алтай Холод» в Барнауле и начали выпуск мороженого. Несколько лет это был региональный игрок. В середине нулевых «Русский холод» построил завод в Подмосковье. По оценкам аналитиков, к 2013 году компания вышла на третье место среди российских производителей мороженого с объемом выпуска свыше 40 тысяч тонн, а затем начался спад. В прошлом году, по данным «Союз молока» и «Эстрада консалт», «Русский холод» скатился на 10 место. Производство сократилось до 15 тысяч тонн, что на четверть меньше показателей 2024 года. При этом рынок мороженого в последние годы рос, но в основном за счет лидеров, продолжает гендиректор Национального союза производителей молока «Союз молоко» Артем Белов.
8: Весь прирост рынка мороженого, который был последние 5-7 лет, а рынок рос очень динамично в некоторые периоды, за исключением, может быть, текущего года и прошлого года, темпы достигали двухзначных значений и росли прежде всего крупнейшие игроки на этом рынке. А крупнейшие игроки росли, а цены тоже подрастали, но в этом году, например, цены на мороженое выросли примерно на 1,2%. Это примерно в 4 раза ниже, чем уровень продовольственной инфляции по итогам 8 месяцев, который составил 5,5%.
7: С мая этого года «Русский холод» остановил поставки продукции и начал аудит бизнеса, сообщало издание Ассоциации «Союз молоко» со ссылкой на письмо гендиректора компании. Из письма следует, что группа ранее привлекала заемное финансирование, а рост ключевой ставки повысил стоимость обслуживания долга. О том, на что «Русский холод» брал кредит, рассказывает и Дмитрий Докин, председатель совета директоров крупнейшего в Средней Азии производителя мороженого «Шинлайн».
9: Они начали строить вторую фабрику после

0: негативные последствия.
1: Среди кредиторов русского холода Сберт, банк Альфа-банк, а также инвестгруппа Фордвинд, которая в мае заявила о планах инициировать банкротство русского холода. Тогда же акционеры говорили о планах по ликвидации компании. Были также сообщения, что инвесткомпания А1 готова выкупить долги группы, но до сделки дело не дошло. О перспективах русского холода рассуждает гендиректор Страде Консалтинг Алексей Груздев.
2: Компания на продажу была выставлена давно, много кто присматривался, но судя по тому, что сейчас происходит, и все-таки и банк, и кредиторы уже начали подавать на банкротство, видимо, ни с кем не договорились.
3: А как видите дальнейшую судьбу русского холода, что с брендами будет?
2: Все сценарии возможны, могут попробовать распродать по частям, могут попробовать реанимировать, реструктурировав долг. Вариантов много. Здесь вопрос уже работы комитета кредиторов и конкурсного управляющего.
1: Русский холод известен тем, что был одним из первых российских производителей мороженого, который освоил экспорт. Компания пыталась закрепиться на рынках Китая, Монголии и Вьетнама. 2 года назад русский холод похвалил вице-премьер Дмитрий Патрушев, цитата, «хороший продукт, его любят за рубежом, особенно в Китае». Но экспорт производителю лакомки тоже не помог. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: OpenAI запустила чат GPT прямо в Microsoft Word. И помощник доступен на всех тарифах, включая бесплатные. Он работает в боковой панели редактора и может создавать черновики из заметок, сокращать и переписывать выделенные тексты, проверять его на ошибки, объяснять сложные фрагменты и менять структуры и форматирование документа. Установить расширение можно из Microsoft Marketplace. После этого значок ChatGPT появляется в интерфейсе Word, а для начала работы достаточно войти в свою учетную запись ChatGPT. Говорит Роман Душкин, эксперт в области искусственного интеллекта, автор и ведущий YouTube-канала «Душкин объяснит».
5: Обыватель, который получил инструменты, он думает, что вот эти вот все компании, бигтехи, такие сидят, думают, как бы улучшить жизнь нашему маленькому человеку, вот дадим ему модели, чтобы он работал. Но на самом деле это побочный эффект. Бигтех делал новые средства производства, потому что программисты, люди очень ленивые. Мы любим измышлять концепции, а вот реализовывать их в коде, ну это такое очень примитивная деятельность. Почему бы не поручить это Copilot? И вот раньше Copilot, он был устроен в виде автодополнения кода. Сейчас это просто сидит агент на большой языковой модели. Ему сделали обвязку, добавили контекстное расширение, память добавили. Откуда взялся термин vibe coding? Программист сидит и пишет, реализуй мне какую-нибудь функцию. И потом берет чашечку, идет за кофе. А теперь любой человек, который пользуется текстовым редактором или Excel, или PowerPoint, он будет также не vibe кодить, а vibe выполнять свою деятельность. Он будет говорить, напиши мне эссе. И копилот будет писать ему эссе. Те, кто работает с текстом и просек фишку, уже давно этим пользуются, но не в виде штатного помощника в офисе, а в виде агентов, которые делают сами.
4: Роман Душкин, эксперт в области искусственного интеллекта, автор и ведущий YouTube-канала «Душкин объяснит». Ранее ChatGPT был интегрирован в Excel и PowerPoint, а теперь очередь дошла до Word.
6: Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
7: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер, продается дорогое.
6: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только «Бизнес ФМ».
8: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. «Между делом» с Кирой Альтман.
10: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, «Между делом» рассказывает о нетуристических маршрутах. Это помнишь, как возникла, это уже теперь традиция какая-то,

0: что ли, я не знаю, потому что ты так изучаешь и так понимаешь то, как мы живем все вместе на этой планете, действительно. И видят же люди, что ты не отсюда. Как они реагируют на тебя? Кроме того, что они рады тебе, но все равно это же не туристическая штука.
1: Совершенно верно, абсолютно не туристическая штука. Ты белых людей, например, в той же Африке в общественном транспорте увидишь, ну, прям супер редко. Я почти никогда их не встречала. Но многие ездят в Африку, это правда. То есть я не единственный человек на свете, который побывал в Намибии, в Малави и в прочих странах. Но в основном все ездят на арендованном транспорте или с турами, на автобусах. Это совершенно по-другому ощущается, когда ты смотришь на страну, в которую ты приехал, из окна автобуса туристического. Или когда ты спускаешься общаться с местными жителями, когда ты вместе с ними шеришь забитую, как банк с сардинами, маршрутку, в которой наверху козел живой, да, они вот так перевозят, а внутри кудахтающая курица. На самом деле, это такие эмоции, это такие воспоминания, которые ты никогда не забудешь. Я помню, у меня был отдых на Филиппинах, такой очень отельный, пляжный, я ничего не помню оттуда, я даже не помню города, в котором я была. Но я навсегда запомню, как я пересекала автостопом границу между Замбией и Малави на фуре.
0: Или остается мне только добавить. Ух, мне слабо. Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пончареев. Московский ипподром на Беговой вновь открылся после масштабной реконструкции. Историческое здание восстановили, спортивную инфраструктуру обновили, а заодно сделали несколько удивительных открытий. Под советской штукатуркой реставраторы нашли дореволюционную кладку, фасады оказались цветными, а скульптуры коней пришлось спасать прямо на крыше. Их реставрировали прямо на высоте более 20 метров, демонтаж грозил разрушением. О том, как возвращали к жизни старейший ипподром страны, Наталья Воробьева.
4: Центральный московский ипподром, первый в мире, созданный для рысистых бегов. Его история началась в 1834 году. В 1949 историческое здание сгорело, а в 1955 Иван Жолтовский возвел новый главный корпус, ставший жемчужиной сталинского ампира. Нынешняя реконструкция, стартовавшая в 1924 году, вышла далеко за рамки обычного капремонта. Под поздними фасадными системами реставраторы обнаружили фрагменты дореволюционной кирпичной кладки и белокаменной декора, а знаменитые фасадные рельефы, которые десятилетиями считались однотонными, на самом деле были разноцветными. Расчистка вернула им изначальную насыщенную историческую роспись. Внутри здания кипела не менее напряженная работа. В залах тотализатора нашли вставки из оселкового мрамора и редчайшего материала, подлинность которого позже подтвердили экспертизы. Чтобы спасти старинные своды, инженеры использовали углепластик, ткань на эпоксидной основе, которая не дает усадки. А знаменитые полы в технике терраца воссоздавали 2 месяца буквально по крупицам, подбирая состав наполнителя из уже исчезнувших месторождений мрамора. Но самая красивая история случилась на северном фасаде, говорит научный руководитель реставрации главного корпуса московского ипподрома, гендиректор проектного бюро «Арко», почетный реставратор Москвы Евгений Кокарев.
5: Там на скошенной части есть барельеф Кониного водопоя, и Жолтовский там запроектировал постамент для фонтана. Все было сделано, но самого фонтана никогда не было. Не удалось ему это реализовать. Ну и мы попробовали все-таки эту идею воплотить. И это удалось. Сейчас этот фонтан, он не фонтанирует, а скорее сливается. Поток, являясь продолжением той реки, которая на барельефе, он плавно сливается в чашу, которая уже была задумана.
4: Сегодня ипподром не узнать. Главная трибуна расширена почти вдвое, теперь вмещает около 2000 зрителей. Призовая скаковая 1600 метров, для рысистых бегов 1400. Тренировочные с мягким и твердым покрытием. Свет позволяет проводить забеги вечером, для лошадей 15 конюшен на 1000 голов. Ветеринарный блок с операционными и реабилитацией, манеж для ипотерапии. Возобновил работу тотализатор, открылся исторический ресторан на 150 мест. Расширился музей коней. коневодства. В этом году на ипподроме пройдут скачки на приз президента России и заезды к 250-летию орловской рысистой породы, говорит мастер спорта по конкуру Ануш Авакян.
6: Сейчас конный спорт активно развивается, и коневладельцев становится все больше и больше. И места на конюшнях переполнены. То есть это очень хорошо, что конюшня в черте города будет функционировать. Я думаю, что многие люди туда с удовольствием переедут, потому что это удобно.
4: Однако есть и представители конной отрасли, которые резко раскритиковали реконструкцию московского ипподрома. Говорят, что строили его люди, далекие от лошадей. Акцент сделали на реставрации здания, а не на инфраструктуре для животных. По их словам, дорожки плохие, цены за содержание слишком высокие, от 75 до 150 тысяч в месяц, против 22 тысяч в Раменском. Туннели узкие и опасные, а сам ипподром пригоден скорее для мероприятий, а не для постоянного содержания лошадей. Правда, критики предпочли остаться анонимными. Леся Дудко занимается конкуром, говорит, что содержание лошади в Москве обходится очень дорого. И только постой в конно-спортивном клубе в среднем 100 тысяч рублей.
7: Ну вот, например, биться – это 95 тысяч рублей. Помимо денега нужно оплачивать тренера. Тренер стоит от 50 тысяч рублей в месяц. Ковка. Куют лошадь раз в месяц, и стоит это от 10 тысяч рублей. Это еще нужно поискать, не очень дешево. Дальше – корма. От 15 тысяч рублей тебе нужны услуги коновода, человека, который кормит лошадь, который вышагивает ее, когда она не работает. Коновод стоит от 30 тысяч рублей в месяц, но лошадь может заболеть. К примеру, вырвать зуб лошади стоит 70 тысяч рублей.
4: Основатель конно-спортивного бренда «Продар Групп» Вита Козлова побывала на открытии ипподрома. По ее словам, как зритель она осталась довольна. Но для глубокого профессионального анализа нужно лично побывать на конюшнях и опробовать дорожки. Пока такой возможности не было.
8: Для российских бегов, рысистых, центральный московский ипподром – это как сердце, как мотор. Все это время обходились другими региональными ипподромами, в частности, Раменским ипподромом. Многие в Казани ехали. Это было очень болезненно. Выглядит все феерично красиво. Но то, как будет в процессе эксплуатации ипподром отвечать на ожидания профессионалов, в настоящий момент не знает никто. На ипподроме еще пока нет ни одной низкоковой нерысистой лошади. И, следовательно, только после того, как они выйдут на дорожку, когда профессионалы примут старт, они поймут, удобно ли эта дорожка, где финиш, где старт, как удобно зрителям наблюдать, потому что очень много изменений. Ширина дорожек изменилась, их конфигурация несколько изменилась. Поэтому сегодня мы можем говорить только об эстетике.
4: Но главный вопрос, который пока остается без ответа – каким будет призовой фонд? Для владельцев лошадей это решающий аргумент. От суммы призов зависит, выгодно ли выставлять своих питомцев на бега именно на московском ипподроме. Пока же ни цифр, ни даже намеков на них нет. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Инвестиции в редкие коррекционные автомобили за последние 10 лет опередили по росту стоимости динамику биржевых индексов, депозитов, золота и облигаций федерального займа. Это подсчитали в компании Solid Инвестиции, но здесь есть масса нюансов, и эксперты призывают быть крайне осторожными в таких вложениях. Иван Медведев подробнее.
9: Аналитики Solid Инвестиций изучили стоимость автомобилей, представленных на конкурсе «Автокультура». Вывод – отдельные модели спортивных автомобилей Ferrari, Porsche и BMW за последние 10 лет подорожали в 3-5 раз. Лидерами выборки стали Ferrari F50, Porsche Carrera GT и редкие экземпляры BMW M5 E28. Ferrari F50, выпущенная в 1995-1997 годах тиражом 349 экземпляров, в 2016-м стоила от 1,4 до 2 с лишним миллионов долларов. К 2026-му ее стоимость выросла уже до 6-9 миллионов в зависимости от состояния машины. За те же 10 лет индекс S&P 500 полной доходности вырос примерно в 4,5 раза. Стоимость золота в 3,3 раза, а индекс Мосбиржи полной доходности в 2,3 раза. В процентах аналитики считали доходность в долларах. И машины оказались интереснее, но некоторые редкие машины. И чтобы реально зарабатывать на таких инвестициях, в этом рынке нужно очень хорошо разбираться, говорит руководитель отдела доверительного управления Solid Инвестиции Дмитрий Донецкий.
10: Нужно разбираться, нужно любить все-таки коллекционные автомобили и быть готовым к тому, что не просто продать через какое-то время, а готовым владеть вечно. Вот тогда, наверное, можно рассматривать инвестиции в коллекционные автомобили как именно инвестиции.
9: Это подтвердил Бизнес ФМ и один из самых известных российских автоколлекционеров, основатель и президент Ломаковского музея старинных автомобилей и мотоциклов Дмитрий Ломаков. По его словам, нужно внимательно следить за рынком, изучать каталоги и искать действительно редкие машины. Это может быть мелкосерийное производство, уникальные комплектации, медийная составляющая и так далее. А еще это может быть плод работы грамотных маркетологов, которые на пустом месте, но сильно загодя, начинают искусственным образом разогревать интерес коллекционеров к какому-то автомобилю, и иногда те клюют и начинают за такими автомобилями охотиться, что накручивает цену. Впрочем, за десятилетия, которые Дмитрий Ломаков провел на этом рынке, он вывел и одну универсальную формулу.
11: Коллекционеры собирают автомобили времен молодости своего отца. Это дело психологическое. Отец в детстве мальчику бубнил над ухом: ух ты, смотри, какой там Феррари, ух ты, смотри, какой Мерседес там. Но купить тогда его папа не мог. И вот мальчик вырос, у него денежки появились, и он реализует несбывшиеся мечты своего отца, которые буквально где-то референдум звучали все детство. Детские психологические установки не стираются. Вот я, например, люблю автомобили до 1945 года, настоящие классические автомобили. Чтобы прям деревянный каркас кузова, прям полукарета такая. Но вдруг последние годы какие-то совершенно ни уму, ни сердце автомобили, какие-то 50-х, 60-х годов, Феррари какие-то, из-за них колоссальные деньги на аукционах вдруг получают. 50 миллионов долларов. При том, что она буквально 20 лет назад стоила миллион. Оказывается, пришло новое поколение коллекционеров, и они хотят то, что их папа в 50-х, 60-х годах мечтал.
9: В поисках инвестиционной идеи позвонил отцу. Понял, что на ВАЗ-2111 мы с ним много не заработаем. Иван Медведев, Елена Морчукова, Софья Семеркова, Бизнес ФМ.
2: Дело вкуса. С Катей Калиной.
4: Пока мы тривиально восхищаемся живописными красками уходящей осени и наивно, как дети, радуемся дачному урожаю, авангардные художники ищут вдохновения в городской среде. Петербургский буржуа «Богемиас», пожалуй, самый титулованный ресторан нашей страны, представил 17-й гастрономический сет, назвав его «Ворота в город». Братьям Гребенщиковым, бренд-шефу и шеф-кондитеру проекта, и на этот раз продолжают аккомпанировать современные керамисты. Посуду для нового сета придумали и произвели 9 современных питерских художниц. Вообще, свой посудный бренд – логичное продолжение развития компании. Так много всего по-настоящему интересного и авангардного было создано буржуа «Богемиас» за эти годы. Интригует все. И крем из кинзы на шевре, и сочетание угря со сморчком. Формула «гриб плюс рыба» встретится позже в горячей закуске. Палтус и жареные боровики в евразийском стиле с насыщенным муссом из мясного бульона и миса. Карамелизированные семена фенхеля в компании устричного листа и сублимированного тартара, которые дополняют гравлакс из лосося. Во втором основном курсе на морской гребешок работают не только сегменты апельсина и грейпфрута, но и цукаты из лайма и сорбет из мандарина, делая вкус сложнее и объемнее. Буйобесовости блюда добавляет шафран. Мясо в сете, конечно, есть тоже. Это оленина и утка, шоу-звезды десертов, цветные смородины и карамельный творожный сырок с мороженым из хереса. Цена сета – 9900 на человека. Почти столько же стоит винное сопровождение к нему. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса. На Бизнес ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
12: Курчатов. В 1966 году вышло постановление о строительстве Курской атомной электростанции. Поселок АЭС у реки Сейм, первоначально рассчитанный на 18 тысяч жителей, за 3 десятилетия вырос в 50-тысячный город, третий по величине в Курской области.
2: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
13: Бизнес ФМ.
2: Новости. Коротко.
13: Студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Кремле вновь отвергли слухи о подготовке скрытой мобилизации после выборов. Таких планов нет, сказал RTVI пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg о намерении Москвы призвать к концу года еще 300 тысяч человек, причем в отличие от 2022 года, не объявляя об этом официально. Ранее Владимир Путин заявил, что в настоящее время нет сценария, требующего мобилизации. Он назвал сообщение об этом информационной атакой противника перед выборами в Госдуму. Владимир Путин оценил долю современного вооружения в ракетных войсках стратегического назначения более чем в 90%. В ходе заседания военно-промышленной комиссии президент отметил, что российская армия и силовые структуры должны быть готовы быстро и эффективно ответить на потенциальные внешние угрозы, которых, по его словам, меньше не становится. Особое внимание в новой госпрограмме вооружений будет уделено развитию беспилотников. Среди безусловных приоритетов Путин назвал укрепление ядерной триады. Минюст признал иноагентом режиссера Андрея Звягинцева. Его фильм «Возвращение» 2003 года получил две ники – двух золотых львов и двух золотых орлов. В 2014 году «Левиафан» удостоился «Золотого глобуса» как лучший фильм на иностранном языке и номинации на «Оскар». В 2017-м фильм «Нелюбовь» получил приз жюри Каннского фестиваля. Последняя картина Звягинцева «Минотавра» удостоена Гран-при Каннского фестиваля. С 2022 года режиссер живет во Франции. Правительство Германии намерено ввести скидку на бензин и установить потолок цен на топливо в стране. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, сейчас канцлер Фридрих Мерц и вице-канцлер Ларс Клинберг обсуждают способы, которые позволят снизить стоимость топлива. Две меры должны вступить в силу одна за другой. Скидку на бензин по возможности введут с 1 октября за счет понижения энергетического налога на горючее, а ограничение цен не позднее 1 января. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Учитывая то, что это компания из недружественных стран, так в Кремле прокомментировали указ президента о передаче российских активов Ашан, Нестле и бывшей Леруа Мерлен во временное управление никому неизвестной ЛЕВ Менеджмент. Кто и что за этим может стоять? Сервис доставки готовых рационов Level Kitchen планирует банкротство, сообщает Коммерсант. Эксперт указывает, что этот рынок снижается и растет конкуренция с продуктовыми офлайн-ритейлерами, которые предлагают готовую еду с доставкой. И в Таиланде вспышка ковида. За месяц там выявили 65 тысяч случаев, умерли 26 человек. По данным СМИ, среди заболевших десятки россиян. Что рассказывают жители и чем сейчас характерен этот вирус? Подробности на Business FM. Учитывали то, что это компания из недружественных стран. Так в Кремле прокомментировали указ президента о передаче российских активов французской Ашана и швейцарской Нестле во временное управление некой ЛЕВ Менеджмент. Эта же компания получила управление ТВФМ Logistics и Бати Logistics, а также ООО Лемон Лит, бывший Леруа Мерлен. Продолжит Ольга Кашинская.
14: Компания ЛЕВ Менеджмент зарегистрирована в Москве в октябре 2024 года. Ее профиль – бизнес-консультирование. Размер уставного капитала – 15 тысяч рублей. Гендиректор – некто Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрывается. За прошлый год компания показала отрицательную прибыль. По адресу регистрации ЛЕВ Менеджмента на Тверской Ямской улице корреспондент РБК обнаружил лишь кофейню, музей русской гармоники и жилые апартаменты. И ничего похожего на бизнес-консалтинг. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос, почему временным управляющим была выбрана именно эта компания, отметив только, что она лучше всего соответствовала необходимым параметрам. И, говоря о причинах такого решения, несколько раз подчеркнул, что речь идет о компаниях из недружественных европейских стран. Однако связывать эту историю с большой политикой не стоит, считает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
15: Понятно, что у данного решения по активам были крайне влиятельные лоббисты с выходом на первое лицо. Но далеко не факт, что именно эти люди каким-то образом вовлечены в переговорный процесс там, Европы и Украины. И я думаю, что это совершенно разные политические траектории. Один сюжет связан с понятным желанием получить в управление работающий бизнес. Другой сюжет – это большие политические переговоры с Европой. Хотя то, что отношения в драматическом состоянии находятся, конечно, позволяет быстрее лоббировать вот такого рода решения относительно внешнего управления над активами, которые когда-то были европейскими. Но для того, чтобы не вызывать лишних вопросов, и для того, чтобы лоббисты этой схемы тоже не попадали под какие-то дополнительные санкции, передали в управление абстрактные компании, кто стоит за ней до конца, непонятно.
14: Согласно указу президента, LEV Management будет осуществлять фактическое управление этими компаниями, хотя владельцам формально останутся иностранные собственники. Единственное, новый управляющий не сможет распоряжаться имуществом этих компаний. При этом, если менеджмент не поменяется, речь идет фактически о том, что он просто будет отчитываться перед другими управляющими, объясняют эксперты. Представители Лимана Про и Ашана заявили, что ждут дальнейших разъяснений. А в Nestlé сообщили, что будут отстаивать свои права. Месяц назад с предложением ввести временное управление в российских структурах Nestlé к президенту обратилась малоизвестная компания КС Логистика. Она объяснила этот шаг отсутствием планов швейцарского холдинга по расширению мощностей и прекращением экспорта продукции из России. За внешним управлением, как правило, следует передача акций компании Росимуществу, Россельхозбанку либо другому предприятию. Хотя шансы вернуть управление изначальному собственнику тоже есть. Как правило, от таких компаний ждут, что они пойдут на определенные уступки, говорят опрошенные бизнес-ФМ эксперты. И такие прецеденты уже были. Например, в 2024 году Владимир Путин передал во временное управление Газпрома активы итальянской Ariston Group. Спустя год он отменил это решение, и компания вернулась на российский рынок. Ранее в РСПП уже высказывали обеспокоенность тем, что часто временные управляющие компании оказываются неспособны эффективно развивать вверенный им иностранный бизнес. Продолжит член правления РСПП Игорь Юргенс.
16: Все это довольно непрозрачно и таинственно. Люди с небольшим опытом в этой сфере просто не справятся с активами. И активы будут или проданы, или обанкрочены, и только что-то лакомое останется этим группам, а то, что нужно было и массово работало на потребителя, мы просто это утратим. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, когда-то закончится и спецвоенная операция, и санкции, надо будет разговаривать с теми собственниками, которые все это оставили, так или иначе. Вид будет у нас довольно странный. Где мы это найдем потом, и в каком состоянии, и как за это расплачиваться? Потому что когда-то настанет тот момент, когда мы снова захотим нормального способа взаимодействия, кооперации с той стороной.
14: Схема временного управления иностранными активами появилась в России в 2023 году. Тогда власти объясняли это ответом на блокировку российских активов за рубежом. Первыми под управление Росимущества попали Юнипер и Фортум, затем Данон, которая позже превратилась в логику молока, и Карлсберг, которой принадлежала пивоваренная компания Балтика. Отменить режим временного управления может только сам президент. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Наталья Воробьева, Бизнес-ФМ.
3: Сейчас все объекты «Ашан» продолжают работать в штатном режиме без изменений, пишет Forbes со ссылкой на саму компанию. Накануне об этом же заявляли и в компании «Лимана Про», которая ранее называлась «Леруа Мерлен». Сервис доставки готовых рационов «Level Kitchen» планирует банкротство. Об этом сообщает «Коммерсант». Эксперты указывают, что рынок конкретно готовых рационов снижается, тем более растет конкуренция с продуктовыми офлайн-ритейлерами, которые предлагают свои продукты и готовую еду с доставкой. Валерий Убадоев продолжит.
17: В сегменте готовых рационов Level Kitchen в позапрошлом году считался лидером рынка. Клиенты таких сервисов оплачивают подписку, предположим, на месяц, и каждую неделю им привозят рационы на завтрак, обед и ужин. Основная причина, по которой люди пользуются такими сервисами, эти рационы можно подобрать по определенному количеству калорий, белков, жиров и углеводов. То есть это правильное питание из разных блюд с доставкой на дом. И это не единственная причина. Еще такими сервисами пользуются те, кто просто не хочет или не умеет готовить. Основные проблемы у сервиса возникли из-за налоговой. Сумма задолженности компании по пеням и штрафам по налогам составляет уже почти 19,5 миллионов рублей. Также в этом году компания получила 37 судебных исков на общую сумму в 125 миллионов рублей. Значительная часть требований от ФНС связана с тем, как компания оформляла отношения с самозанятыми и ИП. Сама компания сейчас оспаривает взыскание, но на счета наложены ограничения, что мешает бизнесу, сообщает «Коммерсант». ФНС ранее уже подала заявление о признании компании банкротом. Теперь это намерена сделать сама ООО «Level MSK», операционная компания «Level Kitchen». На эти проблемы с налоговой накладывается еще и то, что сегмент готовых рационов сам по себе является нишевым, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
18: Сегмент явно не массовый. В этом нишевом сегменте нужно, чтобы целевая аудитория поверила
15: То, что эти продукты и эти вот наборы, и вот этот вот индивидуальный подход или маркетинговые штучки будут действительно работать на пользу потребителя, и потребитель готов за заботу платить дополнительные деньги. Если это все посчитать и посмотреть на объем рынка, на его долю, сколько таких покупателей может быть, ну, наверное, можно высчитать какую-то там модель, но делать такую историю уникальную, но пытаться ее продать в рынок массовых продаж готовой еды, ну, наверное, это неправильно.
17: При этом Level Kitchen были вполне хорошей позицией на своем рынке. Однако в прошлом году выручка Level MSK упала на 34% год-году, сократившись до 2 миллиардов рублей. А чистый убыток за тот же период вырос до 83 миллионов рублей, почти в два раза. Эксперты отмечают, что следует различать два сегмента – готовой еды и конкретно готовых рационов. На рынок именно готовой еды вышли продуктовые офлайн-ретейлеры – «Магнит», «Вкусвилл» и другие. А также активно продолжают расти онлайн-заказы, например, тот же «Самокат». И предполагается, что этот рынок будет развиваться еще как минимум 3-4 года. В том числе и от этого пострадал сегмент готовых рационов. На фоне разнообразия у ритейлеров такие продукты потребитель не считает интересными, указывает директор по аналитике «Энтек» Леонид Артальонов.
18: Есть очень мощный тренд на вкусную, разнообразную, интересную еду. Это главный драйвер того, что сейчас называют готовой едой. И они неплохо в это вписывались. Но сейчас их популярность, очевидно, падает ввиду того, что они предлагают условно-комплексный обед. Большинство российских граждан не умеют готовить и не любят готовить. Не умеют, потому что не любят, и не любят, потому что не умеют. А когда вместо некого разнообразия предлагается комплексное решение, то это не очень сильно возбуждает.
17: Аналитики из InfoLine прогнозируют, что оборот сегмента рационов и наборов для приготовления блюд в этом году снизится на 40%, до 8 миллиардов рублей. А вот рынок готовой еды в целом вырастет более чем на 14%, до 1 триллиона 280 миллиардов рублей. Валерий Ободоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
19: В Таиланде с начала года выявили почти 140 тысяч случаев COVID-19. Около 65 тысяч из них только за последний месяц. Умерли 26 человек. По данным СМИ, среди заболевших и десятки россиян. Как ситуация выглядит сейчас на месте, рассказывает жительница Пхукета Ника.
20: У меня ребенок ходит в школу, где и иностранцы, и тайцы, и китайцы. В китайскую школу он ходит. Нас сразу предупредили в школе, чтобы мы были аккуратны. Предупредили, что ковид, и так как сейчас экзамены в нашей школе, чтобы мы старались не заболеть и не пропускать. По факту, что я вижу, вообще все в порядке у всех. Но люди немножко заболевают, но как-то очень легко, на день, два, три, и все в порядке. Даже не повлияло на обстановку в школе. И учитель в школе тоже на один день не выходила, потому что заболела, но быстро вернулась. Никто не в масках, в школе тоже. В детской среде у меня много мам и детей в других школах. Вижу, что все ходят, у всех занятия состоятся, все благополучно. Но вижу, что кто-то плохо себя чувствует 1-2 дня.
19: Жительница Пхукета Ника. Насколько серьезен нынешний всплеск и приобрел ли коронавирус новые опасные свойства, говорит кандидат меднаук, гендиректор контрактной исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
21: Уникальной вот эта ситуация в Таиланде, по сути дела, не является. В тех или иных частях света регулярно наблюдали вспышки этой инфекции. И в том числе эти вспышки детектируемы лабораторными методами, в том числе ПЦР-тестированием. Опять же, не сплошным уже, а выборочным. Если инфекция активно распространяется, все равно, пусть небольшой процент, но заметный процент людей переносят инфекцию по-прежнему тяжело, крайне тяжело, попадают в больницы и, к сожалению, даже умирают. То есть эта смертность нулевой не стала и в ближайшие годы не станет. COVID-19, она будет вполне себе заметна, будет зависеть от уровня заболеваемости в первую очередь и от других факторов, которые утяжеляют либо облегчают саму инфекцию той или иной группы людей. Тот представитель, с которым, по всей видимости, сталкивается Таиланд, по крайней мере, по тем данным, которые сейчас есть, он не выделяется ярко с точки зрения его свойств. В Таиланде в случае, если в наиболее развитых регионах действительно наблюдается вспышка некой инфекции ОРВИ-подобной, то сейчас обязательным является широкое тестирование. И когда тестирование реально происходит, оказывается, что очень значительное количество случаев приходится на ковид. Хорошая особенность, которая сохраняется, это все-таки относительно невысокий процент случаев тяжелым течением. Он по-прежнему выше, чем для сезонного гриппа, но тем не менее он во много раз меньше, чем был в острой фазе пандемии. И если эта вспышка более-менее сойдет на нет, то опять резко упадет этот уровень тестирования, и мы потом там на несколько месяцев в том же Таиланде также забудем об этой инфекции.
22: Стоит ли россиянам, которые сейчас собираются в Таиланд, как-то менять планы свои или принимать какие-то дополнительные меры предосторожности?
0: возможности?
21: По возможности самый лучший по-прежнему метод, с учетом, естественно, противопоказаний, это вакцинация. В особенности, если речь идет о группах риска, если речь идет о вероятности получить тяжелое течение.
19: Николай Крючков, клиника Lextons Group. Данных о том, что коронавирус стал опаснее или начал чаще вызывать тяжелое течение, сейчас нет, а большинство умерших в Таиланде относились к группам риска. При этом власти подчеркивают, текущий уровень заболеваемости ниже, чем в 2023-2025 годах, когда ежегодно фиксировали 600-700 тысяч случаев.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Граждане, сдавайте валюту. Лозунг из сна управдома Никанора Ивановича в романе Булгакова «Мастера Маргарита» вовсе не плод писательского воображения. В начале 30-х, когда в СССР прекратил существование легальный рынок иностранной валюты, ОГПУ изымало у населения заграничные деньги на нужды индустриализации. Потенциальных держателей валюты, в основном бывших нэпманов, торговцев, ювелиров, часовщиков и врачей, массово собирали повестками и на специальных собраниях спецслужбисты убеждали несознательные элементы сдать валюту государству по существующему курсу. К тем, кто упорствовал, применялись разнообразные методы воздействия, вплоть до карцера и лишения пищи. Впрочем, с осени 31-го советские граждане получили возможность легально покупать за золото и валюту дефицитные товары в магазинах Торгсина, Всесоюзного общества торговли с иностранцами. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
1: Прошедшие выходные завершился 4-й и последний в этом сезоне теннисный турнир «Большого шлема». Открытый чемпионат США. Впереди еще почти 3 месяца соревнований разного уровня, но из событий с большими призовыми остались только финалы женской и мужской теннисных ассоциаций в ноябре. А значит, уже можно подводить основные финансовые итоги. На только что прошедшем US Open призовой фонд увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом, до $108 миллионов. Победившие в одиночных разрядах немец Александр Зверев и Елена Рыбакина из Казахстана заработали каждый по 5,5 миллионов. Эти гонорары вывели их на первые места по заработкам в 2026-м. А Рыбакина еще и стала первой ракеткой мира. Топ-5 за этот год у мужчин выглядит следующим образом. Впереди всех Зверев с текущим итогом по году в $14.5 миллионов. Первый номер рейтинга Яник Синер следующий, с суммой в $11.6 миллионов. Потом Бен Шелтон, $6.4 миллиона. Карлос Алькарас, $5.1 миллиона. И Флавия Коболли, $4.4 миллиона. Среди девушек на первом месте теперь Елена Рыбакина с заработком в $10.9 миллиона за 2026. Арина Соболенко вторая, $8 миллионов. Следом Линда Носкова, $6.9 миллиона. Коко Гауф, $6.8 миллиона. И Мира Андреева, $6.1 миллиона. Не только цыплят по осени считают. В этом денежном рейтинге все еще может измениться после финалов ATP и WTA, которые пройдут в ноябре в американском Indian Wells. В турнирах будут участвовать топ-8 игроков рейтинга, а победитель увезет домой больше $5 миллионов.
2: Спорт и деньги на Business FM.
19: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. А в это воскресенье Германию снова ждут выборы. 20 сентября в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании будут выбирать земельные парламенты. Как и на голосование в Саксонии-Анхальт, в этих федеральных землях у радикальных партий есть шансы заметно улучшить свои результаты в сравнении с прошлыми выборами. У альтернативы для Германии, которая победила в Саксонии, шансов в немецкой столице практически нет, продолжает главред берлинского телеграфа Александр Буйко.
22: Берлин очень специфичный город, единственный город в Германии, в котором самое большое количество живет людей на социальных пособиях. Большие шансы есть у зеленых, у Союз 90-х и также СПД и ЦДУ. Так как в Берлине большое количество людей, которые иммигранты, как минимум 45%, то шансы победить АФД нулевые. Единственное, что АФД может со 100% набрать в среднем 20-25% максимум. Половина никак не наберет при всем ее желании. Если вот АФД выиграет в 4-5 землях, и уже часть власти попадет в руки уже Бундестага и Бундесрата, то шансы изменений в Берлине есть. А так, в Берлине половина моих знакомых, которые давно приехали в Германию, они уже на пенсии, и, соответственно, они нигде не работают. И они точно за АФД голосовать не будут. Почему не будут голосовать? Потому что они боятся, что их заставят работать, что пересмотрят гражданство, что какие-то еще будут у них права сокращать какие-то пособия, какие-то поездки бесплатные годовые и так далее. А это все другие партии им это дают, особенно зеленые. Поэтому, конечно же, они либо вообще не будут голосовать, либо точно не за АФД.
3: Александр Бойко, главред Берлинского телеграфа. А значение результата выборов в Берлине и Мекленбурге для федерального правительства и канцлера Мерца, говорит германский политолог Александр Рар.
0: В Берлине, по всей вероятности, все-таки выиграет партия левые, это посткоммунисты. Это, конечно, ужасно удивительно, но это радикальная партия, это не системная партия, это не АДГ, но фактически АДГ слева. И возможно, что столицу Германии, следующим бургомистром, станет действительно представительница этой левой партии. Это для Мерца означает полное крушение, потому что христианские демократы таким образом будут побиты партией левыми. И я думаю, это дальнейший гвоздь в гроб господина Мерца, как здесь говорят. АДГ здесь на третьем месте в Берлине пока. Думаю, что у АДГ есть шансы последние часы до окончания избирательной кампании еще здесь набрать голоса, потому что ситуация здесь экономически не исправляется. И чувствую, очень много протестов электората здесь есть в Берлине. Что касается Мекленбурга, Передней Померании, то там лидирует АФД, альтернатива для Германии, вместе с социал-демократами. Но там позиции этаблированных партий, таких как социал-демократическая партия, и тоже левые, и зеленые, все-таки достаточно прочные. Они вместе смогут остановить подъем альтернативы для Германии и создать, по всей вероятности, правительство против АДГ. Но это тоже будет абсолютно левое правительство, в котором тоже войдет партия левые. Таким образом, на территории бывшей ГДР действительно происходят колоссальные изменения. Здесь чуть ли не другая политическая система. Здесь проявляется, когда люди голосуют не за системные партии, а именно за радикальные правые или левые политические силы. Конечно, все решается в воскресенье. Тут уже ползут слухи, и в прессе появляется информация, что в 18 часов по берлинскому времени предварительные результаты станут известными. После публикации экзит-полов Мерц хочет собрать экстренное заседание руководства христианско-демократической партии, которая должна решить его будущее.
3: Александр Рар, немецкий политолог. Как пишут немецкие СМИ, по результатам голосования на северо-востоке Германии правящий христианско-демократический союз может получить самый низкий результат в истории партии, что поставит под сомнение политическое будущее канцлера Фридриха Мерца. Российский рынок акций и рубль практически не изменились по итогам недели. А вот цены на нефть снизились. Подробнее о том, что за 5 дней происходило на торговых площадках, наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
5: Нейтральная оказалась неделя для российского рынка акций и для российского рубля, но что касается индекса Московской биржи, то несмотря на рост пятницы на 0,3%, а закрываем мы неделю по основным торговым сессиям на уровне 2278 пунктов, за неделю индекс Московской биржи снизился, но снизился лишь на 0,1%. Ну, два фактора было основных, которые влияли на ход торгов, это цены на нефть или движение на рынке нефти и, конечно, новые санкции, то есть новые санкционные риски. Члены Палаты представителей Конгресса США одобрили законопроект, который дает возможность Белому дому, администрации, но в частности президенту Трампу, вводить дополнительные санкции против России. Но самое плохое, что в этом законопроекте, это, пожалуй, то, что он предусматривает пошлины максимум 100% на все товары стран, входящих в список крупнейших покупателей нефти и газа из России. Ну и в пятницу ожидается то, что президент США Дональд Трамп подпишет одобренный Конгрессом законопроект о дополнительных санкциях в отношении Российской Федерации. Что касается цен на нефть, то за неделю снижение составило около 3%. Это рассматривают, если смесь Brent. В пятницу колебания в районе 103-104 долларов за баррель. И несмотря на то, что цен на нефть пытались все-таки вновь подойти к уровню 110 долларов за баррель, вторая половина недели прошла под эгидой снижения. И связано это было с тем, что Саудовская Аравия сообщила о планах увеличить объемы поставок нефти азиатским НПЗ. Ну, здесь два варианта было. Во-первых, это перевалка с судна на судно в оманском порту Сахар. Второй момент, то, что Саудовская Аравия работает над тем, чтобы обойти поврежденный участок трубопровода Восток-Запад, и это позволит частично возобновить работу. Ну, об этом, кстати, писало агентство Bloomberg, хотя в пятницу стало известно, что Сауди Арамко, госкомпания Саудовской Аравии, не будет поставлять сырье нефтеперерабатывающим заводам Европы в октябре. Ну, то есть, поставки нефти восстановятся, но восстановятся только для стран Азии. Ну и что касается рубля, он медленно сползал вниз, если рассматривать китайскую валюту, то в пятницу юань подрос на 1 копейку, закрытие недели 12 рублей 58 копеек, а за неделю китайская валюта повысилась всего на 7 копеек.
19: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Деньги.
6: Греческие монеты чеканили более чем 2000 монетных дворов в самой Греции и в ее колониях. Многочисленные города-полисы были, по сути, автономными и сами обеспечивали себя денежной массой. В самой Греции первой выпускать монеты стала Эгина. Там чеканили серебряные дидрахмы с черепахой на лицевой стороне. История денег на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: В прошлый раз мы говорили о том, что Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ритейла предложила маркетплейсам рассмотреть торговые центры как дополнительный уровень распределенной логистической инфраструктуры. Но у АТЭР есть еще два предложения. Об одном Business FM уже частично рассказывала. Оно связано с пересмотром парковочных нормативов для городских торговых центров в сложившейся застройке с доступом к общественному транспорту. Инициатива позволит уменьшить обязательную вместимость парковки с 1000 до 730 мест при сохранении 100 мест для людей с инвалидностью. Разница в 270 мест – это приблизительно 6750 квадратных метров или примерно 540 миллионов рублей. Это иллюстрация масштабов затрат, которые в нынешней ситуации действительно не всегда оправданы. Хотя игроки рынка подчеркивают, что единый коэффициент вряд ли возможен. Методология должна быть максимально гибкой, чтобы учитывать как минимум транспортную доступность и формат ТЦ. И оптимальным решением могло бы стать сочетание пониженного базового норматива с транспортным расчетом пиковой нагрузки на парковку. Также АТЭР разработала рекомендованный алгоритм действий оперативного персонала торговых центров при угрозе атаки БПЛА, поскольку сейчас единого порядка нет. Алгоритм предусматривает два основных режима. При общем региональном сигнале, если непосредственная угроза торговому центру не подтверждена, и при обнаружении БПЛА вблизи объекта, звуках взрывов или падении обломков. По словам сопредседателя АТР Павла Люлина, документ уже направлен правительству с просьбой организовать его согласование. Предыдущий опыт говорит, что оно может проходить на площадке Минпромторга с участием МЧС, Росгвардии и представителей Национального антитеррористического комитета. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
13: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент Владимир Путин заявил о готовности России к сотрудничеству и восстановлению отношений с европейскими соседями. У Москвы нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы, заверил российский лидер в ходе заседания военно-промышленной комиссии. По его словам, некоторые европейские лидеры открыто заявляют о подготовке к войне с Россией. Вместо того, чтобы остановиться, услышать своих граждан, они продолжают нагнетать ситуацию, сказал президент. Он отметил, что Россия готова отвечать на захваты своих судов, но призвал Запад лучше жить дружно. Минфин США вновь продлил срок действия лицензии, который выводит из-под американских санкций ведение переговоров о продаже зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл». На этот раз до 22 октября. Обновленный документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами. В последний раз лицензия продлевалась до 19 сентября. Швейцария ввела дополнительные санкции против Белоруссии. Решение принял в пятницу Федеральный совет страны. Оно вступит в силу 19 сентября. Меры приняты из-за союза с Россией. Они расширяют уже действующие запреты. Апелляционный суд Парижа отложил до 26 ноября рассмотрение жалобы Жерара Депардье по делу о предполагаемом изнасиловании актрисы и танцовщицы Шарлотты Арну. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на источники. Информацию подтвердил «Франс-Инфо» адвокат актера Давид Оливье Камински. Слушание по апелляции состоялось 17 сентября в закрытом режиме. Депардье на заседание не пришел. Защита добивается прекращения дела. Если апелляционный суд отклонит апелляцию, дело будет передано в уголовный суд. Процесс тогда начнется в 27-м году. Актеру грозит 20 лет лишения свободы. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ингосстрах перечислил пострадавшим селлер Амазона более 8 миллиардов рублей. Речь о тех, чьи товары были уничтожены на складах Самарской области в Махачкале и Адыгее. Что рассказывают селлеры и покроет ли в итоге страховка их потери? Производителя золотого пломбира «Лакомки и Монарха» просят признать банкротом. ФНС подала заявление в отношении компании «Русский холод» в алтайский арбитраж. Чем связаны проблемы компании? Насколько заметным для рынка мороженого станет ее возможный уход? Инвестиции в редкие коллекционные автомобили за последние 10 лет опередили по росту стоимости динамику биржевых индексов, депозитов и золота, подсчитали в Solid Инвестиции. Однако эксперты призывают быть крайне осторожными в таких вложениях. Подробности на Business FM. Что говорят селлеры на Озоне о первых страховых компенсациях? Ингосстрах, страховой партнер маркетплейса, заявил, что завершил первую волну выплат. В общей сумме было перечислено более 8 миллиардов рублей. Селлеры отмечают, что эти выплаты полностью потери не компенсируют, но они надеются на следующие транши. Они также напоминают, что с 5 октября Озон повышает тарифы на страховку. Валерий Убадоев продолжит.
8: В рамках первого денежного транша страховые выплаты пришли тем продавцам, чьи товары пострадали на складах в Самарской области, Махачкале и Адыгее в результате атак беспилотников. Это примерно 90 тысяч селлеров. Однако перечислены были еще не все средства. Как заявили в Озон, вторую часть выплат Ингосстрах перечислит, когда на складах завершится инвентаризация и страховая получит от маркетплейса точные данные о пострадавших товарах и ущербе. Селлер из Омска Алексей продает на маркетплейсах трикотажные изделия. Он оценил ущерб на Озон примерно в 1,5-2 миллиона рублей. На складе в Самарской области на момент атаки беспилотников у него была отключена страховка, но компенсация за потери с других складов, по его подсчетам, потенциально могут покрыть ущерб почти полностью. Однако из-за того, что инвентаризация не до конца завершилась, у Алексея продолжают брать деньги за страховку, скорее всего, уже полностью утерянного товара.
9: как говорят другие цели, в принципе, у Озона выплаты намного лучше, чем это сейчас у ВБ. Но я понимаю, ВБ это платит со своих средств, а Озон платит со средств Ингосстраха. Единственное, что меня возмущает, это то, что 22 августа Самару долбанули, и до сих пор по сегодняшний день с меня берут за стоимость страховки за этот склад каждый день. Я в Озон отправил сообщение, говорю, а почему так? Они говорят, мы все пересчитаем, как только проведем инвентаризацию. Я говорю, ну какую там инвентаризацию проводить, там полностью склад в Самаре выгорел. Ну вот, обещали пересчитать.
17: Также опрошенные нами селлеры обращают внимание на то, что Озон в разы повышает плату за страховку. Сейчас продавцы платят 0,115% в день от стоимости товара, который хранится на складах или перемещается между ними. А с 5 октября селлеры начнут платить 0,838% в день. И хотя логика расчетов тоже изменится, ожидается, что платить в конечном итоге придется больше. В конце июля Озон в одностороннем порядке активировал страховку у своих селлеров. От нее можно было отказаться, но заметили это не все. Действительно, приходящие компенсации – это хорошо, но некоторые продавцы все равно насторожились. Продолжает селлер на Озон и Wildberries Мария. Она продает товары для праздников.
10: Они подключали промо-периоды. От Озона уведомления приходят каждый день в очень большом количестве. Мы как раз попали. Бесплатный период не закончился, начался платный, и мы его просто не заметили.
11: Теперь на какую сумму вы рассчитываете?
10: Если это будет, то это будет, конечно, приятно, но мы ни на что конкретно не рассчитываем, не опираемся. Если все сейчас взять, максимально сейчас ущерб по Wildberries, по Озону, мы понимаем, что ни одна страховая компания не покроет весь этот ущерб. Поэтому пока, видимо, это политическое решение платить. Что будет дальше, никто не знает.
17: Также для комментария мы связались с селлером Артемом, который продает на маркетплейсах электронику. Выяснилось, что он временно ушел с Озон. О причинах рассказывает сам Артем.
23: Со времен первого удара я с Озоном не работаю. В первую очередь, на тот момент была еще неопределенность со страховыми выплатами. Второй момент, который мне не понравился, это размещение товаров не на складах Озон, а принудительно на ПВЗ. Мне не понравилась эта идея тем, что сотрудники ПВЗ могут подменить товар, либо его украсть. Мне проще перейти на другие маркетплейсы, что я и сделал, где поспокойнее. У меня своя уже база покупательская, и мне хватает заказов на данный момент.
17: Но у большей части опрошенных нами селлеров проблем с компенсациями от Озон не возникло. Да, пока что сумма не покрывает все потери, но площадка обещает все возместить, говорит селлер Эмиль. Он продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары.
24: По каждому складу ситуация разная. Вот, допустим, склад, по-моему, Самара, нам компенсировали 40 тысяч рублей. Мы потеряли на этом складе 200 тысяч рублей. Компенсировали чуть меньше, чем закупочная цена. То есть компенсация есть, но она не полностью покрывает все убытки, которые были. По нашим ожиданиям сумма должна была быть выше, но, опять же, довольствуемся тем, что есть. Плюс они говорят, что инвентаризация до конца не произведена еще. Поэтому ситуация, если мы говорим с Озоном, она благоприятная. То, что было застраховано, выплачивается. Если сравнивать с Валбересом, это, конечно, небо и земля.
17: В пресс-службе РВБ, однако, сообщили, что третий этап выплат пострадавшим продавцам Валберес начнет проводить с 1 октября. Ожидается, что компенсации получат более 200 тысяч селлеров. В компании также подчеркнули, что это самый массовый этап выплат с момента атак беспилотников, а такие меры стали возможны в том числе благодаря решениям государства. Валерий Обадоев, Андрей Гаврилов, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
3: Русский холод банкротят. ФНС подала иск о признании несостоятельным производителя мороженого «Лакомка» и «Золотой пломбир». Ранее о намерении обанкротить «Русский холод» заявляли кредиторы компании. Подробности у Михаила Задорожного.
25: Четвертьвековая история «Русского холода», похоже, подходит к концу. Компания была основана в 1999-м тремя московскими предпринимателями, которые купили завод «Алтай Холод» в Барнауле и начали выпуск мороженого. Несколько лет это был региональный игрок. В середине нулевых «Русский холод» построил завод в Подмосковье. По оценкам аналитиков, к 2013 году компания вышла на третье место среди российских производителей мороженого с объемом выпуска свыше 40 тысяч тонн, а затем начался спад. В прошлом году, по данным «Союз молока» и «Эстрада консалт», «Русский холод» скатился на 10 место. Производство сократилось до 15 тысяч тонн, что на четверть меньше показателей 2024 года. При этом рынок мороженого в последние годы рос, но в основном за счет лидеров, продолжает гендиректор Национального союза производителей молока «Союз молоко» Артем Белов.
4: Весь прирост рынка мороженого, который был последние 5-7 лет, а рынок рос очень динамично в некоторые периоды, за исключением, может быть, текущего года и прошлого года, темпы достигали двухзначных значений и росли прежде всего крупнейшие игроки на этом рынке. А крупнейшие игроки росли, а цены тоже подрастали, но в этом году, например, цены на мороженое выросли примерно на 1,2%. Это примерно в 4 раза ниже, чем уровень продовольственной инфляции по итогам 8 месяцев, который составил 5,5%.
25: С мая этого года «Русский холод» остановил поставки продукции и начал аудит бизнеса, сообщало издание Ассоциации «Союз молоко» со ссылкой на письмо гендиректора компании. Из письма следует, что группа ранее привлекала заемное финансирование, а рост ключевой ставки повысил стоимость обслуживания долга. О том, на что «Русский холод» брал кредит, рассказывает и Дмитрий Докин, председатель совета директоров крупнейшего в Средней Азии производителя мороженого «Шинлайн».
12: Они начали строить вторую фабрику после Барнаульской в Москве, поселок Октябрьской. Им нужны были деньги. И вот тогда, в 2004 или 2005 году, я уже не помню точно, они обратились к одному из алтайских бизнесменов, поскольку, выходцы, первая фабрика была в Барнауле, Терентию Александру Васильевичу, и тот им дал деньги за определенный процент, так сказать, акций в компании. Но поскольку Александр Васильевич долгое время находился депутатом Госдумы, то в году 2024 он попросил, что он должен продать свою долю, и, соответственно, они взяли под это кредит. 24-й год ознаменовался тем, что была высокая ставка Центробанка, и вот она к осени чуть ли не 24% была, плюс еще процент коммерческого банка, это было 30%. И вот это именно кредитная нагрузка, которая еще давала процент по кредитам около 2 миллиардов и сказала все это негативные последствия.
25: Среди кредиторов «Русского холода» Сберт, банк Альфа-банк, а также инвестгруппа «Фордвинд», которая в мае заявила о планах инициировать банкротство «Русского холода». Тогда же акционеры говорили о планах по ликвидации компании. Были также сообщения, что инвесткомпания А1 готова выкупить долги группы, но до сделки дело не дошло. О перспективах «Русского холода» рассуждает гендиректор «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев.
14: Компания на продажу была выставлена давно, много кто присматривался, но судя по тому, что сейчас происходит, и все-таки и банк, и кредиторы уже начали подавать на банкротство, видимо, ни с кем не договорились.
15: А как видите дальнейшую судьбу «Русского холода», что с брендами будет?
14: Все сценарии возможные, могут попробовать распродать по частям, могут попробовать реанимировать, реструктурировав долг. Вариантов много. Здесь вопрос уже работы комитета кредиторов и конкурсного управляющего.

0: структуры и форматирования документа. Установить расширение можно из Microsoft Marketplace. После этого значок ChatGPT появляется в интерфейсе Word, а для начала работы достаточно войти в свою учетную запись ChatGPT. Говорит Роман Душкин, эксперт в области искусственного интеллекта, автор и ведущий YouTube-канала «Душкин объяснит».
1: Обыватель, который получил инструменты, он думает, что вот эти вот все компании, бигтехи такие сидят, думают, как бы улучшить жизнь нашему маленькому человеку, вот дадим ему модели, чтобы он работал. Но на самом деле это побочный эффект. Бигтех делал новые средства производства, потому что программисты, люди очень ленивые. Мы любим измышлять концепции, а вот реализовывать их в коде, ну это такое очень примитивная деятельность. Почему бы не поручить это Copilot'у? И вот раньше Copilot, он был устроен в виде автодополнения кода. Сейчас это просто сидит агент на большой языковой модели. Ему сделали обвязку, добавили контекстное расширение, память добавили. Откуда взялся термин вайп-кодинг? Программист сидит и пишет: реализуй мне какую-нибудь функцию. И потом берет чашечку, идет за кофе. А теперь любой человек, который пользуется текстовым редактором или Excel, или PowerPoint, он будет также не вайп-кодить, а вайп выполнять свою деятельность. Он будет говорить: напиши мне эссе. И Copilot будет писать ему эссе. Те, кто работает с текстом и просек фишку, уже давно этим пользуются, но не в виде штатного помощника в офисе, а в виде агентов, которые делают сами.
0: Роман Душкин, эксперт в области искусственного интеллекта, автор и ведущий YouTube-канала «Душкин объяснит». Ранее ChatGPT был интегрирован в Excel и PowerPoint, а теперь очередь дошла до Word.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. В 17 веке Московское царство еще не имело своих золотых и серебряных рудников, и в рубли преимущественно перечеканивались иностранные деньги. В 1654 году при царе Алексее Михайловиче стали чеканить копейку из меди, приравняв ее по стоимости к серебряной. Подданным высочайше было велено торговать на медные деньги, ими же платили служилым людям, но при этом налоги продолжали собирать исключительно серебром. Недовольство народа обесцениванием медных денег вследствие их необеспеченности и массовой подделки вылилось летом 1662 года в Московское восстание, которое так и назвали «Медный бунт». Мятеж был жестоко подавлен, но в следующем году по царскому указу чеканка серебряной копейки возобновилась, а медные деньги были изъяты из обращения и отправлены в переплавку. Деньги к деньгам. На Business FM. Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес FM».
3: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
2: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
4: Во время вспышки инфекции один человек может почти не заметить болезнь, а другой окажется в больнице. Тяжесть заболевания во многом зависит от того, как быстро на заражение отреагирует иммунная система.
2: Журналист Алена Копылова.
4: Первыми угрозу обнаруживают клетки врожденного иммунитета. Они выделяют интерфероны, которые предупреждают соседние клетки об опасности и мешают возбудителю размножаться. Если защита срабатывает быстро, распространение инфекции удается ограничить еще в первые дни. Если реакция запаздывает, вирус успевает размножиться и поразить больше клеток. Интересно, что причиной тяжелого состояния может стать и слишком сильная иммунная реакция. Возникающее воспаление помогает уничтожать зараженные клетки, но одновременно способно повреждать здоровые ткани. На скорость иммунного

0: Цвета влияют множество факторов. Возраст, состояние организма и количество вирусных частиц, попавших в организм. Для некоторых инфекций большая исходная доза связана с более выраженными симптомами. Важен и предыдущий опыт. После перенесенной болезни или вакцинации организм способен быстрее распознать знакомого возбудителя и раньше запустить защиту. На восприимчивость к инфекции и тяжесть заболевания могут влиять и варианты генов, управляющих иммунным ответом. Известны редкие наследственные нарушения, при которых практически безобидный для большинства людей возбудитель вызывает тяжелейшую реакцию.
1: Продолжительность жизни на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пончареев. Московский ипподром на Беговой вновь открылся после масштабной реконструкции. Историческое здание восстановили, спортивную инфраструктуру обновили, а заодно сделали несколько удивительных открытий. Под советской штукатуркой реставраторы нашли дореволюционную кладку, фасады оказались цветными, а скульптуры коней пришлось спасать прямо на крыше. Их реставрировали прямо на высоте более 20 метров, демонтаж грозил разрушением. О том, как возвращали к жизни старейший ипподром страны, Наталья Воробьева.
3: Центральный московский ипподром, первый в мире, созданный для рысистых бегов. Его история началась в 1834 году. В 1949 историческое здание сгорело, а в 1955 Иван Жолтовский возвел новый главный корпус, ставший жемчужиной сталинского ампира. Нынешняя реконструкция, стартовавшая в 1924 году, вышла далеко за рамки обычного капремонта. Под поздними фасадными системами реставраторы обнаружили фрагменты дореволюционной кирпичной кладки и белокаменной декора, а знаменитые фасадные рельефы, которые десятилетиями считались однотонными, на самом деле были разноцветными. Расчистка вернула им изначальную насыщенную историческую роспись. Внутри здания кипела не менее напряженная работа. В залах тотализатора нашли вставки из оселкового мрамора и редчайшего материала, подлинность которого позже подтвердили экспертизы. Чтобы спасти старинные своды, инженеры использовали углепластик, ткань на эпоксидной основе, которая не дает усадки. А знаменитые полы в техники терраца воссоздавали 2 месяца буквально по крупицам, подбирая состав наполнителя из уже исчезнувших месторождений мрамора. Но самая красивая история случилась на северном фасаде, говорит научный руководитель реставрации главного корпуса московского ипподрома, гендиректор проектного бюро «Арко», почетный реставратор Москвы Евгений Кокарев.
4: Там на скошенной части есть прельеф Кониного водопоя, и Жолтовский там запроектировал постамент для фонтана. Все было сделано, но самого фонтана никогда не было. Не удалось ему это реализовать. Ну и мы попробовали все-таки эту идею воплотить. И это удалось. Сейчас этот фонтан, он не фонтанирует, а скорее сливается. Поток, являясь продолжением той реки, которая на барельефе, он плавно сливается в чашу, которая уже была задумана Жолтовским.
3: Сегодня ипподром не узнать. Главная трибуна расширена почти вдвое, теперь вмещает около 2000 зрителей. Призовая скаковая 1600 метров, для рысистых бегов 1400. Тренировочные с мягким и твердым покрытием. Свет позволяет проводить забеги вечером, для лошадей 15 конюшен на 1000 голов. Ветеринарный блок с операционными и реабилитацией, манеж для ипотерапии. Возобновил работу тотализатор, открылся исторический ресторан на 150 мест. Расширился музей коневодства. В этом году на ипподроме пройдут скачки на приз президента России и заезды к 250-летию орловской рысистой породы, говорит мастер спорта по конкуру Ануш Авакян.
5: Сейчас конный спорт активно развивается, и коневладельцев становится все больше и больше. И места на конюшнях переполнены. То есть это очень хорошо, что конюшня в черте города будет функционировать. Я думаю, что многие люди туда с удовольствием переедут, потому что это удобно.
3: Однако есть и представители конной отрасли, которые резко раскритиковали реконструкцию московского ипподрома. Говорят, что строили его люди, далекие от лошадей. Акцент сделали на реставрации здания, а не на инфраструктуре для животных. По их словам, дорожки плохие, цены за содержание слишком высокие, от 75 до 150 тысяч в месяц, против 22 тысяч в Раменском. Туннели узкие и опасные, а сам ипподром пригоден скорее для мероприятий, а не для постоянного содержания лошадей. Правда, к критики предпочли остаться анонимными. Леся Дудко занимается конкуром, говорит, что содержание лошади в Москве обходится очень дорого. И только постой в конно-спортивном клубе в среднем 100 тысяч рублей.
6: Ну вот, например, биться – это 95 тысяч рублей. Помимо денег нужно оплачивать тренера. Тренер стоит от 50 тысяч рублей в месяц. Ковка. Куют лошадь раз в месяц, и стоит это от 10 тысяч рублей. Это еще нужно поискать, не очень дешево. Дальше, корма. От 15 тысяч рублей тебе нужны услуги коновода, человека, который кормит лошадь, который вышагивает ее, когда она не работает. Коновод стоит от 30 тысяч рублей в месяц, но лошадь может заболеть. К примеру, вырвать зуб лошади стоит 70 тысяч рублей.
3: Основатель конно-спортивного бренда «Продар Групп» Вита Козлова побывала на открытии ипподрома. По ее словам, как зритель она осталась довольна. Но для глубокого профессионального анализа нужно лично побывать на конюшнях и опробовать дорожки. Пока такой возможности не было.
7: Для российских бегов, расистых, центральный московский ипподром – это как сердце, как мотор. Все это время обходились другими региональными ипподромами, в частности, Раменским ипподромом. Многие в Казани ехали. Это было очень болезненно. Выглядит все феерично красиво. Но то, как будет в процессе эксплуатации ипподром отвечать на ожидания профессионалов, в настоящий момент не знает никто. На ипподроме еще пока нет ни одной низкоковой нерасистой лошади. И, следовательно, только после того, как они выйдут на дорожку, когда профессионалы примут старт, они поймут, удобна ли эта дорожка, где финиш, где старт, как удобно зрителям наблюдать, потому что очень много изменений. Ширина дорожек изменилась, их конфигурация несколько изменилась. Поэтому сегодня мы можем говорить только об эстетике.
3: Но главный вопрос, который пока остается без ответа – каким будет призовой фонд? Для владельцев лошадей это решающий аргумент. От суммы призов зависит, выгодно ли выставлять своих питомцев на бега именно на московском ипподроме. Пока же ни цифр, ни даже намеков на них нет. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Инвестиции в редкие коррекционные автомобили за последние 10 лет опередили по росту стоимости динамику биржевых индексов, депозитов, золота и облигаций федерального займа. Это подсчитали в компании Solid Инвестиции, но здесь есть масса нюансов, и эксперты призывают быть крайне осторожными в таких вложениях. Иван Медведев подробнее.
8: Аналитики Solid Инвестиций изучили стоимость автомобилей, представленных на конкурсе «Автокультура». Вывод – отдельные модели спортивных автомобилей Ferrari, Porsche и BMW за последние 10 лет подорожали в 3-5 раз. Лидерами выборки стали Ferrari F50, Porsche Carrera GT и редкие экземпляры BMW M5 E28. Ferrari F50, выпущенная в 1995-1997 годах тиражом 349 экземпляров, в 2016-м стоила от 1,4 до 2 с лишним миллионов долларов. К 2026-му ее стоимость выросла уже до 6-9 миллионов в зависимости от состояния машины. За те же 10 лет индекс S&P 500 полной доходности вырос примерно в 4,5 раза. Стоимость золота в 3,3 раза, а индекс Мосбиржи полной доходности в 2,3 раза. В процентах аналитики считали доходность в долларах, и машины оказались интереснее, но некоторые редкие машины. И чтобы реально зарабатывать на таких инвестициях, в этом рынке нужно очень хорошо разбираться, говорит руководитель отдела доверительного управления Solid Инвестиции Дмитрий Донецкий.
9: Нужно разбираться, нужно любить все-таки коллекционные автомобили и быть готовым к тому, что не просто продать через какое-то время, а готовым владеть вечно. Вот тогда, наверное, можно рассматривать инвестиции в коллекционные автомобили как именно инвестиции.
8: Это подтвердил Бизнес ФМ и один из самых известных российских автоколлекционеров, основатель и президент Ломаковского музея старинных автомобилей и мотоциклов Дмитрий Ломаков. По его словам, нужно внимательно следить за рынком, изучать каталоги и искать действительно редкие машины. Это может быть мелкосерийное производство, уникальные комплектации, медийная составляющая и так далее. А еще это может быть плод работы грамотных маркетологов, которые на пустом месте, но сильно загодя, начинают искусственным образом разогревать интерес коллекционеров к какому-то автомобилю, и иногда те клюют и начинают за такими автомобилями охотиться, что накручивает цену. Впрочем, за десятилетия, которые Дмитрий Ломаков провел на этом рынке, он вывел и одну универсальную формулу.
10: коллекционеры собирают автомобили времен молодости своего отца. Это дело психологическое. Отец в детстве мальчику бубнил над ухом: ух ты, смотри, какой там Феррари, ух ты, смотри, какой Мерседес там. Но купить тогда его папа не мог. И вот мальчик вырос, у него денежки появились, и он реализует несбывшиеся мечты своего отца, которые буквально где-то референдум звучали все детство. Детские психологические установки не стираются. Вот я, например, люблю автомобили до 1945 года, настоящие классические автомобили, чтобы прям деревянный каркас кузова, прям полукарета такая. Но вдруг последние годы какие-то совершенно ни уму, ни сердце автомобили, какие-то 50-х, 60-х годов, Феррари какие-то, из-за них колоссальные деньги на аукционах вдруг получают. 50 миллионов долларов. При том, что она буквально 20 лет назад стоила миллион. Оказывается, пришло новое поколение коллекционеров, и они хотят то, что их папа в 50-х, 60-х годах мечтал.
8: В поисках инвестиционной идеи позвонил отцу. Понял, что на ВАЗ-2111 мы с ним много не заработаем. Иван Медведев, Елена Морчукова, Софья Семеркова, Бизнес FM.
1: Между делом с Кирой Альтман.
11: Я вообще-то не из робкого десятка, но слушаю мою собеседницу Монику Норс, куратора выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Как она пересекает границы между странами в Центральной Африке. И вся сжимаюсь от восторга и ужаса. Как в ней сочетается чувство доверия к миру и чувство, что нужно быть начеку.
12: Мне кажется, я настолько много путешествую по трудным для туриста местам, что на подсознательном уровне что-то у меня выработалось. То есть я явно ночью не выйду одна в Кейптауне, но при этом я пойду на вечеринку в Зимбабве, потому что я знаю, что в Зимбабве, условно, вот в этом городе, в этой деревне, безопасно, что я познакомилась с кем-то из местных, что у меня каждый раз нет такого, что я одна. Я приезжаю одна обычно, но уже на месте я знакомлюсь с огромным количеством местных и туристов. Это так забавно, потому что в этих местах все туристы, с которыми ты знакомишься, они какие-то свои. То, что вы все, по сути, одинаковые, вы все приехали за одним и тем же. Это очень честный способ взаимодействия с миром, когда ты не боишься соприкоснуться с людьми, которым, наверное, чуть-чуть повезло меньше, чем тебе. Они вот точно такие же люди, как и я. Вот точно, у них такие же мечты. Они также любят играть в мяч, они также влюбляются, они также сажают дерево, строят дома, растят сыновей и умирают. Точно так же. Просто стартовые позиции у нас немного разные, но это тебя не делает ни в коем случае лучше кого-то. И я совершенно не боюсь, вот как мне говорят: ой, там же нищета, там грязь. Нет, это не страшно. Это просто такие же люди, но им чуть-чуть меньше повезло.
11: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
13: Студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Кремле вновь отвергли слухи о подготовке скрытой мобилизации после выборов. Таких планов нет, сказал RTVI пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикации Bloomberg о намерении Москвы призвать к концу года еще 300 тысяч человек, причем в отличие от 22 года, не объявляя об этом официально. Ранее Владимир Путин заявил, что в настоящее время нет сценария, требующего мобилизации. Он назвал сообщение об этом информационной атакой противника перед выборами в Госдуму. Владимир Путин оценил долю современного вооружения в ракетных войсках стратегического назначения более чем в 90%. В ходе заседания военно-промышленной комиссии президент отметил, что российская армия и силовые структуры должны быть готовы быстро и эффективно ответить на потенциальные внешние угрозы, которых, по его словам, меньше не становится. Особое внимание в новой госпрограмме вооружений будет уделено развитию беспилотников. Среди безусловных приоритетов Путин назвал укрепление ядерной триады. Минюст признал иноагентом режиссера Андрея Звягинцева. Его фильм «Возвращение» 2003 года получил две Ники – двух «Золотых львов» и двух «Золотых орлов». В 2014 году «Левиафан» удостоился «Золотого глобуса» как лучший фильм на иностранном языке и номинации на «Оскар». В 2017 фильм «Нелюбовь» получил приз жюри Каннского фестиваля. Последняя картина Звягинцева «Минотавр» удостоена Гран-при Каннского фестиваля. С 22 года режиссер живет во Франции. Правительство Германии намерено ввести скидку на бензин и установить потолок цен на топливо в стране. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, сейчас канцлер Фридрих Мерц и вице-канцлер Ларс Клинберг обсуждают способы, которые позволят снизить стоимость топлива. Две меры должны вступить в силу одна за другой. Скидку на бензин по возможности введут с 1 октября за счет понижения энергетического налога на горючее, а ограничение цен не позднее 1 января. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия, Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Учитывая то, что это компания из недружественных стран, так Кремль прокомментировали указ президента о передаче российских активов Ашан, Нестле и бывшей Леруа Мерлен во временное управление никому неизвестный ЛЕВ Менеджмент. Кто и что за этим может стоять? Сервис доставки готовых рационов Level Kitchen планирует банкротство, сообщает Коммерсант. Эксперт указывает, что этот рынок снижается и растет конкуренция с продуктовыми офлайн-ритейлерами, которые предлагают готовую еду с доставкой. И в Таиланде вспышка ковида. За месяц там выявили 65 тысяч случаев, умерли 26 человек. По данным СМИ, среди заболевших десятки россиян. Что рассказывают жители, чем сейчас характерен этот вирус? Подробности на Business FM. Учитывали то, что это компания из недружественных стран. Так в Кремле прокомментировали указ президента о передаче российских активов французской Ашан и швейцарской Нестле во временное управление некой ЛЕВ Менеджмент. Эта же компания получила управление ТВФМ Logistics и Бати Logistics, а также ООО Лемон Лит, бывший Леруа Мерлен. Продолжит Ольга Кашинская.
14: Компания ЛЕВ Менеджмент зарегистрирована в Москве в октябре 2024 года. Ее профиль – бизнес-консультирование. Размер уставного капитала – 15 тысяч рублей. Гендиректор – некто Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрывается. За прошлый год компания показала отрицательную прибыль. По адресу регистрации ЛЕВ Менеджмент на Тверской Ямской улице корреспондент РБК обнаружил лишь кофейню, музей русской гармоники и жилые апартаменты. И ничего похожего на бизнес-консалтинг. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос, почему временным управляющим была выбрана именно эта компания, отметив только, что она лучше всего соответствовала необходимым параметрам. И говоря о причинах такого решения, несколько раз подчеркнул, что речь идет о компаниях из недружественных европейских стран. Однако связывать эту историю с большой политикой не стоит, считает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
15: Понятно, что у данного решения по активам были крайне влиятельные лоббисты с выходом на первое лицо. Но далеко не факт, что именно эти люди каким-то образом вовлечены в переговорный процесс Европы и Украины. Я думаю, что это совершенно разные политические траектории. Один сюжет связан с понятным желанием получить в управление работающий бизнес. Другой сюжет – это большие политические переговоры с Европой. Хотя то, что отношения в драматическом состоянии находятся, конечно, позволяет быстрее лоббировать вот такого рода решения относительно внешнего управления над активами, которые когда-то были европейскими. Но для того, чтобы не вызывать лишних вопросов и для того, чтобы лоббисты этой схемы тоже не попадали под какие-нибудь дополнительные санкции, передали в управление абстрактные компании, кто стоит за ней, до конца непонятно.
14: Согласно указу президента, ЛЕВ Менеджмент будет осуществлять фактическое управление этими компаниями, хотя владельцам формально останутся иностранные собственники. Единственное, новый управляющий не сможет распоряжаться имуществом этих компаний. При этом, если менеджмент не поменяется, речь идет фактически о том, что он просто будет отчитываться перед другими управляющими, объясняют эксперты. Представители представители Лимана Про и Ашана заявили, что ждут дальнейших разъяснений. А в Nestlé сообщили, что будут отстаивать свои права. Месяц назад с предложением ввести временное управление в российских структурах Nestlé к президенту обратилась малоизвестная компания КС Логистика. Она объяснила этот шаг отсутствием планов швейцарского холдинга по расширению мощностей и прекращением экспорта продукции из России. За внешним управлением, как правило, следует передача акций компании Росимуществу, Россельхозбанку либо другому предприятию. Хотя шанс вернуть управление изначальному собственнику тоже есть. Как правило, от таких компаний ждут, что они пойдут на определенные уступки, говорят опрошенные Business FM эксперты. И такие прецеденты уже были. Например, в 2024 году Владимир Путин передал во временное управление «Газпрома» активы итальянской «Ariston Group». Спустя год он отменил это решение, и компания вернулась на российский рынок. Ранее в РСПП уже высказывали обеспокоенность тем, что часто временные управляющие компании оказываются неспособны эффективно развивать вверенный им иностранный бизнес. Продолжит член правления РСПП Игорь Юргенс.
16: Все это довольно непрозрачно и таинственно. Люди с небольшим опытом в этой сфере просто не справятся с активами. И активы будут или проданы, или обанкрочены, и только что-то лакомое останется этим группам, а то, что нужно было и массово работало на потребителя, мы просто это утратим. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, когда-то закончится и спецвоенная операция, и санкции, надо будет разговаривать с теми собственниками, которые все это оставили, так или иначе. Вид будет у нас довольно странный. Где мы это найдем потом, и в каком состоянии, и как за это расплачиваться, то, что когда-то настанет тот момент, когда мы снова захотим нормального способа взаимодействия, кооперации с той стороной.
14: Схема временного управления иностранными активами появилась в России в 2023 году. Тогда власти объясняли это ответом на блокировку российских активов за рубежом. Первыми под управление Росимущества попали Юнипер и Фортум, затем Данон, которая позже превратилась в логику молока, и Карлсберг, которой принадлежала пивоваренная компания Балтика. Отменить режим временного управления может только сам президент. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Наталья Воробьева, Business FM.
2: Сейчас и объекты «Ашан» продолжают работать в штатном режиме без изменений, пишет Forbes со ссылкой на саму компанию. Накануне об этом же заявляли и в компании «Лимана Про», которая ранее называлась «Леруа Мерлен». Сервис доставки готовых рационов «Level Kitchen» планирует банкротство. Об этом сообщает «Коммерсант». Эксперты указывают, что рынок конкретно готовых рационов снижается, тем более растет конкуренция с продуктовыми офлайн-ритейлерами, которые предлагают свои продукты и готовую еду с доставкой. Валерий Убадоев продолжит.
17: В сегменте готовых рационов Level Kitchen в позапрошлом году считался лидером рынка. Клиенты таких сервисов оплачивают подписку, предположим, на месяц, и каждую неделю им привозят рационы на завтрак, обед и ужин. Основная причина, по которой люди пользуются такими сервисами, эти рационы можно подобрать по определенному количеству калорий, белков, жиров и углеводов. То есть это правильное питание из разных блюд с доставкой на дом. И это не единственная причина. Еще такими сервисами пользуются те, кто просто не хочет или не умеет готовить. Основные проблемы у сервиса возникли из-за налоговой. Сумма задолженности компании по пеням и штрафам по налогам составляет уже почти 19,5 миллионов рублей. Также в этом году компания получила 37 судебных исков на общую сумму в 125 миллионов рублей. Значительная часть требований от ФНС связана с тем, как компания оформляла отношения с самозанятыми и ИП. Сама компания сейчас оспаривает взыскание, но на счета наложены ограничения, что мешает бизнесу, сообщает «Коммерсант». ФНС ранее уже подала заявление о признании компании банкротом. Теперь это намерена сделать сама ООО «Level MSK», операционная компания «Level Kitchen». На эти проблемы с налоговой накладывается еще и то, что сегмент готовых рационов сам по себе является нишевым, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
18: Сегмент явно не массовый. В этом нишевом сегменте нужно, чтобы целевая аудитория поверила то, что эти продукты и эти вот наборы, и вот это вот индивидуальный подход или маркетинговые штучки будут действительно работать на пользу потребителя, и потребитель готов за заботу платить дополнительные деньги. Если это все посчитать и посмотреть на объем рынка, на его долю, сколько таких покупателей может быть, ну, наверное, можно высчитать какую-то там модель, но делать такую историю уникальную, но пытаться ее продать в рынок массовых продаж готовой еды, ну, наверное, это неправильно.
17: При этом Level Kitchen были вполне хорошей позицией на своем рынке. Однако в прошлом году выручка Level MSK упала на 34% год-году, сократившись до 2 миллиардов рублей. А чистый убыток за тот же период вырос до 83 миллионов рублей, почти в два раза. Эксперты отмечают, что следует различать два сегмента – готовой еды и конкретно готовых рационов. На рынок именно готовой еды вышли продуктовые офлайн-ретейлеры – «Магнит», «Вкусвилл» и другие. А также активно продолжают расти онлайн-заказы, например, тот же «Самокат». И предполагается, что этот рынок будет развиваться еще как минимум 3-4 года. В том числе и от этого пострадал сегмент готовых рационов. На фоне разнообразия у ритейлеров такие продукты потребитель не считает интересными, указывает директор по аналитике «Энтек» Леонид Ротальонов.
19: Есть очень мощный тренд на вкусную, разнообразную, интересную еду. Это главный драйвер того, что сейчас называют готовой едой. И они неплохо в это вписывались. Но сейчас их популярность, очевидно, падает ввиду того, что они предлагают условно-комплексный обед. Большинство российских граждан не умеют готовить и не любят готовить. Не умеют, потому что не любят, и не любят, потому что не умеют. А когда вместо некого разнообразия предлагается комплексное решение, то это не очень сильно возбуждает.
17: Аналитики из InfoLine прогнозируют, что оборот сегмента рационов и наборов для приготовления блюд в этом году снизится на 40%, до 8 миллиардов рублей. А вот рынок готовой еды в целом вырастет более чем на 14%, до 1 триллиона 280 миллиардов рублей. Валерий Обадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: В Таиланде с начала года выявили почти 140 тысяч случаев COVID-19. Около 65 тысяч из них только за последний месяц. Умерли 26 человек. По данным СМИ, среди заболевших и десятки россиян. Как ситуация выглядит сейчас на месте, рассказывает жительница Пхукета Ника.
20: У меня ребенок ходит в школу, где и иностранцы, и тайцы, и китайцы. В китайскую школу он ходит. Нас сразу предупредили в школе, чтобы мы были аккуратны. Предупредили, что ковид, и так как сейчас экзамены в нашей школе, чтобы мы старались не заболеть и не пропускать. По факту, что я вижу, вообще все в порядке у всех. Но люди немножко заболевают, но как-то очень легко, на день, два, три, и все в порядке. Даже не повлияло на обстановку в школе. И учитель в школе тоже на один день не выходила, потому что заболела, но быстро вернулась. Никто не в масках, в школе тоже. В детской среде у меня много мам и детей в других школах. Вижу, что все ходят, у всех занятия состоятся, все благополучно. Но вижу, что кто-то плохо себя чувствует 1-2 дня.
2: Жительница Пхукета Ника. Насколько серьезен нынешний всплеск и приобрел ли коронавирус новые опасные свойства, говорит кандидат меднаук, гендиректор контрактной исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
21: Уникальной вот эта ситуация в Таиланде, по сути дела, не является. В тех или иных частях света регулярно наблюдали вспышки этой инфекции. И в том числе эти вспышки детектируемы лабораторными методами, в том числе ПЦР-тестированием. Опять же, не сплошным уже, а выборочным. Если инфекция активно распространяется, все равно, пусть небольшой процент, но заметный процент людей переносит инфекцию по-прежнему тяжело, крайне тяжело, попадает в больницы и, к сожалению, даже умирают. То есть эта смертность нулевой не стала и в ближайшие годы не станет. COVID-19, она будет вполне себе заметна, будет зависеть от уровня заболеваемости в первую очередь и от других факторов, которые утяжеляют либо облегчают саму инфекцию той или иной группы людей. Тот представитель, с которым, по всей видимости, сталкивается Таиланд, по крайней мере, по тем данным, которые сейчас есть, он не выделяется ярко с точки зрения его свойств. В Таиланде в случае, если в наиболее развитых регионах действительно наблюдается вспышка некой инфекции ОРВИ и подобной, то сейчас обязательным является широкое тестирование. И когда тестирование реально происходит, оказывается, что очень значительное количество случаев приходится на ковид. Хорошая особенность, которая сохраняется, это все-таки относительно невысокий процент случаев с тяжелым течением. Он по-прежнему выше, чем для сезонного гриппа, но тем не менее он во много раз меньше, чем был в острой фазе пандемии. И если эта вспышка более-менее сойдет на нет, то опять резко упадет этот уровень тестирования, и мы потом там на несколько месяцев в том же Таиланде также забудем об этой инфекции.
22: Стоит ли россиянам, которые сейчас собираются в Таиланд, как-то менять планы свои или принимать какие-то дополнительные меры предосторожности?
21: По возможности, самый лучший по-прежнему метод, с учетом, естественно, противопоказаний, это вакцинация. В особенности, если речь идет о группах риска, если речь идет о вероятности получить тяжелое течение.
2: Николай Крючков, Clinical Excellence Group. Данных о том, что коронавирус стал опаснее или начал чаще вызывать тяжелое течение, сейчас нет, а большинство умерших в Таиланде относились к группам риска. При этом власти подчеркивают, текущий уровень заболеваемости ниже, чем в 2023-2025 годах, когда ежегодно фиксировали 600-700 тысяч случаев.
1: Строго по делу.
0: акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
4: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер, продается дорогое.
0: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
5: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
23: Дело вкуса. С Катей Калиной.
24: Бесчисленное количество званых ужинов, винных дегустаций, лекций и гестов в ближайшие дни. Самый сезон собирать не только урожай, но и деньги. В паназиатском ресторане «Конг» в это воскресенье арт-завтрак с театральным сомелье. Оказывается, бывают и такие. За пару часов обещают научить разговаривать на театральном языке, замечать важные детали, читать метафоры и вникать в суть режиссерских замыслов. В качестве добавки – воркшоп, роспись театрального веера и, собственно, сам завтрак, к 4 дня уже наверняка переходящий в обед. В ресторане «Дачники» новый шеф, возможно, знакомый вам по кухне «The Ring» в Сколково. Но первое желание шефа, что вполне естественно, красиво самопрезентоваться гостям. По этому поводу вечеринка, посвященная сбору урожая. В меню карпаччо из кабачка с кремом кешью, баклажан с карри, рагу из говядины в тыкве, пожалуй, хочу приготовить это дома, утиная грудка и прочие прелести, включая чай из самовара, арбуз и шарлотку. Короче, очень по-дачному в «Дачниках» будет. В лук-ап-кафе на Балчуге, месте, где удобно обсуждать дела за обедом, а еще учат ресторанному менеджменту, решили открыть клубный сезон. На этой неделе встреча с моим коллегой, гастрономическим обозревателем, востребованным драматургом и поэтом Владом Васюхиным, а в субботу шахматный ужин-турнир, организованный комьюнити «Funky Chess». В «Барбареско» на Мясницкой ужин-лекция, посвященной моде и вину 70-х. Тоже, согласитесь, невероятно интересно. В общем, рестораны превращаются в ДК, и, похоже, это тренд, который не остановить. С вами была Катя Калина.
23: Дело вкуса на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. А в это воскресенье Германию снова ждут выборы. 20 сентября в Берлине и Мекленбурге Передней Померании будут выбирать земельные парламенты. Как и на голосовании в Саксонии-Анхальт, в этих федеральных землях у радикальных партий есть шансы заметно улучшить свои результаты в сравнении с прошлыми выборами. У альтернативы для Германии, которая победила в Саксонии, шансов в немецкой столице практически нет, продолжает главред берлинского телеграфа Александр Бойко.
25: Берлин очень специфичный город, единственный город в Германии, в котором самое большое количество живет людей на социальных пособиях. Большие шансы есть у зеленых, у Союз 90-х и также СПД и ЦДУ. Так как в Берлине большое количество людей, которые иммигранты, как минимум 45%, то шансы победить АФД нулевые. Единственное, что АФД может со 100% набрать в среднем 20-25% максимум. Половина никак не наберет при всем ее желании. Если вот АФД выиграет в 4-5 землях, и уже часть власти попадет в руки уже Бундестага и Бундесрата, то шансы изменений в Берлине есть. А так, в Берлине половина моих знакомых, которые давно приехали в Германию, они уже на пенсии, и, соответственно, они нигде не работают. И они точно за АФД голосовать не будут. Почему не будут голосовать? Потому что они боятся, что их заставят работать, что пересмотрят гражданство, что какие-то еще будут у них права сокращать какие-то пособия, какие-то поездки бесплатные годовые и так далее. А это все другие партии им это дают, особенно зеленые. Поэтому, конечно же, они либо вообще не будут голосовать, либо точно не за АФД.
2: Александр Бойко, главред берлинского телеграфа. А значение результата выборов в Берлине и Мекленбурге для федерального правительства и канцлера Мерца, говорит германский политолог Александр Рар.
26: В Берлине, по всей вероятности, все-таки выиграет партия левые, это посткоммунисты. Это, конечно, ужасно удивительно, но это радикальная партия, это не системная партия, это не АДГ, но фактически АДГ слева. И возможно, что столицу Германии, следующим бургомистром, станет действительно представительница этой левой партии. Это для Мерца означает полное крушение, потому что христианские демократы таким образом будут побиты партией левыми. И я думаю, это дальнейший гвоздь в гроб господина Мерца, как здесь говорят. АДГ здесь на третьем месте в Берлине пока. Думаю, что у АДГ есть шансы последние часы до окончания избирательной кампании еще здесь набрать голоса, потому что ситуация здесь экономически не исправляется. И чувствую, очень много протестов электората здесь есть в Берлине. Что касается Мекленбурга, Передней Померании, то там лидирует АФД, альтернатива для Германии, вместе с социал-демократами. Но там позиции этаблированных партий, таких как социал-демократическая партия, и тоже левые, и зеленые все-таки достаточно прочные. Они вместе смогут остановить подъем альтернативы для Германии, создать, по всей вероятности, правительство против АДГ. Но это тоже будет абсолютно левое правительство, в котое тоже войдет партия левые. Таким образом, на территории бывшей ГДР действительно происходят колоссальные изменения. Здесь чуть ли не другая политическая система. Здесь проявляется, когда люди голосуют не за системные партии, а именно за радикальные правые или левые политические силы. Конечно, все решается в воскресенье. Тут уже ползут слухи, и в прессе появляется информация, что в 18 часов по берлинскому времени предварительные результаты станут известными. После публикации эксит-полов Мерц хочет собрать экстренное заседание руководства христианско-демократической партии, которое должно решить его будущее.
2: Александр Рар, немецкий политолог. Как пишут немецкие СМИ, по результатам голосования на северо-востоке Германии правящий христианско-демократический союз может получить самый низкий результат в истории партии, что поставит под сомнение политическое будущее канцлера Фридриха Мерца. Венгрия готова отказаться от российского газа к октябрю 27 года. Хоть и считает это решение политическим, сообщила Минэнерго страны. Глава ведомства Иштван Капитань в интервью изданию «Телекс» заявил, что страна сможет обеспечить свои потребности за счет других источников, если ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию. Ранее в венгерском парламенте попросили США не накладывать на страну доп. Тарифа за покупку российских нефти и газа в рамках новых адских санкций, сославшись на то, что Будапешт намерен снижать зависимость от российских энергоносителей. По словам главы Минэнерго, Венгрия ведет активные переговоры с Румынией и самими поставщиками СПГ, чтобы была возможность заменить российский газ к установленным срокам. Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет на поставки российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Комментирует ведущий аналитик Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
3: Венгрия, по сути, отказывается, скажем, от борьбы, потому что Евросоюз ранее принял санкции против России, запрещающие импорт российского трубопроводного газа с ноября 2027 года. Поэтому Евросоюз считает, что это уже предрешенное некое действие, но Венгрия и Словакия подавали в суд на Евросоюз за то, что тот нарушил процедуру голосования. Евросоюз принял это решение простым большинством голосов, формально сказав, что это просто решение о регулировании газового рынка Евросоюза. Но на практике это санкции. А санкции, как любое внешнеполитическое решение Евросоюза, принимается только единогласно. И новые власти Венгрии, они теперь, в общем-то, объявляют о том, что они и сами, в общем-то, согласны отказаться от российского газа. По сути, они восстанавливают некую европейскую солидарность. Они понимают, что сложно против Брюсселя добиться какого-то решения и засудить его. Плюс к тому, есть страны выше по течению, которые создают им проблемы. Венгрия может стать заложником Болгарии. Газ трубопроводный из Турции выходит в Болгарию, и болгары скажут, ну все, решение-то принято уже Еврокомиссии, запрет на импорт, поэтому мы дальше его не пропустим на свою территорию и не будем прокачивать в Сербию, и, соответственно, дальше он в Венгрию тоже не попадет. Поэтому надо просто это выдать за собственное решение, продемонстрирует Брюсселю таким образом, что ты солидарен с ними. Что будет заменой для Венгрии? Скорее всего, они попытаются купить какой-то СПГ с завозом, в идеале через хорватский остров Крк, но он и так очень востребован, терминал приемный СПГ там, поэтому, может быть, здесь придется и сложно конкурировать за возможность получить оттуда газ. Тем не менее, можно СПГ даже доставлять и в Турцию, и там регазифицировать, точно по такому же газопроводу, который неформально называется Балканский поток, прокачивая к себе. Другая проблема в том, что это дорого, это все дороже будет, чем российские трубопроводные поставки. Может подорожать, в общем-то, прежде всего, стоимость отопления. Для промышленности это большая проблема, и это приведет к дополнительной инфляции. Но я не исключаю, что Венгрия договорилась с Евросоюзом, что эти дополнительные издержки просто будут компенсированы из общих европейских фондов. Ранее из-за особой позиции Венгрии при Орбане выплаты из европейских фондов в Венгрии, они блокировались. Поэтому теперь в обмен на эту разблокировку и увеличение этих выплат новое руководство Венгрии как раз-таки и демонстрирует демонстрирует решимость отказаться от российского газа. Это можно продать Еврокомиссии, потому что есть еще и Словакия. И Словакия свой иск тоже пока не отзывала. Но в одиночку Словакия вряд ли будет продолжать.
2: Игорь Яшков, Фонд национальной энергобезопасности. Премьер Словакии Фицо в пятницу должен был приехать на Карпатский саммит в украинском Буковеле вместе с премьером Польши Туском и президентом Сербии Вучичем. Однако Фицо отменил запланированную поездку. Как сообщили в канцелярии премьера, это связано с его болезнью. Словакию на встрече представлял государственный секретарь Министерства иностранных дел. Российский рынок акций и рубль практически не изменились по итогам недели. А вот цены на нефть снизились. Подробнее о том, что за 5 дней происходило на торговых площадках, наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
6: Нейтральная оказалась неделя для российского рынка акций и для российского рубля, но что касается индекса Московской биржи, то несмотря на рост пятницы на 0,3%, а закрываем мы неделю по основным торговым сессиям на уровне 2278 пунктов, за неделю индекс Московской биржи снизился, но снизился лишь на 0,1%. Ну, два фактора было основных, которые влияли на ход торгов, это цены на нефть или движение на рынке нефти и, конечно, новые санкции, то есть новые санкционные риски. Члены Палаты представителей Конгресса США одобрили законопроект, который дает возможность Белому дому, администрации, но в частности президенту Трампу, вводить дополнительные санкции против России. Но самое плохое, что в этом законопроекте, это, пожалуй, то, что он предусматривает пошлины максимум 100% на все товары стран, входящих в список крупнейших покупателей нефти и газа из России. Ну и в пятницу ожидается то, что президент США Дональд Трамп подпишет одобренный Конгрессом законопроект о дополнительных санкциях в отношении Российской Федерации. Что касается цен на нефть, то за неделю снижение составило около 3%. Это рассматривают, если смесь Brent. В пятницу колебания в районе $103-104 за баррель. И несмотря на то, что цен на нефть пытались все-таки вновь подойти к уровню $110 за баррель, вторая половина недели прошла под эгидой снижения. Связано это было с тем, что Саудовская Аравия сообщила о планах увеличить объемы поставок нефти азиатским НПЗ. Ну, здесь два варианта было. Во-первых, это перевалка с судна на судно в оманском порту Сахар. Второй момент, то, что Саудовская Аравия работает над тем, чтобы обойти поврежденный участок трубопровода Восток-Запад, и это позволит частично возобновить работу. Ну, об этом, кстати, писало агентство Bloomberg, хотя в пятницу стало известно, что Saudi Aramco, госкомпания Саудовской Аравии, не будет поставлять сырье нефтеперерабатывающим заводам Европы в октябре. Ну, то есть, поставки нефти восстановятся, но восстановятся только для стран Азии. Ну, и что касается рубля, он медленно сползал вниз, если рассматривать китайскую валюту, то в пятницу юань подрос на 1 копейку, закрытие недели 12 рублей 58 копеек, а за неделю китайская валюта повысилась всего на 7 копеек.
2: Это был биржевой обозреватель Бизнес FM Алексей Завьялов.
23: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
7: Как построить легендарную команду? Советов будет много. Нужно уметь подбирать талантливых игроков, которые хорошо взаимодействуют друг с другом, и тренера, который сумеет реализовать их потенциал. Нужно выстроить правильную многолетнюю стратегию. Нужно привлекать болельщиков, рекламодателей и спонсоров. Это все правильно. Но самое главное, нужно сделать так, чтобы у звезд горели глаза, и они верили в победу. Заметьте, я ни слова не сказал про деньги. Когда речь идет о мотивации спортсменов, они далеко не всегда оказываются на первом месте. Новый контракт одного из самых талантливых молодых хоккеистов, 20-летнего Ивана Демидова, выступающего за Montreal Canadiens, последнее тому подтверждение. У Ивана оставался год на 3-летнем контракте новичка, по которому в нынешнем сезоне НХЛ он заработает $940 000. Задача у генерального менеджера Canadiens Кента Хьюза была нелегкая. После недавнего рекордного контракта шведа Лео Карлсона с Анахаймом на 18 миллионов в год сохранить Демидова в команде и уложиться в потолок зарплат казалось нереально. Но, по словам самого игрока, деньги никогда не будут важнее хоккея. У Хьюза получилось сохранить костяк команды, который в прошлом сезоне вывел канадцев в финал Восточной конференции. И Иван поверил в то, что в Монреале есть будущее и есть отличные шансы взять Кубок Стэнли. Он продлил соглашение еще на 8 лет за 9,5 миллионов долларов в год. Половина от того, что выложили Карлсон. Квебекская команда, на счету которой больше всех в истории трофеев Национальной хоккейной лиги, уже в этом сезоне будет претендовать на Кубок Стэнли. А это самый важный элемент в построении легенды – победы. И часто они значат гораздо больше, чем деньги.
23: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент Владимир Путин заявил о готовности России к сотрудничеству и восстановлению отношений с европейскими соседями. У Москвы нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы, заверил российский лидер в ходе заседания военно-промышленной комиссии. По его словам, некоторые европейские лидеры открыто заявляют о подготовке к войне с Россией. Вместо того, чтобы остановиться, услышать своих граждан, они продолжают нагнетать ситуацию, сказал президент. Он отметил, что Россия готова отвечать на захваты своих судов, но призвал Запад лучше жить дружно. Минфин США вновь продлил срок действия лицензии, который выводит из-под американских санкций введение переговоров о продаже зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл». На этот раз до 22 октября. Обновленный документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами. В последний раз лицензия продлевалась до 19 сентября. Швейцария ввела дополнительные санкции против Белоруссии. Решение принял в пятницу Федеральный совет страны. Оно вступит в силу 19 сентября. Меры приняты из-за союза с Россией. Они расширяют уже действующие запреты. Апелляционный суд Парижа отложил до 26 ноября рассмотрение жалобы Жерара Депардье по делу о предполагаемом изнасиловании актрисы и танцовщицы Шарлотты Арну. Об этом сообщает БФМ-ТВ со ссылкой на источники. Информацию подтвердил Франс-Инфо адвокат актера Давид Оливье Камински. Слушание по апелляции состоялось 17 сентября в закрытом режиме. Депардье на заседание не пришел. Защита добивается прекращения дела. Если апелляционный суд отклонит апелляцию, дело будет передано в уголовный суд. Процесс тогда начнется в 27-м году. Актеру грозит 20 лет лишения свободы. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ингосстрах перечислил пострадавшим селлерам Амазона более 8 миллиардов рублей. Речь о тех, чьи товары были уничтожены на складах Самарской области в Махачкале и Адыгее. Что рассказывают селлеры и покроет ли в итоге страховка их потери? Производителя золотого пломбира «Лакомки и Монарха» просят признать банкротом. ФНС подала заявление в отношении компании «Русский холод» в Алтайский арбитраж. Чем связаны проблемы компании, насколько заметным для рынка мороженого станет ее возможный уход? Инвестиции в редкие коррекционные автомобили за последние 10 лет опередили по росту стоимости динамику биржевых индексов, депозитов и золота, подсчитали в Solid инвестиции. Однако эксперты призывают быть крайне осторожными в таких вложениях. Подробности на Business FM. Что говорят селлеры на Озоне о первых страховых компенсациях? Ингосстрах, страховой партнер маркетплейса, заявил, что завершил первую волну выплат. В общей сумме было перечислено более 8 миллиардов рублей. Селлеры отмечают, что эти выплаты полностью потери не компенсируют, но они надеются на следующие транши. Они также напоминают, что с 5 октября Озон повышает тарифы на страховку. Валерий Убадоев продолжит.
9: В рамках первого денежного транша страховые выплаты пришли тем продавцам, чьи товары пострадали на складах в Самарской области, Махачкале и Адыгее в результате атак беспилотников. Это примерно 90 тысяч селлеров. Однако перечислены были еще не все средства. Как заявили в Озон, вторую часть выплат Ингосстрах перечислит, когда на складах завершится инвентаризация и страховая получит от маркетплейса точные данные о пострадавших товарах и ущербе. Селлер из Омска Алексей продает на маркетплейсах трикотажные изделия. Он оценил ущерб на Озон примерно в 1,5-2 миллиона рублей. На складе в Самарской области на момент атаки беспилотников у него была отключена страховка, но компенсация за потери с других складов, по его подсчетам, потенциально могут покрыть ущерб почти полностью. Однако из-за того, что инвентаризация не до конца завершилась, у Алексея продолжают брать деньги за страховку, скорее всего, уже полностью утерянного товара.
10: Как говорят другие цели, в принципе, у Озона выплаты намного лучше, чем это сейчас у ВБ. Но я понимаю, ВБ-то платит со своих средств, а Озон платит со средств Ингосстраха. Единственное, что меня возмущает, это то, что 22 августа Самару долбанули, и до сих пор по сегодняшний день с меня берут за стоимость страховки за этот склад каждый день. Я в Озон отправил сообщение, говорю, а почему так? Они говорят, мы все пересчитаем, как только проведем инвентаризацию. Я говорю, ну какую там инвентаризацию проводить, там полностью склад в Самаре выгорел. Ну вот, обещали пересчитать.
9: Также опрошенные нами селлеры обращают внимание на то, что Озон в разы повышает плату за страховку. Сейчас продавцы платят 0,115% в день от стоимости товара, который хранится на складах или перемещается между ними. А с 5 октября селлеры начнут платить 0,838% в день. И хотя логика расчетов тоже изменится, ожидается, что платить в конечном итоге придется больше. В конце июля Озон в одностороннем порядке активировал страховку у своих селлеров. От нее можно было отказаться, но заметили это не все. Действительно, приходящие компенсации – это хорошо, но некоторые продавцы все равно насторожились. Продолжает селлер на Озон и Wildberries Мария. Она продает товары для праздников.
11: Они подключали промо-периоды. От Озона уведомления приходят каждый день в очень большом количестве. Мы как раз попали. Бесплатный период не закончился, начался платный, мы его просто не заметили.
12: Теперь на какую сумму вы рассчитываете?
11: Если это будет, то это будет, конечно, приятно, но мы ни на что конкретно не рассчитываем, не опираемся. Если все сейчас взять, максимально сейчас ущерб по Wildberries и по Озону, мы понимаем, что ни одна страховая компания не покроет весь этот ущерб. Поэтому пока, видимо, это политическое решение платить. Что будет дальше, никто не знает.
9: Также для комментария мы связались с селлером Артемом, который продает на маркетплейсах электронику. Выяснилось, что он временно ушел с Озон, о причинах рассказывает сам Артем.
13: Со времен первого удара я с Озоном не работал. В первую очередь, на тот момент была еще неопределенность со страховыми выплатами. Второй момент, который мне не понравился, это размещение товаров не на складах Озон, а принудительно на ПВЗ. Мне не понравилась эта идея тем, что сотрудники ПВЗ могут подменить товар, либо его украсть. Мне проще перейти на другие маркетплейсы, что я и сделал, где поспокойнее. У меня своя уже база покупательская, и мне хватает заказов на данный момент.
9: Но у большей части опрошенных нами селлеров проблем с компенсациями от Озон не возникло. Да, пока что сумма не покрывает все потери, но площадка обещает все возместить, говорит селлер Эмиль. Он продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары.
14: По каждому складу ситуация разная. Вот, допустим, склад, по-моему, Самара, нам компенсировали 40 тысяч рублей. Мы потеряли на этом складе 200 тысяч рублей. Компенсировали чуть меньше, чем закупочная цена. То есть компенсация есть, но она не полностью покрывает все убытки, которые были. По нашим ожиданиям сумма должна была быть выше, но опять же довольствуемся тем, что есть. Плюс они говорят, что инвентаризация до конца не произведена еще. Поэтому ситуация, если мы говорим с Озоном, она благоприятная. То, что было застраховано, выплачивается. Если сравнивать с Wildberries, это, конечно, небо и земля.
9: В пресс-службе РВБ, однако, сообщили, что третий этап выплат пострадавшим продавцам Wildberries начнет проводить с 1 октября. Ожидается, что компенсации получат более 200 тысяч селлеров. В компании также подчеркнули, что это самый массовый этап выплат с момента атак беспилотников, а такие меры стали возможны в том числе благодаря решениям государства. Валерий Обадоев, Андрей Гаврилов, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
2: Русский холод банкротят. ФНС подала иск о признании несостоятельным производителя мороженого «Лакомка» и «Золотой пломбир». Ранее о намерении обанкротить «Русский холод» заявляли кредиторы компании. Подробности у Михаила Задорожного.
15: Четвертьвековая история «Русского холода», похоже, подходит к концу. Компания была основана в 1999-м тремя московскими предпринимателями, которые купили завод «Алтайхолод» в Барнауле и начали выпуск мороженого. Несколько лет это был региональный игрок. В середине нулевых «Русский холод» построил завод в Подмосковье. По оценкам аналитиков, к 2013 году компания вышла на третье место среди российских производителей мороженого с объемом выпуска свыше 40 тысяч тонн, а затем начался спад. В прошлом году, по данным Союз молока и Эстрада консалтинг, «Русский холод» скатился на 10 место. Производство сократилось до 15 тысяч тонн, что на четверть меньше показателей 2024 года. При этом рынок мороженого в последние годы рос, но в основном за счет лидеров, продолжает гендиректор Национального союза производителей молока «Союз молоко» Артем Белов.
16: Весь прирост рынка мороженого, который был последние 5-7 лет, а рынок рос очень динамично в некоторые периоды, за исключением, может быть, текущего года и прошлого года, темпы достигали двухзначных значений и росли прежде всего крупнейшие игроки на этом рынке. А крупнейшие игроки росли, цены тоже подрастали, но в этом году, например, цены на мороженое выросли примерно на 1,2%. Это примерно в 4 раза ниже, чем уровень продовольственной инфляции по итогам 8 месяцев, который составил 5,5%.
15: С мая этого года «Русский холод» остановил поставки продукции и начал аудит бизнеса, сообщало издание Ассоциации «Союз молоко» со ссылкой на письмо гендиректора компании. Из письма следует, что группа ранее привлекала заемное финансирование, а рост ключевой ставки повысил стоимость обслуживания долга. О том, на что «Русский холод» брал кредит, рассказывает Дмитрий Докин, председатель совета директоров крупнейшего в Средней Азии производителя мороженого «Шинлайн».
17: Они начали строить вторую фабрику после Барнаульской в Москве, поселок Октябрьской. Им нужны были деньги. И вот тогда, в 2004 или 2005 году, я уже не помню точно, они обратились к одному из алтайских бизнесменов, поскольку, выходцы, первая фабрика была в Барнауле, Терентьеву Александру Васильевичу, и тот им дал деньги за определенный процент, так сказать, акций в компании. Но поскольку Александр Васильевич долгое время находился депутатом Госдумы, то в году 2004 он попросить, что он должен продать свою долю, и, соответственно, они взяли под это кредит. 24-й год ознаменовался тем, что была высокая ставка Центробанка, и вот она к осени чуть ли не 24% была, плюс еще процент коммерческого банка, и там было 30%. И вот это именно кредитная нагрузка, которая еще давала процент по кредитам около 2 миллиардов, и сказала все это негативные последствия.
15: Среди кредиторов «Русского холода» Сберта, банк Альфа-банк, а также инвестгруппа «Фордвинд», которая в мае заявила о планах инициировать банкротство «Русского холода». Тогда же акционеры говорили о планах по ликвидации компании. Были также сообщения, что инвесткомпания А1 готова выкупить долги группы, но до сделки дело не дошло. О перспективах «Русского холода» рассуждает гендиректор «Стреде Консалтинг» Алексей Груздев.
18: Компания

0: не помог. Михаил Задорожный, Марина Лемаева, Бизнес FM.
1: OpenAI запустила чат GPT прямо в Microsoft Word. И помощник доступен на всех тарифах, включая бесплатные. Он работает в боковой панели редактора и может создавать черновики из заметок, сокращать и переписывать выделенные тексты, проверять его на ошибки, объяснять сложные фрагменты и менять структуры и форматирование документа. Установить расширение можно из Microsoft Marketplace. После этого значок ChatGPT появляется в интерфейсе Word, а для начала работы достаточно войти в свою учетную запись ChatGPT. Говорит Роман Душкин, эксперт в области искусственного интеллекта, автор и ведущий YouTube-канала «Душкин объяснит».
2: Обыватель, который получил инструменты, он думает, что вот эти вот все компании, бигтехи, такие сидят, думают, как бы улучшить жизнь нашему маленькому человеку, вот дадим ему модели, чтобы он работал. Но на самом деле это побочный эффект. Бигтех делал новые средства производства, потому что программисты, люди очень ленивые. Мы любим измышлять концепции, а вот реализовывать их в коде, ну это такое очень примитивная деятельность. Почему бы не поручить это Copilot? И вот раньше Copilot, он был устроен в виде автодополнения кода. Сейчас это просто сидит агент на большой языковой модели. Ему сделали обвязку, добавили контекстное расширение, память добавили. Откуда взялся термин white coding? Программист сидит и пишет: реализуй мне какую-нибудь функцию. И потом берет чашечку, идет за кофе. А теперь любой человек, который пользуется текстовым редактором или Excel, или PowerPoint, он будет также не вайп кодить, а вайп выполнять свою деятельность. Он будет говорить: напиши мне эссе. И копилот будет писать ему эссе. Те, кто работает с текстом и просек фишку, уже давно этим пользуются, но не в виде штатного помощника в офисе, а в виде агентов, которые делают сами.
1: Роман Душкин, эксперт в области искусственного интеллекта, автор и ведущий YouTube-канала «Душкин объяснит». Ранее ChatGPT был интегрирован в Excel и PowerPoint, а теперь очередь дошла до Word.
3: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
4: Единственный автомобиль, который много лет стабильно продается на экспорт – «Лада Нива Легенда». В следующем году автомобилю исполнится 50 лет, и сейчас произошел самый масштабный рестайлинг за всю жизнь модели. Обновленную Ниву я видела еще в июне на Петербургском экономическом форуме. Но вот поездить на ней появилась возможность только сейчас по красивейшим местам Самарской области в акватории реки Волги. Мой основной интерес – как поведет себя привычная легкая трехдверка с новым двигателем 90 лошадиных сил и 150 ньютонов крутящего момента, который не так давно поставили в Ниву Тревел. А ведь легенда на 200 килограммов легче Тревела. Хватит ли стабильности ходовой части и тормозов, которые тоже претерпели изменения? В сравнении с тем, что было ранее, прибавилось и бодрости, и тяговитости на низах. В городе можно не так часто переключаться. Рычаги трансмиссии поменялись, теперь их два вместо трех. Передачи короткие, переключаются легко. Рулевая колонка от гранты с регулировкой по высоте. У водителя появилась подушка безопасности, а вот рычаг открытия багажника на волшебном месте за дверью водителя так и остался. На скорости ушел привычный вой раздатки, во что даже не верилось перед тест-драйвом. В передней подвеске появился стабилизатор, расположенный прямо под бампером достаточно высоко для того, чтобы не цеплять им кочки на бездорожье. Крыльчатки вентилятора прямо за решеткой радиатора, которые всегда были фирменной странностью Нивы, ушли в прошлое. Под капотом появился салонный фильтр и изменилась система закрытия короба воздушного фильтра. Доставать его стало действительно очень просто. На магистрали мне удалось максимально разогнать автомобиль с четырьмя пассажирами и полным багажником до 130 км в час. Больше она просто не пошла, да и не хотелось. Ехать на новой Ниве стало, очевидно, приятнее, но, тем не менее, автомобиль совершенно не для больших скоростей, а для бездорожья, на котором Ниве не было равных. Включаешь понижайку, первую передачу, убираешь ноги с педали, и она медленно ползет в почти отвесный уклон. Базовую Ниву Легенду можно купить за 1 200 000. На 100 тысяч дороже прежнего автомобиля.
3: Тест-драйв на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пончареев. Московский ипподром на Беговой вновь открылся после масштабной реконструкции. Историческое здание восстановили, спортивную инфраструктуру обновили, а заодно сделали несколько удивительных открытий. Под советской штукатуркой реставраторы нашли дореволюционную кладку, фасады оказались цветными, а скульптуры коней пришлось спасать прямо на крыше. Их реставрировали прямо на высоте более 20 метров, демонтаж грозил разрушением. О том, как возвращали к жизни старейший ипподром страны, Наталья Воробьева.
5: Центральный московский ипподром, первый в мире, созданный для...

0: для расистых бегов. Его история началась в 1834 году. В 1949 историческое здание сгорело, а в 1955 Иван Жолтовский возвел новый главный корпус, ставший жемчужиной сталинского ампира. Нынешняя реконструкция, стартовавшая в 1924 году, вышла далеко за рамки обычного капремонта. Под поздними фасадными системами реставраторы обнаружили фрагменты дореволюционной кирпичной кладки и белокаменного декора, а знаменитые фасадные рельефы, которые десятилетиями считались однотонными, на самом деле были разноцветными. Расчистка вернула им изначальную насыщенную историческую роспись. Внутри здания кипела не менее напряженная работа. В залах тотализатора нашли вставки из оселкового мрамора и редчайшего материала, подлинность которого позже подтвердили экспертизы. Чтобы спасти старинные своды, инженеры использовали углепластик – ткань на эпоксидной основе, которая не дает усадки. А знаменитые полы в технике терраццо воссоздавали 2 месяца буквально по крупицам, подбирая состав наполнителя из уже исчезнувших месторождений мрамора. Но самая красивая история случилась на северном фасаде, говорит научный руководитель реставрации главного корпуса Московского ипподрома, гендиректор проектного бюро «Арко», почетный реставратор Москвы Евгений Кокарев.
1: Там на скошенной части есть прельеф Кониного водопоя, и Жолтовский там запроектировал постамент для фонтана. Все было сделано, но самого фонтана никогда не было. Не удалось ему это реализовать. Ну и мы попробовали все-таки эту идею воплотить. И это удалось. Сейчас этот фонтан, он не фонтанирует, а скорее сливается. Поток, являясь продолжением той реки, которая на барельефе, он плавно сливается в чашу, которая уже была задумана Жолтовским.
0: Сегодня ипподром не узнать. Главная трибуна расширена почти вдвое, теперь вмещает около 2000 зрителей. Призовая скаковая 1600 метров, для расистых бегов 1400, тренировочные с мягким и твердым покрытием. Свет позволяет проводить забеги вечером, для лошадей 15 конюшен на 1000 голов. Ветеринарный блок с операционными и реабилитацией, манеж для ипотерапии. Возобновил работу тотализатор, открылся исторический ресторан на 150 мест, расширился музей коневодства. В этом году на ипподроме пройдут скачки на приз президента России и заезды к 250-летию орловской рысистой породы, говорит мастер спорта по конкуру Ануш Авакян.
2: Сейчас конный спорт активно развивается, и коневладельцев становится все больше и больше. И места на конюшнях переполнены. То есть это очень хорошо, что конюшня в черте города будет функционировать. Я думаю, что многие люди туда с удовольствием переедут, потому что это удобно.
0: Однако есть и представители конной отрасли, которые резко раскритиковали реконструкцию московского ипподрома. Говорят, что строили его люди далекие от лошадей. Акцент сделали на реставрации здания, а не на инфраструктуре для животных. По их словам, дорожки плохие, цены на содержание слишком высокие, от 75 до 150 тысяч в месяц, против 22 тысяч в Раменском. Туннели узкие и опасные, а сам ипподром пригоден скорее для мероприятий, а не для постоянного содержания лошадей. Правда, критики предпочли остаться анонимными. Леся Дудко занимается конкуром, говорит, что содержание лошади в Москве обходится очень дорого. И только постой в конно-спортивном клубе в среднем 100 тысяч рублей.
3: Ну вот, например, биться – это 95 тысяч рублей. Помимо денега нужно оплачивать тренера. Тренер стоит от 50 тысяч рублей в месяц. Ковка. Куют лошадь раз в месяц, и стоит это от 10 тысяч рублей. Это еще нужно поискать, не очень дешево. Дальше – корма. От 15 тысяч рублей. Тебе нужны услуги коновода, человека, который кормит лошадь, который вышагивает ее, когда она не работает. Коновод стоит от 30 тысяч рублей в месяц, но лошадь может заболеть. К примеру, вырвать зуб лошади стоит 70 тысяч рублей.
0: Основатель конно-спортивного бренда «Продар Групп» Вита Козлова побывала на открытии ипподрома. По ее словам, как зритель она осталась довольна. Но для глубокого профессионального анализа нужно лично побывать на конюшнях и опробовать дорожки. Пока такой возможности не было.
4: Для российских бегов, расистых, центральный московский ипподром – это как сердце, как мотор. Все это время обходились другими региональными ипподромами, в частности, Раменским ипподромом. Многие в Казань уехали. Это было очень болезненно. Выглядит все феерично красиво. Но то, как будет в процессе эксплуатации ипподром отвечать на ожидания профессионалов, в настоящий момент не знает никто. На ипподроме еще пока нет ни одной низкоковой, ни расистой лошади. И, следовательно, только после того, как как они выйдут на дорожку, когда профессионалы примут старт, они поймут, удобна ли эта дорожка, где финиш, где старт, как удобно зрителям наблюдать, потому что очень много изменений. Ширина дорожек изменилась, их конфигурация несколько изменилась. Поэтому сегодня мы можем говорить только об эстетике.
0: Но главный вопрос, который пока остается без ответа – каким будет призовой фонд? Для владельцев лошадей это решающий аргумент. От суммы призов зависит, выгодно ли выставлять своих питомцев на бега именно на московском ипподроме. Пока же ни цифр, ни даже намеков на них нет. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
5: Инвестиции в редкие коррекционные автомобили за последние 10 лет опередили по росту стоимости динамику биржевых индексов, депозитов, золота и облигаций федерального займа. Это подсчитали в компании Solid Инвестиции, но здесь есть масса нюансов, и эксперты призывают быть крайне осторожными в таких вложениях. Иван Медведев подробнее.
6: Аналитики Solid Инвестиций изучили стоимость автомобилей, представленных на конкурсе «Автокультура». Вывод – отдельные модели спортивных автомобилей Ferrari, Porsche и BMW за последние 10 лет подорожали в 3-5 раз. Лидерами выборки стали Ferrari F50, Porsche Carrera GT и редкие экземпляры BMW M5 E28. Ferrari F50, выпущенная в 1995-1997 годах тиражом 349 экземпляров, в 2016-м стоила от 1,4 до 2 с лишним миллионов долларов. К 2026-му ее стоимость выросла уже до 6-9 миллионов в зависимости от состояния машины. За те же 10 лет индекс S&P 500 полной доходности вырос примерно в 4,5 раза, стоимость золота в 3,3 раза, а индекс Мосбиржи полной доходности в 2,3 раза. В процентах аналитики считали доходность в долларах, и машины оказались интереснее, но некоторые редкие машины. И чтобы реально зарабатывать на таких инвестициях, в этом рынке нужно очень хорошо разбираться, говорит руководитель отдела доверительного управления Solid Инвестиции Дмитрий Донецкий.
7: Нужно разбираться, нужно любить все-таки коллекционные автомобили и быть готовым к тому, что не просто продать через какое-то время, а готовым владеть вечно. Вот тогда, наверное, можно рассматривать инвестиции в коллекционные автомобили как именно инвестиции.
6: Это подтвердил Бизнес ФМ и один из самых известных российских автоколлекционеров, основатель и президент Ломаковского музея старинных автомобилей и мотоциклов Дмитрий Ломаков. По его словам, нужно внимательно следить за рынком, изучать каталоги и искать действительно редкие машины. Это может быть мелкосерийное производство, уникальные комплектации, медийная составляющая и так далее. А еще это может быть плод работы грамотных маркетологов, которые на пустом месте, но сильно загодя, начинают искусственным образом разогревать интерес коллекционеров к какому-то автомобилю, и иногда те клюют и начинают за такими автомобилями охотиться, что накручивает цену. Впрочем, за десятилетия, которые Дмитрий Ломаков провел на этом рынке, он вывел и одну универсальную формулу.
8: Коллекционеры собирают автомобили времен молодости своего отца. Это дело психологическое. Отец в детстве мальчику бубнил над ухом: ух ты, смотри, какой там Феррари, ух ты, смотри, какой Мерседес там. Но купить тогда его папа не мог. И вот мальчик вырос, у него денежки появились, и он реализует несбывшиеся мечты своего отца, которые буквально где-то референдум звучали все детство. Детские психологические установки не стираются. Вот я, например, люблю автомобили до 1945 года, настоящие классические автомобили. Чтобы прям деревянный каркас кузова, прям полукарета такая. Но вдруг последние годы какие-то совершенно ни уму, ни сердцу автомобили, какие-то 50-х, 60-х годов, Феррари какие-то, за них колоссальные деньги на аукционах вдруг получают. 50 миллионов долларов. При том, что она буквально 20 лет назад стоила миллион. Оказывается, пришло новое поколение коллекционеров, и они хотят то, что их папа в 50-х, 60-х годах мечтал.
6: В поисках инвестиционной идеи позвонил отцу. Понял, что на ВАЗ-2111 мы с ним много не заработаем. Иван Медведев, Елена Морчукова, Софья Семеркова, Бизнес ФМ.
9: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: Программу льготного кредитования проектов по сохранению объектов культурного наследия внесены важные изменения. Теперь программа поддерживает ОКН, которые имеют не менее двух критериев отнесения к неудовлетворительному техническому состоянию, но пока не признаны аварийными. Льготная ставка распространяется на проекты по созданию гостиниц категории не менее 2 звезд, а не 3, как было ранее. И требования по минимальной площади и номерному фонду исключены. С 2 до 5 лет увеличен льготный период кредитования после получения акта приема выполненных работ по сохранению ОКН. Также для договоров после 1 октября этого года установлен предельный размер льготного кредита в зависимости от площади ОКН. Скажем, не более 1000 квадратных метров до 1 000 000 000 рублей, а свыше 5000 квадратов до 2 000 000 000. Экспертное сообщество изменения поддерживает. Государство все гибче подходит к работе с инвесторами. Программу настраивают более тонко, чтобы инвестпроект в итоге завершился удачно, считает первый зампредседателя ВООПИК Денис Юдин.
11: Наверное, я не ошибусь, если скажу, что главный риск здесь для государства – проблема возврата кредита, если проект не завершится успехом. А риски достаточно высокие. Это не только задача провести качественную реставрацию, но и обеспечить функцию в этом объекте, чтобы эта функция была финансово работоспособна. На каждом из этих этапов есть большое количество рисков, которые предприниматель должен просчитывать, но не всегда до конца это можно спрогнозировать. Предприниматель берет объект в неудовлетворительном техническом состоянии, а кредит достаточно большой, которым выдается по льготной программе. Поэтому государству и банкам очень важно обеспечить, чтобы эти средства были возвращены.
10: Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
9: Недвижимость на Бизнес ФМ. Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
12: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер, продается дорогое.
9: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте BFM.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: Студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Кремле вновь отвергли слухи о подготовке скрытой мобилизации после выборов. Таких планов нет, сказал RTVI пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg о намерении Москвы призвать к концу года еще 300 тысяч человек, причем в отличие от 2022 года, не объявляя об этом официально. Ранее Владимир Путин заявил, что в настоящее время нет сценария, требующего мобилизации. Он назвал сообщение об этом информационной атакой противника перед выборами в Госдуму. Владимир Путин оценил долю современного вооружения в ракетных войсках стратегического назначения более чем в 90%. В ходе заседания военно-промышленной комиссии президент отметил, что российская армия и силовые структуры должны быть готовы быстро и эффективно ответить на потенциальные внешние угрозы, которых, по его словам, меньше не становится. Особое внимание в новой госпрограмме вооружений будет уделено развитию беспилотников. Среди безусловных приоритетов Путин назвал укрепление ядерной триады. Минюст признал иноагентом режиссера Андрея Звягинцева. Его фильм «Возвращение» 2003 года получил 2 Ники, 2 Золотых Львов и 2 Золотых Орлов. В 2014 году «Левиафан» удостоился «Золотого глобуса» как лучший фильм на иностранном языке и номинации на «Оскар». В 2017 фильм «Нелюбовь» получил приз жюри Каннского фестиваля. Последняя картина Звягинцева «Минотавр» удостоена Гран-при Каннского фестиваля. С 2022 года режиссер живет во Франции. Правительство Германии намерено ввести скидку на бензин и установить потолок цен на топливо в стране. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, сейчас канцлер Фридрих Мерц и вице-канцлер Ларс Клинберг обсуждают способы, которые позволят снизить стоимость топлива. Две меры должны вступить в силу одна за другой. Скидку на бензин по возможности введут с 1 октября за счет понижения энергетического налога на горючее, а ограничение цен не позднее 1 января. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
9: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Учитывая то, что это компания из недружественных стран, так Кремль прокомментировали указ президента о передаче российских активов Ашан, Истле и бывшей Леруа Мерлен во временное управление никому неизвестный ЛЕВ Менеджмент. Кто и что за этим может стоять? Сервис доставки готовых рационов Level Kitchen планирует банкротство, сообщает Коммерсант. Эксперт указывает, что этот рынок снижается и растет конкуренция с продуктовыми офлайн-ритейлерами, которые предлагают готовую еду с доставкой. И в Таиланде вспышка ковида. За месяц там выявили 65 тысяч случаев, умерли 26 человек. По данным СМИ, среди заболевших десятки россиян. Что рассказывают жители, чем сейчас характерен этот вирус? Подробности на Business FM. Учитывали то, что это компания из недружественных стран. Так в Кремле прокомментировали указ президента о передаче российских активов французской Ашан и швейцарской Нестле во временное управление некой ЛЕВ Менеджмент. Эта же компания получила управление ТВФМ Logistics и Бати Logistics, а также ООО Лемон Лит, бывший Леруа Мерлен. Продолжит Ольга Кашинская.
14: Компания ЛЕВ Менеджмент зарегистрирована в Москве в октябре 2024 года. Ее профиль – бизнес-консультирование. Размер уставного капитала – 15 тысяч рублей. Гендиректор – некто Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрывается. За прошлый год компания показала отрицательную прибыль. По адресу регистрации ЛЕВ Менеджмента на Тверской Ямской улице корреспондент РБК обнаружил лишь кофейню, музей русской гармоники и жилые апартаменты. И ничего похожего на бизнес-консалтинг. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос, почему временным управляющим была выбрана именно эта компания, отметив только, что она лучше всего соответствовала необходимым параметрам. И говоря о причинах такого решения, несколько раз подчеркнул, что речь идет о компаниях из недружественных европейских стран. Однако связывать эту историю с большой политикой не стоит, считает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
15: Понятно, что у данного решения по активам были крайне влиятельные лоббисты с выходом на первое лицо. Но далеко не факт, что именно эти люди каким-то образом вовлечены в переговорный процесс Европы и Украины. Я думаю, что это совершенно разные политические траектории. Один сюжет связан с понятным желанием получить в управление работающий бизнес. Другой сюжет – это большие политические переговоры с Европой. Хотя то, что отношения в драматическом состоянии находятся, конечно, позволяет быстрее лоббировать вот такого рода решения относительно внешнего управления над активами, которые когда-то были европейскими. Но для того, чтобы не вызывать лишних вопросов и для того, чтобы лоббисты этой схемы тоже не попадали под какие-нибудь дополнительные санкции, передали в управление абстрактные компании, кто стоит за ней, до конца непонятно.
14: Согласно указу президента, ЛЕВ Менеджмент будет осуществлять фактическое управление этими компаниями, хотя владельцам формально останутся иностранные собственники. Единственное, новый управляющий не сможет распоряжаться имуществом этих компаний. При этом, если менеджмент не поменяется, речь идет фактически о том, что он просто будет отчитываться перед другими управляющими, объясняют эксперты. Представители Лимана Про и Ашана заявили, что ждут дальнейших разъяснений. А в Нестле сообщили, что будут отстаивать свои права. Месяц назад с предложением ввести временное управление в российских структурах Нестле к президенту обратилась малоизвестная компания КС Логистика. Она объяснила этот шаг отсутствием планов швейцарского холдинга по расширению мощностей и прекращением экспорта продукции из России. За внешним управлением, как правило, следует передача акций компании Росимуществу, Россельхозбанку, либо другому предприятию. Хотя шансы вернуть управление изначальному собственнику тоже есть. Как правило, от таких компаний ждут, что они пойдут на определенные уступки, говорят опрошенные Business FM эксперты. И такие прецеденты уже были. Например, в 2024 году Владимир Путин передал во временное управление «Газпрома» активы итальянской «Ariston Group». Спустя год он отменил это решение, и компания вернулась на российский рынок. Ранее в РСПП уже высказывали обеспокоенность тем, что часто временные управляющие компании оказываются неспособны эффективно развивать вверенный им иностранный бизнес. Продолжит член правления РСПП Игорь Юргенс.
16: Все это довольно непрозрачно и таинственно. Люди с небольшим опытом в этой сфере просто не справятся с активами. И активы будут или проданы, или обанкрочены, и только что-то лакомое останется этим группам, а то, что нужно было и массово работало на потребителя, мы просто это утратим. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, когда-то закончится и спецвоенная операция, и санкции, надо будет разговаривать с теми собственниками, которые все это оставили, так или иначе, вид будет у нас довольно странный. Где мы это найдем потом, и в каком состоянии, и как за это расплачиваться, то что когда-то настанет тот момент, когда мы снова захотим нормального способа взаимодействия, кооперации с той стороной.
14: Схема временного управления иностранными активами появилась в России в 23-м году. Тогда власти объясняли это ответом на блокировку российских активов за рубежом. Первыми под управление Росимущества попали Юнипер и Фортум, затем Данон, которая позже превратилась в логику молока, и Карлсберг, которой принадлежала пивоваренная компания «Балтика». Отменить режим временного управления может только сам президент. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Наталья Воробьева, «Бизнес-ФМ».
5: Сейчас и объекты «Ашан» продолжают работать в штатном режиме без изменений, пишет Forbes со ссылкой на саму компанию. Накануне об этом же заявляли и в компании «Лимана Про», которая ранее называлась «Леруа Мерлен». Сервис доставки готовых рационов «Level Kitchen» планирует банкротство. Об этом сообщает «Коммерсант». Эксперты указывают, что рынок конкретно готовых рационов снижается, тем более растет конкуренция с продуктовыми офлайн-ритейлерами, которые предлагают свои продукты и готовую еду с доставкой. Валерий Убадоев продолжит.
17: В сегменте готовых рационов Level Kitchen в позапрошлом году считался лидером рынка. Клиенты таких сервисов оплачивают подписку, предположим, на месяц, и каждую неделю им привозят рационы на завтрак, обед и ужин. Основная причина, по которой люди пользуются такими сервисами, эти рационы можно подобрать по определенному количеству калорий, белков, жиров и углеводов. То есть это правильное питание из разных блюд с доставкой на дом. И это не единственная причина. Еще такими сервисами пользуются те, кто просто не хочет или не умеет готовить. Основные проблемы у сервиса возникли из-за налоговой. Сумма задолженности компании по пеням и штрафам по налогам составляет уже почти 19,5 миллионов рублей. Также в этом году компания получила 37 судебных исков на общую сумму в 125 миллионов рублей. Значительная часть требований от ФНС связана с тем, как компания оформляла отношения с самозанятыми и ИП. Сама компания сейчас оспаривает взыскание, но на счета наложены ограничения, что мешает бизнесу, сообщает «Коммерсант». ФНС ранее уже подала заявление о признании компании банкротом. Теперь это намерена сделать сама ООО «Level MSK», операционная компания «Level Kitchen». На эти проблемы с налоговой накладывается еще и то, что сегмент готовых рационов сам по себе является нишевым, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
18: Сегмент явно не массовый. В этом нишевом сегменте нужно, чтобы целевая аудитория поверила то, что эти продукты и эти вот наборы, и вот это вот индивидуальный подход или маркетинговые штучки будут действительно работать на пользу потребителя, и потребитель готов за заботу платить дополнительные деньги. Если это все посчитать и посмотреть на объем рынка, на его долю, сколько таких покупателей может быть, ну, наверное, можно высчитать какую-то там модель, но делать такую историю уникальную, но пытаться ее продать в рынок массовых продаж готовой еды, ну, наверное, это неправильно.
17: При этом Level Kitchen были вполне хорошей позицией на своем рынке. Однако в прошлом году выручка Level MSK упала на 34% год-году, сократившись до 2 миллиардов рублей. А чистый убыток за тот же период вырос до 83 миллионов рублей, почти в два раза. Эксперты отмечают, что следует различать два сегмента – готовой еды и конкретно готовых рационов. На рынок именно готовой еды вышли продуктовые офлайн-ритейлеры – «Магнит», «Вкусвилл» и другие. А также активно продолжают расти онлайн-заказы, например, тот же «Самокат». И предполагается, что этот рынок будет развиваться еще как минимум 3-4 года. В том числе и от этого пострадал сегмент готовых рационов. На фоне разнообразия у ритейлеров такие продукты потребитель не считает интересными, указывает директор по аналитике «Энтек» Леонид Ротальонов.
19: Есть очень мощный тренд на вкусную, разнообразную, интересную еду. Это главный драйвер того, что сейчас называют готовой едой. И они неплохо в это вписывались. Но сейчас их популярность, очевидно, падает ввиду того, что они предлагают условно-комплексный обед. Большинство российских граждан не умеют готовить и не любят готовить. Не умеют, потому что не любят, и не любят, потому что не умеют. А когда вместо некого разнообразия предлагается комплексное решение, то это не очень сильно возбуждает.
17: Аналитики из InfoLine прогнозируют, что оборот сегмента рационов и наборов для приготовления блюд в этом году снизится на 40%, до 8 миллиардов рублей. А вот рынок готовой еды в целом вырастет более чем на 14%, до 1 триллиона 280 миллиардов рублей. Валерий Обадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: В Таиланде с начала года выявили почти 140 тысяч случаев COVID-19. Около 65 тысяч из них только за последний месяц. Умерли 26 человек. По данным СМИ, среди заболевших и десятки россиян. Как ситуация выглядит сейчас на месте, рассказывает жительница Пхукета Ника.
20: У меня ребенок ходит в школу, где и иностранцы, и тайцы, и китайцы. В китайскую школу он ходит. Нас сразу предупредили в школе, чтобы мы были аккуратны. Предупредили, что ковид, и так как сейчас экзамены в нашей школе, чтобы мы старались не заболеть и не пропускать. По факту, что я вижу, вообще все в порядке у всех. Но люди немножко заболевают, но как-то очень легко, на день, два, три, и все в порядке. Даже не повлияло на обстановку в школе. И учитель в школе тоже на один день не выходила, потому что заболела, но быстро вернулась. Никто не в масках, в школе тоже. В детской среде у меня много мам и детей в других школах. Вижу, что все ходят, у всех занятия состоятся, все благополучно. Но вижу, что кто-то плохо себя чувствует один-два дня.
5: Жительница Пхукета Ника. Насколько серьезен нынешний всплеск и приобрел ли коронавирус новые опасные свойства, говорит кандидат меднаук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
21: Уникальной вот эта ситуация в Таиланде, по сути дела, не является. В тех или иных частях света регулярно наблюдали вспышки этой инфекции. И в том числе эти вспышки детектируемы лабораторными методами, в том числе ПЦР-тестированием. Опять же, не сплошным уже, а выборочным. Если инфекция активно распространяется, все равно, пусть небольшой процент, но заметный процент людей переносят инфекцию по-прежнему тяжело, крайне тяжело, попадают в больницы и, к сожалению, даже умирают. То есть эта смертность нулевой не стала и в ближайшие годы не станет. COVID-19, она будет вполне себе заметна, будет зависеть от уровня заболеваемости в первую очередь и от других факторов, которые утяжеляют либо облегчают саму инфекцию той или иной группы людей. Тот представитель, с которым, по всей видимости, сталкивается Таиланд, по крайней мере, по тем данным, которые сейчас есть, он не выделяется ярко с точки зрения его свойств. В Таиланде, в случае, если в наиболее развитых регионах действительно наблюдается вспышка некой инфекции ОРВИ и подобной, то сейчас обязательным является широкое тестирование. И когда тестирование реально происходит, оказывается, что очень значительное количество случаев приходится на ковид. Хорошая особенность, которая сохраняется, это все-таки относительно невысокий процент случаев с тяжелым течением. Он по-прежнему выше, чем для сезонного гриппа, но тем не менее он во много раз меньше, чем был в острой фазе пандемии. И если эта вспышка более-менее сойдет на нет, то опять резко упадет этот уровень тестирования, и мы повторим там на несколько месяцев в том же Таиланде также забудем об этой инфекции.
22: Стоит ли россиянам, которые сейчас собираются в Таиланд, как-то менять планы свои или принимать какие-то дополнительные меры предосторожности?
21: По возможности, самый лучший по-прежнему метод, с учетом, естественно, противопоказаний, это вакцинация. В особенности, если речь идет о группах риска, если речь идет о вероятности получить тяжелое течение.
5: Николай Крючков, Clinical Excellence Group. Данных о том, что коронавирус стал опаснее или начал чаще вызывать тяжелое течение, сейчас нет, а большинство умерших в Таиланде относились к группам риска. При этом власти подчеркивают, текущий уровень заболеваемости ниже, чем в 2023-2025 годах, когда ежегодно фиксировали 600-700 тысяч случаев.
23: Продолжительность жизни.
24: Вирус ветрянки остается с человеком на всю жизнь. Спустя десятилетия он может снова активироваться и вызвать уже другое заболевание – опоясывающий лишай.
23: Журналист Алена Копылова.
24: Некоторые вирусы способны годами скрываться в организме в латентном, практически спящем состоянии, не выдавая своего присутствия иммунной системе. После острой инфекции иммунная система подавляет их размножение, но часть возбудителя остается и переходит в скрытое состояние. Например, вирус герпеса проникает в нервные клетки, сохраняя свой генетический материал внутри нейронов. Новые вирусные частицы практически не образуются, и иммунной системе гораздо сложнее обнаружить зараженную клетку. Так латентная инфекция может оставаться с человеком всю жизнь. Но иногда вирус активируется. Спровоцировать возвращение могут другие инфекции, воздействие ультрафиолета, некоторые заболевания и ослабление иммунитета. Возбудитель снова начинает размножаться. Похожая проблема мешает полностью вылечить ВИЧ. Его генетический материал встраивается в ДНК иммунных клеток и может сохраняться там в неактивном состоянии. Современная терапия блокирует размножение ВИЧ, но на скрытый резервуар препараты практически не действуют. Если лечение прекратить, инфекция возвращается. Одна из экспериментальных стратегий борьбы со спящим вирусом получила название «разбудить и убить». Скрытый ВИЧ пытаются активировать, чтобы зараженные клетки стали заметны и их можно было уничтожить. Существует и противоположная идея – не будить вирус, а окончательно запереть его внутри клетки, лишив возможности когда-либо снова активироваться.
23: Продолжительность жизни на Business FM.
5: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. А в это воскресенье Германию снова ждут выборы. 20 сентября в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании будут выбирать земельные парламенты. Как и на голосовании в Саксонии-Анхальт, в этих федеральных землях у радикальных партий есть шансы заметно улучшить свои результаты в сравнении с прошлыми выборами. У альтернативы для Германии, которая победила в Саксонии, шансов в немецкой столице практически нет, продолжает главред берлинского телеграфа Александр Буйко.
0: Берлин очень специфичный город, единственный город в Германии, в котором самое большое количество живет людей на социальных пособиях. Большие шансы есть у зеленых, у Союз 90-х и также СПД и ЦДУ. Так как в Берлине большое количество людей, которые иммигранты, как минимум 45%, то шансы победить АФД нулевые. Единственное, что АФД может со 100% набрать в среднем 20-25% максимум. Половина никак не наберет при всем ее желании. Если вот АФД выиграет в 4-5 землях, и уже часть власти попадет в руки уже Бундестага и Бундесрата, то шансы изменений в Берлине есть. А так, в Берлине половина моих знакомых, которые давно приехали в Германию, они уже на пенсии, и, соответственно, они нигде не работают. И они точно за АФД голосовать не будут. Почему не будут голосовать? Потому что они боятся, что их заставят работать, что пересмотрят гражданство, что какие-то еще будут у них права сокращать какие-то пособия, какие-то поездки бесплатные годовые и так далее. А это все другие партии им это дают, особенно зеленые. Поэтому, конечно же, они либо вообще не будут голосовать, либо точно не за АФД.
5: Александр Бойко, главред берлинского телеграфа. А значение результатов выборов в Берлине и Мекленбурге для федерального правительства и канцлера Мерца, говорит германский политолог Александр Рар.
1: В Берлине, по всей вероятности, все-таки выиграет партия левые, это посткоммунисты. Это, конечно, ужасно удивительно, но это радикальная партия, это не системная партия, это не АДГ, но фактически АДГ слева. И возможно, что столицу Германии, следующим бургомистром, станет действительно представительница этой левой партии. Это для Мерца означает полное крушение, потому что христианские демократы таким образом будут побиты партией левыми. И я думаю, это дальнейший гвоздь в гроб господина Мерца, как здесь говорят. АДГ здесь на третьем месте в Берлине пока. Думаю, что у АДГ есть шансы последние часы до окончания избирательной кампании еще здесь набрать голоса, потому что ситуация здесь экономически не исправляется. И чувствую, очень много протестов электората здесь есть в Берлине. Что касается Мекленбурга, Передней Померании, то там лидирует АФД, альтернатива для Германии, вместе с социал-демократами. Но там позиции этаблированных партий, таких как социал-демократическая партия, и тоже левые, и зеленые, все-таки достаточно прочные. Они вместе смогут остановить подъем альтернативы для Германии, создать, по всей вероятности, правительство против АДГ. Но это тоже будет абсолютно левое правительство, в котором тоже войдет партия левые. Таким образом, на территории бывшей ГДР действительно происходят колоссальные изменения. Здесь чуть ли не другая политическая система. Здесь проявляется, когда люди голосуют не за системные партии, а именно за радикальные правые или левые политические силы. Конечно, все решается в воскресенье. Тут уже ползут слухи, и в прессе появляется информация, что в 18 часов по берлинскому времени предварительные результаты станут известными. После публикации эксит-полов Мерц хочет собрать экстренное заседание руководства христианско-демократической партии, которая должна решить его будущее.
5: Александр Рар, немецкий политолог. Как пишут немецкие СМИ, по результатам голосования на северо-востоке Германии правящий христианско-демократический союз может получить самый низкий результат в истории партии, что поставит под сомнение политическое будущее канцлера Фридриха Мерца. Венгрия готова отказаться от российского газа к октябрю 2027 года. Хоть и считает это решение политическим, сообщила Минэнерго страны. Глава ведомства Иштван Капитань в интервью изданию Телекс заявил, что страна сможет обеспечить свои потребности за счет других источников, если ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию. Ранее в венгерском парламенте попросили США не накладывать на страну доп. Тарифа за покупку российских нефти и газа в рамках новых адских санкций, сославшись на то, что Будапешт намерен снижать зависимость от российских энергоносителей. По словам главы Минэнерго, Венгрия ведет активные переговоры с Румынией и самими поставщиками СПГ, чтобы была возможность заменить российский газ к установленным срокам. Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет на поставки российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Комментирует ведущий аналитик Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
2: Венгрия, по сути, отказывается, скажем, от борьбы, потому что Евросоюз ранее принял санкции против России, запрещающие импорт российского трубопроводного газа с ноября 2027 года. Поэтому Евросоюз считает, что это уже предрешенное некое действие, но Венгрия и Словакия подавали в суд на Евросоюз за то, что тот нарушил процедуру голосования. Евросоюз принял это решение простым большинством голосов, формально сказав, что это просто решение о регулировании газового рынка Евросоюза. Но на практике это санкции, а санкции, как любое внешнеполитическое решение Евросоюза, принимается только единогласно. И новые власти Венгрии, они теперь, в общем-то, объявляют о том, что они и сами, в общем-то, согласны отказаться от российского газа. По сути, они восстанавливают некую европейскую солидарность. Они понимают, что сложно против Брюсселя добиться какого-то решения и засудить его. Плюс к тому, есть страны выше по течению, которые создают им проблемы. Венгрия может стать заложником Болгарии. Газ трубопроводный из Турции выходит в Болгарию, и болгары скажут, ну все, решение-то принято уже Еврокомиссии, запрет на импорт, поэтому мы дальше его не пропустим на свою территорию и не будем прокачивать в Сербию, и, соответственно, дальше он в Венгрию тоже не попадет. Поэтому надо просто это выдать за собственное решение, продемонстрировать Брюсселю таким образом, что ты солидарен с ними. Что будет заменой для Венгрии? Скорее всего, они попытаются купить какой-то СПГ с завозом в идеале через хорватский остров Крк, но он и так очень востребован, терминал приема на СПГ там, поэтому, может быть, здесь придется и сложно конкурировать за возможность получить оттуда газ. Тем не менее, можно СПГ даже доставлять и в Турцию, и там регифицировать точно по такому же газопроводу, который неформально называется «Балканский поток», прокачивать к себе. Другая проблема в том, что это дорого, это все дороже будет, чем российские трубопроводные поставки. Может подорожать, в общем-то, прежде всего, стоимость отопления, для промышленности это большая проблема, и это приведет к дополнительной инфляции. Но я не исключаю, что Венгрия договорилась с Евросоюзом, что эти дополнительные издержки просто будут компенсированы из общих европейских фондов. Ранее из-за особой позиции Венгрии при Орбане выплаты из европейских фондов в Венгрии, они блокировались. Поэтому теперь в обмен на эту разблокировку и увеличение этих выплат новое руководство Венгрии как раз-таки и демонстрирует решимость отказаться от российского газа. Это можно продать Еврокомиссии, потому что есть еще и Словакия. И Словакия свой иск тоже пока не отзывала. Но в одиночку Словакия вряд ли будет продолжать.
5: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Премьер Словакии Фица в пятницу должен был приехать на Карпатский саммит в украинском Буковеле вместе с премьером Польши Туском и президентом Сербии Вучичем, однако Фица отменил запланированную поездку, как сообщили в канцелярии премьера, это связано с его болезнью. Словакию на встрече представлял государственный секретарь Министерства иностранных дел. Российский рынок акций и рубль практически не изменились по итогам недели. А вот цены на нефть снизились. Подробнее о том, что за 5 дней происходило на торговых площадках, наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
3: Нейтральная оказалась неделя для российского рынка акций и для российского рубля, но что касается индекса Московской биржи, то, несмотря на рост пятницы на 0,3%, а закрываем мы неделю по основным торговым сессиям на уровне 2278 пунктов, за неделю индекс Московской биржи снизился, но снизился лишь на 0,1%. Ну, два фактора было основных, которые влияли на ход торгов, это цены на нефть или движение на рынке нефти и, конечно, новые санкции, то есть новые санкционные риски. Члены Палаты представителей Конгресса США одобрили законопроект, который дает возможность Белому дому, администрации, но в частности президенту Трампу, вводить дополнительные санкции против России. Но самое плохое, что в этом законопроекте, это, пожалуй, то, что он предусматривает пошлины максимум 100% на все товары стран, входящих в список крупнейших покупателей нефти и газа из России. Ну и в пятницу ожидается то, что президент США Дональд Трамп подпишет одобренный Конгрессом законопроект о дополнительных санкциях в отношении Российской Федерации. Что касается цен на нефть, то за неделю снижение составило около 3%. Это рассматривать, если смесь Brent. В пятницу колебания в районе 103-104 долларов за баррель. И несмотря на то, что цены на нефть пытались все-таки вновь подойти к уровню 110 долларов за баррель, вторая половина недели прошла под эгидой снижения. Связано это было с тем, что Саудовская Аравия сообщила о планах увеличить объемы поставок нефти азиатским НПЗ. Ну, здесь два варианта было. Во-первых, это перевалка с судна на судно в оманском порту Сахар. Второй момент, то, что Саудовская Аравия работает над тем, чтобы обойти поврежденный участок трубопровода Восток-Запад, и это позволит частично возобновить работу. Ну, об этом, кстати, писало агентство Bloomberg, хотя в пятницу стало известно, что Сауди Арамко, госкомпания Саудовской Аравии, не будет поставлять сырье нефтеперерабатывающим заводам Европы в октябре. Ну, то есть, поставки нефти восстановятся, но восстановятся только для стран Азии. Ну, и что касается рубля, он медленно сползал вниз, если рассматривать китайскую валюту, то в пятницу юань подрос на 1 копейку, закрытие недели 12 рублей 58 копеек, а за неделю китайская валюта повысилась всего на 7 копеек.
5: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
23: Между делом с Кирой Альтман.
4: Татьяна Владимировна Черниговская, ученый в области нейронауки, психолингвистики. Мы оказываемся вдвоем, разговариваем. И Татьяна Владимировна размышляет о возрасте и влиянии возраста на диалог и на жизнь.
6: У меня нет, и я говорю вам честно, потому что у меня нет причины вам врать, да. Вот, у меня никакого ощущения возраста нет. Возможно, это плохо. Я даже иногда как бы внутренне останавливаюсь, думаю, господи, я же вообще другого поколения человек. Я этого не чувствую абсолютно в разговорах с людьми, с молодыми людьми. У меня нет ощущения разницы возрастной. Тут, возможно, есть ловушка, потому что это у меня нет, а у них-то, может, она и есть. Они на меня смотрят и воспринимают меня другого, ну, в другой ящичек кладут. Но я-то не кладу. У меня критерий такой. Мне интересно с этим человеком говорить, время проводить, слушать его или нет. А сколько ему лет и какого он пола, меня не интересует абсолютно.
4: А вы когда с человеком, который старше вас общаетесь, вы видите, что он старше?
6: Нет, не вижу.
4: Тоже нет?
6: Не вижу. У меня есть несколько... Я же это публичная женщина. У меня поклонники сплошные. И у меня есть поклонники, одному из них, оба академики, одному из них 96, другому 93, и их не два таких. Может быть, мне не менее интересно говорить с молодыми людьми, но, скажем, с моими сверстниками, что для меня чистая пытка понять, что это мой сверстник, потому что я их когда вижу, я считаю, что они намного меня старше. Я думаю, боже, что вообще за человек? Думаю, господи, это мой ровесник.
4: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, Кир Альтман, Бизнес ФМ.
23: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент Владимир Путин заявил о готовности России к сотрудничеству и восстановлению отношений с европейскими соседями. У Москвы нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы, заверил российский лидер в ходе заседания военно-промышленной комиссии. По его словам, некоторые европейские лидеры открыто заявляют о подготовке к войне с Россией. Вместо того, чтобы остановиться, услышать своих граждан, они продолжают нагнетать ситуацию, сказал президент. Он отметил, что Россия готова отвечать на захваты своих судов, но призвал Запад лучше жить дружно. Минфин США вновь продлил срок действия лицензии, который выводит из-под американских санкций введение переговоров о продаже зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл». На этот раз до 22 октября. Обновленный документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами. В последний раз лицензия продлевалась до 19 сентября. Швейцария ввела дополнительные санкции против Белоруссии. Решение принял в пятницу Федеральный совет страны. Оно вступит в силу 19 сентября. Меры приняты из-за союза с Россией. Они расширяют уже действующие запреты. Апелляционный суд Парижа отложил до 26 ноября рассмотрение жалобы Жерара Депардье по делу о предполагаемом изнасиловании актрисы и танцовщицы Шарлотты Арну. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на источники. Информацию подтвердил «Франс-Инфо» адвокат актера Давид Оливье Камински. Слушание по апелляции состоялось 17 сентября в закрытом режиме. Депардье на заседание не пришел. Защита добивается прекращения дела. Если апелляционный суд отклонит апелляцию, дело будет передано в уголовный суд. Процесс тогда начнется в 27-м году. Актеру грозит 20 лет лишения свободы. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ингосстрах перечислил пострадавшим селлерам Амазона более 8 миллиардов рублей. Речь о тех, чьи товары были уничтожены на складах Самарской области в Махачкале и Адыгее. Что рассказывают селлеры и покроет ли в итоге страховка их потери? Производителя золотого пломбира «Лакомки» и «Монарха» просят признать банкротом. ФНС подала заявление в отношении компании «Русский холод» в алтайский арбитраж. Чем связаны проблемы компании, насколько заметным для рынка мороженого станет ее возможный уход? Инвестиции в редкие коррекционные автомобили за последние 10 лет опередили по росту стоимости динамику биржевых индексов, депозитов и золота, подсчитали в Solid Инвестиции. Однако эксперты призывают быть крайне осторожными в таких вложениях. Подробности на Business FM. Что говорят селлеры на Озоне о первых страховых компенсациях? Ингосстрах, страховой партнер маркетплейса, заявил, что завершил первую волну выплат. Общей сумме было перечислено более 8 миллиардов рублей. Селлеры отмечают, что эти выплаты полностью потери не компенсируют, но они надеются на следующие транши. Они также напоминают, что с 5 октября Озон повышает тарифы на страховку. Валерий Убадоев продолжит.
17: В рамках первого денежного транша страховые выплаты пришли тем продавцам, чьи товары пострадали на складах в Самарской области, Махачкале и Адыгее в результате атак беспилотников. Это примерно 90 тысяч селлеров. Однако перечислены были еще не все средства. Как заявили в Озон, вторую часть выплат Ингосстрах перечислит, когда на складах завершится инвентаризация и страховая получит от маркетплейса точные данные о пострадавших товарах и ущербе. Селлер из Омска Алексей продает на маркетплейсах трикотажные изделия. Он оценил ущерб на Озон примерно в 1,5-2 миллиона рублей. На складе в Самарской области на момент атаки беспилотников у него была отключена страховка, но компенсация за потери с других складов, по его подсчетам, потенциально могут покрыть ущерб почти полностью. Однако из-за того, что инвентаризация не до конца завершилась, у Алексея продолжают брать деньги за страховку, скорее всего, уже полностью утерянного товара.
8: Как говорят другие селлеры, в принципе, у Озона выплаты намного лучше, чем это сейчас у ВБ. Но я понимаю, ВБ-то платит со своих средств, а Озон платит со средств Ингосстраха. Единственное, что меня возмущает, это то, что 22 августа Самару долбанули, и до сих пор по сегодняшний день с меня берут за стоимость страховки за этот склад каждый день. Я в Озон отправил сообщение, говорю, а почему так? Они говорят, мы все пересчитаем, как только проведем инвентаризацию. Я говорю, ну какую там инвентаризацию проводить, там полностью склад в Самаре выгорел. Ну вот, обещали пересчитать.
17: Также опрошенные нами селлеры обращают внимание на то, что Озон в разы повышает плату за страховку. Сейчас продавцы платят 0,115% в день от стоимости товара, который хранится на складах или перемещается между ними. А с 5 октября селлеры начнут платить 0,838% в день. И хотя логика расчетов тоже изменится, ожидается, что платить в конечном итоге придется больше. В конце июля Озон в одностороннем порядке активировал страховку у своих селлеров. От нее можно было отказаться, но заметили это не все. Действительно, приходящие компенсации – это хорошо, но некоторые продавцы все равно насторожились. Продолжает селлер на Озон и Wildberries Мария. Она продает товары для праздников.
10: Они подключали промо-периоды. От Озона уведомления приходят каждый день в очень большом количестве. Мы как раз попали. Бесплатный период не закончился, начался платный, мы его просто не заметили.
11: Теперь на какую сумму вы рассчитываете?
10: Если это будет, то это будет, конечно, приятно, но мы ни на что конкретно не рассчитываем, не опираемся. Если все сейчас взять, максимально сейчас ущерб по Wildberries и по Озону, мы понимаем, что ни одна страховая компания не покроет весь этот ущерб. Поэтому пока, видимо, это политическое решение платить. Что будет дальше, никто не знает.
17: Также для комментария мы связались с селлером Артемом, который продает на маркетплейсах электронику. Выяснилось, что он временно ушел с Озон. О причинах рассказывает сам Артем.
9: Со времен первого удара я с Озоном не работаю. В первую очередь, на тот момент была еще неопределенность со страховыми выплатами. Второй момент, который мне не понравился, это размещение товаров не на складах Озон, а принудительно на ПВЗ. Мне не понравилась эта идея тем, что сотрудники ПВЗ могут подменить товар, либо его украсть. Мне проще перейти на другие маркетплейсы, что я и сделал, где поспокойнее. У меня своя уже база покупательская, и мне хватает заказов на данный момент.
17: Но у большей части опрошенных нами селлеров проблем с компенсациями от Озон не возникло. Да, пока что сумма не покрывает все потери, но площадка обещает все возместить, говорит селлер Эмиль. Он продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары.
12: По каждому складу ситуация разная. Вот, допустим, оклад, по-моему, Самара, нам компенсировали 40 тысяч рублей. Мы потеряли на этом складе 200 тысяч рублей. Компенсировали чуть меньше, чем закупочная цена. То есть компенсация есть, но она не полностью покрывает все убытки, которые были. По нашим ожиданиям сумма должна была быть выше, но, опять же, довольствуемся тем, что есть. Плюс они говорят, что инвентаризация до конца не произведена еще. Поэтому ситуация, если мы говорим с Озоном, она благоприятная. То, что было застраховано, выплачивается. Если сравнивать с Валбересом, это, конечно, небо и земля.
17: В пресс-службе РВБ, однако, сообщили, что третий этап выплат пострадавшим продавцам Валберес начнет проводить с 1 октября. Ожидается, что компенсации получат более 200 тысяч селлеров. В компании также подчеркнули, что это самый массовый этап выплат с момента атак беспилотников, а такие меры стали возможны в том числе благодаря решениям государства. Валерий Обадоев, Андрей Гаврилов, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
5: Русский холод банкротят. ФНС подала иск о признании несостоятельным производителя мороженого «Лакомка» и «Золотой пломбир». Ранее о намерении обанкротить «Русский холод» заявляли кредиторы компании. Подробности у Михаила Задорожного.
13: Четвертьвековая история «Русского холода», похоже, подходит к концу. Компания была основана в 1999-м тремя московскими предпринимателями, которые купили завод «Алтай Холод» в Барнауле и начали выпуск мороженого. Несколько лет это был региональный игрок. В середине нулевых «Русский холод» построил завод в Подмосковье. По оценкам аналитиков, к 2013 году компания вышла на третье место среди российских производителей мороженого с объемом выпуска свыше 40 тысяч тонн, а затем начался спад. В прошлом году, по данным Союз молока и Эстрада консалтинг, «Русский холод» скатился на 10 место. Производство сократилось до 15 тысяч тонн, что на четверть меньше показателей 2024 года. При этом рынок мороженого в последние годы рос, но в основном за счет лидеров, продолжает гендиректор Национального союза производителей молока «Союз молоко» Артем Белов.
15: Весь прирост рынка мороженого, который был последние 5-7 лет, а рынок рос очень динамично в некоторые периоды, за исключением, может быть, текущего года и прошлого года, темпы достигали двухзначных значений и росли прежде всего крупнейшие игроки на этом рынке. А крупнейшие игроки росли, а цены тоже подрастали, но в этом году, например, цены на мороженое выросли примерно на 1,2%. Это примерно в 4 раза ниже, чем уровень продовольственной инфляции по итогам 8 месяцев, который составил 5,5%.
13: С мая этого года «Русский холод» остановил поставки продукции и начал аудит бизнеса, сообщало издание Ассоциации «Союз молоком» со ссылкой на письмо гендиректора компании. Из письма следует, что группа ранее привлекала заемное финансирование, а рост ключевой ставки повысил стоимость обслуживания долга. О том, на что «Русский холод» брал кредит, рассказывает Дмитрий Докин, председатель совета директоров крупнейшего в Средней Азии производителя мороженого «Шинлайн».
16: Они начали строить вторую фабрику после Барнаульской в Москве, поселок Октябрьской. Им нужны были деньги. И вот тогда, в 2004 или 2005 году, я уже не помню точно, они обратились к одному из алтайских бизнесменов, поскольку, выходцы, первая фабрика была в Барнауле, Терентьеву Александру Васильевичу. И тот им дал деньги за определенный процент, так сказать, акций в компании. Но поскольку Александр Васильевич долгое время находился депутатом Госдумы, то в году 2024 он попросил, что он должен продать свою долю. И, соответственно, они взяли под это кредит. 24-й год ознаменовался тем, что была высокая ставка Центробанка, и вот она к осени чуть ли не 24% была, плюс еще процент коммерческого банка, и там было 30%. И вот это именно кредитная нагрузка, которая еще давала процент по кредитам около 2 миллиардов и сказала все это негативные последствия.
13: Среди кредиторов «Русского холода» Сбер, Т-банк, Альфа-банк, а также инвестгруппа «Фордвинд», которая в мае заявила о планах инициировать банкротство «Русского холода». Тогда же акционеры говорили о планах по ликвидации компании. Были также сообщения, что инвесткомпания А1 готова выкупить долги группы, но до сделки дело не дошло. О перспективах русского холда рассуждает гендиректор Strada Consulting Алексей Груздев.
14: Компания на продажу была выставлена давно, много кто присматривался, но судя по тому, что сейчас происходит, и все-таки и банк, и кредиторы уже начали подавать на банкротство, видимо, ни с кем не договорились.
18: А как видите дальнейшую судьбу русского холда, что с брендами будет?
14: Все сценарии возможны, могут попробовать распродать по частям, могут попробовать реанимировать, реструктурировав долг. Вариантов много. Здесь вопрос уже работы комитета кредиторов и конкурсного управляющего.
13: Русский холд известен тем, что был одним из первых российских производителей мороженого, который освоил экспорт. Компания пыталась закрепиться на рынках Китая, Монголии и Вьетнама. 2 года назад русский холд похвалил вице-премьер Дмитрий Патрушев, цитата, «хороший продукт, его любят за рубежом, особенно в Китае». Но экспорт производителю лакомки тоже не помог. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
5: OpenAI запустила чат GPT прямо в Microsoft Word. И помощник доступен на всех тарифах, включая бесплатные. Он работает в боковой панели редактора и может создавать черновики из заметок, сокращать и переписывать выделенные тексты, проверять его на ошибки, объяснять сложные фрагменты и менять структуры и форматирование документа. Установить расширение можно из Microsoft Marketplace. После этого значок ChatGPT появляется в интерфейсе Word, а для начала работы достаточно войти в свою учетную запись ChatGPT. Говорит Роман Душкин, эксперт в области искусственного интеллекта, автор и ведущий YouTube-канала «Душкин объяснит».
19: Обыватель, который

0: функцию. И потом берет чашечку, идет за кофе. А теперь любой человек, который пользуется текстовым редактором или Excel, или PowerPoint, он будет также не вайп кодить, а вайп выполнять свою деятельность. Он будет говорить: напиши мне эссе. И копилот будет писать ему эссе. Те, кто работает с текстом и просек фишку, уже давно этим пользуются, но не в виде штатного помощника в офисе, а в виде агентов, которые делают сами.
1: Роман Душкин, эксперт в области искусственного интеллекта, автор и ведущий YouTube-канала «Душкин объяснит». Ранее ChatGPT был интегрирован в Excel и PowerPoint, а теперь очередь дошла до Word.
2: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Реклама – наша профессия. В 1942 году в США для нужд армии был создан рекламный совет. Позднее совету была поручена координация социальной рекламы. Например, профилактика роста числа лесных пожаров и вопросы безопасности на дорогах. Среди американцев до сих пор пользуются популярностью герои рекламных кампаний тех лет. Мишка Смоки и плачущий индеец. Реклама. Наша профессия. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
4: В сезоне «Формулы-1» двухнедельная пауза перед тремя гонками азиатской части турнира – в Азербайджане, Малайзии и Сингапуре. Это дает возможность болельщикам перевести дух и обсудить события последних двух гран-при. 6 сентября на легендарной итальянской «Монце», а 13-го – дебютный заезд на гибридной городской трассе в Мадриде. Сезон получается одновременно предсказуемым и интересным. Предсказуемым из-за превосходства силовых установок «Мерседес», которыми пользуются 4 команды, а интересным из-за того, что в каждой гонке сохраняются интриги. В Италии лидер индивидуального зачета Андреа Кими Антонелли сотворил чудо на домашней трассе. 20-летний пилот «Мерседеса» стартовал с 19-й позиции после ужасной квалификации. За первые 3 круга он смог подняться сразу на 7 мест до того, как гонка была прервана из-за поврежденного ограждения трассы. В итоге он смог вырвать победу у партнера по команде Джорджа Рассела на последних кругах. В этой невероятной гонке Антонелли еще и стал первым итальянцем за 50 лет, который выиграл Гран-при Италии. В прошлые выходные пилоты королевских гонок опробовали новую трассу в Мадриде, названную «Мадринг». Она состоит из элементов улиц испанской столицы, соединенных специально построенными сегментами гоночной трассы. Еще до тренировок Макс Ферштаппен жестко раскритиковал ее. 4-кратный чемпион мира не стеснялся в выражениях. Но его нелюбовь к уличным трассам хорошо известна. После завершения гонки к нему присоединились все. Гран-при Испании оказался скучным из-за крайне малого количества обгонов. Руководство «Формулы-1» уже пообещало доработать «Мадринг» к следующему сезону. Антонелли победил и в Мадриде, и упрочил свое лидерство в гонке за титулом. Главное, чтобы не начинал расслабляться раньше времени. Впереди еще 9 этапов.
2: Спорт и деньги на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пунчареев. Московский ипподром на Беговой вновь открылся после масштабной реконструкции. Историческое здание восстановили, спортивную инфраструктуру обновили, а заодно сделали несколько удивительных открытий. Под советской штукатуркой реставраторы нашли дореволюционную кладку, фасады оказались цветными, а скульптуры коней пришлось спасать прямо на крыше. Их реставрировали прямо на высоте более 20 метров, демонтаж грозил разрушением. О том, как возвращали к жизни старейший ипподром страны, Наталья Воробьева.
5: Центральный московский ипподром, первый в мире, созданный для рысистых бегов. Его история началась в 1834 году. В 1949 историческое здание сгорело, а в 1955 Иван Жолтовский возвел новый главный корпус, ставший жемчужиной сталинского ампира. Нынешняя реконструкция, стартовавшая в 1924 году, вышла далеко за рамки обычного капремонта. Под поздними фасадными системами реставраторы обнаружили фрагменты дореволюционной кирпичной кладки и белокаменной декора, а знаменитые фасадные рельефы, которые десятилетиями считали

0: казались однотонными, на самом деле были разноцветными. Расчистка вернула им изначальную насыщенную историческую роспись. Внутри здания кипела не менее напряженная работа. В залах тотализатора нашли вставки из оселкового мрамора и редчайшего материала, подлинность которого позже подтвердили экспертизы. Чтобы спасти старинные своды, инженеры использовали углепластик – ткань на эпоксидной основе, которая не дает усадки. А знаменитые полы в технике терраццо воссоздавали 2 месяца буквально по крупицам, подбирая состав наполнителя из уже исчезнувших месторождений мрамора. Но самая красивая история случилась на северном фасаде, говорит научный руководитель реставрации главного корпуса Московского ипподрома, гендиректор проектного бюро «Арко», почетный реставратор Москвы Евгений Кокарев.
1: Там на скошенной части есть прилив Кониного водопоя, и Желтовский там запроектировал постамент для фонтана. Все было сделано, но самого фонтана никогда не было. Не удалось ему это реализовать. Ну и мы попробовали все-таки эту идею воплотить, и это удалось. Сейчас этот фонтан, он не фонтанирует, а скорее сливается. Поток, являясь продолжением той реки, которая на барельефе, он плавно сливается в чашу, которая уже была задумана Желтовским.
0: Сегодня ипподром не узнать. Главная трибуна расширена почти вдвое, теперь вмещает около 2000 зрителей. Призовая скаковая 1600 метров, для рысистых бегов 1400. Тренировочные с мягким и твердым покрытием. Свет позволяет проводить забеги вечером, для лошадей 15 конюшен на 1000 голов. Ветеринарный блок с операционными и реабилитацией, манеж для ипотерапии. Возобновил работу тотализатор, открылся исторический ресторан на 150 мест. Расширился музей коневодства. В этом году на ипподроме пройдут скачки на приз президента России и заезды к 250-летию орловской рысистой породы, говорит мастер спорта по конкуру Ануш Авакян.
2: Сейчас конный спорт активно развивается, и коневладельцев становится все больше и больше. И места на конюшнях переполнены. То есть это очень хорошо, что конюшня в черте города будет функционировать. Я думаю, что многие люди туда с удовольствием переедут, потому что это удобно.
0: Однако есть и представители конной отрасли, которые резко раскритиковали реконструкцию московского ипподрома. Говорят, что строили его люди, далекие от лошадей. Акцент сделали на реставрации здания, а не на инфраструктуре для животных. По их словам, дорожки плохие, цены на содержание слишком высокие, от 75 до 150 тысяч в месяц, против 22 тысяч в Раменском. Туннели узкие и опасные, а сам ипподром пригоден скорее для мероприятий, а не для постоянного содержания лошадей. Правда, критики предпочли остаться анонимными. Леся Дудко занимается конкуром, говорит, что содержание лошади в Москве обходится очень дорого. И только постой в конно-спортивном клубе в среднем 100 тысяч рублей.
3: Вот, например, биться – это 95 тысяч рублей. Помимо денега нужно оплачивать тренера. Тренер стоит от 50 тысяч рублей в месяц. Ковка. Куют лошадь раз в месяц, и стоит это от 10 тысяч рублей. Это еще нужно поискать, не очень дешево. Дальше – корма. От 15 тысяч рублей. Тебе нужны услуги коновода, человека, который кормит лошадь, который вышагивает ее, когда она не работает. Коновод стоит от 30 тысяч рублей в месяц, но лошадь может заболеть. К примеру, вырвать зуб лошади стоит 70 тысяч рублей.
0: Основатель конно-спортивного бренда «Продар Групп» Вита Козлова побывала на открытии ипподрома. По ее словам, как зритель она осталась довольна. Но для глубокого профессионального анализа нужно лично побывать на конюшнях и опробовать дорожки. Пока такой возможности не было.
4: Для российских бегов, рысистых, центральный московский ипподром – это как сердце, как мотор. Все это время обходились другими региональными ипподромами, в частности, Раменским ипподромом. Многие в Казань уехали. Это было очень болезненно. Выглядит все феерично красиво. Но то, как будет в процессе эксплуатации ипподром отвечать на ожидания профессионалов, в настоящий момент не знает никто. На ипподроме еще пока нет ни одной низкоковой нерысистой лошади. И, следовательно, только после того, как они выйдут на дорожку, когда профессионалы примут старт, они поймут, удобно ли эта дорожка, где финиш, где старт, как удобно зрителям наблюдать, потому что очень много изменений. Ширина дорожек изменилась, их конфигурация несколько изменилась. Поэтому сегодня мы можем говорить только об эстетике.
0: Но главный вопрос, который пока остается без ответа – каким будет призовой фонд? Для владельцев лошадей это решающий аргумент. От суммы призов зависит зависит, выгодно ли выставлять своих питомцев на бега именно на московском ипподроме. Пока же ни цифр, ни даже намеков на них нет. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
5: Инвестиции в редкие коррекционные автомобили за последние 10 лет опередили по росту стоимости динамику биржевых индексов, депозитов, золота и облигаций федерального займа. Это подсчитали в компании Solid Инвестиции, но здесь есть масса нюансов, и эксперты призывают быть крайне осторожными в таких вложениях. Иван Медведев подробнее.
6: Аналитики Solid Инвестиций изучили стоимость автомобилей, представленных на конкурсе «Автокультура». Вывод – отдельные модели спортивных автомобилей Ferrari, Porsche и BMW за последние 10 лет подорожали в 3-5 раз. Лидерами выборки стали Ferrari F50, Porsche Carrera GT и редкие экземпляры BMW M5 E28. Ferrari F50, выпущенная в 1995-1997 годах тиражом 349 экземпляров, в 2016-м стоила от 1,4 до 2 с лишним миллионов долларов. К 2026-му ее стоимость выросла уже до 6-9 миллионов в зависимости от состояния машины. За те же 10 лет индекс S&P 500 полной доходности вырос примерно в 4,5 раза. Стоимость золота в 3,3 раза, а индекс Мосбиржи полной доходности в 2,3 раза. В процентах аналитики считали доходность в долларах, и машины оказались интереснее, но некоторые редкие машины. И чтобы реально зарабатывать на таких инвестициях, в этом рынке нужно очень хорошо разбираться, говорит руководитель отдела доверительного управления Solid Инвестиции Дмитрий Донецкий.
7: Нужно разбираться, нужно любить все-таки коллекционные автомобили и быть готовым к тому, что не просто продать через какое-то время, а готовым владеть вечно. Вот тогда, наверное, можно рассматривать инвестиции в коллекционные автомобили как именно инвестиции.
6: Это подтвердил Бизнес ФМ и один из самых известных российских автоколлекционеров, основатель и президент Ломаковского музея старинных автомобилей и мотоциклов Дмитрий Ломаков. По его словам, нужно внимательно следить за рынком, изучать каталоги и искать действительно редкие машины. Это может быть мелкосерийное производство, уникальные комплектации, медийная составляющая и так далее. А еще это может быть плод работы грамотных маркетологов, которые на пустом месте, но сильно загодя, начинают искусственным образом разогревать интерес коллекционеров к какому-то автомобилю, и иногда те клюют и начинают за такими автомобилями охотиться, что накручивает цену. Впрочем, за десятилетия, которые Дмитрий Ломаков провел на этом рынке, он вывел и одну универсальную формулу.
8: Коллекционеры собирают автомобили времен молодости своего отца. Это дело психологическое. Отец в детстве мальчику бубнил над ухом: ух ты, смотри, какой там Феррари, ух ты, смотри, какой Мерседес там. Но купить тогда его папа не мог. И вот мальчик вырос, у него денежки появились, и он реализует несбывшиеся мечты своего отца, которые буквально где-то референдум звучали все детство. Детские психологические установки не стираются. Вот я, например, люблю автомобили до 1945 года, настоящие классические автомобили. Чтобы прям деревянный каркас кузова, прям полукарета такая. Но вдруг последние годы какие-то совершенно ни уму, ни сердце автомобили, какие-то 50-х, 60-х годов, Феррари какие-то, за них колоссальные деньги на аукционах вдруг получают. 50 миллионов долларов. При том, что она буквально 20 лет назад стоила миллион. Оказывается, пришло новое поколение коллекционеров, и они хотят то, что их папа в 50-х, 60-х годах мечтал.
6: В поисках инвестиционной идеи позвонил отцу. Понял, что на ВАЗ-2111 мы с ним много не заработаем. Иван Медведев, Елена Морчукова, Софья Семеркова, Бизнес ФМ.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь? В 1974 году в Риме был похищен 16-летний внук американского нефтяного магната Джона Пола Гетти. Киднепперы потребовали выкуп в 17 миллионов долларов. Дед поначалу отказался платить из-за подозрений в вымогательстве со стороны самого внука. Но, получив посылку с отрезанным ухом подростка, согласился, поступив при этом довольно хитро. $2 миллиона он выплатил напрямую похитителям, а оставшиеся 15 передал в долг своему сыну, то есть отцу похищенного, с тем, чтобы после разрешения кризиса наследники оказались должны ему большую часть выкупа. Джона Пола Гетти III освободили живым. Позже 9 похитителей были задержаны, из них в тюрьму попали только 2. Остальных мафиози оправдали из-за недостатка доказательств.
10: Кошелек или жизнь?
9: Специальный проект «Бизнес FM».
10: Рестораны. Начало.
11: Первым рестораном в привычном понимании этого слова стал парижский Grand Tavern de Londres. Его открыл в 80-х годах 18-го столетия Антуан Бовилье, повар одного из французских аристократов. Своим клиентам Антуан предлагал еду и обслуживание, как в Версале. В просторном помещении под хрустальными люстрами стояли столы, накрытые скатертями из дорогого тонкого полотна. Посетителям предлагали меню, а в нем изысканное блюдо и вина из собственных обширных погребов. Заказы принимали и разносили элегантные, безупречно вышколенные официанты. Grand Tavern de Londres стал излюбленным местом встреч политиков, состоятельных людей искусства и аристократии. Больше 10 лет это был единственный ресторан такого класса. К началу 19 века их открылось в Париже более 500.
10: Рестораны. Начало. На Business FM.
11: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: «Бизнес FM. Новости. Коротко».
12: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Кремле вновь отвергли слухи о подготовке скрытой мобилизации после выборов. Таких планов нет, сказал RTVI пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg о намерении Москвы призвать к концу года еще 300 тысяч человек, причем в отличие от 2022 года, не объявляя об этом официально. Ранее Владимир Путин заявил, что в настоящее время нет сценария, требующего мобилизации. Он назвал сообщение об этом информационной атакой противника перед выборами в Госдуму. Владимир Путин оценил долю современного вооружения в ракетных войсках стратегического назначения более чем в 90%. В ходе заседания военно-промышленной комиссии президент отметил, что российская армия и силовые структуры должны быть готовы быстро и эффективно ответить на потенциальные внешние угрозы, которых, по его словам, меньше не становится. Особое внимание в новой госпрограмме вооружений будет уделено развитию беспилотников. Среди безусловных приоритетов Путин назвал укрепление ядерной триады. Минюст признал иноагентом режиссера Андрея Звягинцева. Его фильм «Возвращение» 2003 года получил 2 ники – 2 золотых львов и 2 золотых орлов. В 2014 году «Левиафан» удостоился «Золотого глобуса» как лучший фильм на иностранном языке и номинации на «Оскар». В 2017-м фильм «Нелюбовь» получил приз жюри Каннского фестиваля. Последняя картина Звягинцева «Минотавр» удостоена Гран-при Каннского фестиваля. С 2022 года режиссер живет во Франции. Правительство Германии намерено ввести скидку на бензин и установить потолок цен на топливо в стране. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, сейчас канцлер Фридрих Мерц и вице-канцлер Ларс Клинберг обсуждают способы, которые позволят снизить стоимость топлива. Две меры должны вступить в силу одна за другой. Скидку на бензин по возможности введут с 1 октября за счет понижения энергетического налога на горючее, а ограничение цен не позднее 1 января. Новости на Business FM. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Учитывали то, что это компания из недружественных стран. Так в Кремле прокомментировали указ президента о передаче российских активов в Ашан, Нестле и бывшей Леруа Мерлен во временное управление никому неизвестной ЛЕВ Менеджмент. Кто и что за этим может стоять? Сервис доставки готовых рационов Level Kitchen планирует банкротство, сообщает Коммерсант. Эксперт указывает, что этот рынок снижается и растет конкуренция с продуктовыми офлайн-ритейлерами, которые предлагают готовую еду с доставкой. И в Таиланде вспышка ковида. За месяц там выявили 65 тысяч случаев, умерли 26 человек. По данным СМИ, среди заболевших десятки россиян. Что рассказывают жители и чем сейчас характерен этот вирус? Подробности на Business FM. Учитывали то, что это компании из недружественных стран. Так в Кремле прокомментировали указ президента о передаче российских активов французской Ашан и швейцарской Nestlé во временное управление некой LEV Management. Эта же компания получила управление TVFM Logistics и Bati Logistics, а также ООО Лемон Лит, бывший Леруа Мерлен. Продолжит Ольга Кашинская.
13: Компания LEV Management зарегистрирована в Москве в октябре 2024 года. Ее профиль – бизнес-консультирование. Размер уставного капитала – 15 тысяч рублей. Гендиректор – некто Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрывается. За прошлый год компания показала отрицательную прибыль. По адресу регистрации LEV Management на Тверской Ямской улице корреспондент РБК обнаружил лишь кофейню, музей русской гармоники и жилые апартаменты. И ничего похожего на бизнес-консалтинг. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос, почему временным управляющим была выбрана именно эта компания, отметив только, что она лучше всего соответствовала необходимым параметрам. И, говоря о причинах такого решения, несколько раз подчеркнул, что речь идет о компаниях из недружественных европейских стран. Однако связывать эту историю с большой политикой не стоит, считает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
14: Понятно, что у данного решения по активам были крайне влиятельные лоббисты с выходом на первое лицо. Но далеко не факт, что именно эти люди каким-то образом вовлечены в переговорный процесс Европы и Украины. Я думаю, что это совершенно разные политические траектории. Один сюжет связан с понятным желанием получить в управление работающий бизнес. Другой сюжет – это большие политические переговоры с Европой. Хотя то, что отношения в драматическом состоянии находятся, конечно, позволяет быстрее лоббировать вот такого рода решения относительно внешнего управления над активами, которые когда-то были европейские. Но для того, чтобы не вызывать лишних вопросов, и для того, чтобы лоббисты этой схемы тоже не попадали под какие-нибудь дополнительные санкции, передали в управление абстрактные компании, кто стоит за ней до конца, непонятно.
13: Согласно указу президента, LEV Management будет осуществлять фактическое управление этими компаниями, хотя владельцам формально останутся иностранные собственники. Единственное, новый управляющий не сможет распоряжаться имуществом этих компаний. При этом, если менеджмент не поменяется, речь идет фактически о том, что он просто будет отчитываться перед другими управляющими, объясняют эксперты. Представители Лимана Про и Ашана заявили, что ждут дальнейших разъяснений. А в Nestlé сообщили, что будут отстаивать свои права. Месяц назад с предложением ввести временное управление в российских структурах Nestlé к президенту обратилась малоизвестная компания КС Логистика. Она объяснила этот шаг отсутствием планов швейцарского холдинга по расширению мощностей и прекращением экспорта продукции из России. За внешним управлением, как правило, следует передача акций компании Росимуществу, Россельхозбанку, либо другому предприятию. Хотя шансы вернуть управление изначальному собственнику тоже есть. Как правило, от таких компаний ждут, что они пойдут на определенные уступки, говорят опрошенные бизнес-ФМ эксперты. И такие прецеденты уже были. Например, в 2024 году Владимир Путин передал во временное управление «Газпрома» активы итальянской «Ariston Group». Спустя год он отменил это решение, и компания вернулась на российский рынок. Ранее в РСПП уже высказывали обеспокоенность тем, что часто временные управляющие компании оказываются неспособны эффективно развивать вверенный им иностранный бизнес. Продолжит член правления РСПП Игорь Юргенс.
15: Все это довольно непрозрачно и таинственно. Люди с небольшим опытом в этой сфере просто не справятся с активами. И активы будут или проданы, или обанкрочены, и только что-то лакомое останется этим группам, а то, что нужно было и массово работало на потребителя, мы просто это утратим. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, когда-то закончится и спецвоенная операция, и санкции, надо будет разговаривать с теми собственниками, которые все это оставили так или иначе. Вид будет у нас довольно странный. Где мы это найдем потом, и в каком состоянии, и как за это расплачиваться? Потому что когда-то настанет тот момент, когда мы снова захотим нормального способа взаимодействия, кооперации с той стороной.
13: Схема временного управления иностранными активами появилась в России в 2023 году. Тогда власти объясняли это ответом на блокировку российских активов за рубежом. Первыми под управление Росимущества попали Юнипер и Фортум, затем Данон, которая позже превратилась в логику молока, и Карлсберг, который принадлежит поддержала пивоваренная компания «Балтика». Отменить режим временного управления может только сам президент. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Наталья Воробьева, Бизнес ФМ.
5: Сейчас и объекты «Ашан» продолжают работать в штатном режиме без изменений, пишет Forbes со ссылкой на саму компанию. Накануне об этом же заявляли и в компании «Римана Про», которая ранее называлась «Леруа Мерлен». Сервис доставки готовых рационов «Level Kitchen» планирует банкротство. Об этом сообщает «Коммерсант». Эксперты указывают, что рынок конкретно готовых рационов снижается, тем более растет конкуренция с продуктовыми офлайн-ритейлерами, которые предлагают свои продукты и готовую еду с доставкой. Валерий Убадоев продолжит.
16: В сегменте готовых рационов Level Kitchen в позапрошлом году считался лидером рынка. Клиенты таких сервисов оплачивают подписку, предположим, на месяц, и каждую неделю им привозят рационы на завтрак, обед и ужин. Основная причина, по которой люди пользуются такими сервисами, эти рационы можно подобрать по определенному количеству калорий, белков, жиров и углеводов. То есть это правильное питание из разных блюд с доставкой на дом. И это не единственная причина. Еще такими сервисами пользуются те, кто просто не хочет или не умеет готовить. Основные проблемы у сервиса возникли из-за налоговой. Сумма задолженности компании по пеням и штрафам по налогам составляет уже почти 19,5 миллионов рублей. Также в этом году компания получила 37 судебных исков на общую сумму в 125 миллионов рублей. Значительная часть требований от ФНС связана с тем, как компания оформляла отношения с самозанятыми и ИП. Сама компания сейчас оспаривает взыскание, но на счета наложены ограничения, что мешает бизнесу, сообщает «Коммерсант». ФНС ранее уже подала заявление о признании компании банкротом. Теперь это намерена сделать сама ООО «Level MSK», операционная компания «Level Kitchen». На эти проблемы с налоговой накладывается еще и то, что сегмент готовых рационов сам по себе является нишевым, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
17: Сегмент явно не массовый. В этом нишевом сегменте нужно, чтобы целевая аудитория поверила в то, что эти продукты и вот эти вот наборы, и вот это вот индивидуальный подход или маркетинговые штучки будут действительно работать на пользу потребителя, и потребитель готов за заботу платить дополнительные деньги. Если это все посчитать и посмотреть на объем рынка, на его долю, сколько таких покупателей может быть, ну, наверное, можно высчитать какую-то там модель. Но делать такую историю уникальную, но пытаться ее продать в рынок массовых продаж готовой еды, ну, наверное, это неправильно.
16: При этом Level Kitchen были вполне хорошей позиции на своем рынке. Однако в прошлом году выручка Level MSK упала на 34% год к году, сократившись до 2 миллиардов рублей. А чистый убыток за тот же период вырос до 83 миллионов рублей, почти в два раза. Эксперты отмечают, что следует различать два сегмента – готовой еды и конкретно готовых рационов. На рынок именно готовой еды вышли продуктовые офлайн-ритейлеры – «Магнит», «Вкусвилл» и другие. А также активно продолжают расти онлайн-заказы, например, тот же «Самокат». И предполагается, что этот рынок будет развиваться еще как минимум 3-4 года. В том числе и от этого пострадал сегмент готовых рационов. На фоне разнообразия у ритейлеров такие продукты потребитель не считает интересными, указывает директор по аналитике «НТЭК» Леонид Артальонов.
18: Есть очень мощный тренд на вкусную, разнообразную, интересную еду. Это главный драйвер того, что сейчас называют готовой едой. И они неплохо в это вписывались. Но сейчас их популярность, очевидно, падает ввиду того, что они предлагают условно-комплексный обед. Большинство российских граждан не умеют готовить и не любят готовить. Не умеют, потому что не любят, и не любят, потому что не умеют. А когда вместо некого разнообразия предлагается комплексное решение, то это не очень сильно возбуждает.
16: Аналитики из InfoLine прогнозируют, что оборот сегмента рационов и наборов для приготовления блюд в этом году снизится на 40%, до 8 миллиардов рублей. А вот рынок готовой еды в целом вырастет более чем на 14%, до 1 триллиона 280 миллиардов рублей. Валерий Обадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: В Таиланде с начала года выявили почти 140 тысяч случаев COVID-19. Около 65 тысяч из них только за последний месяц. Умерли 26 человек. По данным СМИ, среди заболевших и десятки россиян. Как ситуация выглядит сейчас на месте, рассказывает жительница Пхукета Ника.
19: У меня ребенок ходит в школу, где и иностранцы, и тайцы, и китайцы. В китайскую школу он ходит. Нас сразу предупредили в школе, чтобы мы были аккуратны. Предупредили, что ковид, и так как сейчас экзамены в нашей школе, чтобы мы старались не заболеть и не пропускать. По факту, что я вижу, вообще все в порядке у всех. Но люди немножко заболевают, но как-то очень легко, на день, два, три, и все в порядке. Даже не повлияло на обстановку в школе. И учитель в школе тоже на один день не выходила, потому что заболела, но быстро вернулась. Никто не в масках, в школе тоже. В детской среде у меня много мам и детей в других школах. Вижу, что все ходят, у всех занятия состоятся, все благополучно. Но вижу, что кто-то плохо себя чувствует 1-2 дня.
5: Жительница Пхукета Никан. Насколько серьезен нынешний всплеск и приобрел ли коронавирус новые опасные свойства, говорит кандидат меднаук, гендиректор контрактно-исследовательской компании «Клиника Lex Lens Group» Николай Крючков.
20: Уникальной вот эта ситуация в Таиланде, по сути дела, не является. В тех или иных частях света регулярно наблюдали вспышки этой инфекции. И в том числе эти вспышки детектируемы лабораторными методами, в том числе ПЦР-тестированием. Опять же, не сплошным уже, а выборочным. Если инфекция активно распространяется, все равно, пусть небольшой процент, но заметный процент людей переносит инфекцию по-прежнему тяжело, крайне тяжело, попадают в больницы и, к сожалению, даже умирают. То есть эта смертность нулевой не стала и в ближайшие годы не станет. COVID-19, она будет вполне себе заметна, будет зависеть от уровня заболеваемости в первую очередь и от других факторов, которые утяжеляют либо облегчают саму инфекцию той или иной группы людей. Тот представитель, с которым, по всей видимости, сталкивается Таиланд, по крайней мере, по тем данным, которые сейчас есть, он не выделяется ярко с точки зрения его свойств. В Таиланде, в случае, если в наиболее развитых регионах действительно наблюдается вспышка некой инфекции ОРВИ подобной, то сейчас обязательным является широкое тестирование. И когда тестирование реально происходит, оказывается, что очень значительное количество случаев приходится на ковид. Хорошая особенность, которая сохраняется, это все-таки относительно невысокий процент случаев с тяжелым течением. Он по-прежнему выше, чем для сезонного гриппа, но тем не менее он во много раз меньше, чем был в острой фазе пандемии. И если эта вспышка более-менее сойдет на нет, то опять резко упадет этот уровень тестирования, и мы потом там на несколько месяцев в том же Таиланде также забудем об этой инфекции.
21: Стоит ли россиянам, которые сейчас собираются в Таиланд, как-то менять планы свои или принимать какие-то дополнительные меры предосторожности?
20: По возможности самый лучший по-прежнему метод, с учетом, естественно, противопоказаний, это вакцинация. В особенности, если речь идет о группах риска, если речь идет о вероятности получить тяжелое течение.
5: Николай Крючков, клиника Lex Lens Group. Данных о том, что коронавирус стал опаснее или начал чаще вызывать тяжелое течение, сейчас нет, а большинство умерших в Таиланде относились к группам риска. При этом власти подчеркивают, текущий уровень заболеваемости ниже, чем в 2023-2025 годах, когда ежегодно фиксировали 600-700 тысяч случаев.
10: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
22: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
10: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
23: Деньги. Фарфоровые монеты, использовавшиеся внутри игорных заведений в Сиаме в 18-19 веках, назывались би. Они восполняли нехватку мелких монет и одновременно привязывали посетителей к конкретному игорному дому. Би были различными по форме и цвету. В надписях указывался игорный дом и номинал монеты. В 1871 году би запретили, так как ими стали пользоваться как средством обращения наряду с денежными единицами страны. История денег на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
24: До февраля пространство аптекарского приказа Музея архитектуры имени Щусева будет отдано бумажной архитектуре. Проект «Бумажная архитектура. Долгий ящик», автором и куратором которого выступает архитектор Юрий Авакумов, выставочная трилогия. Первый ящик будет открыт для посетителей до середины октября, второй в ноябре-декабре, третий в январе-феврале будущего года. Бумажники – одно из самых неординарных явлений в отечественной архитектуре конца прошлого века. В центре этого нонконформистского движения были молодые архитекторы, преимущественно выпускники МАРХИ и Новосибирского инженерно-строительного института имени Куйбышева. И их концептуальное творчество было ориентировано не на реальное строительство, а на журнальные публикации, выставки, конкурсные идеи. Отсюда и название «Бумажная архитектура» или, по определению Юрия Авакумова, «Архитектура мысли», заставляющая каждого зрителя думать. Сегодня работы бумажников есть в Русском музее, Третьяковке, Пушкинском музее, Центре Помпиду, Музее современного искусства в Нью-Йорке, но именно Щусевский музей получил в дар собрание, сделавшее его обладателем самой крупной коллекции бумажной архитектуры в мире. Да, бумажная архитектура – завершенный художественный момент. Ее эпоха ушла и не повторится. Но осталась возможность увидеть оставленный ею след, в частности, 300 графических работ, представленных на нынешней выставке, первой за последние почти 20 лет. По словам директора Щусевского музея Натальи Шашковой, знакомство с этим феноменом показывает, что архитектура – это в первую очередь смелое творчество, не ограниченное материальным миром. И бывает так, что пусть не воплощенные, но высказанные идеи оказывают на умы даже большее влияние, чем построенные объекты. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
23: Недвижимость на «Бизнес FM».
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. А в это воскресенье Германию снова ждут выборы. 20 сентября в Берлине и Мекленбурге Передней Померании будут выбирать земельные парламенты. Как и на голосовании в Саксонии-Анхальт, в этих федеральных землях у радикальных партий есть шансы заметно улучшить свои результаты в сравнении с прошлыми выборами. У альтернативы для Германии, которая победила в Саксонии, шансов в немецкой столице практически нет, продолжает главред берлинского телеграфа Александр Буйко.
0: Берлин очень специфичный город, единственный город в Германии, в котором самое большое количество живет людей на социальных пособиях. Большие шансы есть у зеленых, у Союз 90-х и также СПД и ЦДУ. Так как в Берлине большое количество людей, которые иммигранты, как минимум 45%, то шансы победить АФД нулевые. Единственное, что АФД может со 100% набрать в среднем 20-25% максимум. Половина никак не наберет при всем ее желании. Если вот АФД выиграет в 4-5 землях, и уже часть власти попадет в руки уже Бундестага и Бундесрата, то шансы изменений в Берлине есть. А так, в Берлине половина моих знакомых, которые давно приехали в Германию, они уже на пенсии, и, соответственно, они нигде не работают. И они точно за АФД голосовать не будут. Почему не будут голосовать? Потому что они боятся, что их заставят работать, что пересмотрят гражданство, что какие-то еще будут у них права сокращать какие-то пособия, какие-то поездки бесплатные годовые и так далее. А это все другие партии им это дают, особенно зеленые. Поэтому, конечно же, они либо вообще не будут голосовать, либо точно не за АФД.
5: Александр Бойко, главред берлинского телеграфа. А значение результата выборов в Берлине и Мекленбурге для федерального правительства и канцлера Мерца, говорит германский политолог Александр Рар.
1: В Берлине, по всей вероятности, все-таки выиграет партия левые, это посткоммунисты. Это, конечно, ужасно удивительно, но это радикальная партия, это не системная партия, это не АДГ, но фактически АДГ слева. И возможно, что столицу Германии, следующим бургомистром, станет действительно представительница этой левой партии. Это для Мерца означает полное крушение, потому что христианские демократы таким образом будут побиты партией левыми. И я думаю, это дальнейший гвоздь в гроб господина Мерца, как здесь говорят. АДГ здесь на третьем месте в Берлине пока. Думаю, что у АДГ есть шансы последние часы до окончания избирательной кампании еще здесь набрать голоса, потому что ситуация здесь экономически не исправляется. И чувствую, очень много протестов электората здесь есть в Берлине. Что касается Мекленбурга Передней Померании, то там лидирует АФД, альтернатива для Германии, вместе с социал-демократами. Но там позиции этаблированных партий, таких как социал-демократическая партия, и тоже левые, и зеленые, все-таки достаточно прочные. Они вместе смогут остановить подъем альтернативы для Германии, создать, по всей вероятности, правительство против АДГ. Но это тоже будет абсолютно левое правительство, в котором тоже войдет партия левые. Таким образом, на территории бывшей ГДР действительно происходит происходят колоссальные изменения. Здесь чуть ли не другая политическая система. Здесь проявляется, когда люди голосуют не за системные партии, а именно за радикальные правые или левые политические силы. Конечно, все решается в воскресенье. Тут уже ползут слухи, и в прессе появляется информация, что в 18 часов по берлинскому времени предварительные результаты станут известными. После публикации эксит-полов Мерц хочет собрать экстренное заседание руководства Христианской демократической партии, которое должно решить его будущее.
5: Александр Рар, немецкий политолог. Как пишут немецкие СМИ, по результатам голосования на северо-востоке Германии правящий Христианский демократический союз может получить самый низкий результат в истории партии, что поставит под сомнение политическое будущее канцлера Фридриха Мерца. Российский рынок акций и рубль практически не изменились по итогам недели. А вот цены на нефть снизились. Подробнее о том, что за 5 дней происходило на торговых площадках, наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
2: Нейтральная оказалась неделя для российского рынка акций и для российского рубля, но что касается индекса Московской биржи, то несмотря на рост пятницы на 0,3%, а закрываем мы неделю по основным торговым сессиям на уровне 2278 пунктов, за неделю индекс Московской биржи снизился, но снизился лишь на 0,1%. Ну, два фактора было основных, которые влияли на ход торгов, это цены на нефть или движение на рынке нефти и, конечно, новые санкции, то есть новые санкционные риски. Члены Палаты представителей Конгресса США одобрили законопроект, который дает возможность Белому дому, администрации, но в частности президенту Трампу вводить дополнительные санкции против России. Но самое плохое, что в этом законопроекте, это, пожалуй, то, что он предусматривает пошлины максимум 100% на все товары стран, входящих в список крупнейших покупателей нефти и газа из России. Ну и в пятницу ожидается то, что президент США Дональд Трамп подпишет одобренный Конгрессом законопроект о дополнительных санкциях в отношении Российской Федерации. Что касается цен на нефть, то за неделю снижение составило около 3%. Это рассматривать, если смесь Brent. В пятницу колебания в районе $103-104 за баррель. И несмотря на то, что цен на нефть пытались все-таки вновь подойти к уровню $110 за баррель, вторая половина недели прошла под эгидой снижения. Связано это было с тем, что Саудовская Аравия сообщила о планах увеличить объемы поставок нефти азиатским НПЗ. Ну, здесь два варианта было. Во-первых, это перевалка с судна на судно в оманском порту Сахар. Второй момент, то, что Саудовская Аравия работает над тем, чтобы обойти поврежденный участок трубопровода Восток-Запад, и это позволит частично возобновить работу. Ну, об этом, кстати, писало агентство Bloomberg, хотя в пятницу стало известно, что Saudi Aramco, госкомпания Саудовской Аравии, не будет поставлять сырье нефтеперерабатывающим заводам Европы в октябре. Ну, то есть, поставки нефти восстановятся, но восстановятся только для стран Азии. Ну, и что касается рубля, он медленно сползал вниз, если рассматривать китайскую валюту, то в пятницу юань подрос на 1 копейку, закрытие недели 12 рублей 58 копеек, а за неделю китайская валюта повысилась всего на 7 копеек.
5: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
23: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Примо» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
3: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» в Афонино на магистральной 137Б. Не оферта.
4: «Агат». Покупай выгодно.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров.
25: Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM».
6: продолжительность жизни.
9: Каждые несколько месяцев Энди Уорхол менял парфюм, сохраняя флаконы. Позже ему достаточно было открыть такой флакон, чтобы вернуться к ярким воспоминаниям соответствующего периода жизни. Уорхол называл это своей коллекцией запахов.
11: Журналист Алена Копылова.
9: Несколько лет назад исследовательница Сисель Талас предложила схожий способ сохранять важные моменты жизни. В нужный момент человек открывал ампулу с незнакомым запахом, чтобы связать его с происходящим. Позже достаточно было снова почувствовать тот же запах, чтобы вернуть связанное с ним воспоминание. У этих идей есть вполне серьезное нейробиологическое основание, ведь у обоняния особое отношение с памятью. В отличие от других основных чувств, обоняние связано с центрами эмоций и памяти куда более коротким путем. Когда молекулы запаха попадают в нос, они связываются с обонятельными рецепторами. Дальше сигнал поступает в обонятельную луковицу, а затем передается в несколько областей мозга. Среди них миндалевидное тело, участвующее в обработке эмоций, и структуры, связанные с гиппокампом, центром формирования памяти. У других органов чувств путь устроен сложнее. Зрительная, слуховая и большая часть сенсорной информации сначала проходят через таламус, своеобразный распределительный узел мозга. У обоняния такого промежуточного этапа нет. Именно поэтому знакомый запах способен так быстро вызвать эмоции и воспоминания. Особенно хорошо закрепляются запахи, сопровождавшие эмоционально значимые события. Спустя годы похожий запах может снова активировать элементы этой нейронной сети и неожиданно вернуть давно не вспоминавшийся эпизод.
6: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент Владимир Путин заявил о готовности России к сотрудничеству и восстановлению отношений с европейскими соседями. У Москвы нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы, заверил российский лидер в ходе заседания военно-промышленной комиссии. По его словам, некоторые европейские лидеры открыто заявляют о подготовке к войне с Россией. Вместо того, чтобы остановиться, услышать своих граждан, они продолжают нагнетать ситуацию, сказал президент. Он отметил, что Россия готова отвечать на захваты своих судов, но призвал Запад лучше жить дружно. Минфин США вновь продлил срок действия лицензии, который выводит из-под американских санкций ведение переговоров о продаже зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл». На этот раз до 22 октября. Обновленный документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами. В последний раз лицензия продлевалась до 19 сентября. Швейцария ввела дополнительные санкции против Белоруссии. Решение принял в пятницу Федеральный совет страны. Оно вступит в силу 19 сентября. Меры приняты из-за союза с Россией. Они расширяют уже действующие запреты. Апелляционный суд Парижа отложил до 26 ноября рассмотрение жалобы Жерара Депардье по делу о предполагаемом изнасиловании актрисы и танцовщицы Шарлотты Арну. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на источники. Информацию подтвердил «Франс-Инфо» адвокат актера Давид Оливье Каминский. Слушание по апелляции состоялось 17 сентября в закрытом режиме. Депардье на заседание не пришел. Защита добивается прекращения дела. Если апелляционный суд отклонит апелляцию, дело будет передано в уголовный суд. Процесс тогда начнется в 27-м году. Актеру грозит 20 лет лишения свободы. Новости на Business FM. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ингосстрах перечислил пострадавшим селлер Амазона более 8 миллиардов рублей. Речь о тех, чьи товары были уничтожены на складах Самарской области Махачкале и Адыгее. Что рассказывают селлеры и покроет ли в итоге страховка их потери? Производителя золотого пломбира «Лакомки и Монарха» просят признать банкротом. ФНС подала заявление в отношении компании «Русский холод» в Алтайский арбитраж. Чем связаны проблемы компании? Насколько заметным для рынка мороженого станет ее возможный уход? Инвестиции в редкие коррекционные автомобили за последние 10 лет опередили по росту стоимости динамику биржевых индексов, депозитов и золота, подсчитали в Solid Инвестиции. Однако эксперты призывают быть крайне осторожными в таких вложениях. Подробности на Business FM. Что говорят селлеры на Озоне о первых страховых компенсациях? Ингосстрах, страховой партнер маркетплейса, заявил, что завершил первую волну выплат. В общей сумме было перечислено более 8 миллиардов рублей. Селлеры отмечают, что эти выплаты полностью потери не компенсируют, но они надеются на следующие транши. Они также напоминают, что с 5 октября Озон повышает тарифы на страховку. Валерий Убадоев продолжит.
16: В рамках первого денежного транша страховые выплаты пришли тем продавцам, чьи товары пострадали на складах в Самарской области, Махачкале и Адыгее в результате атак беспилотников. Это примерно 90 тысяч селлеров. Однако перечислены были еще не все средства. Как заявили в Озон, вторую часть выплат Ингосстрах перечислит, когда на складах завершится инвентаризация и страховая получит от маркетплейса точные данные о пострадавших товарах и ущербе. Селлер из Омска Алексей продает на маркетплейсах трикотажные изделия. Он оценил ущерб на Озон примерно в 1,5-2 миллиона рублей. На складе в Самарской области на момент атаки беспилотников у него была отключена страховка, но компенсация за потери с других складов, по его подсчетам, потенциально могут покрыть ущерб почти полностью. Однако из-за того, что инвентаризация не до конца завершилась, у Алексея продолжают брать деньги за страховку, скорее всего, уже полностью утерянного товара.
13: Как говорят другие селлеры, в принципе, у Озона выплаты намного лучше, чем это сейчас у ВБ. Я понимаю, ВБ-то платит со своих средств, а Озон платит со средств Ингосстраха. Единственное, что меня возмущает, это то, что 22 августа Самару долбанули и до сих пор по сегодняшний день с меня берут за стоимость страховки за этот склад каждый день. Я в Озон отправил сообщение, говорю, а почему так? Они говорят, мы все пересчитаем, как только проведем инвентаризацию. Я говорю, ну какую там инвентаризацию проводить, там полностью склад в Самаре выгорел. Ну вот, обещали пересчитать.
16: Также опрошенные нами селлеры обращают внимание на то, что Озон в разы повышает плату за страховку. Сейчас продавцы платят 0,115% в день от стоимости товара, который хранится на складах или перемещается между ними. А с 5 октября селлеры начнут платить 0,838% в день. И хотя логика расчетов тоже изменится, ожидается, что платить в конечном итоге придется больше. В конце июля Озон в одностороннем порядке активировал страховку у своих селлеров. От нее можно было отказаться, но заметили это не все. Действительно, приходящие компенсации – это хорошо, но некоторые продавцы все равно насторожились. Продолжает селлер на Озон и Wildberries Мария. Она продает товары для праздников.
14: Они подключали промо-периоды. От Озона уведомления приходят каждый день в очень большом количестве. Мы как раз попали. Бесплатный период не закончился, начался платный, и мы его просто не заметили.
15: Теперь на какую сумму вы рассчитываете?
14: Если это будет, то это будет, конечно, приятно, но мы ни на что конкретно не рассчитываем, не опираемся. Если все сейчас взять, максимально сейчас ущерб по Wildberries, по Озону, мы понимаем, что ни одна страховая компания не покроет весь этот ущерб. Поэтому пока, видимо, это политическое решение платить. Что будет дальше, никто не знает.
16: Также для комментария мы связались с селлером Артемом, который продает на маркетплейсах электронику. Выяснилось, что он временно ушел с Озон. О причинах рассказывает сам Артем.
17: Со времен первого удара я с Озоном не работал. В первую очередь, на тот момент была еще неопределенность со страховыми выплатами. Второй момент, который мне не понравился, это размещение товаров не на складах Озон, а принудительно на ПВЗ. Мне не понравилась эта идея тем, что сотрудники ПВЗ могут подменить товар, либо его украсть. Мне проще перейти на другие маркетплейсы, что я и сделал, где поспокойнее. У меня своя уже база покупательская, и мне хватает заказов на данный момент.
16: Но у большей части опрошенных нами селлеров проблем с компенсациями от Озон не возникло. Да, пока что сумма не покрывает все потери, но площадка обещает все возместить, говорит селлер Эмиль. Он продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары.
18: По каждому складу ситуация разная. Вот, допустим, склад, по-моему, Самара, нам компенсировали 40 тысяч рублей. Мы потеряли на этом складе 200 тысяч рублей. Компенсировали чуть меньше, чем закупочная цена. То есть компенсация есть, но она не полностью покрывает все убытки, которые были. По нашим ожиданиям, сумма должна была быть выше, но, опять же, довольствуемся тем, что есть. Плюс они говорят, что инвентаризация до конца не произведена еще. Поэтому ситуация, если мы говорим с Озоном, она благоприятная. То, что было застраховано, выплачивается. Если сравнивать с Валберисом, это, конечно, небо и земля.
16: В пресс-службе РВБ, однако, сообщили, что третий этап выплат пострадавшим продавцам Валберис начнет проводить с 1 октября. Ожидается, что компенсации получат более 200 тысяч селлеров. В компании также подчеркнули, что это самый массовый этап выплат с момента атак беспилотников, а такие меры стали возможны в том числе благодаря решениям государства. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
5: Русский холод банкротят. ФНС подала иск о признании несостоятельным производителя мороженого «Лакомка» и «Золотой пломбир». Ранее о намерении обанкротить «Русский холод» заявляли кредиторы компании. Подробности у Михаила Задорожного.
10: Четвертьвековая история «Русского холода», похоже, подходит к концу. Компания была основана в 1999-м тремя московскими предпринимателями, которые купили завод «Алтайхолод» в Барнауле и начали выпуск мороженого. Несколько лет это был региональный игрок. В середине нулевых «Русский холод» построил завод в Подмосковье. По оценкам аналитиков, к 2013 году компания вышла на третье место среди российских производителей мороженого с объемом выпуска свыше 40 тысяч тонн, а затем начался спад. В прошлом году, по данным «Союз молока» и «Эстрада консалт», «Русский холод» скатился на 10 место. Производство сократилось до 15 тысяч тонн, что на четверть меньше показателей 2024 года. При этом рынок мороженого в последние годы рос, но в основном за счет лидеров, продолжает гендиректор Национального союза производителей молока «Союз молоко» Артем Белов.
19: Весь прирост рынка мороженого, который был последние 5-7 лет, а рынок рос очень динамично в некоторые периоды, за исключением, может быть, текущего года и прошлого года, темпы достигали двухзначных значений и росли прежде всего крупнейшие игроки на этом рынке. А крупнейшие игроки росли, а цены тоже подрастали, но в этом году, например, цены на мороженое выросли примерно на 1,2%. Это примерно в 4 раза ниже, чем уровень продовольственной инфляции по итогам 8 месяцев, который составил 5,5%.
10: С мая этого года «Русский холод» остановил поставки продукции и начал аудит бизнеса, сообщало издание Ассоциации «Союз молоко» со ссылкой на письмо гендиректора компании. Из письма следует, что группа ранее привлекала заемное финансирование, а рост ключевой ставки повысил стоимость обслуживания долга. О том, на что «Русский холод» брал кредит, рассказывает Дмитрий Докин, председатель совета директоров крупнейшего в Средней Азии производителя мороженого «Шинлайн».
20: Они начали строить вторую фабрику после Барнаульской в Москве, поселок Октябрьской. Им нужны были деньги. И вот тогда, в 2004 или 2005 году, я уже не помню точно, они обратились к одному из алтайских бизнесменов, поскольку, выходцы, первая фабрика была в Барнауле, Терентию Александру Васильевичу, и тот им дал деньги за определенный процент, так сказать, акций в компании. Но поскольку Александр Васильевич долгое время находился депутатом Госдумы, то в году 2024 он попросить, что он должен продать свою долю, и, соответственно, они взяли под это кредит. 2024 год ознаменовался тем, что была высокая ставка Центробанка, и вот она к осени чуть ли не 24% была, плюс еще процент коммерческого банка, это было 30%. И вот это именно кредитная нагрузка, которая еще давала процент по кредитам около 2 миллиардов и сказала все это негативные последствия.
10: Среди кредиторов «Русского холода» Сберта, банк, Альфа-банк, а также инвестгруппа «Фордвинд», которая в мае заявила о планах инициировать банкротство «Русского холода». Тогда же акционеры говорили о планах по ликвидации компании. Были также сообщения, что инвесткомпания А1 готова выкупить долги группы, но до сделки дело не дошло. О перспективах «Русского холода» рассуждает гендиректор «Стреда консалтинг» Алексей Груздев.
21: Компания на продажу была выставлена давно, много кто присматривался, но судя по тому, что сейчас происходит, и все-таки и банк, и кредиторы уже начали подавать на банкротство, видимо, ни с кем не договорились.
22: А как видите дальнейшую судьбу «Русского холода», что с брендами будет?
21: Все сценарии возможные, могут попробовать распродать по частям, могут попробовать реанимировать, реструктурировав долг. Вариантов много. Здесь вопрос уже работы комитета кредиторов и конкурсного управляющего.
10: «Русский холод» известен тем, что был одним из первых российских производителей мороженого, который освоил экспорт. Компания пыталась закрепиться на рынках Китая, Монголии и Вьетнама. 2 года назад «Русский холод» похвалил вице-премьер Дмитрий Патрушев, цитата: «Хороший продукт, его любят за рубежом, особенно в Китае». Но экспорт производителю «Лакомки» тоже не помог. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: OpenAI запустила чат GPT прямо в Microsoft Word. И помощник доступен на всех тарифах, включая бесплатные. Он работает в боковой панели редактора и может создавать черновики из заметок, сокращать и переписывать выделенный текст, проверять его на ошибки, объяснять сложные фрагменты и менять структуры и форматирование документа. Установить расширение можно из Microsoft Marketplace. После этого значок ChatGPT появляется в интерфейсе Word, а для начала работы достаточно войти в свою учетную запись ChatGPT. Говорит Роман Душкин, эксперт в области искусственного интеллекта, автор и ведущий YouTube-канала «Душкин объяснит».
0: Обыватель, который получил инструменты, он думает, что вот эти вот все компании, бигтехи такие сидят, думают, как бы улучшить жизнь нашему маленькому человеку, вот дадим ему модели, чтобы он работал. Но на самом деле это побочный эффект. Бигтех делал новые средства производства, потому что программисты, люди очень ленивые. Мы любим измышлять концепции, а вот реализовывать их в коде, ну это такое очень примитивная деятельность. Почему бы не поручить это Copilot'у? И вот раньше Copilot, он был устроен в виде автодополнения кода. Сейчас это просто сидит агент на большой языковой модели. Ему сделали обвязку, добавили контекстное расширение, память добавили. Откуда взялся термин вайп-кодинг? Программист сидит и пишет: «Реализуй мне какую-нибудь функцию». И потом берет чашечку, идет за кофе. А теперь любой человек, который пользуется текстовым редактором или Excel, или PowerPoint, он будет также не вайп кодить, а вайп выполнять свою деятельность. Он будет говорить: «Напиши мне эссе». И Copilot будет писать ему эссе. Те, кто работает с текстом и просек фишку, уже давно этим пользуются, но не в виде штатного помощника в офисе, а в виде агентов, которые делают сами.
5: Роман Душкин, эксперт в области искусственного интеллекта, автор и ведущий YouTube-канала «Душкин объяснит». Ранее ChatGPT был интегрирован в Excel и PowerPoint, а теперь очередь дошла до Word.
1: Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес FM».
2: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства.

0: Для игры в дворовый футбол, можно так сказать. И это очень сильно описывает то, что мы хотим рассказывать про локальное сообщество, про какие-то низовые инициативы, про любительский футбол. И также для нас тоже очень важно было, что это такая метафора коробки, в которой мы складываем определенные истории. У нас даже в Ферстиле есть печати. Из каждого города, в котором мы побывали, каждой стране, о которой мы рассказываем. И для нас это такая посылка вот в большой мир для нашего читателя. А по поводу аналоговости, наверное, в мире вечного думскроллинга, вертикального формата и безумного совершенно потока информации, в котором ты теряешься, который тебя в какой-то мере душит, нам показалось очень важно сделать что-то, что ты можешь потрогать физически, к чему ты можешь вернуться, что ты можешь почувствовать запах газеты и, в принципе, прикоснуться в самом прямом смысле слова к чему-то важному.
1: Интересно, да, что снова хочется печатное издание держать в руках. У меня так точно, и с пластинками так же.
0: Мне кажется, я никогда не отходила от этой аналоговости. И даже в рамках моей работы я очень люблю работать с музейными фондами, с аналоговым искусством. И очень тяжело мне дается digital art и все, что так или иначе связано с цифрой. Поэтому лично для меня этот печатный медиум, он всегда был очень важен, вне зависимости от темпа ускорения нашей планеты и наших жизней.
1: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кир Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пончареев. А сейчас строго по делу гость Бизнес FM, акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина.
2: Строго по делу с Ильей Капелевичем.
4: Здравствуйте, у нас в студии Евгения Гладкина, акционер и член совета директоров фабрики Федоскина. Федоскина, по крайней мере, для всех, кто хотя бы застал времена до 90-х, конечно, Федоскина, Палих,
5: Мстёры, Халуй.
4: Да. Во-первых, мы, да, нам про это рассказывали, во-вторых, действительно, в большинстве домохозяйств какие-то эти предметы имелись.
5: Безусловно, мы выросли на шкатулках Федоскина, на панно Федоскина, по крайней мере, в моем детстве антураж, помимо ковра, который висел на стене, обязательно в воспоминаниях присутствуют разные всякие сюжеты сказок, федоскинские мотивы, которые, соответственно, украшали интерьер и создают некое такое теплое воспоминание о тех временах.
4: Ну, в 90-е все как-то порушилось, да, хотя на Старом Арбате иностранцам продавали все, что угодно, за какие угодно деньги, за один и тот же предмет. Что произошло с 90-х по начало 20-х? Я сразу скажу, что вы с мужем занялись этим как бизнесом в 22-м году. А что происходило с Федоскина все эти годы?
5: Вы правы, что, наверное, самые сложные времена наступили в 90-е, и в последующем, если другие какие-то направления бизнеса в стране, наоборот, расцветали, то что касается народных художественных промыслов и конкретно Федоскина, наша фабрика старалась как бы сохранить своими силами то, что было, но так как не применялись какие-то более новые современные схемы и продаж, и идеи с точки зрения продукта, и аналитика рынка, ну и так далее, то есть с точки зрения управления не было какой-то такой новой, необходимой струи, которая сможет сделать так, чтобы этот бренд стал популярен. Да и, собственно, давайте вспомним, что в 90-е и в начало нулевых было не модно любить все русское. Нам всем хотелось что-то такое, что за бугром, а что-то свое, это значит равно плохое. И вот на этом культурном, можно сказать, таком феномене мы жили долгие-долгие годы. И, конечно, сейчас я считаю, что наступили в хорошем смысле золотые времена для наших отечественных российских брендов.
4: Вы сказали «наша фабрика». С каких пор она ваша?
5: 2022 год, март. И вот именно в этот момент, когда многие принимали какие-то важные решения для себя. Кто-то уехал, кто-то инвестировал деньги, наоборот, в свое русское. И мы с моим супругом приняли решение на торгах приобрести фабрику лаковой миниатюры с историей. Вот в прошлом году мы отметили 230 лет.
4: В 22-м году это все еще было государственное, да?
5: Это был последний промысел, который был выставлен на торги, именно государственный промысел.
4: Наверняка, так сказать, условия

0: нормы были не только сумма денег, но и какие-то обязательства дальнейшие по обустройству, возрождению?
1: Безусловно, это и определенные обязательства по сохранению, по возрождению, я бы даже сказала, потому что мы, например, когда пришли, на фабрике работало порядка официально 30 художников, но 20 из них фактически были мертвыми душами, которые числились. Реальных художников было около 10. На сегодняшний момент реальных художников на фабрике около 100.
0: Было 10, стало 100. Я правильно понимаю, что все равно каждый предмет Федоскина – это ручная работа?
1: Абсолютно. От начала
0: там
1: и до конца.
0: Нету вот этого принта и печати, и размножения никакой.
1: Абсолютно.
0: Вот этой автоматизации нет и не планируется.
1: Абсолютно.
0: Но они повторяются? Или каждая новая шкатулка будет новой?
1: На самом деле, безусловно, есть шкатулки, которые мы повторяем. Но сказать, что они повторяются, невозможно, потому что невозможно написать точно такую же шкатулку. Все равно будет немножечко по-другому рука расположена, или листва, или какие-то элементы, которые будут отличаться. Более того, каждая шкатулка имеет свой номер, она проходит художественный совет, и далеко не все шкатулки мы на художественном совете можем одобрить. И нет таких работ, которые, знаете, ну, как будто бы там тяп-ляп, и вот, и где-то там на Арбате продается.
0: Про Арбат, давайте поговорим чуть-чуть, это важно. Да.
1: Это очень важно, потому что сегодня большое количество на рынке представлено подделок Федоскина. Кто-то подчеркивает, что это Федоскина, хотя это не является Федоскина. Кто-то просто завуалированно говорит, что это сделано художниками Федоскина или по мотивам Федоскина. Но проблема главная заключается в том, что все подделки, в основном все подделки, на процентов 90, наверное, это очень некачественные, страшные работы, которые просто порочат наш имидж в первую очередь.
0: А они как их делают? Чем
1: чаще всего это печать. Ну, самая простая история. Это наклейка.
0: Это наклейка. Это вообще не роспись.
1: Сначала, да, самая вот такая совсем простой вариант подделки – это наклейка, покрытая лаком. Второй вариант – это, собственно, тоже такая же наклейка, но более технологичная, и обывателю сложнее отличить от настоящей живописи. Есть и настоящая живопись, но она такая примитивная, она такая, ну, я бы не побоюсь этого слова, даже страшная, знаете, как будто в детском саду кто-то там попытался что-то там, точка, точка, запятая, и вот как будто бы уже тройка лошадей получилась.
0: Настоящий федоскинский продукт сколько должен прожить?
1: На самом деле нету срока годности у шкатулки Федоскина. Они сделаны из папье-маше. Если дерево может от влаги, от, наоборот, сухости как-то вести, оно может рассыхаться, могут появляться трещины, то что касается шкатулок Федоскина и папье-маше, за счет того, что и происходит навивка, за счет того, что происходит варка в чане с льняным маслом, потом просушка в печах, там нету стыков вообще, то есть мы навиваем полностью всю шкатулку, то есть они все цельные. И шкатулку Федоскина даже можно опустить в кипяток, и с ней ничего не произойдет. Понятно, что если действительно они будут где-то в каких-то ужасных условиях храниться, то рано или поздно может что-то произойти. Но вот какие-то такие точечные истории, когда попала вода, либо очень влажный воздух. Кстати, наша шкатулка одна про влажный воздух. Прилетаю в отель на Мальдивы и вижу, стоит наша шкатулка прямо на ресепшене. Оказывается, клиенты дружат со владельцем. Мы подарили, это было очень-очень приятно, что вот по всему миру в тех или иных местах ты видишь свой продукт.
0: Сколько шкатулок в год вы выпускаете?
1: За последнее время мы достигли цифры где-то около 150 шкатулок в месяц, потому что наше производство не позволяет штамповать эти шкатулки. У нас ручной труд. У нас одна шкатулка производится от 4 до 6 месяцев. Один художник пишет в среднем одну шкатулку в месяц. Почему еще говорят, почему они такие дорогие? Ну, потому что только художник пишет одну шкатулку в месяц, а помимо этого художника, там сколько человек еще участвует в создании?
0: Тогда где же здесь бизнес? Потому что бизнес подразумевает масштабирование. Вы так и будете 1800 в год выпускать? Или все-таки наряду с первой линией, абсолютно ручной, могут быть какие-то вторые, третьи, какие-то видоизменения? Но, в общем, все-таки тиражирование в хорошем смысле бренда, потому что это бренд.
1: Что касается нашего продукта, изначально Федоскина 230 лет назад начинали с прикладных вещей. Это были козырьки, сначала, потом табакерки. И табакерки не просто были для того, чтобы нюхать табак, но еще и для того, чтобы как смс-ки тогда закладывались во второе дно записочки, и на балу таким образом люди переговаривались. А потом наступили те времена, когда мы стали делать в большей степени предметы искусства, потому что в какой-то момент шкатулка, она стала не для того, чтобы хранить в ней украшения, а в большей степени как предмет, который украшает и задает определенную такую философию пространству. А сейчас же мы планируем еще дополнительно производить то, что сможет нравиться людям и носить более прикладной характер. О чем идет речь? На сегодняшний момент мы производим, например, салфетницы, которая украшает пространство, является таким арт-объектом, и уже можно ей пользоваться.
0: А там тоже вручную роспись?
1: Конечно.
0: Или все-таки это уже принты?
1: Нет. Что касается принтов, в эту сторону мы тоже двигаемся, но двигаемся не в сторону напечатать на шкатулке, например, а в сторону напечатать, например, на ткани наши классические сюжеты, либо адаптированные сюжеты. Мы делаем шелк платки. Мы делаем твилли. Это такая лента, которую можно и на волосы, и на сумки сейчас очень модно носить. И есть масса знаменитых мировых брендов, которые, соответственно, являются, ну, скажем так, предметом желания многих женщин. И мы стараемся в своих продуктах из шелка, из натурального шелка тоже отразить те тенденция в мире моды, чтобы это было, с одной стороны, про Федоскина, с другой стороны, модно и желанно со стороны женщин. И это уже то, что может быть напечатано, и то, что может носить, ну, такой характер массовости. Мы делаем новый продукт, достаточно популярный за последнее время, это косметички с тройками лошадей и с Красной площадью. Помимо этого, мы идем в сторону бижутерии и планируем вот сейчас у нас как
0: вот
1: раз...
0: Вот я вижу на вас серьги.
1: Да, серьги.
0: У нас сюжетом.
1: Сюжетом. Это балет, посвященный сюжет Большому театру и балету. И на самом деле у нас уже было несколько коллабораций с ювелирами нашими российскими. Мы делали вставки из папье-маше в изделия ювелиров. Это были и среднего сегмента серебро, и очень лакшери, дорогие, за несколько миллионов рублей. Это были коллаборации. Мы продолжаем, на самом деле, активно участвовать в разных коллаборациях. Для нас это очень интересно. Но помимо этого, нам было интересно делать такой продукт, который, с одной стороны, будет более доступный, с другой стороны, эксклюзивный с точки зрения того, что вставки точно так же все штучные, они все в единственном экземпляре, они все из папье-маше и с живописью, они точно так же проходят художественный совет, имеют номер, имеют авторство определенного художника. И это то, что...
0: Ну, чем тогда стать дешевле?
1: Размера. За счет размера. Одно дело сделать шкатулку, да, а другое дело сделать маленькую вставочку. Конечно, и с точки зрения количества материала папье-маше, потому что ценность шкатулки не только в живописи. Просто многие думают, что это в живопись, только нет. Сама шкатулка, сделанная из папье-маше, она сама по себе уже является предметом искусства, потому что это сложный процесс, и все делается вручную, вплоть до петелек, которые соединяют крышку с основанием, делается вручную из латуни. Наши мастера сами выгибают, потому что невозможно найти готовые петельки. Настолько вот все у нас миниатюрное и аккуратное.
2: Строго по делу на Business FM.
3: С акционером фабрики Федоскина Евгенией Гладкиной беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
2: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
4: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
2: Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер Geely Cool Ray в новой комплектации Sport от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. geely-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдинг. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Новозеландский физик Эрнест Резерфорд – один из самых уважаемых ученых мирового уровня. В 1898 году он открыл альфа- и бета-излучение, а 5 лет спустя доказал свою теорию о преобразовании элементов в процессе радиоактивного распада. Но самой известной работой Резерфорда считается доказательство существования ядра и электронов в атомной структуре и разработка планетарной модели атома. Кстати, это открытие он совершил уже после того, как получил Нобелевскую премию. Когда в 1908 году физик узнал о присуждении ему премии, он заявил: «Вся наука – либо физика, либо коллекционирование марок». По иронии, в 2008 году портрет Резерфорда поместили на почтовую марку Новой Зеландии, а заодно и на банкноты номиналом в 100 новозеландских долларов. Культ наличности на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Кремле вновь отвергли слухи о подготовке скрытой мобилизации после выборов. «Таких планов нет», — сказал RTVI пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg о намерении Москвы призвать к концу года еще 300 тысяч человек, причем в отличие от 2022 года, не объявляя об этом официально. Ранее Владимир Путин заявил, что в настоящее время нет сценария, требующего мобилизации. Он назвал сообщение об этом информационной атакой противника перед выборами в Госдуму. Владимир Путин оценил долю современного вооружения в ракетных войсках стратегического назначения более чем в 90%. В ходе заседания военно-промышленной комиссии президент отметил, что российская армия и силовые структуры должны быть готовы быстро и эффективно ответить на потенциальные внешние угрозы, которых, по его словам, меньше не становится. Особое внимание в новой госпрограмме вооружений будет уделено развитию беспилотников. Среди безусловных приоритетов Путин назвал укрепление ядерной триады. Минюст признал иноагентом режиссера Андрея Звягинцева. Его фильм «Возвращение» 2003 года получил 2 Ники – 2 золотых львов и 2 золотых орлов. В 2014 году «Левиафан» удостоился «Золотого глобуса» как лучший фильм на иностранном языке и номинации на «Оскар». В 2017-м фильм «Нелюбовь» получил приз жюри Каннского фестиваля. Последняя картина Звягинцева «Минотавра» удостоена Гран-при Каннского фестиваля. С 2022 года режиссер живет во Франции. Правительство Германии намерено ввести скидку на бензин и установить потолок цен на топливо в стране. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, сейчас канцлер Фридрих Мерц и вице-канцлер Ларс Клинберг обсуждают способы, которые позволят снизить стоимость топлива. Две меры должны вступить в силу одна за другой. Скидку на бензин по возможности введут с 1 октября за счет понижения энергетического налога на горючее, а ограничение цен не позднее 1 января. Новости на Business FM. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия, Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Учитывая то, что это компания из недружественных стран, так Кремль прокомментировали указ президента о передаче российских активов Ашан, Истле и бывшей Леруа Мерлен во временное управление никому неизвестной ЛЕВ Менеджмент. Кто и что за этим может стоять? Сервис доставки готовых рационов Level Kitchen планирует банкротство, сообщает Коммерсант. Эксперт указывает, что этот рынок снижается и растет конкуренция с продуктовыми офлайн-ритейлерами, которые предлагают готовую еду с доставкой.
6: И в Таиланде вспышка ковида. За месяц там выявили 65 тысяч случаев, умерли 26 человек. По данным СМИ, среди заболевших десятки россиян. Что рассказывают жители и чем сейчас характерен этот вирус? Подробности на Business FM. А сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гость Business FM, акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина.
4: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
0: Пора спросить, сколько стоят настоящие шкатулки Федоскина?
1: Шкатулки Федоскина стоят от 30-50 тысяч рублей и выше. Большие ларцы со сложной живописью могут стоить порядка 700-800 тысяч рублей. И это то, что, ну, является действительно настоящим таким культурным наследием. То, что даже вот простая маленькая шкатулка, на мой взгляд, это то, что остается с нами навсегда. То есть, когда мы дарим человеку шкатулку на день рождения, по случаю окончания школы, на рождение ребенка, например, да, эта шкатулка, она... Потому что другие предметы, они в конечном итоге теряют свою актуальность, выбрасываются, ломаются. Шкатулка, она остается с нами и передается по наследству. И это, на самом деле, очень ценный, на мой взгляд, ну, такой, знаете, возможность купить то, что действительно сохранится надолго.
0: А сколько стоят подделки на Арбате? Вы же
1: подделки не только на Арбате. У нас есть маркетплейсы сейчас. Борьба главная идет и с ними тоже.
0: Конечно, да. Уже Арбат это прошлый век, все верно.
1: Да, собственно, 1000, 2000, 3000, 5, 10 разные цены. Зависит от качества.
0: От наглости.
1: Не от наглости даже, от качества подделки. Потому что более сложные, видно, что вот человек продает подделку, которую достаточно сложно отличить, особенно простому человеку, конечно, она подороже. Если это откровенная наклейка, то, конечно, она будет стоить там несколько тысяч рублей. У меня был случай совсем недавно, и мне так настолько, знаете, бывает неудобно даже сказать человеку, что это подделка. Обратился один мой знакомый и говорит, моя жена едет сейчас на гастроли, и, конечно же, мы решили купить шкатулки Федоскина в подарок вот всем, кто будет, соответственно, с ней пересекаться в рамках этой программы. И мы заказали, мы думали, что тебя беспокоить? И заказали, купили несколько шкатулок и присылает мне фотографии. И мне просто даже и сказать, ну, не хочется расстраивать человека, что это не мои шкатулки, что это ужасно выглядит, что это, ну, настолько даже в какой-то степени позорит фабрику. Но такое происходит периодически. Периодически люди, с одной стороны, мы пиарим активно Федоскина, мы рассказываем и стараемся, чтобы особенно подрастающее поколение узнали про нас. С другой стороны, конечно же, те люди, которые нас подделывают, они откровенно, прямым текстом нам говорят спасибо вам большое за это, потому что вы вкладываете деньги в то, чтобы про Федоскина заговорили, а мы на этом зарабатываем.
0: Ну, слушайте, я вам сейчас расскажу. Мы там где-то год назад рассказывали такую историю, к нам многие обращались. Люди вяжут платки из козьей пуха, шерсти, не могу сказать точно, продают на маркетплейсах под названием «Оренбургский пуховый платок». И появился правообладатель, который стал их всех, так сказать, штрафовать. Они тоже не понимают, а чем их платок отличается от вот такого фирменного оренбургского. Они все делают то же самое. Просто пример. Потому что борьба за бренды, она началась. И это такое явление, которое, ну, такое конфликтное. А что делать? А вот есть те мастера, которые, ну, в принципе, делают достаточно качественный продукт. И именно они пишут Федоскина.
1: Они не могут писать Федоскина. В том-то и дело, что они не могут ставить клейму
0: Федоскина.
1: Делают
0: Федоскин. Стили, потому что каждая из четырех стили... основных школ, а мы же знаем, там, Палех.
1: Да, Федоскина, все, да. И Федоскина является
0: Федоскина, тройка.
1: Родоначальником, да. Родоначальником лаковой миниатюры. И Палех, Халуй, Мстеры, они все чуть позже стали заниматься производством шкатулок. И, конечно, нас отличает очень сильно сама техника. Если Палех, например, это плоскостная живопись, то есть у них в стиле иконописи, они изначально писали иконы, а потом были вынуждены просто переориентироваться, так скажем, исходя из ситуации, вот, то мы всегда писали миниатюру реалистичную. Такое ощущение, что это как будто бы фотография, то есть как будто бы человек как живой, да, это объем, это многослойность. мы единственные пишем маслом. И самое интересное, что когда приходишь в музей, ну, например, в наш музей народных художественных промыслов, либо музей при фабрике, то по шкатулкам можно прочитать историю нашей страны. То есть Федоскина как будто бы, как вспышка фотоаппарата, отражала определенные события, которые происходили в тот или иной момент. Это политические деятели, это полет Гагарина в космос, это абсолютно 9 мая. То есть это постоянное отражение всего происходящего. И долгое время не было отражение происходящего, в основном копировали. Сейчас наша задача в том числе создавать те сюжеты новые, которые будут отражать новые современные процессы, которые происходят с нами. Да? Вот, например, вчера я шла по улице и увидела, как два робота-доставщика едут по улице. И вспомнилось, что мы уже написали такую шкатулку, на которой робот доставляет, кому-то везет, соответственно, по улице, а рядом идет человек, тоже доставщик, с большим рюкзаком. Вот. И мы таким образом стараемся тоже отражать, чтобы через 100 лет, когда наши будущие поколения пришли в музей, они могли понять, чем мы вообще жили, что для нас было важно, ценно, что нас окружало. Тройка лошадей 200 лет назад была, а сегодня у нас уже совсем другие вокруг процессы происходят у нас вот у всех.
0: А что люди больше покупают? Современное или то, что как раз историческое, с историческими сюжетами?
1: Наверное, больше покупают исторические сюжеты, они более как будто бы, ну вот, раскручены, так скажем, но мы не так много и делаем современных. Очень сложно сказать, вот что больше покупают, потому что мы 50% создаем тех сюжетов, которые были созданы до нас. То есть минимально 50% мы должны обязательно, это наша обязанность, создавать тех сюжетов, которые зарегистрированы были когда-то давно. Мы можем пополнять этот перечень вот этих сюжетов, и мы этим занимаемся. Периодически мы выставляем на Большой художественный совет новые сюжеты, новые какие-то интересные решения. Ну, например, там у нас девушка, которая делает селфи. Даже такие уже идут сюжеты. И у нас классная была коллаборация с компьютерной игрой, очень, я считаю, эффективная с точки зрения и продаж, и с точки зрения популяризации среди молодежи. Для нас это одно из важнейших направлений — популяризировать среди молодежи, потому что про Федоскина те, кому 20-30 лет, никто не знает, а те, кому 10, тем более. И у нас была коллаборация с компьютерной игрой Atomic Heart, и я не знала, на самом деле, ничего про эту игру до тех пор, пока мы не сделали коллаборацию. И сначала мы интегрировали их компьютерного героя в сюжеты Федоскина. Ну, например, едет тройка лошадей, а там сидит герой компьютерной игры. Или балет и танцует, значит, в пачке главная героиня этой игры. На самом деле это удивительно, но благодаря этой коллаборации очень многие подростки на нас обратили внимание. Более того, даже мой сын, когда узнал, что мы делаем коллаборацию с этой игрой, он был настолько поражен, настолько воодушевлен. Они с ребятами эту тему обсуждали, что вот так вот здорово. А тот художник, который писал эти сюжеты, он наладил свои отношения со своим зятем, только благодаря тому, что зять, значит, фанат этой игры, и вот они на этой почве, у них появилась какая-то
0: общая тема,
1: да. И компьютерная игра потом интегрировала наши шкатулки как артефакты в саму игру. И очень удачно получилась коллаборация, я считаю.
0: А вот это 50% вы должны все-таки выпускать продукции с историческими сюжетами. Это скорее, так сказать, бремя вот для вас сейчас, ну, как для бизнеса? Или все-таки это и пользуется на традиционном способе?
1: Конечно, это пользуется. Мы не воспринимаем это как бремя и считаем, что возрождение и сохранение – это одна из важных частей нашей жизни внутри Федоскины. И здорово, что есть это обременение на самом деле. Это мы не относимся к этому как к обременению.
2: Строго по делу на Business FM.
3: С акционером фабрики Федоскина Евгенией Гладкиной беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
2: Реклама. Стиль. Характер.
7: Динамика. Городской кроссовер Geely Cool Ray в новой комплектации Sport от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. geely-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдинг. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
9: Business FM. Инструкция по применению.
10: Показания.
9: Потребность быть в курсе в любой момент.
10: Особые показания.
9: Дефицит времени.
10: Способ применения и дозы.
9: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
10: Передозировка.
9: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
10: и, очевидно, уже в курсе.
9: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
10: Консультация с врачом не требуется.
9: «Спорт и деньги» с Кириллом Гоминским.
11: Все-таки народная мудрость – великая вещь. Поговорка «жадность приводит к бедности» в спорте тоже работает. Иронично, что речь о футбольном клубе из одного из самых богатых мест на планете – Монако, за который с 2018-го выступает Александр Головин. Моногаски провалили прошлый сезон чемпионата Франции, заняв только 7-е место, и будут играть не в Лиге чемпионов УЕФА, а в Лиге конференций, третьем по значимости европейском турнире. И если выход в ЛЧ гарантировал десятки миллионов евро, то сейчас они при победе в каждом матче смогут заработать меньше 20 миллионов. Дыру в бюджете клуба в 60 миллионов евро призовыми не залатать. Пока мы смотрели чемпионат мира, в дело вмешалась ненавистная всеми французскими клубами Национальная дирекция по контролю менеджмента, футбольная счетная палата. Ее постановление – уменьшить зарплатную ведомость на 20%. Делать нечего, нужно продавать дорогостоящих игроков, и Монако начал переговоры по трансферам Ламина Камара в Челси за 55 миллионов евро и Флориана Балагана в Эвертон за 50 миллионов. Итого 105 миллионов, которые бы спасли команду. Сделка по Балагану закрылась первой, и моногаски уже потирали ладошки. Вопрос решился. Двух лидеров продавать не хотелось, поэтому они намеренно забывали пересылать документы по Камара в Челси вплоть до закрытия трансферного окна. Челси остался без замены для ушедшего Энцо Фернандеса, а Монако без 55 миллионов. Но вот незадача. Балаган не прошел медосмотр в Эвертоне, и трансфер не состоялся. Итоговый результат – 0 в копилку клуба. Теперь встает невозможный раньше вопрос – продажа Головина. Лучше бы без хитрости и обмана. Фэрплей нужен не только на поле, но и в руководстве.
9: Спорт и деньги на Business FM.
12: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пончареев. А сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гость Business FM, акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина.
9: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
0: С прошлого года у нас тема креативных индустрий и поддержки традиционных народных промыслов вынесена на самый высокий уровень. Проходит теперь ежегодный форум креативных индустрий с участием главы государства. И про традиционные народные промыслы прямо было сказано особо. Что изменилось? Как это работает как бизнес?
1: Действительно, про нас заговорили, и это уже хорошо, потому что на всевозможных форумах нас стали приглашать, мы стали рассказывать, чем мы занимаемся, как мы выстраиваем бизнес. Ведь народные художественные промыслы – это фактически фундамент всей креативной индустрии. Это то, из чего берет свой, ну, скажем так, энергию, росток, который прорастает дальше, уходя в другие сферы креативных индустрий, будь то художники, будь то дизайнеры, скульпторы, кино, там все, да, все креативные индустрии, они должны опираться на свои корни. И вот народные художественные промыслы являются этим фундаментом, являются этими корнями, благодаря которым, вдохновляясь этим, мы делаем те или иные продукты, мы делаем те или иные проекты, фильмы, там актеры участвуют в спектаклях, ну и так далее, и так далее. И здорово, что про нас заговорили, здорово, что благодаря вот этой коммуникации, ну, например, там, нас пригласили на Питерский экономический форум, у меня завязался диалог с руководителем выставки, ярмарки, точнее, современного искусства «Блазар», мы сделали коллаборацию. То есть это все дает нам возможность вместе двигаться, вместе создавать какие-то новые проекты. Ну и с точки зрения господдержки, безусловно, когда есть за плечами такая опора, это всегда помогает фактически реализовывать свои идеи.
0: А как бизнес, это все работает или не работает?
1: Наша основная задача, чтобы Федоскина, именно фабрика Федоскина, могла жить самостоятельно без нашего дотирования, так скажем. Уже сейчас мы стали выходить в ноль, но чтобы компания зарабатывала, для этого для нас очень важно сделать креативно-туристический кластер, который планируем мы построить в селе Федоскино. Мы видим в этом большую перспективу и для самого региона, для Московской области. Это будет такая классная точка притяжения для туристов, для иностранцев, для наших граждан. Это будет возможность провести время с пользой. Не просто приехать и отдохнуть, не просто поселиться в гостиницу и, там, не знаю, ходить в бассейн, спа и так далее, но и получать культурную составляющую, культурная программа с точки зрения лекционных составляющих. Мы будем делать лекции, мы будем делать мастер-классы, мы будем делать различные программы, которые будут помогать, так как это креативно-туристический кластер, то есть не только туризм, но и возможность людям из разных креативных профессий приезжать к нам для того, чтобы повышать свою квалификацию и питаться тем самым. Вот то, что я говорила, что народные художественные промыслы — это как фундамент, это как такой корни, да, из которых прорастают другие направления творческих профессий. И для того, чтобы получить эти знания, для того, чтобы вдохновиться, как вот есть город писателей, да, или там еще какие-то другие направления, где человек творчески может приехать и создать там свой продукт. Вот мы видим, что Федоскина и наш проект, он будет очень важным, очень мощным с точки зрения и популяризации народных художественных промыслов всецело, и получение доп. Образования и возможности благодаря нам зародить какой-то новый продукт и реализовать его уже в том ключе, в котором видит тот или иной художник и артист.
0: Как с экспортом?
1: Экспорт всегда был важной составляющей нашей фабрики.
0: Понятно, это все-таки уникальный
1: продукт. Это все-таки уникальный. И это было не просто как экспорт. Шкатулки Федоскина, они всегда были, ну, такими маленькими миниатюрными послами, которые транслировали еще что-то. Потому что когда привозили, например, шкатулку в подарок, ну, там, первые лица государства через шкатулку, они могли еще...
0: Но там же сюжет.
1: Там это... сюжет. И через сюжет транслировалось что-то, что нужно было как-то усилить свою цель визита, так сказать.
0: Невербальное послание.
1: Невербальное послание. И год назад я была в Абу-Даби, попала совершенно случайно, познакомилась с очень серьезной дамой. Она является главным куратором и консультантом их местного Лувра, самым крупным коллекционером современного искусства. И выяснилось, что у нее в коллекции 50 шкатулок Федоскина. И она мечтает приехать в Россию и увидеть все, что изображено на шкатулках. Но на сегодняшний момент...
0: Тройка будет в Федоскина, настоящая.
1: Она есть.
0: Хорошо.
1: У нас можно приехать. И возвращаясь к экспорту, конечно, мы в этом направлении тоже активно продолжаем работать. Только что наши коллеги вернулись с БРИКСа в Индии. До этого ездили в Китай. А до этого мы проводили мероприятия в Италии. То есть мы по мере возможности и при поддержке государства участвуем в тех или иных крупных или некрупных мероприятиях.
0: А как вы замечаете, где больше интереса проявляют?
1: Но на сегодняшний момент, конечно, внутри страны. На сегодняшний момент.
0: Это понятно. А вот за границей, условно, в Италии, на Ближнем Востоке или на Дальнем Востоке?
1: Ну, может быть, это будет очень субъективно, но, на мой взгляд, везде.
0: Да?
1: Везде вау-эффект. Да? Неровно, вау-эффект. Нас хотят, ну, например, в Италии я проводила, делала мероприятие, посвященное Николаю Чудотворцу. Это был, собственно, рождение, Рождество, точнее, Николая Чудотворца в августе. И я взяла для этого мероприятия шкатулку Федоскина, чтобы подчеркнуть антураж. И ее тут же купили. Хотя не было цели ее продать. Это к тому, что действительно наши изделия, они у иностранцев вызывают какой-то невероятный эффект. И всем нравится, что это ручной труд. Сейчас уже все настолько стало автоматизировано, настолько все роботизировано. Очень много...
0: Что аж не верится, что действительно
1: да,
0: сделано руками.
1: Не верится, но это чувствуется. Как я сказала, можно взять шкатулку Федоскина и почувствовать, сколько в ней тепла.
0: Под занавес. Ну, мы уже назвали цены, мы рассказали, как это делается. Главный продукт Федоскина, он эксклюзивный. Главный вопрос. Продается дорогое?
1: Продается на самом деле все в равнозначных пропорциях, потому что мы стараемся... Может быть, это неправильно, конечно, но мы стараемся угодить разным клиентам с разными возможностями. И те вот, например, платки, про которые я вам рассказывала, там, косметички, это все наши попытки, в первую очередь, дать возможность соприкоснуться с брендом через те продукты, которые человек может себе позволить. И, безусловно, моя глобальная мечта, как многие когда-то хотели обязательно иметь Ролексы, моя глобальная мечта, чтобы все жители нашей страны хотели иметь шкатулку Федоскина у себя дома.
0: Настоящую,
1: конечно.
0: И дорогую.
1: Безусловно. Настоящую и дорогую, ту шкатулку, которая несет в себе ценности, традиции, наш культурный код, наши корни. Это то, что передается из поколения в поколение, и то, что ну, действительно настолько много в ней тепла, настолько много в ней какой-то русскости, что она делает интерьер всегда более живым и более теплым.
0: Ну что ж, прекрасно, спасибо. Мы поговорили сегодня о своем, о престижном, о дорогом и ручном. И у нас в гостях была Евгения Гладкина, акционер, член совета директоров Федоскина, ну, семейная пара, которая вложила свои собственные деньги в возрождение этого исторического российского бренда. Спасибо.
1: Спасибо, и я всех жду в Федоскина.
2: Строго по делу на Бизнес FM.
3: С акционером фабрики «Лаковые фигуры Федоскина» Евгенией Гладкиной беседовал главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: По данным столичного Росреестра, в январе-июле этого года в Москве зарегистрировано 78 609 переходов прав на основании договора купли-продажи жилья. Данный показатель увеличился на 4% к 7 месяцам 2025 года и сопоставим с аналогичным периодом 2024. Словом, московская вторичка по-прежнему в порядке. Так что советы Росреестра, как избежать приостановки и отказа при регистрации сделки с готовым жильем, очень своевременно. Во-первых, договором купли-продажи должны быть зафиксированы все существенные условия сделки, отсутствие которых может привести к оспариванию перехода прав. Наиболее частыми ошибками являются отсутствие цены, порядка расчетов и информации о лицах, сохраняющих право пользования объектом после его отчуждения. Скажем, о членах семьи бывшего собственника, имевших право на участие в приватизации, но отказавшихся от него. О зарегистрированных в квартире несовершеннолетних детях, оставшихся без попечения родителей и так далее. В договоре нужно указать, кто все эти люди и какие у них права на проживание в квартире. А если таких людей нет, надо четко прописать это в тексте сделки, настаивают в Росреестре. Следующий аспект – соблюдение требований к форме и содержанию договора. Например, законом установлено, что при продаже долей в праве общей собственности, если только не все их обладатели продают свои доли в рамках одной сделки, договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Нет такого? Есть основания для отказа в регистрации. Ну и традиционная история. Ошибки в заявлении на регистрацию перехода права собственности. Перед его подписанием проверьте точность паспортных данных, правильность написания адреса и кадастрового номера и так далее. Настоятельно советуют в Росреестре. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Бизнес FM.
14: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ.
15: Бывало, что национальные банки и монетные дворы, допустив ошибку в оформлении банкноты или монеты, находили в себе мужество не исправлять ее, а довести дело до конца. Сравнительно недавно в Казахстане на новых купюрах номиналом 2000 и 5000 тенге слово «банк» оказалось напечатано с другим вариантом буквы «К» в казахской версии кириллицы. Но, несмотря на протест депутатов парламента, Национальный банк Казахстана все-таки выпустил в обращение эти неправильные дензнаки, после чего их постепенно изымали и заменяли на правильные.
14: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ.
16: Сколько стоил Мигель де Сервантес? Сколько стоил Сократ? Юлий Цезарь, сын миллиардера, король, журналист.
17: Во все времена находятся люди, готовые подсчитать это чуть точнее, чем Forbes.
14: «Кошелек или жизнь» – специальный проект.
17: Уже в эфире «Бизнес FM».
14: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
18: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент Владимир Путин заявил о готовности России к сотрудничеству и восстановлению отношений с европейскими соседями. У Москвы нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы, заверил российский лидер в ходе заседания военно-промышленной комиссии. По его словам, некоторые европейские лидеры открыто заявляют о подготовке к войне с Россией. Вместо того, чтобы остановиться, услышать своих граждан, они продолжают нагнетать ситуацию, сказал президент. Он отметил, что Россия готова отвечать на захваты своих судов, но призвал Запад лучше жить дружно. Минфин США вновь продлил срок действия лицензии, который выводит из-под американских санкций введение переговоров о продаже зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл». На этот раз до 22 октября. Обновленный документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами. В последний раз лицензия продлевалась до 19 сентября. Швейцария ввела дополнительные санкции против Белоруссии. Решение принял в пятницу Федеральный совет страны. Оно вступит в силу 19 сентября. Меры приняты из-за союза с Россией. Они расширяют уже действующие запреты. Апелляционный суд Парижа отложил до 26 ноября рассмотрение жалобы Жерара Депардье по делу о предполагаемом изнасиловании актрисы и танцовщицы Шарлотты Арну. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на источники. Информацию подтвердил «Франс-Инфо» адвокат актера Давид Оливье Камински. Слушание по апелляции состоялось 17 сентября в закрытом режиме. Депардье на заседание не пришел. Защита добивается прекращения дела. Если апелляционный суд отклонит апелляцию, дело будет передано в уголовный суд. Процесс тогда начнется в 27-м году. Актеру грозит 20 лет лишения свободы. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
14: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ингосстрах перечислил пострадавшим селлер Амазона более 8 миллиардов рублей. Речь о тех, чьи товары были уничтожены на складах Самарской области, Махачкале и Адыгее. Что рассказывают селлеры и покроет ли в итоге страховка их потери? Производителя золотого пломбира «Лакомки и Монарха» просят признать банкротом. ФНС подала заявление в отношении компании «Русский холод» в алтайский арбитраж. Чем связаны проблемы компании? Насколько заметным для рынка мороженого станет ее возможный уход? Инвестиции в редкие коррекционные автомобили за последние 10 лет опередили по росту стоимости динамику биржевых индексов, депозитов и золота, подсчитали в Solid Инвестиции. Однако эксперты призывают быть крайне осторожными в таких вложениях. Подробности на Business FM. Что говорят селлеры на Озоне о первых страховых компенсациях? Ингосстрах, страховой партнер маркетплейса, заявил, что завершил первую волну выплат. В общей сумме было перечислено более 8 миллиардов рублей. Селлеры отмечают, что эти выплаты полностью потери не компенсируют, но они надеются на следующие транши. Они также напоминают, что с 5 октября Озон повышает тарифы на страховку. Валерий Убадоев продолжит.
20: В рамках первого денежного транша страховые выплаты пришли тем продавцам, чьи товары пострадали на складах в Самарской области, Махачкале и Адыгее в результате атак беспилотников. Это примерно 90 тысяч селлеров. Однако перечислены были еще не все средства. Как заявили в Озон, вторую часть выплат Ингострах перечислит, когда на складах завершится инвентаризация и страховая получит от маркетплейса точные данные о пострадавших товарах и ущербе. Селлер из Омска Алексей продает на маркетплейсах трикотажные изделия. Он оценил ущерб на Озон примерно в 1,5-2 миллиона рублей. На складе в Самарской области на момент атаки беспилотников у него была отключена страховка, но компенсация за потери с других складов, по его подсчетам, потенциально могут покрыть ущерб почти полностью. Однако из-за того, что инвентаризация не до конца завершилась, у Алексея продолжают брать деньги за страховку, скорее всего, уже полностью утерянного товара.
21: Как говорят другие селлеры, в принципе, у Озона выплаты намного лучше, чем это сейчас у ВБ. Но я понимаю, ВБ-то платит со своих средств, а Озон платит со средств Ингостраха. Единственное, что меня возмущает, это то, что 22 августа Самару долбанули и до сих пор по сегодняшний день с меня берут за стоимость страховки за этот склад каждый день. Я в Озон отправил сообщение, говорю, а почему так? Они говорят, мы все пересчитаем, как только проведем инвентаризацию. Я говорю, ну какую там инвентаризацию проводить, там полностью склад в Самаре выгорел. Ну вот, обещали пересчитать.
20: Также опрошенные нами селлеры обращают внимание на то, что Озон в разы повышает плату за страховку. Сейчас продавцы платят 0,115% в день от стоимости товара, который хранится на складах или перемещается между ними. А с 5 октября селлеры начнут платить 0,838% в день. И хотя логика расчетов тоже изменится, ожидается, что платить в конечном итоге придется больше. В конце июля Озон в одностороннем порядке активировал страховку у своих селлеров. От нее можно было отказаться, но заметили это не все. Действительно, приходящие компенсации – это хорошо, но некоторые продавцы все равно насторожились. Продолжает селлер на Озон и Вайлдберрис Мария. Она продает товары для праздников.
22: Они подключали промо-периоды. От Озона уведомления приходят каждый день в очень большом количестве. Мы как раз попали. Бесплатный период не закончился, начался платный, и мы его просто не заметили.
23: Теперь на какую сумму вы рассчитываете?
22: Если это будет, то это будет, конечно, приятно, но мы ни на что конкретно не рассчитываем, не опираемся. Если все сейчас взять, максимально сейчас ущерб по Вайлдберрису и по Озону, мы понимаем, что ни одна страховая компания не покроет весь этот ущерб. Поэтому пока, видимо, это политическое решение платить. Что будет дальше, никто не знает.
20: Также для комментария мы связались с селлером Артемом, который продает на маркетплейсах электронику. Выяснилось, что он временно ушел с Озон. О причинах рассказывает сам Артем.
24: Со времен первого удара я с Озоном не работал. В первую очередь, на тот момент была еще неопределенность со страховыми выплатами. Второй момент, который мне не понравился, это размещение товаров не на складах Озон, а принудительно на ПВЗ. Мне не понравилась эта идея тем, что сотрудники ПВЗ могут подменить товар, либо его украсть. Мне проще перейти на другие маркетплейсы, что я и сделал, где поспокойнее. У меня своя уже база покупательская, и мне хватает заказов на данный момент.
20: Но у большей части опрошенных нами селлеров проблем с компенсациями от Озон не возникло. Да, пока что сумма не покрывает все потери, но площадка обещает все возместить, говорит селлер Эмиль. Он продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары.
25: По каждому складу ситуация разная. Вот, допустим, склад, по-моему, Самара, нам компенсировали 40 тысяч рублей. Мы потеряли на этом складе 200 тысяч рублей. Компенсировали чуть меньше, чем закупочная цена. То есть компенсация есть, но она не полностью покрывает все убытки, которые были. По нашим ожиданиям, сумма должна была быть выше, но, опять же, довольствуемся тем, что есть. Плюс они говорят, что инвентаризация до конца не произведена еще. Поэтому ситуация, если мы говорим с Озоном, она благоприятная. То, что было застраховано, выплачивается. Если сравнивать с Вайлдберрисом, это, конечно, небо и земля.
20: В пресс-службе РВБ, однако, сообщили, что третий этап выплат пострадавшим продавцам Вайлдберрис начнет проводить с 1 октября. Ожидается, что компенсации получат более 200 тысяч селлеров. В компании также подчеркнули, что это самый массовый этап выплат с момента атак беспилотников, а такие меры стали возможны в том числе благодаря решениям государства. Валерий Обадоев, Андрей Гаврилов, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
26: Русский холод банкротят. ФНС подала иск о признании несостоятельным производителя мороженого «Лакомка» и «Золотой пломбир». Ранее о намерении обанкротить «Русский холод» заявляли кредиторы компании. Подробности у Михаила Задорожного.
4: Четвертьвековая история русского холода, похоже, подходит к концу. Компания была основана в 1999-м тремя московскими предпринимателями, которые купили завод «Алтай Холод» в Барнауле и начали выпуск мороженого. Несколько лет это был региональный игрок. В середине нулевых русский холод построил завод в Подмосковье. По оценкам аналитиков, к 2013 году компания вышла на третье место среди российских производителей мороженого с объемом выпуска свыше 40 тысяч тонн, а затем начался спад. В прошлом году, по данным «Союз молока» и «Эстрада консалтинг», русский холод скатился на 10 место. Производство сократилось до 15 тысяч тонн, что на четверть меньше показателей 2024 года. При этом рынок мороженого в последние годы рос, но в основном за счет лидеров, продолжает гендиректор Национального союза производителей молока «Союз молоко» Артем Белов.
5: Весь прирост рынка мороженого, который был последние 5-7 лет, а рынок рос очень динамично в некоторые периоды, за исключением, может быть, текущего года и прошлого года, темпы достигали двухзначных значений и росли прежде всего крупнейшие игроки на этом рынке. А крупнейшие игроки росли, цены тоже подрастали, но в этом году, например, цены на мороженое выросли примерно на 1,2%. Это примерно в 4 раза ниже, чем уровень продовольственной инфляции по итогам 8 месяцев, который составил 5,5%.
4: С мая этого года русский холод остановил поставки продукции и начал аудит бизнеса, сообщало издание Ассоциации «Союз молоко» со ссылкой на письмо гендиректора компании. Из письма следует, что группа ранее привлекала заемное финансирование, а рост ключевой ставки повысил стоимость обслуживания долга. О том, на что русский холод брал кредит, рассказывает Дмитрий Докин, председатель совета директоров крупнейшего в Средней Азии производителя мороженого «Шинлайн».
6: Они начали строить вторую фабрику после Барнаульской в Москве, поселок Октябрьской. Им нужны были деньги. И вот тогда, в 2004 или 2005 году, я уже не помню точно, они обратились к одному из алтайских бизнесменов, поскольку, ну, выходцы, первая фабрика была в Барнауле, Терентию Александру Васильевичу. И тот им дал деньги за определенный процент, так сказать, акций в компании. Но поскольку Александр Васильевич долгое время находился депутатом Госдумы, то в году в 2024 он попросить, что он, ну, должен продать свою долю. И, соответственно, они взяли под это кредит. 24-й год ознаменовался тем, что была высокая ставка Центробанка, и вот она к осени чуть ли не 24% была, плюс еще процент коммерческого банка, и там было 30%. И вот это именно кредитная нагрузка, которая еще давала процент по кредитам около 2 миллиардов, и сказала все это негативные последствия.
4: Среди кредиторов русского холода Сбер, Т-банк, Альфа-банк, а также инвестгруппа Фордвинд, которая в мае заявила о планах инициировать банкротство русского холода. Тогда же акционеры говорили о планах по ликвидации компании. Были также сообщения, что инвесткомпания А1 готова выкупить долги группы, но до сделки дело не дошло. О перспективах русского холода рассуждает гендиректор Стреда Консалтинг Алексей Груздев.
7: Компания на продажу была выставлена давно, много кто присматривался, но судя по тому, что сейчас происходит, и все-таки и банк, и кредиторы уже начали подавать на банкротство, видимо, ни с кем не договорились.
8: А как видите дальнейшую судьбу русского холода, что с брендами будет?
7: Все сценарии возможные, могут попробовать распродать по частям, могут попробовать реанимировать, реструктурировав долг. Вариантов много. Здесь вопрос уже работы комитета кредиторов и конкурсного управляющего.
4: Русский холод известен тем, что был одним из первых российских производителей мороженого, который освоил экспорт. Компания пыталась закрепиться на рынках Китая, Монголии и Вьетнама. 2 года назад русский холод похвалил вице-премьер Дмитрий Патрушев, цитата, «хороший продукт, его любят за рубежом, особенно в Китае». Но экспорт производителю лакомки тоже не помог. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
26: OpenAI запустила чат GPT прямо в Microsoft Word. И помощник доступен на всех тарифах, включая бесплатные. Он работает в боковой панели редактора и может создавать черновики из заметок, сокращать и переписывать выделенные тексты, проверять его на ошибки, объяснять сложные фрагменты и менять структуры и форматирование документа. Установить расширение можно из Microsoft Marketplace. После этого значок ChatGPT появляется в интерфейсе Word, а для начала работы достаточно войти в свою учетную запись ChatGPT. Говорит Роман Душкин, эксперт в области искусственного интеллекта, автор и ведущий YouTube-канала «Душкин объяснит».
10: Обыватель, который получил инструменты, он думает, что вот эти вот все компании, бигтехи, такие сидят, думают, как бы улучшить жизнь нашему маленькому человеку, вот дадим ему модели, чтобы он работал. Но на самом деле это побочный эффект. Бигтех делал новые средства производства, потому что программисты, люди очень ленивые. Мы любим измышлять концепции, а вот реализовывать их в коде, ну это такое очень примитивная деятельность. Почему бы не поручить это Copilot? И вот раньше Copilot, он был устроен в виде автодополнения кода. Сейчас это просто сидит агент на большой языковой модели. Ему сделали обвязку, добавили контекстное расширение, память добавили. Откуда взялся термин vibe coding? Программист сидит и пишет: реализуй мне какую-нибудь функцию. И потом берет чашечку, идет за кофе. А теперь любой человек, который пользуется текстовым редактором или Excel или PowerPoint, он будет также не vibe кодить, а vibe выполнять свою деятельность. Он будет говорить: напиши мне эссе. И копилот будет писать ему эссе. Те, кто работает с текстом и просек фишку, уже давно этим пользуются, но не в виде штатного помощника в офисе, а в виде агентов, которые делают сами.
26: Роман Душкин, эксперт в области искусственного интеллекта, автор и ведущий YouTube-канала «Душкин объяснит». Ранее ChatGPT был интегрирован в Excel и PowerPoint, а теперь очередь дошла до Word.
14: Культ наличности. Лица на банкнотах. Англичанин Чарльз Дарвин, в первую очередь, конечно, естествоиспытатель и автор теории о происхождении биологических видов. Однако немногие знают, что он охотно пробовал редкие биологические виды на вкус. Во время обучения в Кембридже Дарвин состоял в клубе гурманов, но эксперименты с едой продолжились и позже. В кругосветном путешествии он ел черепах, игуан, страусов и броненосцев, а его излюбленным лакомством были маленькие грызуны агути. При этом в своей автобиографии Дарвин упоминал, что никогда не убивал насекомых для своей коллекции, а подбирал только мертвых жучков, считая, что не вправе лишать жизни какое-либо существо. Сегодня портрет натуралиста можно обнаружить на английской банкноте достоинством в 10 фунтов стерлингов. Культ наличности на Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в

0: Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
1: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер, продается дорогое.
0: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
2: В 19 веке больных с высокой температурой погружали в холодные ванны. Иногда в воду добавляли лед, а процедуру повторяли несколько раз в сутки. Сегодня мы знаем, что при инфекции тело нагревается не случайно. Лихорадка – это часть защитной реакции.
0: Журналист Алена Копылова.
2: Обнаруживая вирус или бактерию, иммунная система организма меняет настройку центра терморегуляции. Сосуды кожи сужаются, мышцы начинают мелко сокращаться, отсюда озноб и дрожь. Повышенная температура ухудшает условия для размножения болезнетворных микроорганизмов и ускоряет работу клеток иммунной системы. Но у этого есть предел. Чем выше температура, тем быстрее идет обмен веществ, возрастает потребность в жидкости и увеличивается нагрузка на сердце. При температуре выше 42 градусов возникает риск повреждения клеток, нарушается структура белков, страдает мозг и внутренние органы. Почему же организм вообще допускает такую температуру, если это опасно для жизни? Сила лихорадки зависит от интенсивности иммунной реакции. При тяжелой инфекции эта система может получить слишком мощный сигнал. Когда иммунная система начинает брать инфекцию под контроль, мозг возвращает прежнюю температурную норму. Жаропонижающие используют тот же механизм, только вмешиваются в него химически. Они снижают производство веществ, которые поддерживают повышенную температурную установку, и организм охлаждается.
0: Продолжительность жизни на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пончареев. Московский ипподром на Беговой вновь открылся после масштабной реконструкции. Историческое здание восстановили, спортивную инфраструктуру обновили, а заодно сделали несколько удивительных открытий. Под советской штукатуркой реставраторы нашли дореволюционную кладку, фасады оказались цветными, а скульптуры коней пришлось спасать прямо на крыше. Их реставрировали прямо на высоте более 20 метров, демонтаж грозил разрушением. О том, как возвращали к жизни старейший ипподром страны, Наталья Воробьева.
4: Центральный московский ипподром, первый в мире, созданный для рысистых бегов. Его история началась в 1834 году. В 1949 историческое здание сгорело, а в 1955 Иван Жолтовский возвел новый главный корпус, ставший жемчужиной сталинского ампира. Нынешняя реконструкция, стартовавшая в 1924 году, вышла далеко за рамки обычного капремонта. Под поздними фасадными системами реставраторы обнаружили фрагменты дореволюционной кирпичной кладки и белокаменной каменного декора, а знаменитые фасадные рельефы, которые десятилетиями считались однотонными, на самом деле были разноцветными. Расчистка вернула им изначальную насыщенную историческую роспись. Внутри здания кипела не менее напряженная работа. В залах тотализатора нашли вставки из оселкового мрамора и редчайшего материала, подлинность которого позже подтвердили экспертизы. Чтобы спасти старинные своды, инженеры использовали углепластик, ткань на эпоксидной основе, которая не дает усадки. А знаменитые полы в техники тираться, воссоздавали 2 месяца буквально по крупицам, подбирая состав наполнителя из уже исчезнувших месторождений мрамора. Но самая красивая история случилась на северном фасаде, говорит научный руководитель реставрации главного корпуса московского ипподрома, гендиректор проектного бюро «Арко», почетный реставратор Москвы Евгений Кокарев.
5: Там на скошенной части есть прорыв Кониного водопоя, и Жолтовский там запроектировал постамент для фонтана. Все было сделано, но самого фонтана никогда не было. Не удалось ему это реализовать. Ну и мы попробовали все-таки

0: эту идею воплотить. И это удалось. Сейчас этот фонтан, он не фонтанирует, а скорее сливается. Поток, являясь продолжением той реки, которая на барельефе, он плавно сливается в чашу, которая уже была задумана Желтовским.
1: Сегодня подробнее узнать. Главная трибуна расширена почти вдвое, теперь вмещает около 2000 зрителей. Призовая скаковая 1600 метров, для рысистых бегов 1400, тренировочные с мягким и твердым покрытием. Свет позволяет проводить забеги вечером, для лошадей 15 конюшен на 1000 голов. Ветеринарный блок с операционными и реабилитацией, манеж для ипотерапии. Возобновил работу тотализатор, открылся исторический ресторан на 150 мест, расширился музей коневодства. В этом году на ипподроме пройдут скачки на приз президента России и заезды к 250-летию орловской рысистой породы, говорит мастер спорта по конкуру Ануш Авакян.
2: Сейчас конный спорт активно развивается, и коневладельцев становится все больше и больше. И места на конюшнях переполнены. То есть это очень хорошо, что конюшня в черте города будет функционировать. Я думаю, что многие люди туда с удовольствием переедут, потому что это удобно.
1: Однако есть и представители конной отрасли, которые резко раскритиковали реконструкцию московского ипподрома. Говорят, что строили его люди, далекие от лошадей. Акцент сделали на реставрации здания, а не на инфраструктуре для животных. По их словам, дорожки плохие, цены за содержание слишком высокие, от 75 до 150 тысяч в месяц, против 22 тысяч в Раменском. Туннели узкие и опасные, а сам ипподром пригоден скорее для мероприятий, а не для постоянного содержания лошадей. Правда, критики предпочли остаться анонимными. Леся Дудко занимается конкуром, говорит, что содержание лошади в Москве обходится очень дорого. И только постой в конно-спортивном клубе в среднем 100 тысяч рублей.
3: Вот, например, биться – это 95 тысяч рублей. Помимо денега нужно оплачивать тренера. Тренер стоит от 50 тысяч рублей в месяц. Ковка. Куют лошадь раз в месяц, и стоит это от 10 тысяч рублей. Это еще нужно поискать, не очень дешево. Дальше. Корма. От 15 тысяч рублей. Тебе нужны услуги коновода, человека, который кормит лошадь, который вышагивает ее, когда она не работает. Коновод стоит от 30 тысяч рублей в месяц, но лошадь может заболеть. К примеру, вырвать зуб лошади стоит 70 тысяч рублей.
1: Основатель конно-спортивного бренда «Продар Групп» Вита Козлова побывала на открытии ипподрома. По ее словам, как зритель она осталась довольна. Но для глубокого профессионального анализа нужно лично побывать на конюшнях и опробовать дорожки. Пока такой возможности не было.
4: Для российских бегов расистых. Центральный московский ипподром – это как сердце, как мотор. Все это время обходились другими региональными ипподромами, в частности, Раменским ипподромом. Многие в Казани ехали. Это было очень болезненно. Выглядит все феерично красиво. Но то, как будет в процессе эксплуатации ипподром отвечать на ожидания профессионалов, в настоящий момент не знает никто. На ипподроме еще пока нет ни одной низкоковой нерасистой лошади. И, следовательно, только после того, как они выйдут на дорожку, когда профессионалы примут старт, они поймут, удобна ли эта дорожка, где финиш, где старт, как удобно зрителям наблюдать, потому что очень много изменений. Ширина дорожек изменилась, их конфигурация несколько изменилась. Поэтому сегодня мы можем говорить только об эстетике.
1: Но главный вопрос, который пока остается без ответа – каким будет призовой фонд? Для владельцев лошадей это решающий аргумент. От суммы призов зависит, выгодно ли выставлять своих питомцев на бега именно на московском ипподроме. Пока же ни цифр, ни даже намеков на них нет. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
5: Инвестиции в редкие коррекционные автомобили за последние 10 лет опередили по росту стоимости динамику биржевых индексов, депозитов, золота и облигаций федерального займа. Это подсчитали в компании Solid Инвестиции, но здесь есть масса нюансов, и эксперты призывают быть крайне осторожными в таких вложениях. Иван Медведев подробнее.
6: Аналитики Solid Инвестиций изучили стоимость автомобилей, представленных на конкурсе «Автокультура». Вывод – отдельные модели спортивных автомобилей Ferrari, Porsche и BMW за последние 10 лет подорожали в 3-5 раз. Лидерами выборки стали Ferrari F50, Porsche Carrera GT и редкие экземпляры BMW M5 E28. Ferrari F50, выпущенная в 1995-1997 годах тиражом 349 экземпляров, в 2016-м стоила от 1,4 до 2 с лишним миллионов долларов. К 2026-му ее стоимость выросла уже до 6-9 миллионов в зависимости от состояния машины. За те же 10 лет индекс S&P 500 полной доходности вырос примерно в 4,5 раза, стоимость золота в 3,3 раза, а индекс Мосбиржи полной доходности в 2,3 раза. В процентах аналитики считали доходность в долларах, и машины оказались интереснее, но некоторые редкие машины. И чтобы реально зарабатывать на таких инвестициях, в этом рынке нужно очень хорошо разбираться, говорит руководитель отдела доверительного управления Solid Инвестиции Дмитрий Донецкий.
7: Нужно разбираться, нужно любить все-таки коллекционные автомобили и быть готовым к тому, что не просто продать через какое-то время, а готовым владеть вечно. Вот тогда, наверное, можно рассматривать инвестиции в коллекционные автомобили как именно инвестиции.
6: Это подтвердил Бизнес FM и один из самых известных российских автоколлекционеров, основатель и президент Ломаковского музея старинных автомобилей и мотоциклов Дмитрий Ломаков. По его словам, нужно внимательно следить за рынком, изучать каталоги и искать действительно редкие машины. Это может быть мелкосерийное производство, уникальные комплектации, медийная составляющая и так далее. А еще это может быть плод работы грамотных маркетологов, которые на пустом месте, но сильно загодя, начинают искусственным образом разогревать интерес коллекционеров к какому-то автомобилю, и иногда те клюют и начинают за такими автомобилями охотиться, что накручивает цену. Впрочем, за десятилетия, которые Дмитрий Ломаков провел на этом рынке, он выявил и одну универсальную формулу.
8: Коллекционеры собирают автомобили времен молодости своего отца. Это дело психологическое. Отец в детстве мальчику бубнил над ухом: ух ты, смотри, какой там Феррари, ух ты, смотри, какой Мерседес там. Но купить тогда его папа не мог. И вот мальчик вырос, у него денежки появились, и он реализует несбывшиеся мечты своего отца, которые буквально где-то референдум звучали все детство. Детские психологические установки не стираются. Вот я, например, люблю автомобили до 1945 года, настоящие классические автомобили, чтобы прям деревянный каркас кузова, прям полукарета такая. Но вдруг последние годы какие-то совершенно ни уму, ни сердцу автомобили, какие-то 50-х, 60-х годов, Феррари какие-то, из-за них колоссальные деньги на аукционах вдруг получают. 50 миллионов долларов. При том, что она буквально 20 лет назад стоило миллион. Оказывается, пришло новое поколение коллекционеров, и они хотят то, что их папа в 50-х, 60-х годах мечтал.
6: В поисках инвестиционной идеи позвонил отцу. Понял, что на ВАЗ-2111 мы с ним много не заработаем. Иван Медведев, Елена Морчукова, Софья Семеркова, Бизнес FM.
9: Между делом с Кирой Альтман.
10: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, отважная путешественница в подлинном смысле этого слова. И вот ее размышления по поводу.
11: Я очень люблю коллекционировать необычные локации, можно так сказать. И вот одна из них – это страна под названием Мавритания. Там есть уже культовый в кругах путешественников поезд, забитый углем. Я должна была попасть на этот поезд в январе, в итоге подзастряла в Западной Сахаре на границе с Мавританией, и мне не дали визу. Ну и, конечно же, сдаваться не планирую, поэтому в октябре у меня будет попытка номер 2. На самом деле это вообще не страшно. Не страшно выходить из зоны комфорта, потому что, на мой взгляд, это как раз меня и формирует как личность. Я очень надеюсь, делает из меня хорошего человека. Потому что, когда ты видишь, как живут люди, во-первых, ты начинаешь понимать, какое у тебя огромное привилегие вообще, в принципе, путешествовать. Огромное количество людей даже никогда в жизни не летали и не полетят на самолете. И ты смотришь, как живут люди. Ты начинаешь совершенно по-другому относиться к тому, что у тебя есть, к тому, что завтра ты можешь пойти в ресторанчик пообедать, а послезавтра купить билет в кино, а послезавтра полететь на море отдыхать. Люди, которые там живут, это просто невероятно. То есть это не из самых доброжелательных, приятных людей, которых я встречала. Например, они жили в Ираке. Я не знаю, мне кажется, иногда важно вылезать из зоны комфорта, из своего мира и смотреть вообще на твоих соседей по планете Земля. А что у них там происходит и как они живут?
10: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Бизнес FM.
9: Между делом на Бизнес FM.
12: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
13: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Кремле вновь отвергли слухи о подготовке скрытой мобилизации после выборов. Таких планов нет, сказал RTVI пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg о намерении Москвы призвать к концу года еще 300 тысяч человек, причем в отличие от 2022 года, не объявляя об этом официально. Ранее Владимир Путин заявил, что в настоящее время нет сценария, требующего мобилизации. Он назвал сообщение об этом информационной атакой противника перед выборами в Госдуму. Владимир Путин оценил долю современного вооружения в ракетных войсках стратегического назначения более чем в 90%. В ходе заседания военно-промышленной комиссии президент отметил, что российская армия и силовые структуры должны быть готовы быстро и эффективно ответить на потенциальные внешние угрозы, которых, по его словам, меньше не становится. Особое внимание в новой госпрограмме вооружений будет уделено развитию беспилотников. Среди безусловных приоритетов Путин назвал укрепление ядерной триады. Минюст признал иноагентом режиссера Андрея Звягинцева. Его фильм «Возвращение» 2003 года получил две ники – двух золотых львов и двух золотых орлов. В 2014 году «Левиафан» удостоился «Золотого глобуса» как лучший фильм на иностранном языке и номинации на «Оскар». В 2017 фильм «Нелюбовь» получил приз жюри Каннского фестиваля. Последняя картина Звягинцева «Минотавр» удостоена Гран-при Каннского фестиваля. С 2022 года режиссер живет во Франции. Правительство Германии намерено ввести скидку на бензин и установить потолок цен на топливо в стране. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, сейчас канцлер Фридрих Мерц и вице-канцлер Ларс Клинберг обсуждают способы, которые позволят снизить стоимость топлива. Две меры должны вступить в силу одна за другой. Скидку на бензин по возможности введут с 1 октября за счет понижения энергетического налога на горючее, а ограничение цен не позднее 1 января. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Учитывая то, что это компания из недружественных стран, так в Кремле прокомментировали указ президента о передаче российских активов Ашан, Нестле и бывшей Леруа Мерлен во временное управление никому неизвестной ЛЕВ Менеджмент. Кто и что за этим может стоять? Сервис доставки готовых рационов Level Kitchen планирует банкротство, сообщает Коммерсант. Эксперт указывает, что этот рынок снижается и растет конкуренция с продуктовыми офлайн-ритейлерами, которые предлагают готовую еду с доставкой. И в Таиланде вспышка ковида. За месяц там выявили 65 тысяч случаев, умерли 26 человек. По данным СМИ, среди заболевших десятки россиян. Что рассказывают жители, чем сейчас характерен этот вирус? Подробности на Business FM. Учитывали то, что это компания из недружественных стран. Так в Кремле прокомментировали указ президента о передаче российских активов французской Ашана и швейцарской Нестле во временное управление некой ЛЕВ Менеджмент. Эта же компания получила управление активы FM Logistics и Бати Logistics, а также ООО Лемон Лит, бывший Леруа Мерлен. Продолжит Ольга Кашинская.
14: Компания ЛЕВ Менеджмент зарегистрирована в Москве в октябре 2024 года. Ее профиль – бизнес-консультирование. Размер уставного капитала – 15 тысяч рублей. Гендиректор – некто Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрывается. За прошлый год компания показала отрицательную прибыль. По адресу регистрации ЛЕВ Менеджмента на Тверской Ямской улице корреспондент РБК обнаружил лишь кофейню, музей русской гармоники и жилые апартаменты. И ничего похожего на бизнес-консалтинг. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос, почему временным управляющим была выбрана именно эта компания, отметив только, что она лучше всего соответствовала необходимым параметрам. И, говоря о президенте, причинах такого решения несколько раз подчеркнул, что речь идет о компаниях из недружественных европейских стран. Однако связывать эту историю с большой политикой не стоит, считает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
15: Понятно, что у данного решения по активам были крайне влиятельные лоббисты с выходом на первое лицо. Но далеко не факт, что именно эти люди каким-то образом вовлечены в переговорный процесс Европы и Украины. И я думаю, что это совершенно разные политические траектории. Один сюжет связан с понятным желанием получить в управление работающий бизнес. Другой сюжет – это большие политические переговоры с Европой. Хотя то, что отношения в драматическом состоянии находятся, конечно, позволяет быстрее лоббировать вот такого рода решения относительно внешнего управления над активами, которые когда-то были европейскими. Но для того, чтобы не вызывать лишних вопросов и для того, чтобы лоббисты этой схемы тоже не попадали под какие-нибудь дополнительные санкции, передали в управление абстрактные компании, кто стоит за ней до конца, непонятно.
14: Согласно указу президента, LEV Management будет осуществлять фактическое управление этими компаниями, хотя владельцам формально останутся иностранные собственники. Единственное, новый управляющий не сможет распоряжаться имуществом этих компаний. При этом, если менеджмент не поменяется, речь идет фактически о том, что он просто будет отчитываться перед другими управляющими, объясняют эксперты. Представители Лимана Про и Ашана заявили, что ждут дальнейших разъяснений. А в Nestlé сообщили, что будут отстаивать свои права. Месяц назад с предложением ввести временное управление в российских структурах Nestlé к президенту обратилась малоизвестная компания КС Логистика. Она объяснила этот шаг отсутствием планов швейцарского холдинга по расширению мощностей и прекращением экспорта продукции из России. За внешним управлением, как правило, следует передача акций компании Росимуществу, Россельхозбанку, либо другому предприятию. Хотя шансы вернуть управление изначальному собственнику тоже есть. Как правило, от таких компаний ждут, что они пойдут на определенные уступки, говорят опрошенные бизнес-ФМ эксперты. И такие прецеденты уже были. Например, в 2024 году Владимир Путин передал во временное управление Газпрома активы итальянской Ariston Group. Спустя год он отменил это решение, и компания вернулась на российский рынок. Ранее в РСПП уже высказывали обеспокоенность тем, что часто временные управляющие компании оказываются неспособны эффективно развивать вверенный им иностранный бизнес. Продолжит член правления РСПП Игорь Юргенс.
16: Все это довольно непрозрачно и таинственно. Люди с небольшим опытом в этой сфере просто не справятся с активами. И активы будут или проданы, или обанкрочены, и только что-то лакомое останется этим группам, а то, что нужно было им массово работал на потребителя, мы просто это утратим. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, когда-то закончится и спецвоенная операция, и санкции, надо будет разговаривать с теми собственниками, которые все это оставили так или иначе. Вид будет у нас довольно странный. Где мы это найдем потом, и в каком состоянии, и как за это расплачиваться. Потому что когда-то настанет тот момент, когда мы снова захотим нормального способа взаимодействия, кооперации с той стороной.
14: Схема временного управления иностранными активами появилась в России в 2023 году. Тогда власти объясняли это ответом на блокировку российских активов за рубежом. Первыми под управление Росимущества попали Юнипер и Фортум, затем Данон, которая позже превратилась в логику молока, и Карлсберг, которой принадлежала пивоваренная компания Балтика. Отменить режим временного управления может только сам президент. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Наталья Воробьева, Бизнес ФМ.
5: Сейчас и объекты «Ашан» продолжают работать в штатном режиме без изменений, пишет Forbes со ссылкой на саму компанию. Накануне об этом же заявляли и в компании «Лимана Про», которая ранее называлась «Леруа Мерлен». Сервис доставки готовых рационов «Level Kitchen» планирует банкротство. Об этом сообщает «Коммерсант». Эксперты указывают, что рынок конкретно готовых рационов снижается, тем более растет конкуренция с продуктовыми офлайн-ритейлерами, которые предлагают свои продукты и готовую еду с доставкой. Валерий Убадоев продолжит.
17: В сегменте готовых рационов Level Kitchen в позапрошлом году считался лидером рынка. Клиенты таких сервисов оплачивают подписку, предположим, на месяц, и каждую неделю им привозят рационы на завтрак, обед и ужин. Основная причина, по которой люди пользуются такими сервисами, эти рационы можно подобрать по определенному количеству калорий, белков, жиров и углеводов. То есть это правильное питание из разных блюд с доставкой на дом. И это не единственная причина. Еще такими сервисами пользуются те, кто просто не хочет или не умеет готовить. Основные проблемы у сервиса возникли из-за налоговой. Сумма задолженности компании по пеням и штрафам по налогам составляет уже почти 19,5 миллионов рублей. Также в этом году компания получила 37 судебных исков на общую сумму в 125 миллионов рублей. Значительная часть требований от ФНС связана с тем, как компания оформляла отношения с самозанятыми и ИП. Сама компания компания сейчас оспаривает взыскание, но на счета наложены ограничения, что мешает бизнесу, сообщает Коммерсант. ФНС ранее уже подала заявление о признании компании банкротом. Теперь это намерена сделать сама ООО Level MSK, операционная компания Level Kitchen. На эти проблемы с налоговой накладывается еще и то, что сегмент готовых рационов сам по себе является нишевым, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
18: Сегмент явно не массовый. В этом нишевом сегменте нужно, чтобы целевая аудитория поверила в то, что эти продукты и эти вот наборы, и вот это вот индивидуальный подход или маркетинговые штучки будут действительно работать на пользу потребителя, и потребитель готов за заботу платить дополнительные деньги. Если это все посчитать и посмотреть на объем рынка, на его долю, сколько таких покупателей может быть, ну, наверное, можно высчитать какую-то там модель, но делать такую историю уникальную, но пытаться ее продать в рынок массовых продаж готовой еды, ну, наверное, это неправильно.
17: При этом Level Kitchen были вполне хорошей позицией на своем рынке. Однако в прошлом году выручка Level MSK упала на 34% год-году, сократившись до 2 миллиардов рублей. А чистый убыток за тот же период вырос до 83 миллионов рублей, почти в два раза. Эксперты отмечают, что следует различать два сегмента – готовой еды и конкретно готовых рационов. На рынок именно готовой еды вышли продуктовые офлайн-ритейлеры – «Магнит», «Вкусвилл» и другие. А также активно продолжают расти онлайн-заказы, например, тот же «Самокат». И предполагается, что этот рынок будет развиваться еще как минимум 3-4 года. В том числе и от этого пострадал сегмент готовых рационов. На фоне разнообразия у ритейлеров такие продукты потребитель не считает интересными, указывает директор по аналитике «Энтек» Леонид Ротальонов.
19: Есть очень мощный тренд на вкусную, разнообразную, интересную еду. Это главный драйвер того, что сейчас называют готовой едой. И они неплохо в это вписывались. Но сейчас их популярность, очевидно, падает ввиду того, что они предлагают условно-комплексный обед. Большинство российских граждан не умеют готовить и не любят готовить. Не умеют, потому что не любят, и не любят, потому что не умеют. А когда вместо некого разнообразия предлагается комплексное решение, то это не очень сильно возбуждает.
17: Аналитики из InfoLine прогнозируют, что оборот сегмента рационов и наборов для приготовления блюд в этом году снизится на 40%, до 8 миллиардов рублей. А вот рынок готовой еды в целом вырастет более чем на 14%, до 1 триллиона 280 миллиардов рублей. Валерий Ободоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: В Таиланде с начала года вывели почти 140 тысяч случаев COVID-19. Около 65 тысяч из них только за последний месяц. Умерли 26 человек. По данным СМИ, среди заболевших и десятки россиян. Как ситуация выглядит сейчас на месте, рассказывает жительница Пхукета Ника.
20: У меня ребенок ходит в школу, где и иностранцы, и тайцы, и китайцы. В китайскую школу он ходит. Нас сразу предупредили в школе, чтобы мы были аккуратны. Предупредили, что ковид, и так как сейчас экзамены в нашей школе, чтобы мы старались не заболеть и не пропускать. По факту, что я вижу, вообще все в порядке у всех. Но люди немножко заболевают, но как-то очень легко, на день, два, три, и все в порядке. Даже не повлияло на обстановку в школе. И учитель в школе тоже на один день не выходила, потому что заболела, но быстро вернулась. Никто не в масках, в школе тоже. В детской среде у меня много мам и детей в других школах. Вижу, что все ходят, у всех занятия состоятся, все благополучно. Но вижу, что кто-то плохо себя чувствует один-два дня.
5: Жительница Пхукета Ника. Насколько серьезен нынешний всплеск и приобрел ли коронавирус новые опасные свойства, говорит кандидат меднаук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
21: Уникальной вот эта ситуация в Таиланде, по сути дела, не является. В тех или иных частях света регулярно наблюдались вспышки этой инфекции. И в том числе эти вспышки детектируемы лабораторными методами, в том числе ПЦР-тестированием. Опять же, не сплошным уже, а выборочным. Если инфекция активно распространяется, все равно, пусть небольшой процент, но заметный процент людей переносит инфекцию по-прежнему тяжело, крайне тяжело, попадают в больницы и, к сожалению, даже умирают. То есть эта смертность нулевой не стала и в ближайшие годы не станет. COVID-19, она будет вполне себе заметна, будет зависеть от уровня заболеваемости в первую очередь и от других факторов, которые утяжеляют либо облегчают саму инфекцию той или иной группы людей. Тот представитель, с которым, по всей видимости, сталкивается Таиланд, по крайней мере, по тем данным, которые сейчас есть, он не выделяется ярко с точки зрения его свойств. В Таиланде в случае, если в наиболее развитых регионах действительно наблюдается вспышка некой инфекции ОРВИ и подобной, то сейчас обязательным является широкое тестирование. И когда тестирование реально происходит, оказывается, оказывается, что очень значительное количество случаев приходится на ковид. Хорошая особенность, которая сохраняет, это все-таки относительно невысокий процент случаев с тяжелым течением. Он по-прежнему выше, чем для сезонного гриппа, но тем не менее он во много раз меньше, чем был в острой фазе пандемии. И если эта вспышка более-менее сойдет на нет, то опять резко упадет этот уровень тестирования, и мы потом там на несколько месяцев в том же Таиланде также забудем об этой инфекции.
0: Стоит ли россиянам, которые сейчас собираются в Таиланд, как-то менять планы свои или принимать какие-то дополнительные меры предосторожности?
21: По возможности самый лучший по-прежнему метод, с учетом, естественно, противопоказаний, это вакцинация. В особенности, если речь идет о группах риска, если речь идет о вероятности получить тяжелое течение.
5: Николай Крючков, клиника Lextons Group. Данных о том, что коронавирус стал опаснее или начал чаще вызывать тяжелое течение, сейчас нет. Большинство умерших в Таиланде относились к группам риска. При этом власти подчеркивают, текущий уровень заболеваемости ниже, чем в 2023-2025 годах, когда ежегодно фиксировали 600-700 тысяч случаев.
2: Реклама. Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей Луидор Авто. Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.

0: Гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах «Линарис».
1: Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер «Джили Кул Рей» в новой комплектации «Спорт» от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. «Интеравтоцентр», Южное шоссе 1, jili-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков. Успеть за 10 секунд на Business FM. Дело вкуса. Катей Калиной.
3: Телец-тунец – новый двухэтажный ресторан на пересечении Поварской и Нового Арбата, выбравший своей концептуальной троицей мясо, морепродукты и огонь. Инвесторы и бренд-шеф из Хабаровска, отчего становится еще интереснее следить за проектом. Уж очень он отличается от ровненьких, аккуратненьких, но часто одинаковых по характеру и меню московских. Шашлыки в тандыре, лодочка с крабом, которую гости окрестили крабовым хачапури, никак не раскрестить. Дальневосточная уха на трех рыбах, шурпа из дичи, ребрышки, фирменный брискет с огурцами в бурбоне. В ресторане 5 разных печей. Дровяная, смокер, угольные грили, тандыр и хоспер. Короче, настоящая щедрая еда, смелая, местами даже дерзкая, рискну сказать, мужская, на энергию которой уже полетели голодные московские гости. В цоколе ресторана коктейльный бар, так что и тунец, и телец могут себе позволить. Священных коров здесь нет, как кулинарных правил, которые нельзя нарушать. Гребешок сожительствует то со строчателлой и мятой, то с белыми груздями и сметаной. Марокканский осьминог дружит с икрой, даже два ее вида шеф настойчиво в блюдо добавил. Из редких для Москвы продуктов любимый на Дальнем Востоке речной енисейский ленок с мини-картофелем и сливочным маслом и мясо изюбря, который, согласно традициям, подается с папоротником, но с оглядкой на столичные моды папоротником в виде мусса. Еще один реверанс в сторону привычек москвичей – баски и чизкейк в меню, но с дикой сезонной ягодой. Средний чек хватит и на тельца, и на тунца. Около 5000 рублей на человека. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Business FM.
4: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. А вот и воскресенье Германию снова ждут выборы. 20 сентября в Берлине и Мекленбурге Передней Померании будут выбирать земельные парламенты. Как и на голосовании в Саксонии-Анхальт, в этих федеральных землях у радикальных партий есть шансы заметно улучшить свои результаты в сравнении с прошлыми выборами. У альтернативы для Германии, которая победила в Саксонии, шансов в немецкой столице практически нет, продолжает главред берлинского телеграфа Александр Буйко.
5: Берлин очень специфичный город, единственный город в Германии, в котором самое большое количество живет людей на социальных пособиях. Большие шансы есть у зеленых, у Союз 90-х и также СПД и ЦДУ. Так как в Берлине большое количество людей, которые иммигранты, как минимум 45%, то шансы победить АФД нулевые. Единственное, что АФД может со 100% набрать в среднем 20-25% максимум. Половина никак не наберет при всем ее желании. Если вот АФД выиграет в 4-5 землях, и уже часть власти попадет в руки уже Бундестага и Бундесрата, то шансы изменений в Берлине есть. А так, в Берлине половина моих знакомых, которые давно приехали в Германию, они уже на пенсии, и, соответственно, они нигде не работают. И они точно за АФД голосовать не будут. Почему не будут голосовать? Потому что они боятся, что их заставят работать, что пересмотрят гражданство, что какие-то еще будут у них права сокращать какие-то пособия, какие-то поездки бесплатные, годовые и так далее. А это все другие партии им это дают, особенно зеленые. Поэтому, конечно же, они либо вообще не будут голосовать, либо точно не за АФД.
4: Александр Бойко, главред Берлинского телеграфа. А значение результатов выборов в Берлине и Мекленбурге для федерального правительства и канцлера Мерца, говорит германский политолог Александр Рар.
6: В Берлине, по всей вероятности, все-таки выиграет партия левые, это посткоммунисты. Это, конечно, ужасно удивительно, но это радикальная партия, это не системная партия, это не АДГ, но фактически АДГ слева. И возможно, что столицу Германии, следующим бургомистром, станет действительно представительница этой левой партии. Это для Мерца означает полное крушение, потому что христианские демократы таким образом будут побиты партией левыми. И я думаю, это дальнейший гвоздь в гроб господина Мерца, как здесь говорят. АДГ здесь на третьем месте в Берлине пока. Думаю, что у АДГ есть шансы последние часы до окончания избирательной кампании еще здесь набрать голоса, потому что ситуация здесь экономически не исправляется. И чувствую, очень много протестов электората здесь есть в Берлине. Что касается Мекленбурга передней Померании, то там лидирует АФД, альтернатива для Германии, вместе с социал-демократами. Но там позиции этаблированных партий, таких как социал-демократическая партия, и тоже левые, и зеленые все-таки достаточно прочные. Они вместе смогут остановить подъем альтернативы для Германии, создать, по всей вероятности, правительство против АДГ. Но это тоже будет абсолютно левое правительство, в котором тоже войдет партия левые. Таким образом, на территории бывшей ГДР действительно происходят колоссальные изменения. Здесь чуть ли не другая политическая система. Здесь проявляется, когда люди голосуют не за системные партии, а именно за радикальные правые или левые политические силы. Конечно, все решается в воскресенье. Тут уже ползут слухи, и в прессе появляется информация, что в 18 часов по берлинскому времени предварительные результаты станут известными. После публикации эксит-полов Мерц хочет собрать экстренное заседание руководства христианско-демократической партии, которая должна решить его будущее.
4: Александр Рар, немецкий политолог. Как пишут немецкие СМИ, по результатам голосования на северо-востоке Германии правящий христианско-демократический союз может получить самый низкий результат в истории партии, что поставит под сомнение политическое будущее канцлера Фридриха Мерца. Венгрия готова отказаться от российского газа к октябрю 27 года. Хоть считает это решение политическим, сообщила Минэнерго страны. Глава ведомства Иштван Капитань в интервью изданию Телекс заявил, что страна сможет обеспечить свои потребности за счет других источников, если ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию. Ранее в венгерском парламенте попросили США не накладывать на страну доп. Тарифа за покупку российских нефти и газа в рамках новых адских санкций, сославшись на то, что Будапешт намерен снижать зависимость от российских энергоносителей. По словам главы Минэнерго, Венгрия ведет активные переговоры с Румынией и самими поставщиками СПГ, чтобы была возможность заменить российский газ к установленным срокам. Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет на поставки российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Комментирует ведущий аналитик Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
7: Венгрия, по сути, отказывается, скажем, от борьбы, потому что Евросоюз ранее принял санкции против России, запрещающие импорт российского трубопроводного газа с ноября 2027 года. Поэтому Евросоюз считает, что это уже предрешенное некое действие, но Венгрия и Словакия подавали в суд на Евросоюз за то, что тот нарушил процедуру голосования. Евросоюз принял это решение простым большинством голосов, формально сказав, что это просто решение о регулировании газового рынка Евросоюза. Но на практике это санкции, а санкции, как любое внешнеполитическое решение Евросоюза, принимается только единогласно. И новые власти Венгрии, они теперь, в общем-то, объявляют о том, что они и сами, в общем-то, согласны отказаться от российского газа. По сути, они восстанавливают некую европейскую солидарность. Они понимают, что сложно против Брюсселя добиться какого-то решения и засудить его. Плюс к тому, есть страны выше по течению, которые создают им проблемы. Венгрия может стать заложником Болгарии. Газ трубопроводный из Турции выходит в Болгарию, и болгары скажут, ну все, решение-то принято уже Еврокомиссии, запрет на импорт, поэтому мы дальше его не пропустим на свою территорию и не будем прокачивать в Сербию, и, соответственно, дальше он в Венгрию тоже не попадет. Поэтому надо просто это выдать за собственное решение. Продемонстрируют Брюсселю таким образом, что ты солидарен с ними. Что будет заменой для Венгрии? Скорее всего, они попытаются купить какой-то СПГ с завозом в идеале через хорватский остров Крк, но он и так очень востребован, терминал приемный СПГ там. Поэтому, может быть, здесь придется и сложно конкурировать за возможность получить оттуда газ. Тем не менее, можно СПГ даже доставлять и в Турцию, и там регазифицировать. Точно по такому же газопроводу, который неформально называется Балканский поток, прокачивать к себе. Другая проблема в том, что это дорого. это все дороже будет, чем российские трубопроводные поставки. Может подорожать, в общем-то, прежде всего, стоимость отопления. Для промышленности это большая проблема, и это приведет к дополнительной инфляции. Но я не исключаю, что Венгрия договорилась с Евросоюзом, что эти дополнительные издержки просто будут компенсированы из общих европейских фондов. Ранее из-за особой позиции Венгрии при Орбане выплаты из европейских фондов в Венгрии, они блокировались. Поэтому теперь в обмен на эту разблокировку и увеличение этих выплат новое руководство Венгрии как раз-таки и демонстрирует решимость отказаться от российского газа. Это можно продать Еврокомиссии, потому что есть еще и Словакия. И Словакия свой иск тоже пока не отзывала. Но в одиночку Словакия вряд ли будет продолжать.
4: Игорь Яшков, Фонд национальной безопасности. Премьер Словакии Фица в пятницу должен был приехать на Карпатский саммит в украинском Буковеле вместе с премьером Польши Туском и президентом Сербии Вучичем. Однако Фица отменил запланированную поездку. Как сообщили в канцелярии премьера, это связано с его болезнью. Словакию на встрече представлял государственный секретарь Министерства иностранных дел. Российский рынок акций и рубль практически не изменились по итогам недели. А вот цены на нефть снизились. Подробнее о том, что за 5 дней происходило на торговых площадках, наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
8: Нейтральная оказалась неделя для российского рынка акций и для российского рубля. Но что касается индекса Московской биржи, то, несмотря на рост пятницы на 0,3%, а закрываем мы неделю по основным торговым сессиям на уровне 2278 пунктов, за неделю индекс Московской биржи снизился, но снизился лишь на 0,1%. Ну, два фактора было основных, которые влияли на ход торгов. Это цены на нефть или движение на рынке нефти и, конечно, новые санкции, то есть новые санкционные риски. Члены Палаты представителей Конгресса США одобрили законопроект, который дает возможность Белому дому, администрации, но в частности президенту Трампу, вводить дополнительные санкции против России. Но самое плохое, что в этом законопроекте, это, пожалуй, то, что он предусматривает пошлины максимум 100% на все товары стран, входящих в список крупнейших покупателей нефти и газа из России. Ну и в пятницу ожидается то, что президент США Дональд Трамп подпишет одобренный Конгрессом законопроект о дополнительных санкциях в отношении Российской Федерации. Что касается цен на нефть, то за неделю снижение составило около 3%. Это рассматривать, если смесь Brent. В пятницу колебания в районе $103-104 за баррель. И несмотря на то, что цен на нефть пытались все-таки вновь подойти к уровню $110 за баррель, вторая половина недели прошла под эгидой снижения. И связано это было с тем, что Саудовская Аравия сообщила о планах увеличить объемы поставок нефти азиатским НПЗ. Ну, здесь два варианта было. Во-первых, это перевалка с судна на судно в оманском порту Сахар. Второй момент, то, что Саудовская Аравия работает над тем, чтобы обойти поврежденный участок трубопровода Восток-Запад, и это позволит частично возобновить работу. Ну, об этом, кстати, писало агентство Bloomberg, хотя в пятницу стало известно, что Saudi Aramco, госкомпания Саудовской Аравии, не будет поставлять сырье нефтеперерабатывающим заводам Европы в октябре. Ну, то есть, поставки нефти восстановятся, но восстановятся только для стран Азии. Ну, и что касается рубля, он медленно сползал вниз, если рассматривать китайскую валюту, то в пятницу юань подрос на 1 копейку, закрытие недели 12 рублей 58 копеек, а за неделю китайская валюта повысилась всего на 7 копеек.
4: Это был биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
9: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
10: 8:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Здравствуйте. В результате атаки украинских беспилотников на город Дмитриев были повреждены несколько многоквартирных домов, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Власти Сочи временно закрыли вход на пляжи из-за возможной атаки безэкипажных катеров, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин в субботу. Он отметил, что спасатели и охрана предупреждают о возможной опасности с помощью громкоговорителей. На берегу идет речевое оповещение. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон добился на бессрочной основе соглашения в сфере безопасности с Данией и Гренландией, датской автономной территории. По его словам, США немедленно начнут размещение военного контингента во многих подходящих районах Гренландии. Как отметил Трамп, американские представители ранее получили указание навсегда реализовать потребности США и Гренландии в обеспечении безопасности. Явка на выборах депутатов Госдумы в первый день голосования составила 29,43%, сообщил Центр избирком на своем сайте. В Москве за сутки с помощью дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы проголосовали порядка 2 200 000 человек. На внешней стороне Садового кольца и ряде улиц перекрыто транспортное движение из-за проведения московского мотофестиваля, сообщили в столичном департаменте транспорта. В частности, движение закрыто с полуночи до 20 часов на участках проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой с 12 часов по всей внешней стороне Садового кольца. Движение возобновят по мере прохождения мотоколонны. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Трамп, как и предполагалось, подписал закон об адских санкциях против России. Все прошло без камер и комментариев президента США, но высказался Трамп по другой теме. Заявил, что его сын вернул деньги российскому бизнесмену Умару Кремлеву за празднование свадьбы. Ранее стало известно, что глава Международной ассоциации бокса оплатил Дональду Трампу-младшему празднование на Багамах. Первые транши сейлер Amazon, пострадавшие от атак БПЛА, получили на этой неделе страховые выплаты от Ингосстраха в общей сложности 8 миллиардов рублей. Причем это еще не все. Мы поговорили с сейлерами о том, как соотносятся полученные суммы с ущербом и что сейчас со стоимостью страхования. Очередь дошла и до Word Chat GPT, теперь прямо в текстовом сообщении Microsoft. И может сокращать, переписывать текст, проверять его на ошибки и объяснять сложные фрагменты. Подробнее в нашем эфире. Итак, что говорят сейлеры на Озон о первых страховых компенсациях Ингострах? Страховой партнер Marketplace заявил, что завершил первую волну выплат. В общей сумме было перечислено более 8 миллиардов рублей. Сейлеры отмечают, что эти выплаты полностью потери не компенсируют, но не надеются на следующие транши. Они также напоминают, что с 5 октября Озон повышает тарифы на страховку. Тему продолжит Валерий Убадуев.
12: В рамках первого денежного транша страховые выплаты пришли тем продавцам, чьи товары пострадали на складах в Самарской области, Махачкале и Адыгее в результате атак беспилотников. Это примерно 90 тысяч селлеров. Однако перечислены были еще не все средства. Как заявили в Озон, вторую часть выплат Ингострах перечислит, когда на складах завершится инвентаризация и страховая получит от маркетплейса точные данные о пострадавших товарах и ущербе. Селлер из Омска Алексей продает на маркетплейсах трикотажные изделия. Он оценил ущерб на Озон примерно в 1,5-2 миллиона рублей. На складе в Самарской области на момент атаки беспилотников у него была отключена страховка, но компенсация за потери с других складов, по его подсчетам, потенциально могут покрыть ущерб почти полностью. Однако из-за того, что инвентаризация не до конца завершилась, у Алексея продолжают брать деньги за страховку, скорее всего, уже полностью утерянного товара.
13: Как говорят другие селлеры, в принципе, у Озона выплаты намного лучше, чем это сейчас у ВБ. Но я понимаю, ВБ-то платит со своих средств, а Озон платит со средств Ингостраха. Единственное, что меня возмущает, это то, что 22 августа Самару долбанули и до сих пор по сегодняшний день с меня берут за стоимость страховки за этот склад каждый день. Я в Озон отправил сообщение, говорю, а почему так? Они говорят, мы все пересчитаем, как только проведем инвентаризацию. Я говорю, ну какую там инвентаризацию проводить, там полностью склад в Самаре выгорел. Ну вот, обещали пересчитать.
12: Также опрошенные нами селлеры обращают внимание на то, что Озон в разы повышает плату за страховку. Сейчас продавцы платят 0,115% в день от стоимости товара, который хранится на складах или перемещается между ними. А с 5 октября селлеры начнут платить 0,838% в день. И хотя логика расчетов тоже изменится, ожидается, что платить в конечном итоге придется больше. В конце июля Озон в одностороннем порядке активировал страховку у своих селлеров. От нее можно было отказаться, но заметили это не все. Действительно, приходящие компенсации – это хорошо, но некоторые продавцы все равно насторожились. Продолжает селлер на Озон и Wildberries Мария. Она она продает товары для праздников.
14: Они подключали промо-периоды. От Озона уведомления приходят каждый день в очень большом количестве. Мы как раз попали. Бесплатный период не закончился, начался платный, мы его просто не заметили.
15: Теперь на какую сумму вы рассчитываете?
14: Если это будет, то это будет, конечно, приятно, но мы ни на что конкретно не рассчитываем, не опираемся. Если все сейчас взять, максимально сейчас ущерб по Wildberries и по Озону, мы понимаем, что ни одна страховая компания не покроет весь этот ущерб. Поэтому пока, видимо, это политическое решение платить. Что будет дальше, никто не знает.
12: Также для комментария мы связались с селлером Артемом, который продает на маркетплейсах электронику. Выяснилось, что он временно ушел с Озон. О причинах рассказывает сам Артем.
16: Со времен первого удара я с Озоном не работал. В первую очередь, на тот момент была еще неопределенность со страховыми выплатами. Второй момент, который мне не понравился, это размещение товаров не на складах Озон, а принудительно на ПВЗ. Мне не понравилась эта идея тем, что сотрудники ПВЗ могут подменить товар, либо его украсть. Мне проще перейти на другие маркетплейсы, что я и сделал, где поспокойнее. У меня своя уже база покупательская, и мне хватает заказов на данный момент.
12: Ну, у большей части опрошенных нами селлеров проблем с компенсациями от Озон не возникло. Да, пока что сумма не покрывает все потери, но площадка обещает все возместить, говорит селлер Эмиль. Он продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары.
17: По каждому складу ситуация разная. Вот, допустим, склад, по-моему, Самара, нам компенсировали 40 тысяч рублей. Мы потеряли на этом складе 200 тысяч рублей. Компенсировали чуть меньше, чем закупочная цена. То есть компенсация есть, но она не полностью покрывает все убытки, которые были. По нашим ожиданиям, сумма должна была быть выше, но, опять же, довольствуемся тем, что есть. Плюс они говорят, что инвентаризация до конца не произведена еще. Поэтому ситуация, если мы говорим с Озоном, она благоприятная. То, что было застраховано, выплачивается. Если сравнивать с Валберисом, это, конечно, небо и земля.
12: В пресс-службе РВБ, однако, сообщили, что третий этап выплат пострадавшим продавцам Валберис начнет проводить с 1 октября. Ожидается, что компенсации получат более 200 тысяч селлеров. В компании также подчеркнули, что это самый массовый этап выплат с момента атак беспилотников, а такие меры стали возможны в том числе благодаря решениям государства. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
11: Дональд Трамп заявил, что заключил соглашение с Данией и Гренландией, которое предоставляет Вашингтону постоянные военные права на Арктическом острове. Ожидается, что договор подпишут на Генассамблее ООН. Подробнее об этом в дальнейшем эфире, а сейчас в другой теме. OpenAI запустила чат GPT прямо в Microsoft Word, и помощник доступен на всех тарифах, включая бесплатный. Он работает в боковой панели редактора и может создавать черновики из заметок, сокращать и переписывать выделенный текст, проверять его на ошибки, объяснять сложные фрагменты и менять структуру и форматирование документа. Установить расширение можно из Microsoft Marketplace. После этого значок GPT появляется в интерфейсе Word, а для начала работы достаточно войти в свою учетную запись чат GPT. Комментирует гендиректор АЯ-эксперт Роман Душкин.
18: Обыватель, который получил инструменты, он думает, что вот эти вот все компании, бигтехи, такие сидят, думают, как бы улучшить жизнь нашему маленькому человеку, вот дадим мы ему модели, чтобы он работал. Но на самом деле это побочный эффект. Бигтех делал новые средства производства, потому что программисты, люди очень ленивые. Мы любим измышлять концепции, а вот реализовывать их в коде, ну это такое очень примитивная деятельность. Почему бы не поручить это Copilot'у? И вот раньше Copilot, он был устроен в виде автодополнения кода. Сейчас это просто сидит агент на большой языковой модели. Ему сделали обвязку, добавили контекстное расширение, память добавили. Откуда взялся термин вайп-кодинг? Программист сидит и пишет: реализуй мне какую-нибудь функцию. И потом берет чашечку, идет за кофе. А теперь любой человек, который пользуется текстовым редактором или Excel, или PowerPoint, он будет также не вайп-кодить, а вайп выполнять свою деятельность. Он будет говорить: напиши мне эссе. И копилот будет писать ему эссе. Те, кто работает с текстом и просек фишку, уже давно этим пользуются, но не в виде штатного помощника в офисе, а в виде агентов, которые делают сами.
11: Роман Душкин, гендиректор АЯ-эксперт. Ранее чат GPT был интегрирован в Excel и PowerPoint, и теперь дошла очередь до Word. В онлайн-кинотеатре «Ока» вышел документальный сериал «Горбушка. Сердце русского рока». По сути, это застольный разговор тех, кто формировал этот культурный феномен, с рассказами про ДК имени Горбунова с точки зрения музыки, чувств и бизнеса Александра Сидорова.

0: пел в «Стенах горбушки» Анатолий Крупнов, лидер группы «Черный обелиск», который, в отличие от других музыкантов, до сегодняшних съемок не дожил. За столом в ДК имени Горбунова собрались те, кто выступал там в 80-е, 90-е и иногда поет до сих пор. Гарик Сукачев, Александр Ф. Скляр, Армен Григорян, Евгений Маргулис. Все они в кадре делятся в первую очередь чувствами, которые были относительно этого места тогда и сейчас. Док «Горбушка. Сердце русского рока» соткан из живых отзывов зрителей о концертах, из комментариев исполнителей после выступлений, из атмосферы закулисья. Сергей Галанин, также снимавшийся в сериале, называет «Горбушку» жирным многоточием в своей жизни. Творческую деятельность с группой «Бригада С» он начинал именно на этой площадке.
1: Это моя автобиография, такая жирная точка. Я бы даже сказал многоточие. Очень много, что здесь происходило. И впервые это вошло в историю рок-музыки. Наверное, накопилось что-то, какие-то воспоминания у многих из нас. И это все можно было бы законспектировать. Я думаю, это все не лишнее, потому что эта тема, как у нас принято говорить, культовая. Песня «А что нам надо» впервые прозвучала на сцене «Горбушки» в исполнении группы «Чайф» и меня. Есть, мне кажется, о чем поговорить, что и произошло во время съемок. А так как люди еще, слава богу, в большинстве своем живы, надо как-то вот успеть все это снять, чтобы это было. До сих пор «Горбушка» с нами общается с распростертыми объятиями. У меня, кстати, в ноябре такой небольшой юбилей. Конечно же, как вы думаете, где мы будем его праздновать?
0: В начале 80-х ДК имени Горбунова был обычным дворцом культуры при авиационном заводе. Ныне это Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева. В первой серии подробный рассказ о том, как там появилась московская рок-лаборатория, контролирующая концертную деятельность в столице. Но сериал рассказывает о «Горбушке» не только с точки зрения музыки. Это история и про то, как место, где сначала просто обменивались пластинками, превратилось в самый большой пиратский хаб, где пачками продавались кассеты с фильмами и музыкой. Продолжает продюсер ОККО по документальному контенту Владимир Тодоров.
2: Почему в целом «Горбушка» образовалась на том месте, на котором она образовалась? Потому что был ДК Горбунова, и люди, приходя на концерты, потом поняли, что это некая точка притяжения. И один из организаторов и создателей «Горбушки» пришел в завод ДК Хруничева и говорит: ребята, почему бы нам не организовать кружок тех, кто обменивается пластинками друг с другом, а они будут платить денежку за вход. Соответственно, мы за эти денежки будем оплачивать и сам концертный клуб, и уборщицам платить, и так далее. Поскольку это была поздняя перестройка, руководство ДК Хруничева сказал: да, конечно. Вот из этого кружка по обмену пластинками с входным билетом за пару рублей и вырос в итоге один из крупнейших пиратских рынков не просто страны, а всего мира. И в основе этого пиратского рынка, конечно, опять же, лежала идеология того, что люди приходили и хотели купить музыку, кино, чтобы в первую очередь его послушать и как-то пообщаться, потому что сейчас у нас есть интернет, а тогда информации, в общем-то, не было. Какое кино хорошее, какое кино плохое? Какая музыка хорошая, какая музыка плохая? Ты идешь к продавцу, и тебе советуют. Не только продавцы, тебе советуют те, кто туда приходит. И ты напитываешься вот этой вот культурой.
0: Вспомнить эту культуру или узнать что-то новое про нее можно уже сегодня. Все три эпизода сериала «Горбушка. Сердце русского рока» доступны на платформе ОККО. Александра Сидорова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
4: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторически

0: и маркетплейсами. Призывы представителей ТЦ к непримиримой войне давно сменились на предложения о взаимовыгодном сотрудничестве. Один из вариантов как раз озвучила АТЭР. Ассоциация предложила маркетплейсам рассмотреть торговые центры как дополнительный уровень распределенной логистической инфраструктуры для хранения товаров, мини-фулфилмента, сортировки и выдачи заказов. Опрос АТЭР показал, что 70% представителей сегмента готовы рассматривать размещение инфраструктуры маркетплейсов. Причем 67,5% допускают использование площадей, в том числе для хранения и логистических функций. По словам сопредседателя АТЭР Павла Люлина, инициатива уже представлена в рамках рабочей группы с маркетплейсами, созданной на площадке Минпромторга. И АТЭР планирует продолжить ее проработку. В частности, она готова взять на себя централизованный сбор заявок от торговых центров по России и сформировать для маркетплейсов пул конкретных площадок по их техническим требованиям. Эксперты, с которыми бизнес-ФМ обсудила предложение АТЭР, называют его хотя и не новым, но интересным и жизнеспособным. Главные проблемы – техника экономического характера. Существующих парковочных и разгрузочных мощностей может быть недостаточно. В ряде случаев потребуется переоборудование и подведение дополнительных инженерных коммуникаций. А нагрузка на перекрытие во многих ТЦ составляет 300-400 килограммов на квадратный метр, что ограничивает полноценную складскую функцию. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Погода в Москве.
2: Плюс 12 прямо сейчас в столице. Сегодня облачно с прояснениями, без осадков. В течение дня максимальная температура плюс 18. 9:16 в Москве. Московский ипподром на Беговой вновь открылся после масштабной реконструкции. Историческое здание восстановили, спортивную инфраструктуру обновили, а заодно сделали несколько удивительных открытий. Под советской штукатуркой реставраторы нашли дореволюционную кладку, фасады оказались цветными, а скульптуры коней пришлось спасать прямо на крыше. Их реставрировали прямо на высоте более 20 метров. Демонтаж грозил разрушением. О том, как возвращали к жизни старейший ипподром страны, Наталья Воробьева.
3: Центральный московский ипподром, первый в мире, созданный для рысистых бегов. Его история началась в 1834 году. В 1949 историческое здание сгорело, а в 1955 Иван Жолтовский возвел новый главный корпус, ставший жемчужиной сталинского ампира. Нынешняя реконструкция, стартовавшая в 1924 году, вышла далеко за рамки обычного капремонта. Под поздними фасадными системами реставраторы обнаружили фрагменты дореволюционной кирпичной кладки и белокаменной декора, а знаменитые фасадные рельефы, которые десятилетиями считались однотонными, на самом деле были разноцветными. Расчистка вернула им изначальную насыщенную историческую роспись. Внутри здания кипела не менее напряженная работа. В залах тотализатора нашли вставки из оселкового мрамора и редчайшего материала, подлинность которого позже подтвердили экспертизы. Чтобы спасти старинные своды, инженеры использовали углепластик, ткань на эпоксидной основе, которая не дает усадки. А знаменитые полы в техники терраца воссоздавали 2 месяца буквально по крупицам, подбирая состав наполнителя из уже исчезнувших месторождений мрамора. Но самая красивая история случилась на северном фасаде, говорит научный руководитель реставрации главного корпуса московского ипподрома, гендиректор проектного бюро «Арко», почетный реставратор Москвы Евгений Кокарев.
4: Там на скошенной части есть прорыв Конина водопоя, и Жолтовский там запроектировал постамент для фонтана. Все было сделано, но самого фонтана никогда не было. Не удалось ему это реализовать. Ну и мы попробовали все-таки эту идею воплотить. И это удалось. Сейчас этот фонтан, он не фонтанирует, а скорее сливается. Поток, являясь продолжением той реки, которая на барельефе, он плавно сливается в чашу, которая уже была задумана Жолтовским.
3: Сегодня ипподром не узнать. Главная трибуна расширена почти вдвое, теперь вмещает около 2000 зрителей. Призовая скаковая 1600 метров, для рысистых бегов 1400. Тренировочные с мягким и твердым покрытием. Свет позволяет проводить забеги вечером, для лошадей 15 конюшен на 1000 голов. Ветеринарный блок с операционными и реабилитацией, манеж для ипотерапии. Возобновил работу тотализатор, открылся исторический ресторан на 150 мест. Расширился музей коньяков. оленеводства. В этом году на ипподроме пройдут скачки.

0: поддержки на приз президента России и заезды к 250-летию орловской рысистой породы, говорит мастер спорта по конкуру Ануш Авакян.
1: Сейчас конный спорт активно развивается, и коневладельцев становится все больше и больше. И места на конюшнях переполнены. То есть это очень хорошо, что конюшня в черте города будет функционировать. Я думаю, что многие люди туда с удовольствием переедут, потому что это удобно.
0: Однако есть и представители конной отрасли, которые резко раскритиковали реконструкцию московского ипподрома. Говорят, что строили его люди, далекие от лошадей. Акцент сделали на реставрации здания, а не на инфраструктуре для животных. По их словам, дорожки плохие, цены на содержание слишком высокие, от 75 до 150 тысяч в месяц, против 22 тысяч в Раменском. Туннели узкие и опасные, а сам ипподром пригоден скорее для мероприятий, а не для постоянного содержания лошадей. Правда, критики предпочли остаться анонимными. Леся Дудко занимается конкуром, говорит, что содержание лошади в Москве обходится очень дорого. И только постой в конно-спортивном клубе в среднем 100 тысяч рублей.
2: Вот, например, биться – это 95 тысяч рублей. Помимо денега нужно оплачивать тренера. Тренер стоит от 50 тысяч рублей в месяц. Ковка. Куют лошадь раз в месяц, и стоит это от 10 тысяч рублей. Это еще нужно поискать, не очень дешево. Дальше. Корма. От 15 тысяч рублей. Тебе нужны услуги коновода, человека, который кормит лошадь, который вышагивает ее, когда она не работает. Коновод стоит от 30 тысяч рублей в месяц, но лошадь может заболеть. К примеру, вырвать зуб лошади стоит 70 тысяч рублей.
0: Основатель конно-спортивного бренда «Продар Групп» Вита Козлова побывала на открытии ипподрома. По ее словам, как зритель она осталась довольна. Но для глубокого профессионального анализа нужно лично побывать на конюшнях и опробовать дорожки. Пока такой возможности не было.
3: Для российских бегов рысистых центральный московский ипподром – это как сердце, как мотор. Все это время обходились другими региональными ипподромами, в частности, Раменским ипподромом. Многие в Казани ехали. Это было очень болезненно. Выглядит все феерично красиво. Но то, как будет в процессе эксплуатации ипподром отвечать на ожидания профессионалов, в настоящий момент не знает никто. На ипподроме еще пока нет ни одной низкоковой нерысистой лошади. И, следовательно, только после того, как они выйдут на дорожку, когда профессионалы примут старт, они поймут, удобно ли эта дорожка, где финиш, где старт, как удобно зрителям наблюдать, потому что очень много изменений. Ширина дорожек изменилась, их конфигурация несколько изменилась. Поэтому сегодня мы можем говорить только об эстетике.
0: Но главный вопрос, который пока остается без ответа – каким будет призовой фонд? Для владельцев лошадей это решающий аргумент. От суммы призов зависит, выгодно ли выставлять своих питомцев на бега именно на московском ипподроме. Пока же ни цифр, ни даже намеков на них нет. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, «Бизнес-ФМ».
4: Южной Осетии впервые за 20 лет президент может быть избран в первом туре. Более 80% проголосовали на досрочных выборах за действующего в Рио президента Марата Камбулова. Это следует из предварительных данных ЦИК. Подробнее в дальнейшем эфире, на прямо сейчас в другой теме. Инвестиции в редкие коллекционные автомобили за последние 10 лет опередили по росту стоимости динамику биржевых индексов, депозитов, золота и облигаций федерального займа, подсчитали в компании Solid Инвестиции. Но здесь есть масса нюансов, и эксперты призывают быть крайне осторожными в таких вложениях. Тему продолжит Иван Медведев.
5: Аналитики Solid Инвестиций изучили стоимость автомобилей, представленных на конкурсе «Автокультура». Вывод – отдельные модели спортивных автомобилей Ferrari, Porsche и BMW за последние 10 лет подорожали в 3-5 раз. Лидерами выборки стали Ferrari F50, Porsche Carrera GT и редкие экземпляры BMW M5 E28. Ferrari F50, выпущенная в 1995-1997 годах тиражом 349 экземпляров, в 2016-м стоила от 1,4 до 2 с лишним миллионов долларов. К 2026-му ее стоимость выросла уже до 6-9 миллионов в зависимости от состояния машины. За те же 10 лет индекс S&P 500 полной доходности вырос примерно в 4,5 раза, стоимость золота в 3,3 раза, а индекс Мосбиржи полной доходности в 2,3 раза. В процентах аналитики считали доходность в долларах, и машины оказались интереснее, но некоторые редкие машины. И чтобы реально зарабатывать на таких инвестициях, в этом рынке нужно очень хорошо разбираться, говорит руководитель отдела доверительного управления Solid Инвестиции Дмитрий Донецкий.
6: Нужно разбираться, нужно любить все-таки коллекционные автомобили и быть готовым к тому, что не просто продать через какое-то время, а готовым владеть вечно. Вот тогда, наверное, можно рассматривать инвестиции в коллекционные автомобили как именно инвестиции.
5: Это подтвердил Бизнес FM и один из самых известных российских автоколлекционеров, основатель и президент Ломаковского музея старинных автомобилей и мотоциклов Дмитрий Ломаков. По его словам, нужно внимательно следить за рынком, изучать каталоги и искать действительно редкие машины. Это может быть мелкосерийное производство, уникальные комплектации, медийная составляющая и так далее. А еще это может быть плод работы грамотных маркетологов, которые на пустом месте, но сильно загодя, начинают искусственным образом разогревать интерес коллекционеров к какому-то автомобилю, и иногда те клюют и начинают за такими автомобилями охотиться, что накручивает цену. Впрочем, за десятилетия, которые Дмитрий Ломаков провел на этом рынке, он вывел и одну универсальную формулу.
7: Коллекционеры собирают автомобили времен молодости своего отца. Это дело психологическое. Отец в детстве мальчику бубнил над ухом: ух ты, смотри, какой там Феррари, ух ты, смотри, какой Мерседес там. Но купить тогда его папа не мог. И вот мальчик вырос, у него денежки появились, и он реализует несбывшиеся мечты своего отца, которые буквально где-то референдумом звучали все детство. Детские психологические установки не стираются. Вот я, например, люблю автомобили до 1945 года, настоящие классические автомобили. Чтобы прям деревянный каркас кузова, прям полукарета такая. Но вдруг последние годы какие-то совершенно ни уму, ни сердца автомобили, какие-то 50-х, 60-х годов, Феррари какие-то, из-за них колоссальные деньги на аукционах вдруг получают. 50 миллионов долларов. При том, что она буквально 20 лет назад стоила миллион. Оказывается, пришло новое поколение коллекционеров, и они хотят то, что их папа в 50-х, 60-х годах мечтал.
5: В поисках инвестиционной идеи позвонил отцу. Понял, что на ВАЗ-2111 мы с ним много не заработаем. Иван Медведев, Елена Марчукова, Софья Семеркова, Бизнес FM.
8: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
9: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
10: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» в Афонино на магистральной 137Б. Не оферта.
11: «Агат». Покупай выгодно. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
12: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
8: Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: 9:28, московское время. У микрофона Сердар Валикулеев. Ребенок погиб, еще 12 человек ранены в результате атак ВСУ за прошедшие сутки. Белгородской области сообщил в РИО губернатора региона Александр Шуваев. Российские военные сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО уничтожили 344 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Как заявили в Минобороны России, беспилотники были уничтожены над 16 регионами и Черным морем. Избирательные участки в ДНР начали второй день работы выборов в Госдуму, передает корреспондент ТАСС. Участки открылись в 8 утра. Они будут работать до 20 часов. По данным регионального избиркома, наряду с этим действуют мобильные группы, которые выезжают к маломобильным жителям. С 30 августа по 17 сентября в ДНР проходило досрочное голосование. По последним данным, в республике проголосовали порядка 1,5 миллиона человек, около 80% избирателей. Большинство жителей Южной Осетии отдали свои голоса за временно исполняющего обязанности главы республики Марата Камболова. Явка на выборах президента составила 73,2%. 88,4% избирателей на досрочных выборах президента Южной Осетии, прошедших в пятницу 18 сентября, поддержали временно исполняющего обязанности главы республики Марата Камболова. Таковы предварительные данные Центра избиркома республики. Китайские стоматологи впервые в истории исправили прикус панды. Самец по кличке Бейся, родившийся в 22-м году, получил травму челюсти вскоре после рождения, передает Синьхуа. Специалисты опасались, что панде будет трудно жевать бамбук, и это станет серьезной угрозой жизни животного. С помощью ортодонтической методики, заимствованной из практики лечения людей, врачи восстановили прикус панды. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курс.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 9:30 в Москве, в студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте. Что ждет Ашанен и Слех? В Кремле накануне заявили, что при передаче активов во временное управление, учитывая, что это компания из недружественных стран, управлять будет малоизвестная фирма. Как будут действовать главные офисы этих компаний? Какие есть риски? Сервис доставки готовых рационов Level Kitchen планирует банкротство, сообщает Коммерсант. Эксперты указывают, что этот рынок сейчас снижается и растет конкуренция с продуктовыми офлайн-ритейлерами. В Таиланде вспышка ковида. За месяц там выявили 65 тысяч случаев. Умерли 26 человек, но среди заболевших есть и россияне тоже. Как ведет себя вирус сейчас, подробнее в нашем эфире. Учитывали то, что это компания из недружественных стран, так в Кремле прокомментировали указ президента о передаче российских активов французских Ашан, бывшей Леруа Мерлен, и швейцарской Нестле во временное управление некой российской компании LGV Management. Все главные компании отреагировали на это недоумением и запросили разъяснения российских властей. При этом сам Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии заявил о готовности России к восстановлению отношений с Европой, продолжит Ольга Кашинская.
14: Компания LEV Management зарегистрирована в Москве в октябре 2024 года. Ее профиль – бизнес-консультирование. Размер уставного капитала – 15 тысяч рублей. Гендиректор – некто Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрывается. За прошлый год компания показала отрицательную прибыль. По адресу регистрации LEV Management на Тверской Ямской улице корреспондент РБК обнаружил лишь кофейню, музей русской гармоники и жилые апартаменты. И ничего похожего на бизнес-консалтинг. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос, почему временным управляющим была выбрана именно эта компания, отметив только, что она лучше всего соответствовала необходимым параметрам. И, говоря о причинах такого решения, несколько раз подчеркнул, что речь идет о компаниях из недружественных европейских стран. Однако связывать эту историю с большой политикой не стоит, считает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
15: Понятно, что у данного решения по активам были крайне влиятельные лоббисты с выходом на первое лицо. Но далеко не факт, что именно эти люди каким-то образом вовлечены в переговорный процесс Европы и Украины. Я думаю, что это совершенно разные политические траектории. Один сюжет связан с понятным желанием получить в управление работающий бизнес. Другой сюжет – это большие политические переговоры с Европой. Хотя то, что отношения в драматическом состоянии находятся, конечно, позволяет быстрее лоббировать вот такого рода решения относительно внешнего управления над активами, которые когда-то были европейскими. Но для того, чтобы не вызывать лишних вопросов и для того, того, чтобы лоббисты этой схемы тоже не попадали под какие-то дополнительные санкции, передали в управление абстрактные компании. Кто стоит за ней до конца, непонятно.
14: Согласно указу президента, ЛЕВ-менеджмент будет осуществлять фактическое управление этими компаниями, хотя владельцем формально останутся иностранные собственники. Единственное, новый управляющий не сможет распоряжаться имуществом этих компаний. При этом, если менеджмент не поменяется, речь идет фактически о том, что он просто будет отчитываться перед другими управляющими, объясняют эксперты. Представители Лимана Про и Ашана заявили, что ждут дальнейших разъяснений. А в Nestlé сообщили, что будут отстаивать свои права. Месяц назад с предложением ввести временное управление в российских структурах Nestlé к президенту обратилась малоизвестная компания КС Логистика. Она объяснила этот шаг отсутствием планов швейцарского холдинга по расширению мощностей и прекращением экспорта продукции из России. За внешним управлением, как правило, следует передача акций компании Росимуществу, Россельхозбанку либо другому предприятию. Хотя шансы вернуть управление изначальному собственнику тоже есть. Как правило, от таких компаний ждут, что они пойдут на определенные уступки, говорят опрошенные бизнес-ФМ эксперты. И такие прецеденты уже были. Например, в 2024 году Владимир Путин передал во временное управление Газпрома активы итальянской Ariston Group. Спустя год он отменил это решение, и компания вернулась на российский рынок. Ранее в РСПП уже высказывали обеспокоенность тем, что часто временные управляющие компании оказываются неспособны эффективно развивать вверенный им иностранный бизнес. Продолжит член правления РСПП Игорь Юргенс.
16: Все это довольно непрозрачно и таинственно. Люди с небольшим опытом в этой сфере просто не справятся с активами. И активы будут или проданы, или обанкрочены, и только что-то лакомое останется этим группам, а то, что нужно было и массово работало на потребителя, мы просто это утратим. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, когда-то закончится и спецвоенная операция, и санкции, надо будет разговаривать с теми собственниками, которые все это оставили, так или иначе. Вид будет у нас довольно странный. Где мы это найдем потом, и в каком состоянии, и как за это расплачиваться, то что когда-то настанет тот момент, когда мы снова захотим нормального способа взаимодействия, кооперации с той стороной.
14: Схема временного управления иностранными активами появилась в России в 2023 году. Тогда власти объясняли это ответом на блокировку российских активов за рубежом. Первыми под управление Росимущества попали Юнипер и Фортум, затем Данон, которая позже превратилась в логику молока, и Карлсберг, которой принадлежала пивоваренная компания Балтика. Отменить режим временного управления может только сам президент. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Наталья Воробьева, Бизнес-ФМ.
4: Сейчас все объекты «Ашан» продолжают работать в штатном режиме без изменений. Накануне об этом же заявляли в компании «Лимана Про», которая ранее называлась «Леруа Мерлин». Сервис доставки готовых рационов «Level Kitchen» планирует банкротство, сообщает «Коммерсант». Эксперты указывают, что рынок конкретно готовых рационов сейчас снижается, тем более растет конкуренция с продуктовыми офлайн-ритейлерами, которые предлагают свои продукты и готовую еду с доставкой. Валерий Бадоев продолжит.
17: В сегменте готовых рационов Level Kitchen в позапрошлом году считался лидером рынка. Клиенты таких сервисов оплачивают подписку, предположим, на месяц, и каждую неделю им привозят рационы на завтрак, обед и ужин. Основная причина, по которой люди пользуются такими сервисами, эти рационы можно подобрать по определенному количеству калорий, белков, жиров и углеводов. То есть это правильное питание из разных блюд с доставкой на дом. И это не единственная причина. Еще такими сервисами пользуются те, кто просто не хочет или не умеет готовить. Основные проблемы у сервиса возникли из-за налоговой. Сумма задолженности компании по пеням и штрафам по налогам составляет уже почти 19,5 миллионов рублей. Также в этом году компания получила 37 судебных исков на общую сумму в 125 миллионов рублей. Значительная часть требований от ФНС связана с тем, как компания оформляла отношения с самозанятыми и ИП. Сама компания сейчас оспаривает взыскание, но на счета наложены ограничения, что мешает бизнесу, сообщает «Коммерсант». ФНС ранее уже подала заявление о признании компании банкротом. Теперь это намерена сделать сама ООО «Level MSK», операционная компания «Level Kitchen». На эти проблемы с налоговой накладывается еще и то, что сегмент готовых рационов сам по себе является нишевым, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
18: Сегмент явно не массовый. В этом нишевом сегменте нужно, чтобы целевая аудитория поверила в то, что эти продукты и вот эти вот наборы, и вот этот вот индивидуальный подход или маркетинговые штучки будут действительно работать на пользу потребителя, и потребитель готов за заботу платить дополнительные деньги. Если это все посчитать и посмотреть на объем рынка, на его долю, сколько таких покупателей может быть, ну, наверное, можно высчитать какую-то там модель, но делать такую историю уникальную, но пытаться ее продать в рынок массовых продаж готовой еды, ну, наверное, это неправильно.
17: При этом Level Kitchen были вполне хорошей позиции на своем рынке. Однако в прошлом году выручка Level MSK упала на 34% год к году, сократившись до 2 миллиардов рублей. А чистый убыток за тот же период вырос до 83 миллионов рублей, почти в два раза. Эксперты отмечают, что следует различать два сегмента – готовой еды и конкретно готовых рационов. На рынок именно готовой еды вышли продуктовые офлайн-ретейлеры – «Магнит», «Вкусвилл» и другие. А также активно продолжают расти онлайн-заказы, например, тот же «Самокат». И предполагается, что этот рынок будет развиваться еще как минимум 3-4 года. В том числе и от этого пострадал сегмент готовых рационов. На фоне разнообразия у ритейлеров такие продукты потребитель не считает интересными, указывает директор по аналитике «НТЭК» Леонид Артальонов.
19: Есть очень мощный тренд на вкусную, разнообразную, интересную еду. Это главный драйвер того, что сейчас называют готовой едой. И они неплохо в это вписывались. Но сейчас их популярность, очевидно, падает ввиду того, что они предлагают условно-комплексный обед. Большинство российских граждан не умеют готовить и не любят готовить. Не умеют, потому что не любят, и не любят, потому что не умеют. А когда вместо некого разнообразия предлагается комплексное решение, то это не очень сильно возбуждает.
17: Аналитики из InfoLine прогнозируют, что оборот сегмента рационов и наборов для приготовления блюд в этом году снизится на 40%, до 8 миллиардов рублей. А вот рынок готовой еды в целом вырастет более чем на 14%, до 1 триллиона 280 миллиардов рублей. Валерий Ободоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: В Таиланде с начала года выявили почти 140 тысяч случаев COVID-19. Около 65 тысяч из них только за последний месяц. Умерли 26 человек. По данным СМИ, среди заболевших десятки россиян. Как ситуация выглядит сейчас на месте, рассказывает жительница Пхукета Ника.
20: У меня ребенок ходит в школу, где и иностранцы, и тайцы, и китайцы. В китайскую школу он ходит. Нас сразу предупредили в школе, чтобы мы были аккуратны. Предупредили, что ковид, и так как сейчас экзамены в нашей школе, чтобы мы старались не заболеть и не пропускать. По факту, что я вижу, вообще все в порядке у всех. Но люди немножко заболевают, но как-то очень легко, на день, два, три, и все в порядке. Даже не повлияло на обстановку в школе. И учитель в школе. Оля тоже на один день не выходила, потому что заболела, но быстро вернулась. Никто не в масках, в школе тоже. В детской среде у меня много мам и детей в других школах. Вижу, что все ходят, у всех занятия состоятся, все благополучно. Но вижу, что кто-то плохо себя чувствует 1-2 дня.
4: Ника, жительница Пхукета, насколько серьезен нынешний всплеск и приобрел ли коронавирус какие-то новые опасные свойства, об этом кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
21: Уникальной вот эта ситуация в Таиланде, по сути дела, не является. В тех или иных частях света регулярно наблюдали вспышки этой инфекции. И в том числе эти вспышки детектируемы лабораторными методами, в том числе ПЦР-тестированием. Опять же, не сплошным уже, а выборочным. Если инфекция активно распространяется, все равно, пусть небольшой процент, но заметный процент людей переносят инфекцию по-прежнему тяжело, крайне тяжело, попадают в больницы и, к сожалению, даже умирают. То есть эта смертность нулевой не стала и в ближайшие годы не станет. COVID-19, она будет вполне себе заметна, будет зависеть от уровня заболеваемости в первую очередь и от других факторов, которые утяжеляют либо облегчают саму инфекцию той или иной группы людей. Тот представитель, с которым, по всей видимости, сталкивается Таиланд, по крайней мере, по тем данным, которые сейчас есть, он не выделяется ярко с точки зрения его свойств. В Таиланде в случае, если в наиболее развитых регионах действительно наблюдается вспышка некой инфекции ОРВИ подобной, то сейчас обязательным является широкое тестирование. И когда тестирование реально происходит, оказывается, что очень значительное количество случаев приходится на ковид. Хорошая особенность, которая сохраняется, это все-таки относительно невысокий процент случаев с тяжелым течением. Он по-прежнему выше, чем для сезонного гриппа, но тем не менее он во много раз меньше, чем был в острой фазе пандемии. И если эта вспышка более-менее сойдет на нет, то опять резко упадет этот уровень тестирования, и мы потом там на несколько месяцев в том же Таиланде также забудем об этой инфекции.
22: Стоит ли россиянам, которые сейчас собираются в Таиланд, как-то менять планы свои или принимать какие-то дополнительные меры предосторожности?
21: По возможности самый лучший по-прежнему метод, с учетом, естественно, противопоказаний, это вакцинация. В особенности, если речь идет о группах риска, если речь идет о вероятности получить тяжелое течение.
4: Николай Крючков, гендиректор компании КЭК. Данных о том, что коронавирус стал опаснее или начал чаще вызывать тяжелое течение, сейчас нет. Большинство умерших в Таиланде относились к группам риска. При этом власти подчеркивают, что текущий уровень заболеваемости ниже, чем в 2023-2025 годах, когда ежегодно фиксировали 600-700 тысяч случаев.
8: Реклама.
1: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
8: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Между делом с Кирой Альтман.
2: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, «Между делом» рассказывает о нетуристических маршрутах.
3: Ты помнишь, как возникла, это уже теперь традиция какая-то, что ли, я не знаю, потому что ты так изучаешь и так понимаешь то, как мы живем все вместе на этой планете, действительно. И видят же люди, что ты не отсюда. Как они реагируют на тебя? Кроме того, что они рады тебе, но все равно это же не туристическая штука.
23: Совершенно верно, абсолютно не туристическая штука. Ты белых людей, например, в той же Африке, в общественном транспорте увидишь, ну, прям супер редко. Я почти никогда их не встречала. Но многие ездят в Африку, это правда. То есть я не единственный человек на свете, который побывал в Намибии, в Малави и в прочих странах. Но в основном все ездят на арендованном транспорте или с турами, на автобусах. Это же совершенно по-другому ощущается, когда ты смотришь на страну, в которую ты приехал, из окна автобуса туристического. Или когда ты спускаешься общаться с местными жителями, когда ты вместе с ними шеришь забитую, как банк с сардинами, маршрутку, в которой наверху козел живой, да, они его так перевозят, а внутри кудахтающая курица. На самом деле, это такие эмоции, это такие воспоминания, которые ты никогда не забудешь. Я помню, у меня был отдых на Филиппинах, такой очень отельный, пляжный. Я ничего не помню оттуда. Я даже не помню города, в котором я была. Но я навсегда запомню, как я пересекала автостопом границу между Замбией и Малави на фуре.
2: И остается мне только добавить. Ух, мне слабо. Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Бизнес FM.
8: Между делом на Бизнес FM.
4: 9:46 в Москве. Русский холод банкротит. ФНС подала иск о признании несостоятельным производителем мороженого «Лакомка» и «Золотой пломбир». Ранее намерение о банкроте крупнейшего производителя мороженого в России заявляли кредиторы компании. Подробности у Михаила Задорожного.
24: Четвертьвековая история русского холода, похоже, подходит к концу. Компания была основана в 1999-м тремя московскими предпринимателями, которые купили завод «Алтай Холод» в Барнауле и начали выпуск мороженого. Несколько лет это был региональный игрок. В середине нулевых русский холод построил завод в Подмосковье. По оценкам аналитиков, к 2013 году компания вышла на третье место среди российских производителей мороженого с объемом выпуска свыше 40 тысяч тонн, а затем начался спад. В прошлом году, по данным Союз молока и Эстрада Консалтинг, русский холод скатился на 10 место. Производство сократилось до 15 тысяч тонн, что на четверть меньше показателей 2024 года. При этом рынок мороженого в последние годы рос, но в основном за счет лидеров, продолжает гендиректор Национального союза производителей молока «Союз молоко» Артем Белов.
25: Весь прирост рынка мороженого, который был последние 5-7 лет, а рынок рос очень динамично в некоторые периоды, за исключением, может быть, текущего года и прошлого года, темпы достигали двухзначных значений и росли прежде всего крупнейшие игроки на этом рынке. А крупнейшие игроки росли, а цены тоже подрастали, но в этом году, например, цены на мороженое выросли примерно на 1,2%. Это примерно в 4 раза ниже, чем уровень продовольственной инфляции по итогам 8 месяцев, который составил 5,5%.
24: С мая этого года русский холод остановил поставки продукции и начал аудит бизнеса, сообщало издание Ассоциации «Союз молоко» со ссылкой на письмо гендиректора компании. Из письма следует, что группа ранее привлекала заемное финансирование, а рост ключевой ставки повысил стоимость обслуживания долга. О том, на что «Русский холод» брал кредит, рассказывает Дмитрий Докин, председатель совета директоров крупнейшего в Средней Азии производителя мороженого «Шинлайн».
0: Они начали строить вторую фабрику после Барнаульской в Москве, поселок Октябрьской. Им нужны были деньги. И вот тогда, в 2004 или 2005 году, я уже не помню точно, они обратились к одному из алтайских бизнесменов, поскольку, выходцы, первая фабрика была в Барнауле, Терентьеву Александру Васильевичу. И тот им дал деньги за определенный процент, так сказать, акций в компании. Но поскольку Александр Васильевич долгое время находился депутатом Госдумы, то в году 2004 он попросить, что он должен продать свою долю. И, соответственно, они взяли под это кредит. 24-й год ознаменовался тем, что была высокая ставка Центробанка, и вот она к осени чуть ли не 24% была, плюс еще процент коммерческого банка, и там было 30%. И вот это именно кредитная нагрузка, которая еще давала процент по кредитам около 2 миллиардов и сказала все это негативные последствия.
24: Среди кредиторов «Русского холода» Сбер, Т-банк, Альфа-банк, а также инвестгруппа «Фордвинд», которая в мае заявила о планах инициировать банкротство «Русского холода». Тогда же акционеры говорили о планах по ликвидации компании. Были также сообщения, что инвесткомпания А1 готова выкупить долги группы, но до сделки дело не дошло. О перспективах «Русского холода» рассуждает гендиректор «Страда Консалтинг» Алексей Груздев.
5: Компания на продажу была выставлена давно, много кто присматривался, но судя по тому, что сейчас происходит, и все-таки и банк, и кредиторы уже начали подавать на банкротство, видимо, ни с кем не договорились.
6: А как видите дальнейшую судьбу «Русского холода», что с брендами будет?
5: Все сценарии возможные, могут попробовать распродать по частям, могут попробовать реанимировать, реструктурировав долг. Вариантов много. Здесь вопрос уже работы комитета кредиторов и конкурсного управляющего.
24: «Русский холод» известен тем, что был одним из первых российских производителей мороженого, который освоил экспорт. Компания пыталась закрепиться на рынках Китая, Монголии и Вьетнама. 2 года назад «Русский холод» похвалил вице-премьер Дмитрий Патрушев, цитата: «Хороший продукт, его любят за рубежом, особенно в Китае». Но экспорт производителю лакомки тоже не помог. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Венгрия готова отказаться от российского газа к октябрю 2027 года, хоть считает, что это решение политическое, сообщила Минэнерго страны. Также заявляется, что страна сможет обеспечить свои потребности за счет других источников, если ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию. Ранее в венгерском парламенте просили США не накладывать на страну доп. Тарифы за покупку российских нефти и газа в рамках новых адских санкций, сославшись на то, что Будапешт намерен снижать зависимость от российских энергоносителей. По словам главы Минэнерго, Венгрия ведет активные переговоры с Румынией и самими поставщиками СПГ, чтобы была возможность заменить российский газ к установленным срокам. Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет на поставки российского СПГ, ну а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа, комментирует ведущий аналитик фонда «Нацэнергобезопасности» Игорь Юшков.
7: Венгрия, по сути, отказывается, скажем, от борьбы, потому что Евросоюз ранее принял санкции против России, запрещающие импорт российского трубопроводного газа с ноября 2027 года. Поэтому Евросоюз считает, что это уже предрешенное некое действие, но Венгрия и Словакия подавали в суд на Евросоюз за то, что тот нарушил процедуру голосования. Евросоюз принял это решение простым большинством голосов, формально сказав, что это просто решение о регулировании газового рынка Евросоюза. Но на практике это санкции, а санкции, как любое внешнеполитическое решение Евросоюза, принимается только единогласно. И новые власти Венгрии, они теперь, в общем-то, объявляют о том, что они и сами, в общем-то, согласны отказаться от российского газа. По сути, они восстанавливают некую европейскую солидарность. Они понимают, что сложно против Брюсселя добиться какого-то решения и засудить его. Плюс к тому, есть страны выше по течению, которые создают им проблемы. Венгрия может стать заложником Болгарии. Газ трубопроводный из Турции выходит в Болгарию, и болгары скажут: ну все, решение-то принято уже Еврокомиссии, запрет на импорт, поэтому мы дальше его не пропустим на свою территорию и не будем прокачивать в Сербию, и, соответственно, дальше он в Венгрию тоже не попадет. Поэтому надо просто это выдать за собственное решение, продемонстрировать Брюсселю таким образом, что ты солидарен с ними. Что будет заменой для Венгрии? Скорее всего, они попытаются купить какой-то СПГ с завозом, в идеале через хорватский остров Крк, но он и так очень востребован, терминал приемный СПГ там. Поэтому, может быть, здесь придется и сложно конкурировать за возможность получить оттуда газ. Тем не менее, можно СПГ даже доставлять и в Турцию, и там регазифицировать, точно по такому же газопроводу, который неформально называется «Балканский поток», прокачивая к себе. Другая проблема в том, что это дорого, это все дороже будет, чем российские трубопроводные поставки. Может подорожать, в общем-то, прежде всего, стоимость отопления. Для промышленности это большая проблема, и это приведет к дополнительной инфляции. Но я не исключаю, что Венгрия договорилась с Евросоюзом, что эти дополнительные издержки просто будут компенсированы из общих европейских фондов. Ранее из-за особой позиции Венгрии при Орбане выплаты из европейских фондов в Венгрии, они блокировались. Поэтому теперь в обмен на эту разблокировку и увеличение этих выплат новое руководство Венгрии как раз-таки и демонстрирует решимость отказаться от российского газа. Это можно продать Еврокомиссии, потому что есть еще и Словакия. И Словакия свой иск тоже пока не отзывала. Но в одиночку Словакия вряд ли будет продолжать.
4: Игорь Яшков, Фонд нацэнергобезопасности. В пятницу премьер Словакии Фица должен был приехать на Карпатский саммит в Украину вместе с премьером Польши Туском и президентом Сербии Вучичем. Однако Фица отменил запланированную поездку, сообщили в канцелярии премьера. Связано это с его болезнью. Словакию на встрече представлял государственный секретарь Министерства иностранных дел. Российский рынок акций рубль практически не изменились по итогам недели. Но цены на нефть снизились. Подробнее о том, что за 5 дней произошло на торговых площадках, наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
9: Нейтральная оказалась неделя для российского рынка акций и для российского рубля, но что касается индекса Московской биржи, то, несмотря на рост пятницы на 0,3%, а закрываем мы неделю по основным торговым сессиям на уровне 2278 пунктов, за неделю индекс Московской биржи снизился лишь на 0,1%. Ну, два фактора было основных, которые влияли на ход торгов, это цены на нефть или движение на рынке нефти и, конечно, новые санкции, то есть новые санкционные риски. Члены Палаты представителей Конгресса США одобрили законопроект, который дает возможность Белому дому, администрации, но в частности президенту Трампу, вводить дополнительные санкции против России. Но самое плохое, что в этом законопроекте, это, пожалуй, то, что он предусматривает пошлины максимум 100% на все товары стран, входящих в список крупнейших покупателей нефти и газа из России. Ну и в пятницу ожидается то, что президент США Дональд Трамп подпишет одобренный Конгрессом законопроект о дополнительных санкциях в отношении Российской Федерации. Что касается цен на нефть, то за неделю снижение составило около 3%. Это рассматривать, если смесь Brent. В пятницу колебания в районе $103-104 за баррель. И несмотря на то, что цен на нефть пытались все-таки вновь подойти к уровню $110 за баррель, вторая половина недели прошла под эгидой снижения. Связано это было с тем, что Саудовская Аравия сообщила о планах увеличить объемы поставок нефти азиатским НПЗ. Ну, здесь два варианта было. Во-первых, это перевалка с судна на судно в оманском порту Сахар. Второй момент, то, что Саудовская Аравия работает над тем, чтобы обойти поврежденный участок трубопровода Восток-Запад, и это позволит частично возобновить работу. Ну, об этом, кстати, писало агентство Bloomberg, хотя в пятницу стало известно, что Сауди Арамко, госкомпания Саудовской Аравии, не будет поставлять сырье нефтеперерабатывающим заводам Европы в октябре. Ну, то есть, поставки нефти восстановятся, но восстановятся только для стран Азии. Ну, и что касается рубля, он медленно сползал вниз, если рассматривать китайскую валюту, то в пятницу юань подрос на 1 копейку, закрытие недели 12 рублей 58 копеек, а за неделю китайская валюта повысилась всего на 7 копеек.
4: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
8: Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала Business FM.
10: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он вносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкет. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность BFM за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
8: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: 9:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Один мирный житель погиб, еще пятеро ранены в результате атак ВСУ за прошедшие сутки на территории Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Российские беспилотники ночью поразили 3 морских судна, задействованных в интересах ВСУ. Об этом сообщает в субботу в своем МАКС-канале Минобороны России. Также были нанесены удары по понтонной переправе через Днестр. Она использовалась для транзита военных грузов, доставляемых на Украину из Румынии и порта Измаила, отмечают российские военные. В Киевской области в селе Копылов был поражен таможенно-логистический центр Копылов-Логистик-парк, используемый для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон добился на бессрочной основе соглашения в сфере безопасности с Данией и Гренландией, датской автономной территории. По его словам, США немедленно начнут размещение военного контингента во многих подходящих районах острова. Как отметил американский президент, представители США ранее получили указание навсегда реализовывать потребности страны и Гренландии в обеспечении безопасности. Явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу по состоянию на 9.35 Москвы составила 30.21%. Об этом сообщается на сайте Центра избиркома России. Россия и Китай планируют поработать над геологическим исследованием приграничных территорий, а также провести сравнительные геологические исследования Большого Алтая, где помимо России и Китая будут задействованы Казахстан и Монголия. Об этом сообщили ТАСС в Минприроды России. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 10:00 в Москве, в студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте. Трамп, как предполагалось, подписал закон об адских санкциях против России. Все прошло без камер и комментариев, но высказался Трамп по другой теме. Заявил, что его сын вернул деньги российскому бизнесмену Умару Кремлеву за празднование свадьбы. Ранее это вызвало скандал в западной прессе. Первые транши селлера Amazon, пострадавшие от атак в БПЛА, получили на этой неделе страховые выплаты от Инго. Страхи в общей сложности 8 миллиардов рублей, причем это еще не все. Мы поговорили с селлерами о том, как соотносятся полученные суммы с ущербом и что сейчас со стоимостью страхования. Очередь дошла и до Word. Чат GPT теперь прямо в текстовом сообщении Microsoft и может сокращать и переписывать текст, проверять его на ошибки, объяснять сложные фрагменты. Подробнее в нашем эфире. Итак, Трамп, похоже, уже не отмахивается от скандала с подарком Кремлёва. Американский президент заявил, что его старший сын вернул деньги российскому бизнесмену, главе Международной ассоциации бокса Умару Кремлёву, который частично оплатил свадебную вечеринку в качестве подарка. Такое спонсорство вызвало скандал в западной прессе. Демократы в Конгрессе начали расследование. Ну а СМИ пишут, что Умар Кремлёв оплатил для свадьбы Дональда Трампа-младшего аренду частного острова на Багамах и шоу фейерверков, потратив минимум $100,000. Беттина Трамп, жена сына американского президента, заявляла, что это просто свадебный подарок. А президент США сначала говорил, что понятия не имеет, кто такой Умар, а вчера на брифинге в Белом доме уже подробно ответил на вопрос журналиста, уместно ли, что сын президента США принимает такие подарки.
12: Это совершенно нормально. Многие устраивают вечеринки. Насколько я понимаю, он вернул ему деньги. Он не хотел их принимать. Один его знакомый, наверное, друг, устроил для него свадебную вечеринку. Это очень распространенная практика. Я слышал, что многие устраивают свадебные вечеринки. Я сам устраивал свадебные вечеринки для многих людей в таких красивых местах, как Мар-а-Лаго и других. Учитывая все вышесказанное, я понимаю, что Дон вернул ему деньги. Когда я услышал эту историю, я спросил его об этом. Он сказал: «Нет, я вернул ему деньги, пап».
4: В списке гостей на свадьбе Дональда Трампа-младшего были и сам Умар Кремлев, и Джаред Кушнер, и еще один сын Трампа Эрика. Вот сам американский лидер на свадьбу сына не пришел. Незадолго до торжества он написал, что, вероятно, не сможет его посетить, потому что у него есть Иран и другие проблемы. Возможно ли, что Трамп специально не пошел на свадьбу, чтобы не компрометировать себя, и сейчас всерьез относится к расследованию демократов, комментирует американист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
13: Мне кажется, что если демократы сейчас возьмут большинство в Конгрессе на выборах, а к этому все идет, то будет как минимум несколько расследований по теме коррупции относительно Трампа. Потенциальной коррупции или возможной коррупции, давайте так скажем, потому что ничего не доказано. Первое, это то, как Трамп своими активами играл на бирже через свои компании, а как человек, который принимает решения, он, конечно же, понимает, куда акции пойдут вверх или вниз после, например, начала войны в Иране. Второе, это вопросы с криптовалютами, потому что и такой мемкоин был у него, который тоже вирусился и который он сам пиарил и при этом еще успел заработать. И при этом еще третий, этот вопрос и самолетов, которые ему страны Ближнего Востока дарили, которые, по идее, не могли оформить никак официально как подарок. Ну, то есть много таких аспектов было. Вот четвертый аспект с потенциальной оплатой его сына, мне кажется, наименее опасный для него по одной простой причине. Конечно, это сейчас раздувает, как Russian Gate, что вот он подтвердился, что вот, смотрите, мы вернулись к тому, что было. Все-таки у Трампа есть связи с Россией, причем личные. Но это вопрос его сына. Даже если предположить, понятное дело, что они связано. Понятно, что в первом борту он вместе с ним летает, иногда советуют ему что-то по там даже политическим решениям. Но так устроена американская политика. То есть по этому скандалу он, конечно, будет дальше расширяться. Я думаю, что он по Трампу репутационно точно уже ударил, потому что выглядит это все необычно для американской политики. Но это обычно с точки зрения того, что, опять же, это не Трампу платили свадьбу, а его сын. Его сын может брать деньги у кого угодно. Большой вопрос именно к самому ему сыну, у которого есть политические амбиции, и он их хоронит. Поймите, у Трампа особенность, как у Жириновского, вот как не липнет, не прилипает по этой особенности. У него уже сейчас набор критики к нему настолько высокий по поводу Ирана, по поводу цен, что вот такие истории, они только добавляют 5-10% негатива. Но как только демократы возьмут палату, ну если возьмут, то скорее всего возьмут, то расследования будут по поводу большой коррупции, по поводу крипты, по поводу акций, по поводу инвестиций, по поводу того, что он пытается Кеннеди-центр уничтожить, потому что его не дают переименовать и сделать в честь него, потому что это сразу прямое влияние президента, плюс потенциальное нарушение Конституции. Торговые войны те же самые, отказ принимать решения Верховного суда по торговым войнам и пошлинам, хотя решение однозначное, он сейчас пытается через другой параграф свои пошлины вводить. Я думаю, что на этом фоне история со свадьбой, она минимальна на самом деле.
4: Павел Дубравский, американист, руководитель Дубравский консалтинг. Как пишет BBC, технически Трамп-младший частное лицо, а потому он вполне законно может принимать такие подарки от иностранных граждан. Однако этически принять сыном президента дорогостоящего подарка от лица, связанного с главой иностранного государства, создает конфликт интересов. Пресс-секретарь Трампа-младшего заявил BBC, что сын президента и Кремлев были лишь друзьями и не состояли в деловых отношениях. Что говорят селлеры на Озон о первых страховых компенсациях? Ингострах, партнер маркетплейса, заявил, что завершил первую волну выплат. В общей сумме было перечислено более 8 миллиардов рублей. Селлеры отмечают, что эти выплаты полностью потери не компенсируют, но они надеются на следующие транши. И также они напоминают, что с 5 октября Озон повышает тарифы на страховку. Продолжит тему Валерий Убадуев.
14: В рамках первого денежного транша страховые выплаты пришли тем продавцам, чьи товары пострадали на складах в Самарской области, Махачкале и Адыгее в результате атак беспилотников. Это примерно 90 тысяч селлеров. Однако перечислены были еще не все средства. Как заявили в Озон, вторую часть выплат Ингострах перечислит, когда на складах завершится инвентаризация и страховая получит от маркетплейса точные данные о пострадавших товарах и ущербе. Селлер из Омска Алексей продает на маркетплейсах трикотажные изделия. Он оценил ущерб на Озон примерно в 1,5-2 миллиона рублей. На складе в Самарской области на момент атаки беспилотников у него была отключена страховка, но компенсация за потери с других складов, по его подсчетам, потенциально могут покрыть ущерб почти полностью. Однако из-за того, что инвентаризация не до конца завершилась, у Алексея продолжают брать деньги за страховку, скорее всего, уже полностью утерянного товара.
15: Как говорят другие селлеры, в принципе, у Озона выплаты намного лучше, чем это сейчас у ВБ. Но я понимаю, ВБ-то платит со своих средств, а Озон платит со средств Ингостраха. Единственное, что меня возмущает, это то, что 22 августа Самару долбанули, и до сих пор по сегодняшний день с меня берут за стоимость страховки за этот склад каждый день. Я в Озон отправил сообщение, говорю, а почему так? Они говорят, мы все пересчитаем, как только проведем инвентаризацию. Я говорю, ну какую там инвентаризацию проводить, там полностью склад в Самаре выгорел.
14: Также опрошенные нами селлеры обращают внимание на то, что Озон в разы повышает плату за страховку. Сейчас продавцы платят 0,115% в день от стоимости товара, который хранится на складах или перемещается между ними. А с 5 октября селлеры начнут платить 0,838% в день. И хотя логика расчетов тоже изменится, ожидается, что платить в конечном итоге придется больше. В конце июля Озон в одностороннем порядке активировал страховку у своих селлеров. От нее можно было отказаться, но заметили это не все. Действительно, приходящие компенсации – это хорошо, но некоторые продавцы все равно насторожились. Продолжает селлер на Озон и Wildberries Мария. Она продает товары для праздников.
16: Они подключали промо-периоды. От Озона уведомления приходят каждый день в очень большом количестве. Мы как раз попали. Бесплатный период не закончился, начался платный, мы его просто не заметили.
17: Теперь на какую сумму вы рассчитываете?
16: Если это будет, то это будет, конечно, приятно, но мы ни на что конкретно не рассчитываем. Если все сейчас взять, максимально сейчас ущерб по Wildberries и по Озону, мы понимаем, что ни одна страховая компания не покроет весь этот ущерб. Поэтому пока, видимо, это политическое решение платить. Что будет дальше, никто не знает.
14: Также для комментария мы связались с селлером Артемом, который продает на маркетплейсах электронику. Выяснилось, что он временно ушел с Озон. О причинах рассказывает сам Артем.
18: Со времен первого удара я с Озоном не работал. В первую очередь, на тот момент была еще неопределенность со страховыми выплатами. Второй момент, который мне не понравился, это размещение товаров не на складах Озон, а принудительно на ПВЗ. Сотрудники ПВЗ могут подменить товар, либо его украсть. Мне проще перейти на другие маркетплейсы, что я и сделал, где поспокойнее. У меня своя уже база покупательская, и мне хватает заказов на данный момент.
14: Но у большей части опрошенных нами селлеров проблем с компенсациями от Озон не возникло. Да, пока что сумма не покрывает все потери, но площадка обещает все возместить, говорит селлер Эмиль. Он продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары.
19: По каждому складу ситуация разная. Вот, допустим, оклад, по-моему, Самара, нам компенсировали 40 тысяч рублей. Мы потеряли на этом складе 200 тысяч рублей. Компенсировали чуть меньше, чем закупочная цена. Но, опять же, довольствуемся тем, что есть. Плюс они говорят, что инвентаризация до конца не произведена еще. Если сравнивать с Wildberries, это, конечно, небо и земля.
14: В пресс-службе РВБ, однако, сообщили, что третий этап выплат пострадавшим продавцам Wildberries начнет проводить с 1 октября. Ожидается, что компенсации получат более 200 тысяч селлеров. В компании также подчеркнули, что это самый массовый этап выплат с момента атак беспилотников, а такие меры стали возможны в том числе благодаря решениям государства. Валерий Обадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
4: OpenAI запустила чат GPT прямо в Microsoft Word, и помощник доступен на всех тарифах, включая бесплатный. Он работает в боковой панели редактора и может создавать черновики из заметок, сокращать и переписывать выделенный текст, проверять его на ошибки, объяснять сложные фрагменты, менять структуру и форматирование документа. Установить расширение можно из Microsoft Marketplace. После этого значок чат GPT появляется в интерфейсе Word, а для начала работы достаточно войти в свою учетную запись чат GPT, комментирует гендиректор AI-эксперт Роман Душкин.
20: Обыватель, который получил инструменты, он думает, что вот эти вот все компании, бигтехи такие сидят, думают, как бы улучшить жизнь нашему маленькому человеку, вот дадим ему модели, чтобы он работал. Но на самом деле это побочный эффект. Бигтех делал новые средства производства, потому что программисты, люди очень ленивые. Мы любим измышлять концепции, а вот реализовывать их в коде, ну это такое очень примитивная деятельность. Почему бы не поручить это Copilot'у? И вот раньше Copilot, он был устроен в виде автодополнения кода. Сейчас это просто сидит агент на большой языковой модели. Ему сделали обвязку, добавили контекстное расширение, память добавили. Откуда взялся термин вайп-кодинг? Программист сидит и пишет: реализуй мне какую-нибудь функцию. И потом берет чашечку, идет за кофе. А теперь любой человек, который пользуется текстовым редактором или Excel, или PowerPoint, он будет также не вайп-кодить, а вайп выполнять свою деятельность. Он будет говорить: напиши мне эссе. И Copilot будет писать ему эссе. Те, кто работает с текстом и просек фишку, уже давно этим пользуются, но не в виде штатного помощника в офисе, а в виде агентов, которые делают сами.
4: Роман Душкин, я эксперт. Ранее ChatGPT был интегрирован в Excel и PowerPoint, но теперь очередь дошла и до Word.
8: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru/16+.
1: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
2: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер, продается дорогое.
1: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
3: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
4: 10:14 в Москве.

0: Все, что зарождалось в Горбушке, происходило на наших глазах. Все фестивали, пластиночный бизнес, который расцвел в то время. Это в моей автобиографии такая жирная-жирная точка. Я бы даже сказал, жирное многоточие. Ну и сейчас активная концертная история с ДК «Горбуну», она продолжается, и рок-фестивали, и просто концерты на улице и внутри. Все, наверное, относятся к этому месту и к этому слову с уважением, все рок-музыканты. Очень много, что здесь происходило и впервые, то есть это вошло в историю рок-музыки. Наверное, накопилось что-то и какие-то воспоминания у многих из нас. И это все можно было бы законспектировать и показать людям, которые знали об этом. Кто-то просто понаслышке. Показать это в виде такого фильма.
1: Рок-музыкант Сергей Галанин про новый документальный сериал «Горбушка. Сердце русского рока. 18+. Уже на платформе ОККО. В онлайн-прокат после летнего кинотеатрального выходят «Параллельные истории». Драма иранского режиссера Асгара Фархади. Премьера была на Каннском фестивале. В ролях сплошь французские звезды: Изабель Юпер, Виржини Эфира, Венсан Кассель, Катрин Денев. Главная героиня – одинокая писательница, которая следит за соседями в поисках вдохновения и превращает их жизни в драму на страницах своего нового романа. О сильных и слабых сторонах параллельных историй рассказывает кинокритик, автор телеграм-канала «Кино» с Ларисой Малюковой, Лариса Малюкова.
2: Это уже, по-моему, вторая картина знаменитого режиссера. Иранское кино, оно всегда авторское, зрительское. Каннского режиссера, из каннской номенклатуры. Поэтому нет абсолютно никаких вопросов, почему французские звезды согласились сниматься в его картине, снятой на французском языке. Была премьера на Каннском фестивале. Она встретила довольно спокойные отзывы, несмотря на Юпер, Катрин Денев и так далее. Потому что, с одной стороны, мне кажется, он хотел убить сразу много оленей. Это вроде бы ремейк картины Кислевского из «Декалога о любви», короткий фильм. Но та такая чистая, небольшая картина, где вуэризм, это именно объяснение в любви, очень тонко, тихо сделанное. Здесь взята тема вуэризма. Дальше авторы фильма не очень знают, что с этим делать, потому что они выходят на какие-то другие темы, и сразу их много, эти параллельные темы сосуществуют, и героиня Юпер наблюдает за жизнью других, а в это время рядом с ней появляется еще один вуэрист, еще один писатель, потому что она писательница. И, в общем, истории множатся. Эта картина, с одной стороны, о живой жизни, которая входит в искусство, в кино, и в праве автора на эту чужую жизнь, и в праве автора транслировать ее так, как ему хочется. Там очень много разных намеков, которые на самом деле недопрописаны, но это на мой субъективный вкус. При этом актеры существуют внутри картины великолепно. Ансамбль в этом фильме, мне кажется, очень хороший.
1: Это была кинокритик Лариса Малюкова и ее впечатление от фильма «Параллельные истории. 18+». Картина появится на платформе Винк в это воскресенье.
3: Театр.
1: На этой неделе в театре имени Пушкина премьера спектакля «Опера нищих», который поставил худрук Евгений Писарев. В главной роли Максим Матвеев. Он вернулся на московскую театральную сцену после 6-летнего перерыва. «Я сама собираюсь на «Оперу нищих» в субботу, но по отзывам тех, кому я доверяю и кто уже посмотрел, это новый хит сезона». В преддверии премьеры мы поговорили с Александрой Урсуляк, звездой театра имени Пушкина, о том, как их команда готовила «Оперу нищих» и как работает совместе с Максимом Матвеевым.
4: В нашей постановке «Оперы нищих» мы старались не оглядываться назад, не припоминать специально, не пересматривать какие-то предыдущие яркие постановки этого спектакля. Я думаю, что за нас эту работу провел Евгений Александрович Писарев. Я думаю, что для него это было важно, чтобы мы смотрели свежим взглядом на материал, привносили что-то свое, не оглядываясь на других исполнителей. Тональность спектакля «Оперы нищих» конечно, очень острая, очень злободневная. Поднимаются вопросы, которые волнуют людей всегда. Вопросы морали, честности, справедливости этого мира. У Брехта тоже это основная тема в его пьесах. Мне кажется, что весь этот заряд лежит в самой музыке Курта Вайли. Когда звучит оркестр, когда я слышу эти

0: зонге со мной вот что-то происходит. У меня бегают мурашки по всему телу. Меня это просто будоражит. Мы впервые с Максимом работаем над какой-то конкретной совместной работой, при том, что мы знакомы, естественно, давно, потому что мы учились в одном и том же вузе и немножко застали друг друга, хотя не были на одном курсе. Конечно, это такой пример абсолютного прилежания в работе, глубокого погружения в свою работу. Максим, конечно, поражает своей дисциплиной, вдумчивостью и серьезностью отношения к делу. Ну и, конечно, я считаю, что его он просто очень смелый артист, потому что прийти в слаженный коллектив, так сказать, быть новеньким, это всегда непросто. И роль, в общем, такая непростая, тем более еще и мюзикл. И мне показалось, что Максим, во-первых, замечательно справляется с этой работой, а во-вторых, ну вот я оценила его какую-то просто человеческую профессиональную смелость. Мне кажется, он блистательный артист и замечательно влился в нашу компанию.
1: Александра Урсуляк про оперу «Нищих» в театре имени Пушкина 18+. На первые показы все распродано, следующие в середине октября. Ну и там билетов осталось немного.
2: Выставки.
1: Во Всероссийском музее декоративного искусства открылся масштабный проект «Врубель. Рождение нового искусства». Больше 400 произведений. Организаторы хотят показать наследие основоположника русского модерна и символизма с необычного ракурса. Не так, как это было сделано в Третьяковке в 21 году. За основу взяли один из любимых образов Врубеля – кристалл, рассказывает куратор выставки, историк искусства Сергей Хачатуров.
3: Получается, что Врубель в разных перспективах, в разных гранях, и его наследие становится аккумулятором энергии многих художников эпох и времен. Поэтому название у нас «Врубель. Рождение нового искусства». От эпохи историзма до сегодняшнего дня. Как раз керамика, как медиум, который связывает прикладное искусство и высокое, мне кажется, очень хороший является образ. Тем более, это музей декоративно-прикладного искусства. У нас не будет ни демонов больших картин, сидящий, летящий и поверженный. У нас не будет портретов хрестоматийных. Керамические изделия – это как раз, мне кажется, отличный корреспондент между не только видами искусства, но и между эпохами и временами. Керамика, мне кажется, это очень правильный медиум в данном случае, чтобы показать Врубеля по-другому, нежели в хрестоматийной экспозиции. Тем более музей декоративно-прикладного искусства сегодня тоже на взлете, и вот его энергия, которая тоже поддерживается другими выставками, предъявить художников в ином, нежели привычное освещение, показать, что через прикладное искусство могут рождаться образы, которые заряжают и большую историю, и ничем не хуже, чем уникальные шедевры. Вот это, мне кажется, еще и миссия самого музея сегодня, поэтому все как будто бы совпадает.
1: Сергей Хачатуров, куратор проекта «Врубель. Рождение нового искусства» во Всероссийском музее декоративного искусства 0+. Выставка открыта до середины февраля. На Кузнецком мосту в Фонде культуры «Екатерина» открылась любопытная выставка «История черного цвета». В 8 залах показывают черный через разные призмы взрослого и молодого взгляда. Выставлены работы 80 художников, в том числе классиков – Эрика Булатова, Эдуарда Штейнберга, Владимира Немухина. О концепции истории черного цвета говорит куратор выставки Алена Зятко.
4: Экспозиция проекта выстраивается посредством меняющихся смыслов черного, а не вокруг произведений, которые объединены черным цветом. Черный становится символом настроения меняющихся эпох. Это тот цвет, который был с человечеством всегда. Соответственно, человек наделяет цвета смыслами и символическими значениями для того, чтобы ему было проще жить, бороться со своими страхами или же создавать соприкосновение со тьмой. Черный не входит, как и белый, в спектр Ньютона, поэтому черный наиболее амбивалентный цвет. Это цвет небытия и рождения нового, земли и плодородия, если мы берем с вами какую-нибудь древнеегипетскую традицию. Это может быть цвет смерти и траура, если мы обратимся к истории Испании 16-18 века, аскезы и роскоши, тайные знания. Мы попытались повзаимодействовать с молодыми творцами. Более половины произведений для выставки писались специально. Соответственно, каждый художник размышлял над тем, что такое для него тьма. И поэтому мог адекватно встроиться в один из 8 залов. И вот эта попытка создать косвенный диалог между тем, что интересовало художников среднего поколения, это художники, которые творили в 80-е, в 70-е, в 90-е. И они так или иначе затрагивают те темы, которые интересуют молодежь. В частности, среди молодых авторов у нас это Торники Бендейнале, Ирина Костина, Ирина Петракова, которая уже ближе на самом деле к признанным мастодонтам современной сцены.
1: Алена Дзютко, куратор выставки «История черного цвета» в Фонде культуры «Екатерина 18+». Проект можно увидеть до конца ноября. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
2: Предпоказ на Business FM. Реклама.
5: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
6: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
7: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
8: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес FM».
12: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он вносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
11: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: 10:28 московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Российские группировки войск Южный и Центр преодолевают рубежи обороны ВСУ на подступ к Славянску, Краматорску и Дружковке, сообщает Минобороны России. Перебои с электроснабжением фиксируются на территории ЛНР из-за аварии в энергосистеме соседней Донецкой Народной Республики. Абонентов предупредили о возможных перепадах напряжения и временных отключениях электричества, сообщает Минтопэнерго ЛНР. Ранее премьер ДНР Андрей Чертков сообщил, что отключения или перепады напряжения произошли в большинстве муниципалитетов республики после ночной атаки ВСУ. Более 4 600 000 избирателей проголосовали досрочно на выборах в единый день голосования, сообщила председатель Центра избиркома Элла Панфилова. Голосование продлится 3 дня, до 20 сентября. Британские морские страховщики включили Черное море в зону повышенного риска, следует из уведомления так называемого Объединенного военного комитета, состав которого входит представитель лондонского рынка страховых компаний. Ранее в перечень зон риска Объединенного военного комитета входили только территориальные воды России и Украины. Соединенные Штаты исходят из того, что договоренности по Гренландии с Данией окончательно обеспечивают интересы Вашингтона в сфере безопасности в Арктике. Такую позицию изложил госсекретарь Марко Рубио. Гренландия всегда будет зоной стратегической обороны Северной Америки, и присутствие там или в прилегающих районах каких-либо противников недопустимо, написал Рубио в соцсети X. Ранее глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что Штаты и Дания достигли договоренности о переходе к Вашингтону контроля над обеспечением безопасности Гренландии. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: 10:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Что ждет Ашанан и Сле в Кремле? Накануне заявили, что при передаче активов во временное управление учитывают, что это компания из недружественных стран. Управлять будет ими малоизвестная фирма. Как будут действовать главные офисы? Какие есть риски? Сервис доставки готовых рационов Level Kitchen планирует банкротство, сообщает Коммерсант. Эксперты указывают, что этот рынок сейчас снижается и еще растет конкуренция с продуктовыми офлайн-ритейлерами. В Таиланде вспышка ковида за месяц. Там выявили 65 тысяч случаев, умерли 26 человек, среди заболевших десятки россиян. Как ведет себя вирус сейчас? Подробнее об этом в эфире Business FM. Учитывали то, что это компания из недружественных стран. Так в Кремле прокомментировали указ президента о передаче российских активов французских Ашан, бывшие Леруа Мерлен, и швейцарской Нестле во временное управление некой российской компании LGV Management. Все главные компании отреагировали на это недоумением и запросили разъяснения российских властей. При этом сам Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии заявил о готовности России к восстановлению отношений с Европой. Продолжит Ольга Кашинская.
15: Компания LGV Management зарегистрирована в Москве в октябре 2024 года. Ее профиль – бизнес-консультирование. Размер уставного капитала – 15 тысяч рублей. Гендиректор – некто Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрывается. За прошлый год компания показала отрицательную прибыль. По адресу регистрации LEV Management на Тверской Ямской улице корреспондент РБК обнаружил лишь кофейню, музей русской гармоники и жилые апартаменты. И ничего похожего на бизнес-консалтинг. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос, почему временным управляющим была выбрана именно эта компания, отметив только, что она лучше всего соответствовала необходимым параметрам. И, говоря о причинах такого решения, несколько раз подчеркнул, что речь идет о компаниях из недружественных европейских стран. Однако связывать эту историю с большой политикой не стоит, считает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
16: Понятно, что у данного решения по активам были крайне влиятельные лоббисты с выходом на первое лицо. Но далеко не факт, что именно эти люди каким-то образом вовлечены в переговорный процесс Европы и Украины. И я думаю, что это совершенно разные политические траектории. Один сюжет связан с понятным желанием получить в управление работающий бизнес. Другой сюжет – это большие политические переговоры с Европой. Хотя то, что отношения в драматическом состоянии находятся, конечно, позволяет быстрее лоббировать вот такого рода решения относительно внешнего управления над активами, которые когда-то были европейскими. Но для того, чтобы не вызывать лишних вопросов, и для того, чтобы лоббисты этой схемы тоже не попадали под какие-нибудь дополнительные санкции, передали в управление абстрактные компании, кто стоит за ней, до конца непонятно.
15: Согласно указу президента, LEV Management будет осуществлять фактическое управление этими компаниями, хотя владельцам формально останутся иностранные собственники. Единственное, новый управляющий не сможет распоряжаться имуществом этих компаний. При этом, если менеджмент не поменяется, речь идет фактически о том, что он просто будет отчитываться перед другими управляющими, объясняют эксперты. Представители Лимана Про и Ашана заявили, что ждут дальнейших разъяснений. А в Нестле сообщили, что будут отстаивать свои права. Месяц назад с предложением ввести временное управление в российских структурах Нестле к президенту обратилась малоизвестная компания КС Логистика. Она объяснила этот шаг отсутствием планов швейцарского холдинга по расширению мощностей и прекращением экспорта продукции из России. За внешним управлением, как правило, следует передача акций компании Росимуществу, Россельхозбанку либо другому предприятию. Хотя шансы вернуть управление изначальному собственнику тоже есть. К Как правило, от таких компаний ждут, что они пойдут на определенные уступки, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. И такие прецеденты уже были. Например, в 2024 году Владимир Путин передал во временное управление «Газпрома» активы итальянской «Ariston Group». Спустя год он отменил это решение, и компания вернулась на российский рынок. Ранее в РСПП уже высказывали обеспокоенность тем, что часто временные управляющие компании оказываются неспособны эффективно развивать вверенный им иностранный бизнес. Продолжит член правления РСПП Игорь Юргенс.
17: Все это довольно непрозрачно и таинственно. Люди с небольшим опытом в этой сфере просто не справятся с активами. И активы будут или проданы, или обанкрочены, и только что-то лакомое останется этим группам, а то, что нужно было и массово работало на потребителя, мы просто это утратим. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, когда-то закончится и спецвоенная операция, и санкции, надо будет разговаривать с теми собственниками, которые все это оставили так или иначе. Вид будет у нас довольно странный. Где мы это найдем потом, и в каком состоянии, и как за это расплачиваться? Потому что когда-то настанет тот момент, когда мы снова захотим нормального способа взаимодействия, кооперации с той стороной.
15: Схема временного управления иностранными активами появилась в России в 2023 году. Тогда власти объясняли это ответом на блокировку российских активов за рубежом. Первыми под управление Росимущества попали Юнипер и Фортум, затем Данон, которая позже превратилась в логику молока, и Карлсберг, который принадлежала пивоваренная компания «Балтика». Отменить режим временного управления может только сам президент. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Наталья Воробьева, Бизнес-ФМ.
14: Сейчас все объекты «Ашан» продолжают работать в штатном режиме без изменений. Накануне об этом же заявляли в компании «Лимана Про», которая ранее называлась «Леруа Мерлин». Сервис доставки готовых рационов Level Kitchen планирует банкротство, сообщает «Коммерсант». Эксперты указывают, что рынок конкретно готовых рационов сейчас снижается, тем более растет конкуренция с продуктовыми офлайн-ритейлерами, которые предлагают свои продукты и готовую еду с доставкой. Валерий Бадоев продолжит.
18: В сегменте готовых рационов Level Kitchen в позапрошлом году считался лидером рынка. Клиенты таких сервисов оплачивают подписку, предположим, на месяц, и каждую неделю им привозят рационы на завтрак, обед и ужин. Основная причина, по которой люди пользуются такими сервисами, эти рационы можно подобрать по определенному количеству калорий, белков, жиров и углеводов. То есть это правильное питание из разных блюд с доставкой на дом. И это не единственная причина. Еще такими сервисами пользуются те, кто просто не хочет или не умеет готовить. Основные проблемы у сервиса возникли из-за налоговой. Сумма задолженности компании по пеням и штрафам по налогам составляет уже почти 19,5 миллионов рублей. Также в этом году компания получила 37 судебных исков на общую сумму в 125 миллионов рублей. Значительная часть требований от ФНС связана с тем, как компания оформляла отношения с самозанятыми и ИП. Сама компания сейчас оспаривает взыскания, но на счета наложены ограничения, что мешает бизнесу, сообщает «Коммерсант». ФНС ранее уже подала заявление о признании компании банкротом. Теперь это намерена сделать сама ООО «Level MSK», операционная компания «Level Kitchen». На эти проблемы с налоговой накладывается еще и то, что сегмент готовых рационов сам по себе является нишевым, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
19: Сегмент явно не массовый. В этом нишевом сегменте нужно, чтобы целевая аудитория поверила в то, что эти продукты и эти вот наборы, и вот это вот индивидуальный подход или маркетинговые штучки будут действительно работать на пользу потребителя, и потребитель готов за заботу платить дополнительные деньги. Если это все посчитать и посмотреть на объем рынка, на его долю, сколько таких покупателей может быть, ну, наверное, можно высчитать какую-то там модель, но делать такую историю уникальную, но пытаться ее продать в рынок массовых продаж готовой еды, ну, наверное, это неправильно.
18: При этом Level Kitchen были вполне хорошей позицией на своем рынке. Однако в прошлом году выручка Level MSK упала на 34% год-году, сократившись до 2 миллиардов рублей. А чистый убыток за тот же период вырос до 83 миллионов рублей, почти в два раза. Эксперты отмечают, что следует различать два сегмента – готовой еды и конкретно готовых рационов. На рынок именно готовой еды вышли продуктовые офлайн-ритейлеры – «Магнит», «Вкусвилл» и другие. А также активно продолжают расти онлайн-заказы, например, тот же «Самокат». И предполагается, что этот рынок будет развиваться еще как минимум 3-4 года. В том числе и от этого пострадал сегмент готовых рационов. На фоне разнообразия у ритейлеров такие продукты потребитель не считает интересными, указывает директор по аналитике «НТЭК» Леонид Ротальонов.
20: есть очень мощный тренд на вкусную, разнообразную, интересную еду. Это главный драйвер того, что сейчас называют готовой едой. И они неплохо в это вписывались. Но сейчас их популярность, очевидно, падает ввиду того, что они предлагают условно-комплексный обед. Большинство российских граждан не умеют готовить и не любят готовить. Не умеют, потому что не любят, и не любят, потому что не умеют. А когда вместо некого разнообразия предлагается комплексное решение, то это не очень сильно возбуждает.
18: Аналитики из InfoLine прогнозируют, что оборот сегмента рационов и наборов для приготовления блюд в этом году снизится на 40%, до 8 миллиардов рублей. А вот рынок готовой еды в целом вырастет более чем на 14%, до 1 триллиона 280 миллиардов рублей. Валерий Ободоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
14: В Таиланде с начала года выявили почти 140 тысяч случаев COVID-19. Около 65 тысяч из них только за последний месяц. Умерли 26 человек. По данным СМИ, среди заболевших десятки россиян. Как ситуация выглядит сейчас на месте, рассказывает жительница Пхукета Ника.
21: У меня ребенок ходит в школу, где и иностранцы, и тайцы, и китайцы. В китайскую школу он ходит. Нас сразу предупредили в школе, чтобы мы были аккуратны. Предупредили, что ковид, и так как сейчас экзамены в нашей школе, чтобы мы старались не заболеть и не пропускать. По факту, что я вижу, вообще все в порядке у всех. Но люди немножко заболевают, но как-то очень легко, на день, два, три, и все в порядке. Даже не повлияло на обстановку в школе. И учитель в школе тоже на один день не выходила, потому что заболела, но быстро вернулась. Никто не в масках, в школе тоже. В детской среде у меня много мам и детей в других школах. Вижу, что все ходят, у всех занятия состоятся, все благополучно. Но вижу, что кто-то плохо себя чувствует 1-2 дня.
14: Ника, жительница Пхукета, насколько серьезен нынешний всплеск и приобрел ли коронавирус какие-то новые опасные свойства, об этом кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
22: Уникальной вот эта ситуация в Таиланде, по сути дела, не является. В тех или иных частях света регулярно наблюдались вспышки этой инфекции. И в том числе эти вспышки детектируемы лабораторными методами, в том числе ПЦР-тестированием. Опять же, не сплошным уже, а выборочным. Если инфекция активно распространяется, все равно, пусть небольшой процент, но заметный процент людей переносят инфекцию по-прежнему тяжело, крайне тяжело, попадают в больницы и, к сожалению, даже умирают. То есть эта смертность нулевой не стала и в ближайшие годы не станет. COVID-19, она будет вполне себе заметна, будет зависеть от уровня заболеваемости в первую очередь и от других факторов, которые утяжеляют либо облегчают саму инфекцию той или иной группы людей. Тот представитель, с которым, по всей видимости, сталкивается Таиланд, по крайней мере, по тем данным, которые сейчас есть, он не выделяется ярко с точки зрения его свойств. В Таиланде в случае, если в наиболее развитых регионах действительно наблюдается вспышка некой инфекции ОРВИ подобной, то сейчас обязательным является широкое тестирование. И когда тестирование реально происходит, оказывается, что очень значительное количество случаев приходится на ковид. Хорошая особенность, которая сохраняется, это все-таки относительно невысокий процент случаев с тяжелым течением. Он по-прежнему выше, чем для сезонного гриппа, но тем не менее он во много раз меньше, чем был в острой фазе пандемии. И если эта вспышка более-менее сойдет на нет, то опять резко упадет этот уровень тестирования, и мы потом там на несколько месяцев в том же Таиланде также забудем об этой инфекции.
23: Стоит ли россиянам, которые сейчас собираются в Таиланд, как-то менять планы свои или принимать какие-то дополнительные меры предосторожности?
22: По возможности самый лучший по-прежнему метод, с учетом, естественно, противопоказаний, это вакцинация. В особенности, если речь идет о группах риска, если речь идет о вероятности получить тяжелое течение.
14: Николай Крючков, гендиректор компании КЭК. Данных о том, что коронавирус стал опаснее или начал чаще вызывать тяжелое течение, сейчас нет. Большинство умерших в Таиланде относились к группам риска. При этом власти подчеркивают, что текущий уровень заболеваемости ниже, чем в 2023-2025 годах, когда ежегодно фиксировали 600-700 тысяч случаев.
24: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.

0: Самолетов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах «Линарис».
1: Сколько стоил Мигель де Сервантес? Сколько стоил Сократ? Юлий Цезарь, сын миллиардера, король, журналист.
2: Во все времена находятся люди, готовые подсчитать это чуть точнее, чем Forbes.
1: «Кошелек или жизнь» – специальный проект.
2: Уже в эфире «Бизнес FM».
1: Продолжительность жизни.
3: Во время вспышки инфекции один человек может почти не заметить болезнь, а другой окажется в больнице. Тяжесть заболевания во многом зависит от того, как быстро на заражение отреагирует иммунная система.
1: Журналист Алена Копылова.
3: Первыми угрозу обнаруживают клетки врожденного иммунитета. Они выделяют интерфероны, которые предупреждают соседние клетки об опасности и мешают возбудителю размножаться. Если защита срабатывает быстро, распространение инфекции удается ограничить еще в первые дни. Если реакция запаздывает, вирус успевает размножиться и поразить больше клеток. Интересно, что причиной тяжелого состояния может стать и слишком сильная иммунная реакция. Возникающее воспаление помогает уничтожать зараженные клетки, но одновременно способно повреждать здоровые ткани. На скорость иммунного ответа влияют множество факторов – возраст, состояние организма и количество вирусных частиц, попавших в организм. Для некоторых инфекций большая исходная доза связана с более выраженными симптомами. Важен и предыдущий опыт. После перенесенной болезни или вакцинации организм способен быстрее распознать знакомого возбудителя и раньше запустить защиту. На восприимчивость к инфекции и тяжесть заболевания могут влиять и варианты генов, управляющих иммунным ответом. Известны редкие наследственные нарушения, при которых практически безобидный для большинства людей возбудитель вызывает тяжелейшую реакцию.
1: Продолжительность жизни на Business FM.
4: Вы слушаете Business FM, в студии Елизавета Сглавуца. Русский холод банкротит. ФНС подала иск о признании несостоятельным производителем мороженого «Лакомка» и «Золотой пломбир». Ранее намерение банкротить крупнейшего производителя мороженого в России заявляли кредиторы компании. Подробности у Михаила Задорожного.
5: Четвертьвековая история русского холода, похоже, подходит к концу. Компания была основана в 1999-м тремя московскими предпринимателями, которые купили завод «Алтайхолод» в Барнауле и начали выпуск мороженого. Несколько лет это был региональный игрок. В середине нулевых русский холод построил завод в Подмосковье. По оценкам аналитиков, к 2013 году компания вышла на третье место среди российских производителей мороженого с объемом выпуска свыше 40 тысяч тонн, а затем начался спад. В прошлом году, по данным «Союз молока» и «Эстрада консалт», русский холод скатился на 10 место. Производство сократилось до 15 тысяч тонн, что на четверть меньше показателей 2024 года. При этом рынок мороженого в последние годы рос, но в основном за счет лидеров, продолжает гендиректор Национального союза производителей молока «Союз молоко» Артем Белов.
6: Весь прирост рынка мороженого, который был последние 5-7 лет, а рынок рос очень динамично в некоторые периоды, за исключением, может быть, текущего года и прошлого года, темпы достигали двухзначных значений и росли прежде всего крупнейшие игроки на этом рынке. А крупнейшие игроки росли, а цены тоже подрастали, но в этом году, например, цены на мороженое выросли примерно на 1,2%. Это примерно в 4 раза ниже, чем уровень продовольственной инфляции по итогам 8 месяцев, который составил 5,5%.
5: С мая этого года русский холод остановил поставки продукции и начал аудит бизнеса, сообщало издание Ассоциации «Союз молоко» со ссылкой на письмо гендиректора компании. Из письма следует, что группа ранее привлекала заемное финансирование, а рост ключевой ставки повысил стоимость обслуживания долга. О том, на что русский холод брал кредит, рассказывает и Дмитрий Докин, председатель совета директоров крупнейшего в Средней Азии производителя мороженого «Шинлайн».
7: Они начали строить вторую фабрику после Барнаульской в Москве, поселок Октябрьской. Им нужны были деньги. И вот тогда, в 2004 или 2005 году, я уже не помню точно, они обратились к одному из алтайских бизнесменов, поскольку, выходцы, первая фабрика была в Барнауле, Терентию Александру Васильевичу, и тот им дал деньги за определенный процент, так сказать, акций в компании. Но поскольку Александр Васильевич долгое время находился депутатом Госдумы, то в году 2024 он попросил, что он должен продать свою долю, и, соответственно, они взяли под миллиарда – это кредит. 24-й год ознаменовался тем, что была высокая ставка Центробанка, и вот она к осени чуть ли не 24% была, плюс еще процент коммерческого банка, и там было 30%. И вот это именно кредитная нагрузка, которая еще давала процент по кредитам около 2 миллиардов, и сказала все это негативные последствия.
5: Среди кредиторов «Русского холода» Сбер, банк «Альфа-банк», а также инвестгруппа «Фордвинд», которая в мае заявила о планах инициировать банкротство «Русского холода». Тогда же акционеры говорили о планах по ликвидации компании. Были также сообщения, что инвесткомпания А1 готова выкупить долги группы, но до сделки дело не дошло. О перспективах «Русского холода» рассуждает гендиректор «Стреде консалтинг» Алексей Груздев.
8: Компания на продажу была выставлена давно, много кто присматривался, но судя по тому, что сейчас происходит, и все-таки и банк, и кредиторы уже начали подавать на банкротство, видимо, ни с кем не договорились.
9: А как видите дальнейшую судьбу «Русского холода», что с брендами будет?
8: Все сценарии возможные, могут попробовать распродать по частям, могут попробовать реанимировать, реструктурировав долг, вариантов много. Здесь вопрос уже работы комитета кредиторов и конкурсного управляющего.
5: «Русский холод» известен тем, что был одним из первых российских производителей мороженого, который освоил экспорт. Компания пыталась закрепиться на рынках Китая, Монголии и Вьетнама. 2 года назад «Русский холод» похвалил вице-премьер Дмитрий Патрушев, цитата, «хороший продукт, его любят за рубежом, особенно в Китае». Но экспорт производителю лакомки тоже не помог. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, «Бизнес-ФМ».
4: Венгрия готова отказаться от российского газа к октябрю 2027 года, хоть считает, что это решение политическое, сообщила Минэнерго страны. Также заявляется, что страна сможет обеспечить свои потребности за счет других источников, если ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию. Ранее в венгерском парламенте просили США не накладывать на страну доп-тарифы за покупку российских нефти и газа в рамках новых адских санкций, сославшись на то, что Будапешт намерен снижать зависимость от российских энергоносителей. По словам главы Минэнерго, Венгрия ведет активные переговоры с Румынией и самими поставщиками СПГ, чтобы была возможность заменить российский газ к установленным срокам. Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет на поставки российского СПГ, но к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа, комментирует ведущий аналитик фонда Нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
10: Венгрия, по сути, отказывается, скажем, от борьбы, потому что Евросоюз ранее принял санкции против России, запрещающие импорт российского трубопроводного газа с ноября 2027 года. Поэтому Евросоюз считает, что это уже предрешено некое действие, но Венгрия и Словакия подавали в суд на Евросоюз за то, что тот нарушил процедуру голосования. Евросоюз принял это решение простым большинством голосов, формально сказав, что это просто решение о регулировании газового рынка Евросоюза. Но на практике это санкции, а санкции, как любое внешнеполитическое решение Евросоюза, принимается только единогласно. И новые власти Венгрии, они теперь, в общем-то, объявляют о том, что они и сами, в общем-то, согласны отказаться от российского газа. По сути, они восстанавливают некую европейскую солидарность. Они понимают, что сложно против Брюсселя добиться какого-то решения и засудить его. Плюс к тому, есть страны выше по течению, которые создают им проблемы. Венгрия может стать заложником Болгарии. Газ трубопроводный из Турции выходит в Болгарию, и болгары скажут, ну все, решение-то принято уже Еврокомиссии, запрет на импорт, поэтому мы дальше его не пропустим на свою территорию и не будем прокачивать в Сербию, и, соответственно, дальше он в Венгрию тоже не попадет. Поэтому надо просто это выдать за собственное решение, продемонстрировать Брюсселю таким образом, что ты солидарен с ними. Что будет заменой для Венгрии? Скорее всего, они попытаются купить какой-то СПГ с завозом в идеале через хорватский остров Крк, но он и так очень востребован, терминал приемный СПГ там. Поэтому, может быть, здесь придется и сложно конкурировать за возможность получить оттуда газ. Тем не менее, можно СПГ даже доставлять и в Турцию, и там регазифицировать. Точно по такому же газопроводу, который неформально называется «Балканский поток», прокачивать к себе. Другая проблема в том, что это дорого, это все дороже будет, чем российские трубопроводные поставки. Может подорожать, в общем-то, прежде всего, стоимость отопления. Для промышленности это большая проблема, и это приведет к дополнительной инфляции. Но я не исключаю, что Венгрия договорилась с Евросоюзом, что эти дополнительные издержки просто будут компенсированы из общих европейских фондов. Ранее из-за особой позиции Венгрии при Орбане выплаты из европейских фондов в Венгрии, они блокировались. Поэтому теперь в обмен на эту разблокировку и увеличение этих выплат новое руководство Венгрии как раз-таки и демонстрирует решимость отказаться от российского газа. Это можно продать Еврокомиссии, потому что есть еще и Словакия. И Словакия свой иск тоже пока не отзывала. Но в одиночку Словакия вряд ли будет продолжать.
4: Игорь Яшков, Фонд нацэнергобезопасности. В пятницу премьер Словакии Фица должен был приехать на Карпатский саммит в Украину вместе с премьером Польши Туском и президентом Сербии Вучичем. Однако Фица отменил запланированную поездку, сообщили в канцелярии премьера. Связано это с его болезнью. Словакию на встрече представлял государственный секретарь Министерства иностранных дел. Российский рынок акций рубль практически не изменились по итогам недели. Но цены на нефть снизились. Подробнее о том, что за 5 дней произошло на торговых площадках, наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
11: Нейтральная оказалась неделя для российского рынка акций и для российского рубля, но что касается индекса Московской биржи, то несмотря на рост пятницы на 0,3%, а закрываем мы неделю по основным торговым сессиям на уровне 2278 пунктов, за неделю индекс Московской биржи снизился, но снизился лишь на 0,1%. Ну, два фактора было основных, которые влияли на ход торгов, это цены на нефть или движение на рынке нефти и, конечно, новые санкции, то есть новые санкционные риски. Члены Палаты представителей Конгресса США одобрили законопроект, который дает возможность Белому дому, администрации, но в частности президенту Трампу вводить дополнительные санкции против России. Но самое плохое, что в этом законопроекте, это, пожалуй, то, что он предусматривает пошлины максимум 100% на все товары стран, входящих в список крупнейших покупателей нефти и газа из России. Ну и в пятницу ожидается то, что президент США Дональд Трамп подпишет одобренный Конгрессом законопроект о дополнительных санкциях в отношении Российской Федерации. Что касается цен на нефть, то за неделю снижение составило около 3%. Это рассматривать, если смесь Brent. В пятницу колебания в районе $103-104 за баррель. И несмотря на то, что цен на нефть пытались все-таки вновь подойти к уровню $110 за баррель, вторая половина недели прошла под эгидой снижения. Связано это было с тем, что Саудовская Аравия сообщила о планах увеличить объемы поставок нефти азиатским НПЗ. Ну, здесь два варианта было. Во-первых, это перевалка с судна на судно в оманском порту Сахар. Второй момент, то, что Саудовская Аравия работает над тем, чтобы обойти поврежденный участок трубопровода Восток-Запад, и это позволит частично возобновить работу. Ну, об этом, кстати, писало агентство Bloomberg, хотя в пятницу стало известно, что Saudi Aramco, госкомпания Саудовской Аравии, не будет поставлять сырье нефтеперерабатывающим заводам Европы в октябре. Ну, то есть, поставки нефти восстановятся, но восстановятся только для стран Азии. Ну, и что касается рубля, он медленно сползал вниз, если рассматривать китайскую валюту, то в пятницу юань подрос на 1 копейку, закрытие недели 12 рублей 58 копеек, а за неделю китайская валюта повысилась всего на 7 копеек.
4: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Business FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: 10:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулей. Соединенные Штаты слышат только язык прямого военного сдерживания, на котором и надо отвечать на такие шаги, как новый американский закон об ужесточении санкций против России. Такое мнение высказал зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. Говоря о ситуации вокруг активов европейских компаний, он подчеркнул, что, цитирую, «евроублюдки понимают только грубую силу». В Сириусе временно приостановили работу автозаправочной станции из-за вопросов безопасности, сообщил глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин в субботу. Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла 75%. По данным на 10.22 по Москве, свой голос онлайн отдали уже 3 028 920 россиян. Всего заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на федеральной платформе подали более 4 миллионов человек. В России за последние сутки в ходе выборов в Думу 9-го созыва в 15 регионах зафиксированы 24 ложных сообщения об актах терроризма. За всю избирательную кампанию возбуждены 22 уголовных дела. Большая часть из них по заведомо ложным сообщениям об актах терроризма, сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова на брифинге в субботу. Правительство России дополнительно выделяет из резервного фонда 157 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по льготным ипотечным программам. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 11:00 в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Трамп, как и предполагалось, подписал закон об адских санкциях против России. Все прошло без камер и комментариев, но высказался Трамп по другой теме. Заявил, что его сын вернул деньги российскому бизнесмену Умару Кремлёву за празднование свадьбы. Ранее это вызвало скандал в западной прессе. Что будет сейчас? Первые транши селлер Amazon, пострадавшие от атак БПЛА, получили на этой неделе страховые выплаты от Ингосстраха в общей сложности на 8 миллиардов рублей. Причем это еще не все. А мы поговорили с селлерами о том, как соотносятся полученные суммы с ущербом и что сейчас со стоимостью страхования. Очередь дошла и до Word Chat GPT. Теперь прямо в текстовом сообщении Microsoft он может сокращать, переписывать текст, проверять его на ошибки, объяснять сложные фрагменты. Подробнее в нашем эфире. Итак, Трамп уже не отмахивается от скандала с подарком Кремлёва. Американский президент заявил, что его старший сын вернул деньги российскому бизнесмену, главе Международной ассоциации бокса Умару Кремлёву, который частично оплатил свадебную вечеринку в качестве подарка. Такое спонсорство вызвало ранее скандал в западной прессе. Демократы в Конгрессе вообще начали расследование. СМИ пишут, что Умар Кремлёв оплатил для свадьбы Дональда Трампа-младшего аренду частного острова на Багамах и шоу фейерверков. Беттина Трамп, жена сына американского президента, заявляла, что это просто свадебный подарок. А президент США сначала говорил, что понятия не имеет, кто такой Умар. А вчера на брифинге в Белом доме уже подробно ответил на вопрос журналиста, уместно ли, что сын президента США принимает такие подарки.
14: Это совершенно нормально. Многие устраивают вечеринки. Насколько я понимаю, он вернул ему деньги. Он не хотел их принимать. Один его знакомый, наверное, друг, устроил для него свадебную вечеринку. Это очень распространенная практика. Я слышал, что многие устраивают свадебные вечеринки. Я сам устраивал свадебные вечеринки для многих людей в таких красивых местах, как Мар-а-Лаго и других. Я понимаю, что Дон вернул ему деньги. Когда я услышал эту историю, я спросил его об этом. Он сказал: «Нет, я верну ему деньги, пап».
4: В списке гостей на свадьбе Дональда Трампа-младшего были и сам Умар Кремлёв, и зять президента Джаред Кушнера, еще один сын Трампа Эрик. И вот сам американский лидер на свадьбу сына не пришел. Незадолго до торжества он написал, что, вероятно, не сможет его посетить, потому что у него есть Иран и другие проблемы. Возможно ли, что Трамп специально не пошел на свадьбу, чтобы не компрометировать себя, и сейчас всерьез относится к расследованию демократов, комментирует американист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
15: Мне кажется, что если демократы сейчас возьмут большинство в Конгрессе на выборах, а к этому все идет, то будет как минимум несколько расследований по теме коррупции относительно Трампа. Потенциальной коррупции, давайте так скажем, потому что ничего не доказано. Первое, это то, как Трамп своими активами играл на бирже через свои компании, а как человек, который принимает решения, он, конечно же, понимает, куда акции пойдут вверх или вниз после, например, начала войны в Иране. Второе, это вопросы с криптовалютами, потому что и такой мемкоин был у него, который тоже влюбился и который он сам пиарил, и при этом еще успел заработать. И при этом еще третий, этот вопрос и самолетов, которые ему страны Ближнего Востока дарили, которые, по идее, не могли оформить никак официально как подарок. Ну, то есть много таких аспектов было. Вот четвертый аспект с потенциальной оплатой его сына, мне кажется, наименее опасный для него по одной простой причине. Конечно, это сейчас раздувает как Russian Gate, что вот он подтвердился, все-таки у Трампа есть связи с Россией, причем личные, но это вопрос его сына. Даже если предположить, понятное дело, что они связаны, понятное дело, что первым бортом вместе с ним летает, иногда советуют ему что-то по там даже политическим решениям. Но так устроена американская политика. То есть по этому скандалу он, конечно, будет дальше расширяться. Я думаю, что он по Трампу репутационно точно уже ударил, потому что выглядит это все необычно для американской политики. Но это обычно с точки зрения того, что, опять же, это не Трампу платили свадьбу, а его сына. И вот большой вопрос именно к самому ему сыну, у которого есть политические амбиции, и он их хоронит. И поймите, у Трампа, особенно как у Жириновского, вот не прилипает. Набор критики к нему настолько высокий по поводу Ирана, по поводу цен, что вот такие истории, они только добавляют 5-10% негатива. Но как только демократы возьмут палату, то расследования будут по поводу большой коррупции. Торговые войны те же самые. Отказ принимать решение Верховного суда по торговым войнам и пошлинам, хотя решение однозначное. Он сейчас пытается через другой параграф свои пошлины вводить. Я думаю, что на этом фоне история со свадьбой, она минимальна на самом деле.
4: Павел Дубравский, американист, руководитель Дубравский консалтинг. Как пишет BBC, технически Трамп-младший – частное лицо, а потому вполне законно может принимать такие подарки от иностранных граждан. Однако этически принятие сыном президента дорогостоящего подарка от лица, связанного с главой иностранного государства, создает конфликт интересов. Западные СМИ отмечают, что после того, как Умаров возглавил Международную федерацию бокса, ее спонсором стал «Газпром». В 24-м году российское правительство передало Кремлеву изъятую предыдущих собственников крупнейший в России дилерский холдинг «Рольф», а этой весной бизнесмен был награжден в Кремле орденом дружбы. OpenAI запустила ChatGPT прямо в Microsoft Word, и помощник доступен сейчас на всех тарифах, включая бесплатный. Он работает в боковой панели редактора и может создавать черновики из заметок, сокращать и переписывать выделенный текст, проверять его на ошибки, объяснять сложные фрагменты и менять структуру и форматирование документа. Установить расширение можно из Microsoft Marketplace. После этого значок GPT появится в интерфейсе Word, а для начала работы достаточно войти в свою учетную запись ChatGPT, комментирует гендиректор AI-эксперт Роман Душкин.
16: Обыватель, который получил инструменты, он думает, что вот эти вот все компании, бигтехи, такие сидят, думают, как бы улучшить жизнь нашему маленькому человеку, вот дадим ему модели, чтобы он работал. Но на самом деле это побочный эффект. Бигтех делал новые средства производства, потому что программисты, люди очень ленивые. Мы любим измышлять концепции, а вот реализовывать их в коде, ну это такая очень примитивная деятельность. Почему бы не поручить это Copilot'у? И вот раньше Copilot, он был устроен в виде автодополнения кода. Сейчас это просто сидит агент на большой языковой модели. Ему сделали обвязку, добавили контекстное расширение, память добавили. Откуда взялся термин vibe coding? Программист сидит и пишет: реализуй мне какую-нибудь функцию. И потом берет чашечку, идет за кофе. А теперь любой человек, который пользуется текстовым редактором или Excel, или PowerPoint, он будет также не vibe кодить, а vibe выполнять свою деятельность. Он будет говорить: напиши мне эссе. И Copilot будет писать ему эссе.
4: Роман Душкин, гендиректор AI-эксперт. Можно ли, несмотря на отсутствие лицензионных версий, обойти ограничения и все-таки установить себе Word с AI, говорит представитель совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
17: Обходные пути всегда есть, прямого пути нет.
18: Правильно понимаю, что в России уже можно пользоваться Word'ом, взломанным ли, нелицензионным ли с ChatGPT?
17: Нельзя, но технически реализовать это можно хитрыми обходами. Ну, то есть для массового пользователя это нереально. Вопрос еще, так сказать, доступа к ChatGPT соответствующему. Это же постоянное соединение с серверами.
18: Ну, мы же можем пользоваться ChatGPT со смартфона, самим ChatGPT?
17: Да, там ограничено использование, скажем, надо проплачивать. Дальше непонятно, как, когда и кем будет это заблокировано, с какой стороны, с той или с этой.
18: А для Word нужен чат-GPT с каким-то относительно полным функционалом, да? Ну, иначе Word его не воспримет.
17: Нет, но если он работает локально, то у него нет ни данных, ни, так сказать, нормальных аппаратных возможностей для работы. Если он просто на компьютере. Значит, соответственно, должен быть доступ к серверам, где есть и данные, и мощности соответствующие.
18: Это можно реализовать так, чтобы потом поместить это в удобную оболочку для массового пользователя?
17: Не думаю. Но это фактически не реализуемо. Ну, то есть это очень нестабильное решение, которое будут блокировать те, кто делает санкции с той стороны, и Роскомнадзор с этой стороны.
18: В принципе, интеграция искусственного интеллекта в те же самые текстовые редакторы, тот же самый взломанный Word или российские аналоги, российские решения?
17: Это интеграция возможна, но единственное, что если уж встраивать российские решения, ну, в Word непонятно, как их встраивать. Российские решения можно встраивать, но есть редактор российский, вполне приличный.
18: Это вы какой имеете в виду?
17: Ну, есть R7, есть свободный LibreOffice.
18: И туда вмонтировать что, гигачат, например, или Алису?
17: Ну, например, да, любой российский, так сказать, ИИ, который, так сказать, согласится с этим работать.
18: Это будет пользоваться спросом? Насколько насущно российским пользователям иметь в текстовом редакторе искусственный интеллект?
17: Вопрос такой, какой категории вообще это сильно нужно в редакторе? То есть, как правило, это нужно для профессиональной деятельности, ну или учебной. Массовый пользователь текстового редактора не пользуется. Письма пишут без текстового редактора, сообщения пишут без текстового редактора.
4: Алексей Смирнов, Базальт СПО. Ранее чат-GPT был интегрирован в Excel, PowerPoint, ну и теперь очередь дошла до Word. Что говорят селлеры на Озон о первых страховых компенсациях? Ингострах, партнер Marketplace, заявил, что завершил первую волну выплат в общей сложности. Было перечислено больше 8 миллиардов рублей. Селлеры отмечают, что эти выплаты полностью потери не компенсируют, но они надеются на следующие транши. Они также напоминают, что с 5 октября Озон повышает тарифы на страховку. Продолжит тему Валерий Бадуев.
19: В рамках первого денежного транша страховые выплаты пришли тем продавцам, чьи товары пострадали на складах в Самарской области, Махачкале и Адыгее в результате атак беспилотников. Это примерно 90 тысяч селлеров. Однако перечислены были еще не все средства. Как заявили в Озон, вторую часть выплат Ингострах перечислит, когда на складах завершится инвентаризация и страховая получит от маркетплейса точные данные о пострадавших товарах и ущербе. Селлер из Омска Алексей продает на маркетплейсах трикотажные изделия. Он оценил ущерб на Озон примерно в 1,5-2 миллиона рублей. На складе в Самарской области на момент атаки беспилотников у него была отключена страховка, но компенсации за потери с других складов, по его подсчетам, потенциально могут покрыть ущерб почти полностью. Однако из-за того, что инвентаризация не до конца завершилась, у Алексея продолжают брать деньги за страховку, скорее всего, уже полностью утерянного товара.
20: Как говорят другие селлеры, в принципе, у Озона выплаты намного лучше, чем это сейчас у ВБ. Но я понимаю, ВБ-то платит со своих средств, а Озон платит со средств Ингостраха. Единственное, что меня возмущает, это то, что 22 августа Самару долбанули и до сих пор по сегодняшний день с меня берут за стоимость страховки за этот склад каждый день. Я в Озон отправил сообщение, говорю, а почему так? Они говорят, мы все пересчитаем, как только проведем инвентаризацию. Я говорю, ну какую там инвентаризацию проводить, там полностью склад в Самаре выгорел.
19: Также опрошенные нами селлеры обращают внимание на то, что Озон в разы повышает плату за страховку. Сейчас продавцы платят 0,115% в день от стоимости товара, который хранится на складах или перемещается между ними. А с 5 октября селлеры начнут платить 0,838% в день. И хотя логика расчетов тоже изменится, ожидается, что платить в конечном итоге придется больше. В конце июля Озон в одностороннем порядке активировал страховку у своих селлеров. От нее можно было отказаться, но заметили это не все. Действительно, приходящие компенсации – это хорошо, но некоторые продавцы все равно насторожились. Продолжает селлер на Озон и Wildberries Мария. Она продает товары для праздников.
21: Они подключали промо-периоды. От Озона уведомления приходят каждый день в очень большом количестве. Мы как раз попали. Бесплатный период не закончился, начался платный, и мы его просто не заметили.
22: Теперь на какую сумму вы рассчитываете?
21: Если это будет, то это будет, конечно, приятно, но мы ни на что конкретно не рассчитываем. Если все сейчас взять, максимально сейчас ущерб по Wildberries и по Озону, мы понимаем, что ни одна страховая компания не покроет весь этот ущерб. Поэтому пока, видимо, это политическое решение платить. Что будет дальше, никто не знает.
19: Также для комментария мы связались с селлером Артемом, который продает на маркетплейсах электронику. Выяснилось, что он временно ушел с Озон. О причинах рассказывает сам Артем.
23: Со времен первого удара я с Озоном не работал. В первую очередь на тот момент была еще неопределенность со страховыми выплатами. Второй момент, который мне не понравился, это размещение товаров не на складах Озон, а принудительно на ПВЗ. Сотрудники ПВЗ могут подменить товар, либо его украсть. Мне проще перейти на другие маркетплейсы, что я и сделал, где поспокойнее. У меня своя уже база покупательская, и мне хватает заказов на данный момент.
19: Но у большей части опрошенных нами селлеров проблем с компенсациями от Озон не возникло. Да, пока что сумма не покрывает все потери, но площадка обещает все возместить, говорит селлер Эмиль. Он продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары.
0: По каждому складу ситуация разная. Вот, допустим, склад, по-моему, Самара, нам компенсировали 40 тысяч рублей. Мы потеряли на этом складе 200 тысяч рублей. Компенсировали чуть меньше, чем закупочная цена. Но, опять же, довольствуемся тем, что есть. Плюс они говорят, что инвентаризация до конца не произведена еще. Если сравнивать с Валбересом, это, конечно, небо и земля.
19: В пресс-службе РВБ, однако, сообщили, что третий этап выплат пострадавшим продавцам Вайлдберрис начнет проводить с 1 октября. Ожидается, что компенсации получат более 200 тысяч селлеров. В компании также подчеркнули, что это самый массовый этап выплат с момента атак беспилотников, а такие меры стали возможны в том числе благодаря решениям государства. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
13: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН-124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Дело вкуса. С Катей Калиной.
3: Бесчисленное количество званых ужинов, винных дегустаций, лекций и гестов в ближайшие дни. Самый сезон собирать не только урожай, но и деньги. В паназиатском ресторане «Конг» в это воскресенье арт-завтрак с театральным сомелье. Оказывается, бывают и такие. За пару часов обещают научить разговаривать на театральном языке, замечать важные

0: Решили открыть клубный сезон. На этой неделе встреча с моим коллегой, гастрономическим обозревателем, востребованным драматургом и поэтом Владом Васюхиным, а в субботу шахматный ужин-турнир, организованный комьюнити «Funky Chess». В «Барбареско» на Мясницкой ужин-лекция, посвященный моде и вину 70-х. Тоже, согласитесь, невероятно интересно. В общем, рестораны превращаются в ДК, и, похоже, это тренд, который не остановить. С вами была Катя Калина.
1: «Дело вкуса» на «Бизнес-ФМ».
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ» в студии Елизавета Сглавуца. Под советской штукатуркой реставраторы нашли дореволюционную кладку, фасады оказались цветными, а скульптуры коней пришлось спасать прямо на крыше. Их реставрировали прямо на высоте более 20 метров. Демонтаж грозил разрушением. О том, как возвращали к жизни старейший ипподром страны, Наталья Воробьева.
3: Центральный московский ипподром, первый в мире, созданный для рысистых бегов. Его история началась в 1834 году. В 1949 историческое здание сгорело, а в 1955 Иван Жолтовский возвел новый главный корпус, ставший жемчужиной сталинского ампира. Нынешняя реконструкция, стартовавшая в 1924 году, вышла далеко за рамки обычного капремонта. Под поздними фасадными системами реставраторы обнаружили фрагменты дореволюционной кирпичной кладки и белокаменного декора, а знаменитые фасадные рельефы, которые десятилетиями считались однотонными, на самом деле были разноцветными. Расчистка вернула им изначальную насыщенную историческую роспись. Внутри здания кипела не менее напряженная работа. В залах тотализатора нашли вставки из оселкового мрамора и редчайшего материала, подлинность которого позже подтвердили экспертизы. Чтобы спасти старинные своды, инженеры использовали углепластик – ткань на эпоксидной основе, которая не дает усадки. А знаменитые полы в технике терраца воссоздавали 2 месяца буквально по крупицам, подбирая состав наполнителя из уже исчезнувших месторождений мрамора. Но самая красивая история случилась на северном фасаде, говорит научный руководитель реставрации главного корпуса московского ипподрома, гендиректор проектного бюро «Арко», почетный реставратор Москвы Евгений Кокарев.
4: Там на скошенной части есть прорыв Кониного водопоя, и Жолтовский там запроектировал постамент для фонтана. Все было сделано, но самого фонтана никогда не было. Не удалось ему это реализовать. Ну и мы попробовали все-таки эту идею воплотить. И это удалось. Сейчас этот фонтан, он не фонтанирует, а скорее сливается. Поток, являясь продолжением той реки, которая на барельефе, он плавно сливается в чашу, которая уже была задумана. Жолтовским.
3: Сегодня ипподром не узнать. Главная трибуна расширена почти вдвое, теперь вмещает около 2000 зрителей. Призовая скаковая 1600 метров, для рысистых бегов 1400, тренировочные с мягким и твердым покрытием. Свет позволяет проводить забеги вечером, для лошадей 15 конюшен на 1000 голов. Ветеринарный блок с операционными и реабилитацией, манеж для ипотерапии. Возобновил работу тотализатор, открылся исторический ресторан на 150 мест. Расширился музей коневодства. В этом году на ипподроме пройдут скачки на приз президента России и заезды к 250-летию орловской рысистой породы, говорит мастер спорта по конкуру Ануш Авакян.
5: Сейчас конный спорт активно развивается, и коневладельцев становится все больше и больше. И места на конюшнях переполнены. То есть это очень хорошо, что конюшня в черте города будет функционировать. Я думаю, что многие люди туда с удовольствием переедут, потому что это удобно.
3: Однако есть и представители конной отрасли, которые резко раскритиковали реконструкцию московского ипподрома. Говорят, что строили его люди, далекие от лошадей. Акцент сделали на реставрации здания, а не на инфраструктуре для животных. По их словам, дорожки плохие, цены на содержание слишком высокие, от 75 до 150 тысяч в месяц, против 22 тысяч в Раменском. Туннели узкие и опасные, а сам ипподром пригоден скорее для мероприятий, а не для постоянного содержания лошадей. Правда, критики предпочли остаться анонимными. Леся Дудко занимается конкуром, говорит, что содержание лошади в Москве обходится очень дорого, и только постой в конно-спортивном клубе в среднем 100 тысяч рублей.
6: Вот, например, биться – это 95 тысяч рублей. Помимо денега нужно оплачивать тренера. Тренер стоит от 50 тысяч рублей в месяц. Ковка. Куют лошадь раз в месяц, и стоит это от 10 тысяч рублей. Это еще нужно поискать, не очень дешево. Дальше. Корма. От 15 тысяч рублей. рублей. Тебе нужны услуги коновода, человека, который кормит лошадь, который вышагивает ее, когда она не работает. Коновод стоит от 30 тысяч рублей в месяц, но лошадь может заболеть, к примеру, вырвать зуб.

0: лошадь стоит 70 тысяч рублей.
1: Основатель конно-спортивного бренда «Продар Групп» Вита Козлова побывала на открытии ипподрома. По ее словам, как зритель она осталась довольна. Но для глубокого профессионального анализа нужно лично побывать на конюшнях и опробовать дорожки. Пока такой возможности не было.
2: Для российских бегов, российских, центральный московский ипподром – это как сердце, как мотор. Все это время обходились другими региональными ипподромами, в частности, Раменским ипподромом. Многие в Казани ехали. Это было очень болезненно. Выглядит все феерично красиво. Но то, как будет в процессе эксплуатации ипподром отвечать на ожидания профессионалов, в настоящий момент не знает никто. На ипподроме еще пока нет ни одной низкоковой нерасистой лошади. И, следовательно, только после того, как они выйдут на дорожку, когда профессионалы примут старт, они поймут, удобно ли эта дорожка, где финиш, где старт, как удобно зрителям наблюдать, потому что очень много изменений. Ширина дорожек изменилась, их конфигурация несколько изменилась. Поэтому сегодня мы можем говорить только об эстетике.
1: Но главный вопрос, который пока остается без ответа – каким будет призовой фонд? Для владельцев лошадей это решающий аргумент. От суммы призов зависит, выгодно ли выставлять своих питомцев на бега именно на московском ипподроме. Пока же ни цифр, ни даже намеков на них нет. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Южной Осетии впервые за 20 лет президент может быть избран в первом туре. Более 80% проголосовали на досрочных выборах за действующего в Рио президента Марата Камбулова. Это следует из предварительных данных ЦИК. Подробнее в дальнейшем эфире, но прямо сейчас в другой теме. Инвестиции в редкие коллекционные автомобили за последние 10 лет опередили по росту стоимости динамику биржевых индексов, депозитов, золота и облигаций федерального займа, подсчитали в компании Solid Инвестиции. Но здесь есть масса нюансов, и эксперты призывают быть крайне осторожными в таких вложениях. Тему продолжит Иван Медведев.
4: Аналитики Solid Инвестиций изучили стоимость автомобилей, представленных на конкурсе «Автокультура». Вывод – отдельные модели спортивных автомобилей Ferrari, Porsche и BMW за последние 10 лет подорожали в 3-5 раз. Лидерами выборки стали Ferrari F50, Porsche Carrera GT и редкие экземпляры BMW M5 E28. Ferrari F50, выпущенная в 1995-1997 годах тиражом 349 экземпляров, в 2016-м стоила от 1,4 до 2 с лишним миллионов долларов. К 2026-му ее стоимость выросла уже до 6-9 миллионов в зависимости от состояния машины. За те же 10 лет индекс S&P 500 полной доходности вырос примерно в 4,5 раза, стоимость золота в 3,3 раза, а индекс Мосбиржи полной доходности в 2,3 раза. В процентах аналитики считали доходность в долларах, и машины оказались интереснее, но некоторые редкие машины. И чтобы реально зарабатывать на таких инвестициях, в этом рынке нужно очень хорошо разбираться, говорит руководитель отдела доверительного управления Solid Инвестиции Дмитрий Донецкий.
5: Нужно разбираться, нужно любить все-таки коллекционные автомобили и быть готовым к тому, что не просто продать через какое-то время, а готовым владеть вечно. Вот тогда, наверное, можно рассматривать инвестиции в коллекционные автомобили как именно инвестиции.
4: Это подтвердил Бизнес ФМ и один из самых известных российских автоколлекционеров, основатель и президент Ломаковского музея старинных автомобилей и мотоциклов Дмитрий Ломаков. По его словам, нужно внимательно следить за рынком, изучать каталоги и искать действительно редкие машины. Это может быть мелкосерийное производство, уникальные комплектации, медийная составляющая и так далее. А еще это может быть плод работы грамотных маркетологов, которые на пустом месте, но сильно загодя, начинают искусственным образом разогревать интерес коллекционеров к какому-то автомобилю, и иногда те клюют и начинают за такими автомобилями охотиться, что накручивает цену. Впрочем, за десятилетия, которые Дмитрий Ломаков провел на этом рынке, он выявил и одну универсальную формулу.
6: Коллекционеры собирают автомобили времен молодости своего отца. Это дело психологическое. Отец в детстве мальчику бубнил над ухом: ух ты, смотри, какой там Феррари, ух ты, смотри, какой Мерседес там. Но купить тогда его папа не мог. И вот мальчик вырос, у него денежки появились, и он реализует несбывшиеся мечты своего отца, которые буквально где-то референдумом звучали все детство. Детские психологические установки не стираются. Вот я, например, люблю автомобили до 1945 года, настоящие классические автомобили. автомобиля, чтобы прям деревянный каркас кузова, прям полукарета такая. Но вдруг последние годы какие-то совершенно не уму и сердце автомобили, какие-то 50-х, 60-х годов, Феррари какие-то, из-за них колоссальные деньги на аукционах вдруг получают. 50 миллионов долларов. При том, что она буквально 20 лет назад стоила миллион. Оказывается, пришло новое поколение коллекционеров, и они хотят то, что их папа в 50-х, 60-х годах мечтал.
4: В поисках инвестиционной идеи позвонил отцу. Понял, что на ВАЗ-2111 мы с ним много не заработаем. Иван Медведев, Елена Марчукова, Софья Семеркова, Бизнес FM.
0: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
7: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
8: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
9: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
10: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
13: 8. Наизусть. Зигмунд Фрейд.
14: Каждый нормальный человек на самом деле нормален лишь отчасти.
13: Наизусть. На Бизнес FM.
15: Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: 11:28, московское время, у микрофона Сердар Гликулиев. Объекты водоснабжения в Донецкой Народной Республике перевели на альтернативные источники питания после аварии в энергосистеме из-за ночной атаки ВСУ, сообщил премьер-министр ДНР Андрей Чертков. Ранее он сообщал, что отключения или перепады напряжения произошли в большинстве муниципалитетов региона после ночной атаки ВСУ. Российские беспилотники «Герань» поразили в Черном море сухогруз и танкер в порту Одессы. Оба судна использовались для доставки грузов в интересах ВСУ, сообщила Минобороны России, опубликовав соответствующие кадры. 250 бюллетеней признаны недействительными из-за повреждения пломбы на переносном ящике для голосования на участке номер 605 в Орловской области. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Она уточнила, что члены участковой комиссии, которые проводили голосование, отстранены от работы. России не стоит ограничиваться временным управлением западными активами. Нужно идти дальше в сторону принудительного и безвозмездного изъятия их в госсобственность, считает зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Он обратил внимание, что европейские страны, цитата, ведут прямую войну с Россией, снабжая противника всем, чем можно. Даже временное управление по указу президента вызвало у европейских правительств волну паники, возмутился Медведев. Словенец Тим Фарчник избран новым президентом Международного союза биатлонистов. Об этом сообщает пресс-служба Союза. Выборы прошли на конгрессе в Берхтесгадене в Германии. Фарчник был единственным кандидатом на должность нового главы организации. Он сменил на этом посту шведа Олле Далина, который возглавлял Международный союз с 2018 года и не мог баллотироваться на новый срок. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 11:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Гендиректора Миксит Олега Пая задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. Как пишет Коммерсант, Тверской районный суд столицы изберет ему меру пресечения сегодня в полдень. Это следует из карточки дела, при этом подробности самого дела неизвестны. Миксит – это один из крупнейших российских брендов косметики. Что ждет Ашан и Нестле? В Кремле накануне заявили, что при передаче активов во временное управление учитывалось, что это компания из недружественных стран. Управлять будет ими малоизвестная фирма. Как будут действовать головные офисы? Какие есть риски? Сервис доставки готовых рационов Level Kitchen планирует банкротство, сообщает Коммерсант. Эксперты указывают, что этот рынок сейчас снижается и растет еще конкуренция с продуктовыми офлайн-ритейлерами. Подробнее в нашем эфире. США наконец-то получат свой, как выражался Трамп, кусочек льда для безопасности мира. США, Дания и Гренландия договорились подписать соглашение по безопасности острова. Это заявил Трамп и подтвердили все стороны. Трамп написал в True Social, что Вашингтон получит постоянный контроль над вопросами безопасности Гренландии. Противники США не смогут размещать там базы и войска или осуществлять чувствительные инвестиции без американского согласия. Американский президент написал капслоком, что это соглашение с бесконечным сроком действия. США с нетерпением ждут работы с замечательными народами Дании и Гренландии ради великолепного будущего этого крайне стратегически важного участка земли, комментирует политолог-международник Андрей Картунов.
18: Дании удалось отыграть вопрос о суверенитете. Сейчас Трамп вроде бы не настаивает на том, чтобы остров был полностью передан Соединенным Штатам, перешел бы к категорию заморских территорий Америки, как, по всей видимости, изначально планировалось. Но при этом Дания пошла на уступки в том, что касается вопросов безопасности. И Соединенные Штаты, вроде как бы получили право на бессрочное использование острова для защиты своей безопасности и безопасности своих европейских партнеров. Понятно, что это все пока что довольно общее заявление, и каждая из сторон здесь делает акцент на те аспекты соглашения, которые ей выгодны. Но, тем не менее, по крайней мере, острота этого вопроса сейчас несколько снизилась. Вполне вероятно, что изначально для Трампа вопрос о Гренландии был скорее символическим, чем практическим. То есть ему, возможно, просто очень хотелось на политической карте мира перекрасить Гренландию цвета американского флага и тем самым заявить о том, что он очень существенно увеличил территорию страны в первый раз после времен Теодора Рузвельта. Но в итоге его убедили в том, что игра не стоит свеч, то есть ставить под угрозу взаимодействие с европейскими союзниками по НАТО во имя контроля над островом, где, в общем, Соединенные Штаты и так могут делать практически все, что они хотят.
19: В ходе этого спора США использовали и тарифные угрозы, и военные угрозы риторические. В рамках альянса, в рамках НАТО, Дания – это союзник по НАТО, доверие не подорвано. В Европе как отреагируют на это?
18: Естественно, это укрепляет те сомнения и скептицизм в отношении Соединенных Штатов, которые в Европе всегда были. Особенно, так сказать, вот если говорить об администрации Трампа, я так думаю, что Европа по-прежнему многие надеются, что вот Трамп уйдет и все вернется. Но, скорее всего, этого не произойдет. И, конечно, вот то, что произошло вокруг Гренландии, это еще один стимул для того, чтобы Европейский Союз двигался в направлении большей стратегической автономии от Соединенных Штатов.
3: Андрей Картунов, политолог-международник. Копенгаген формулирует договоренность осторожнее, подчеркивая, что соглашение сохраняет суверенитет королевства и право гренландцев на самоопределение, но, безусловно, укрепит безопасность в Арктике и также выгодно для НАТО и Европы. Премьер Гренландии также заявил, что соглашение заключено на благо всех нас. Документ пока не подписан. Стороны рассчитывают сделать это на следующей неделе на Генеральной ассамблее ООН. Учитывали то, что это компания из недружественных стран. Так в Кремле прокомментировали указ президента о передаче российских активов французских «Ашан», бывшей «Леруа Мерлен» и швейцарской «Нестле» во временное управление некой российской компании «LGV Management». Все головные компании отреагировали на это недоумением и запросили разъяснение российских властей. При этом сам Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии заявил о готовности России к восстановлению отношений с Европой, продолжит Ольга Кашинская.
20: Компания LEV Management зарегистрирована в Москве в октябре 2024 года. Ее профиль – бизнес-консультирование. Размер уставного капитала – 15 тысяч рублей. Гендиректор – некто Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрывается. За прошлый год компания показала отрицательную прибыль. По адресу регистрации LEV Management на Тверской Ямской улице корреспондент РБК обнаружил лишь кофейню, музей русской гармоники и жилые апартаменты. И ничего похожего на бизнес-консалтинг. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос, почему временным управляющим была выбрана именно эта компания, отметив только, что она лучше всего соответствовала необходимым параметрам. И, говоря о причинах такого решения, несколько раз подчеркнул, что речь идет о компаниях из недружественных европейских стран. Однако связывать эту историю с большой политикой не стоит, считает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
21: Понятно, что у данного решения по активам были крайне влиятельные лоббисты с выходом на первое лицо. Но далеко не факт, что именно эти люди каким-то образом вовлечены в переговорный процесс Европы и Украины. И я думаю, что это совершенно разные политические траектории. Один сюжет связан с понятным желанием получить в управление работающий бизнес. Другой сюжет – это большие политические переговоры с Европой. Хотя то, что отношения в драматическом состоянии находятся, конечно, позволяет быстрее лоббировать вот такого рода решения относительно внешнего управления над активами, которые когда-то были европейскими. Но для того, чтобы не вызывать лишних вопросов, и для того, чтобы лоббисты этой схемы тоже не попадали под какие-нибудь дополнительные санкции, передали в управление абстрактные компании, кто стоит за ней до конца, непонятно.
20: Согласно указу президента, LEV Management будет осуществлять фактическое управление этими компаниями, хотя владельцам формально останутся иностранные собственники. Единственное, новый управляющий не сможет распоряжаться имуществом этих компаний. При этом, если менеджмент не поменяется, речь идет фактически о том, что он просто будет отчитываться перед другими управляющими, объясняют эксперты. Представители Лимана Про и Ашана заявили, что ждут дальнейших разъяснений. А в Nestlé сообщили, что будут отстаивать свои права. Месяц назад с предложением ввести временное управление в российских структурах Nestlé к президенту обратилась малоизвестная компания КС Логистика. Она объяснила этот шаг отсутствием планов швейцарского холдинга по расширению мощностей и прекращением экспорта продукции из России. За внешним управлением, как правило, следует передача акций компании Росимуществу, Россельхозбанку, либо другому предприятию. Хотя шансы вернуть управление изначальному собственнику тоже есть. Как правило, от таких компаний ждут, что они пойдут на определенные уступки, говорят опрошенные бизнес-ФМ эксперты. И такие прецеденты уже были. Например, в 2024 году Владимир Путин передал во временное управление «Газпрома» активы итальянской «Ariston Group». Спустя год он отменил это решение, и компания вернулась на российский рынок. Ранее в РСПП уже высказывали обеспокоенность тем, что часто временные управляющие компании оказываются неспособны эффективно развивать вверенный им иностранный бизнес. Продолжит член правления РСПП Игорь Юргенс.
22: Все это довольно непрозрачно и таинственно. Люди с небольшим опытом в этой сфере просто не справятся с активами. И активы будут или проданы, или обанкрочены, и только что-то лакомое останется этим группам, а то, что нужно было им массово работало на потребителя, мы просто это утратим. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, когда-то закончится и спецвоенная операция, и санкции, надо будет разговаривать с теми собственниками, которые все это оставили так или иначе. Вид будет у нас довольно странный. Где мы это найдем потом, и в каком состоянии, и как за это расплачиваться, то, что когда-то настанет тот момент, когда мы снова захотим нормального способа взаимодействия, кооперации с той стороной.
20: Схема временного управления иностранными активами появилась в России в 2023 году. Тогда власти объясняли это ответом на блокировку российских активов за рубежом. Первыми под управление Росимущества попали Юнипер и Фортум, затем Данон, которая позже превратилась в логику молока, и Карлсберг, который принадлежала пивоваренная компания Балтика. Отменить режим временного управления может только сам президент. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Наталья Воробьева, Бизнес-ФМ.
3: Сейчас все объекты «Ашан» продолжают работать в штатном режиме без изменений. Накануне об этом же заявляли в компании «Лимана Пру», которая ранее называлась «Леруа Мерлен». Сервис доставки готовых рационов «Level Kitchen» планирует банкротство, сообщает «Коммерсант». Эксперты указывают, что рынок конкретно готовых рационов сейчас снижается, и тем более растет конкуренция с продуктовыми онлайн-ритейлерами, которые предлагают свои продукты, готовую еду с доставкой. Продолжит тему Валерий Бадуев.
1: В сегменте готовых рационов Level Kitchen в позапрошлом году считался лидером рынка. Клиенты таких сервисов оплачивают подписку, предположим, на месяц, и каждую неделю им привозят рационы на завтрак, обед и ужин. Основная причина, по которой люди пользуются такими сервисами, эти рационы можно подобрать по определенному количеству калорий, белков, жиров и углеводов. То есть это правильное питание из разных блюд с доставкой на дом. И это не единственная причина. Еще такими сервисами пользуются те, кто просто не хочет или не умеет готовить. Основные проблемы у сервиса возникли из-за налоговой. Сумма задолженности компании по пеням и штрафам по налогам составляет уже почти 19,5 миллионов рублей. Также в этом году компания получила 37 судебных исков на общую сумму в 125 миллионов рублей. Значительная часть требований от ФНС связана с тем, как компания оформляла отношения с самозанятыми и ИП. Сама компания сейчас оспаривает взыскание, но на счета наложены ограничения, что мешает бизнесу, сообщает Коммерсант. ФНС ранее уже подала заявление о признании компании банкротом. Теперь это намерена сделать сама ООО Level MSK, операционная компания Level Kitchen. На эти проблемы с налоговой накладывается еще и то, что сегмент готовых рационов сам по себе является нишевым, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
2: Сегмент явно не массовый. В этом нишевом сегменте нужно, чтобы целевая аудитория поверила в то, что эти продукты и эти вот наборы, и вот это вот индивидуальный подход или маркетинговые штучки будут действительно работать на пользу потребителя, и потребитель готов за заботу платить дополнительные деньги. Если это все посчитать и посмотреть на объем рынка, на его долю, сколько таких покупателей может быть, ну, наверное, можно высчитать какую-то там модель, но делать такую историю уникальную, но пытаться ее продать в рынок массовых продаж готовой еды, ну, наверное, это неправильно.
1: При этом Level Kitchen были вполне хорошей позицией на своем рынке. Однако в прошлом году выручка Level MSK упала на 34% год-году, сократившись до 2 миллиардов рублей. А чистый убыток за тот же период вырос до 83 миллионов рублей, почти в два раза. Эксперты отмечают, что следует различать два сегмента – готовой еды и конкретно готовых рационов. На рынок именно готовой еды вышли продуктовые офлайн-ритейлеры – «Магнит», «Вкусвилл» и другие. А также активно продолжают расти онлайн-заказы, например, тот же «Самокат». И предполагается, что этот рынок будет развиваться еще как минимум 3-4 года. В том числе и от этого пострадал сегмент готовых рационов. На фоне разнообразия у ритейлеров такие продукты потребитель не считает интересными, указывает директор по аналитике «Энтек» Леонид Ротальонов.
5: Есть очень мощный тренд на вкусную, разнообразную, интересную еду. Это главный драйвер того, что сейчас называют готовой едой. И они неплохо в это вписывались. Но сейчас их популярность, очевидно, падает ввиду того, что они предлагают условно-комплексный обед. Большинство российских граждан не умеют готовить и не любят готовить. Не умеют, потому что не любят, и не любят, потому что не умеют. А когда вместо некого разнообразия предлагается комплексное решение, то это не очень сильно возбуждает.
1: Аналитики из InfoLine прогнозируют, что оборот сегмента рационов и наборов для приготовления блюд в этом году снизится на 40%, до 8 миллиардов рублей. А вот рынок готовой еды в целом вырастет более чем на 14%, до 1 триллиона 280 миллиардов рублей. Валерий Ободоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
23: Реклама.
24: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.

0: первых морозов. Линарис к сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
2: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер, продается дорогое.
1: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM.
3: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
4: Единственный автомобиль, который много лет стабильно продается на экспорт – «Лада Нива Легенда». В следующем году автомобилю исполнится 50 лет, и сейчас произошел самый масштабный рестайлинг за всю жизнь модели. Обновленную Ниву я видела еще в июне на Петербургском экономическом форуме. Но вот поездить на ней появилась возможность только сейчас по красивейшим местам Самарской области в акватории реки Волги. Мой основной интерес – как поведет себя привычная легкая трехдверка с новым двигателем 90 лошадиных сил и 150 ньютонов крутящего момента, который не так давно поставили в Ниву Тревел. А ведь легенда на 200 килограммов легче Тревела. Хватит ли стабильности ходовой части и тормозов, которые тоже претерпели изменения? В сравнении с тем, что было ранее, прибавилось и бодрости, и тяговитости на низах. В городе можно не так часто переключаться. Рычаги трансмиссии поменялись, теперь их два вместо трех. Передачи короткие, переключаются легко. Рулевая колонка от гранты с регулировкой по высоте. У водителя появилась подушка безопасности, а вот рычаг открытия багажника на волшебном месте за дверью водителя так и остался. На скорости ушел привычный вой раздатки, во что даже не верилось перед тест-драйвом. В передней подвеске появился стабилизатор, расположенный прямо под бампером достаточно высоко для того, чтобы не цеплять им кочки на бездорожье. Крыльчатки вентилятора прямо за решеткой радиатора, которые всегда были фирменной странностью Нивы, ушли в прошлое. Под капотом появился салонный фильтр и изменилась система закрытия короба воздушного фильтра. Доставать его стало действительно очень просто. На магистрали мне удалось максимально разогнать автомобиль с четырьмя пассажирами и полным багажником до 130 км в час. Больше она просто не пошла, да и не хотелось. Ехать на новой Ниве стало, очевидно, приятнее, но, тем не менее, автомобиль совершенно не для больших скоростей, а для бездорожья, на котором Ниве не было равных. Включаешь понижайку, первую передачу, убираешь ноги с педали, и она медленно ползет в почти отвесный уклон. Базовую Ниву Легенду можно купить за 1 200 000. На 100 тысяч дороже прежнего автомобиля.
1: Тест-драйв на Бизнес FM.
5: Вы слушаете Бизнес FM в студии Елизавета Сглавуца. Русский холод банкротит. ФНС подала иск о признании несостоятельным производителем мороженого, лакомка и золотой пломбир. Ранее намерения банкротить крупнейшего производителя мороженого в России заявляли кредиторы компании. Подробности у Михаила Задорожного.
6: Четвертьвековая история русского холода, похоже, подходит к концу. Компания была основана в 1999-м тремя московскими предпринимателями, которые купили завод «Алтайхолод» в Барнауле и начали выпуск мороженого. Несколько лет это был региональный игрок. В середине нулевых русский холод построил завод в Подмосковье. По оценкам аналитиков, к 2013 году компания вышла на третье место среди российских производителей мороженого с объемом выпуска свыше 40 тысяч тонн, а затем начался спад. В прошлом году, по данным Союз молока и Эстрада Консалт, русский холод скатился на 10 место. Производство сократилось до 15 тысяч тонн, что на четверть меньше показателей 2024 года. При этом рынок мороженого в последние годы рос, но в основном за счет лидеров, продолжает гендиректор Национального союза производителей молока «Союз молоко» Артем Белов.
7: Весь прирост рынка мороженого, который был последние 5-7 лет, а рынок рос очень динамично в некоторые периоды, за исключением, может быть, текущего года и прошлого года, темпы достигали двухзначных значений и росли прежде всего крупнейшие игроки на этом рынке. А крупнейшие игроки росли, а цены тоже подрастали, но в этом году, например, цены на мороженое выросли примерно на 1,2%. Это примерно в 4 раза ниже, чем уровень продовольственной инфляции по итогам 8 месяцев, который составил 5,5%.
6: С мая этого года русский холод остановил поставки продукции и начал аудит бизнеса, сообщало издание Ассоциации «Союз молоко» со ссылкой на письмо гендиректора компании. Из письма следует, что группа ранее привлекала заемное финансирование, а рост ключевой ставки повысил стоимость обслуживания долга. О том, на что «Русский холод» брал кредит, рассказывает Дмитрий Докин, председатель совета директоров крупнейшего в Средней Азии производителя мороженого «Шинлайн».
8: Они начали строить вторую фабрику после Барнаульской в Москве, поселок Октябрьской. Им нужны были деньги. И вот тогда, в 2004 или 2005 году, я уже не помню точно, они обратились к одному из алтайских бизнесменов, поскольку, выходцы, первая фабрика была в Барнауле, Терентьеву Александру Васильевичу. И тот им дал деньги за определенный процент, так сказать, акций в компании. Но поскольку Александр Васильевич долгое время находился депутатом Госдумы, то в году 2024 он попросить, что он должен продать свою долю. И, соответственно, они взяли под это кредит. 24-й год ознаменовался тем, что была высокая ставка Центробанка, и вот она к осени чуть ли не 24% была, плюс еще процент коммерческого банка, и там было 30%. И вот это именно кредитная нагрузка, которая еще давала процент по кредитам около 2 миллиардов, и сказала все это негативные последствия.
6: Среди кредиторов «Русского холода» Сбер, Т-банк, Альфа-банк, а также инвестгруппа «Фордвинд», которая в мае заявила о планах инициировать банкротство «Русского холода». Тогда же акционеры говорили о планах по ликвидации компании. Были также сообщения, что инвесткомпания А1 готова выкупить долги группы, но до сделки дело не дошло. О перспективах «Русского холода» рассуждает гендиректор «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев.
9: Компания на продажу была выставлена давно, много кто присматривался, но судя по тому, что сейчас происходит, и все-таки и банк, и кредиторы уже начали подавать на банкротство, видимо, ни с кем не договорились.
10: А как видите дальнейшую судьбу «Русского холода», что с брендами будет?
9: Все сценарии возможные, могут попробовать распродать по частям, могут попробовать реанимировать, реструктурировав долг. Вариантов много. Здесь вопрос уже работы комитета кредиторов и конкурсного управляющего.
6: «Русский холод» известен тем, что был одним из первых российских производителей мороженого, который освоил экспорт. Компания пыталась закрепиться на рынках Китая, Монголии и Вьетнама. 2 года назад «Русский холод» похвалил вице-премьер Дмитрий Патрушев, цитата: «Хороший продукт, его любят за рубежом, особенно в Китае». Но экспорт производителю лакомки тоже не помог. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: Венгрия готова отказаться от российского газа к октябрю 2027 года, хоть считает, что это решение политическое, сообщила Минэнерго страны. Также заявляется, что страна сможет обеспечить свои потребности за счет других источников, если ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию. Ранее в венгерском парламенте просили США не накладывать на страну доп-тарифы за покупку российских нефти и газа в рамках новых адских санкций, сославшись на то, что Будапешт намерен снижать зависимость от российских энергоносителей. По словам главы Минэнерго, Венгрия ведет активные переговоры с Румынией и самими поставщиками СПГ, чтобы была возможность заменить российский газ к установленным срокам. Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет на поставки российского СПГ, но к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа, комментирует ведущий аналитик фонда Нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
11: Венгрия, по сути, отказывается, скажем, от борьбы, потому что Евросоюз ранее принял санкции против России, запрещающие импорт российского трубопроводного газа с ноября 2027 года. Поэтому Евросоюз считает, что это уже предрешено некое действие, но Венгрия и Словакия подавали в суд на Евросоюз за то, что тот нарушил процедуру голосования. Евросоюз принял это решение простым большинством голосов, формально сказав, что это просто решение о регулировании газового рынка Евросоюза. Но на практике это санкции. А санкции, как любое внешнеполитическое решение Евросоюза, принимается только единогласно. И новые власти Венгрии, они теперь, в общем-то, объявляют о том, что они и сами, в общем-то, согласны отказаться от российского газа. По сути, они восстанавливают некую европейскую солидарность. Они понимают, что сложно против Брюсселя добиться какого-то решения и засудить его. Плюс к тому, есть страны выше по течению, которые создают им проблемы. Венгрия может стать заложником Болгарии. Газ трубопроводный из Турции выходит в Болгарию, и болгары скажут: ну все, решение-то принято уже Еврокомиссии, запрет на импорт, поэтому мы дальше его не пропустим на свою территорию и не будем прокачивать в Сербию, и, соответственно, дальше он в Венгрию тоже не попадет. Поэтому надо просто это выдать за собственное решение, продемонстрировать Брюсселю таким образом, что ты солидарен с ними, Что будет заменой для Венгрии? Скорее всего, они попытаются купить какой-то СПГ с завозом, в идеале через хорватский остров Крк, но он и так очень востребован, терминал приемный СПГ там, поэтому, может быть, здесь придется и сложно конкурировать за возможность получить оттуда газ. Тем не менее, можно СПГ даже доставлять и в Турцию, и там регазифицировать, точно по такому же газопроводу, который неформально называется «Балканский поток», прокачивать к себе. Другая проблема в том, что это дорого, это все дороже будет, чем российские трубопроводные поставки. Может подорожать, в общем-то, прежде всего, стоимость отопления, для промышленности это большая проблема, и это приведет к дополнительной инфляции. Но я не исключаю, что Венгрия договорилась с Евросоюзом, что эти дополнительные издержки просто будут компенсированы из общих европейских фондов. Ранее из-за особой позиции Венгрии при Орбане выплаты из европейских фондов в Венгрии, они блокировались. Поэтому теперь в обмен на эту разблокировку и увеличение этих выплат новое руководство Венгрии как раз-таки и демонстрирует решимость отказаться от российского газа. Это можно продать Еврокомиссии, потому что есть еще и Словакия. И Словакия свой иск тоже пока не отзывала. Но в одиночку Словакия вряд ли будет продолжать.
5: Игорь Яшков, Фонд нацэнергобезопасности. В пятницу премьер Словакии Фица должен был приехать на Карпатский саммит в Украину вместе с премьером Польши Туском и президентом Сербии Вучичем. Однако Фица отменил запланированную поездку, сообщили в канцелярии премьера. Связано это с его болезнью. Словакию на встрече представлял государственный секретарь Министерства иностранных дел. Российский рынок акций рубль практически не изменились по итогам недели. Цены на нефть снизились. Подробнее о том, что за 5 дней произошло на торговых площадках, наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
12: Нейтральная оказалась неделя для российского рынка акций и для российского рубля. Но что касается индекса Московской биржи, то, несмотря на рост пятницы на 0,3%, а закрываем мы неделю по основным торговым сессиям на уровне 2278 пунктов, за неделю индекс Московской биржи снизился, но снизился лишь на 0,1%. Ну, два фактора было основных, которые влияли на ход торгов. Это цены на нефть или движение на рынке нефти и, конечно, новые санкции, то есть новые санкционные риски. Члены Палаты представителей Конгресса США одобрили законопроект, который дает возможность Белому дому, администрации, но в частности президенту Трампу, вводить дополнительные санкции против России. Но самое плохое, что в этом законопроекте, это, пожалуй, то, что он предусматривает пошлины максимум 100% на все товары стран, входящих в список крупнейших покупателей нефти и газа из России. Ну и в пятницу ожидается то, что президент США Дональд Трамп подпишет одобренный Конгрессом законопроект о дополнительных санкциях в отношении Российской Федерации. Что касается цен на нефть, то за неделю снижение составило около 3%. Это рассматривают, если смесь Brent. В пятницу колебания в районе $103-104 за баррель. И несмотря на то, что цен на нефть пытались все-таки вновь подойти к уровню $110 за баррель, вторая половина недели прошла под эгидой снижения. Связано это было с тем, что Саудовская Аравия сообщила о планах увеличить объемы поставок нефти азиатским НПЗ. Ну, здесь два варианта было. Во-первых, это перевалка с судна на судно в Оманском порту Сахар. Второй момент, то, что Саудовская Аравия работает над тем, чтобы обойти поврежденный участок трубопровода Восток-Запад, и это позволит частично возобновить работу. Ну, об этом, кстати, писало агентство Bloomberg, хотя в пятницу стало известно, что Saudi Aramco, госкомпания Саудовской Аравии, не будет поставлять сырье нефтеперерабатывающим заводам Европы в октябре. Ну, то есть, поставки нефти восстановятся, но восстановятся только для стран Азии. Ну, и что касается рубля, он медленно сползал вниз, если рассматривать китайскую валюту, то в пятницу юань подрос на 1 копейку, закрытие недели 12 рублей 58 копеек, а за неделю китайская валюта повысилась всего на 7 копеек.
5: Это был биржевой обозреватель Бизнес FM Алексей Завьялов.
13: Бизнес FM. Новости коротко.
14: 12:58 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. 3 инцидента на выборах в Коми, Якутии и Орловской области не должны повлиять на достойную профессиональную работу избиркомов, сообщила председатель Центра избиркома России Алла Памфилова. В избирательную комиссию Республики Коми были принесены уже заполненные бюллетени для голосования. В Якутске на одном из участков были скрыты сейф-пакеты с избирательными бюллетенями, а в избиркоме Орловской Свердловской области были повреждены пломбы печати переносного ящика, который находился в помещении для голосования. Все бюллетени признаны недействительными, рассказала Памфилова. Она отметила, что задача избирательных комиссий по всей России – провести выборы максимально чисто. От этого зависит уровень доверия и легитимность. Правительство России дополнительно выделяет из резервного фонда 157 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по льготным ипотечным кредитам. Программам отмечается, что из общей суммы почти 66 миллиардов рублей будет направлено на субсидирование семейной ипотеки. Россия и Китай планируют поработать над геологическим исследованием приграничных территорий, а также провести сравнительные геологические исследования Большого Алтая, где помимо России и Китая будут задействованы Казахстан и Монголия. Об этом сообщили ТАСС в Минприроды России. На внешней стороне Садового кольца и ряде улиц сегодня перекрыто транспортное движение из-за проведения московского мотофестиваля, сообщает столичный Дептранс. В частности, движение закрыто с полуночи до 20 часов на участках проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой, а с полудня по всей внешней стороне Садового кольца движение будет возобновляться по мере прохождения мотоколонны. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Полдень в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Задержан сооснователь и гендиректор Mixit. Это один из крупнейших российских брендов косметики. Олега Пая подозревают в мошенничестве. Меру пресечения изберут сегодня. Заседание идет в эти минуты, но деталей пока очень мало. Дональд Трамп прокомментировал подарок Умара Кремлёва его сыну. Президент США сказал, что это распространенная практика, но Трамп-младший уже вернул российскому бизнесмену деньги. После скандала с оплатой Кремлёвым свадьбы сына президента США разгорелся скандал в прессе, а демократы начали расследование, какими могут быть последствия. Очередь дошла и до WordChat GPT. Теперь прямо в текстовом приложении Microsoft и может сокращать, переписывать текст, проверять его на ошибки. Но можно ли установить и на нелицензионную версию? Разбираемся подробнее в нашем эфире. Итак, в Москве задержан сооснователь и гендиректор Mixit, одного из крупнейших российских брендов косметики. Как пишет коммерсант Олег Пай, задержан за мошенничество в особо крупном размере. Карточка с его именем и датой заседания появилась в судебной картотеке. Сегодня Тверской суд Москвы должен избрать меру пресечения. Прокуратура просит для Пая домашний арест. Детали этого дела неизвестны, но в последние годы у компании было несколько громких скандалов.
13: Подробности.
15: Олег Пай вместе с Еленой Назаровой основал бренд Mixit в 2014 году. На данный момент розничная сеть насчитывает 32 тысячи точек по России и СНГ. Чистая прибыль компании за прошлый год составила 3,5 миллиарда рублей. За последнее время с брендом связаны как минимум два заметных скандала. Отдельная история с многолетним корпоративным спором. В 2020 году Галина Рязанова, третья соосновательница бренда, как она утверждает, которая до 2019 года была ведущим разработчиком косметики в компании, попыталась через суд доказать свои права как акционера. Она утверждала, что между ней, Паем и Назаровой существовала устная договоренность о равном владении бизнесом. Ее доля не менее 30%. По ее версии, Олег Пай обещал оформить документы позже, но в 2016 году дал подписать договор купли-продажи лишь 5% кипрской компании, который так и не был внесен в реестр акционеров. Позже выплаты, которые Рязанова считала дивидендами, задним числом были оформлены как беспроцентные займы на сумму более 8 миллионов рублей, то есть превращены в долг. Стороны несколько лет судились в России и на Кипре. Кипрские суд тогда удовлетворил ее заявление и принял обеспечительные меры в отношении кипрских юрлиц Mixit. Как пишут СМИ, в 2024 году в офисе компании, а также по адресам Пая и Назаровой были обыски, но с чем они были связаны, неизвестно. В феврале этого года в офисе компании по адресам проживания руководителей, включая соосновательницу Елену Назарову, также проходили обыски. А в июне этого года произошел скандал после давки в одном из магазинов сети в Москве. Была акция по бесплатной раздаче косметики Mixit в магазине на Новом Арбате. Основную часть пришедших со ставили подростки. На место приезжала полиция, Росгвардия и скорая помощь. Соосновательница бренда Елена Назарова позже заявила, что мероприятие не имело широкого анонса, а организаторы не оценили возможных масштабов.
5: Ранее на этой неделе в СМИ появилась информация, что бренд откроет в центре Москвы Mixit Home. По информации Shoppers, в двухэтажном особняке 19 века на Долгоруковской этой осенью появится кофейня, магазин Mixit, косметические кабинеты, лектории и TikTok-комната с экранами и зеркалами для съемки контента. Трамп уже не отмахивается от скандала с подарком Кремлю. Американский президент заявил, что его старший сын вернул деньги российскому бизнесмену, главе Международной ассоциации бокса Умару Кремлю, который частично оплатил свадебную вечеринку в качестве подарка. Такое спонсорство вызвало скандал в западной прессе, а демократы в Конгрессе начали расследование. СМИ пишут, что Умар Кремлев оплатил для свадьбы Дональда Трампа-младшего аренду частного острова на Багамах и шоу фейерверков. Беттина Трамп, жена сына американского президента, заявляла, что это просто свадебный подарок. А президент США сначала говорил, что понятия не имеет, кто такой Умар, а вчера на брифинге в Белом доме уже подробно ответил на вопрос журналиста, уместно ли, что сын президента США принимает вообще такие подарки.
16: Это совершенно нормально. Многие устраивают вечеринки. Насколько я понимаю, он вернул ему деньги. Он не хотел их принимать. Один его знакомый, наверное, друг, устроил для него свадебную вечеринку. Это очень распространенная практика. Я слышал, что многие устраивают свадебные вечеринки. Я сам устраивал свадебные вечеринки для многих людей в таких красивых местах, как Мар-а-Лаго и других. Я понимаю, что Дон вернул ему деньги. Когда я услышал эту историю, я спросил его об этом. Он сказал: «Нет, я верну ему деньги, пап».
5: В списке гостей на свадьбе Дональда Трампа-младшего были и сам Умар Кремлев, и зять президента Джаред Кушнер, и еще один сын Трампа Эрик. А вот сам американский лидер на свадьбу сына не пришел. Незадолго до торжества он написал, что, вероятно, не сможет его посетить, потому что у него есть Иран и другие проблемы. Возможно ли, что Трамп специально не пошел на свадьбу, чтобы не компрометировать себя, и сейчас всерьез относится к расследованию демократов, комментирует американист и руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
17: Мне кажется, что если демократы сейчас возьмут большинство в Конгрессе на выборах, а к этому все идет, то будет как минимум несколько расследований по теме коррупции относительно Трампа. Потенциальной коррупции, давайте так скажем, потому что ничего не доказано. Первое — это то, как Трамп своими активами играл на бирже через свои компании, а как человек, который принимает решения, он, конечно же, понимает, куда акции пойдут вверх или вниз после, например, начала войны в Иране. Второе — это вопросы с криптовалютами, потому что и такой мемкоин был у него, который тоже усился и который он сам пиарил, и при этом еще успел заработать. И при этом еще третий этот вопрос и самолетов, которые ему страны Ближнего Востока дарили, которые, по идее, не могли оформить никак официально как подарок. Ну, то есть много таких аспектов было. Вот четвертый аспект с потенциальной оплатой его сына, мне кажется, наименее опасный для него по одной простой причине. Конечно, это сейчас раздувает как Russian Gate, что вот он подтвердился. Все-таки у Трампа есть связи с Россией, причем личные. Но это вопрос его сына. Даже если предположить, понятно, что они связаны. Понятно, что первым бортом вместе с ним летает, и надо советуют ему что-то по там, даже политическим решениям. Но так устроена американская политика. То есть по этому скандалу он, конечно, будет дальше расширяться. Я думаю, что он по Трампу репутационно точно уже ударил, потому что выглядит это все необычно для американской политики. Но это обычно с точки зрения того, что, опять же, это не Трампу уплатили свадьбу, а его сыну. И вот большой вопрос именно к самому ему сыну, у которого есть политические амбиции, и он их хоронит. Поймите, у Трампа, особенно как у Жириновского, вот не прилипает. Набор критики к нему настолько высокий по поводу Ирана, по поводу цен, что вот такие истории, они только добавляют 5-10% негатива. Но как только демократы возьмут палату, то расследование будет по поводу большой коррупции. Торговые войны те же самые. Отказ принимать решение Верховного суда по торговым войнам и пошлинам, хотя решение однозначное. Он сейчас пытается через другой параграф свои пошлины вводить. Я думаю, что на этом фоне история со свадьбой, она минимальна на самом деле.
5: Павел Дубравский, американист, руководитель Дубравский консалтинг. Как пишет BBC, технически Трамп-младший частное лицо, а потому он вполне законно может принимать такие подарки от иностранных граждан. Однако этически принятие сыном президента дорогостоящего подарка от лица, связанного с главой иностранного государства, создает конфликт интересов. Западные СМИ отмечают, что после того, как Умар возглавил Международную федерацию бокса, ее спонсором стал «Газпром». В 2024 году российское правительство передало Кремлеву изъятую у предыдущих собственников крупнейшей в России дилерский холдинг «Рольф». А этой весной бизнесмен был награжден в Кремле орденом дружбы. OpenAI запустила чат GPT прямо в Microsoft Word, и помощник доступен на всех тарифах, включая бесплатный. Он работает в боковой панели редактора, может создавать черновики из заметок, сокращать и переписывать выделенный текст, проверять его на ошибки, объяснять сложные фрагменты, менять структуру и форматирование документа. Установить расширение можно из Microsoft Marketplace. После этого значок ChatGPT появляется в интерфейсе Word. А для начала работы достаточно войти в свою учетную запись ChatGPT, комментирует гендиректор АЯ-эксперт Роман Душкин.
18: Обыватель, который получил инструменты, он думает, что вот эти вот все компании, бигтехи, такие сидят, думают, как бы улучшить жизнь нашему маленькому человеку, вот дадим мы ему модели, чтобы он работал. Но на самом деле это побочный эффект. Бигтех делал новые средства производства, потому что программисты, люди очень ленивые. Мы любим измышлять концепции, а вот реализовывать их в коде, ну это такое очень примитивная деятельность. Почему бы не поручить это Copilot'у? И вот раньше Copilot, он был устроен в виде автодополнения кода. Сейчас это просто сидит агент на большой языковой модели. Ему сделали обвязку, добавили контекстное расширение, память добавили. Откуда взялся термин вайп-кодинг? Программист сидит и пишет: реализуй мне какую-нибудь функцию. И потом берет чашечку, идет за кофе. А теперь любой человек, который пользуется текстовым редактором или Excel, или PowerPoint, он будет также не вайп кодить, а вайп выполнять свою деятельность. Он будет говорить: напиши мне эссе. И Copilot будет писать ему эссе.
5: Роман Душкин, АЯ-эксперт. Можно ли, несмотря на отсутствие лицензионных версий, обойти ограничения и установить себе Word CE, говорит председатель совета директоров компании Basalt Espoo Алексей Смирнов.
19: Обходные пути всегда есть, прямого пути нет.
20: Правильно понимаю, что в России уже можно пользоваться Word'ом, взломанным ли, нелицензионным ли с ChatGPT?
19: Нельзя, но технически реализовать это можно хитрыми обходами. Ну, то есть для массового пользователя это нереально. Вопрос еще, так сказать, доступа к ChatGPT соответствующему. Это же постоянное соединение с серверами.
20: Ну, мы же можем пользоваться ChatGPT со смартфона, самим ChatGPT.
19: Да, там ограниченное использование, скажем, надо проплачивать. Дальше непонятно, как, когда и кем будет это заблокировано. С какой стороны, с той или с этой.
20: А для Word нужен ChatGPT с каким-то относительно полным функционалом, да? Ну, иначе Word его не воспримет.
19: Нет, но если он работает локально, то у него нет ни данных, ни, так сказать, нормальных аппаратных возможностей для работы. Если он просто на компьютере. Значит, соответственно, должен быть доступ к серверам, где есть и данные, и мощности соответствующие.
20: Это можно реализовать так, чтобы потом поместить это в удобную оболочку для массового пользователя?
19: Не думаю. Но это фактически нереализуемо. Ну, то есть это очень нестабильно решение, которое будут блокировать те, кто делает санкции с той стороны, и Роскомнадзор с этой стороны.
20: В принципе, интеграция искусственного интеллекта в те же самые текстовые редакторы, тот же самый взломанный Word или российские аналоги, российские решения.
19: Нет, интеграция возможна, но единственное, что если уж встраивать российские решения, ну, в Word непонятно, как их встраивать. Российские решения можно встраивать, но есть редактор российский, вполне приличный.
20: Это вы какой имеете в виду?
19: Ну, есть R7, есть свободный LibreOffice.
20: И туда вмонтировать что, GigaChat,
19: ну,
20: например, или
19: Например, да, любой российский, так сказать, и который, так сказать, согласится с этим работать.
20: Это будет пользоваться спросом? Насколько насущно российским пользователям иметь в текстовом редакторе искусственный интеллект?
19: Вопрос такой, какой категории вообще это сильно нужно в редакторе? То есть, как правило, это нужно для профессиональной деятельности, ну или учебной. Массовый пользователь текстового редактора не пользуется. Письма пишут без текстового редактора, сообщения пишут без текстового редактора.
5: Глава совета директоров компании «Basalt Espoo» Алексей Смирнов, с ним беседовал Рамиль Киселев.
21: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08 по 2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru/16+.
13: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Инструкция по применению.
22: Показания.
13: Потребность быть в курсе в любой момент.
22: Особые показания.
13: Дефицит времени.
22: Способ применения и дозы.
13: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
22: Передозировка.
13: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
22: Исключение.
13: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты.
0: Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
22: Консультация с врачом не требуется.
0: Сколько стоил Мигель де Сервантес? Сколько стоил Сократ? Юлий Цезарь, сын миллиардера, король, журналист?
2: Во все времена находятся люди, готовые подсчитать это чуть точнее, чем Forbes.
0: «Кошелек или жизнь» – специальный проект.
2: Уже в эфире «Бизнес FM».
0: В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
3: Вирус ветрянки остается с человеком на всю жизнь. Спустя десятилетия он может снова активироваться и вызвать уже другое заболевание – опоясывающий лишай.
0: Журналист Алена Копылова.
3: Некоторые вирусы способны годами скрываться в организме в латентном, практически спящем состоянии, не выдавая своего присутствия иммунной системе. После острой инфекции иммунная система подавляет их размножение, но часть возбудителя остается и переходит в скрытое состояние. Например, вирус герпеса проникает в нервные клетки, сохраняя свой генетический материал внутри нейронов. Новые вирусные частицы практически не образуются, и иммунной системе гораздо сложнее обнаружить зараженную клетку. Так латентная инфекция может оставаться с человеком всю жизнь. Но иногда вирус активируется. Спровоцировать возвращение могут другие инфекции, воздействие ультрафиолета, некоторые заболевания и ослабление иммунитета. Возбудитель снова начинает размножаться. Похожая проблема мешает полностью вылечить ВИЧ. Его генетический материал встраивается в ДНК иммунных клеток и может сохраняться там в неактивном состоянии. Современная терапия блокирует размножение ВИЧ, но на скрытой резервации

0: Максимальная температура ночью около 11, завтра чуть теплее, плюс 20 градусов и тоже без дождя. 12:16 в Москве. Сейчас теми, кто в теме банковских блокировок, должен ли искусственный интеллект отслеживать подозрительные финансовые операции, почему банки сначала блокируют счета и только потом требуют объяснения от клиента, обсудили это с гендиректором агентства финансовых решений РИФИ, членом Совета по финансовому рынку, инвестициям Торгово-промышленной палаты России Ренатом Хилажевым. С ним беседовал Михаил Задорожный.
1: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Антиотмывочная и антимошенническая схема – обратная сторона блокировок. В студии Михаил Задорожный, и сегодня наш гость Ренат Хилажев, генеральный директор агентства финансовых решений РИФИ, член Совета по финансовому рынку и инвестициям Торгово-промышленной палаты России. Ренат, здравствуйте.
3: Михаил, здравствуйте.
2: Вот мы уже год, наверное, даже больше рассказываем о необоснованных блокировках. Наверное, во многих случаях блокировки оправданы, но вот бывают совершенно дикие истории, которые присылают нам слушатели. В одном случае человек, премиальный клиент банка из первой тройки, просто снял 500 тысяч со своего счета, попал на блокировку, которую не могут снять даже в центральном офисе, потому что блокировку сделал искусственный интеллект. Что вообще происходит с этими блокировками?
3: Государство активно борется с теневым оборотом, стремится все взять под контроль, в том числе и безопасность граждан. Но иногда вместе с водой выплескивает ребенка. Я аплодирую стоя тому человеку, который придумал возложить ответственность за движение денег не на предпринимателя, а на банки. И банки таким образом стали, по сути, квазинадзорным органом. И в отдельных случаях их даже можно назвать репрессивным аппаратом. Законы дают настолько широкие полномочия банкам, что каждый банк комплайенс-процедуры описывает под себя, как ему нужно, нет какого-то общего лекала. И предприниматели в бизнес-чатах шушукаются между собой и рассказывают о том, какой банк более лоялен к тому, чтобы проводить расчеты.
2: А что, в принципе, банки могут и должны делать в плане контроля движения финансовых потоков, да? И что они делать не должны? И что они делают в реальности?
3: На финансовые организации возложили более широкие полномочия, передали на них функции трактовки смысла хозяйственных операций. А сотрудники службы финмониторинга, они этого не понимают вообще. Им дали три шаблона: треугольник, квадрат и окружность. И говорят, если хозяйственные операции клиента могут пройти в эти фигуры, то такой клиент нормальный. Но проблема в том, что даже предприниматели из одной сферы деятельности по-разному свою хозяйственную деятельность ведут. И зачастую они как раз в эти формочки не подпадают. И когда предприниматель думает, что я же ничего не нарушаю, я совершенно точно знаю, что я деятельность веду легально. Почему я должен отвечать на этот огромный список вопросов банка? И когда от банка приходит запрос, а он, как правило, на нескольких страницах, и еще присылают большую таблицу, которую необходимо заполнить, предприниматель считает, что раз он ничего не нарушил, то он может подойти к этому поверхностно и на вопросы банка отвечает односложно. Там да, нет. Был даже случай, когда у клиента запросили пакет договоров с контрагентами, имея в виду, что нужно отсканировать и предоставить первичную документацию. Что сделал клиент? Он сложил это все на стол, сфотографировал и отправил в банк фотографию. Конечно, не прокатило, и он получил блокировку. А бизнес не знает, насколько подробно и как нужно отвечать на запросы из банков. Результатом что должно быть? Что сотрудник комплаенса прочитал этот документ, и он должен сказать «верю». И после этого снять блокировку со счета. Если в процессе изучения хозяйственной деятельности клиента у него возникает где-то разрыв, и он не понимает связь операции, почему денежный поток именно таким образом льется, это может быть основанием для окончательной блокировки счета. А почему? Потому что у сотрудников банков компетенций по бизнесу нет. И вещая об этом уже на протяжении нескольких лет, мы вошли в рабочую группу нескольких системообразующих банков, где мы глазами бизнеса рассказали, как выглядят запросы compliance. И банки нас услышали, и крупные банки сейчас начали изменять процессы внутри для того, чтобы предприниматель понимал логику запроса, как надо отвечать и почему это важно.
2: А в compliance теперь трудится еще и искусственный интеллект. Это действительно так, да?
3: Что мы видим и о чем мы тоже банкам говорим? У вас есть там различные внутренние системы, там, например, назовем его светофор, который позволяет видеть контрагенты. И когда клиент отправляет деньги контрагенту, контрагент может быть зеленый. Но через некоторое время контрагент может либо пожелтеть, либо покраснеть. И компания рикошетом прилетает запрос, и если некорректно ответить, тотальная блокировка счета. Плюс некоторые банки сейчас ввели искусственный интеллект, они анализируют там по огромному количеству параметров движение по расчетному счету, и если по внутренней методологии банка что-то нарушается, автоматически прилетает блокировка.

0: И мы считаем, что это неправильно. И вот мы также банку сообщества говорим, вот смотрите, ребят, водитель транспортного средства нарушил правила дорожного движения. Происходит фотофиксация и приходит штраф. Но под штрафом есть подпись конкретного инспектора. И это правильно, потому что если оспаривать, то есть конкретный человек. То есть у процесса есть собственник. А что мы сейчас видим в банках? Что у автоматических блокировок, которые происходят на основе искусственного интеллекта, там собственника процесса нет. Он обезличен абсолютно. А если он обезличен, то и ответственности там тоже нет.
1: Вот цена ошибки, да, при блокировках для банка и для клиента.
0: Для банка цена ошибки большая, особенно для частных банков, потому что если мы посмотрим основания отзывов банковских лицензий, там регулярно фигурирует отмывание денежных средств. И поэтому банки, особенно частные, палку и перегибают. Лучше перебдеть и в ответственность возложить на клиента. Но для бизнеса блокировка счетов – это что? Это кассовые разрывы, несвоевременные оплаты, в том числе кредитов, лизингов и прочих платежей, портится кредитная история, портится деловая репутация. Если ты хочешь привлечь финансирование, и у тебя есть блокировка счета в каком-то банке, это может быть основанием для отказа. И к чему мы банковское сообщество призываем? К тому, чтобы банки, наконец, написали белую книгу. Понятно, что нельзя раскрывать всю методологию, как банк оценивает операции. Но задать берега, по которым бизнес будет плыть, да, вот он четко будет понимать, что вот отсюда до сюда только можно работать. И они свою хозяйственную деятельность будут вписывать в эти берега. А сейчас таких берегов нету.
1: Из вашей практики, ну так навскидку, да, можете самый необычный, самый необъяснимый случай блокировки перевести?
0: Один из случаев – это продавец маркетплейсов. У него появилось много клиентов. Он начал изыскивать возможность получения товара от поставщика. Так как маркетплейсы некоторое время назад еще банки не умели анализировать, получить селлеру кредит было очень тяжело. Поэтому селлеры договаривались с поставщиками об отсрочке платежей. Но поставщики такие отсрочки предоставляют не ИПшникам, а ОШкам. А эти селлеры, они начинали работать как ИПшники. Они создали юрлицо, где учредитель и ИП совпадают в одном лице. На это юрлицо происходила отгрузка товара с отсрочкой платежа. Дальше этот товар отгружался на ИП, ИП реализовывал его на маркетплейсе. А банки считают, что если индивидуальный предприниматель является еще и учредителем юрлица, и между ними есть постоянные денежные перетоки, то это считается внутренним офшором, и это является основанием для блокировки. И в итоге банк положил бизнес одного крупного селлера. И когда клиент сам попытался объяснить, почему он так сделал, сотрудник банка просто не поверил, и счет был заблокирован. И нам с большими усилиями удалось в данном банке потом же повторно выйти на согласование и доказать банку, что это логичная схема.
1: С чем чаще всего приходят к вам представители бизнеса, когда речь идет о блокировках? Что из этого можно как-то решить? Ну и, соответственно, цена такого решения, да, на что придется пойти. А что не решается в принципе и почему?
0: Если бизнес работает с теневыми площадками, с обнальными конторами, то такого клиента защитить не получится. Потому что это все сейчас лежит на поверхности, оно очевидно, и здесь бесполезно с этим работать. С чем мы сталкиваемся? Когда предприниматель запускает бизнес, его задача не обложиться бумажками со всех сторон, а его задача организовать процесс и получить прибыль. И зачастую до сих пор многие договоренности, они формируются устно. Договоренность сформирована, начался денежный поток, и предприниматели некачественно оформляют договора, они скачаны из интернета, безалаберно подходят к первичной документации. И когда от банка приходит запрос, в ряде случаев, если мы говорим о малом и среднем бизнесе, у них первичной документации нет вообще, потому что там просто два собственника договорились и начали там друг другу услуги оказывать, и деньги ходят. При том, что это реальный бизнес. Банк считает, что это все либо обналичивание, либо там какая-то оптимизация, либо еще что-то. Так как бизнес не понимает, насколько нужно тщательно подходить к этим вопросам, они делают это поверхностно и получают блокировки.
1: Как вы считаете, банки вот сами могут принять какой-то такой кодекс борьбы с необоснованными блокировками? И вообще, как бы ЦБ в этом должен как-то участвовать или нет?
0: До ЦБ мы дотянуться не можем, но с банковским сообществом мы регулярно об этом говорим на разных круглых столах. Говорим о проблемах блокировок и рассказываем банкам, как их политики выглядят глазами бизнеса. И крупные банки собирают рабочие группы, приглашают предпринимателей для того, чтобы понять логику, как это двигается, получить обратную связь и внести у себя изменения. Но это вот такие социально ответственные банки. А есть и социально безответственные банки, которым это безразлично. И хорошее явление то, что крупнейшие банки, которые во многом являются отраслевыми стандартами, они этим озаботились, и они свою комплайенс-политику делают прозрачной.
1: Ну что ж, мы теперь тоже немного больше в теме необоснованных блокировок. В гостях у Business FM был генеральный директор агентства финансовых решений РИФИ, член Совета по финансовому рынку и инвестициям торгово-промышленной палаты Ринат Хилажев. Ринат, спасибо большое. Всего хорошего.
0: Спасибо. Всего доброго. До свидания.
2: Business FM. С теми, кто в теме.
3: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алиса, ну и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес FM».
4: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы боролась с этим.
2: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: 12 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Уликулиев. Российская армия взяла под контроль 4 села в зоне спецоперации. Группировки «Север», «Центр» и «Восток» взяли Лошакова и Комиссарова в Харьковской области, Гулева в ДНР, Зеленую и Деброва в Запорожской области, сообщила Минобороны России в субботу. Свыше 800 трансформаторных подстанций в Донецке оказались частично обесточенными из-за перепадов напряжения после ночной атаки ВСУ, по уточненным данным. Без света остались почти 140 тысяч абонентов. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин. 14 избирательных участков Луганской Народной Республики работают исключительно на резервном энергоснабжении, сообщила, в свою очередь, председатель Центра избиркома России Элла Памфилова. Британские морские страховщики включили Черное море в зону повышенного риска. Это следует из уведомления так называемого Объединенного военного комитета, в состав которого входят представители лондонского рынка страховых компаний. Ранее в перечень зон риска этого комитета входили только территориальные воды России и Украины. России не стоит ограничиваться временным управлением западными активами. Нужно идти дальше, в сторону принудительного и безвозмездного изъятия их госсобственности, считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он обратил внимание, что европейские страны, цитата, ведут прямую войну с Россией, снабжая противника всем, чем можно. А тут поди ж ты, их компания и священная корова. Не трогайте ни Нестле, Ашан и прочее, что приносило нам приличные доходы. Даже временное управление по указу президента вызвал у европейских правительств волну паники, возмутился Медведев. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 12.30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуса. Здравствуйте. США получили свой кусочек льда. Дональд Трамп заявил, что заключил соглашение с Данией и Гренландией, предоставляющее Вашингтону постоянные военные права на Арктическом острове. Ожидается, что договор подпишут на Генассамблее ООН на следующей неделе. Первые транши селлер Amazon, пострадавшие от атак ППЛА, получили на этой неделе страховые выплаты от Ингосстраха в общей сложности 8 миллиардов рублей. Причем это еще не все. А мы поговорили с селлерами о том, как соотносятся полученные суммы с ущербом и что сейчас со стоимостью страхования. Явка на выборах в Госдуму в целом по стране составляет сейчас 31%, сообщает ЦИК. Эллен Памфилова сообщила также о нескольких случаях нарушений и об атаках на московскую систему дистанционного электронного голосования. Подробнее в эфире «Бизнес FM». США наконец-то получат свой, как выражался Трамп, кусочек льда для безопасности мира. США, Дания и Гренландия договорились подписать соглашение по безопасности острова. Это заявил Трамп и подтвердили все стороны. Трамп написал в True Social, что Вашингтон получит постоянный контроль над вопросами безопасности Гренландии. Противники США не смогут размещать там базы и войска или осуществлять чувствительные инвестиции без американского согласия. Американский президент написал капслоком, что это соглашение с бесконечным сроком действия. США с нетерпением ждут работы с замечательными народами Дании и Гренландии ради великолепного будущего этого крайне стратегически важного участка земли, комментирует политолог-международник Андрей Картунов.
6: Дании удалось отыграть вопрос о суверенитете. Сейчас Трамп вроде бы не настаивает на том, чтобы остров был полностью передан Соединенным Штатам, перешел бы в категорию заморских территорий Америки, как, по всей видимости, изначально планировалось. Но при этом Дания пошла на уступки в том, что касается вопросов безопасности. И Соединенные Штаты, ну, вроде как бы получили право на бессрочное использование острова для защиты своей безопасности и безопасности своих европейских партнеров. Ну, понятно, что это все пока что довольно общее заявление, и каждая из сторон здесь делает акцент на те аспекты соглашения, которые ей выгодны. Но, тем не менее, по крайней мере, острота этого вопроса сейчас несколько снизилась. Вполне вероятно, что изначально для Трампа вопрос о Гренландии был скорее символическим, чем практическим. То есть ему, возможно, просто очень хотелось на политической карте мира перекрасить Гренландию цвета американского флага и тем самым заявить о том, что он очень существенно увеличил территорию страны в первый раз после времен Теодора Рузвельта. Но в итоге его убедили в том, что игра не стоит свеч, то есть ставить под угрозу взаимодействие с европейскими союзниками по НАТО во имя контроля над островом, где, в общем, Соединенные Штаты и так могут делать практически все, что они хотят.
7: В ходе этого спора США использовали и тарифные угрозы, и военные угрозы риторические. В рамках альянса, в рамках НАТО, Дания — это союзник по НАТО, доверие не подорвано. В Европе как отреагируют на это?
6: Естественно же, это укрепляет те сомнения и скептицизм в отношении Соединенных Штатов, которые в Европе всегда были. Особенно, так сказать, вот если говорить об администрации Трампа, ну, я так думаю, что по-прежнему многие надеются, что вот Трамп уйдет и все вернется. Но, скорее всего, этого не произойдет. И, конечно, вот то, что произошло вокруг Гренландии, это еще один стимул для того, чтобы Европейский Союз двигался в направлении большей стратегической автономии от Соединенных Штатов.
3: Андрей Картунов, политолог-международник. Копенгаген формулирует договоренность осторожнее, подчеркивая, что соглашение сохраняет суверенитет королевства и право гренландцев на самоопределение, но, безусловно, укрепит безопасность в Арктике и также выгодно для НАТО и Европы. Премьер Гренландии также заявил, что соглашение заключено на благо всех нас. Документ пока не подписан. Стороны рассчитывают сделать это на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН. Что говорят селлеры на Озон о первых страховых компенсациях? Ингострах, партнер Marketplace, заявил, что завершил первую волну выплат в общей сложности. Было перечислено больше 8 миллиардов рублей. Селлеры отмечают, что эти выплаты полностью потери не компенсируют, но они надеются на следующие транши. Они также напоминают, что с 5 октября Озон повышает тарифы на страховку. Продолжит тему Валерию Бадуев.
8: В рамках первого денежного транша страховые выплаты пришли тем продавцам, чьи товары пострадали на складах в Самарской области, Махачкале и Адыгее в результате атак беспилотников. Это примерно 90 тысяч селлеров. Однако перечислены были еще не все средства. Как заявили в Озон, вторую часть выплат Ингострах перечислит, когда на складах завершится инвентаризация и страховая получит от маркетплейса точные данные о пострадавших товарах и ущербе. Селлер из Омска Алексей продает на маркетплейсах трикотажные изделия. Он оценил ущерб на Озон примерно в 1,5-2 миллиона рублей. На складе в Самарской области на момент атаки беспилотников у него была отключена страховка, но компенсация за потери с других складов, по его подсчетам, потенциально могут покрыть ущерб почти полностью. Однако из-за того, что инвентаризация не до конца завершилась, у Алексея продолжают брать деньги за страховку, скорее всего, уже полностью утерянного товара.
9: Как говорят другие селлеры, в принципе, у Озона выплаты намного лучше, чем это сейчас у ВБ. Но я понимаю, ВБ-то платит со своих средств, а Озон платит со средств Ингосстраха. Единственное, что меня возмущает, это то, что 22 августа Самару долбанули, и до сих пор по сегодняшний день с меня берут за стоимость страховки за этот склад каждый день. Я в Озон отправил сообщение, говорю, а почему так? Они говорят, мы все пересчитаем, как только проведем инвентаризацию. Я говорю, ну какую там инвентаризацию проводить, там полностью склад в Самаре выгорел.
8: Также опрошенные нами селлеры обращают внимание на то, что Озон в разы повышает плату за страховку. Сейчас продавцы платят 0,115% в день от стоимости товара, который хранится на складах или перемещается между ними. А с 5 октября селлеры начнут платить 0,838% в день. И хотя логика расчетов тоже изменится, ожидается, что платить в конечном итоге придется больше. В конце июля Озон в одностороннем порядке активировал страховку у своих селлеров. От нее можно было отказаться, но заметили это не все. Действительно, приходящие компенсации – это хорошо, но некоторые продавцы все равно насторожились. Продолжает селлер на Озон и Вайлдберрис Мария. Она продает товары для праздников.
10: Они подключали промо-периоды. От Озона уведомления приходят каждый день в очень большом количестве. Мы как раз попали. Бесплатный период не закончился, начался платный, мы его просто не заметили.
11: Теперь на какую сумму вы рассчитываете?
10: Если это будет, то это будет, конечно, приятно, но мы ни на что конкретно не рассчитываем. Если все сейчас взять, максимально сейчас ущерб по Вайлдберрису и по Озону, мы понимаем, что ни одна страховая компания не покроет весь этот ущерб. Поэтому пока, видимо, это политическое решение платить. Что будет дальше, никто не знает.
8: Также для комментария мы связались с селлером Артемом, который продает на маркетплейсах электронику. Выяснилось, что он временно ушел с Озон. О причинах рассказывает сам Артем.
12: Со времен первого удара я с Озоном не работал. В первую очередь, на тот момент была еще неопределенность со страховыми выплатами. Второй момент, который мне не понравился, это размещение товаров не на складах Озон, а принудительно на ПВЗ. Сотрудники ПВЗ могут подменить товар, либо его украсть. Мне проще перейти на другие маркетплейсы, что я и сделал, где поспокойнее. У меня своя уже база покупательская, и мне хватает заказов на данный момент.
8: Но у большей части опрошенных нами селлеров проблем с компенсациями от Озон не возникло. Да, пока что сумма не покрывает все потери, но площадка обещает все возместить, говорит селлер Эмиль. Он продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары.
13: По каждому складу ситуация разная. Вот, допустим, склад, по-моему, Самара, нам компенсировали 40 тысяч рублей. Мы потеряли на этом складе 200 тысяч рублей. Компенсировали чуть меньше, чем закупочная цена. Но, опять же, довольствуемся тем, что есть. Плюс они говорят, что инвентаризация до конца не произведена еще. Если сравнивать с Валберисом, это, конечно, небо и земля.
8: В пресс-службе РВБ, однако, сообщили, что третий этап выплат пострадавших продавцам Wildberries начнет проводить с 1 октября. Ожидается, что компенсации получат более 200 тысяч селлеров. В компании также подчеркнули, что это самый массовый этап выплат с момента атак беспилотников, а такие меры стали возможны в том числе благодаря решениям государства. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Русский холод банкротит. ФНС подала иск о признании несостоятельным производителем мороженого «Лакомка» и «Золотой пломбир». Ранее намерения о банкроте крупнейшего производителя мороженого в России заявляли кредиторы компании. Подробности у Михаила Задорожного.
14: Четвертьвековая история русского холода, похоже, подходит к концу. Компания была основана в 1999-м тремя московскими предпринимателями, которые купили завод «Алтай Холод» в Барнауле и начали выпуск мороженого. Несколько лет это был региональный игрок. В середине нулевых русский холод построил завод в Подмосковье. По оценкам аналитиков, к 2013 году компания вышла на третье место среди российских производителей мороженого с объемом выпуска свыше 40 тысяч тонн, а затем начался спад. В прошлом году, по данным «Союз молока» и «Эстрада консалт», русский холод скатился на 10 место. Производство сократилось до 15 тысяч тонн, что на четверть меньше показателей 2024 года. При этом рынок мороженого в последние годы рос, но в основном за счет лидеров, продолжает гендиректор Национального союза производителей молока «Союз молоко» Артем Белов.
15: Весь прирост рынка мороженого, который был последние 5-7 лет, а рынок рос очень динамично в некоторые периоды, за исключением, может быть, текущего года и прошлого года, темпы достигали двухзначных значений и росли прежде всего крупнейшие игроки на этом рынке. А крупнейшие игроки росли, а цены тоже подрастали, но в этом году, например, цены на мороженое выросли примерно на 1,2%. Это примерно в 4 раза ниже, чем уровень продовольственной инфляции по итогам 8 месяцев, который составил 5,5%.
14: С мая этого года «Русский холод» остановил поставки продукции и начал аудит бизнеса, сообщало издание Ассоциации «Союз молоко» со ссылкой на письмо гендиректора компании. Из письма следует, что группа ранее привлекала заемное финансирование, а рост ключевой ставки повысил стоимость обслуживания долга. О том, на что «Русский холод» брал кредит, рассказывает Дмитрий Докин, председатель совета директоров крупнейшего в Средней Азии производителя мороженого «Шинлайн».
16: Они начали строить вторую фабрику после Барнаульской в Москве, поселок Октябрьской. Им нужны были деньги. И вот тогда, в 2004 или 2005 году, я уже не помню точно, они обратились к одному из алтайских бизнесменов, поскольку, выходцы, первая фабрика была в Барнауле, Терентьеву Александру Васильевичу. И тот им дал деньги за определенный процент, так сказать, акций в компании. Но поскольку Александр Васильевич долгое время находился депутатом Госдумы, то в году 2024 он попросить, что он должен продать свою долю. И, соответственно, они взяли под это кредит. 24-й год ознаменовался тем, что была высокая ставка Центробанка, и вот она к осени чуть ли не 24% была, плюс еще процент коммерческого банка, это было 30%. И вот это именно кредитная нагрузка, которая еще давала процент по кредитам около 2 миллиардов и сказала все это негативные последствия.
14: Среди кредиторов «Русского холода» Сберта, банк Альфа-банк, а также инвестгруппа «Фордвинд», которая в мае заявила о планах инициировать банкротство «Русского холода». Тогда же акционеры говорили о планах по ликвидации компании. Были также сообщения, что инвесткомпания А1 готова выкупить долги группы, но до сделки дело не дошло. О перспективах «Русского холода» рассуждает гендиректор «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев.
17: Компания на продажу была выставлена давно, много кто присматривался, но судя по тому, что сейчас происходит, и все-таки и банк, и кредиторы уже начали подавать на банкротство, видимо, ни с кем не договорились.
18: А как видите дальнейшую судьбу «Русского холода», что с брендами будет?
17: Все сценарии возможные, могут попробовать распродать по частям, могут попробовать реанимировать, реструктурировав долг. Вариантов много. Здесь вопрос уже работы комитета кредиторов и конкурсного управляющего.
14: «Русский холод» известен тем, что был одним из первых российских производителей мороженого, который освоил экспорт. Компания пыталась закрепиться на рынках Китая, Монголии и Вьетнама. 2 года назад «Русский холод» похвалил вице-премьер Дмитрий Патрушев, цитата: «Хороший продукт, его любят за рубежом, особенно в Китае». Но экспорт производителю лакомки тоже не помог. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль. Агат. Покупай выгодно.
19: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
20: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidordefisservice.ru.
21: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
22: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
23: «Между делом» с Кирой Альтман.
24: Татьяна Владимировна Черниговская, ученый в области нейронауки, психолингвистики. Мы оказываемся вдвоем разговариваем. И Татьяна Владимировна размышляет о возрасте и влиянии возраста на диалог и на жизнь.
0: У меня нет, и я говорю вам честно, потому что у меня нет причины вам врать, да. Вот, у меня никакого ощущения возраста нет. Возможно, это плохо. Я даже иногда как бы внутренне останавливаюсь, думаю, господи, я же вообще другого поколения человек. Я этого не чувствую абсолютно в разговорах с людьми, с молодыми людьми. У меня нет ощущения разницы возрастной. Тут, возможно, есть ловушка, потому что это у меня нет, а у них-то, может, она и есть. Они на меня смотрят и воспринимают меня другого, ну, в другой ящичек кладут. Но я-то не кладу. У меня критерий такой. Мне интересно с этим человеком говорить, время проводить, слушать его или нет. А сколько ему лет и какого он пола, меня не интересует абсолютно.
24: А вы когда с человеком, который старше вас общаетесь, вы видите, что он старше?
0: Нет, не вижу.
24: Тоже нет?
0: Не вижу. У меня есть несколько... Я же это... публичная женщина. У меня поклонники сплошные. И у меня есть поклонники, одному из них, оба академики, одному из них 96, другому 93, и их не два таких. Может быть, мне не менее интересно говорить с молодыми людьми, но, скажем, с моими сверстниками, что для меня чистая пытка понять, что это мой сверстник, потому что я их когда вижу, я считаю, что они намного меня старше. Я думаю, боже, что вообще за человек? Думаю, господи, так это мой ровесник.
24: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, Кир Альтман, Бизнес-ФМ.
23: Между делом на Бизнес-ФМ.
3: 12:47 в Москве. Московский подробно-беговой вновь открылся после масштабной реконструкции. Историческое здание восстановили, спортивную инфраструктуру обновили, а заодно сделали несколько удивительных открытий. Под советской штукатуркой реставраторы нашли дореволюционную кладку, фасады оказались цветными, а скульптуры коней пришлось спасать прямо на крыше. Их реставрировали прямо на высоте более 20 метров, демонтаж грозил разрушением. О том, как возвращали к жизни старейший ипподром страны, Наталья Воробьева.
1: Центральный московский ипподром, первый в мире, созданный для рысистых бегов. Его история началась в 1834 году. В 1949 историческое здание сгорело, а в 1955 Иван Жолтовский возвел новый главный корпус, ставший жемчужиной сталинского ампира. Нынешняя реконструкция, стартовавшая в 1924 году, вышла далеко за рамки обычного капремонта. Под поздними фасадными системами реставраторы обнаружили фрагменты дореволюционной кирпичной кладки и белокаменной каменного декора, а знаменитые фасадные рельефы, которые десятилетиями считались однотонными, на самом деле были разноцветными. Расчистка вернула им изначальную насыщенную историческую роспись. Внутри здания кипела не менее напряженная работа. В залах тотализатора нашли вставки из оселкового мрамора и редчайшего материала, подлинность которого позже подтвердили экспертизы. Чтобы спасти старинные своды, инженеры использовали углепластик, ткань на эпоксидной основе, которая не дает усадки. А знаменитые полы в техники тираться, воссоздавали 2 месяца буквально по крупицам, подбирая состав наполнителя из уже исчезнувших месторождений мрамора. Но самая красивая история случилась на северном фасаде, говорит научный руководитель реставрации главного корпуса Московского ипподрома, гендиректор проектного бюро «Арко», почетный реставратор Москвы Евгений Кокарев.
4: Там на скошенной части есть прорыв Кониного водопоя, и Жолтовский там запроектировал постамент для фонтана. Все было сделано, но самого фонтана никогда не было. Не удалось ему это реализовать. Ну и мы попробовали все-таки эту идею воплотить. И это удалось. Сейчас этот фонтан, он не фонтанирует, а скорее сливается. Поток, являясь продолжением той реки, которая на барельефе. Он плавно сливается в чашу, которая уже была задумана.
1: Сегодня ипподром не узнать. Главная трибуна расширена почти вдвое, теперь вмещает около 2000 зрителей. Призовая скаковая 1600 метров, для рысистых бегов 1400, тренировочные с мягким и твердым покрытием. Свет позволяет проводить забеги вечером, для лошадей 15 конюшен на 1000 голов. Ветеринарный блок с операционными и реабилитацией, манеж для ипотерапии. Возобновил работу тотализатор, открылся исторический ресторан на 150 мест. Расширился музей конюшен. оленеводства. В этом году на ипподроме пройдут скачки на приз президента России и заезды к 250-летию орловской рысистой породы, говорит мастер спорта по конкуру Ануш Авакян.
5: Сейчас конный спорт активно развивается, и коневладельцев становится все больше и больше. И места на конюшнях переполнены. То есть это очень хорошо, что конюшня в черте города будет функционировать. Я думаю, что многие люди туда с удовольствием переедут, потому что это удобно.
1: Однако есть и представители конной отрасли, которые резко раскритиковали реконструкцию московского ипподрома. Говорят, что строили его люди далекие от лошадей. Акцент сделали на реставрации здания, а не на инфраструктуре для животных. По их словам, дорожки плохие, цены за содержание слишком высокие, от 75 до 150 тысяч в месяц, против 22 тысяч в Раменском. Туннели узкие и опасные, а сам ипподром пригоден скорее для мероприятий, а не для постоянного содержания лошадей. Правда, критики предпочли остаться анонимными. Леся Дудко занимается конкуром, говорит, что содержание лошади в Москве обходится очень дорого, и только постой в конно-спортивном клубе в среднем 100 тысяч рублей.
6: Вот, например, биться – это 95 тысяч рублей. Помимо денега нужно оплачивать тренера. Тренер стоит от 50 тысяч рублей в месяц. Ковка. Куют лошадь раз в месяц, и стоит это от 10 тысяч рублей. Это еще нужно поискать, не очень дешево. Дальше – корма. От 15 тысяч рублей тебе нужны услуги коновода, человека, который кормит лошадь, который вышагивает ее, когда она не работает. Коновод стоит от 30 тысяч рублей в месяц, но лошадь может заболеть. К примеру, вырвать зуб лошади стоит 70 тысяч рублей.
1: Основатель конно-спортивного бренда «Продар Групп» Вита Козлова побывала на открытии ипподрома. По ее словам, как зритель она осталась довольна. Но для глубокого профессионального анализа нужно лично побывать на конюшнях и опробовать дорожки. Пока такой возможности не было.
7: Для российских бегов, рысистых, центральный московский ипподром – это как сердце, как мотор. Все это время обходились другими региональными ипподромами, в частности, Раменским ипподромом. Многие в Казани ехали. Это было очень болезненно. Выглядит все феерично красиво. Но то, как будет в процессе эксплуатации ипподром отвечать на ожидания профессионалов, в настоящий момент не знает никто. На ипподроме еще пока нет ни одной низкоковой нерысистой лошади. И, следовательно, только после того, как они выйдут на дорожку, когда профессионалы примут старт, они поймут, удобно ли эта дорожка, где финиш, где старт, как удобно зрителям наблюдать, потому что очень много изменений. Ширина дорожек изменилась, их конфигурация несколько изменилась. Поэтому сегодня мы можем говорить только об эстетике.
1: Но главный вопрос, который пока остается без ответа – каким будет призовой фонд? Для владельцев лошадей это решающий аргумент. От суммы призов зависит, выгодно ли выставлять своих питомцев на бега именно на московском ипподроме. Пока же ни цифр, ни даже намеков на них нет. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес FM.
3: Сервис доставки готовых рационов Level Kitchen планирует банкротство, сообщает Коммерсант. Эксперты указывают, что рынок конкретно готовых рационов сейчас снижается, тем более растет конкуренция с продуктовыми офлайн-ритейлерами, которые предлагают свои продукты и готовую еду с доставкой. Валерий Бадоев продолжит.
9: В сегменте готовых рационов Level Kitchen в позапрошлом году считался лидером рынка. Клиенты таких сервисов оплачивают подписку, предположим, на месяц, и каждую неделю им привозят рационы на завтрак, обед и ужин. Основная причина, по которой люди пользуются такими сервисами, эти рационы можно подобрать по определенному количеству калорий, белков, жиров и углеводов. То есть это правильное питание из разных блюд с доставкой на дом. И это не единственная причина. Еще такими сервисами пользуются те, кто просто не хочет или не умеет готовить. Основные проблемы у сервиса возникли из-за налоговой. Сумма задолженности компании по пеням и штрафам по налогам составляет уже почти 19,5 миллионов рублей. Также в этом году компания получила 37 судебных исков на общую сумму в 125 миллионов рублей. Значительная часть требований от ФНС связана с тем, как компания оформляла отношения с самозанятыми и ИП. Сама компания сейчас оспаривает взыскания, но на счета наложены ограничения, что мешает бизнесу, сообщает Коммерсант. ФНС ранее уже подала заявление о признании компании банкротом. Теперь это намерена сделать сама ООО Level MSK, операционная компания Level Kitchen. На эти проблемы с налоговой накладывается еще и то, что сегмент готовых рационов сам по себе является нишевым, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
11: Сегмент явно не массовый. В этом нишевом сегменте нужно, чтобы целевая аудитория поверила в то, что эти продукты
8: и эти вот наборы, и вот это вот индивидуальный подход или маркетинговые штучки будут действительно работать на пользу потребителя, и потребитель готов за заботу платить дополнительные деньги. Если это все посчитать и посмотреть на объем рынка, на его долю, сколько таких покупателей может быть, ну, наверное, можно высчитать какую-то там модель, но делать такую историю уникальную, но пытаться ее продать в рынок массовых продаж готовой еды, ну, наверное, это неправильно.
9: При этом Level Kitchen были вполне хорошей позицией на своем рынке. Однако в прошлом году выручка Level MSK упала на 34% год-году, сократившись до 2 миллиардов рублей, а чистый убыток за тот же период вырос до 83 миллионов рублей, почти в два раза. Эксперты отмечают, что следует различать два сегмента – готовой еды и конкретно готовых рационов. На рынок именно готовой еды вышли продуктовые офлайн-ритейлеры – «Магнит», «Вкусвилл» и другие. А также активно продолжают расти онлайн-заказы, например, тот же «Самокат». И предполагается, что этот рынок будет развиваться еще как минимум 3-4 года. В том числе и от этого пострадал сегмент готовых рационов. На фоне разнообразия у ритейлеров такие продукты потребитель не считает интересными, указывает директор по аналитике «Энтек» Леонид Ротальонов.
10: Есть очень мощный тренд на вкусную, разнообразную, интересную еду. Это главный драйвер того, что сейчас называют готовой едой. И они неплохо в это вписывались. Но сейчас их популярность, очевидно, падает ввиду того, что они предлагают условно-комплексный обед. Большинство российских граждан не умеют готовить и не любят готовить. Не умеют, потому что не любят, и не любят, потому что не умеют. А когда вместо некого разнообразия предлагается комплексное решение, то это не очень сильно возбуждает.
9: Аналитики из InfoLine прогнозируют, что оборот сегмента рационов и наборов для приготовления блюд в этом году снизится на 40%, до 8 миллиардов рублей. А вот рынок готовой еды в целом вырастет более чем на 14%, до 1 триллиона 280 миллиардов рублей. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
21: Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
12: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер, продается дорогое.
21: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
13: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
21: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
15: 12:58 московское время. У микрофона Сердар Абликулиев. Российские группировки войск Южного центра преодолевают рубежи обороны ВСУ на подступах к Славянску, Краматорску и Дружковке, сообщила в субботу Минобороны России. Попытка диверсии произошла на одной из линий оптической связи на Дальнем Востоке, сообщили в Минцифре. В министерстве заявили о перебоях в работе фиксированного интернета из-за преднамеренного повреждения линии. Очередная попытка помешать проведению выборов. Она не удалась. Голосование продолжается в штатном режиме. Последствия аварии были оперативно устранены, отметили в Минцифре. Связь в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае, Чукотском автономном округе полностью восстановлена. Правительство России дополнительно выделяет из резервного фонда 157 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по льготным ипотечным программам. Отмечается, что из общей суммы почти 66 миллиардов рублей будет направлено на субсидирование семейной ипотеки. Еще около 6 миллиардов предусмотрено для обеспечения реализации дальневосточной арктической ипотеки и порядка 85 миллиардов на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы. Программа «Льготная ипотека», сообщает правительство.
2: Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря утвердить дорожную карту внедрения искусственного интеллекта в управление пассажирскими перевозками для общественного транспорта. Соответствующий перечень поручений президента Владимира Путина по итогам заседания Президиума Госсовета опубликован на сайте Кремля. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря этого года. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Час дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Задержан сооснователь и гендиректор Mixit, один из крупнейших российских брендов косметики. Олега Пая подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Меру пресечения изберут сегодня. Заседание, как ожидается, идет в эти минуты, но деталей пока очень мало. Явка на выборы в Госдуму к полудню второго дня составила 31%, сообщил ЦИК. Были нарушения. В Якутии председатель избиркома вскрыл сейф пакеты с бюллетенями. В Коми около 50 бюллетеней были с заранее проставленными отметками за одну из партий. А в Орловской области повредили пломбы на ящике для голосования. Дональд Трамп прокомментировал подарок Умара Кремлёва его сыну. Президент США сказал, что это распространенная практика, но Трамп-младший уже вернул российскому бизнесмену деньги. После скандала с оплатой Кремлёвым свадьбы сына президента США разгорелся скандал в прессе, а демократы начали расследование. Какими могут быть последствия, подробнее в эфире «Бизнес ФМ». Итак, в Москве задержан сооснователь и гендиректор Mixit, одного из крупнейших российских брендов косметики. Как пишет коммерсант Олег Пай, задержан за мошенничество в особо крупном размере. Карточка с его именем и датой заседания появилась в судебной картотеке. Сегодня Тверской суд Москвы должен избрать меру пресечения. Прокуратура просит для Пая домашний арест. Детали этого дела пока неизвестны, но в последние годы у компании было несколько громких скандалов.
23: Подробности.
14: Олег Пай вместе с Еленой Назаровой основали бренд Mixit в 2014 году. Сейчас розничная сеть насчитывает 32 тысячи точек по России и СНГ. Чистая прибыль компании за прошлый год составила 3,5 миллиарда рублей. За последнее время с брендом связаны как минимум два заметных скандала. Отдельная история с многолетним корпоративным спором. В 2020 году Галина Рязанова, называющая себя третьей соосновательницей бренда, которая до 2019 года была ведущим разработчиком косметики в компании, попыталась через суд доказать свои права как акционера. Она утверждала, что между ней, Паем и Назаровой существовала устная договоренность о равном владении бизнесом. Ее доля не менее 30%. По ее версии, Пай обещал оформить документы позже, но в 2016 году дал подписать договор купли-продажи лишь 5% кипрской компании, который так и не был внесен в реестр акционеров. Позже выплаты, которые Рязанова считала дивидендами, задним числом были оформлены как беспроцентные займы на сумму более 8 миллионов рублей, то есть превращены в долг. Стороны несколько лет судились в России и на Кипре. Суд в Никосии тогда удовлетворил ее заявление и принял обеспечительные меры в отношении кипрских юрлиц Mixit. В 2024 году СМИ сообщали, что в офисе компании, а также по адресам Паи и Назаровой, были обыски, но с чем они были связаны, неизвестно. Обыски проводились и в феврале этого года. А в июне произошел скандал после давки в одном из московских магазинов косметики, где Mixit устроил акцию бесплатной раздачи своей продукции. Еще до начала акции у магазина на Новом Арбате выстроилась длинная очередь, в основном из подростков. Когда толпа начала выходить из-под контроля, к магазину приехали полиция, Росгвардия и скорая помощь. Соосновательница бренда Елена Назарова позже заявила, что мероприятие не имело широкого анонса, а организаторы не оценили возможных масштабов.
3: Пока неизвестно, связано ли уголовное дело с деятельностью самого Mixit, но даже если претензии следствия касаются исключительно Олега Пая, может ли его задержание отразиться на компании, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей косметики, парфюмерии и бытовой химии Петр Бобровский.
16: Не исключено, что это может быть не связано с деятельностью самого Mixit'а. Те люди, которые владеют этой компанией, не с нуля пришли. А может быть, это такой же конфликт, как вот был в «Натуре Сибирики» между владельцами. У самой компании дела вроде бы шли нормально. У них оборот уже превысил 10 миллиардов рублей в год. То То есть, в принципе, их уже можно относить даже к крупному бизнесу в этой области. У компании достаточно широкий ассортимент, если я правильно помню, они вроде даже собирались бытовую химию делать. Последнее, что про них было известно, что они собирались делать флагманский магазин, совмещенный, условно говоря, с большим салоном красоты, подобно тому, что сделали в ГОШ в универмаге «Цветной». Такой флагманский проект, он же имиджевый и достаточно дорогой. Прибыли такие проекты не приносят. Видимо, у компании настолько хорошо шли дела, что они решили, что пора вот инвестировать в такой канал продвижения. Допустим, когда «Ревгош» это открывал в «Цветном», ну, это был такой пик у «Ревгоша» с развития в тот момент. По формату это очень затратное мероприятие. Очевидно, что там прибыль от продаж в конкретном магазине окупить это не может. Это именно инвестиции в продвижение самой марки.
17: Если предположить, что дело не связано с «Миксит» как таковым вообще, это может пройти незаметно для дел компании?
16: Вряд ли. Насколько я понимаю, оно принадлежит физлицам. Тут можно провести параллель с «Натурой Сибирика», которая долго лихорадила, и только после того, как она перешла в периметр АФК-системы, у нее вроде дела наладились.
3: Петр Бобровский, исполнительный директор Ассоциации производителей косметики, парфюмерии и бытовой химии. Ранее на этой неделе в СМИ появилась информация, что бренд откроет в центре Москвы «Миксит Хоум» по информации «Шопперс». А в двухэтажном особняке 19 века на Долгоруковской этой осенью появится кофейня, магазин «Миксит», косметические кабинеты, лектории и тикток-комната с экранами и зеркалами для съемки контента. Надо совсем мозги не иметь. Глава Центра избиркома Элла Памфилова рассказала о нарушениях на участках в первые дни выборов, в том числе со стороны самой избирательной комиссии. По ее словам, в Якутии прислали запрет избиркома, вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями в Коме, обнаружили около 50 бюллетеней с заранее проставленными отметками за одну из партий, а в Орловской области 250 бюллетеней признали недействительными после повреждения пломбы на ящике для голосования. Вот как Памфилова прокомментировала ситуацию.
18: Будьте, пожалуйста, очень внимательны. Вся наша громадная работа, которую мы проделываем, не должна перечеркиваться вот такими безобразными случаями. Так вот, появилась информация, что были вскрыты сейф-пакеты с избирательными бюллетенями, что категорически запрещается. Тем более, ну как председатель участковой комиссии, люди, ну, следующие, понимают, что все это под видеокамерами. Камеры никто не выключит. Под видеорегистрацией, под видеонаблюдением. Что у нас огромное количество, 300 тысяч наблюдателей. Многие занимаются круглосуточно видеонаблюдением. Это надо или совсем мозги не иметь, или я вообще не знаю, или полная безответственность и безмозглость, я бы так сказала.
3: Памфилова заявила, что по всем случаям нарушений проводятся проверки, а в Коме бюллетени изъяты как вещдоки. Всего за первые дни выборов было возбуждено 22 уголовных дела. В первый день голосования в МВД поступило 24 ложных сообщения об актах терроризма. В 15 регионах всего известно о 367 обращениях, которые связаны с происшествиями во время избирательной кампании. Памфилова также рассказала об атаках на московскую систему ДЭК. Она всю ночь подвергалась скоординированным атакам, которые продолжаются, однако система работает штатно. Явка на выборы Госдумы в целом по стране к полудню субботы превысила 31%. Очередь дошла и до Word Chat GPT. Теперь прямо в текстовом приложении Microsoft и может сокращать и переписывать текст, проверять его на ошибки. Ну, можно ли установить и на нелицензионную версию в России? Разбираемся позже. Подробности. А сейчас к другой теме. Трамп уже не отмахивается от скандала с подарком Кремлёва. Американский президент заявил, что его старший сын вернул деньги российскому бизнесмену, главе Международной ассоциации бокса Умару Кремлёву, который частично оплатил свадебную вечеринку в качестве подарка. Такое спонсорство вызвало скандал ранее в западной прессе, а демократы в Конгрессе начали расследование. СМИ пишут, что Умар Кремлёв оплатил для свадьбы Дональда Трампа-младшего аренду частного острова на Багамах и шоу фейерверков. Бетина Трамп, это жена сына американского президента, заявляла, что это просто свадебный подарок. На президент США сначала говорил, что понятия не имеет, кто такой Умар. А вчера на брифинге в Белом доме уже более подробно ответил на вопрос журналиста, уместно ли, что сын президента США принимает такие подарки.
0: Это совершенно нормально. Многие устраивают вечеринки. Насколько я понимаю, он вернул ему деньги. Он не хотел их принимать. Один его знакомый, наверное, друг, устроил для него свадебную вечеринку. Это очень распространенная практика. Я слышал, что многие устраивают свадебные вечеринки. Я сам устраивал свадебные вечеринки для многих людей в таких красивых местах, как Мар-а-Лаго и других. Я понимаю, что Дон вернул ему деньги. Когда я услышал эту историю, я спросил его об этом. Он сказал: «Нет, я верну ему деньги, пап».
3: В списке гостей на свадьбе Дональда Трампа-младшего были и сам Умар Кремлев, и зять президента Джаред Кушнер, и еще один сын Трампа Эрик. А вот сам американский лидер на свадьбу сына не пришел. Незадолго до торжества он написал, что, вероятно, не сможет его посетить, потому что у него есть Иран и другие проблемы. Возможно ли, что Трамп специально не пошел на свадьбу, чтобы не компрометировать себя, и сейчас серьезно относится к расследованию демократов, комментирует американист, руководитель Дубравский консалтинг. Павел Дубравский.
19: Мне кажется, что если демократы сейчас возьмут большинство в Конгрессе на выборах, а к этому все идет, то будет как минимум несколько расследований по теме коррупции относительно Трампа. Потенциальной коррупции, давайте так скажем, потому что ничего не доказано. Первое — это то, как Трамп своими активами играл на бирже через свои компании, а как человек, который принимает решения, он, конечно же, понимает, куда акции пойдут вверх или вниз после, например, начала войны в Иране. Второе — это вопросы с криптовалютами, потому что и такой мемкоин был у него, который тоже влюбился и который он сам пиарил и при этом еще успел заработать. И при этом еще третий — этот вопрос и самолетов, которые ему страны Ближнего Востока дарили, которые, по идее, не могли оформить никак официально как подарок. Ну, то есть много таких аспектов было. Вот четвертый аспект с потенциальной оплатой его сына, мне кажется, наименее опасный для него по одной простой причине. Конечно, это сейчас раздувает как Russian Gate, что вот он подтвердился, все-таки у Трампа есть связи с Россией, причем личные, но это вопрос его сына. Даже если предположить, понятное дело, что они связаны, понятное дело, что в первом борту он вместе с ним летает, иногда советует ему что-то по там, даже политическим решениям. Но так устроена американская политика. То есть по этому скандалу он, конечно, будет дальше расширяться. Я думаю, что он по Трампу репутационно точно уже ударил, потому что выглядит это все необычно для американской политики. Но это обычно с точки зрения того, что, опять же, это не Трампу платили свадьбу, а его сына. И вот большой вопрос именно к самому ему сыну, у которого есть политические амбиции, и он их хоронит. И поймите, у Трампа особенность, как у Жириновского, вот не прилипает. Набор критики к нему настолько высокий по поводу Ирана, по поводу цен, что вот такие истории, они только добавляют 5-10% негатива. Но как только демократы возьмут палату, то расследования будут по поводу большой коррупции. Торговые войны те же самые. Отказ принимать решение Верховного суда по торговым войнам и пошлинам, хотя решение однозначно, он сейчас пытается через другой параграф свои пошлины вводить. Я думаю, что на этом фоне история со свадьбой, она минимальна на самом деле.
3: Павел Дубравский, Дубравский консалтинг. Как пишет BBC, технически Трамп-младший – частное лицо, потому он вполне законно может принимать такие подарки от иностранных граждан. Однако этически принятие сыном президента дорогостоящего подарка от лица, связанного с главой иностранного государства, создает конфликт интересов. Западные СМИ отмечают, что после того, как Умар возглавил Международную федерацию бокса, ее спонсором стал «Газпром». В 24-м году российское правительство передало Кремлеву изъятую у предыдущих собственников крупнейший в России дилерский холдинг «Рульфа». Этой весной бизнесмен был награжден в Кремле орденом дружбы.
23: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Погода в Москве.
3: Облачная с прояснениями погода сегодня, в столице 18 градусов, без осадков, сейчас уже плюс 17, ночью синоптики обещают нам около 11 тепла, завтра 20 градусов, выше нуля и тоже без дождей. 13.13 в Москве.
23: Предпоказ с Александрой Сидоровой. стриминге.
4: На платформе ОККО вышел документальный сериал «Горбушка. Сердце русского рока». История легендарного ДК имени Горбунова, рассказанная теми, кто ее прожил. Музыкантами, продюсерами, торговцами музыкой. В кадре Гарик Сукачев, Дмитрий Гройсман, Александр Ф. Скляр. Мы поговорили с рок-музыкантом Сергеем Галаниным. Что «Горбушка» означает лично для него и почему он согласился сняться в этом сериале.
5: Это начало нашей творческой деятельности с группой «Бригада С». В ДК Горбунова была наша репетиционная база 80-е. Все, что зарождалось в «Горбушке», происходило на наших глазах. Все фестивали, пластиночный бизнес, который расцвел в то время. Это в моей автобиографии такая жирная точка. Я бы даже сказал, жирная многоточие. Ну и сейчас активная концертная история с ДК Горбунова, она продолжается, и рок-фестивали, и просто концерты на улице и внутри. Все, наверное, относятся к этому месту и к этому слову с уважением, все рок-музыканты. Очень много, что здесь происходило и впервые, то есть это вошло в историю рок-музыки. Наверное, накопилось что-то и какие-то воспоминания у многих из нас. И это все можно было бы законспектировать и показать людям, которые знали об этом. Кто-то просто понаслышке. Показать это в виде такого фильма.
4: Рок-музыкант Сергей Галанин про новый документальный сериал «Горбушка. Сердце русского рока. 18+. Уже на платформе ОККО. В онлайн-прокат после летнего кинотеатрального выходят «Параллельные истории». Драма иранского режиссера Асгара Фархади. Премьера была на Каннском фестивале. В ролях сплошь французские звезды: Изабель Юпер, Виржини Эфира, Венсан Кассель, Катрин Денёв. Главная героиня – одинокая писательница, которая следит за соседями в поисках вдохновения и превращает их жизни в драму на страницах своего нового романа. О сильных и слабых сторонах параллельных историй рассказывает кинокритик, автор телеграм-канала «Кино» с Ларисой Малюковой, Лариса Малюкова.
20: Это уже, по-моему, вторая картина знаменитого режиссера. Иранское кино, оно всегда авторское, зрительское. Каннского режиссера, из каннской номенклатуры. Поэтому нет абсолютно никаких вопросов, почему французские звезды согласились сниматься в его картине, снятой на французском языке. Была премьера на Каннском фестивале. Она встретила довольно

0: истории множатся. Это картина, с одной стороны, о живой жизни, которая входит в искусство, в кино, и в праве автора на эту чужую жизнь, и в праве автора транслировать ее так, как ему хочется. Там очень много разных намеков, которые на самом деле недопрописаны, но это на мой субъективный вкус. При этом актеры существуют внутри картины великолепно. Ансамбль в этом фильме, мне кажется, очень хороший.
1: Это была кинокритик Лариса Малюкова и ее впечатление от фильма «Параллельные истории 18+». Картина появится на платформе Винк в это воскресенье.
2: Театр.
1: На этой неделе в театре имени Пушкина премьера спектакля «Опера нищих», который поставил худрук Евгений Писарев. В главной роли Максим Матвеев. Он вернулся на московскую театральную сцену после 6-летнего перерыва. Я сама собираюсь на «Оперу нищих» в субботу, но по отзывам тех, кому я доверяю и кто уже посмотрел, это новый хит сезона. В преддверии премьеры мы поговорили с Александрой Урсуляк, звездой театра имени Пушкина, о том, как их команда готовила «Оперу нищих» и как работает совместе с Максимом Матвеевым.
3: В нашей постановке «Оперы нищих» мы старались не оглядываться назад, не припоминать специально, не пересматривать какие-то предыдущие яркие постановки этого спектакля. Я думаю, что за нас эту работу провел Евгений Александрович Писарев. Я думаю, что для него это было важно, чтобы мы смотрели свежим взглядом на материал, привносили что-то свое, не оглядываясь на других исполнителей. Тональность спектакля «Оперы нищих», конечно, очень острая, очень злободневная. Поднимаются вопросы, которые волнуют людей всегда. Вопросы морали, честности, справедливости этого мира. У Брехта тоже это основная тема в его пьесах. Мне кажется, что весь этот заряд лежит в самой музыке Курта Вайли. Когда звучит оркестр, когда я слышу эти зонги, со мной вот что-то происходит. У меня бегают мурашки по всему телу. Меня это просто будоражит. Мы впервые с Максимом работаем над какой-то конкретной совместной работой, при том, что мы знакомы, естественно, давно, потому что мы учились в одном и том же вузе и немножко застали друг друга, хотя не были на одном курсе. Конечно, это такой пример абсолютного прилежания в работе, глубокого погружения в свою работу. Максим, конечно, поражает своей дисциплиной, вдумчивостью и серьезностью отношения к делу. Ну и, конечно, я считаю, что он просто очень смелый артист, потому что прийти в слаженный коллектив, так сказать, быть новеньким, это всегда не просто. И роль, в общем, такая непростая, тем более еще и мюзикл. И мне показалось, что Максим, во-первых, замечательно справляется с этой работой, а во-вторых, ну вот я оценила его какую-то просто человеческую профессиональную смелость. Мне кажется, он блистательный артист и замечательно влился в нашу компанию.
1: Александра Урсуляк про «Оперу нищих» в театре имени Пушкина 18+. На первые показы все распродано, следующее в середине октября. Ну и там билетов осталось немного.
2: Выставки.
1: Во Всероссийском музее декоративного искусства открылся масштабный проект «Врубель. Рождение нового искусства». Больше 400 произведений. Организаторы хотят показать наследие основоположника русского модерна и символизма с необычного ракурса. Не так, как это было сделано в Третьяковке в 21 году. За основу взяли один из любимых образов Врубеля – кристалл, рассказывает куратор выставки, историк искусства Сергей Хачатуров.
4: Получается, что Врубель в разных перспективах, в разных гранях, и его наследие становится аккумулятором энергии многих художников эпох и времен. Поэтому название у нас «Врубель. Рождение нового искусства». От эпохи историзма до сегодняшнего дня. Как раз керамика, как медиум, который связывает прикладное искусство и высокое, мне кажется, очень хороший является образ. Тем более, это музей декоративно-прикладного искусства. У нас не будет ни демонов больших картин, сидящий, летящий и поверженный. У нас не будет портретов хрестоматийных. Керамические изделия – это как раз, мне кажется, отличный корреспондент между не только видами искусства, но и между эпохами и временами. Керамика, мне кажется, это очень правильный медиум в данном случае, чтобы показать Врубеля по-другому, нежели в хрестоматийной экспозиции. Тем более музей декоративно-прикладного искусства сегодня тоже на взлете, и вот его энергия, которая тоже поддерживается другими выставками, предъявить художников в ином, нежели привычно

0: просвещение, показать, что через прикладное искусство могут рождаться образы, которые заряжают и большую историю, и ничем не хуже, чем уникальные шедевры, вот это, мне кажется, еще и миссия самого музея сегодня. Поэтому все как будто бы совпадает.
1: Сергей Хачатуров, куратор проекта «Врубель. Рождение нового искусства» во Всероссийском музее декоративного искусства 0+. Выставка открыта до середины февраля. На Кузнецком мосту в Фонде культуры «Екатерина» открылась любопытная выставка «История черного цвета». В 8 залах показывают черный через разные призмы взрослого и молодого взгляда. Выставлены работы 80 художников, в том числе классиков – Эрика Булатова, Эдуарда Штейнберга, Владимира Немухина. О концепции истории черного цвета говорит куратор выставки Алена Зятко.
2: Экспозиция проекта выстраивается посредством меняющихся смыслов черного, а не вокруг произведений, которые объединены черным цветом. Черный становится символом настроения меняющихся эпох. Это тот цвет, который был с человечеством всегда. Соответственно, человек наделяет цвета смыслами и символическими значениями для того, чтобы ему было проще жить, бороться со своими страхами или же создавать соприкосновение со тьмой. Черный не входит, как и белый, в спектр Ньютона, поэтому черный наиболее амбивалентный цвет. Это цвет небытия и рождения нового, земли и плодородия, если мы берем с вами какую-нибудь древнеегипетскую традицию. Это может быть цвет смерти и траура, если мы обратимся к истории Испании 16-18 века, аскезы и роскоши, тайные знания. Мы попытались повзаимодействовать с молодыми творцами. Более половины произведений для выставки писались специально. Соответственно, каждый художник размышлял над тем, что такое для него тьма. И поэтому мог адекватно встроиться в один из 8 залов. И вот эта попытка создать косвенный диалог между тем, что интересовало художников среднего поколения, это художники, которые творили в 80-е, в 70-е, в 90-е, и они так или иначе затрагивают те темы, которые интересуют молодежь. В частности, среди молодых авторов у нас это Торники Бендейнале, Ирина Костина, Ирина Петракова, которая уже ближе на самом деле к признанным мастодонтам современной сцены.
1: Алена Дзитко, куратор выставки «История черного цвета» в Фонде культуры «Екатерина 18+». Проект можно увидеть до конца ноября. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
3: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
4: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
5: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет»? Агат.РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
4: Застройщик ООО «СЗ Воровского 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
3: Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу, после материала «Бизнес FM».
8: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцовым и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
3: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 13:28 московское время. У микрофона Сердар Абликулеев. 3 человека ранены в ЛНР из-за ударов ВСУ, сообщил в субботу глава республики Леонид Пасечник. Российская армия взяла под контроль 5 сел в зоне спецоперации. Группировки «Север», «Центр» и «Восток» взяли Лошакова и Комиссарова в Харьковской области, Марьевку и Гулева в ДНР, Зеленую и Деброву в Запорожской области, сообщила Минобороны России. Власти Сочи восстановили доступ на пляжи и набережные, ограниченные из-за угрозы атак безэкипажных катеров. Об этом в телеграм-канале написал глава города курорт Андрей Прошунин. В Сочи отменена угроза применения бэков, опасности нет, написал Прошунин. Правительство России прорабатывает вопрос расширения субсидий регионам на развитие инфраструктуры общественного транспорта. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам заседания Президиума Госсовета. Правительство также займется оценкой эффективности использования субсидий регионам. При проведении анализа учитываться будет комплексный показатель качества транспортного обслуживания населения. Мошенники в России стали проводить многоступенчатые операции, в которых задействованы несколько персонажей и каналов связи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства. Например, как отметили в МВД, это может быть сначала сообщение с фишинговой ссылкой, затем звонок из так называемого банка или так называемой полиции с требованием перевести деньги. Потом в схему могут подключить приезд курьеров. В МВД также добавили, что мошенники стали лучше персонализировать атаки. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 13:30 в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. США получили свой кусочек льда. Трамп заявил, что заключил соглашение с Данией и Гренландией, которое предоставляет Вашингтону постоянные военные права на Арктическом острове. Ожидается, что договор подпишут на Генассамблее ООН на следующей неделе. Очередь дошла и до Word Chat GPT, теперь прямо в текстовом приложении Microsoft. И может сокращать и переписывать текст, проверять его на ошибки. Можно ли установить и на нелицензионную версию в России? Разбираемся. В Южной Осетии впервые за 20 лет президент может быть избран в первом туре. Более 80% проголосовали на досрочных выборах за действующего в Рио президента Марата Камболова, следует из предварительных данных ЦИК. Подробнее в нашем эфире. США наконец-то получат свой, как выражался Трамп, кусочек льда для безопасности мира. США, Дания и Гренландия договорились подписать соглашение по безопасности острова. Это заявил Трамп и подтвердили все стороны. Трамп написал в True Social, что Вашингтон получит постоянный контроль над вопросами безопасности Гренландии. Противники США не смогут размещать там базы и войска или осуществлять чувствительные инвестиции без американского согласия. Американский президент написал капслоком, что это соглашение соглашения с бесконечным сроком действия. США с нетерпением ждут работы с замечательными народами Дании и Гренландии ради великолепного будущего этого крайне стратегически важного участка земли, комментирует политолог-международник Андрей Картунов.
11: Дании удалось отыграть вопрос о суверенитете. Сейчас Трамп вроде бы не настаивает на том, чтобы остров был полностью передан Соединенным Штатам, перешел бы к категории заморских территорий Америки, как, по всей видимости, изначально планировалось. Но при этом Дания пошла на уступки в том, что касается вопросов безопасности. И Соединенные Штаты, ну, вроде как бы получили право на бессрочное использование острова для защиты своей безопасности и безопасности своих европейских партнеров. Ну, понятно, что это все пока что довольно общее заявление, и каждая из сторон здесь делает акцент на те аспекты соглашения, которые ей выгодны. Но, тем не менее, по крайней мере, острота этого вопроса сейчас несколько снизилась. Вполне вероятно, что изначально для Трампа вопрос о Гренландии был скорее символическим, чем практическим. То есть ему, возможно, просто очень хотелось на политической карте мира перекрасить Гренландию цвета американского флага и тем самым заявить о том, что он очень существенно увеличил территорию страны в первый раз после времен Теодора Рузвельта. Но в итоге его убедили в том, что игра не стоит свеч, то есть ставить под угрозу взаимодействие с европейскими союзниками по НАТО во имя контроля над островом, где, в общем, Соединенные Штаты и так могут делать практически все, что они хотят.
12: В ходе этого спора США использовали и тарифные угрозы, и военные угрозы риторические. В рамках альянса, в рамках НАТО, Дания — это союзник по НАТО, доверие не подорвано. В Европе как отреагируют на это?
11: Естественно, это укрепляет те сомнения и скептицизм в отношении Соединенных Штатов, которые в Европе всегда были. Особенно, так сказать, вот если говорить об администрации Трампа, ну, я так думаю, что в Европе по-прежнему многие надеются, что вот Трамп уйдет и все вернется. Но, скорее всего, этого не произойдет. И, конечно, вот то, что произошло вокруг Гренландии, это еще один стимул для того, чтобы Европейский Союз двигался в направлении большей стратегической автономии от Соединенных Штатов.
10: Андрей Картунов, политолог-международник. Копенгаген формулирует договоренность осторожнее, подчеркивая, что соглашение сохраняет суверенитет королевства и право гренландцев на самоопределение, но, безусловно, укрепит безопасность в Арктике и также выгодно для НАТО и Европы. Премьер Гренландии также заявил, что соглашение заключено на благо всех нас. Документ пока не подписан. Стороны рассчитывают сделать это на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН. OpenAI запустила чат GPT прямо в Microsoft Word, и помощник доступен на всех тарифах, включая бесплатный. Он работает в боковой панели редактора, может создавать черновики из заметок, сокращать и переписывать выделенный текст, проверять его на ошибки, объяснять сложные фрагменты, менять структуру и форматирование документа. Установить расширение можно из Microsoft Marketplace. После этого значок чат GPT появляется в интерфейсе Word. А для начала работы достаточно войти в свою учетную запись чат GPT, комментирует гендиректор AI-эксперт Роман Душкин.
13: Обыватель, который получил инструменты, он думает, что вот эти вот все компании, бигтехи, такие сидят, думают, как бы улучшить жизнь нашему маленькому человеку, вот дадим мы ему модели, чтобы он работал. Но на самом деле это побочный эффект. Бигтех делал новые средства производства, потому что программисты, люди очень ленивые. Мы любим измышлять концепции, а вот реализовывать их в коде, ну это такое очень примитивная деятельность. Почему бы не поручить это Copilot'у? И вот раньше Copilot, он был устроен в виде автодополнения кода. Сейчас это просто сидит агент на большой языковой модели. Ему сделали обвязку, добавили контекстное расширение, память добавили. Откуда взялся термин вайп-кодинг? Программист сидит и пишет: реализуй мне какую-нибудь функцию. И потом берет чашечку, идет за кофе. А теперь любой человек, который пользуется текстовым редактором или Excel, или PowerPoint, он будет также не вайп-кодить, а вайп выполнять свою деятельность. Он будет говорить: напиши мне эссе. И копилот будет писать ему эссе.
10: Роман Душкин, AI-эксперт. Можно ли, несмотря на отсутствие лицензионных версий, обойти ограничения и установить себе Word CE, говорит председатель совета директоров компании Basalt SPO Алексей Смирнов.
14: Обходные пути всегда есть, прямого пути нет.
12: Правильно понимаю, что в России уже можно пользоваться Word'ом, взломанным ли, нелицензионным ли с ChatGPT?
14: Нельзя, но технически реализовать это можно хитрыми обходами. Ну, то есть для массового пользователя это нереально. Вопрос еще, сказать, доступа к чату GPT соответствующему. Это же постоянное соединение с серверами.
12: Ну, мы же можем пользоваться чат GPT со смартфона, самим чат GPT.
14: Да, там ограниченное использование, скажем, надо проплачивать. Дальше непонятно, как, когда и кем будет это заблокировано. С какой стороны, с той или с этой.
12: А для Word нужен чат GPT с каким-то относительно полным функционалом, да? Ну, иначе Word его не воспримет.
14: Нет, но если он работает локально, то у него нет ни данных, ни, так сказать, нормальных аппаратных возможностей для работы. Если он просто на компьютере. Значит, соответственно, должен быть доступ к серверам, где есть и данные, и мощности соответствующие.
12: Это можно реализовать так, чтобы потом поместить это в удобную оболочку для массового пользователя?
14: Не думаю. Но это фактически нереализуемо. Ну, то есть это очень нестабильное решение, которое будут блокировать те, кто делает санкции с той стороны, и Роскомнадзор с этой стороны.
12: В принципе, интеграция искусственного интеллекта в те же самые текстовые редакторы, тот же самый взломанный Word или российские аналоги, российские
14: это,
12: решения?
14: Это интеграция возможна, но единственное, что если уж встраивать российские решения, ну, в Word непонятно, как их встраивать. Российские решения можно встраивать, но есть редактор российский, вполне приличный.
12: Это вы какой имеете в виду?
14: Ну, есть R7, есть свободный LibreOffice.
12: И туда вмонтировать что, гигачат, ну, например, или Алису?
14: Ну, например, да, любой российский, так сказать, ИИ, который, так сказать, согласится с этим работать.
12: Это будет пользоваться спросом? Насколько насущно российским пользователям иметь в текстовом редакторе искусственный интеллект?
14: Вопрос такой, какой категории вообще это сильно нужно в редакторе? То есть, как правило, это нужно для профессиональной деятельности, ну или учебной. Массовый пользователь текстового редактора не пользуется. Письма пишут без текстового редактора, сообщения пишут без текстового редактора.
10: Глава совета директоров компании «Базальт Эспо» Алексей Смирнов, с ним беседовал Рамиль Киселев. Русский холод банкротит. ФНС подала иск о признании несостоятельным производителем мороженого «Лакомка» и «Золотой пломбир». Ранее намерения банкротить крупнейшего производителя мороженого в России заявляли кредиторы компании. Подробности у Михаила Задорожного.
15: Четвертьвековая история русского холода, похоже, подходит к концу. Компания была основана в 1999-м тремя московскими предпринимателями, которые купили завод «Алтай Холод» в Барнауле и начали выпуск мороженого. Несколько лет это был региональный игрок. В середине нулевых русский холод построил завод в Подмосковье. По оценкам аналитиков, к 2013 году компания вышла на третье место среди российских производителей мороженого с объемом выпуска свыше 40 тысяч тонн, а затем начался спад. В прошлом году, по данным «Союз молока» и «Эстрада Консалт», русский холод скатился на 10 место. Производство сократилось до 15 тысяч тонн, что на четверть меньше показателей 2024 года. При этом рынок мороженого в последние годы рос, но в основном за счет лидеров, продолжает гендиректор Национального союза производителей молока «Союз молоко» Артем Белов.
16: Весь прирост рынка мороженого, который был последние 5-7 лет, а рынок рос очень динамично в некоторые периоды, за исключением, может быть, текущего года и прошлого года, темпы достигали двухзначных значений и росли прежде всего крупнейшие игроки на этом рынке. А крупнейшие игроки росли, цены тоже подрастали, но в этом году, например, цены на мороженое выросли примерно на 1,2%. Это примерно в 4 раза ниже, чем уровень продовольственной инфляции по итогам 8 месяцев, который составил 5,5%.
15: С мая этого года русский холод остановил поставки продукции и начал аудит бизнеса, сообщало издание Ассоциации «Союз молоко» со ссылкой на письмо гендиректора компании. Из письма следует, что группа ранее привлекала заемное финансирование, а рост ключевой ставки повысил стоимость обслуживания долга. О том, на что русский холод брал кредит, рассказывает и Дмитрий Докин, председатель совета директоров крупнейшего в Средней Азии производителя мороженого «Шинлайн».
17: Они начали строить вторую фабрику после Барнаульской в Москве, поселок Октябрьской. Им нужны были деньги. И вот тогда, в 2004 или 2005 году, я уже не помню точно, они обратились к одному из алтайских бизнесменов, поскольку, ну, выходцы, первая фабрика была в Барнауле, Терентию Александру Васильевичу, и тот им дал деньги за определенный процент, так сказать, акций в компании. Но поскольку Александр Васильевич долгое время находился депутатом Госдумы, то в году 2024 он попросить, что он, ну, должен продать свою долю, и, соответственно, они взяли под это кредит. 24-й год ознаменовался тем, что была высокая ставка Центробанка, и вот она к осени чуть ли не 24% была, плюс еще процент коммерческого банка, это было 30%. И вот это именно кредитная нагрузка, которая еще давала процент по кредитам около 2 миллиардов и сказала все это негативное последствие.
15: Среди кредиторов русского холода Сберта, банк Альфа-банк, а также инвестгруппа Фордвинд, которая в мае заявила о планах инициировать банкротство русского холода. Тогда же акционеры говорили о планах по ликвидации компании. Были также сообщения, что инвесткомпания А1 готова выкупить долги группы, но до сделки дело не дошло. О перспективах русского холда рассуждает гендиректор Strada Consulting Алексей Груздев.
18: Компания на продажу была выставлена давно, много кто присматривался, но судя по тому, что сейчас происходит, и все-таки и банк, и кредиторы уже начали подавать на банкротство, видимо, ни с кем не договорились.
19: А как видите дальнейшую судьбу русского холда, что с брендами будет?
18: Все сценарии возможны, могут попробовать распродать по частям, могут попробовать реанимировать, реструктурировав долг. Вариантов много. Здесь вопрос уже работы комитета кредиторов и конкурсного управляющего.
15: Русский холд известен тем, что был одним из первых российских производителей мороженого, который освоил экспорт. Компания пыталась закрепиться на рынках Китая, Монголии и Вьетнама. 2 года назад русский холд похвалил вице-премьер Дмитрий Патрушев, цитата, «хороший продукт, его любят за рубежом, особенно в Китае». Но экспорт производителю лакомки тоже не помог. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
20: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
21: Показания.
20: Потребность быть в курсе в любой момент.
21: Особые показания.
20: Дефицит времени.
21: Способ применения и дозы.
20: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
21: Передозировка.
20: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
21: и, очевидно, уже в курсе.
20: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
22: Консультация с врачом не требуется.
23: Реклама.
24: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
25: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
26: Сколько стоил Мигель де Сервантес? Сколько стоил Сократ? Юлий Цезарь, сын миллиардера, король, журналист.
27: Во все времена находятся люди, готовые подсчитать это чуть точнее, чем Forbes.
26: «Кошелек или жизнь» – специальный проект.
27: Уже в эфире «Бизнес ФМ».
28: «Между делом» с Кирой Альтман.
29: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, сообщила мне отличную новость. Она открывает очень камерное медиа в названии «Все наше детство».
30: Коробка, так называется, площадки для игры в дворовый футбол, можно так сказать. И это очень сильно описывает то, что мы хотим рассказывать про локальное сообщество, про какие-то низовые инициативы, про любительский футбол. И также для нас тоже очень важно было, что это такая метафора коробки, в которой мы складываем определенные истории. У нас даже в ферстиле есть печати. Из каждого города, в котором мы побывали, каждой стране, о которой мы рассказываем. И для нас это такая посылка вот в большой мир для нашего читателя. А по поводу аналоговости, наверное, в мире вечного думскроллинга, вертикального формата и безумного совершенно потока информации, в котором ты теряешься, который тебя в какой-то мере душит, нам показалось очень важно сделать что-то, что ты можешь потрогать физически, к чему ты можешь вернуться, что ты можешь почувствовать запах газеты и, в принципе, прикоснуться в самом прямом смысле слова к чему-то важному.
29: Интересно, да, что снова хочется печатное издание держать в руках? У меня так точно, и с пластинками так же.
30: Мне кажется, я никогда не отходила от этой аналоговости. И даже в рамках моей работы я очень люблю работать с музейными фондами, с аналоговым искусством. И очень тяжело мне дается digital art и все, что так или иначе связано с цифрой. Поэтому лично для меня этот печатный медиум, он всегда был очень важен, вне зависимости от темпа ускорения нашей планеты и наших жизней.
29: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кир Альтман, Бизнес FM.
28: Между делом на Бизнес FM.
10: 13:46 в Москве. Что говорят цели Razon о первых страховых компенсациях? Ингострах, партнер маркетплейса, заявил, что завершил первую волну выплат. В общей сумме было перечислено более 8 миллиардов рублей. Селлер отмечает, что эти выплаты полностью потери не компенсируют, но они надеются на следующие транши. И также напоминает, что с 5 октября Озон повышает тарифы на страховку. Продолжит тему Валерий Убадуев.
0: В рамках первого денежного транша страховые выплаты пришли тем продавцам, чьи товары пострадали на складах в Самарской области, Махачкале и Адыгее в результате атак беспилотников. Это примерно 90 тысяч селлеров. Однако перечислены были еще не все средства. Как заявили в Озон, вторую часть выплат Ингострах перечислит, когда на складах завершится инвентаризация и страховая получит от маркетплейса точные данные о пострадавших товарах и ущербе. Селлер из Омска Алексей продает на маркетплейсах трикотажные изделия. Он оценил ущерб на Озон примерно в 1,5-2 миллиона рублей. На складе в Самарской области на момент атаки беспилотников у него была отключена страховка, но компенсация за потери с других складов, по его подсчетам, потенциально могут покрыть ущерб почти полностью. Однако из-за того, что инвентаризация не до конца завершилась, у Алексея продолжают брать деньги за страховку, скорее всего, уже полностью утерянного товара.
1: Как говорят другие селлеры, в принципе, у Озона выплаты намного лучше, чем это сейчас у ВБ. Но я понимаю, ВБ-то платит со своих средств, а Озон платит со средств Ингостраха. Единственное, что меня возмущает, это то, что 22 августа Самару долбанули и до сих пор по сегодняшний день с меня берут за стоимость страховки за этот склад каждый день. Я в Озон отправил сообщение, говорю, а почему так? Они говорят, мы все пересчитаем, как только проведем инвентаризацию. Я говорю, ну какую там инвентаризацию проводить, там полностью склад в Самаре выгорел.
0: Также опрошенные нами селлеры обращают внимание на то, что Озон в разы повышает плату за страховку. Сейчас продавцы платят 0,115% в день от стоимости товара, который хранится на складах или перемещается между ними. А с 5 октября селлеры начнут платить 0,838% в день. И хотя логика расчетов тоже изменится, ожидается, что платить в конечном итоге придется больше. В конце июля Озон в одностороннем порядке активировал страховку у своих селлеров. От нее можно было отказаться, но заметили это не все. Действительно, приходящие компенсации – это хорошо, но некоторые продавцы все равно насторожились. Продолжает селлер на Озон и Вайлдберрис Мария. Она продает товары для праздников.
2: Они подключали промо-периоды. От Озона уведомления приходят каждый день в очень большом количестве. Мы как раз попали. Бесплатный период не закончился, начался платный, и мы его просто не заметили.
3: Теперь на какую сумму вы рассчитываете?
2: Если это будет, то это будет, конечно, приятно, но мы ни на что конкретно не рассчитываем. Если все сейчас взять, максимально сейчас ущерб по Вайлдберрису и по Озону, мы понимаем, что ни одна страховая компания не покроет весь этот ущерб. Поэтому пока, видимо, это политическое решение платить. Что будет дальше, никто не знает.
0: Также для комментария мы связались с селлером Артемом, который продает на маркетплейсах электронику. Выяснилось, что он временно ушел с Озон. О причинах рассказывает сам Артем.
4: Со времен первого удара я с Озоном не работал. В первую очередь на тот момент была еще неопределенность со страховыми выплатами. Второй момент, который мне не понравился, это размещение товаров не на складах Озон, а принудительно на ПВЗ. Сотрудники ПВЗ могут подменить товар, либо его украсть. Мне проще перейти на другие маркетплейсы, что я и сделал, где поспокойнее. У меня своя уже база покупательская, и мне хватает заказов на данный момент.
0: Но у большей части опрошенных нами селлеров проблем с компенсациями от Озон не возникло. Да, пока что сумма не покрывает все потери, но площадка обещает все возместить, говорит селлер Эмиль. Он продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары.
5: По каждому складу ситуация разная. Вот, допустим, склад, по-моему, Самара, нам компенсировали 40 тысяч рублей. Мы потеряли на этом складе 200 тысяч рублей. Компенсировали чуть меньше, чем закупочная цена. Но, опять же, довольствуемся тем, что есть. Плюс они говорят, что инвентаризация до конца не произведена еще. Если сравнивать с Вайлдберрисом, это, конечно, не

0: 2026-му ее стоимость выросла уже до 6-9 миллионов в зависимости от состояния машины. За те же 10 лет индекс S&P 500 полной доходности вырос примерно в 4,5 раза, стоимость золота в 3,3 раза, а индекс Мосбиржи полной доходности в 2,3 раза. В процентах аналитики считали доходность в долларах, и машины оказались интереснее, но некоторые редкие машины. И чтобы реально зарабатывать на таких инвестициях, в этом рынке нужно очень хорошо разбираться, говорит руководитель отдела доверительного управления Solid Инвестиции Дмитрий Донецкий.
1: Нужно разбираться, нужно любить все-таки коллекционные автомобили и быть готовым к тому, что не просто продать через какое-то время, а готовым владеть вечно. Вот тогда, наверное, можно рассматривать инвестиции в коллекционные автомобили как именно инвестиции.
0: Это подтвердил Бизнес FM и один из самых известных российских автоколлекционеров, основатель и президент Ломаковского музея старинных автомобилей и мотоциклов Дмитрий Ломаков. По его словам, нужно внимательно следить за рынком, изучать каталоги и искать действительно редкие машины. Это может быть мелкосерийное производство, уникальные комплектации, медийная составляющая и так далее. А еще это может быть плод работы грамотных маркетологов, которые на пустом месте, но сильно загодя, начинают искусственным образом разогревать интерес коллекционеров к какому-то автомобилю, и иногда те клюют и начинают за такими автомобилями охотиться, что накручивает цену. Впрочем, за десятилетия, которые Дмитрий Ломаков провел на этом рынке, он вывел и одну универсальную формулу.
2: Коллекционеры собирают автомобили времен молодости своего отца. Это дело психологическое. Отец в детстве мальчику бубнил над ухом: ух ты, смотри, какой там Феррари, ух ты, смотри, какой Мерседес там. Но купить тогда его папа не мог. И вот мальчик вырос, у него денежки появились, и он реализует несбывшиеся мечты своего отца, которые буквально где-то референдум звучали все детство. Детские психологические установки не стираются. Вот я, например, люблю автомобили до 1945 года.

0: BFM.
1: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте BFM.ru.
2: Дело вкуса. С Катей Калиной.
3: Новый сет «Игра» в Twins Garden. Для тех, кто любит не только побаловать свой желудок и эго, но и пощекотать мозг. Внимание, вопрос. Почему одна сторона тунца на рыбных рынках в Японии стоит на 20% дороже, чем другая? Пока вы думаете, можно попробовать черноморского саргана, завернутого как сосиска в тесто, или грибницу жареных вешенок на шпажках, по факту оказавшихся котлетой из северной щуки. Динамичный ужин только для 8 человек за столом. 30 тысяч рублей на одного стоит возможность приобрести этот опыт. Самым сообразительным фишке, на которой в финале можно сыграть ва-банк, что на кону, не скажу. Моя компания за обедом – люди в гастрономической и винной культуре прокачанные, но и они, надо сказать, иногда подвисали. Вопросы профессионального уровня «что, где, когда» и новые блюда Виталия Савельева, бренд-шефа Twins Garden, вызывающие реакцию от удивления и растерянности до полного восторга. Не хочется лишать вас удовольствия и рассказывать обо всем, что вас ждет, но только через 2-3 часа игры вы и сами захотите срочно в нее кого-нибудь вовлечь. Как минимум подарить билет на ужин тому, кому должны. Винный пэринг к игре есть тоже. Более того, в викторине сета немало вопросов, касающихся и вина. Учитывая серьезность винной коллекции Twins Garden, я бы не стала лишать себя возможности выпить чего-нибудь редкого в России и мире уже заканчивающегося. Стартует новый сет в Twins Garden 23 сентября, и у вас есть шанс поиграть за ужином или поужинать во время игры одним из первых. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Business FM.
1: Наизусть. Михаил Булгаков.
4: Только через страдания приходит истина. Это верно, будьте покойны. Но за знание истины ни денег не платят, ни пайка не дают. Печально, но факт.
1: Наизусть. На Business FM.
2: Business FM. Новости. Коротко.
5: 13 часов 58 минут, московское время, у микрофона Сердар Аликулеев. Силы ПВО уничтожили 5 беспилотников, летевших на столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Число уничтоженных с начала суток дронов, летевших на столицу, достигло 10, сообщил мэр Москвы. По его данным, с 8.30 12 сентября по 8.30 19 сентября в сторону московского региона летели 2022 беспилотника. Большая часть была нейтрализована на ПВО на дальних подступах. Электроснабжение восстановлено в 6 районах Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. В субботу утром глава города сообщил об отключении 560 трансформаторных подстанций, в результате чего почти 90 тысяч абонентов оставались без электроэнергии. Ход волеизъявления во время президентских выборов в Южной Осетии, по оценкам российских и международных наблюдателей, отвечал общепризнанным принципам. Об этом говорится в сообщении МИД России. 18 сентября в Республике Южная Осетия прошли досрочные выборы главы государства. Лидирует исполняющий обязанности президента председатель правительства Марат Камболов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике нужно полностью запретить рисовать граффити. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского президента. Как отмечается в сообщении, в субботу Токаев принял участие в экологической акции, заслушал доклад мэра столицы Астаны Жениса Касымбека, которым поручил ему, цитата, принять жесткие меры в отношении лиц, пытающихся разрисовать стены общественных зданий так называемыми граффити. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 2 часа дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Задержан сооснователь и гендиректор Mixit, один из крупнейших российских брендов косметики, Олега Пая. Подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Меру пресечения изберут сегодня. Прокуратура просит для Пая домашний арест. Явка на выборах в Госдуму к полудню второго дня составила 31%, сообщил ЦИК. Но были нарушения. В Якутии представитель избиркома вскрыл сейф пакета с бюллетенями. В Коми около 50 бюллетеней были заранее проставленными отметками за одну из партий. А в Орловской области повредили пломбы на ящике для голосования. Дональд Трамп прокомментировал подарок.

0: Кумара Кремлёва его сыну президент США сказал, что это распространенная практика, но Трамп-младший уже вернул российскому бизнесмену деньги. После скандала с оплатой Кремлёвым свадьбы сына президента США разгорелся скандал в прессе. Демократы начали расследование. Какими могут быть последствия? Подробнее в нашем эфире. Итак, в Москве задержан сооснователь и гендиректор Mixit, одного из крупнейших российских брендов косметики. Как пишет Коммерсант, Олег Пай задержан за мошенничество в особо крупном размере. Карточка с его именем и датой заседания появилась в судебной картотеке. Сегодня Тверской суд Москвы должен избрать ему меру пресечения. Прокуратура просит домашний арест. Детали этого дела неизвестны, но в последние годы у компании было несколько громких скандалов.
1: Подробности. Олег Пай вместе с Еленой Назаровой основали бренд Mixit в 2014 году. Сейчас розничная сеть насчитывает 32 тысячи точек по России и СНГ. Чистая прибыль компании за прошлый год составила 3,5 миллиарда рублей. За последнее время с брендом связаны как минимум два заметных скандала. Отдельная история с многолетним корпоративным спором. В 2020 году Галина Рязанова, называющая себя третьей соосновательницей бренда, которая до 2019 года была ведущим разработчиком косметики в компании, попыталась через суд доказать свои права как акционера. Она утверждала, что между ней, Паем и Назаровой существовала устная договоренность о равном владении бизнесом. Ее доля не менее 30%. По ее версии, Пай обещал оформить документы позже, но в 2016 году дал подписать договор купли-продажи лишь 5% кипрской компании, который так и не был внесен в реестр акционеров. Позже выплаты, которые Рязанова считала дивидендами, задним числом были оформлены как беспроцентные займы на сумму более 8 миллионов рублей, то есть превращены в долг. Стороны несколько лет судились в России и на Кипре. Суд в Никосии тогда удовлетворил ее заявление и принял обеспечительные меры в отношении кипрских юрлиц Mixit. В 2024 году СМИ сообщали, что в офисе компании, а также по адресам Паи и Назаровой, были обыски, но с чем они были связаны, неизвестно. Обыски проводились и в феврале этого года. А в июне произошел скандал после давки в одном из московских магазинов косметики, где Mixit устроил акцию бесплатной раздачи своей продукции. Еще до начала акции у магазина на Новом Арбате выстроилась длинная очередь, в основном из подростков. Когда толпа начала выходить из-под контроля, к магазину приехали полиция, Росгвардия и скорая помощь. Соосновательница бренда Елена Назарова позже заявила, что мероприятие не имело широкого анонса, а организаторы не оценили возможных масштабов.
0: Пока неизвестно, связано ли уголовное дело с деятельностью самого Mixit, но даже если претензии следствия касаются исключительно Олега Пая, может ли его содержание отразиться на компании, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей косметики, парфюмерии и бытовой химии Петр Бобровский.
2: Не исключено, что это может быть не связано с деятельностью самого Mixit'а. Те люди, которые владеют этой компанией, не с нуля пришли. А может быть, это такой же конфликт, как вот был в «Натуре Сибирики» между владельцами. У самой компании дела вроде бы шли нормально. У них оборот уже превысил 200 миллиардов рублей в год. То есть, в принципе, их уже можно относить даже к крупному бизнесу в этой области. У компании достаточно широкий ассортимент. Если я правильно помню, они вроде даже собирались бытовую химию делать. Последнее, что про них было известно, что они собирались делать флагманский магазин, совмещенный, условно говоря, с большим салоном красоты, подобно тому, что сделали в ГОШ в универмаге «Цветной». Такой флагманский проект, он же имиджевый и достаточно дорогой. Прибыли такие проекты не приносят. Видимо, у компании настолько хорошо шли дела, что они решили, что пора вот инвестировать в такой канал продвижения. Допустим, когда Ревгош это открывал в «Цветном», ну, это был такой пик у Ревгоша с развития на тот момент. По формату это очень затратное мероприятие. Очевидно, что там прибыль от продаж в конкретном магазине окупить это не может. Это именно инвестиции в продвижение самой марки.
3: Если предположить, что дело не связано с Mixit как таковым вообще, это может пройти незаметно для дел компании?
2: Вряд ли. Насколько я понимаю, оно принадлежит физлицам. Тут можно провести параллель с «Натурой Сибирика», которая долго лихорадила, и только после того, как она перешла в периметр АФК-системы, у нее вроде дела наладились.
0: Петр Бобровский, Ассоциация производителей косметики, парфюмерии и бытовой химии. Что может говорить тот факт, что прокуратура просит для Олега Пая домашний арест, объясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов Трусов и партнеры» Федор Трусов.
4: С одной стороны, у нас давным-давно Владимир Владимирович Путин дал установку, что по делам экономической направленности мера пресечения в виде помещения под стражу должна избираться в исключительных случаях. Поэтому мы можем тут, с одной стороны, утверждать, что реализуется действительно установка на то, чтобы бизнес не кошмарить. И в отношении дел предпринимательской направленности мера пресечения в виде помещения под стражу избирать в исключительных случаях. С другой стороны, понятно, что во всех корпоративных спорах, когда используется 159-я статья Уголовного кодекса, в иных предпринимательских конфликтах, когда применяются уголовно-правовые инструменты. Мера пресечения в виде помещения под стражу избирается очень часто. А еще забавнее, как у нас правоохранители говорят, а это не связано с предпринимательской деятельностью, это вы просто совершили мошенничество. Но при этом надо отдать должное, что иногда мера пресечения в виде домашнего ареста избирается, когда, допустим, лицо уже начало сотрудничать со следствием, признало вину. Следователи очень часто говорят, либо ты идешь в СИЗО, либо признай что-нибудь, хоть что-то, и тогда будет домашний арест. Ну и подчас для многих это очень убедительный аргумент. Поэтому здесь может быть как вариант, что у следователей объективно мало доказательств, и чтобы потом хоть какой-то иметь свободу маневра, сказать, ну мы же вот разбирались, избрали домашний арест, и мы не кошмарили бизнес. Либо же вариант, что обвиняемые, ну или подозреваемые в данном случае, что они уже пошли на диалог со следователем. К сожалению, вот судя по тому, что мы видим на передовицах в данном конфликте, что просто теперь перешли на традиционные для России уголовно-правовые способы решения вопросов. Когда на кону понятно, что делить, и актив жив, то неожиданно правоохранители почему-то по странному совпадению начинают особо глубоко погружаться в подобные споры. И пока им сверху откуда-то не дадут по рукам, то прям начинают усматривать составы преступления там, где их отродясь и не было.
0: Фёдор Трусов, управляющий партнер адвокатского бюро «Скалов, Трусов и партнеры». Ранее на этой неделе в СМИ появилась информация, что бренд откроет в центре Москвы «Mixit Home». По информации «Шопперс», в двухэтажном особняке 19 века на Долгоруковской этой осенью появится кофейня, магазин «Mixit», косметический кабинет, лектории, тикток, комнаты с экранами и зеркалами для съемки контента. Надо совсем мозги не иметь. Глава Центра избиркома Элла Памфилова рассказала о нарушениях на участках в первые дни выборов, в том числе со стороны самой избирательной комиссии. По ее словам, в Якутии председатели зампреда избиркома вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями. В Коми обнаружили около 50 бюллетеней с заранее проставленными отметками за одну из партий. А в Орловской области 250 бюллетеней признали недействительными после повреждения пломбы на ящике для голосования. Вот как Памфилова прокомментировала ситуацию.
5: Будьте, пожалуйста, очень внимательны. Вся наша громадная работа, которую мы проделываем, не должна перечеркиваться вот такими безобразными случаями. Так вот, появилась информация, что были вскрыты сейф-пакеты с избирательными бюллетенями, что категорически запрещается. Категорически запрещается. Тем более, ну как председатель участковой комиссии, люди, ну, следующие, понимают, что все это под видеокамерами. Камеры никто не выключит. Под видеорегистрацией, под видеонаблюдением. Что у нас огромное количество, 300 тысяч наблюдателей. Многие занимаются круглосуточно видеонаблюдением. Это надо или совсем мозги не иметь, или я вообще не знаю, или полная безответственность и безмозглость, я бы так сказала.
0: Элла Памфилова, глава ЦИК. Всего за первые дни выборов было возбуждено 22 уголовных дела. Памфилова также рассказала об атаках на московскую систему ДЭК. Она всю ночь подвергалась координированным атакам, которые продолжаются, однако система работает штатно. В Ростелеком и Минцифры заявили о диверсиях с целью сорвать выборы на Дальнем Востоке. Было зафиксировано два факта вывода из строя магистральных оптических линий связи. В одном случае спилили опору, а в другом перерубили кабель. В результате отмечалось кратковременное снижение качества доступа в интернет в Сахалинской, Магаданской областях, на Камчатке и на Чукотке. А по последним данным, на 14 часов ровно по Москве явка на выборах в Госдуму составляет 32,5%. Трамп уже не отмахивается от скандала с подарком Кремлёва. Американский президент заявил, что его старший сын вернул деньги российскому бизнесмену, главе Международной ассоциации бокса Умару Кремлёву, который частично оплатил свадебную вечеринку в качестве подарка. Такое спонсорство вызвало скандал. В западной прессе демократы в Конгрессе начали расследование. СМИ пишут, что Умар Кремлев оплатил для свадьбы Дональда Трампа-младшего аренду частного острова на Багамах и шоу фейерверков. Беттина Трамп, жена сына американского президента, заявляла, что это просто свадебный подарок. На президент США сначала говорил, что понятия не имеет, кто такой Умар, а вчера на брифинге в Белом доме уже подробно ответил на вопрос журналиста, уместно ли, что сын президента принимает такие подарки.
6: Это совершенно нормально. Многие устраивают вечеринки. Насколько я понимаю, он вернул ему деньги. Он не хотел их принимать. Один его знакомый, наверное, друг, устроил для него свадебную вечеринку. Это очень распространенная практика. Я слышал, что многие устраивают свадебные вечеринки. Я сам устраивал свадебные вечеринки для многих людей в таких красивых местах, как Мар-а-Лаго и других. Я понимаю, что Дон вернул ему деньги. Когда я услышал эту историю, я спросил его об этом. Он сказал: «Нет, я верну ему деньги, пап».
0: В списке гостей на свадьбе Дональда Трампа-младшего были и сам Умар Кремлев, и зять президента Джаред Кушнер, и еще один сын Трампа Эрик. Но вот сам американский лидер на свадьбу сына не пришел. Незадолго до торжества он написал, что, вероятно, не сможет его посетить, потому что у него есть Иран и другие проблемы. Возможно ли, что Трамп специально не пошел на свадьбу, чтобы не компрометировать себя, и сейчас всерьез относится к расследованию демократов, комментирует американист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
7: Мне кажется, что если демократы сейчас возьмут большинство в Конгрессе на выборах, а к этому все идет, то будет как минимум несколько расследований по теме коррупции относительно Трампа. Потенциальной коррупции, давайте так скажем, потому что ничего не доказано. Первое — это то, как Трамп своими активами играл на бирже через свои компании, а как человек, который принимает решения, он, конечно же, понимает, куда акции пойдут вверх или вниз после, например, начала войны в Иране. Второе — это вопросы с криптовалютами, потому что и такой мемкоин был у него, который тоже усился и который он сам пиарил, и при этом еще успел заработать. И при этом еще третий — этот вопрос и самолетов, которые ему страны Ближнего Востока дарили, которые, по идее, не могли оформить никак официально как подарок. Ну, то есть много таких аспектов было. Вот четвертый аспект с потенциальной оплатой его сына, мне кажется, наименее опасный для него по одной простой причине. Конечно, это сейчас раздувает как Russian Gate, что вот он подтвердился, все-таки у Трампа есть связи с Россией, причем личные. Но это вопрос его сына. Даже если предположить, понятное дело, что они связаны. Понятное дело, что первым бортом вместе с ним летает, и надо советуют ему что-то по там, даже политическим решениям. Но так устроена американская политика. То есть по этому скандалу он, конечно, будет дальше расширяться. Я думаю, что он по Трампу репутационно точно уже ударил, потому что выглядит это все необычно для американской политики. Но это обычно с точки зрения того, что, опять же, это не Трампу платили свадьбу, а его сына. Вот большой вопрос именно к самому ему сыну, у которого есть политические амбиции, и он их хоронит. И поймите, у Трампа, особенно как у Жириновского, вот не прилипает. Набор критики к нему настолько высокий по поводу Ирана, по поводу цен, что вот такие истории, они только добавляют 5-10% негатива. Но как только демократы возьмут палату, то расследования будут по поводу большой коррупции. Торговые войны те же самые. Отказ принимать решение Верховного суда по торговым войнам и пошлинам, хотя решение однозначное. Он сейчас пытается через другой параграф свои пошлины вводить. Я думаю, что на этом фоне история со свадьбой, она минимальна на самом деле.
0: Павел Дубравский, Дубравский консалтинг. Как пишет BBC, технически Трамп-младший – частное лицо, а потому вполне законно может принимать такие подарки от иностранных граждан. Однако этически принятие сыном президента дорогостоящего подарка от лица, связанного с главой иностранного государства, создает конфликт интересов. Западные СМИ отмечают, что после того, как Умаров возглавил Международную федерацию бокса, ее спонсором стал «Газпром». В 24-м году российское правительство передала Кремлеву изъятую предыдущих собственников крупнейший в России дилерский холдинг «Рольф». А этой весной бизнесмен был награжден в Кремле орденом дружбы.
8: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
10: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
11: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM
8: на портале bfm.ru.
0: Вы слушаете «Бизнес FM» в студии Елизавета Сглавуца.
8: «Бизнес FM» с теми, кто в теме.
11: Здравствуйте. В студии Ольга Кашинская. Сегодня обсуждаем особо охраняемую тему. Шедевр Андрея Рублева, икону «Святая Троица», изъяли из иконостаса собора Троицы Сергиевой Лавры. Согласно информации инсайдеров, причиной могло стать повреждение климатической витрины, в которой находилась икона. В РПЦ заявили, что сохранность Троицы проверяет Третьяковская галерея, и эту проверку назвали плановой. Разобраться в тонкостях охраны иконописных шедевров нам поможет историк, куратор, экскурсовод Павел Котляр. Павел, здравствуйте.
12: Здравствуйте, друзья.
11: Начнем, наверное, с деталей. Мы общались с искусствоведом Ксенией Коробейниковой, которая сама ездила в Лавру, и вот она в том числе говорит, что идет речь о повреждении климатической камеры. Расскажите, насколько это вообще может быть серьезно, и что представляют вообще собой такие устройства?
12: Это очень высокотехнологичное, дорогостоящее оборудование, которое чаще всего, скажем так, деликатно производится в Европе или в мире, по крайней мере, точно не у нас. Никакой конкретики в данном случае просто не имеется, поэтому это действительно может быть что угодно. Это может быть и сбой температурно-влажностного режима, его постоянного поддержания. Это может быть какая-то условная разгерметизация. Можно гадать как угодно, на самом деле. Главное, чтобы это вовремя ликвидировалось, а иконе не наносился при этом ущерб. То есть это, если хотите, пространство с микроклиматом. И этот микроклимат, он должен быть постоянным и управляемым извне.
11: А правильно ли понимать, что в музее икона хранится без вот этого устройства?
12: Зависит, естественно, от иконы. Я думаю, что все-таки в Третьяковской галерее, когда Троица была в постоянной экспозиции, там все условия для ее сохранности, безусловно, обеспечивались. Другое дело, что когда была передача иконы церкви, один из аргументов был то, что здесь мы уж ну совсем такую суперсовременную создадим систему, которой даже в музее не было. Но в целом, когда ты идешь по экспозициям иногда ключевых музеев, ну, например, Русский музей, да, где хранится ангел «Золотые волосы», один из главных шедевров древнерусской живописи, и потому как он там висит,

0: насколько нарушение климатических условий быстро может оказать какой-то вред произведению, и вот были ли в мировой, возможно, практике даже примеры, когда вот действительно это имело печальные последствия?
1: Понимаете, музейщиков очень часто можно воспринять как таких чуть-чуть людей все-таки не от мира сего, которые слишком носятся с этими своими шедеврами, буквально здесь не дышать, там не трогать. Но на самом деле, если мы обратимся просто к бытовым даже ситуациям, возьмите, например, просто лист, на котором что-то написано, и положите на подоконник на неделю. И после этого вы увидите, что с ним произошло с точки зрения света, выгорания и прочего. То есть все вот эти правила, они на самом деле не придуманы зря. И когда речь идет о, безусловно, выдающемся шедевре, который насчитывает столетия истории, который при этом на доске с, в любом случае, хрупким красочным слоем, как минимум ввиду его ценности, то здесь должна быть, ну, как такая постоянная реанимация. С этим действительно нельзя ни в коем случае шутить, и никто не знает подлинность фотографий, которые расходятся по сети, но если фотография, где очевидно, что трещины в доске, что там проступил реставрационный, причем клей, это как раз такой сигнал SOS, требующий срочного вмешательства. Ну, а про мировую практику, к сожалению, надо признать, что в мире и в Европе, и в первую очередь Франция, сейчас большие проблемы в музеях и везде, и с сохранением культурного наследия, и с безопасностью, и с бесконечными кражами. Так что главное, чтобы икона, чтобы мы знали, где она находится.
0: По аналогии можно вспомнить Владимирская и Донская иконы Божьей Матери тоже были переданы РПЦ и выставлены сейчас в храме Христа Спасителя. Для них тоже применяются аналогичные особые капсулы, особые условия.
1: Об этом пишут, но понимаете, мы же живем в таком медийном пространстве. Есть какая-то более кликабельная тема, о ней мы говорим. Менее кликабельно не говорим. Владимирская икона не настолько все равно известна в массовом сознании, чем Троица, хотя она, ну если так очень цинично, то она ценнее. То есть она старше, как минимум не менее ценная. При этом это такого резонанса не вызвало совершенно. А есть истории, где идеально совершенно все выставлено и показано в сотрудничестве, в том числе с церковью. Это, например, во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, в основном здании музея, демонстрируется после уникальной реставрации икона Богоматерь Боголюбскую. Это проект, которым церковь, получается, передает икону для реставрации и выставления в музее. То, как она выставлена в музее, то есть это отдельное помещение, затемненное, с потрясающим климатом, светом, то есть ты находишься там как будто в капелле, то есть там люди и молятся, и плачут без преувеличения. Это производит исключительное впечатление. Но мы, тем не менее, этим как-то не пользуемся, хотя это совсем рядом. То есть проблема такая комплексная. Знаете, как на выставке Серова, мы стоим в многочасовой очереди для девочку с персиками, потом девочка с персиками висит в Лаврушинском переулке, и никто к ней не ходит.
0: Как вы считаете, должны ли быть публичными, общеизвестными подробности перемещений, проверок и вот прочих эпизодов биографии, настолько важных для нашей культуры шедевров?
1: Уверен в этом. Но музей — это все-таки такой абсолют по защите памятника. Если памятник перемещается из музея куда-то, тогда информация о судьбе данного памятника точно должна быть публичной. И это как раз снимет вопрос. Короткой строкой новость, да, икона отправилась на плановый профилактический осмотр. Все. Поэтому ее там нет в лавре, например.
0: Если смотреть шире, почему Святая Троица Рублева считается вершиной, в общем-то, русской иконописи?
1: До 20 века у нас не было канона в памяти представлений о шедеврах древнерусского искусства, на самом деле. Этот канон сформируется, когда уже после революции будет системно производиться изучение тех памятников искусства, которые будут изыматься из церквей. Это очень тяжелая, болезненная тема, потому что, естественно, церковь после революции переживает тяжелейшие страшные времена, но комиссия по делам искусств и Народный комитет просвещения системно спасает те шедевры, те произведения искусства, то есть, условно говоря, антирелигиозной стране присваивает им иную ценность. То есть, что это теперь общегосударственная ценность вне зависимости от того, веришь ты в Бога или не веришь в Бога. Поэтому это нельзя выбрасывать, сжигать и так далее. Не все удалось отстоять. Церкви как здание не удалось отстоять. Храм Христа Спасителя был взорван. Но вот эти вещи их все-таки сохранили. И как раз Троица Рублева была раскрыта от позднейших окладов, записей, неудачных реставраций. И тогда раскрылись эти слои, икона была датирована, изучена, было установлено авторство, то есть всего лишь 100 лет этому знанию нашему. И она стала таким общим каноном. Троица стала частью

0: общего знания. То есть, условно говоря, Александр Сергеевич Пушкин никакую Троицу Рублёва не знал, как и Владимирскую икону Божией Матери. И это стало возможно только в результате перехода этих объектов из статуса части церковного интерьера, так сформулируем, в произведение общенационального уровня искусства. А дальше должен быть баланс. То есть, если это как-то совместно теперь управлять, показывать и как религиозный объект сакральный, да, и как произведение искусства, главное это не навредить и ни в коем случае не утратить.
1: В принципе, что можно сказать о ценности и важности нашей иконописной школы в мире? И вот, кстати, в свете отмены внешнеполитических обострений и прочего, в чем мы живем, поменялось ли это отношение?
0: Знаете, в мире не поменялось точно. То, что русская иконописная школа является уникальным мировым явлением, которое ценится даже банально в денежном эквиваленте и на аукционах, и везде невероятно сильно, в этом у меня нет никаких сомнений. И на самом деле, если максимально жестко, то наш вклад в мировое изобразительное искусство — это как раз иконы и авангард. И то, и другое, парадоксально, мы знаем хуже всего. И я правда советую походить по залам древнерусского искусства, абстрагироваться чуть-чуть от серьезности религиозной каноничности и выясниться, что это потрясающий мир, в котором свободы художественного выражения было достаточно. Это правда фантастически сильно. Это то, что, безусловно, надо очень-очень беречь, и это точно пригодится еще не только будущим поколениям россиян, но и всему миру, безусловно.
1: Тема изъятия шедевра Андрея Рублева и отношения и охраны иконописного искусства в целом во многом стала яснее. В гостях у бизнес-ФМ был историк, куратор, экскурсовод Павел Котляр. Павел, благодарю вас за интересную беседу.
0: Спасибо большое. Всего доброго.
2: Бизнес-ФМ. С теми, кто в теме.
3: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алиса, ну и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама. Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет», а АгатРФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «АгатРФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В АгатРФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
6: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Пока звучит этот текст, в мире купит 30 автомобилей.
2: Успеть за 10 секунд на Business FM.
7: Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес-ФМ».
8: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
7: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: 14:28, московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Мирный житель погиб, двое ранены из-за атак украинских беспилотников в Каховском округе Херсонской области, сообщают власти. Явка на выборы в Госдуму на 14:00 по Москве составляет 32,58%, сообщил Центр избирком России. Временно исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов побеждает на досрочных выборах главы республики, набирая к 14:00 85,12% голосов, сообщила председатель Юго-Осетинского центра избиркома Эмилия Гагиева. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность оплаты проезда в транспорте через мессенджер Макс и биометрию, говорится на сайте Кремля. Глава государства поставил задачу правительству совместно с профильными комиссиями Госсовета и региональными властями. Как говорится в документе, доклад должен быть представлен до 25 декабря, далее раз в полугодие. Федерация предприятий Бельгии предложила до 2029 года полностью заморозить прием новых сотрудников на госслужбу на фоне поиска властями возможности сокращения бюджетных расходов, пишет Brussels Times. Вместо приема новых чиновников федерация предлагает создать гибкий кадровый резерв и активнее использовать искусственный интеллект для повышения эффективности госслужб. Крупнейший в мире фестиваль пива «Октоберфест» открылся в Мюнхене. Он проводится уже в 191 раз. Как ожидается, до 4 октября фестиваль посетят несколько миллионов человек. В прошлом году насчитали 6,5 миллиона посетителей. И пиво в прошлом году было выпито 6,5 миллионов литров. Средняя цена литровой кружки пива на «Октоберфесте» составляет 15,61 евро. Таким образом, стоимость пива на фестивале за год выросла на 2,4%, что ниже общего темпа инфляции около 3%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 14:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. США получили свой кусочек льда. Трамп заявил, что заключил соглашение с Данией и Гренландией, которое предоставляет Вашингтону постоянные военные права на Арктическом острове. Ожидается, что договор подпишут на Генассамблее ООН на следующей неделе. Очередь дошла и до Word Chat GPT. Теперь прямо в текстовом приложении Microsoft AI может сокращать и переписывать текст, проверять его на ошибки. Но можно ли установить AI на нелицензионную версию в России? Разбираемся. Трамп, как и предполагалось, подписал закон об адских санкциях против России. Все прошло без камер и комментариев, как это обычно бывает. А закон позволяет вводить 100% пошлины для покупателей российских нефти и газа. Это главным образом Индия и Китай. А также позволяет ввести санкции против российского руководства. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, США наконец-то получат свой, как выражался Трамп, кусочек льда для безопасности мира. США, Дания, Гренландия договорились подписать соглашение по безопасности острова, заявил Трамп, и подтвердили все стороны. Трамп написал в True Social, что Вашингтон получит постоянный контроль над вопросами безопасности Гренландии. Противники США не смогут размещать там базы или войска, или осуществлять чувствительные инвестиции без американского согласия. Американский президент написал капслог, что это соглашение с бесконечным сроком действия, а США с нетерпением ждут работы с замечательными народами Дании и Гренландии ради великолепного будущего этого крайне стратегически важного участка земли, комментирует политолог-международник Андрей Картунов.
11: Дании удалось отыграть вопрос о суверенитете. Сейчас Трамп вроде бы не настаивает на том, чтобы остров был полностью передан Соединенным Штатам, перешел бы в категорию заморских территорий Америки, как, по всей видимости, изначально планировалось. Но при этом Дания пошла на уступки в том, что касается вопросов безопасности. И Соединенные Штаты, ну, вроде как бы получили право на бессрочное использование острова для защиты своей безопасности и безопасности своих европейских партнеров. Ну, понятно, что это все пока что довольно общее заявление, и каждая сторона здесь делает делают акцент на те аспекты соглашения, которые ей выгодны. Но, тем не менее, по крайней мере, острота этого вопроса сейчас несколько снизилась. Вполне вероятно, что изначально для Трампа вопрос о Гренландии был скорее символическим, чем практическим. То есть ему, возможно, просто очень хотелось на политической карте мира перекрасить Гренландию цвета американского флага и тем самым заявить о том, что вот он очень существенно увеличил территорию страны в первый раз после времен Теодора Рузвельта. Но в итоге его убедили в том, что игра не стоит свеч, то есть ставить под угрозу взаимодействие с европейскими союзниками по НАТО во имя контроля над островом, где, в общем, Соединенные Штаты и так могут делать практически все, что они хотят.
12: В ходе этого спора США использовали и тарифные угрозы, и военные угрозы риторические в рамках альянса, в рамках НАТО. Дания — это союзник по НАТО. Доверие не подорвано. В Европе как отреагирует на это?
11: Естественно, это укрепляет те сомнения и скептицизм в отношении Соединенных Штатов, которые в Европе всегда были. Особенно, так сказать, вот если говорить об администрации Трампа, ну, я так думаю, что Белый по-прежнему многие надеются, что вот Трамп уйдет и все вернется. Но, скорее всего, этого не произойдет. И, конечно, вот то, что произошло вокруг Гренландии, это еще один стимул для того, чтобы Европейский Союз двигался в направлении большей стратегической автономии от Соединенных Штатов.
3: Андрей Картунов, политолог-международник Копенгаген, формулирует договоренность осторожнее, подчеркивая, что соглашение сохраняет суверенитет королевства и право гренландцев на самоопределение, но, безусловно, укрепит безопасность в Арктике, а также выгодно для НАТО и Европы. Премьер Гренландии также заявил, что соглашение заключено на благо всех нас. Документ пока не подписан, стороны рассчитывают сделать это на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН. OpenAI запустила ChatGPT прямо в Microsoft Word, и помощник доступен на всех тарифах, включая бесплатный. Работает он в боковой панели редактора, может создавать черновики из заметок, сокращать и переписывать выделенный текст, проверять его на ошибки, объяснять сложные фрагменты и менять структуру и форматирование документа. Установить расширение можно из Microsoft Marketplace. После этого значок ChatGPT появляется в интерфейсе Word, а для начала работы достаточно войти в свою учетную запись ChatGPT, комментирует гендиректор IA-эксперт Роман Душкин.
13: Обыватель, который получил инструменты, он думает, что вот эти вот все компании, бигтехи, такие сидят, думают, как бы улучшить жизнь нашему маленькому человеку, вот дадим ему модели, чтобы он работал. Но на самом деле это побочный эффект. Бигтех делал новые средства производства, потому что программисты, люди очень ленивые. Мы любим измышлять концепции, а вот реализовывать их в коде, ну это такое очень примитивная деятельность. Почему бы не поручить это Copilot'у? И вот раньше Copilot, он был устроен в виде автодополнения кода. Сейчас это просто сидит агент на большой языковой модели. Ему сделали обвязку, добавили контекстное расширение, память добавили. Откуда взялся термин вайп-кодинг? Программист сидит и пишет: реализуй мне какую-нибудь функцию. И потом берет чашечку, идет за кофе. А теперь любой человек, который пользуется текстовым редактором или Excel, или PowerPoint, он будет также не вайп-кодить, а вайп выполнять свою деятельность. Он будет говорить: напиши мне эссе. И Copilot будет писать ему эссе.
3: Роман Душкин, IA-эксперт. Можно ли, несмотря на отсутствие лицензионных версий, обойти ограничения и установить все-таки себе Word с ИИ, говорит председатель совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
14: Обходные пути всегда есть, прямого пути нет.
12: Правильно понимаю, что в России уже можно пользоваться Word'ом, взломанным ли, нелицензионным ли с ChatGPT?
14: Нельзя, но технически реализовать это можно хитрыми обходами. Ну, то есть для массового пользователя это нереально. Вопрос еще, так сказать, доступа к ChatGPT соответствующему. Это же постоянное соединение с серверами.
12: Ну, мы же можем пользоваться ChatGPT со смартфона, самим ChatGPT.
14: Да, там ограниченное использование, скажем, вам надо проплачивать. Дальше непонятно, как, когда и кем будет это заблокировано. С какой стороны, с той или с этой.
12: А для Word нужен ChatGPT с каким-то относительно полным функционалом, да? Ну, иначе Word его не воспримет.
14: Нет, но если он работает локально, то у него нет ни данных, ни, так сказать, нормальных аппаратных возможностей для работы. Если он просто на компьютере. Значит, соответственно, должен быть доступ к серверам, где есть и данные, и мощности соответствующие.
12: Это можно реализовать так, чтобы потом поместить это в удобную оболочку для массового пользователя?
14: Не думаю. Но это фактически не реализуемо. Ну, то есть это очень нестабильно. Решение, решения, которые будут блокировать тех, кто делает санкции с той стороны, и Роскомнадзор с этой стороны.
12: В принципе, интеграция искусственного интеллекта в те же самые текстовые редакторы, тот же самый взломанный Word или российские аналоги, российские решения.
14: Интеграция возможна, но единственное, что если уж встраивать российские решения, ну, в Word непонятно, как встраивать. Российские решения можно встраивать, но есть редактор российский, вполне приличный.
12: Это вы какой имеете в виду?
14: Ну, есть R7, есть свободный LibreOffice.
12: И туда вмонтировать что, гигачат, например, или Алису?
14: Ну, например, да, любой российский, так сказать, ИИ, который, так сказать, согласится с этим работать.
12: Это будет пользоваться спросом? Насколько насущно российским пользователям иметь в текстовом редакторе искусственный интеллект?
14: Вопрос такой, какой категории вообще это сильно нужно в редакторе? То есть, как правило, это нужно для профессиональной деятельности, ну или учебной. Массовые пользователи текстового редактора не пользуются. Письма пишут без текстового редактора, сообщения пишут без текстового редактора.
3: Алексей Смирнов, Basalt Espoo, глава совета директоров компании, это был Алексей Смирнов. С ним беседовал Рамиль Киселев, а ранее ChatGPT был интегрирован в Excel и PowerPoint, а теперь очередь дошла до Word. Явка на выборах в Госдуму к 2 часам дня составила 32,5%, сообщил ЦИК. Элла Памфилова заявила о том, что были нарушения в Якутии. Председатель избиркома вскрыл сейф-пакеты с бюллетенями, а в коме около 50 бюллетеней были заранее проставленными отметками за одну из партий. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире, а сейчас к другой теме. В онлайн-кинотеатре «Ока» вышел документальный сериал «Горбушка. Сердце русского рока». По сути, это застольный разговор тех, кто формировал этот культурный феномен, с рассказами про ДК имени Горбунова с точки зрения музыки, чувств и бизнеса. Александра Сидорова.

0: пел в стенах Горбушки Анатолий Крупнов, лидер группы «Черный обелиск», который, в отличие от других музыкантов, до сегодняшних съемок не дожил. За столом в ДК имени Горбунова собрались те, кто выступал там в 80-е, 90-е и иногда поет до сих пор. Гарик Сукачев, Александр Ф. Скляр, Армен Григорян, Евгений Маргулис. Все они в кадре делятся в первую очередь чувствами, которые были относительно этого места тогда и сейчас. Док «Горбушка. Сердце русского рока» соткан из живых отзывов зрителей о концертах, из комментариев исполнителей после выступлений, из атмосферы закулисья. Сергей Галанин, также снимавшийся в сериале, называет «Горбушку» жирным многоточием в своей жизни. Творческую деятельность с группой «Бригада С» он начинал именно на этой площадке.
1: Очень много, что здесь происходило, и впервые это вошло в историю рок-музыки. Наверное, накопилось что-то, какие-то воспоминания у многих из нас, и это все можно было бы законспектировать. Я думаю, это все не лишнее, потому что эта тема, как у нас принято говорить, культовая. Песня «А что нам надо» впервые прозвучала на сцене «Горбушки» в исполнении группы «Чайф» и меня. Есть, мне кажется, о чем поговорить, что и произошло во время съемок. А так как люди еще, слава богу, в большинстве своем живы, надо как-то вот успеть все это снять. До сих пор «Горбушка» с нами общается с распростертыми объятиями. Меня, кстати, в ноябре такой небольшой юбилей. Конечно же, как вы думаете, где мы будем его праздновать?
0: В начале 80-х ДК и имени Горбунова был обычным дворцом культуры при авиационном заводе. Ныне это Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева. В первой серии подробный рассказ о том, как там появилась Московская рок-лаборатория, контролирующая концертную деятельность в столице. Но сериал рассказывает о Горбушке не только с точки зрения музыки. Это история и про то, как место, где сначала просто обменивались пластинками, превратилось в самый большой пират хаб, где пачками продавались кассеты с фильмами и музыкой. Продолжает продюсер ОККО по документальному контенту Владимир Тодоров.
2: Почему в целом «Горбушка» образовалась на том месте, на котором она образовалась? Потому что был ДК Горбунова, и люди, приходя на концерты, потом поняли, что это некая точка притяжения. И один из организаторов и создателей «Горбушки» пришел в завод ДК Крумичева и говорит: ребята, почему бы нам не организовать кружок тех, кто обменивается пластинками друг с другом, а они будут платить денежку за вход. Соответственно, мы за эти денежки будем оплачивать и сам концертный клуб, и уборщицам платить, и так далее. Поскольку это была поздняя перестройка, руководство ДК Крумичева сказал: да, конечно. Вот из этого кружка по обмену пластинками с входным билетом за пару рублей и вырос в итоге один из крупнейших пиратов рынков не просто страны, а всего мира. И в основе этого пиратского рынка, конечно, опять же, лежала идеология того, что люди приходили и хотели купить музыку, кино, чтобы в первую очередь его послушать и как-то пообщаться, потому что сейчас у нас есть интернет, а тогда информации, в общем-то, не было. Какое кино хорошее, какое кино плохое? Какая музыка хорошая, какая музыка плохая? Ты идешь к продавцу, и тебе советуют. Не только продавцы, тебе советуют те, кто туда приходит. И ты напитываешься вот этой вот культурой.
0: Вспомнить эту культуру или узнать что-то новое про нее можно уже сегодня. Все три эпизода сериала «Горбушка. Сердце русского рока» доступны на платформе ОККО. Александра Сидорова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.

0: морозов. «Линарис» к сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах «Линарис».
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Продолжительность жизни.
2: В 19 веке больных с высокой температурой погружали в холодные ванны. Иногда в воду добавляли лед, а процедуру повторяли несколько раз в сутки. Сегодня мы знаем, что при инфекции тело нагревается не случайно. Лихорадка – это часть защитной реакции.
3: Журналист Алена Копылова.
2: Обнаруживая вирус или бактерию, иммунная система организма меняет настройку центра терморегуляции. Сосуды кожи сужаются, мышцы начинают мелко сокращаться, отсюда озноб и дрожь. Повышенная температура ухудшает условия для размножения болезнетворных микроорганизмов и ускоряет работу клеток иммунной системы. Но у этого есть предел. Чем выше температура, тем быстрее идет обмен веществ, возрастает потребность в жидкости и увеличивается нагрузка на сердце. При температуре выше 42 градусов возникает риск повреждения клеток, нарушается структура белков, страдает мозг и внутренние органы. Почему же организм вообще допускает такую температуру, если это опасно для жизни? Сила лихорадки зависит от интенсивности иммунной реакции. При тяжелой инфекции эта система может получить слишком мощный сигнал. Когда иммунная система начинает брать инфекцию под контроль, мозг возвращает прежнюю температурную норму. Жаропонижающие используют тот же механизм, только вмешиваются в него химически. Они снижают производство веществ, которые поддерживают повышенную температурную установку, и организм охлаждается.
1: Продолжительность жизни на Бизнес-ФМ.
4: Вы слушаете Бизнес-ФМ, в студии Елизавета Сглавуца. Московский подробно-беговой вновь открылся после масштабной реконструкции. Историческое здание восстановили, спортивную инфраструктуру обновили, а заодно сделали несколько удивительных открытий. Под советской штукатуркой реставраторы нашли дореволюционную кладку, фасады оказались цветными, а скульптуры коней пришлось спасать прямо на крышах. Реставрировали прямо на высоте более 20 метров, демонтаж грозил разрушением. О том, как возвращали к жизни старейший ипподром страны, Наталья Воробьева.
5: Центральный московский ипподром, первый в мире, созданный для рысистых бегов. Его история началась в 1834 году. В 1949 историческое здание сгорело, а в 1955 Иван Жолтовский возвел новый главный корпус, ставший жемчужиной сталинского ампира. Нынешняя реконструкция, стартовавшая в 1924 году, вышла далеко за рамки обычного капремонта. Под поздними фасадными системами реставраторы обнаружили фрагменты дореволюционной кирпичной кладки и белокаменного декора, а знаменитые фасадные рельефы, которые десятилетиями считались однотонными, на самом деле были разноцветными. Расчистка вернула им изначальную насыщенную историческую роспись. Внутри здания кипела не менее напряженная работа. В залах тотализатора нашли вставки из оселкового мрамора и редчайшего материала, подлинность которого позже подтвердили экспертизы. Чтобы спасти старинные своды, инженеры использовали углепластик, ткань на эпоксидной основе, которая не дает усадки. А знаменитые полы в технике терраца воссоздавали 2 месяца, буквально по крупицам, подбирая состав наполнения из уже исчезнувших месторождений мрамора. Но самая красивая история случилась на северном фасаде, говорит научный руководитель реставрации главного корпуса Московского ипподрома, гендиректор проектного бюро «АРКО», почетный реставратор Москвы Евгений Кокарев.
6: Там на скошенной части есть прельеф Кониного водопоя, и Жолтовский там запроектировал постамент для фонтана. Все было сделано, но самого фонтана никогда не было. Не удалось ему это реализовать. Ну и мы попробовали все-таки эту идею воплотить. И это удалось. Сейчас этот фонтан, он не фонтанирует, а скорее сливается. Поток, являясь продолжением той реки, которая на барельефе, он плавно сливается в чашу, которая уже была задумана Жолтовским.
5: Сегодня подробнее узнать. Главная трибуна расширена почти вдвое, теперь вмещает около 2000 зрителей. Призовая скаковая 1600 метров, для рысистых бегов 1400. Тренировочные с мягким и твердым покрытием. Свет позволяет проводить забеги вечером, для лошадей 15 конюшен на 1000 голов. Ветеринарный блок с операционными и реабилитацией, манеж для ипотерапии. Возобновил работу тотализатор, открылся исторический ресторан на 150 мест. Расширился музей коневодства. В этом году на ипподроме пройдут скачки на приз президента России и заезды к 250-летию орловской рысистой породы, говорит мастер спорта по конкуру Ануш Авакян.
7: Сейчас конный спорт активно развивается, и коневладельцев становится все больше и больше. И места на конюшнях переполнены. То есть это очень хорошо, что конюшня в черте города будет функционировать. Я думаю, что многие люди туда с удовольствием переедут, потому что это удобно.
5: Однако есть и представители конной отрасли, которые резко раскритиковали реконструкцию московского ипподрома. Говорят, что строили его люди, далекие от лошадей. Акцент сделали на реставрации здания, а не на инфраструктуре для животных. По их словам, дорожки плохие, цены за содержание слишком высокие, от 75 до 150 тысяч в месяц, против 22 тысяч в Раменском. Туннели узкие и опасные, а сам ипподром пригоден скорее для мероприятий, а не для постоянного содержания лошадей. Правда, критики предпочли остаться анонимными. Леся Дудко занимается конкуром, говорит, что содержание лошади в Москве обходится очень дорого. И только постой в конно-спортивном клубе в среднем 100 тысяч рублей.
8: Вот, например, биться – это 95 тысяч рублей. Помимо денег нужно оплачивать тренера. Тренер стоит от 50 тысяч рублей в месяц. Ковка. Куют лошадь раз в месяц, и стоит это от 10 тысяч рублей. Это еще нужно поискать, не очень дешево. Дальше – корма. От 15 тысяч рублей. Тебе нужны услуги коновода, человека, который кормит лошадь, который вышагивает ее, когда она не работает. Коновод стоит от 30 тысяч рублей в месяц, но лошадь может заболеть. К примеру, вырвать зуб лошади стоит 70 тысяч рублей.
5: Основатель конно-спортивного бренда «Продар Групп» Вита Козлова побывала на открытии ипподрома. По ее словам, как зритель она осталась довольна. Но для глубокого профессионального анализа нужно лично побывать на конюшнях и опробовать дорожки. Пока такой возможности не было.
9: Для российских бегов расистых. Центральный московский ипподром – это как сердце, как мотор. Все это время обходились другими региональными ипподромами, в частности, Раменским ипподромом. Многие в Казань уехали. Это было очень болезненно. Выглядит все феерично красиво. Но то, как будет в процессе эксплуатации ипподром отвечать на ожидания профессионалов, в настоящий момент не знает никто. На ипподроме еще пока нет ни одной, ни скаковой, ни расистой лошади. И, следовательно, только после того, как они выйдут на дорожку, когда профессионалы примут старт, они поймут, удобна ли эта дорожка, где финиш, где старт, как удобно зрителям наблюдать, потому что очень много изменений. Ширина дорожек изменилась, их конфигурация несколько изменилась. Поэтому сегодня мы можем говорить только об эстетике.
5: Но главный вопрос, который пока остается без ответа – каким будет призовой фонд? Для владельцев лошадей это решающий аргумент. От суммы призов зависит, выгодно ли выставлять своих питомцев на бега именно на московском ипподроме. Пока же ни цифр, ни даже намеков на них нет. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
4: Сервис доставки готовых рационов Level Kitchen планирует банкротство, сообщает Коммерсант. Эксперты указывают, что рынок конкретно готовых рационов сейчас снижается, тем более растет конкуренция с продуктовыми офлайн-ритейлерами, которые предлагают свои продукты и готовую еду с доставкой. Валерий Бадоев продолжит.
10: В сегменте готовых рационов Level Kitchen в позапрошлом году считался лидером рынка. Клиенты таких сервисов оплачивают подписку, предположим, на месяц, и каждую неделю им привозят рационы на завтрак, обед и ужин. Основная причина, по которой люди пользуются такими сервисами, эти рационы можно подобрать по определенному количеству калорий, белков, жиров и углеводов. То есть это правильное питание из разных блюд с доставкой на дом. И это не единственная причина. Еще такими сервисами пользуются те, кто просто не хочет или не умеет готовить. Основные проблемы сервиса возникли с налоговой суммой задолженности компании за налоговый штраф по налогам, составляющий почти 19,5 миллионов рублей. В этом году компания получила 37 судебных исков, наложившие 125 миллионов рублей. Заместительные 23 миллионов на это связано с тем, как компания оформляла отношения с самозванниками и выполняла основные компетенции.
11: В этом нишевом сегменте нужно, чтобы целевая аудитория поверила в то, что эти продукты и вот эти вот наборы, и вот это вот индивидуальный подход или маркетинговые штучки будут действительно работать на пользу потребителя, и потребитель готов за заботу платить дополнительные деньги. Если это все посчитать и посмотреть на объем рынка, на его долю, сколько таких покупателей может быть, ну, наверное, можно высчитать какую-то там модель, но делать такую историю уникальную, но пытаться ее продать в рынок массовых продаж готовой еды, ну, наверное, это неправильно.
10: При этом Level Kitchen были вполне хорошей позицией на своем рынке. Однако в прошлом году выручка Level MSK упала на 34% год к году, сократившись до 2 миллиардов рублей. А чистый убыток за тот же период вырос до 83 миллионов рублей, почти в два раза. Эксперты отмечают, что следует различать два сегмента – готовой еды и конкретно готовых рационов. На рынок именно готовой еды вышли продуктовые офлайн-ритейлеры – «Магнит», «Вкусвилл» и другие. А также активно продолжают расти онлайн-заказы, например, тот же «Самокат». И предполагается, что этот рынок будет развиваться еще как минимум 3-4 года. В том числе и от этого пострадал сегмент готовых рационов. На фоне разнообразия у ритейлеров такие продукты потребитель не считает интересными, указывает директор по аналитике «НТЭК» Леонид Артальонов.
12: Есть очень мощный тренд на вкусную, разнообразную, интересную еду. Это главный драйвер того, что сейчас называют готовой едой. И они неплохо в это вписывались. Но сейчас их популярность, очевидно, падает ввиду того, что они предлагают условно-комплексный обед. Большинство российских граждан не умеют готовить и не любят готовить. Не умеют, потому что не любят, и не любят, потому что не умеют. А когда вместо некого разнообразия предлагается комплексное решение, то это не очень сильно возбуждает.
10: Аналитики из InfoLine прогнозируют, что оборот сегмента рационов и наборов для приготовления блюд в этом году снизится на 40%, до 8 миллиардов рублей. А вот рынок готовой еды в целом вырастет более чем на 14%, до 1 триллиона 280 миллиардов рублей. Валерий Ободоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Бизнес ФМ. Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
13: 14 часов 57 минут московское время. У микрофона Сердар Валикулиев. 3 человека ранены в ЛНР из-за ударов ВСУ, сообщил в субботу глава республики Леонид Пасечник. Российская армия взяла под контроль 5 сел в зоне спецоперации. Группировки «Север», «Центр» и «Восток» взяли Лошакова и Комиссарова в Харьковской области, Марьевку и Гулева в ДНР, Зеленую и Деброву в Запорожской области, сообщила Минобороны России. Правительство России прорабатывает вопрос расширения субсидий регионам на развитие инфраструктуры и общественного транспорта. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам заседания Президиума Госсовета. Правительство также займется оценкой эффективности использования субсидий регионам. При проведении анализа учитываться будет комплексный показатель качества транспортного обслуживания населения. Россия и Китай планируют поработать над геологическим исследованием приграничных территорий, а также провести сравнительное геологическое исследование Большого Алтая, где помимо России и Китая будут задействованы Казахстан и Монголия. Об этом сообщили ТАСС, Минприроды России. Один из самых богатых жителей Британии, Джим Рэдклифф, считает, что в стране нет политиков, которые готовы находить решение сложных вопросов в сфере миграции, экономики, социальной политики. Никто не проявляет достаточной жесткости для решения проблемы иммиграции, социальных выплат. Но кто-то должен это сделать, иначе для нас все плохо кончится, сказал владелец международной химической группы «Ineos» и совладелец футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» в интервью BBC. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 15 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Задержан сооснователь и гендиректор Mixit. Это один из крупнейших российских брендов косметики. Олега Пая подозревают в мошенничестве, но деталей практически нет по этому делу. Как это отразится на компании в дальнейшем? Явка на выборах Госдуму к 2 часам дня составила 32,5%, сообщил Центр избирком. Были нарушения в Якутии. Председатель избиркома вскрыл сейф пакета с бюллетенями в Коми. Около 50 бюллетеней с заранее проставленными отметками за одну из партий обнаружили, а в Орловской области повредили пломбы на ящике для голосования. Трамп прокомментировал подарок Умара Кремлёва его сыну. Президент США сказал, что Трамп-младший уже вернул российскому бизнесмену деньги после скандала с оплатой Кремлёвым свадьбы сына президента США. Разгорелся скандал в прессе, а демократы начали расследование, какими могут быть последствия. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Итак, в Москве задержан сооснователь и гендиректор Mixit, одного из крупнейших российских брендов косметики. Как пишет Коммерсант, Олег Пай задержан за мошенничество в особо крупном размере. Карточка с его именем и датой заседания появилась в судебной картотеке. Сегодня Тверской суд Москвы должен избрать ему меру пресечения. Прокуратура просит домашний арест. Детали этого дела неизвестны, но в последние годы у компании было несколько громких скандалов.
1: Подробности.
14: Олег Пай вместе с Еленой Назаровой основали бренд Mixit в 2014 году. Сейчас розничная сеть насчитывает 32 тысячи точек по России и СНГ. Чистая прибыль компании за прошлый год составила 3,5 миллиарда рублей. За последнее время с брендом связаны как минимум два заметных скандала. Отдельная история с многолетним корпоративным спором. В 2020 году Галина Рязанова, называющая себя третьей соосновательницей бренда, которая до 2019 года была ведущим разработчиком косметики в компании, попыталась через суд доказать свои права как акционера. Она утверждала, что между ней, Паем и Назаровой существовала устная договоренность о равном владении бизнесом. Ее доля не менее 30%. По ее версии, Пай обещал оформить документы позже, но в 2016 году дал подписать договор купли-продажи лишь 5% кипрской компании, который так и не был внесен в реестр акционеров. Позже выплаты, которые Рязанова считала дивидендами, задним числом были оформлены как беспроцентные займы на сумму более 8 миллионов рублей, то есть превращены в долг. Стороны несколько лет судились в России и на Кипре. Суд в Никосии тогда удовлетворил ее заявление и принял обеспечительные меры в отношении кипрских юрлиц Mixit. В 2024 году СМИ сообщали, что в офисе компании, а также по адресам Паи и Назаровой, были обыски, но с чем они были связаны, неизвестно. Обыски проводились и в феврале этого года. А в июне произошел скандал после давки в одном из московских магазинов косметики, где Mixit устроил акцию бесплатной раздачи своей продукции. Еще до начала акции у магазина на Новом Арбате выстроилась длинная очередь, в основном из подростков. Когда толпа начала выходить из-под контроля, к магазину приехали полиция, Росгвардия и скорая помощь. Соосновательница бренда Елена Назарова позже заявила, что мероприятие не имело широкого анонса, а организаторы не оценили возможных масштабов.
4: Пока неизвестно, связано ли уголовное дело с деятельностью самого Mixit, но даже если претензии следствия касаются исключительно Олега Пая, может ли его задержание отразиться на компании, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей косметики, парфюмерии и бытовой химии Петр Бобровский.
15: Не исключено, что это может быть не связано с деятельностью самого Mixit. Те люди, которые владеют этой компанией, не с нуля пришли. А может быть, это такой же конфликт, как вот был в «Натуре Сибирики» между владельцами. У самой компании дела вроде бы шли нормально. У них оборот уже превысил 200 миллиардов рублей в год. То есть, в принципе, их уже можно относить даже к крупному бизнесу в этой области. У компании достаточно широкий ассортимент. Если я правильно помню, они вроде даже собирались бытовую химию делать. Последнее, что про них было известно, что они собирались делать флагманский магазин, совмещенный, условно говоря, с большим салоном красоты, подобно тому, что сделали в ГОШ в универмаге «Цветной». Такой флагманский проект, он же имиджевый и достаточно дорогой. Прибыли такие проекты не приносят. Видимо, у компании настолько хорошо шли дела, что они решили, что пора вот инвестировать в такой канал продвижения. Допустим, когда Ревгош это открывал в «Цветном», ну, это был такой пик Уревбошинс развития на тот момент. По формату это очень затратное мероприятие. Очевидно, что там прибыль от продаж в конкретном магазине окупить это не может. Это именно инвестиции в продвижение самой марки.
16: Если предположить, что дело не связано с Mixit как таковым вообще, это может пройти незаметно для дел компании?
15: Вряд ли. Насколько я понимаю, оно принадлежит физлицам. Тут можно провести параллель с Натурой Сиберика, которая долго лихорадила, и только после того, как она перешла в периметр АФК-системы, у нее вроде дела наладились.
4: Петр Бобровский, Ассоциация производителей косметики, парфюмерии и бытовой химии. Тот факт, что прокуратура просит для Олега Пая домашний арест, объясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов Трусов» и партнеры Федор Трусов.
17: С одной стороны, у нас давным-давно Владимир Владимирович Путин дал установку, что по делам экономической направленности мера пресечения в виде помещения под стражу должна избираться в исключительных случаях. Поэтому мы можем тут, с одной стороны, утверждать, что реализуется действительно установка на то, чтобы бизнес не кошмарить. И в отношении дел предпринимательской направленности мера пресечения в виде помещения под стражу избирать в исключительных случаях. С другой стороны, понятно, что во всех корпоративных спорах, когда используется 159-я статья Уголовного кодекса, в иных предпринимательских конфликтах, когда применяются уголовно-правовые инструменты, мера пресечения в виде помещения под стражу избирается очень часто. А еще забавнее, как у нас правоохранители говорят, а это не связано с предпринимательской деятельностью, это вы просто совершили мошенничество. Но при этом надо отдать должное, что иногда мера пресечения в виде домашнего ареста избирается, когда, допустим, лицо уже начало сотрудничать со следствием, признало вину. Следователи очень часто говорят, либо ты идешь в СИЗО, либо признай что-нибудь, хоть что-то, и тогда будет домашний арест. Ну и подчас для многих это очень убедительный аргумент. Поэтому здесь может быть как вариант, что у следователей объективно мало доказательств, и чтобы потом хоть какой-то иметь свободу маневра, сказать, ну мы же вот разбирались, избрали домашний арест, и мы не кошмарили бизнес. Либо же вариант, что обвиняемые, ну или подозреваемые в данном случае, что они уже пошли на диалог со следователем. К сожалению, вот судя по тому, что мы видим на передовицах в данном конфликте, что просто теперь перешли на традиционные для России уголовно-правовые способы решения вопросов. Когда на кону понятно, что делить, и актив жирный, то неожиданно правоохранители почему-то по странному совпадению начинают особо глубоко погружаться в подобные споры. И пока им сверху откуда-то не дадут по рукам, то прям начинают усматривать составы преступления там, где их отродясь и не было.
4: Федор Трусов, управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов Трусов» и партнеры. Ранее на этой неделе в СМИ появилась информация, что бренды откроют в центре Москвы Mixit Home. По информации Shoppers, в двухэтажном особняке 19 века на Долгоруковской этой осенью появится кофейня, магазин Mixit, косметический кабинет и лектория, TikTok-комната с экранами и зеркалами для съемки контента. Надо совсем мозги не иметь. Глава Центра избиркома Элла Памфилова рассказала о нарушениях на участках в первые дни выборов, в том числе со стороны самой избирательной комиссии. По ее словам, в Якутии председатели зампреда избиркома вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями. В Коми обнаружили около 50 бюллетеней с заранее проставленными отметками за одну из партий, а в Орловской области 250 бюллетеней признали недействительными после повреждения пломбы на ящике для голосования. Вот как Памфилова прокомментировала ситуацию.
18: Будьте, пожалуйста, очень внимательны. Вся наша громадная работа, которую мы проделываем, не должна перечеркиваться вот такими безобразными случаями. Так вот, появилась информация, что были вскрыты сейф-пакеты с избирательными бюллетенями, что категорически запрещается. Категорически запрещается. Тем более, ну как председатель участковой комиссии, люди, ну, следующие, понимают, что все это под видеокамерами. Камеры никто не выключит. Под видеорегистрацией, под видеонаблюдением. Что у нас огромное количество, 300 тысяч наблюдателей. Многие занимаются круглосуточно видеонаблюдением. Это надо или совсем мозги не иметь, или я вообще не знаю, или полная безответственность и безмозглость, я бы так сказала.
4: Элла Памфилова, глава ЦИК. Всего за первые дни выборов было возбуждено 22 уголовных дела. Памфилова также рассказала об атаках на московскую систему ДЭК. Она всю ночь подвергалась координации нервным атакам, которые продолжаются, однако система работает штатно. В Ростелекоме и Минцифры заявили о диверсиях с целью сорвать выборы. На Дальнем Востоке было зафиксировано два факта вывода из строя магистральных оптических линий связи. В одном случае спилили опору, а в другом перерубили кабель. В результате отмечалось кратковременное снижение качества доступа в интернет в Сахалинской, Магаданской областях, на Камчатке и на Чукотке. Трамп уже не отмахивается от скандала с подарком Кремлю. Американский президент заявил, что его старший сын вернул деньги российскому бизнесмену, главе Международной ассоциации бокса Умару Кремлёву, который частично оплатил свадебную вечеринку в качестве подарка. Такое спонсорство вызвало скандал в западной прессе. Демократы в Конгрессе начали расследование. СМИ пишут, что Умар Кремлёв оплатил для свадьбы Дональда Трампа-младшего аренду частного острова на Багамах и шоу фейерверков. Беттина Трамп, жена сына американского президента, заявляла, что это просто свадебный подарок. На президент США сначала говорил, что понятия не имеет, кто такой Умар, а вчера на брифинге в Белом доме уже подробно ответил на вопрос журналиста, уместно ли, что сын президента принимает такие подарки.
19: Это совершенно нормально. Многие устраивают вечеринки. Насколько я понимаю, он вернул ему деньги. Он не хотел их принимать. Один его знакомый, наверное, друг, устроил для него свадебную вечеринку. Это очень распространенная практика. Я слышал, что многие устраивают свадебные вечеринки. Я сам устраивал свадебные вечеринки для многих людей в таких красивых местах, как Мар-а-Лаго и других. Я понимаю, что Дон вернул ему деньги. Когда я услышал эту историю, я спросил его об этом. Он сказал: «Нет, я верну ему деньги, пап».
4: В списке гостей на свадьбе Дональда Трампа-младшего были и сам Умар Кремлёв, и зять президента Джаред Кушнер, и еще один сын Трампа Эрик. Но вот сам американский лидер на свадьбу сына не пришел. Незадолго до торжества он написал, что, вероятно, не сможет его посетить, потому что у него есть Иран и другие проблемы. Возможно ли, что Трамп специально не пошел на свадьбу, чтобы не компрометировать себя, и сейчас всерьез относится к расследованию демократов, комментирует американист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
20: Мне кажется, что если демократы сейчас возьмут большинство в Конгрессе на выборах, а к этому все идет, то будет как минимум несколько расследований по теме коррупции относительно Трампа. Потенциальной коррупции, давайте так скажем, потому что ничего не доказано. Первое, это то, как Трамп своими активами играл на бирже через свои компании, а как человек, который принимает решения, он, конечно же, понимает, куда акции пойдут вверх или вниз после, например, начала войны в Иране. Второе, это вопросы с криптовалютами, потому что и такой мемкоин был у него, который тоже вирусился и который он сам пиарил, и при этом еще успел заработать. И при этом еще третий, этот вопрос и самолетов, которые ему страны Ближнего Востока дарили, которые, по идее, не могли оформить никак официально, как подарок. Ну, то есть много таких аспектов было. И вот четвертый аспект с потенциальной оплатой его сына, мне кажется, наименее опасный для него по одной простой причине. Конечно, это сейчас раздувает как Russian Gate, что вот он подтвердился. Все-таки у Трампа есть связи с Россией, причем личные. Но это вопрос его сына. Даже если предположить, понятно, что они связаны. Понятно, что первым бортом вместе с ним летает, и надо советуют ему что-то по там, даже политическим решениям. Но так устроена американская политика. То есть по этому скандалу он, конечно, будет дальше расширяться. Я думаю, что он по Трампу репутационно точно уже ударил, потому что выглядит это все необычно для американской политики. Но это обычно с точки зрения того, что, опять же, это не Трампу уплатили свадьбу, а его сына. И вот большой вопрос именно к самому ему сыну, у которого есть политические амбиции, и он их хоронит. Поймите, у Трампа, особенно как у Жириновского, вот не прилипает. Набор критики к нему настолько высокий по поводу Ирана, по поводу цен, что вот такие истории, они только добавляют 5-10% негатива. Но как только демократы возьмут палату, то расследование будет по поводу большой коррупции. Торговые войны те же самые. Отказ принимать решение Верховного суда по торговым войнам и пошлинам, хотя решение однозначно, он сейчас пытается через другой параграф свои пошлины вводить. Я думаю, что на этом фоне история со свадьбой, она минимальна на самом деле.
4: Павел Дубравский, Дубравский консалтинг. Как пишет BBC, технически Трамп-младший – частное лицо, а потому вполне законно может принимать такие подарки от иностранных граждан. Однако этически принятие сыном президента дорогостоящего подарка от лица, связанного с главой иностранного государства, создает конфликт интересов. Западные СМИ отмечают, что после того, как Умаров возглавил Международную федерацию бокса, ее спонсором стал «Газпром». В 2024 году российское правительство передало Кремлёву изъятую предыдущих собственников крупнейший в России дилерский холдинг «Рольф», а этой весной бизнесмен был награжден в Кремле орденом дружбы.
21: Реклама. Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%. ООО «Яндекс.360» для бизнеса. Офер 25-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «Асемагент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефис-агентс.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса. С Катей Калиной.
0: Телец-тунец – новый двухэтажный ресторан на пересечении Поварской и Нового Арбата, выбравший своей концептуальной троицей мясо, морепродукты и огонь. Инвесторы и бренд-шеф из Хабаровска, отчего становится еще интереснее следить за проектом. Уж очень он отличается от ровненьких, аккуратненьких, но часто одинаковых по характеру и меню московских. Шашлыки в тандыре, лодочка с крабом, которую гости окрестили крабовым хачапури, никак не раскрестить. Дальневосточная уха на трех рыбах, шурпа из дичи, ребрышки, фирменный брискет с огурцами в бурбоне. В ресторане 5 разных печей. Дровяная, смокер, угольные грили, тандыр и хоспер. Короче, настоящая щедрая еда, смелая, местами даже дерзкая, рискну сказать, мужская, на энергию которой уже полетели голодные московские гости. В цоколе ресторана коктейльный бар, так что и тунец, и телец могут себе позволить. Священных коров здесь нет, как кулинарных правил, которые нельзя нарушать. Гребешок сожительствует то со строчателлой и мятой, то с белыми груздями и сметаной. Марокканский осьминог дружит с икрой, даже два ее вида шеф настойчиво в блюдо добавил. Из редких для Москвы продуктов любимый на Дальнем Востоке речной енисейский ленок с мини-картофелем и сливочным маслом и мясо изюбря, который, согласно традициям, подается с папоротником, но с оглядкой на столичные моды папоротником в виде мусса. Еще один реверанс в сторону привычек москвичей – баский чизкейк в меню, но с дикой сезонной ягодой. Средний чек хватит и на тельца, и на тунца. Около 5000 рублей на человека. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. На Бизнес ФМ.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ в студии Елизавета Сглавуца. Сейчас теми, кто в теме банковских блокировок, должен ли искусственный интеллект отслеживать подозрительные финансовые операции, почему банки сначала блокируют счета и только потом требуют объяснения от клиента, обсудили это с гендиректором агентства финансовых решений РИФИ, членом Совета по финансовому рынку, инвестициям Торгово-промышленной палаты России Ренатом Хилажевым. С ним беседовал Михаил Задорожный.
1: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
3: Антиотмывочная и антимошенническая схема – обратная сторона блокировок. В студии Михаил Задорожный, и сегодня наш гость Ренат Хилажев, генеральный директор агентства финансовых решений РИФИ, член Совета по финансовому рынку и инвестициям Торгово-промышленной палаты России. Ренат, здравствуйте.
22: Михаил, здравствуйте.
3: Вот мы уже год, наверное, даже больше рассказываем о необоснованных блокировках. Наверное, во многих случаях блокировки оправданы, но вот бывают совершенно дикие истории, которые присылают нам слушатели. В одном случае человек, премиальный клиент банка из первой тройки, просто снял 500 тысяч со своего счета, попал на блокировку, которую не могут снять даже в центральном офисе, потому что блокировку сделал искусственный интеллект. Что вообще происходит с этими блокировками?
22: Государство активно борется с теневым оборотом, стремится все взять под контроль, в том числе и обезопасить граждан. Но иногда вместе с водой выплескивает ребенка. Я аплодирую стоя тому человеку, который придумал возложить ответственность за движение денег не на предпринимателя, а на банки. И банки таким образом стали, по сути, квазинадзорным органом. И в отдельных случаях их даже можно назвать репрессивным аппаратом. Законы дают настолько широкие полномочия банкам, что каждый банк комплайенс-процедуры описывает под себя, как ему нужно, нет какого-то общего лекала. И предприниматели в бизнес-чатах шушукаются между собой и рассказывают о том, какой банк более лоялен к тому, чтобы проводить расчеты.
3: А что в принципе банк?

0: Почему я должен отвечать на этот огромный список вопросов банка? И когда от банка приходит запрос, а он, как правило, на нескольких страницах, и еще присылают большую таблицу, которую необходимо заполнить, предприниматель считает, что раз он ничего не нарушил, то он может подойти к этому поверхностно и на вопросы банка отвечает односложно. Там да, нет. Был даже случай, когда у клиента запросили пакет договоров с контрагентами, имея в виду, что нужно отсканировать и предоставить первичную документацию. Что сделал клиент? Он сложил это все на стол, сфотографировал и отправил в банк фотографию. И, конечно, прокатило, и он получил блокировку. А бизнес не знает, насколько подробно и как нужно отвечать на запросы из банков. Результатом что должно быть? Что сотрудник комплаенса прочитал этот документ, и он должен сказать «верю». И после этого снять блокировку со счета. Если в процессе изучения хозяйственной деятельности клиента у него возникает где-то разрыв, и он не понимает связь операции, почему денежный поток именно таким образом льется, это может быть основанием для окончательной блокировки счета. А почему? Потому что у сотрудников банков компетенций по бизнесу нет. И вещая об этом уже на протяжении нескольких лет, мы вошли в рабочую группу нескольких системообразующих банков, где мы глазами бизнеса рассказали, как выглядят запросы compliance. И банки нас услышали, и крупные банки сейчас начали изменять процессы внутри для того, чтобы предприниматель понимал логику запроса, как надо отвечать и почему это важно.
1: А в compliance теперь трудится еще и искусственный интеллект. Это действительно так, да?
0: Что мы видим и о чем мы тоже банкам говорим? У вас есть там различные внутренние системы, там, например, ну, назовем его светофор, который позволяет видеть контрагенты. И когда клиент отправляет деньги контрагенту, контрагент может быть зеленый. Но через некоторое время контрагент может либо пожелтеть, либо покраснеть. И компания рикошетом прилетает запрос, и если некорректно ответить, тотальная блокировка счета. Плюс некоторые банки сейчас ввели искусственный интеллект, они анализируют там по огромному количеству параметров движение по расчетному счету, и если по внутренней методологии банка что-то нарушается, автоматически прилетает блокировка. И мы считаем, что это неправильно. И вот мы также банку сообщества говорим, вот смотрите, ребят, водитель транспортного средства нарушил правила дорожного движения. Происходит фотофиксация и приходит штраф. Но под штрафом есть подпись конкретного инспектора. И это правильно, потому что если оспаривать, то есть конкретный человек. То есть у процесса есть собственник. А что мы сейчас видим в банках? Что у автоматических блокировок, которые происходят на основе искусственного интеллекта, там собственника процесса нет. Он обезличен абсолютно. А если он обезличен, то и ответственности там тоже нет.
1: Вот цена ошибки, да, при блокировках для банка и для клиента.
0: Для банка цена ошибки большая, особенно для частных банков, потому что если мы посмотрим основания отзывов банковских лицензий, там регулярно фигурирует отмывание денежных средств. И поэтому банки, особенно частные, палку и перегибают. Лучше перебдеть и в ответственность возложить на клиента. Но для бизнеса блокировка счетов – это что? Это кассовые разрывы, несвоевременные оплаты, в том числе кредитов, лизингов и прочих платежей, портится кредитная история, портится деловая репутация. Если ты хочешь привлечь финансирование, и у тебя есть блокировка счета в каком-то банке, это может быть основанием для отказа. И к чему мы банковское сообщество призываем? К тому, чтобы банки, наконец, написали белую книгу. Понятно, что нельзя раскрывать всю методологию, как банк оценивает операции. Но задать берега, по которым бизнес будет плыть, да, вот он четко будет понимать, что вот отсюда до сюда только можно работать. И они свою хозяйственную деятельность будут вписывать в эти берега. А сейчас таких берегов нету.
1: Из вашей практики, ну так навскидку, да, можете самый необычный, самый необъяснимый случай блокировки перевести?
0: Один из случаев – это продавец маркетплейсов. У него появилось много клиентов. Он начал изыскивать возможность получения товара от поставщика. Так как маркетплейсы некоторое время назад еще банки не умели анализировать, получить селлеру кредит было очень тяжело. Поэтому селлеры договаривались с поставщиками об отсрочке платежей. Но поставщики такие отсрочки предоставляют не ИПшникам, а ОШкам. А эти селлеры, они начинали работать как ИПшники. Они создали юрлицо, где учредитель и ИП совпадают в одном лице. На это юрлицо происходила отгрузка товара с отсрочкой платежа. Дальше этот товар отгружался на ИП, ИП реализовывал его на маркетплейсе. А банки считают, что если индивидуальный предприниматель является еще и учредителем юрлица, и между ними есть постоянные денежные перетоки, то это считается внутренним офшором, и это является основанием для блокировки. И в итоге банк положил бизнес одного крупного селлера. И когда клиент сам попытался объяснить, почему он так сделал, сотрудник банка просто не поверил, и счет был заблокирован. И нам с большими усилиями удалось в данном банке потом же повторно выйти на согласование и доказать банку, что это логичная схема.
1: С чем чаще всего приходят к вам представители бизнеса, когда речь идет о блокировках? Что из этого можно как-то решить? Ну и, соответственно, цена такого решения, да?

0: на что придется пойти. А что не решается в принципе и почему?
1: Если бизнес работает с теневыми площадками, с обнальными конторами, то такого клиента защитить не получится, потому что это все сейчас лежит на поверхности, оно очевидно, и здесь бесполезно с этим работать. С чем мы сталкиваемся? Когда предприниматель запускает бизнес, его задача не обложиться бумажками со всех сторон, а его задача организовать процесс и получить прибыль. И зачастую до сих пор многие договоренности, они формируются устно. Договоренность сформирована, начался денежный поток, и предприниматели некачественно оформляют договора, они скачаны из интернета, безалаберно подходят к первичной документации. И когда от банка приходит запрос, в ряде случаев, если мы говорим о малом-среднем бизнесе, у них первичной документации нет вообще, потому что там просто два собственника договорились и начали там друг другу услуги оказывать, и деньги ходят. При том, что это реальный бизнес. Банк считает, что это все либо обналичивание, либо там какая-то оптимизация, либо еще что-то. Так как бизнес не понимает, насколько нужно тщательно подходить к этим вопросам, они делают это поверхностно и получают блокировки.
0: Как вы считаете, банки вот сами могут принять какой-то такой кодекс борьбы с необоснованными блокировками? И вообще, как бы ЦБ в этом должен как-то участвовать или нет?
1: До ЦБ мы дотянуться не можем, но с банковским сообществом мы регулярно об этом говорим на разных круглых столах. Говорим о проблемах блокировок и рассказываем банкам, как их политики выглядят глазами бизнеса. И крупные банки собирают рабочие группы, приглашают предпринимателей для того, чтобы понять логику, как это двигается, получить обратную связь и внести у себя изменения. Но это вот такие социально ответственные банки. А есть и социально безответственные банки, которым это безразлично. И хорошее явление то, что крупнейшие банки, которые во многом являются отраслевыми стандартами, они этим озаботились, и они свою комплайенс-политику делают прозрачной.
0: Ну что ж, мы теперь тоже немного больше в теме необоснованных блокировок. В гостях у Business FM был генеральный директор агентства финансовых решений Refin, член Совета по финансовому рынку и инвестициям торгово-промышленной палаты Ринат Хилажев. Ринат, спасибо большое. Всего хорошего.
1: Спасибо. Всего доброго. До свидания.
2: Business FM. С теми, кто в теме.
3: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алиса, ну и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
4: Побеждают игроки, а проигрывает тренер. Так часто воспринимают ситуацию руководство клубов или спортивных федераций. Я с этим высказыванием категорически не согласен, но иногда такие мысли приходят и в мою голову. А еще задумываюсь о том, как часто тренеры, которые демонстрируют ужасные результаты, продолжают свою карьеру. Кажется, что в командах думают в рамках «это у них не получилось, а у нас-то все получится». К чему сейчас эта философия на самом старте футбольных чемпионатов? К продолжению неудач нового наставника клуба английской премьер-лиги «Фулхам» Альваро Арбиолы, уволенного из мадридского «Реала» за провальный по меркам сливочных сезон. Но главная проблема не в том, что под руководством Арбиолы команда не взяла ни одного трофея, а в том, что он разрушил атмосферу в раздевалке. Альваро постоянно конфликтовал со звездами клуба, включая Кильяна Мбаппе. Под конец сезона страсти накалились настолько, что Вальверде и Чомини подрались во время тренировки. И это странно, ведь Арбиола сам 15 лет успешно играл, в том числе и за Реал. Уж психология игроков должна быть ему понятна. Теперь за 3 миллиона евро в год он отправился в Лондон разрушать клуб с историей в 150 лет. Да, это всегда была команда «Середнячок», но в самой конкурентной лиге мира. Сейчас коллектив, прозванный «Дачниками» по названию своего стадиона, находится в зоне вылета в чемпионшип. Считать очки еще рано, а вот на атмосферу в Фулхэме уже можно смотреть и гадать, продержится ли тренер до конца сезона. Алекс Ивоби и Эмил Смитроу вовсю негодуют в своих соцсетях, а Кенни ТТ позволяет себе нецензурные высказывания в адрес наставника в эфире. Я всегда стараюсь быть на стороне тренера. Это очень тяжелый кусок хлеба. Но Фулхэму нужно было поучиться на ошибках других команд.
2: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: 15:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Аэропорт Люксембурга закрывали минувшим вечером из-за несанкционированных беспилотников. Сначала их обнаружили рядом с аэродромом, затем непосредственно над ним. Сбой затронул 19 рейсов и почти 2000 пассажиров. Их перенаправили в другие аэропорты. Утром работа возобновилась, однако задержки сохранялись. Это уже второй за два дня эпизод с неопознанными дронами в Люксембурге. Накануне власти сообщали о нескольких возможных беспилотниках в районе Медернаха. Кто управлял аппаратами, откуда они появились, власть пока не сообщали. Обвиняемую в смертельном ДТП на Бентли в центре Москвы отправили в СИЗО на 2 месяца. 27-летняя Кристина Борисова не уступила дорогу мотоциклу. За рулем находился 43-летний гендиректор компании AMS Денис Горин. Он погиб на месте. Просвещение увеличило минимальный объем учебных занятий для учеников 10-11 классов. Согласно новому федеральному государственному образовательному стандарту, за 2 года старшеклассники должны будут пройти не менее 2312 часов занятий. Сейчас минимальная нагрузка составляет 2170 часов. Новый стандарт, утвержден Минпросвещения, вступит в силу с 1 сентября будущего года, заменив документ, действующий с 2012-го. При этом максимальная недельная нагрузка не изменится. Она по-прежнему будет составлять не более 37 часов. В московском магазине «Рестор» на Анне Глинной устроили показ новых моделей айфонов 18 Pro и Pro Max. Цены начинаются от 199 990 рублей и 219 990 рублей соответственно. Оба гаджета доступны в 4 цветах – вишневый, голубой, серый и черный. Также в «Рестор» показали обновленные умные часы Apple Watch 12. Цена начинается от 54 990 рублей. Предзаказ открыт. Ожидаемый срок поставки до 8 недель. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 15:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора производителя косметики «Миксит» Олега Пая по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ранее с ним судилась бывшая коллега, пытавшаяся доказать свои права на бренд «Миксит». Связано ли сегодняшнее решение о задержании предпринимателя с этим делом, пока неизвестно. США застолбили свое место в Гренландии. Трамп заявил, что заключил соглашение, предоставляющее Вашингтону исключительные права по контролю над безопасностью арктического острова. Гренландия и Дания дали на это добро, пока в устной форме подпишут документ на Генассамблее ООН на следующей неделе. Очередь дошла и до Word. Чат GPT теперь прямо в текстовом приложении Microsoft. И может сокращать и переписывать текст, а также проверять его на ошибки. Можно ли установить ИИ на нелицензионную версию в России? Об этом и многом другом в эфире Business FM. США наконец-то получат свой, как выражался Трамп, кусочек льда для безопасности мира. США, Дания и Гренландия договорились подписать соглашение по безопасности острова. Это заявил Трамп и подтвердили все стороны. Трамп написал в Truth Social, что Вашингтон получит постоянный контроль над вопросами безопасности Гренландии. Противники США не смогут размещать там базы и войска или осуществлять чувствительные инвестиции без американского согласия. Американский президент написал капслоком, что это соглашение с бесконечным сроком действия. А Соединенные Штаты с нетерпением ждут работы с замечательными народами Дании и Гренландии ради великолепного будущего этого крайне стратегически важного участка земли, комментирует политолог-международник Андрей Картунов.
5: Дании удалось отыграть вопрос о суверенитете. Сейчас Трамп вроде бы не настаивает на том, чтобы остров был полностью передан Соединенным Штатам, перешел бы в категорию заморских территорий Америки, как, по всей видимости, изначально планировалось. Но при этом Дания пошла на уступки в том, что касается вопросов безопасности. И Соединенные Штаты, ну, вроде как бы получили право на бессрочное использование острова для защиты своей безопасности и безопасности своих европейских партнеров. Ну, понятно, что это все пока что довольно общее заявление, и каждая из сторон здесь делает акцент на те аспекты соглашения, которые ей выгодны. Но, тем не менее, по крайней мере, острота этого вопроса сейчас несколько снизилась. Вполне вероятно, что изначально для Трампа вопрос о Гренландии был скорее символическим, чем практическим. То есть ему, возможно, просто очень хотелось на политической карте мира перекрасить Гренландию цвета американского флага и тем самым заявить о том, что вот он очень существенно увеличил территорию страны в первый раз после времен Теодора Рузвельта. Но в итоге его убедили в том, что игра не стоит свеч, то есть ставить под угрозу взаимодействие с европейскими союзниками по НАТО во имя контроля над островом, где, в общем, Соединенные Штаты и так могут делать практически все, что они хотят.
6: В ходе этого спора США использовали и тарифные угрозы, и военные угрозы риторические в рамках альянса, в рамках НАТО. Дания — это союзник по НАТО. Доверие не подорвано. В Европе как отреагирует на это?
5: Естественно, это укрепляет те сомнения и скептицизм в отношении Соединенных Штатов, которые в Европе всегда были. Особенно, так сказать, вот если говорить об администрации Трампа, ну, я так думаю, что Европе по-прежнему многие надеются, что вот Трамп уйдет и все вернется. Но, скорее всего, этого не произойдет. И, конечно, вот то, что произошло вокруг Гренландии, это еще один стимул для того, чтобы Европейский Союз двигался в направлении большей стратегической автономии от Соединенных Штатов.
7: Андрей Картунов, политолог-международник. Копенгаген формулирует договоренность осторожнее, подчеркивая, что соглашение сохраняет суверенитет королевства и право гренландцев на самоопределение, но, безусловно, укрепит безопасность в Арктике и также будет выгодным для НАТО и Европы. Премьер Гренландии также заявил, что соглашение заключено на благо всех нас. Документ пока не подписан, стороны рассчитывают сделать это на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН. OpenAI запустила чат GPT прямо в Microsoft Word. И помощник доступен на всех тарифах, включая бесплатный. Он работает в боковой панели редактора и может создавать черновики из заметок, сокращать и переписывать выделенный текст, проверять его на ошибки, объяснять сложные фрагменты и менять структуру и форматирование документа. Установить расширение можно из Microsoft Marketplace. После этого значок чат GPT появляется в интерфейс Word, а для начала работы достаточно войти в свою учетную запись в чат GPT, комментирует гендиректор AI-эксперт Роман Душкин.
8: Обыватель, который получил инструменты, он думает, что вот эти вот все компании, бигтехи, такие сидят, думают, как бы улучшить жизнь нашему маленькому человеку, вот дадим ему модели, чтобы он работал. Но на самом деле это побочный эффект. Бигтех делал новые средства производства, потому что программисты, люди очень ленивые. Мы любим измышлять концепции, а вот реализовывать их в коде, ну это такое очень примитивная деятельность. Почему бы не поручить это Copilot'у? И вот раньше Copilot, он был устроен в виде автодополнения кода. Сейчас это просто сидит агент на большой языковой модели. Ему сделали обвязку, добавили контекстное расширение, память добавили. Откуда взялся термин вайп-кодинг? Программист сидит и пишет: реализуй мне какую-нибудь функцию. И потом берет чашечку, идет за кофе. А теперь любой человек, который пользуется текстовым редактором или Excel, или PowerPoint, он будет также не вайп-кодить, а вайп выполнять свою деятельность. Он будет говорить: напиши мне эссе. И Copilot будет писать ему эссе.
7: Роман Душкин, гендиректор AI-эксперт. Можно ли, несмотря на отсутствие лицензионных версий, обойти ограничения и установить себе Word с ИИ? Говорит председатель совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
9: Обходные пути всегда есть, прямого пути нет.
6: Правильно понимаю, что в России уже можно пользоваться Word'ом, взломанным ли, нелицензионным ли с ChatGPT?
9: Нельзя, но технически реализовать это можно хитрыми обходами. Ну, то есть для массового пользователя это нереально. Вопрос еще, так сказать, доступа к ChatGPT соответствующему. Это же постоянное соединение с серверами.
6: Ну, мы же можем пользоваться ChatGPT со смартфона, самим ChatGPT.
9: Да, там ограниченное использование, скажем, надо проплачивать. Дальше непонятно, как, когда и кем будет это заблокировано. С какой стороны, с той или с этой.
6: А для Word нужен ChatGPT с каким-то относительно полным функционалом, да? Ну, иначе Word его не воспримет.
9: Нет, но если он работает локально, то у него нет ни данных, ни, так сказать, нормальных аппаратных возможностей для работы. Если он просто на компьютере. Значит, соответственно, должен быть доступ к серверам, где есть и данные, и мощности соответствующие.
6: Это можно реализовать так, чтобы потом поместить это в удобную оболочку для массового пользователя?
9: Не думаю. Но это фактически не реализуемо. Ну, то есть это очень нестабильно. Решение, решения, которые будут блокировать те, кто делают санкции с той стороны, и Роскомнадзор с этой стороны.
6: В принципе, интеграция искусственного интеллекта в те же самые текстовые редакторы, тот же самый взломанный Word или российские аналоги, российские решения.
9: Это интеграция возможна, но единственное, что если уж встраивать российские решения, ну, в Word непонятно, как их встраивать. Российские решения можно встраивать, но есть редактор российский, вполне приличный.
6: Это вы какой имеете в виду?
9: Ну, есть R7, есть свободный LibreOffice.
6: И туда вмонтировать что, гигачат, например, или Алису?
9: Ну, например, да, любой российский, так сказать, ИИ, который, так сказать, согласится с этим работать.
6: Это будет пользоваться спросом? Насколько насущно российским пользователям иметь в текстовом редакторе искусственный интеллект?
9: Вопрос такой, какой категории вообще это сильно нужно в редакторе? То есть, как правило, это нужно для профессиональной деятельности, ну или учебной. Массовые пользователи текстового редактора не пользуются. Письма пишут без текстового редактора, сообщения пишут без текстового редактора.
7: Глава совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов, с ним беседовал Рамиль Киселев. Ранее чат GPT был интегрирован в Excel и PowerPoint, а теперь очередь дошла и до Word. В онлайн-кинотеатре «ОК» вышел документальный сериал «Горбушка. Сердце русского рока». По сути, это застольный разговор тех, кто формировал этот культурный феномен, с рассказами про ДК имени Горбунова с точки зрения музыки, чувств и бизнеса Александра Сидорова подробнее.

0: пел в «Стенах горбушки» Анатолий Крупнов, лидер группы «Черный обелиск», который, в отличие от других музыкантов, до сегодняшних съемок не дожил. За столом в ДК имени Горбунова собрались те, кто выступал там в 80-е, 90-е и иногда поет до сих пор. Гарик Сукачев, Александр Ф. Скляр, Армен Григорян, Евгений Маргулис. Все они в кадре делятся в первую очередь чувствами, которые были относительно этого места тогда и сейчас. Док «Горбушка. Сердце русского рока» соткан из живых отзывов зрителей о концертах, из комментариев исполнителей после выступлений, из атмосферы закулисья. Сергей Галанин, также снимавшийся в сериале, называет «Горбушку» жирным многоточием в своей жизни. Творческую деятельность с группой «Бригада С» он начинал именно на этой площадке.
1: Очень много, что здесь происходило, и впервые это вошло в историю рок-музыки. Наверное, накопилось что-то, какие-то воспоминания у многих из нас, и это все можно было бы законспектировать. Я думаю, это все не лишнее, потому что эта тема, как у нас принято говорить, культовая. Песня «А что нам надо» впервые прозвучала на сцене «Горбушки» в исполнении группы «Чайф» и меня. Есть, мне кажется, о чем поговорить, что и произошло во время съемок. А так как люди еще, слава богу, в большинстве своем живы, надо как-то вот успеть все это снять. До сих пор «Горбушка» с нами общается с распростертыми объятиями. Меня, кстати, в ноябре такой небольшой юбилей. Конечно же, как вы думаете, где мы будем его праздновать?
0: В начале 80-х ДК и имени Горбунова был обычным дворцом культуры при авиационном заводе. Ныне это Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева. В первой серии подробный рассказ о том, как там появилась Московская рок-лаборатория, контролирующая концертную деятельность в столице. Но сериал рассказывает о «Горбушке» не только с точки зрения музыки. Это история и про то, как место, где сначала просто обменивались пластинками, превратилось в самый большой пират хаб, где пачками продавались кассеты с фильмами и музыкой. Продолжает продюсер ОККО по документальному контенту Владимир Тодоров.
2: Почему в целом «Горбушка» образовалась на том месте, на котором она образовалась? Потому что был ДК Горбунова, и люди, приходя на концерты, потом поняли, что это некая точка притяжения. И один из организаторов и создателей «Горбушки» пришел в завод ДК Крумичева и говорит: ребята, почему бы нам не организовать кружок тех, кто обменивается пластинками друг с другом, а они будут платить денежку за вход. Соответственно, мы за эти денежки будем оплачивать и сам концертный клуб, и уборщицам платить, и так далее. Поскольку это была поздняя перестройка, руководство ДК Крумичева сказал: да, конечно. Вот из этого кружка по обмену пластинками с входным билетом за пару рублей и вырос в итоге один из крупнейших пиратских рынков не просто страны, а всего мира. И в основе этого пиратского рынка, конечно, опять же, лежала идеология того, что люди приходили и хотели купить музыку, кино, чтобы в первую очередь его послушать и как-то пообщаться, потому что сейчас у нас есть интернет, а тогда информации, в общем-то, не было. Какое кино хорошее, какое кино плохое? Какая музыка хорошая, какая музыка плохая? Ты идешь к продавцу, и тебе советуют. Не только продавцы, тебе советуют те, кто туда приходит. И ты напитываешься вот этой вот культурой.
0: Вспомнить эту культуру или узнать что-то новое про нее можно уже сегодня. Все три эпизода сериала «Горбушка. Сердце русского рока» доступны на платформе ОККО. Александра Сидорова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» в Афонино на магистральной 137Б. Не оферта.
4: «Агат». Покупай выгодно. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966. Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат.РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат.РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
3: Агат. Покупай выгодно. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек. Успеть за 10 секунд на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ритейла выступила с рядом нормативно-законодательных инициатив, призванных изменить положение дел на рынке торговой недвижимости. Сегодня положение это непростое в принципе, и к тому же не до конца выяснено отношение между торговыми центрами и маркетплейсами. Призывы представителей ТЦ к непримиримой войне давно сменились на предложения о взаимовыгодном сотрудничестве. Один из вариантов как раз озвучила АТЭР. Ассоциация предложила маркетплейсам рассмотреть торговые центры как дополнительный уровень распределенной логистической инфраструктуры для хранения товаров, мини-фулфилмента, сортировки и выдачи заказов. Опрос АТЭР показал, что 70% представителей сегмента готовы рассматривать размещение инфраструктуры маркетплейсов. Причем 67,5% допускают использование площадей, в том числе для хранения и логистических функций. По словам сопредседателя АТЭР Павла Люлина, инициатива уже представлена в рамках рабочей группы с маркетплейсами, созданной на площадке Минпромторга. И АТЭР планирует продолжить ее проработку. В частности, она готова взять на себя централизованный сбор заявок от торговых центров по России и сформировать для маркетплейсов пул конкретных площадок по их техническим требованиям. Эксперты, с которыми Business FM обсудила предложение АТЭР, называют его хотя и не новым, но интересным и жизнеспособным. Главные проблемы – техника экономического характера. Существующих парковочных и разгрузочных мощностей может быть недостаточно. В ряде случаев потребуется переоборудование и подведение дополнительных инженерных коммуникаций, а нагрузка на перекрытие во многих ТЦ составляет 300-400 килограммов на квадратный метр, что ограничивает полноценную складскую функцию. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM.
6: 15:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Сервис доставки готовых рационов Level Kitchen планирует банкротство. Об этом сообщает Коммерсант. Эксперты указывают, что рынок конкретно готовых рационов снижается, тем более растет конкуренция с продуктовыми офлайн-ритейлерами, которые предлагают свои продукты и готовую еду с доставкой. Валерий Убадоев продолжит.
7: В сегменте готовых рационов Level Kitchen в позапрошлом году считался лидером рынка. Клиенты таких сервисов оплачивают подписку, предположим, на месяц, и каждую неделю им привозят рационы на завтрак, обед и ужин. Основная причина, по которой люди пользуются такими сервисами, эти рационы можно подобрать по определенному количеству калорий, белков, жиров и углеводов. То есть это правильное питание из разных блюд с доставкой на дом. И это не единственная причина. Еще такими сервисами пользуются те, кто просто не хочет или не умеет готовить. Основные проблемы у сервиса возникли из-за налоговой. Сумма задолженности компании по пеням и штрафам по налогам составляет уже почти 19,5 миллионов рублей. Также в этом году компания получила 37 судебных исков на общую сумму в 125 миллионов рублей. Значительная часть требований от ФНС связана с тем, как компания оформляла отношения с самозанятыми и ИП. Сама компания сейчас оспаривает взыскание, но на счета наложены ограничения, что мешает бизнесу, сообщает Коммерсант. ФНС ранее уже подала заявление о признании компании банкротом. Теперь это намерена сделать сама ООО Level MSK, операционная компания Level Kitchen. На эти проблемы с налоговой накладывается еще и то, что сегмент готовых рационов сам по себе является нишевым, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
8: Сегмент явно не массовый. В этом нишевом сегменте нужно, чтобы целевая аудитория поверила в то, что эти продукты и эти вот наборы, и вот этот вот индивидуальный подход или маркетинговые штучки будут действительно работать на пользу потребителя, и потребитель готов за заботу платить дополнительные деньги. Если если это все посчитать и посмотреть на объем рынка, на его долю, сколько таких покупателей может быть, ну, наверное, можно высчитать какую-то там модель, но делать такую историю уникальную, но пытаться ее продать в рынок массовых продаж готовой еды, ну, наверное, это неправильно.
7: При этом Level Kitchen были вполне хорошей позицией на своем рынке. Однако в прошлом году выручка Level MSK упала на 34% год к году, сократившись до 2 миллиардов рублей. А чистый убыток за тот же период вырос до 83 миллионов рублей, почти в два раза. Эксперты отмечают, что следует различать два сегмента – готовой еды и конкретно готовых рационов. На рынок именно готовой еды вышли продуктовые офлайн-ритейлеры – «Магнит», «Вкусвилл» и другие. А также активно продолжают расти онлайн-заказы, например, тот же «Самокат». И предполагается, что этот рынок будет развиваться еще как минимум 3-4 года. В том числе и от этого пострадал сегмент готовых рационов. На фоне разнообразия у ритейлеров такие продукты потребитель не считает интересными, указывает директор по аналитике «НТЭК» Леонид Артальонов.
9: Есть очень мощный тренд на вкусную, разнообразную, интересную еду. Это главный драйвер того, что сейчас называют готовой едой. И они неплохо в это вписывались. Но сейчас их популярность, очевидно, падает ввиду того, что они предлагают условно-комплексный обед. Большинство российских граждан не умеют готовить и не любят готовить. Не умеют, потому что не любят, и не любят, потому что не умеют. А когда вместо некого разнообразия предлагается комплексное решение, то это не очень сильно возбуждает.
7: Аналитики из InfoLine прогнозируют, что оборот сегмента рационов и наборов для приготовления блюд в этом году снизится на 40%, до 8 миллиардов рублей. А вот рынок готовой еды в целом вырастет более чем на 14%, до 1 триллиона 280 миллиардов рублей. Валерий Ободоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: Инвестиции в редкие коллекционные автомобили за последние 10 лет опередили по росту стоимости динамику биржевых индексов, депозитов, золота и облигаций федерального займа. Но здесь есть масса нюансов, и эксперты призывают быть крайне осторожными в таких вложениях. Иван Медведев подробнее.
10: Аналитики Solid Инвестиций изучили стоимость автомобилей, представленных на конкурсе «Автокультура». Вывод – отдельные модели спортивных автомобилей Ferrari, Porsche и BMW за последние 10 лет подорожали в 3-5 раз. Лидерами выборки стали Ferrari F50, Porsche Carrera GT и редкие экземпляры BMW M5 E28. Ferrari F50, выпущенная в 1995-1997 годах тиражом 349 экземпляров, в 2016-м стоила от 1,4 до 2 с лишним миллионов долларов. К 2026-му ее стоимость выросла уже до 6-9 миллионов в зависимости от состояния машины. За те же 10 лет индекс S&P 500 полной доходности вырос примерно в 4,5 раза. Стоимость золота в 3,3 раза, а индекс Мосбиржи полной доходности в 2,3 раза. В процентах аналитики считали доходность в долларах, и машины оказались интереснее, но некоторые редкие машины. И чтобы реально зарабатывать на таких инвестициях, в этом рынке нужно очень хорошо разбираться, говорит руководитель отдела доверительного управления Solid Инвестиции Дмитрий Донецкий.
11: Нужно разбираться, нужно любить все-таки коллекционные автомобили и быть готовым к тому, что не просто продать через какое-то время, а готовым владеть вечно. Вот тогда, наверное, можно рассматривать инвестиции в коллекционные автомобили как именно инвестиции.
10: Это подтвердил Бизнес ФМ и один из самых известных российских автоколлекционеров, основатель и президент Ломаковского музея старинных автомобилей и мотоциклов Дмитрий Ломаков. По его словам, нужно внимательно следить за рынком, изучать каталоги и искать действительно редкие машины. Это может быть мелкосерийное производство, уникальные комплектации, медийная составляющая и так далее. А еще это может быть плод работы грамотных маркетологов, которые на пустом месте, но сильно загодя, начинают искусственным образом разогревать интерес коллекционеров к какому-то автомобилю, и иногда те клюют и начинают за такими автомобилями охотиться, что накручивает цену. Впрочем, за десятилетия, которые Дмитрий Ломаков провел на этом рынке, он вывел и одну универсальную формулу.
12: коллекционеры собирают автомобили времен молодости своего отца. Это дело психологическое. Отец в детстве мальчику бубнил над ухом: ух ты, смотри, какой там Феррари, ух ты, смотри, какой Мерседес там. Но купить тогда его папа не мог. И вот мальчик вырос, у него денежки появились, и он реализует несбывшиеся мечты своего отца, которые буквально где-то референдум звучали все детство. Детские психологические установки не стираются. Вот я, например, люблю автомобили до 1945 года, настоящие классические автомобили, чтобы прям деревянный каркас кузова, прям полукарета такая. Но вдруг последние годы какие-то совершенно ни уму, ни сердце автомобили, какие-то 50-х, 60-х годов, Феррари какие-то, из-за них колоссальные деньги на аукционах вдруг получают. 50 миллионов долларов. При том, что она буквально 20 лет назад стоила миллион. Оказывается, пришло новое поколение коллекционеров, и они хотят то, что их папа в 50-х, 60-х годах мечтал.
10: В поисках инвестиционной идеи позвонил отцу. Понял, что на ВАЗ-2111 мы с ним много не заработаем. Иван Медведев, Елена Морчукова, Софья Семеркова, Бизнес FM.
4: Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
13: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер, продается дорогое.
4: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
3: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
4: Продолжительность жизни.
14: Кишечные бактерии могут рассказать о возрасте человека больше, чем дата рождения.
4: Журналист Алена Копылова.
14: Недавнее исследование показало, что с возрастом микробиом человека перестраивается. Меняется соотношение видов бактерий и набор веществ, которые они производят. Эти изменения влияют на обмен веществ, работу иммунной системы и хроническое воспаление. Ученые построили так называемые микробные часы на основе более 8000 образцов кишечной микробиоты. Как выяснилось, особенно заметная перестройка ее состава происходит к 60 годам. Исследователи также сравнили состав кишечных бактерий с показателем, который оценивает скорость биологического старения. И как удалось выяснить, разные сочетания бактерий были связаны с разным темпом старения человека. Одна из возможных причин такой корреляции связана с веществами, которые производят кишечные бактерии. Они воздействуют на иммунные клетки, обмен веществ и состояние кишечного барьера. При его нарушении бактериальные компоненты легче попадают в кровь и могут поддерживать хроническое воспаление. Пока по анализу микробиома нельзя надежно определить биологический возраст конкретного человека, но его все чаще рассматривают как один из возможных маркеров скорости старения и риска возрастных заболеваний.
4: Продолжительность жизни на Business FM. Все золото мира. Древнейшими на Земле изделиями из золота считают находки в некрополе в Болгарии, в 4 километрах от центра современного города Варна. Их возраст определили в 6500 лет. Еще несколько захоронений на территории Болгарии относят примерно к тому же периоду, но варнинское – самое богатое на золотые артефакты. В общей сложности в нем было найдено 3000 золотых изделий общим весом около 6 килограммов. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
15: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава ФПИ Кирилл Дмитриев, допустил совместную работу с ультраправой партией «Альтернатива для Германии» по восстановлению газопровода «Северный поток». Мекленбург, Передняя Померания, снова будет процветать, когда благодаря совместной работе с АДГ вернется доступный и надежный газопровод, написал Дмитриев в соцсети X, комментируя публикацию главы АДГ Алис Вайдель о предстоящих выборах в этой федеральной земле. По словам Дмитриева, в случае восстановления работы «Северного потока» будут более низкие счета за электроэнергию и более высокие темпы экономического роста. В Германии больше не будет энергетического и промышленного самоубийства, добавил Дмитриев. Владимир Путин поручил увеличить долю безналичной оплаты в общественном транспорте, сохранив возможность платить наличными. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Президиума Госсовета. Кроме того, правительство должно рассмотреть возможность использования цифровой платформы МАКС для безналичной оплаты проезда. Также глава государства поручил сократить дефицит кадров в общественном транспорте. Миллисекундный программный сбой мог привести к масштабным нарушениям авиасообщения Великобритании, когда были отменены или перенесены более 2000 рейсов. Это следует из отчета Британской национальной службы управления воздушным движением. Инцидент произошел 8 сентября. Как следует из предварительных результатов расследования, Национальная система управления воздушным пространством приостановила обработку ручного запроса на присвоение кода воздушного судна, поскольку получила сообщение о более приоритетной задаче. После этого обработка не была возобновлена должным образом, что привело к повреждению выходных данных и повлияло на некоторые последующие обновления данных о полете. Новости на Business FM. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: 16:00 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Надо совсем мозгов не иметь. Глава ЦИК Элла Памфилова раскритиковала нарушителей закона о выборах, среди которых оказались и члены региональных избиркомов. В Якутии вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями, в Орловской области повредили пломбы на ящике для голосования, а в Коми пытались вбросить 50 бюллетеней с заранее проставленными отметками за одну из партий. Задержанный отправлен под домашний арест сооснователь и гендиректор «Миксит», одного из крупнейших российских производителей косметики, Олега Пая, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее с ним судилась бывшая коллега, пытавшаяся доказать свои права на бренд «Миксит». Связано ли задержание предпринимателя с этим делом, пока неизвестно. Дональд Трамп-старший отчитался за историю с подарком Дональду Трампу-младшему. Сказал, что тот вернул бизнесмену Умару Кремлеву деньги за свадебную вечеринку. Президент США добавил, что сам факт финансирования торжества – это нормальная практика. Он и сам не раз такое делал по дружбе. Устроит ли это объяснение СМИ и политических оппонентов Трампа? Все подробности в ближайшем эфире Business FM. Надо совсем мозгов не иметь. Глава Центра избиркома Элла Памфилова рассказала о нарушениях на участках в первые дни выборов, в том числе со стороны самой избирательной комиссии. По ее словам, в Якутии председатель и зампред избиркома вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями. В Коми обнаружили около 50 бюллетеней с заранее проставленными отметками за одну из партий. А в Орловской области 250 бюллетеней признали недействительными после повреждения пломбы на ящике для голосования. Вот как Памфилова прокомментировала ситуацию.
16: Будьте, пожалуйста, очень внимательны. Вся наша громадная работа, которую мы проделываем, не должна перечеркиваться вот такими безобразными случаями. Так вот, появилась информация, что были вскрыты сейф-пакеты с избирательными бюллетенями, что категорически запрещается. Категорически запрещается. Тем более, ну как председатель участковой комиссии, люди, ну, следующие, понимают, что все это под видеокамерами. Камеры никто не выключит. Под видеорегистрацией, под видеонаблюдением. Что у нас огромное количество, 300 тысяч наблюдателей. Многие занимаются круглосуточно видеонаблюдением. Это надо или совсем мозги не иметь, или я вообще не знаю, или полная безответственность и безмозглость, я бы так сказала.
15: Элла Памфилова, глава ЦИК. Всего за первые дни выборов было возбуждено 22 уголовных дела. Памфилова рассказала об атаках на московскую систему ДЭК. Она всю ночь подвергалась скоординированным атакам, которые продолжаются, однако система работает штатно. В Ростелекоме и Минцифры заявили о диверсиях с целью сорвать выборы. На Дальнем Востоке было зафиксировано два факта вывода из строя магистральных оптических линий связи. В одном случае спилили опору, а в другом перерубили кабель. В результате отмечалось кратковременное снижение качества доступа в интернет в Сахалинской и Магаданской областях, а также на Камчатке и Чукотке. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест сооснователя и гендиректора «Миксит», одного из крупнейших российских брендов косметики. Олег Пай был задержан за мошенничество в особо крупном размере. Решение вступит в силу 23 сентября. Детали этого дела пока неизвестны, но в последние годы у компании было несколько громких скандалов.
17: Подробности. Олег Пай вместе с Еленой Назаровой основали бренд Mixit в 2014 году. Сейчас розничная сеть насчитывает 32 тысячи точек по России и СНГ. Чистая прибыль компании за прошлый год составила 3,5 миллиарда рублей. За последнее время с брендом связаны как минимум два заметных скандала. Отдельная история с многолетним корпоративным спором. В 2020 году Галина Рязанова, называющая себя третьей соосновательницей бренда, которая до 2019 года была ведущим разработчиком косметики в компании, попыталась через суд доказать свои права как акционера. Она утверждала, что между ней, Паем и Назаровой существовала устная договоренность о равном владении бизнесом. Ее доля не менее 30%. По ее версии, Пай обещал оформить документы позже, но в 2016 году дал подписать договор купли-продажи лишь 5% кипрской компании, который так и не был внесен в реестр акционеров. Позже выплаты, которые Рязанова считала дивидендами, задним числом были оформлены как беспроцентные займы на сумму более 8 миллионов рублей, то есть превращены в долг. Стороны несколько лет судились в России и на Кипре. Суд в Никосии тогда удовлетворил ее заявление и принял обеспечительные меры в отношении кипрских юрлиц Mixit. В 2024 году СМИ сообщали, что в офисе компании, а также по адресам Паи и Назаровой, были обыски, но с чем они были связаны, неизвестно. Обыски проводились и в феврале этого года. А в июне произошел скандал после давки в одном из московских магазинов косметики, где Mixit устроил акцию бесплатной раздачи своей продукции. Еще до начала акции у магазина на Новом Арбате выстроилась длинная очередь, в основном из подростков. Когда толпа начала выходить из-под контроля, к магазину приехали полиция, Росгвардия и скорая помощь. Соосновательница бренда Елена Назарова позже заявила, что мероприятие не имело широкого анонса, а организаторы не оценили возможных масштабов.
15: Пока неизвестно, связано ли уголовное дело с деятельностью самого Mixit, но даже если претензии следствия касаются исключительно Олега Пая, может ли его арест отразиться на компании, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей косметики, парфюмерии и бытовой химии Петр Бобровский.
18: Не исключено, что это может быть не связано с деятельностью самого Mixit. Те люди, которые владеют этой компанией, не с нуля пришли. А может быть, это такой же конфликт, как вот был в «Натуре Сибирики» между владельцами. У самой компании дела вроде бы шли нормально. У них оборот уже превысил 200 миллиардов рублей в год. То есть, в принципе, их уже можно относить даже к крупному бизнесу в этой области. У компании достаточно широкий ассортимент. Если я правильно помню, они вроде даже собирались бытовую химию делать. Последнее, что про них было известно, что они собирались делать флагманский магазин, совмещенный, условно говоря, с большим салоном красоты, подобно тому, что сделали в ГОШ в универмаге «Цветной». Такой флагманский проект, он же имиджевый и достаточно дорогой. Прибыли такие проекты не приносят. Видимо, у компании настолько хорошо шли дела, что они решили, что пора вот инвестировать в такой канал продвижения. Допустим, когда Ревгош это открывал в «Цветном», ну, это был такой пик у Ревгоша с развития в тот момент. По формату это очень затратное мероприятие. Очевидно, что там прибыль от продаж в конкретном магазине окупить это не может. Это именно инвестиции в продвижение самой марки.
19: Если предположить, что дело не связано с Mixit как таковым вообще, это может пройти незаметно для дел компании?
18: Вряд ли. Насколько я понимаю, оно принадлежит физлицам. Тут можно провести параллель с «Натурой Сибирика», которая долго лихорадила, и только после того, как она перешла в периметр АФК-системы, у нее вроде дела наладились.
15: Петр Бобровский, эксперт. Что может говорить тот факт, что прокуратура просила для Олега Пая домашний арест, объясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
20: С одной стороны, у нас давным-давно Владимир Владимирович Путин дал установку, что по делам экономической направленности мера пресечения в виде помещения под стражу должна избираться в исключительных случаях. Поэтому мы можем тут, с одной стороны, утверждать, что реализуется действительно установка на то, чтобы бизнес не кошмарить. И в отношении дел предпринимательской направленности мера пресечения в виде помещения под стражу избирать в исключительных случаях. С другой стороны, понятно, что во всех корпоративных спорах, когда используется 159-я статья Уголовного кодекса, вы не предпринимаете политических конфликтах, когда применяются уголовно-правовые инструменты. Мера пресечения в виде помещения под стражу избирается очень часто. А еще забавнее, как у нас правоохранители говорят, а это не связано с предпринимательской деятельностью, это вы просто совершили мошенничество. Но при этом надо отдать должное, что иногда мера пресечения в виде домашнего ареста избирается, когда, допустим, лицо уже начало сотрудничать со следствием, признало вину. Следователи очень часто говорят, либо ты идешь в СИЗО, либо признай что-нибудь, хоть что-то, и тогда будет домашний арест. Ну и подчас для многих это очень убедительный аргумент. Поэтому здесь может быть как вариант, что у следователей объективно мало доказательств, и чтобы потом хоть какой-то иметь свободу маневра, сказать, ну мы же вот разбирались, избрали домашний арест, и мы не кошмарили бизнес. Либо же вариант, что обвиняемые, ну или подозреваемые в данном случае, что они уже пошли на диалог со следователем. К сожалению, вот судя по тому, что мы видим на передовицах в данном конфликте, что просто теперь перешли на традиционные для России уголовно-правовые способы решения вопросов. Когда на кону понятно, что делить, и актив жирный, то неожиданно правоохранители почему-то по странному совпадению начинают особо глубоко погружаться в подобные споры. И пока им сверху откуда-то не дадут по рукам, то прям начинают усматривать состав преступления там, где их отразясь и не было.
15: Федор Трусов, адвокат. Ранее на этой неделе в СМИ появилась информация, что бренд откроет в центре Москвы Mixit Home. По информации Shoppers, в двухэтажном особняке 19 века на Долгоруковской этой осенью появится кофейня, магазин Mixit, косметические кабинеты, лектории и TikTok-комната с экранами и зеркалами для съемки контента. Трамп уже не отмахивается от скандала с подарком Кремлёва. Американский президент заявил, что его старший сын вернул деньги российскому бизнесмену, главе Международной ассоциации бокса Умару Кремлёву, который частично оплатил свадебную вечеринку в качестве подарка. Такое спонсорство вызвало скандал в западной прессе, а демократы в Конгрессе начали расследование. Президент США сначала говорил, что понятия не имеет, кто такой Умар, но вчера на брифинге в Белом доме уже подробно ответил на вопрос журналиста, уместно ли, что сын президента США принимает такие подарки.
1: Это совершенно нормально. Многие устраивают вечеринки. Насколько я понимаю, он вернул ему деньги. Он не хотел их принимать. Один его знакомый, наверное, друг, устроил для него свадебную вечеринку. Это очень распространенная практика. Я слышал, что многие устраивают свадебные вечеринки. Я сам устраивал свадебные вечеринки для многих людей в таких красивых местах, как Мар-а-Лаго и других. Я понимаю, что Дон вернул ему деньги. Когда я услышал эту историю, я спросил его об этом. Он сказал, нет, я верну ему деньги, пап.
15: В списке гостей на свадьбе Дональда Трампа-младшего были и сам Умар Кремлёв, и за зять президента Джаред Кушнер, еще один сын Трампа Эрик. А вот американский лидер на свадьбу сына не пришел. Незадолго до торжества он написал, что, вероятно, не сможет его посетить, потому что у него есть Иран и другие проблемы. Возможно ли, что Трамп специально не пошел на свадьбу, чтобы не компрометировать себя, и сейчас всерьез относится к расследованию демократов? Комментирует американист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
21: Мне кажется, что если демократы сейчас возьмут большинство в Конгрессе на выборах, а к этому все идет, то будет как минимум несколько расследований по теме коррупции относительно Трампа. Потенциальной коррупции, давайте так скажем, потому что ничего не доказано. Первое, это то, как Трамп своими активами играл на бирже через свои компании, а как человек, который принимает решения, он, конечно же, понимает, куда акции пойдут вверх или вниз после, например, начала войны в Иране. Второе, это вопросы с криптовалютами, потому что и такой мемкоин был у него, который тоже усился и который он сам пиарил, и при этом еще успел заработать. И при этом еще третий этот вопрос и самолетов, которые ему страны Ближнего Востока дарили, которые, по идее, не могли оформить никак официально как подарок. Ну, то есть много таких аспектов было. Вот четвертый аспект с потенциальной оплатой его сына, мне кажется, наименее опасный для него по одной простой причине. Конечно, это сейчас раздувает как Russian Gate, что вот он подтвердился. Все-таки у Трампа есть связи с Россией, причем личные. Но это вопрос его сына. Даже если предположить, понятно, что они связаны. Понятно, что первым бортом вместе с ним летает, и надо советуют ему что-то по там, даже политическим решениям. Но так устроена американская политика. То есть по этому скандалу он, конечно, будет дальше расширяться. Я думаю, что он по Трампу репутационно точно уже ударил, потому что выглядит это все необычно для американской политики. Но это обычно с точки зрения того, что, опять же, это не Трампу уплатили свадьбу, а его сыну. И вот большой вопрос именно к самому ему сыну, у которого есть политические амбиции, и он их хоронит. И поймите, у Трампа, особенно как у Жириновского, вот не прилипает. Набор критики к нему настолько высокий по поводу Ирана, по поводу цен, что вот такие истории, они только добавляют 5-10% негатива. Но как только демократы возьмут палату, то расследование будет по поводу большой коррупции. Торговые войны те же самые. Отказ принимать решение Верховного суда по торговым войнам и пошлинам, хотя решение однозначное. Он сейчас пытается через другой параграф свои пошлины вводить. Я думаю, что на этом фоне история со свадьбой, она минимальна на самом деле.
15: Павел Дубравский, политолог. Как пишет BBC, технически Трамп-младший им частное лицо, а потому он вполне законно может принимать такие подарки от иностранных граждан. Однако этические получения сыном президента, дорогостоящего президента от лица, связанного с главой иностранного государства, создает конфликт интересов. Западные СМИ отмечают, что после того, как Умаров возглавил Кремлев возглавил Международную федерацию бокса, ее спонсором стал «Газпром». В 2024 году российское правительство передало Кремлеву изъятый у предыдущих собственников крупнейший в России дилерский холдинг «Рольф», а этой весной бизнесмен был награжден в Кремле орденом дружбы.
3: Реклама.
0: Файлы разбросаны по коллегам и командам в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
3: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес FM».
2: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
3: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Погода в Москве.
15: Прямо сейчас в столице плюс 19, облачно, с прояснениями, ну зато без дождей. Завтра будет примерно такая же погода. Шестнадцать 15 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM.
3: Бизнес FM с теми, кто в теме.
22: Здравствуйте. В студии Ольга Кашинская. Сегодня обсуждаем особо охраняемую тему. Шедевр Андрея Рублева, икону «Святая Троица», изъяли из иконостаса собора Троицы Сергиевой Лавры. Согласно информации инсайдеров, причиной могло стать повреждение климатической витрины, в которой находилась икона. В РПЦ заявили, что сохранность Троицы проверяет Третьяковская галерея, и эту проверку назвали плановой. Разобраться в тонкостях охраны иконописных шедевров нам поможет историк, куратор, экскурсовод Павел Котляр. Павел, здравствуйте.
23: Здравствуйте, друзья.
22: Начнем, наверное, с деталей. Мы общались с искусствоведом Ксенией Коробейниковой, которая сама ездила в Лавру, и вот она в том числе говорит, что идет речь о повреждении климатической камеры. Расскажите, насколько это вообще может быть серьезно, и что представляют вообще собой такие устройства?
23: Это очень высокотехнологичное, дорогостоящее оборудование, которое чаще всего, скажем так, деликатно производится в Европе или в мире, по крайней мере, точно не у нас. Никакой конкретики в данном случае просто не имеется, поэтому это действительно может быть что угодно, это может быть и сбой температурно-влажностного режима, его постоянного поддержания. Это может быть какая-то условная разгерметизация. Можно гадать как угодно, на самом деле. Главное, чтобы это вовремя ликвидировалось, а иконе не наносился при этом ущерб. То есть это, если хотите, пространство с микроклиматом. И этот микроклимат, он должен быть постоянным и управляемым извне.
22: А правильно ли понимать, что в музее икона хранится без вот этого устройства?
23: Зависит, естественно, от иконы. Я думаю, что все-таки в Третьяковской галерее, когда Троица была в постоянной экспозиции, там все условия для ее сохранности, безусловно, обеспечивались. Другое дело, что когда была передача иконы церкви, один из аргументов был то, что здесь мы уж ну совсем такую суперсовременную создадим систему, которой даже в музее не было. Но в целом, когда ты идешь по экспозициям иногда ключевых музеев, ну, например, Русский музей, да, где хранится ангел «Золотые волосы», один из главных шедевров древнерусской живописи, и потому как он там висит, честно, есть определенные вопросы. Так что проблема действительно комплексная, но, естественно, общий резонанс Троицы вызывает особый.
22: А вот как раз про резонанс. Как вы думаете, будут ли какие-то последствия у этой истории, и может ли измениться как-то подход к хранению Троицы? Например, вот в некоторых телеграм-каналах появились утечки, что в Минкульте очень обеспокоены ситуацией.
23: Я охотно верю, что в Минкульте ситуация обеспокоена, потому что все равно отвечать, в общем, им, И более того, в Минкульте есть значительное число чиновников, действительно понимающих ответственную ситуацию и самих являющихся заложником волевого политического решения об этой передаче. Поэтому я, честно говоря, не вижу сценария, в котором икона могла бы вернуться в Третьяковскую галерею в ближайшее время. Но ситуация, в которой икона, скажем, будет какое-то время в нигде для публики, да, то есть где-то в реставрационных мастерских, либо на перемонтаже в этой капсуле или еще что-то, оно вполне вероятно.
22: Если теоретизировать, насколько нарушение климатических условий быстро может оказать какой-то вред произведению, и вот были ли в мировой, возможно, практике даже примеры, когда вот действительно это имело печальные последствия?

0: месте, то здесь должна быть, ну, как такая постоянная реанимация. С этим действительно нельзя ни в коем случае шутить, и никто не знает подлинность фотографий, которые расходятся по сети, но если фотография, где очевидно, что трещины в доске, что там проступил реставрационный, причем клей, это как раз такой сигнал SOS, требующий срочного вмешательства. Ну, а про мировую практику, к сожалению, надо признать, что в мире и в Европе, и в первую очередь в Франции, сейчас большие проблемы в музеях и везде, и с сохранением культурного наследия, и с безопасностью, и с бесконечными кражами. Так что главное, чтобы икона, чтобы мы знали, где она находится.
1: По аналогии можно вспомнить Владимирская и Донская иконы Божьей Матери тоже были переданы РПЦ и выставлены сейчас в храме Христа Спасителя. Для них тоже применяются аналогичные особые капсулы, особые условия.
0: Об этом пишут, но понимаете, мы же живем в таком медийном пространстве. Есть какая-то более кликабельная тема, о ней мы говорим. Менее кликабельно не говорим. Владимирская икона не настолько все равно известна в массовом сознании, чем Троица, хотя она, ну если так очень цинично, то она ценнее. То есть она старше, как минимум не менее ценная. При этом это такого резонанса не вызвало совершенно. А есть истории, где идеально совершенно все выставлено и показано в сотрудничестве, в том числе с церковью. Это, например, во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, в основном здании музея, демонстрируется после уникальной реставрации икона Богоматерь Боголюбскую. Это проект, которым церковь, получается, передает икону для реставрации и выставления в музее. То, как она выставлена в музее, то есть это отдельное помещение, затемненное, с потрясающим климатом, светом, то есть ты находишься там как будто в капелле, то есть там люди и молятся, и плачут без преувеличения. Это производит исключительное впечатление. Но мы, тем не менее, этим как-то не пользуемся, хотя это совсем рядом. То есть проблема такая комплексная. Знаете, как на выставке Серова, мы стоим в многочасовой очереди для девочку с персиками, потом девочка с персиками висит в Лаврушинском переулке, и никто к ней не ходит.
1: Как вы считаете, должны ли быть публичными, общеизвестными подробности перемещений, проверок и вот прочих эпизодов биографии, настолько важных для нашей культуры шедевров?
0: Уверен в этом. Но музей — это все-таки такой абсолют по защите памятника. Если памятник перемещается из музея куда-то, тогда информация о судьбе данного памятника точно должна быть публичной. И это как раз снимет вопросы. Короткой строкой новость, да, икона отправилась на плановый профилактический осмотр. Все. Поэтому ее там нет в лавре, например.
1: Если смотреть шире, почему Святая Троица Рублева считается вершиной, в общем-то, русской иконописи?
0: До 20 века у нас не было канона в памяти представлений о шедеврах древнерусского искусства, на самом деле. Этот канон сформируется, когда уже после революции будет системно производиться изучение тех памятников искусства, которые будут изыматься из церквей. Это очень тяжелая, болезненная тема, потому что, естественно, церковь после революции переживает тяжелейшие страшные времена, но комиссия по делам искусств и Народный комитет просвещения системно спасает те шедевры, те произведения искусства, то есть, условно говоря, антирелигиозной стране присваивает им иную ценность, то есть, что это теперь общая государственная ценность вне зависимости от того, веришь ты в Бога или не веришь в Бога. Поэтому это нельзя выбрасывать, сжигать и так далее. Не все удалось отстоять, церкви как здание не удалось отстоять, храм Христа Спасителя был взорван, но вот эти вещи их все-таки сохранили, и как раз Троица Рублева была раскрыта от позднейших окладов, записей, неудачных реставраций. И тогда раскрылись эти слои, икона была датирована, изучена, было установлено авторство, то есть всего лишь 100 лет этому знанию нашему. И она стала таким общим каноном. Троица стала частью общего знания. То есть, условно говоря, Александр Сергеевич Пушкин никакую Троицу Рублеву не знал, как и Владимирскую икону Божьей Матери. И это стало возможно только в результате перехода этих объектов из статуса части церковного интерьера, так сформулируем, в произведение общенационального уровня искусства. А дальше должен быть баланс. То есть если это как-то совместно теперь управлять, показывать и как религиозный объект сакральный, да, и как произведение искусства, главное это не навредить и ни в коем случае не утратить.
1: В принципе, что можно сказать о ценности и важности нашей иконописной школы в мире? И вот, кстати, в свете отмены внешнеполитических обострений и прочего, в чем мы живем, поменялось ли это отношение?
0: Знаете, в мире не поменялось точно. То, что русская иконописная школа является уникальным мировым явлением, которое ценится даже банально в денежном

0: эквиваленте и на аукционах, и везде невероятно сильно, в этом у меня нет никаких сомнений. И на самом деле, если максимально жестко, то наш вклад в мировое изобразительное искусство — это как раз иконы и авангард. И то, и другое, парадоксально, мы знаем хуже всего. И я правда советую походить по залам древнерусского искусства, абстрагироваться чуть-чуть от серьезности религиозной каноничности и выясниться, что это потрясающий мир, в котором свободы художественного выражения было достаточно. Это правда фантастически сильно. Это то, что, безусловно, надо очень-очень беречь, и это точно пригодится еще не только будущим поколениям россиян, но и всему миру, безусловно.
1: Тема изъятия шедевра Андрея Рублева и отношения и охраны иконописного искусства в целом во многом стала яснее. В гостях у бизнес-ФМ был историк, куратор, экскурсовод Павел Котляр. Павел, благодарю вас за интересную беседу.
0: Спасибо большое. Всего доброго.
2: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
4: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
5: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет»? Агат.РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
4: Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер Geely Coolray в новой комплектации Sport от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. geely-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдинг. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Владимир Путин поздравил Марата Камболова с победой на досрочных выборах президента Южной Осетии. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте российского лидера. По его словам, отношения между Россией и Южной Осетией имеют дружественный характер. Путин выразил уверенность в том, что деятельность Камболова на посту поспособствует их дальнейшему поступательному развитию. По данным ЦИК, после обработки 99% протоколов Камболов набирает свыше 85% голосов. Камболов стал временно исполняющим обязанности президента Южной Осетии в июне этого года. До этого парламент региона единогласно утвердил его на пост председателя правительства. С сентября 21 по январь 25 он возглавлял Курчатовский научно-исследовательский институт, после чего стал первым вице-президентом, директором Института развития центра. Сильный пожар вспыхнул на топливном складе в районе международного аэропорта столицы Саудовской Аравии. По информации агентства АФП, горит один из резервуаров саудовской нефтяной компании «Арамко». Видны клубы густого черного дыма и языки пламени. Происшествие привело к сбоям в авиасообщении, задержано и отменено несколько рейсов. Стали известны подробности создания продолжения фильма «Война миров Z». Работу над сиквелом начала кинокомпания Paramount Pictures. Режиссером станет Эдвард Бергер, снявший оскароносный «Конклав» 24 года, «На западном фронте без перемен» 22 года и несколько серий первого сезона сериала «Террор». В зомби-боевике главную роль исследователя Джерри Лейна вновь сыграет Брэд Питт, пишет издание «Роб». Сценарий напишет британский драматург Денис Кейли, лауреат премии «Тони» 2013 года за либретто к мюзиклу «Матильда». Сиквел анонсировали на выставке-ярмарке киноиндустрии, которая проходит в Лас-Вегасе, и «Синемакон» 2026. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 16:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. США застолбили свое место в Гренландии. Трамп заявил, что заключил соглашение, предоставляющее Вашингтону исключительные права по контролю над безопасностью арктического острова. Гренландия и Дания дали на это добро, пока в устной форме. Подпишут документ на Генассамблее ООН на следующей неделе. Очередь дошла и до Word. Чат GPT теперь прямо в текстовом приложении Microsoft и может сокращать и переписывать текст, а также проверять его на ошибки. Можно ли установить ИИ на нелицензионную версию в России? Без прессы и комментариев Трамп подписал закон об адских санкциях. Он позволяет вводить 100% пошлины для покупателей российской нефти и газа, а также рестрикции в отношении бизнеса, который заподозрят в сотрудничестве с властями России. Об этом и многом другом в эфире Business FM. Америка наконец-то получит свой, как выразился Трамп, кусочек льда для безопасности мира. США, Дания и Гренландия договорились подписать соглашение по безопасности острова. Это заявил Трамп и подтвердили все стороны. Американский лидер написал в Truth Social, что Вашингтон получит постоянный контроль над вопросами безопасности Гренландии. Противники США не смогут размещать там базы и войска или осуществлять чувствительные инвестиции без американского согласия. Трамп написал капслоком, что это соглашение с бесконечным сроком действия, а в Вашингтоне с нетерпением ждут работы с замечательными народами Дании и Гренландии ради великолепного будущего этого крайне стратегически важного участка земли. Президент добавил, что для США это соглашение не будет стоить ничего. Копенгаген формулирует договоренность осторожнее, подчеркивая, что соглашение сохраняет суверенитет королевства и право гренландцев на самоопределение. Но он, безусловно, укрепит безопасность в Арктике и также будет выгодным для НАТО и Европы. Премьер Гренландии также заявил, что соглашение заключено на благо всех нас, комментирует заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
9: В первую очередь позиция и Дании, и Евросоюза с неравновешенным президентом, но сегодня лучше достичь промежуточного соглашения. Вот позиция, если, конечно, с Бурюданом Ослом не сравнишь позицию Гренландии, но, тем не менее, лучшее среди хорошего. Конечно же, позиция США в Гренландии – это не позиция в Японии, где Япония пригласила США, договорившись с ними о соответствующем стратегически военном присутствии в Гренландии, нет. Поэтому это тот кусок пирога, который дается Трампу в обмен на смягчение, не отказ, подчеркиваю, не отказ, а смягчение его претензий на территориальную целостность и принадлежность к Гренландии. Ну и в целом в контексте НАТО и Трамп вкладывает в Гренландию, и Евросоюз пообещал 200 миллионов, как говорится, щелкнув по носу Трампа тем, что ЕС по-прежнему присутствует и в этом стратегическом пространстве. Ну, а целеполагание, конечно же, это натуризация Европы. Имеется в виду, что европейская безопасность идет на поводу у НАТО. Такая уступка Трампу, ну, в общем-то, в обмен на стратегическое целеполагание Евросоюза и Дании. Но здесь, как говорится, Гренландия оказывается в роли принимающего и дающего со стороны Трампа и Евросоюза необходимость превращения Гренландии в составную часть стратегической безопасности НАТО. То есть это Североатлантический альянс. Но у Гренландии здесь нет возможности сопротивляться. Промежуточный вариант, где каждая сторона уступают. Но, к сожалению, северный фланг НАТО усиливается. И благодаря вложениям, инвестициям и Евросоюза, и США, этот минус в очередной раз усиливается целеполагание конфронтации с Россией. Но не против Китая, но, конечно, направлено в первую очередь против тех, кто присутствует на европейском континенте, а не в евразийском.
8: Владислав Белов, заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН. Как местные относятся к новому соглашению между США и Данией по поводу судьбы Гренландии, говорит житель Западной Гренландии, руководитель туркомпании Greenland Backcountry Иван Матросов.
10: Все уже как-то забили, так сказать, на все на это. Потому что эта дискуссия уже так долго тянется. Когда там Трамп только прокомментировал, что может и захватить, тут, конечно, все возмутились. А они постепенно, как-то тихонечко Данию поджали, я думаю, разными методами. И все равно, так сказать, получили, чего и хотели. Местное население особо не бунтует. Я даже не знаю, много ли эти новости увидели, как я вот, если бы не сказали, я, может быть, бы и не посмотрел даже. Узнал бы через пару дней только.
11: Неужели никакого облегчения у людей нету того, что ну вот худо ли бедно все-таки остается какая-то политическая зависимость от Дании, но при этом вот США теперь диктует стратегическую безопасность над островом, там инвестиции начинают контролировать, но это все для простого народа значение не особого имеет. Вот какие-то изменения происходят?
10: Ну, это только заявление прозвучало, как бы какое-то время должно пройти, чтобы люди полноценно отреагировали. Это же не так быстро, как бы особенно обычное население также на работу уходит, для них ничего не поменялось. Для большинства также датская крона, также все остается. Как бы ничего по сути не поменялось. Америка и здесь и так была с этими базами. Просто сейчас будет возможно больше. Я думаю, они скорее всего будут больше сейчас делать, раз у них доступ им дали.
11: Тот факт, что теперь США будет контролировать инвестиционную деятельность на острове, то есть крупные компании зарубежные, это хорошо или плохо?
10: Наверное, нехорошо, потому что теперь же контроль будет. Но на меня это не повлияет. У меня как был туризм, так и есть. Люди едут, только больше и больше. Аэропорт вот откроют в конце октября в Ильюсате. Еще что-то изменится.
11: Да вот эта эпопея длится давно уже, счет на годы пошел. И у вас вот за это долгое время сформировалось такое понимание, кого больше хотят видеть в Гренландии? Как сейчас оставаться автономной территорией, но Дании? Или, вы помните, там говорили, там очередной штат США, Трамп вот полностью под контроль Америки.
10: Местное население, они как бы довольны, как оно и было. Они только если хотят, то независимости. Но не все понимают, как бы, что это независимость. Нужно самим напрягаться, а не просто быть независимым. А так под Данией в принципе всех все устраивает. Они многие по-английски плохо говорят. Они по-датски лучше говорят. Ездят в Данию учиться, там билеты им оплачивают. Все нормально в принципе у них.
8: Иван Матросов, руководитель туркомпании Greenland Backcountry. Как комментирует достижение соглашения по Гренландии и зарубежная пресса, в том числе датская?
12: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
13: Сразу несколько датских СМИ отмечают, что Трамп подает достигнутое в пятницу соглашение как крупную победу и придает ему куда больше значения, чем власти Нуука и Копенгагена. На бумаге договоренность выглядит как триумф дипломатии, но в реальности успеха главы Белого дома в этой сделке почти не видно. Доцент Датской академии обороны Марк Якобсен считает, что она должна положить конец еженедельным запугиваниям Трампа в соцсетях. Недавно в список его притязаний попала даже Исландия. Среди двух принципиальных изменений по сравнению с соглашением 51 года эксперт выделяет бессрочный характер нового договора и право США налагать вето на размещение военных сил других стран в Гренландии, явно адресованное Китаю и России. Так, в 2016 году Китай хотел купить заброшенную военную базу на юге острова, и теперь это стало бы невозможно из-за вето США, а не из-за отказа Дании. По мнению эксперта, американскому президенту важно выглядеть победителем на фоне плохих новостей, безнадежного конфликта в Иране и торговой войны с Канадой. Политика отмечает, что прошлое соглашение между США и Данией уже давало Вашингтону широкие права на базы и войска. И неясно, что именно добавит новая договоренность. Военное присутствие американцев на острове невелико, но включает доступ к глубоководному порту и радиолокационные системы, передающие данные в Пентагон. По данным New York Times, американские переговорщики настаивали на праве вето в отношении любых крупных инвестиций на острове. Как пишет газета, Трамп с самого начала называл владение Гренландией жизненно важным вопросом для нацбезопасности штатов и всего мира. Контроль над островом дал бы Вашингтону плацдарм в арктическом коридоре между Атлантикой и Арктикой, а также доступ к огромным запасам редкоземельных элементов, где сейчас доминирует Китай. В интервью New York Times президент США говорил, что право собственности дает то, чего не получить через аренду или договор, и признавал, что это психологически важно лично для него.
8: Документ пока не подписан. Стороны рассчитывают сделать это на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН. OpenAI запустила чат GPT прямо в Microsoft Word. И помощник доступен на всех тарифах, включая бесплатный. Он работает в боковой панели редактора и может создавать черновики из заметок, сокращать и переписывать выделенный текст, проверять его на ошибки, объяснять сложные фрагменты и менять структуру и форматирование документа. Установить расширение можно из Microsoft Marketplace. После этого значок чат GPT появляется в интерфейсе Word, а для начала работы достаточно войти в свою учетную запись чат GPT. Можно ли, несмотря на отсутствие лицензионных версий, обойти ограничения и установить себе Word CE, говорит председатель совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
14: Обходные пути всегда есть, прямого пути нет.
11: Правильно понимаю, что в России уже можно пользоваться Word'ом, взломанным ли, нелицензионным ли с ChatGPT?
14: Нельзя, но технически реализовать это можно хитрыми обходами. Ну, то есть для массового пользователя это нереально. Вопрос еще, так сказать, доступа к чату GPT соответствующему. Это же постоянное соединение с серверами.
11: Ну, мы же можем пользоваться ChatGPT со смартфона, самим ChatGPT.
14: Да, там ограниченное использование, скажем, надо проплачивать. Дальше непонятно, как, когда и кем будет это заблокировано. С какой стороны, с той или с этой.
11: А для Word нужен чат GPT с каким-то относительно полным функционалом, да? Ну, иначе Word его не воспримет.
14: Нет, но если он работает локально, то у него нет ни данных, ни, так сказать, нормальных аппаратных возможностей для работы. Если он просто на компьютере. Значит, соответственно, должен быть доступ к серверам, где есть и данные, и мощности соответствующие.
11: Это можно реализовать так, чтобы потом поместить это в удобную оболочку для массового пользователя?
14: Не думаю. Но это фактически не реализуемо. Ну, то есть это очень нестабильно решения, которые будут блокировать те, кто делает санкции с той стороны, и Роскомнадзор с этой стороны.
11: В принципе, интеграция искусственного интеллекта в те же самые текстовые редакторы, тот же самый взломанный Word или российские аналоги, российские решения.
14: Интеграция возможна, но единственное, что если уж встраивать российские решения, ну, в Word непонятно, как встраивать. Российские решения можно встраивать, но есть редакторы российские, вполне приличные.
11: Это вы какой имеете в виду?
14: Ну, есть R7, есть свободный LibreOffice.
11: И туда вмонтировать что, гигачат, например, или
14: Например, да, любой российский, так сказать, ИИ, который, так сказать, согласится с этим работать.
11: Это будет пользоваться спросом? Насколько насущно российским пользователям иметь в текстовом редакторе искусственный интеллект?
14: Вопрос такой, какой категории вообще это сильно нужно в редакторе? То есть, как правило, это нужно для профессиональной деятельности, ну или учебной. Массовые пользователи текстового редактора не пользуются. Письма пишут без текстового редактора, сообщения пишут без текстового редактора.
8: Глава совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов, с ним беседовал Рамиль Киселев. Ранее чат GPT был интегрирован в Excel и PowerPoint, а теперь очередь дошла и до Word.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
12: Реклама.

0: Ранее до первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов. Успеть за 10 секунд на Business FM. Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
2: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер, продается дорогое.
1: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
3: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
4: Прошедшие выходные завершился 4-й и последний в этом сезоне теннисный турнир «Большого шлема». Открытый чемпионат США. Впереди еще почти 3 месяца соревнований разного уровня, но из событий с большими призовыми остались только финалы женской и мужской теннисных ассоциаций в ноябре. А значит, уже можно подводить основные финансовые итоги. На только что прошедшем US Open призовой фонд увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом, до 108 миллионов долларов. Победившие в одиночных разрядах немец Александр Зверев и Елена Рыбакина из Казахстана заработали каждый по 5,5 миллиона. Эти гонорары вывели их на первые места по заработкам в 2026-м, а Рыбакина еще и стала первой ракеткой мира. Топ-5 за этот год у мужчин выглядит следующим образом. Впереди всех Зверев с текущим итогом по году в 14,5 миллионов долларов. Первый номер рейтинга Яник Синнер следующий, с суммой в 11 миллионов 600 тысяч. Потом Бен Шелтон, 6 миллионов 400 тысяч, Карлос Алькарас, 5 миллионов 100 тысяч и Флавия Коволли, 4 миллиона 400 тысяч. Среди девушек на первом месте теперь Елена Рыбакина с заработком в 10 миллионов 900 тысяч за 2026. Арина Соболенко вторая, 8 миллионов. Следом Линда Носкова, 6 миллионов 900 тысяч, Коко Гауф, 6 миллионов 800 тысяч и Мира Андреева, 6 миллионов 100 тысяч. Не только цыплят по осени считают. В этом денежном рейтинге все еще может измениться после финалов ATP и WTA, которые пройдут в ноябре в американском Indian Wells. В турнирах будут участвовать топ-8 игроков рейтинга, а победитель увезет домой больше 5 миллионов долларов.
1: Спорт и деньги на Business FM.
5: 16:46 в Москве. Вы слушаете Business FM. Возврат долга обернулся блокировкой счета.
1: Итоги недели.
5: В редакцию Business FM обратился предприниматель, которому судебные приставы вернули деньги от должника. Однако банк счел это подозрительной операцией и заблокировал счет по 115-му федеральному закону о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Подробности у Михаила Задорожного.
6: В начале сентября на счет московского предпринимателя Алексея поступили чуть больше 500 000 рублей. Это был долг почти 10-летней давности, который приставы взыскали по исполнительному листу. Радость, однако, была недолгой. Банк моментально ограничил все операции по счету, рассказал Алексей.
7: Это была сумма от должника, который у меня был суд еще несколько лет назад. В итоге суд признал его виновным. И я обратился уже в службу судебных приставов с исполнительным листом. И на основании этого пристав возбудил исполнительное производство. Это по бизнесу. То есть я занимался транспортными услугами, и у меня образовалось несколько должников, вот он один из них. А денежные средства у меня до этого также на счет поступали, проблем не было. Но именно с этим переводом оказался заблокирован счет. Я обратился в отделение банка, указал, что в реквизитах перевода от УФК, ФСП указано, от кого поступил перевод, там указан должник, номер исполнительного производства, исполнительного листа. Соответственно, все прозрачно.
6: Из переписки Алексея с банком следует, что его счет заблокировали именно по 115-му закону, что кажется как минимум странным, учитывая, что платеж поступил из казначейства. Казалось бы, какое тут отмывание средств, полученных преступным путем? Но автоматические системы банка реагируют на сам факт необычного движения по счету, даже если, как в случае Алексея, деньги пришли из казначейства. Продолжает адвокат, руководитель налоговой практики, партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
8: Блокировка идет практически всегда по 115-му ФЗ, это закон об отмывании. Сейчас туда попадают все нетипичные платежи. Поэтому если пришла крупная сумма, непонятная от казначейства, ее могут придержать до разъяснения ситуации. Нужно предоставить документы, объяснить все, и у банка нет оснований удерживать потом эти суммы. Вопрос скорости снятия блокировки, он уже зависит от самого банка. То, что банк сразу мгновенно не снял, это означает, что должен просто какой-то конкретный служащий отдела комплайенса посмотреть, подумать, проверить и нажать кнопочку. То есть блокируется в автоматическом режиме, снимается вручном. Исходя из практики, это может быть и день, и два, и пять. Больше недели редко.
6: Банки обязаны реагировать на подозрительные операции и вправе потребовать объяснений от клиента. Например, спросить о происхождении средств. Но на практике некоторые банки сначала просто блокируют все. И сам подозрительный платеж, и счет клиента, а уже потом начинают разбираться. Комментирует гендиректор агентства финансовых решений РИФИ, член Совета по финансовому рынку и инвестициям Торгово-промышленной палаты России Ренат Хилажев.
9: Законы дают настолько широкие полномочия банкам, что каждый банк комплайенс-процедуры описывает под себя. Нет как вот общего лекала. И предприниматели в бизнес-чатах шушукаются и рассказывают о том, какой банк более лоялен к тому, чтобы проводить расчеты.
6: История нашего слушателя Алексея закончилась хорошо. После того, как он предоставил необходимые разъяснения банку, его счет был разблокирован. На устранение негативных последствий перевода денег от службы судебных приставов потребовалось около недели. Михаил Задорожный, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
5: Верим в лучшее, даже когда это невозможно. Мы поговорили с человеком, который первым дошел до суда с требованием вернуть деньги за билеты на концерт Канье Уэста в России.
10: Итоги недели.
5: Предварительное заседание намечено на 7 октября в Воронеже. Остальные поклонники американского рэпера, желающие сдать билеты, пока объединяются в специальных чатах и пишут в профильные инстанции. Иван Медведев подробнее.
11: Воронежский предприниматель Евгений Рассказов, хоть и сохраняет оптимизм по поводу возможности приезда Канье Уэста в Россию, но до суда дошел первым.
12: 18 августа, 4 билета, 145-200 сумма. Мы направляли сообщение, и 7 сентября окончательно дали ответ, что билеты не могут вернуть.
13: Так понимаю, что ваш случай теперь первый судебный иск по этому поводу.
12: Да-да-да, я просто по образованию юрист, это просто обыкновенная ситуация, нормально предусмотренная законом, защиты прав потребителей. Очень бы хотелось, чтобы все было хорошо, чтобы концерт, да, состоялся, только всеми руками за, но, к сожалению, исходя из реалий, мы верим в лучшее даже в той ситуации, когда это невозможно.
11: По поводу самого концерта диспозиция не изменилась. Организаторы агентства Say Agency настаивают на том, что шоу состоится. Площадка «Газпром-арена» в Санкт-Петербурге говорит, что на 10-11 октября зарубежных артистов на стадионе не будет. Другие поклонники Канье Уэста, желающие вернуть деньги за билеты, создают чаты для обмена опытом. Вот история жителя города Шахты Ростовской области Никиты Соколова.
14: Купил я 14 августа фан-зону, 2 билета по 44 500, ну, 99 000, в общем, отдал я. Забронировал гостиницу в центре, купил билеты на самолет с Волгограда, Питер, 43 000, гостиница 30, вот 170 000 я потратил. Из них гостиницу, правда, вернули сразу, а билеты оказались невозвратные, поэтому, видимо, придется все-таки лететь в Питер, только не на концерт.
13: У вас есть какая-то надежда, что концерт состоится, или уже все?
14: Если честно, нет уже никакой надежды. Такие мероприятия, мне кажется, так быстро уже не организовываются. Других площадок я тоже не вижу.
11: Денис из Нижнего Новгорода тоже решил не тянуть до последнего, чтобы иметь больше шансов на возврат.
15: На 2 билета вышло 50 000 с копейками. Буквально вчера я попытался их сдать, то есть я написал Интикету, можно ли вернуть, но мне написали, что официальный концерт не отменен, поэтому ничего сейчас делать они не могут. В группе, наверное, в которой вы меня нашли, я не знаю, из какой из, там несколько групп, там тоже я нашел, что люди обращаются в Роспотребнадзор, в прокуратуру. Я, в принципе, тоже написал и туда, и туда. Я просто подумал, что мало ли, если там будут возвращать деньги за билеты, ну, одним из первых быть, потому что то, что сумма, наверное, там очень большая, и как вот обычно бывает по каким-то случаям, денег может хватить, а на кого-то нет.
11: Организаторы прямо говорят всем нашим собеседникам, что за билеты, купленные с 14 по 23 августа, они вообще могут не возвращать деньги, так как в первую неделю продаж проходки распространялись по акции, а значит, билеты невозвратные. Роспотребнадзор с такой позицией не согласен и уже вынес Say Agency предостережение. Юристы также уверены, что если концерт не состоится или будет перенесен на другие даты или на альтернативную площадку, аргумент о том, что билеты были куплены по акции, не сработает. Судя по публикациям СМИ, пока подтвердить можно всего два фактических возврата. В частности, петербурженке удалось вернуть 176 тысяч рублей. 160 за один билет в VIP-ложу и билетную комиссию. Но есть важный нюанс. Она не просто хотела забрать деньги. Она жаловалась на то, что при продаже не было понятно, что 160 тысяч – это цена одного места, а не всей 12-местной ложи. И Say Agency согласовала возврат через 4 дня. Еще один покупатель сообщил, что добился отмены платежа через Яндекс.Сплит. Сумма и подробности не раскрыты. Вероятно, это возврат через платежный сервис, а не непосредственно от Say Agency. А остальные пока ждут. Или Канье, или денег. Концерт уж близится, а ясности все нет. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Сколько стоил Мигель де Сервантес? Сколько стоил Сократ? Юлий Цезарь, сын миллиардера, король, журналист. Во все времена находятся люди, готовые подсчитать это чуть точнее, чем Forbes. Кошелек или жизнь? Специальный проект. Уже в эфире Business FM.
10: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
16: В прошлый раз мы говорили о том, что Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ритейла предложила маркетплейсам рассмотреть торговые центры как дополнительный уровень распределенной логистической инфраструктуры. Но у АТЭР есть еще два предложения. Об одном Business FM уже частично рассказывала. Оно связано с пересмотром парковочных нормативов для городских торговых центров в сложившейся застройке с доступом к общественному транспорту. Инициатива позволит уменьшить обязательную вместимость парковки с 1000 до 730 мест при сохранении 100 мест для людей с инвалидностью. Разница в 270 мест – это приблизительно 6750 квадратных метров или примерно 540 миллионов рублей. Это иллюстрация масштабов затрат, которые в нынешней ситуации действительно не всегда оправданы. Хотя игроки рынка подчеркивают, что единый коэффициент вряд ли возможен. Методология должна быть максимально гибкой, чтобы учитывать как минимум транспортную доступность и формат ТЦ. И оптимальным решением могло бы стать сочетание пониженного базового норматива с транспортным расчетом пиковой нагрузки на парковку. Также АТЭР разработала рекомендованный алгоритм действий оперативного персонала торговых центров при угрозе атаки БПЛА, поскольку сейчас единого порядка нет. Алгоритм предусматривает два основных режима. При общем региональном сигнале, если непосредственная угроза торговому центру не подтверждена, и при обнаружении БПЛА вблизи объекта, звуках взрывов или падении обломков. По словам сопредседателя АТЭР Павла Люлина, документ уже направлен правительству с просьбой организовать его согласование. Предыдущий опыт говорит, что оно может проходить на площадке Минпромторга с участием МЧС, Росгвардии и представителей Национального антитеррористического комитета. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
10: Недвижимость на Business FM.
3: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания.
10: Потребность быть в курсе в любой момент.
3: Особые показания.
10: Дефицит времени.
3: Способ применения и дозы.
10: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
3: Передозировка.
10: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
3: и, очевидно, уже в курсе.
10: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты.
1: Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
17: Консультация с врачом не требуется.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: 16.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Федеральный совет Швейцарии утвердил новую стратегию безопасности. Среди серьезных вызовов в правительстве назвали конфликт на Украине, гибридные угрозы, а также уязвимость критически важной инфраструктуры. Речь идет о трех стратегических направлениях. Укрепление устойчивости государства, экономики и общества к кризисам, усиление защиты населения государственных институтов, а также критически важной инфраструктуры от угроз, повышение обороноспособности страны, чтобы Швейцария могла противостоять вооруженному нападению. Среди приоритетов – противодействие гибридным угрозам, защита от атак и борьба с организованной преступностью. Bloomberg пишет об угрозе лишиться должности для канцлера Германии Фридриха Мерца. По данным агентства, он может столкнуться с новыми поражениями на выборах в двух федеральных землях – Берлине и Мекленбурге Передней Померании. Выборы в местные ландтаги пройдут в это воскресенье. Мерц созвал на завтрашний вечер заседание ХДС, чтобы оценить уровень поддержки своей кандидатуры. Он рискует столкнуться с бунтом. Политик заручился поддержкой влиятельной группы премьеров немецких земель от ХДС, но рядовые члены партии могут потребовать его ухода, указывает Bloomberg. JP Morgan отказался прогнозировать цены на нефть на фоне войны в Иране. Аналитики компании, по их словам, просто не знают, как смоделировать дальнейшее развитие событий. В начале конфликта JP Morgan предполагал наличие определенных экономических границ, которые Белый дом не переступит. Однако спустя 6 месяцев войны многие из них были нарушены. Эксперты организации считают, что четкой стратегии выхода из ситуации не видно. 15 сентября Wall Street Journal писала, что нефтяные компании США заявили о начале великого топливного кризиса. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: 17 часов в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Явка на выборы в Госдуму приблизилась к 40%, сообщил ЦИК, а его глава Элла Памфилова сегодня обрушилась с критикой на нарушителей закона о выборах, среди которых оказались и члены региональных избиркомов. В Якутии глава участковой комиссии вместе с замом вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями. Чтобы такое делать, надо совсем мозгов не иметь, заявила Памфилова. Суд отправил под домашний арест сооснователя и гендиректора «Миксит», одного из крупнейших российских производителей косметики, Олега Пая, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее с ним судилась бывшая коллега, пытавшаяся доказать свои права на бренд «Миксит». Связано ли задержание предпринимателя с этим делом, пока неизвестно. Дональд Трамп-старший отчитался за историю с подарком Дональду Трампу-младшему. Сказал, что тот вернул бизнесмену Умару Кремлеву деньги за свадебную вечеринку. Президент США добавил, что сам факт финансирования торжества – это нормальная практика. Он и сам не раз такое делал по дружбе. Устроит ли это объяснение СМИ и политических оппонентов Трампа? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Надо совсем мозгов не иметь. Глава Центра избиркома Элла Памфилова рассказала о нарушениях на участках в первые дни выборов, в том числе со стороны самой избирательной комиссии. По ее словам, в Якутии председатель и зампред избиркома вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями. В Коми обнаружили около 50 бюллетеней с заранее проставленными отметками за одну из партий. А в Орловской области 250 бюллетеней признали недействительными после повреждения пломбы на ящике для голосования. Вот как Памфилова прокомментировала ситуацию.
18: Будьте, пожалуйста, очень внимательны. Вся наша громадная работа, которую мы проделываем, не должна перечеркиваться вот такими безобразными случаями. Так вот, появилась информация, что были вскрыты сейф-пакеты с избирательными бюллетенями, что категорически запрещается. Тем более, Ну как председатель участковой комиссии? Люди, ну, следующие, понимают, что все это под видеокамерами. Камеры никто не выключит. Под видеорегистрацией, под видеонаблюдением. Что у нас огромное количество, 300 тысяч наблюдателей. Многие занимаются круглосуточно видеонаблюдением. Это надо или совсем мозги не иметь, или я вообще не знаю, или полная безответственность и безмозглость, я бы так сказала.
5: Всего за первые дни выборов было возбуждено 22 уголовных дела. Памфилова также рассказала об атаках на московскую систему ДЭК. Она всю ночь подвергалась координированным атакам, которые продолжаются, однако система работает штатно. В Ростелекоме и Минцифры заявили о диверсиях с целью сорвать выборы. На Дальнем Востоке было зафиксировано два факта вывода из строя магистральных оптических линий связи. В одном случае спилили опору, а в другом перерубили кабель. В результате отмечалось кратковременное снижение качества доступа в интернет в Сахалинской и Магаданской областях, а также на Камчатке и Чукотке. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест сооснователя и гендиректора Миксит, одного из крупнейших российских брендов косметики. Олег Пай был задержан за мошенничество в особо крупном размере. Детали этого дела пока неизвестны, но в последние годы у компании было несколько громких скандалов.
19: Подробности. Олег Пай вместе с Еленой Назаровой основали бренд Миксит в 2014 году. Сейчас розничная сеть насчитывает 32 тысячи точек по России и СНГ. Чистая прибыль компании за прошлый год составила 3,5 миллиарда рублей. За последнее время с брендом связаны как минимум два заметных скандала. Отдельная история с многолетним корпоративным спором. В 2020 году Галина Рязанова, называющая себя третьей соосновательницей бренда, которая до 2019 года была ведущим разработчиком косметики в компании, попыталась через суд доказать свои права как акционера. Она утверждала, что между ней, Паем и Назаровой существовала устная договоренность о равном владении бизнесом. Ее доля не менее 30%. По ее версии, Пай обещал оформить документы позже, но в 2016 году дал подписать договор купли-продажи лишь 5% кипрской компании, который так и не был внесен в реестр акционеров. Позже выплаты, которые Рязанова считала дивидендами, задним числом были оформлены как беспроцентные займы на сумму более 8 миллионов рублей, то есть превращены в долг. Стороны несколько лет судились в России и на Кипре. Суд в Никосии тогда удовлетворил ее заявление и принял обеспечительные меры в отношении кипрских юрлиц Миксит. В 2024 году СМИ сообщали, что в офисе компании, а также по адресам Паи и Назаровой, были обыски, но с чем они были связаны, неизвестно. Обыски проводились и в феврале этого года. А в июне произошел скандал после давки в одном из московских магазинов косметики, где Миксит устроил акцию бесплатной раздачи своей продукции. Еще до начала акции у магазина на Новом Арбате выстроилась длинная очередь, в основном из подростков. Когда толпа начала выходить из-под контроля, к магазину приехали полиция, Росгвардия и скорая помощь. Соосновательница бренда Елена Назарова позже заявила, что мероприятие не имело широкого анонса, а организаторы не оценили возможных масштабов.
5: Пока неизвестно, связано ли уголовное дело с деятельностью самого Миксит, но даже если претензии следствия касаются исключительно Олега Пая, может ли его арест отразиться на компании, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей косметики, парфюмерии и бытовой химии Петр Бобровский.
20: Не исключено, что это может быть не связано с деятельностью самого Миксита. Те люди, которые владеют этой компанией, не с нуля пришли. А может быть, это такой же конфликт, как вот был в «Натуре Сибирики» между владельцами. У самой компании дела вроде бы шли нормально. У них оборот уже превысил 200 миллиардов рублей в год. То есть, в принципе, их уже можно относить даже к крупному бизнесу в этой области. У компании достаточно широкий ассортимент. Если я правильно помню, они вроде даже собирались бытовую химию делать. Последнее, что про них было известно, что они собирались делать флагманский магазин, совмещенный, условно говоря, с большим салоном красоты, подобно тому, что сделали в ГОШ в универмаге «Цветной». Такой флагманский проект, он же имиджевый и достаточно дорогой. Прибыли такие проекты не приносят. Видимо, у компании настолько хорошо шли дела, что они решили, что пора вот инвестировать в такой канал продвижения. Допустим, когда Ревгош это открывал в «Цветном», ну, это был такой пик у Ревгоша развития на, в тот момент. По формату это очень затратное мероприятие. Очевидно, что там прибыль от продаж в конкретном магазине окупить это не может. Это именно инвестиции в продвижение самой марки.
21: Если предположить, что дело не связано с Миксит как таковым вообще, это может пройти незаметно для дел компании?
0: компании?
20: Вряд ли. Насколько я понимаю, она принадлежит физлицам. Тут можно провести параллель с натурой Сиберика, которая долго лихорадила, и только после того, как она перешла в периметр АФК-системы, у нее вроде дела наладились.
5: Петр Бобровский, Ассоциация производителей косметики, парфюмерии и бытовой химии. О чем говорит тот факт, что прокуратура запросила для Олега Пая домашний арест, объясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
2: С одной стороны, у нас давным-давно Владимир Владимирович Путин дал установку, что по делам экономической направленности мера пресечения в виде помещения под стражу должна избираться в исключительных случаях. Поэтому мы можем тут, с одной стороны, утверждать, что реализуется действительно установка на то, чтобы бизнес не кошмарить. И в отношении дел предпринимательской направленности мера пресечения в виде помещения под стражу избирать в исключительных случаях. С другой стороны, понятно, что во всех корпоративных спорах, когда используется 159-я статья Уголовного кодекса, в иных предпринимательских конфликтах, когда применяются уголовно-правовые инструменты. Мера пресечения в виде помещения под стражу избирается очень часто. А еще забавнее, как у нас правоохранители говорят, а это не связано с предпринимательской деятельностью, это вы просто совершили мошенничество. Но при этом надо отдать должное, что иногда мера пресечения в виде домашнего ареста избирается, когда, допустим, лицо уже начало сотрудничать со следствием, признало вину. Следователи очень часто говорят, либо ты идешь в СИЗО, либо признай что-нибудь, хоть что-то, и тогда будет домашний арест. Ну и подчас для многих это очень убедительный аргумент. Поэтому здесь может быть как вариант, что у следователей объективно мало доказательств, и чтобы потом хоть какой-то иметь свободу маневра, сказать, ну мы же вот разбирались, избрали домашний арест, и мы не кошмарили бизнес. Либо же вариант, что обвиняемые, ну или подозреваемые в данном случае, что они уже пошли на диалог со следователем. К сожалению, вот судя по тому, что мы видим на передовицах в данном конфликте, что просто теперь перешли на традиционные для России уголовно-правовые способы решения вопросов. Когда на кону понятно, что делить, и актив же жирный, то неожиданно правоохранители почему-то по странному совпадению начинают особо глубоко погружаться в подобные споры. И пока им сверху откуда-то не дадут по рукам, то прям начинают усматривать составы преступления там, где их отродясь и не было.
5: Федор Трусов, адвокат. Ранее на этой неделе в СМИ появилась информация, что бренд откроет в центре Москвы Mixit Home. По информации Shoppers, в двухэтажном особняке 19 века на Долгоруковской этой осенью появится кофейня, магазин Mixit, косметические кабинеты, лектории и TikTok-комната с экранами и зеркалами для съемки контента. Трамп уже не отмахивается от скандала с подарком Кремлёва. Американский президент заявил, что его старший сын вернул деньги российскому бизнесмену, главе Международной ассоциации бокса Умару Кремлёву, который частично оплатил свадебную вечеринку в качестве подарка. Такое спонсорство вызвало скандал в западной прессе, и демократы в Конгрессе начали расследование. СМИ пишут, что Умар Кремлёв оплатил для свадьбы Дональда Трампа-младшего аренду частного острова на Багамах и шоу фейерверков. Беттина Трамп, жена сына американского президента, заявляла, что это просто свадебный подарок. А президент США сначала говорил, что понятия не имеет, кто такой Умар. Но вчера на брифинге в Белом доме уже подробно ответил на вопрос журналиста, уместно ли, что сын президента США принимает такие подарки.
22: Это совершенно нормально. Многие устраивают вечеринки. Насколько я понимаю, он вернул ему деньги. Он не хотел их принимать. Один его знакомый, наверное, друг, устроил для него свадебную вечеринку. Это очень распространенная практика. Я слышал, что многие устраивают свадебные вечеринки. Я сам устраивал свадебные вечеринки для многих людей в таких красивых местах, как Мар-а-Лаго и других. Я понимаю, что Дон вернул ему деньги. Когда я услышал эту историю, я спросил его об этом. Он сказал: «Нет, я верну ему деньги, пап».
5: В списке гостей на свадьбе Дональда Трампа-младшего были и сам Умар Кремлёв, и зять президента Джаред Кушнер, и еще один сын Трампа Эрика. А вот американский лидер на свадьбу сына не пришел. Незадолго до торжества он написал, что, вероятно, не сможет его посетить, потому что у него есть Иран и другие проблемы. Возможно ли, что Трамп специально не пошел на свадьбу, чтобы не компрометировать себя, и сейчас всерьез относится к расследованию демократов? Комментирует американист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
23: Мне кажется, что если демократы сейчас возьмут большинство в Конгрессе на выборах, а к этому все идет, то будет как минимум несколько расследований по теме коррупции относительно Трампа. Потенциальной коррупции, давайте так скажем, потому что ничего не доказано. Первое, это то, как Трамп своими активами играл на бирже через свои компании, а как человек, который принимает решения, он, конечно же, понимает, куда акции пойдут вверх или вниз после, например, начала войны в Иране. Второе, это вопросы с криптовалютами, потому что и такой мемкоин был у него, который тоже русился и который он сам пиарил и при этом еще успел заработать. И при этом еще третий этот вопрос и самолетов, которые ему страны Ближнего Востока дарили, которые, по идее, не могли оформить никак официально как подарок. Ну, то есть много таких аспектов было. Вот четвертый аспект с потенциальной оплатой его сына, мне кажется, наименее опасный для него по одной простой причине. Конечно, это сейчас раздувает как Russian Gate, что вот он подтвердился, все-таки у Трампа есть связи с Россией, причем личные, но это вопрос его сына. Даже если предположить, понятное дело, что они связаны, понятное дело, что первым борту вместе с ним летает, иногда советуют ему что-то по там, даже политическим решениям. Но так устроена американская политика. То есть по этому скандалу он, конечно, будет дальше расширяться. Я думаю, что он по Трампу репутационно точно уже ударил, потому что выглядит это все необычно для американской политики. Но это обычно с точки зрения того, что, опять же, это не Трампу платили свадьбу, а его сына. И вот большой вопрос именно к самому ему сыну, у которого есть политические амбиции, и он их хоронит. И поймите, у Трампа, особенно если как у Жириновского, вот не прилипает. Набор критики к нему настолько высокий по поводу Ирана, по поводу цен, что вот такие истории, они только добавляют 5-10% негатива. Но как только демократы возьмут палату, то расследование будет по поводу большой коррупции. Торговые войны те же самые. Отказ принимать решение Верховного суда по торговым войнам и пошлинам, хотя решение однозначное. Он сейчас пытается через другой параграф свои пошлины вводить. Я думаю, что на этом фоне история со свадьбой, она минимальна на самом деле.
16: Павел Дубравский, политолог. Как пишет BBC, технически Трамп-младший частное лицо, потому он вполне законно может принимать подарки от иностранных граждан. Однако этически получение сыном президента дорогостоящего подарка от лица, связанного с главой иностранного государства, создает конфликт интересов. Западные СМИ отмечают, что после того, как Кремлев возглавил Международную федерацию бокса, ее спонсором стал «Газпром». В 24 году российское правительство передало Кремлеву изъятый у предыдущих собственников крупнейший в России дилерский холдинг «Рольф», а этой весной бизнесмен был награжден в Кремле орденом дружбы.
0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О, А7 Агент. УБРН 124 770 063 8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
4: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Продолжительность жизни.
7: Во время вспышки инфекции один человек может почти не заметить болезнь, а другой окажется в больнице. Тяжесть заболевания во многом зависит от того, как быстро на заражение отреагирует иммунная система.
4: Журналист Алена Копылова.
7: Первыми угрозу обнаруживают клетки врожденного иммунитета. Они выделяют интерфероны, которые предупреждают соседние клетки об опасности и мешают возбудителю размножаться. Если защита срабатывает быстро, распространение инфекции удается ограничить еще в первые дни. Если реакция запаздывает, вирус успевает размножиться и поразить больше клеток. Интересно, что причиной тяжелого состояния может стать и слишком сильная иммунная реакция. Возникающее воспаление помогает уничтожать зараженные клетки, но одновременно способно повреждать здоровые ткани. На скорость иммунного ответа влияют множество факторов: возраст, состояние организма и количество вирусных частиц, попавших в организм. Для некоторых инфекций большая исходная доза связана с более выраженными симптомами. Важен и предыдущий опыт. После перенесенной болезни или вакцинации организм способен быстрее распознать знакомого возбудителя и раньше запустить защиту. На восприимчивость к инфекции и тяжесть заболевания могут влиять и варианты генов, управляющих иммунным ответом. Известны редкие наследственные нарушения, при которых практически безобидный для большинства людей возбудитель вызывает тяжелейшую реакцию.
4: Продолжительность жизни на Business FM. Погода в Москве.
16: Плюс 18 в столице, и солнечно, облака практически рассеялись. Ночью температура в городе опустится до плюс 10, а завтра днем поднимется до плюс 20. Осадки в воскресенье не ожидаются. В 17:16 в Москве вы слушаете Business FM.
5: Резонансное ДТП в центре Москвы вечером 17 сентября. Бентли столкнулся с мотоциклом. На месте погиб 43-летний Денис Горин, гендиректор управляющей компании ЭМС. За рулем Бентли, по данным СМИ, была 27-летняя девушка. Обстоятельства аварии попали на камеру, уголовное дело уже возбуждено. В субботу стало известно, что Кристина Борисова заключена под стражу на 2 месяца. Девушку отправили в СИЗО. Она обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть по неосторожности. Чем теперь может закончиться дело для водительницы Бентли? Об этом Олеся Савоськина.
6: Авария произошла на Больших Каменщиках у Новоспасского переулка. На записи дептранса Бентли из левого ряда начинает маневр налево на зеленый сигнал светофора. Навстречу движется мотоцикл. Он врезается в правый бок автомобиля. От удара байк переворачивается и падает на дорогу. Столкновение оказалось смертельным. Сама водительница Бентли своей вины не признает. По данным Московского комсомольца, девушка утверждает, что мотоциклист видел ее маневр и мог объехать автомобиль. Мы нашли это место на картах и выяснили, что поворачивать налево в этом месте в принципе было запрещено. Видео происшествия быстро разлетелось по СМИ и соцсетям. Возник вопрос, с какой скоростью двигался мотоциклист и мог ли он избежать столкновения? И если нарушил еще и он, не будет ли это смягчающим обстоятельством? Объясняет автоэксперт, автоюрист Сергей Смирнов.
8: Ее маневр при повороте налево, она обязана пропустить всех, кто двигается навстречу ей. То есть, если там нет поворота налево, вообще, это будет нарушение правил дорожного движения. Даже если другой человек ехал с нарушением, например, скоростного режима, да, мы говорим про погибшего мотоциклиста, его превышение скорости, по большому счету, никак не влияет на ее ответственность. Это уголовная ответственность, безусловно, это 264-я статья Уголовного кодекса, нарушение правил дорожного движения, повлекшая смерть по неосторожности. Если будет установлено, что он ехал с превышением скорости, а эксперт ответит, что если бы он ехал без превышения скорости, то тогда бы он мог остановиться, то тогда это также будет судом воспринято как некое смягчающее обстоятельство, но в любом случае ее вина здесь безусловна.
6: У городских служб, скорее всего, уже есть более полная видеоаналитика с траекторией движения. Может ли в таком анализе помочь искусственный интеллект, объясняет эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
9: Гораздо более эффективно, чем определяет человек на глаз, гораздо меньше вводных параметров требуется искусственному интеллекту. Для определения скорости, если человеку нужен беспрерывный видеоряд, к искусственному интеллекту можно по косвенным параметрам составить единую картину. Каким образом у вас сопоставляются данные с физических измерителей скорости, с этих пистолетов, с этих уличных камер, с видеорядами соседних устройств, которые установлены всегда комплементарно рядом. Многие из этих камер уже оснащены автоматизированными.

0: числится 7 ДТП, включая нынешнее, и 146 штрафов примерно на 300 тысяч рублей. 48 из них за нарушение требований знаков и разметки, 38 за превышение скорости, 8 за проезд на запрещающий сигнал и 6 за выезд на встречную полосу. Правда, неизвестно, кто именно находился за рулем при каждом из этих нарушений. Также эта девушка и раньше попадала на видео с Бентли. Она заклеивала номер машины на платной парковке. А по словам очевидцев, после аварии девушка пыталась сбежать с места происшествия. Сейчас дело возбуждено по статье 264 УК. Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека водителем, не имеющим или лишенным права управления. Возможное наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. Олеся Савоськина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: В онлайн-кинотеатре ОК вышел документальный сериал «Горбушка. Сердце русского рока». По сути, это застольный разговор тех, кто формировал этот культурный феномен с рассказами про ДК имени Горбунова с точки зрения музыки, чувств и бизнеса. Александра Сидорова подробнее.

0: пел в «Стенах горбушки» Анатолий Крупнов, лидер группы «Черный обелиск», который, в отличие от других музыкантов, до сегодняшних съемок не дожил. За столом в ДК имени Горбунова собрались те, кто выступал там в 80-е, 90-е и иногда поет до сих пор. Гарик Сукачев, Александр Ф. Скляр, Армен Григорян, Евгений Маргулис. Все они в кадре делятся в первую очередь чувствами, которые были относительно этого места тогда и сейчас. ДК «Горбушка. Сердце русского рока» соткан из живых отзывов зрителей о концертах, из комментариев исполнителей после выступлений, из атмосферы закулисья. Сергей Галанин, также снимавшийся в сериале, называет «Горбушку» жирным многоточием в своей жизни. Творческую деятельность с группой «Бригада С» он начинал именно на этой площадке.
1: Очень много, что здесь происходило, и впервые это вошло в историю рок-музыки. Наверное, накопилось что-то, какие-то воспоминания у многих из нас, и это все можно было бы законспектировать. Я думаю, это все не лишнее, потому что эта тема, как у нас принято говорить, культовая. Песня «А что нам надо» впервые прозвучала на сцене «Горбушки» в исполнении группы «Чайф» и меня. Есть, мне кажется, о чем поговорить, что и произошло во время съемок. А так как люди еще, слава богу, в большинстве своем живы, надо как-то вот успеть все это снять. До сих пор «Горбушка» с нами общается с распростертыми объятиями. Меня, кстати, в ноябре такой небольшой юбилей. Конечно же, как вы думаете, где мы будем его праздновать?
0: В начале 80-х ДК имени Горбунова был обычным дворцом культуры при авиационном заводе. Ныне это Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева. В первой серии подробный рассказ о том, как там появилась Московская рок-лаборатория, контролирующая концертную деятельность в столице. Но сериал рассказывает о «Горбушке» не только с точки зрения музыки. Это история и про то, как место, где сначала просто обменивались пластинками, превратилось в самый большой пиратский хаб, где пачками продавались кассеты с фильмами и музыкой. Продолжает продюсер ОККО по документальному контенту Владимир Тодоров.
2: Почему в целом «Горбушка» образовалась на том месте, на котором она образовалась? Потому что был ДК Горбунова, и люди, приходя на концерты, потом поняли, что это некая точка притяжения. И один из организаторов и создателей «Горбушки» пришел в завод ДК Крумичева и говорит: ребята, почему бы нам не организовать кружок тех, кто обменивается пластинками друг с другом, а они будут платить денежку за вход. Соответственно, мы за эти денежки будем оплачивать и сам концертный клуб, и уборщицам платить, и так далее. Поскольку это была поздняя перестройка, руководство ДК Крумичева сказало: да, конечно. Вот из этого кружка по обмену пластинками с входным билетом за пару рублей и вырос в итоге один из крупнейших пиратов рынков не просто страны, а всего мира. И в основе этого пиратского рынка, конечно, опять же, лежала идеология того, что люди приходили и хотели купить музыку, кино, чтобы в первую очередь его послушать и как-то пообщаться, потому что сейчас у нас есть интернет, а тогда информации, в общем-то, не было. Какое кино хорошее, какое кино плохое? Какая музыка хорошая, какая музыка плохая? Ты идешь к продавцу, и тебе советуют. Не только продавцы, тебе советуют те, кто туда приходит. И ты напитываешься вот этой вот культуры.
0: Вспомнить эту культуру или узнать

0: что-то новое про нее можно уже сегодня. Все три эпизода сериала «Горбушка. Сердце русского рока» доступны на платформе ОККО. Александра Сидорова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
2: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
3: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
4: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» в Афонино на магистральной 137Б. Не оферта.
6: «Агат». Покупай выгодно.
7: Каким будет ваш день, все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
8: 4.
9: Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Гапелевич.
10: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер. Продается дорогое.
9: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только «Бизнес ФМ».
11: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
12: Наизусть. Оскар Уайлд.
13: Лучшее, что можно сделать с хорошим советом, это пропустить его мимо ушей. Он никогда не бывает полезен никому, кроме того, кто его дал.
12: Наизусть. На «Бизнес ФМ».
14: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
15: 17:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Сильный пожар вспыхнул на топливном складе в районе международного аэропорта столицы Саудовской Аравии. Огромный столб черного дыма поднимается предположительно от места расположения хранилища с нефтепродуктами компании «Сауди Арамко», сообщил телеканал Sky News Arabia. Этому предшествовали звуки взрывов. Ранее власти страны предупредили жителей о возможной воздушной угрозе в Эр-Рияде и городе Эль-Хардж, расположенном к востоку от столицы, в свете ежедневных атак йеменских мятежников-хуситов. Минпросвещение увеличило минимальный объем учебных занятий для учеников 10-11 классов. Согласно новому федеральному государственному образовательному стандарту, за 2 года старшеклассники должны будут пройти не менее 2312 часов занятий. Сейчас минимальная нагрузка составляет 2170 часов. Новый стандарт утвержден Минпросвещением и вступит в силу 1 сентября будущего года, заменив документ, действующий с 2012 года. При этом максимальная недельная нагрузка не изменится. Она по-прежнему будет составлять не более 37 часов. Транспортно-грузовой корабль «Прогресс» МС-35 пристыкован в ручном режиме к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции. Это следует из трансляции Роскосмоса. Ракета-носитель «Союз-2-1Б» стартовала с космодрома Байконур 16 сентября. «Прогресс» доставил свыше 2000 грузов, тонн грузов, в том числе топливо для дозаправки МКС, питьевую воду, продукты питания, кислород, а также оборудование и расходные материалы для экспериментов «Теледроид». Компания Google сообщила, что ее модель искусственного интеллекта Gemini взломала несколько систем, подобрав учетные данные для входа. Взломы произошли еще в мае, а выявила их корпорация только в июле. О каких именно ресурсах идет речь, не уточняется, однако Google незамедлительно уведомила их владельцев о случившемся, пишет AFP. Во всех трех случаях работа модели была остановлена. Совместно с партнером по обучению моделей компания внесла изменения в процессы тестирования. Инцидент доказывает важность обучения мощных моделей ИИ ответственному поведению, отмечают в Гугле. Новости на Business FM. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: 17.30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. США застолбили свое место в Гренландии. Трамп заявил, что заключил соглашение о бессрочном контроле над безопасностью арктического острова, военной и финансовой. В Дании, под чьей юрисдикцией находится Гренландия, подчеркивают, что в этом смысле сохраняется статус-кво. А что меняется и как к этим новшествам отнеслись местные жители? Очередь дошла и до Word. Чат GPT теперь прямо в текстовом приложении Microsoft. ИИ может сокращать и переписывать текст, а также проверять его на ошибки. Можно ли установить ИИ на нелицензионную версию в России? Без прессы и комментариев Трамп подписал закон об адских санкциях. Он позволяет вводить 100% пошлины для покупателей российских нефти и газа, а также рестрикции в отношении бизнеса, которые заподозрят в сотрудничестве с властями России. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Америка наконец-то получит свой, как выражался Трамп, кусочек льда для безопасности мира. США, Дания и Гренландия договорились подписать соглашение по безопасности острова. Это заявил Трамп и подтвердили все стороны. Американский лидер написал в Truth Social, что Вашингтон получит постоянный контроль над вопросами безопасности Гренландии. Противники США не смогут размещать там войска и базы и осуществлять чувствительные инвестиции без американского согласия. Трамп написал капслоком, что это соглашение с бесконечным сроком действия. И добавил, что в Вашингтоне с нетерпением ждут работы с замечательными народами Дании и Гренландии ради великолепного будущего этого стратегически важного участка земли. Президент подчеркнул, что для США это соглашение не будет стоить ничего. Копенгаген комментирует договоренность осторожнее, подчеркивая, что соглашение сохраняет суверенитет королевства и право гренландцев на самоопределение, но подчеркивает, что соглашение, безусловно, укрепит безопасность в Арктике и также будет выгодным для НАТО и Европы. Премьер Гренландии также заявил, что соглашение заключено на благо всех его участников, комментирует заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
16: В первую очередь позиция и Дании, и Евросоюза с неравновешенным президентом, но сегодня лучше достичь промежуточного соглашения. Вот позиция, здесь, конечно, с Буриданом Ослом не сравнишь позицию Гренландии, но, тем не менее, лучшее среди хорошего. Конечно же, позиция США в Гренландии – это не позиция в Японии, где Япония пригласила США, договорившись с ними о соответствующем стратегически военном присутствии. В Гренландии нет, поэтому это тот кусок пирога, который дается Трампу в обмен на смягчение, не отказ, подчеркиваю, не отказ, а смягчение его претензий на территориальную целостность и принадлежность к Гренландии. Ну и в целом в контексте НАТО и Трамп вкладывает в Гренландию, и Евросоюз пообещал 200 миллионов, как говорится, щелкнув по носу Трампа тем, что ЕС по-прежнему присутствует и в этом стратегическом пространстве. Ну, а целеполагание, конечно же, это наторизация Европы. Имеется в виду, что европейская безопасность идет на поводу у НАТО. Такая уступка Трампа, ну, в общем-то, в обмен на стратегическое целеполагание Евросоюза и Дании. Но здесь, как говорится, Гренландия оказывается в роли принимающего и дающего со стороны Трампа и Евросоюза необходимость превращения Гренландии в составную часть стратегической безопасности НАТО. То есть это Североатлантический альянс. Но у Гренландии здесь нет возможности сопротивляться. Промежуточный вариант, где каждая из сторон уступает. Но, к сожалению, северный фланг НАТО усиливается. И благодаря вложениям, инвестициям и Евросоюза, и США, этот минус в очередной раз усиливается целеполагание конфронтации с Россией. Но не против Китая, но, конечно, направлено в первую очередь против тех, кто присутствует на европейском континенте, а не на евразийском.
15: Владислав Белов, заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН. Как местные относятся к новому соглашению между США и Данией по поводу судьбы Гренландии, говорит житель Западной Гренландии, руководитель туркомпании Greenland Backcountry Иван Матросов.
17: Все уже как-то забили, так сказать, на все на это. Потому что эта дискуссия уже так долго тянется. Когда там Трамп только прокомментировал, что может и захватить, тут, конечно, все возмутились. А они постепенно как-то тихонечко Данию поджали, я думаю, разными методами. И все равно, так сказать, получили, чего и хотели. Местное население особо не бунтует. Я даже не знаю, много ли эти новости увидели, как я вот, если бы не сказали, я, может быть, бы и не посмотрел даже. Узнал бы через пару дней. Только заявление прозвучало, как бы какое-то время должно пройти, чтобы люди полноценно отреагировали. Обычное население также на работу ходит, для них ничего не поменялось. Для большинства также датская крона. Как бы ничего, по сути, не поменялось. Америка и здесь и так была с этими базами. Просто сейчас будет, возможно, больше. Я думаю, они, скорее всего, будут больше сейчас делать, раз у них доступ им дали.
18: Тот факт, что теперь США будет контролировать инвестиционную деятельность на острове, то есть крупные компании зарубежные. Это хорошо или плохо?
17: Наверное, нехорошо, потому что теперь же контроль будет. Но на меня это не повлияет. У меня как был туризм, так и есть. Люди едут, только больше и больше. Аэропорт вот откроют в конце октября в Ильюсате. Еще что-то изменится.
18: Вот эта эпопея длится давно уже. И у вас вот за это долгое время сформировалось такое понимание, кого больше хотят видеть в Гренландии? Как сейчас оставаться автономной территорией, но Дании? Или, вы помните, там говорили, там очередной штат США, Трамп, вот полностью под контроль Америки?
17: Местное население, они как бы довольны, как оно и было. Они только, если хотят, то независимости. Но не все понимают, как бы, что это независимость. Нужно самим напрягаться, а не просто быть независимым. А так под Данией, в принципе, всех все устраивает. Они многие по-английски плохо говорят. Они по-датски лучше говорят. Ездят в Данию учиться, там билеты им оплачивают. Все нормально, в принципе, у них.
15: Иван Матросов, житель Западной Гренландии. А вот как комментирует достижение соглашения по Гренландии зарубежная пресса, в том числе датская.
19: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
20: Сразу несколько датских СМИ отмечают, что Трамп подает достигнутое в пятницу соглашение как крупную победу и придает ему куда больше значения, чем власти Нуука и Копенгагена. На бумаге договоренность выглядит как триумф дипломатии, но в реальности успеха главы Белого дома в этой сделке почти не видно. Доцент Датской академии обороны Марк Якобсен считает, что она должна положить конец еженедельным запугиваниям Трампа в соцсетях. Недавно в список его притязаний попала даже Исландия. Среди двух принципиальных изменений по сравнению с соглашением 51 года эксперт выделяет бессрочный характер нового договора и право США налагать вето на размещение военных сил других стран в Гренландии, явно адресованное Китаю и России. Так, в 2016 году Китай хотел купить заброшенную военную базу на юге острова, и теперь это стало бы невозможно из-за вето США, а не из-за отказа Дании. По мнению эксперта, американскому президенту важно выглядеть победителем на фоне плохих новостей, безнадежного конфликта в Иране и торговой войны с Канадой. Политика отмечает, что прошлое соглашение между США и Данией уже давало Вашингтону широкие права на базы и войска. И неясно, что именно добавит новая договоренность. Военное присутствие американцев на острове невелико, но включает доступ к глубоководному порту и радиолокационные системы, передающие данные в Пентагон. По данным New York Times, американские переговорщики настаивали на праве вето в отношении любых крупных инвестиций на острове. Как пишет газета, Трамп с самого начала называл владение Гренландией жизненно важным вопросом для нацбезопасности штатов и всего мира. Контроль над островом дал бы Вашингтону плацдарм в арктическом коридоре между Атлантикой и Арктикой, а также доступ к огромным запасам редкоземельных элементов, где сейчас доминирует Китай. В интервью New York Times президент США говорил, что право собственности дает то, чего не получить через аренду или договор, и признавал, что это психологически важно лично для него.
15: Документ пока не подписан. Стороны рассчитывают сделать это на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН. OpenAI запустила чат GPT прямо в Microsoft Word. И помощник доступен во всех тарифах, включая бесплатный. Он работает в боковой панели редактора и может создавать черновики из заметок, сокращать и переписывать выделенный текст, проверять его на ошибки, объяснять сложные фрагменты и менять структуру и форматирование документа. Установить расширение можно из Microsoft Marketplace. После этого значок ChatGPT появляется в интерфейсе Word, а для начала работы достаточно войти в свою учетную запись ChatGPT. Можно ли, несмотря на отсутствие лицензионных версий, обойти ограничения и установить себе Word CE, говорит председатель совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
0: Обходные пути всегда есть, прямого пути нет.
18: Правильно понимаю, что в России уже можно пользоваться Word'ом, взломанным ли, нелицензионным ли с ChatGPT?
0: Нельзя, но технически реализовать это можно хитрыми обходами. Ну, то есть для массового пользователя это нереально. Вопрос еще, так сказать, доступа к ChatGPT соответствующему. Это же постоянное соединение с серверами.
18: Ну, мы же можем пользоваться ChatGPT со смартфона, самим ChatGPT?
0: Да, там ограничено использование, скажем, надо проплачивать. Дальше непонятно, как, когда и кем будет это заблокировано, с какой стороны, с той или с этой.
18: А для Word нужен ChatGPT с каким-то относительно полным функционалом, да? Ну, иначе Word его не воспримет.
0: Нет, но если он работает локально, то у него нет ни данных, ни, так сказать, нормальных аппаратных возможностей для работы. Если он просто на компьютере. Значит, соответственно, должен быть доступ к серверам, где есть и данные, и мощности соответствующие.
18: Это можно реализовать так, чтобы потом поместить это в удобную оболочку для массового пользователя?
0: Не думаю. Но это фактически нереализуемо. Ну, то есть это очень нестабильно решение, которое будут блокировать те, кто делает санкции с той стороны и Роскомнадзор с этой стороны.
18: В принципе, интеграция искусственного интеллекта в те же самые текстовые редакторы, тот же самый взломанный Word или российские аналоги, российские
0: это,
18: решения.
0: Это интеграция возможна, но единственное, что если уж встраивать российские решения, ну, в Word непонятно, как их встраивать. Российские решения можно встраивать, но есть редактор российский, вполне приличный.
18: Это вы какой имеете в виду?
0: Ну, есть R7, есть свободный LibreOffice.
18: И туда вмонтировать что, GigaChat, например, или
0: Например, да, любой российский, так сказать, ИИ, который, так сказать, согласится с этим работать.
18: Это будет пользоваться спросом? Насколько насущно российским пользователям иметь в текстовом редакторе искусственный интеллект?
0: Вопрос такой, какой категории вообще это сильно нужно в редакторе? То есть, как правило, это нужно для профессиональной деятельности, ну или учебной. Массовый пользователь текстового редактора не пользуется. Письма пишут без текстового редактора, сообщения пишут без текстового редактора.
15: Глава совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов, с ним беседовал Рамиль Киселев. Ранее ChatGPT был интегрирован в Excel и PowerPoint, а теперь очередь дошла и до Word.
21: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
22: Реклама.
23: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
24: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidordefisservice.ru.
25: Дело вкуса. Катей Калиной.
26: Бесчисленное количество званых ужинов, винных дегустаций, лекций и гестов в ближайшие дни. Самый сезон собирать не только урожай, но и деньги. В паназиатском ресторане «Конг» в это воскресенье арт-завтрак с театральным сомелье. Оказывается, бывают и такие. За пару часов обещают научить разговаривать на театральном языке, замечать важные детали, читать метафоры и вникать в суть режиссерских замыслов. В качестве добавки – воркшоп, роспись театрального веера и, собственно, сам завтрак к 4 дня уже наверняка переходящий в обед. В ресторане «Дачники» новый шеф, возможно, знакомый вам по кухне «The Ring» в Сколково. Но первое желание шефа, что вполне естественно, красиво самопрезентоваться гостям. По этому поводу вечеринка, посвященная сбору урожая. В меню карпаччо из кабачка с кремом кешью, баклажан с карри, рагу из говядины в тыкве, пожалуй, хочу приготовить это дома, утиная грудка и прочие прелести, включая чай из самовара, арбуз и шарлотку. Короче, очень по-дачному в «Дачниках» будет. В лук-ап-кафе на Балчуге, месте, где удобно обсуждать дела за обедом, а еще учат ресторанному менеджменту, решили открыть клубный сезон. На этой неделе встреча с моим коллегой, гастрономическим обозревателем, востребованным драматургом и поэтом Владом Васюхиным, а в субботу шахматный ужин-турнир, организованный комьюнити «Фанки Чес». В «Барбареско» на Мясницкой ужин-лекция, посвященный моде и вину 70-х. Тоже, согласитесь, невероятно интересно. В общем, рестораны превращаются в ДК, и, похоже, это тренд, который не остановить. С вами была Катя Калина.
25: Дело вкуса. На Бизнес FM.
1: 17:45 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Теми, кто в теме банковских блокировок. Должен ли искусственный интеллект отслеживать подозрительные финансовые операции? Почему банки сначала блокируют счета и только потом требуют объяснений от клиента? Обсудили это с гендиректором агентства финансовых решений РИФИ, членом Совета по финансовому рынку и инвестициям Торгово-промышленной палаты России Ренатом Хилажевым. С ним беседовал Михаил Задорожный.
25: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Антиотмывочная и антимошенническая схема, обратная сторона блокировок. В студии Михаил Задорожный, и сегодня наш гость Ренат Хилажев, генеральный директор агентства финансовых решений РИФИ, член Совета по финансовому рынку и инвестициям Торгово-промышленной палаты России. Ренат, здравствуйте.
3: Михаил, здравствуйте.
2: Вот мы уже год, наверное, даже больше рассказываем о необоснованных блокировках. Наверное, во многих случаях блокировки оправданы, но вот бывают совершенно дикие истории, которые присылают нам слушатели. В одном случае человек, премиальный клиент банка из первой тройки, просто снял 500 тысяч со своего счета, попал на блокировку, которую не могут снять даже в центральном офисе, потому что блокировку сделал искусственный интеллект. Что вообще происходит с этими блокировками?
3: Государство активно борется с теневым оборотом, стремится все взять под контроль, в том числе и обезопасить граждан. Но иногда вместе с водой выплескивает ребенка. Я аплодирую стоя тому человеку, который придумал возложить ответственность за движение денег не на предпринимателя, а на банки. И банки таким образом стали, по сути, квазинадзорным органом. И в отдельных случаях их даже можно назвать репрессивным аппаратом. Законы дают настолько широкие полномочия банкам, что каждый банк комплайенс-процедуры описывает под себя, как ему нужно, нет какого-то общего лекала. И предприниматели в бизнес-чатах шушукаются между собой и рассказывают о том, какой банк более лоялен к тому, чтобы проводить расчеты.
2: А что, в принципе, банки могут и должны делать в плане контроля движения финансовых потоков, да? И что они делать не должны? И что они делают в реальности?
3: На финансовые организации возложили более широкие полномочия, передали на них функции трактовки смысла хозяйственных операций. А сотрудники службы финмониторинга, они этого не понимают вообще. Им дали три шаблона: треугольник, квадрат и окружность. И говорят, если хозяйственные операции клиента могут пройти в эти фигуры, то такой клиент нормальный. Но проблема в том, что даже предприниматели из одной сферы деятельности по-разному свою хозяйственную деятельность ведут. И зачастую они как раз в эти формочки не подпадают. И когда предприниматель думает, что я же ничего не нарушаю, я совершенно точно знаю, что я деятельность веду легально. Почему я должен отвечать на этот огромный список вопросов банка? И когда от банка приходит запрос, а он, как правило, на нескольких страницах, и еще присылают большую таблицу, которую необходимо заполнить, предприниматель считает, что раз он ничего не нарушил, то он может подойти к этому поверхностно и на вопросы банка отвечает односложно. Там да, нет. Был даже случай, когда у клиента запросили пакет договоров с контрагентами, имея в виду, что нужно отсканировать и предоставить первичную документацию. Что сделал клиент? Он сложил это все на стол, сфотографировал и отправил в банк фотографию. Конечно, прокатило, и он получил блокировку. А бизнес не знает, насколько подробно и как нужно отвечать на запросы из банков. Результатом что должно быть? Что сотрудник комплаенса прочитал этот документ, и он должен сказать «верю». И после этого снять блокировку со счета. Если в процессе изучения хозяйственной деятельности клиента у него возникает где-то разрыв, и он не понимает связь операции, почему денежный поток именно таким образом льется, это может быть основанием для окончательной блокировки счета. А почему? Потому что у сотрудников банков компетенций по бизнесу нет. И вещая об этом уже на протяжении нескольких лет, мы вошли в рабочую группу нескольких системообразующих банков, где мы глазами бизнеса рассказали, как выглядят запросы compliance. И банки нас услышали, и крупные банки сейчас начали изменять процессы внутри. Для того, чтобы предприниматель понимал логику запроса, как надо отвечать и почему это важно.
2: А в комплайнс теперь трудится еще и искусственный интеллект. Это действительно так, да?
3: Что мы видим и о чем мы тоже банкам говорим. У вас есть там различные внутренние системы, там, например, ну, назовем его светофор, который позволяет видеть контрагенты. И когда клиент отправляет деньги контрагенту, контрагент может быть зеленый. Но через некоторое время контрагент может либо пожелтеть, либо покраснеть. И компания рикошетом прилетает запрос, и если некорректно ответить, тотальная блокировка счета. Плюс некоторые банки сейчас ввели искусственный интеллект, они анализируют там по огромному количеству параметров движение по расчетному счету, и если по внутренней методологии банка что-то нарушается, автоматически прилетает блокировка. И мы считаем, что это неправильно. И вот мы также банку сообщества говорим, вот смотрите, ребят, водитель транспортного средства нарушил правила дорожного движения. Происходит фотофиксация и приходит штраф. Но под штрафом есть подпись конкретного инспектора. И это правильно, потому что если оспаривать, то есть конкретный человек. То есть у процесса есть собственник. А что мы сейчас видим в банках? Что у автоматических блокировок, которые происходят на основе искусственного интеллекта, там собственника процесса нет. Он обезличен абсолютно. А если он обезличен, то и ответственности там тоже нет.
2: Вот цена ошибки, да, при блокировках для банка и для клиента.
3: Для банка цена ошибки большая, особенно для частных банков, потому что если мы посмотрим основания отзывов банковских лицензий, там регулярно фигурирует отмывание денежных средств. И поэтому банки, особенно частные, палку и перегибают. Лучше перебдеть и в ответственность возложить на клиента. Но для бизнеса блокировка счетов – это что? Это кассовые разрывы, несвоевременные оплаты, в том числе кредитов, лизингов и прочих платежей, портится кредитная история, портится деловая репутация. Если ты хочешь привлечь финансирование, и у тебя есть блокировка счета в каком-то банке, это может быть основанием для отказа. И к чему мы банковское сообщество призываем? К тому, чтобы банки, наконец, написали белую книгу. Понятно, что нельзя раскрывать всю методологию, как банк оценивает операции. Но задать берега, по которым бизнес будет плыть, да, вот он четко будет понимать, что вот отсюда до сюда только можно работать. И они свою хозяйственную деятельность будут вписывать в эти берега. А сейчас таких берегов нету.
2: Из вашей практики, ну так навскидку, да, можете самый необычный, самый необъяснимый случай блокировки перевести?
3: Один из случаев – это продавец маркетплейсов. У него появилось много клиентов. Он начал изыскивать возможность получения товара от поставщика. Так как маркетплейсы некоторое время назад еще банки не умели анализировать, получить селлеру кредит было очень тяжело. Поэтому селлеры договаривались с поставщиками об отсрочке платежей. Но поставщики такие отсрочки предоставляют не ИПшникам, а ОШкам. А эти селлеры, они начинали работать как ИПшники. Они создали юрлицо, где учредитель и ИП совпадают в одном лице. На это юрлицо происходила отгрузка товара с отсрочкой платежа. Дальше этот товар отгружался на ИП, ИП реализовывал его на маркетплейсе. А банки считают, что если индивидуальный предприниматель является еще и учредителем юрлица, и между ними есть постоянные денежные перетоки, то это считается внутренним офшором, и это является основанием для блокировки. И в итоге банк положил бизнес одного крупного селлера. И когда клиент сам попытался объяснить, почему он так сделал, сотрудник банка просто не поверил, и счет был заблокирован. И нам с большими усилиями удалось в данном банке потом же повторно выйти на согласование и доказать банку, что это логичная схема.
2: С чем чаще всего приходят к вам представители бизнеса, когда речь идет о блокировках? Что из этого можно как-то решить? Ну и, соответственно, цена такого решения, да, на что придется пойти. А что не решается в принципе и почему?
3: Если бизнес работает с теневыми площадками, с обнальными конторами, то такого клиента защитить не получится. Потому что это все сейчас лежит на поверхности, оно очевидно, и здесь бесполезно с этим работать. А с чем мы сталкиваемся? Когда предприниматель запускает бизнес, его задача не обложиться бумажками со всех сторон, а его задача организовать процесс и получить прибыль. И зачастую до сих пор многие договоренности, они формируются устно. Договоренность сформирована, начался денежный поток, и предприниматели некачественно оформляют договора, они скачаны из интернета, безалаберно подходят к первичной документации. И когда от банка приходит запрос, в ряде случаев, если мы говорим о малом и среднем бизнесе, у них первичной документации нет вообще, потому что там просто два собственника договорились и начали там друг другу услуги оказывать, и деньги ходят. При том, что это реальный бизнес. Банк считает, что это все либо обналичивание, либо там какая-то оптимизация, либо еще что-то. Так как бизнес не понимает, насколько нужно тщательно подходить к этим вопросам, они делают это поверхностно и получают блокировки.
2: Как вы считаете, банки вот сами могут принять какой-то такой кодекс борьбы с необоснованными блокировками? И вообще, как бы ЦБ в этом должен как-то участвовать или нет?
3: До ЦБ мы дотянуться не можем, но с банковским сообществом мы регулярно об этом говорим на разных круглых столах. Говорим о проблемах блокировок и рассказываем банкам, как их политики выглядят глазами бизнеса. И крупные банки собирают рабочие группы, приглашают предпринимателей для того, чтобы понять логику, как это двигается, получить обратную связь и внести у себя изменения. Но это вот такие социально ответственные банки. А есть и социально безответственные банки, которым это безразлично. И хорошее явление то, что крупнейшие банки, которые во многом являются отраслевыми стандартами, они этим озаботились, и они свою комплайенс-политику делают прозрачной.
2: Ну что ж, мы теперь тоже немного больше в теме необоснованных блокировок. В гостях у Business FM был генеральный директор агентства финансовых решений Refin, член Совета по финансовому рынку и инвестициям торгово-промышленной палаты Ринат Хилажев. Ринат, спасибо большое. Всего хорошего.
3: Спасибо. Всего доброго. До свидания.
25: Business FM. С теми, кто в теме.
1: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
25: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
4: Как построить легендарную команду? Советов будет много. Нужно уметь подбирать талантливых игроков, которые хорошо взаимодействуют друг с другом, и тренера, который сумеет реализовать их потенциал. Нужно выстроить правильную многолетнюю стратегию. Нужно привлекать болельщиков, рекламодателей и спонсоров. Это все правильно. Но самое главное, нужно сделать так, чтобы у звезд горели глаза, и они верили в победу. Заметьте, я ни слова не сказал про деньги. Когда речь идет о мотивации спортсменов, они далеко не всегда оказываются на первом месте. Новый контракт одного из самых талантливых молодых хоккеистов, 20-летнего Ивана Демидова, выступающего за Montreal Canadiens, последнее тому подтверждение. У Ивана оставался год на трехлетнем контракте новичка, по которому в нынешнем сезоне НХЛ он заработает 940 тысяч долларов. Задача у генерального менеджера Canadiens Кента Хьюза была нелегкая. После недавнего рекордного контракта шведа Лео Карлсона с Анахаймом на 18 миллионов в год сохранить Демидова в команде и уложиться в потолок зарплат казалось нереально. Но, по словам самого игрока, деньги никогда не будут важнее хоккея. У Хьюза получилось сохранить костяк команды, который в прошлом сезоне вывел канадцев в финал Восточной конференции. И Иван поверил в то, что в Монреале есть будущее и есть отличные шансы взять кубок Стэнли. Он продлил соглашение еще на 8 лет за 9,5 миллионов долларов в год. Половина от того, что выложили Карлсон. Квебекская команда, на счету которой больше всех в истории трофеев Национальной хоккейной лиги, уже в этом сезоне будет претендовать на Кубок Стэнли. А это самый важный элемент в построении легенды – победы. И часто они значат гораздо больше, чем деньги.
25: Спорт и деньги на Business FM. Наизусть. Фридрих Ницше. Зачастую мы отвергаем чье-то мнение только потому, что нам не нравится тон, в котором оно выражено. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.

0: 17.58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Склад авиационного топлива подвергся воздушной атаке в аэропорту столицы Саудовской Аравии. Над международным аэропортом имени короля Халида виден черный дым. Это стало первым прямым нападением на Эр-Рияд за последние месяцы. Йеменские повстанцы-хуситы перекрывают доступ к экспорту нефти из королевства через Красное море, пишет Wall Street Journal. Иранская ядерная программа станет центральной темой речи президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН. Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтс, пишет Fox News. Трамп планирует использовать свое предстоящее выступление, чтобы доказать необходимость не допустить получения Ираном ядерного оружия. Глава Белого дома также расскажет об усилиях администрации в Газе, включая план мирного урегулирования из 20 пунктов. Кроме того, Уолтс сообщил, что Трамп планирует встречу с лидерами 6 арабских стран Персидского залива, а также у него намечены переговоры с премьер-министром Великобритании, с премьер-министрами Великобритании и Японии. Владимир Путин поручил увеличить долю безналичной оплаты в общественном транспорте, сохранив возможность платить наличными. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Президиума Госсовета. Кроме того, правительство должно рассмотреть возможность использования цифровой платформы МАКСа для безналичной оплаты проезда. Также глава государства поручил сократить дефицит кадров в общественном транспорте. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 6 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Явка на выборах Госдуму приблизилась к 40%, сообщил ЦИК. А его глава Элла Памфилова сегодня обрушилась на нарушителей закона о выборах, среди которых оказались и члены региональных избиркомов. В Якутии глава участковой комиссии вместе с замом вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями. Чтобы такое делать, надо совсем мозгов не иметь, заявила Памфилова. Суд отправил под домашний арест сооснователя и гендиректора Миксит, одного из крупнейших российских производителей косметики, Олега Пая, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее с ним судилась бывшая коллега, пытавшаяся доказать свои права на бренд Миксит. Связано ли задержание предпринимателя с этим делом, пока не ясно. Трамп-старший отчитался за историю с подарком Дональду Трампу-младшему. Сказал, что тот вернул бизнесмену Умару Кремлеву деньги за свадебную вечеринку. Президент США добавил, что сам факт финансирования торжества – это нормальная практика. Он и сам не раз такое делал по дружбе. Устроит ли это объяснение СМИ и политических оппонентов Трампа? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Надо совсем мозгов не иметь. Глава Центра избиркома Элла Памфилова рассказала о нарушениях на участках в первые дни выборов, в том числе со стороны самой избирательной комиссии. По ее словам, в Якутии председатель и зампред избиркома вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями. В Коми обнаружили около 50 бюллетеней с заранее проставленными отметками за одной из партий. А в Орловской области 250 бюллетеней признали недействительными после повреждения пломбы на ящике для голосования. Вот как Памфилова прокомментировала ситуацию.
3: Будьте, пожалуйста, очень внимательны. Вся наша громадная работа, которую мы проделываем, не должна перечеркиваться вот такими безобразными случаями. Так вот, появилась информация, что были вскрыты сейф-пакеты с избирательными бюллетенями, что категорически запрещается. Категорически запрещается. Тем более, ну как председатель участковой комиссии, люди, ну, следующие, понимают, что все это под видеокамерами. Камеры никто не выключит. Под видеорегистрацией, под видеонаблюдением. Что у нас огромное количество, 300 тысяч наблюдателей. Многие занимаются круглосуточно видеонаблюдением. Это надо или совсем мозги не иметь, или я вообще не знаю, или полная безответственность и безмозглость, я бы так сказала.
2: Всего за первые дни выборов было возбуждено 22 уголовных дела. Памфилова также рассказала об атаках на московскую систему ДЭК. Она всю ночь подвергалась скоординированным атакам, которые продолжаются, однако система работает штатно. В Ростелекоме и Минцифры заявили о диверсиях с целью сорвать выборы. На Дальнем Востоке было зафиксировано 2 факта вывода из строя магистральных оптических линий связи. В одном случае спилили опору, а в другом перерубили кабель. В результате отмечалось кратковременное снижение качества доступа в интернет в Сахалинской и Магаданской областях, а также на Камчатке и Чукотке. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест сооснователя и гендиректора Миксит, одного из крупнейших российских брендов косметики. Олег Пай был задержан за мошенничество в особо крупном размере. Детали этого дела пока неизвестны, но в последние годы у компании было несколько громких скандалов.
1: Подробности.
4: Олег Пай вместе с Еленой Назаровой основали бренд Mixit в 2014 году. Сейчас розничная сеть насчитывает 32 тысячи точек по России и СНГ. Чистая прибыль компании за прошлый год составила 3,5 миллиарда рублей. За последнее время с брендом связаны как минимум два заметных скандала. Отдельная история с многолетним корпоративным спором. В 2020 году Галина Рязанова, называющая себя третьей соосновательницей бренда, которая до 2019 года была ведущим разработчиком косметики в компании, попыталась через суд доказать свои права как акционера. Она утверждала, что между ней, Паем и Назаровой существовала устная договоренность о равном владении бизнесом. Ее доля не менее 30%. По ее версии, Пай обещал оформить документы позже, но в 2016 году дал подписать договор купли-продажи лишь 5% кипрской компании, который так и не был внесен в реестр акционеров. Позже выплаты, которые Рязанова считала дивидендами, задним числом были оформлены как беспроцентные займы на сумму более 8 миллионов рублей, то есть превращены в долг. Стороны несколько лет судились в России и на Кипре. Суд в Никосии тогда удовлетворил ее заявление и принял обеспечительные меры в отношении кипрских юрлиц Mixit. В 2024 году СМИ сообщали, что в офисе компании, а также по адресам Паи и Назаровой, были обыски, но с чем они были связаны, неизвестно. Обыски проводились и в феврале этого года. А в июне произошел скандал после давки в одном из московских магазинов косметики, где Mixit устроил акцию бесплатной раздачи своей продукции. Еще до начала акции у магазина на Новом Арбате выстроилась длинная очередь, в основном из подростков. Когда толпа начала выходить из-под контроля, к магазину приехали полиция, Росгвардия и скорая помощь. Соосновательница бренда Елена Назарова позже заявила, что мероприятие не имело широкого анонса, а организаторы не оценили возможных масштабов.
2: Пока неизвестно, связано ли уголовное дело с деятельностью самого Mixit, но даже если претензии следствия касаются исключительно Олега Пая, может ли его арест отразиться на компании, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей косметики, парфюмерии и бытовой химии Петр Бобровский.
5: Не исключено, что это может быть не связано с деятельностью самого Mixit. Те люди, которые владеют этой компанией, не с нуля пришли. А может быть, это такой же конфликт, как вот был в «Натуре Сибирики» между владельцами. У самой компании дела вроде бы шли нормально. У них оборот уже превысил 200 миллиардов рублей в год. То есть, в принципе, их уже можно относить даже к крупному бизнесу в этой области. У компании достаточно широкий ассортимент. Если я правильно помню, они вроде даже собирались бытовую химию делать. Последнее, что про них было известно, что они собирались делать флагманский магазин, совмещенный, условно говоря, с большим салоном красоты, подобно тому, что сделали в ГОШ в универмаге «Цветной». Такой флагманский проект, он же имиджевый и достаточно дорогой. Прибыли такие проекты не приносят. Видимо, у компании настолько хорошо шли дела, что они решили, что пора вот инвестировать в такой канал продвижения. Допустим, когда Ревгош это открывал в «Цветном», ну, это был такой пик у Ревгоша с развития в тот момент. По формату это очень затратное мероприятие. Очевидно, что там прибыль от продаж в конкретном магазине окупить это не может. Это именно инвестиции в продвижение самой марки.
6: Если предположить, что дело не связано с Mixit как таковым вообще, это может пройти незаметно для дел компании?
5: Вряд ли. Насколько я понимаю, оно принадлежит физлицам. Тут можно провести параллель с «Натурой Сибирика», которая долго лихорадила, и только после того, как она перешла в периметр АФК-системы, у нее вроде дела наладились.
2: Петр Бобровский, Ассоциация производителей косметики, парфюмерии и бытовой химии. О чем говорит тот факт, что прокуратура запросила для Олега Пая домашний арест, объясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
7: С одной стороны, у нас давным-давно Владимир Владимирович Путин дал установку, что по делам экономической направленности мера пресечения в виде помещения под стражу должна избираться в исключительных случаях. Поэтому мы можем тут, с одной стороны, утверждать, что реализуется действительно установка на то, чтобы бизнес не кошмарить. И в отношении дел предпринимательской направленности мера пресечения в виде помещения под стражу избирать в исключительных случаях. С другой стороны, понятно, что во всех корпоративных спорах, когда используется 159-я статья Уголовного кодекса, в иных предпринимательских этих конфликтах, когда применяются уголовно-правовые инструменты. Мера пресечения в виде помещения под стражу избирается очень часто. А еще забавнее, как у нас правоохранители говорят, а это не связано с предпринимательской деятельностью, это вы просто совершили мошенничество. Но при этом надо отдать должное, что иногда мера пресечения в виде домашнего ареста избирается, когда, допустим, лицо уже начало сотрудничать со следствием, признало вину. Следователи очень часто говорят, либо ты идешь в СИЗО, либо признай что-нибудь, хоть что-то, и тогда будет домашний арест. Ну и подчас для многих это очень убедительный аргумент. Поэтому здесь может быть как вариант, что у следователей объективно мало доказательств, и чтобы потом хоть какой-то иметь свободу маневра, сказать, ну мы же вот разбирались, избрали домашний арест, и мы не кошмарили бизнес. Либо же вариант, что обвиняемые, ну или подозреваемые в данном случае, что они уже пошли на диалог со следователем. К сожалению, вот судя по тому, что мы видим на передовицах, в данном конфликте, что просто теперь перешли на традиционные для России уголовно-правовые способы решения вопросов. Когда на кону понятно, что делить, и актив жирный, то неожиданно правоохранители почему-то по странному совпадению начинают особо глубоко погружаться в подобные споры. И пока им сверху откуда-то не дадут по рукам, то прям начинают усматривать составы преступления там, где их отродясь и не было.
2: Федор Трусов, адвокат. Ранее на этой неделе в СМИ появилась информация, что бренд откроет в центре Москвы Mixit Home. По информации Shoppers, в двухэтажном особняке 19 века на Долгоруковской этой осенью появится кофейня, магазин Mixit, косметические кабинеты, лектории и TikTok-комната с экранами и зеркалами для съемки контента. Трамп уже не отмахивается от скандала с подарком Кремлёва. Американский президент заявил, что его старший сын вернул деньги российскому бизнесмену, главе Международной ассоциации бокса Умару Кремлёву, который частично оплатил свадебную вечеринку в качестве подарка. Такое спонсорство вызвало скандал в западной прессе, и демократы в Конгрессе начали расследование. СМИ пишут, что Умар Кремлёв оплатил для свадьбы Дональда Трампа-младшего аренду частного острова на Багамах и шоу фейерверков. Беттина Трамп, жена сына американского президента, заявляла, что это просто свадебный подарок. А президент США сначала говорил, что понятия не имеет, кто такой Умар. Но вчера на брифинге в Белом доме уже подробно ответил на вопрос журналиста, уместно ли, что сын президента США принимает такие подарки.
8: Это совершенно нормально. Многие устраивают вечеринки. Насколько я понимаю, он вернул ему деньги. Он не хотел их принимать. Один его знакомый, наверное, друг, устроил для него свадебную вечеринку. Это очень распространенная практика. Я слышал, что многие устраивают свадебные вечеринки. Я сам устраивал свадебные вечеринки для многих людей в таких красивых местах, как Мар-а-Лаго и других. Я понимаю, что Дон вернул ему деньги. Когда я услышал эту историю, я спросил его об этом. Он сказал, нет, я верну ему деньги, пап.
2: В списке гостей на свадьбе Дональда Трампа-младшего были и сам Умар Кремлёв, и зять президента Джаред Кушнер, и еще один сын Трампа Эрика. А вот американский лидер на свадьбу сына не пришел. Незадолго до торжества он написал, что, вероятно, не сможет его посетить, потому что у него есть Иран и другие проблемы. Возможно ли, что Трамп специально не пошел на свадьбу, чтобы не компрометировать себя, и сейчас всерьез относится к расследованию демократов, комментирует американист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
9: Мне кажется, что если демократы сейчас возьмут большинство в Конгрессе на выборах, а к этому все идет, то будет как минимум несколько расследований по теме коррупции относительно Трампа. Потенциальной коррупции, давайте так скажем, потому что ничего не доказано. Первое, это то, как Трамп своими активами играл на бирже через свои компании, а как человек, который принимает решения, он, конечно же, понимает, куда акции пойдут вверх или вниз после, например, начала войны в Иране. Второе, это вопросы с криптовалютами, потому что и такой мемкоин был у него, который тоже вирусился и который он сам пиарил, и при этом еще успел заработать. И при этом еще третий, этот вопрос и самолетов, которые ему страны Ближнего Востока дарили, которые, по идее, не могли оформить никак официально, как подарок. Ну, то есть много таких аспектов было. Вот четвертый аспект с потенциальной оплатой его сына, мне кажется, наименее опасный для него по одной простой причине. Конечно, это сейчас раздувает как Russian Gate, что вот он подтвердился, все-таки у Трампа есть связи с Россией, причем личные, но это вопрос его сына. Даже если предположить, понятно, что они связаны, понятно, что первым бортом вместе с ним летает, иногда советует ему что-то по там, даже политическим решениям. Но так устроена американская политика. То есть по этому скандалу он, конечно, будет дальше расширяться. Я думаю, что он по Трампу репутационно точно уже ударил, потому что выглядит это все необычно для американской политики. Но это обычно с точки зрения того, что, опять же, это не Трампу платили свадьбу, а его сына. И вот большой вопрос именно к самому ему сыну, у которого есть политические амбиции, и он их хоронит. Поймите, у Трампа особенность, как у Жириновского, вот не прилипает. Набор критики к нему настолько высокий по поводу Ирана, по поводу цен, что вот такие истории, они только добавляют 5-10% негатива. Но как только демократы возьмут палату, то расследование будет по поводу большой коррупции. Торговые войны те же самые. Отказ принимать решение Верховного суда по торговым войнам и пошлинам. пошлинам, хотя решение однозначное. Он сейчас пытается через другой параграф свои пошлины вводить. Я думаю, что на этом фоне история со свадьбой, она минимальна на самом деле.
2: Павел Дубравский, политолог. Как пишет BBC, технически Трамп-младший частное лицо, потому он вполне законно может принимать подарки от иностранных граждан. Однако этически получение сыном президента дорогостоящего подарка от лица, связанного с главой иностранного государства, создает конфликт интересов. Западные СМИ отмечают, что после того, как Кремлев возглавил Международную федерацию бокса, ее спонсором стал «Газпром». В 2024 году российское правительство передало Кремлеву изъятый у предыдущих собственников крупнейший в России дилерский холдинг «Рольф», а этой весной бизнесмен был награжден в Кремле орденом дружбы.
10: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru/16+.
11: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
12: Единственный автомобиль, который много лет стабильно продается на экспорт – «Лада Нива Легенда». В следующем году автомобилю исполнится 50 лет, и сейчас произошел самый масштабный рестайлинг за всю жизнь модели. Обновленную Ниву я видела еще в июне на Петербургском экономическом форуме. Но вот поездить на ней появилась возможность только сейчас по красивейшим местам Самарской области в акватории реки Волги. Мой основной интерес – как поведет себя привычная легкая трехдверка с новым двигателем 90 лошадиных сил и 150 ньютонов крутящего момента, который не так давно поставили в Ниву Тревел. А ведь легенда на 200 килограммов легче Тревела. Хватит ли стабильности ходовой части и тормозов, которые тоже претерпели изменения? В сравнении с тем, что было ранее, прибавилось и бодрости, и тяговитости на низах. В городе можно не так часто переключаться. Рычаги трансмиссии поменялись, теперь их два вместо трех. Передачи короткие, переключаются легко. Рулевая колонка от Гранта с регулировкой по высоте. У водителя появилась подушка безопасности, а вот рычаг открытия багажника на волшебном месте за дверью водителя так и остался. На скорости ушел привычный вой раздатки, во что даже не верилось перед тест-драйвом. В передней подвеске появился стабилизатор, расположенный прямо под бампером достаточно высоко для того, чтобы не цеплять им кочки на бездорожье. Крыльчатки вентилятора прямо за решеткой радиатора, которые всегда были фирменной странностью Нивы, ушли в прошлое. Под капотом появился салонный фильтр и изменилась система закрытия короба воздушного фильтра. Доставать его стало действительно очень просто. На магистрали мне удалось максимально разогнать автомобиль с четырьмя пассажирами и полным багажником до 130 км в час. Больше она просто не пошла, да и не хотелось. Ехать на новой Ниве стало, очевидно, приятнее, но, тем не менее, автомобиль совершенно не для больших скоростей, а для бездорожья, на котором Ниве не было равных. Включаешь понижайку, первую передачу, убираешь ноги с педали, и она медленно ползет в почти отвесный уклон. Базовую Ниву Легенду можно купить за 1 200 000. На 100 тысяч дороже прежнего автомобиля.
11: Тест-драйв на Бизнес FM. Погода в Москве.
2: В столице сейчас плюс 17, солнечно и практически безоблачно. Дождей не было и не будет. И такая же погода ждет нас и завтра. Днем в воскресенье температура поднимется до плюс 20. +18-16 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Резонансное ДТП в центре Москвы вечером 17 сентября. Бентли столкнулся с мотоциклом. На месте погиб 43-летний Денис Горин, гендиректор управляющей компании ЭМС. За рулем Бентли, по данным СМИ, была 27-летняя девушка. Обстоятельства аварии попали на камеру, уголовное дело уже возбуждено. В субботу стало известно, что Кристина Борисова заключена под стражу на 2 месяца, девушку отправили в СИЗО. Она обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть по неосторожности. Чем теперь может закончиться дело для водительницы Бентли? Об этом Олеся Савоськина.
13: Авария произошла на Больших Каменщиках у Новоспасского переулка. На записи Дептранса Бентли из левого ряда начинает маневр налево на зеленый сигнал светофора. Навстречу движется мотоцикл. Он врезается в правый бок автомобиля. От удара байк переворачивается и падает на дорогу. Столкновение оказалось смертельным. Сама водительница Бентли своей вины не признает. По данным Московского комсомольца, девушка утверждает, что мотоциклист видел ее маневр и мог объехать автомобиль. Мы нашли это место на картах и выяснили, что поворачивать налево в этом месте в принципе было запрещено. Видео происшествия быстро разлетелось по СМИ и соцсетям. Возник вопрос, с какой скоростью двигался мотоциклист и мог ли он избежать столкновения? И если нарушил еще и он, не будет ли это смягчающим обстоятельством? Объясняет автоэксперт, автоюрист Сергей Смирнов.
14: Ее маневр при повороте налево, она обязана пропустить всех, кто двигается навстречу ей. То есть, если там нет поворота налево, вообще, это будет нарушение правил дорожного движения. Даже если другой человек ехал с нарушением, например, скоростного режима, да, мы говорим про погибшего мотоциклиста, его превышение скорости, по большому счету, никак не влияет на ее ответственность. Это уголовная ответственность, безусловно. Это 264-я статья Уголовного кодекса. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности. Если будет установлено, что он ехал с превышением скорости, а эксперт ответит, что если бы он ехал без превышения скорости, то тогда бы он мог остановиться. То тогда это также будет судом воспринято как некое смягчающее обстоятельство, но в любом случае ее вина здесь безусловна.
13: У городских служб, скорее всего, уже есть более полная видеоаналитика с траекторией движения. Может ли в таком анализе помочь искусственный интеллект, объясняет эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
15: Гораздо более эффективно, чем определяет человек на глаз, гораздо меньше водных параметров требуется искусственному интеллекту для определения скорости. Если человеку нужен беспрерывный видеоряд, к искусственному интеллекту можно по косвенным параметрам составить единую картину. Каким образом у вас сопоставляются данные с физических измерителей скорости, с этих пистолетов, с этих уличных камер, с видеорядами соседних устройств, которые установлены всегда комплементарно рядом. Многие из этих камер уже оснащены автоматизированными системами, например, при возникновении ДТП в городе, снаряд туда вызывается зачастую не физическим человеком и не звонком. Это происходит сейчас, например, в Москве автоматически. Можно ли это использовать в суде? А здесь ответ, скорее всего, нет. По той причине, что вы будете упираться как раз в нормативку, неизменяемость данных. И вот здесь это прогарантировать, если условно это устройство не сертифицировано, не опломбировано, будет невозможно.
13: Как сообщает РИА Новости, на момент аварии девушка не имела права управления автомобилем. По данным

0: законным праву управления. Возможное наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. Олеся Савоськина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: В онлайн-кинотеатре «Око» вышел документальный сериал «Горбушка. Сердце русского рока». По сути, это застольный разговор тех, кто формировал этот культурный феномен, с рассказами про ДК имени Горбунова с точки зрения музыки, чувств и бизнеса Александра Сидорова подробнее.

0: пел в «Стенах горбушки» Анатолий Крупнов, лидер группы «Черный обелиск», который, в отличие от других музыкантов, до сегодняшних съемок не дожил. За столом в ДК имени Горбунова собрались те, кто выступал там в 80-е, 90-е и иногда поет до сих пор. Гарик Сукачев, Александр Ф. Скляр, Армен Григорян, Евгений Маргулис. Все они в кадре делятся в первую очередь чувствами, которые были относительно этого места тогда и сейчас. ДК «Горбушка. Сердце русского рока» соткан из живых отзывов зрителей о концертах, из комментариев исполнителей после выступлений, из атмосферы закулисья. Сергей Галанин, также снимавшийся в сериале, называет «Горбушку» жирным многоточием в своей жизни. Творческую деятельность с группой «Бригада С» он начинал именно на этой площадке.
1: Очень много, что здесь происходило, и впервые это вошло в историю рок-музыки. Наверное, накопилось что-то, какие-то воспоминания у многих из нас, и это все можно было бы законспектировать. Я думаю, это все не лишнее, потому что эта тема, как у нас принято говорить, культовая. Песня «А что нам надо» впервые прозвучала на сцене «Горбушки» в исполнении группы «Чайф» и меня. Есть, мне кажется, о чем поговорить, что и произошло во время съемок. А так как люди еще, слава богу, в большинстве своем живы, надо как-то вот успеть все это снять. До сих пор «Горбушка» с нами общается с распростертыми объятиями. Меня, кстати, в ноябре такой небольшой юбилей. Конечно же, как вы думаете, где мы будем его праздновать?
0: В начале 80-х ДК имени Горбунова был обычным дворцом культуры при авиационном заводе. Ныне это государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева. В первой серии подробный рассказ о том, как там появилась московская рок-лаборатория, контролирующая концертную деятельность в столице. Но сериал рассказывает о «Горбушке» не только с точки зрения музыки. Это история и про то, как место, где сначала просто обменивались пластинками, превратилось в самый большой пиратский хаб, где пачками продавались кассеты с фильмами и музыкой. Продолжает продюсер ОККО по документальному контенту Владимир Тодоров.
2: Почему в целом «Горбушка» образовалась на том месте, на котором она образовалась? Потому что был ДК Горбунова, и люди, приходя на концерты, потом поняли, что это некая точка притяжения. И один из организаторов и создателей «Горбушки» пришел в завод ДК Хруничева и говорит: ребята, почему бы нам не организовать кружок тех, кто обменивается пластинками друг с другом, а они будут платить денежку за вход. Соответственно, мы за эти денежки будем оплачивать и сам концертный клуб, и уборщицам платить, и так далее. Поскольку это была поздняя перестройка, руководство ДК Хруничева сказал: да, конечно. Вот из этого кружка по обмену пластинками с входным билетом за пару рублей и вырос в итоге один из крупнейших пиратских рынков не просто страны, а всего мира. И в основе этого пиратского рынка, конечно, опять же, лежала идеология того, что люди приходили и хотели купить музыку, кино, чтобы в первую очередь его послушать и как-то пообщаться, потому что сейчас у нас есть интернет, а тогда информации, в общем-то, не было. Какое кино хорошее, какое кино плохое? Какая музыка хорошая, какая музыка плохая? Ты идешь к продавцу, и тебе советуют. Не только продавцы, тебе советуют те, кто туда приходит. И ты напитываешься вот этой вот культурой.
0: Вспомнить эту культуру или узнать что-то новое про нее можно уже сегодня. Все три эпизода сериала «Горбушка. Сердце русского рока» доступны на платформе ОККО. Александра Сидорова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Программу льготного кредитования проектов по сохранению объектов культурного наследия внесены важные изменения. Теперь программа поддерживает ОКН, которые имеют не менее двух критериев отнесения к неудовлетворительному техническому состоянию, но пока не признаны аварийными. Льготная ставка распространяется на проекты по

0: гостиниц в категории не менее 2 звезд, а не 3, как было ранее, и требования по минимальной площади и номерному фонду исключены. С 2 до 5 лет увеличен льготный период кредитования после получения акта приема выполненных работ по сохранению ОКН. Также для договоров после 1 октября этого года установлен предельный размер льготного кредита в зависимости от площади ОКН. Скажем, не более 1000 квадратных метров до 1 000 000 000 рублей, а свыше 5000 квадратов до 2 000 000 000. Экспертное сообщество изменения поддерживает. Государство все гибче подходит к работе с инвесторами, программу настраивают более тонко, чтобы инвестпроект в итоге завершился удачно, считает первый зампредседателя ВООПИК Денис Юдин.
1: Наверное, я не ошибусь, если скажу, что главный риск здесь для государства – проблема возврата кредита, если проект не завершится успехом. А риски достаточно высокие. Это не только задача провести качественную реставрацию, но обеспечить функцию в этом объекте, чтобы эта функция была финансово работоспособна. На каждом из этих этапов есть большое количество рисков, которые предприниматель должен просчитывать, но не всегда до конца это можно спрогнозировать. Предприниматель берет объект в неудовлетворительном техническом состоянии, а кредит достаточно большой, который выдается по льготной программе. Поэтому государству и банкам очень важно обеспечить, чтобы эти средства были возвращены.
0: Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Наизусть. Зигмунд Фрейд. Каким смелым и успешным становится тот, кто обретает уверенность в том, что его любят. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: 18:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Министерстве коммерции Китая вслед за МИДом страны раскритиковали так называемые адские санкции США. Власти КНР не приемлют каких-либо односторонних ограничений, не утвержденных ООН и не основанных на международном праве, и будут защищать интересы своей страны, заявил представитель ведомства. Он отметил, что Китай ведет торгово-экономические отношения на равноправной основе. Третья страна не имеет права вмешиваться в это сотрудничество. Ранее аналогичные заявления делали китайские дипломаты. Президент США Дональд Трамп лишил доступа в Белый дом журналистов 3 крупнейших американских СМИ – CNN, MS Now и Politico. Он объяснил это тем, что эти издания распространяют негативную информацию о его администрации, которую он называет недостоверной. Трамп также заявил о возможности введения аналогичных ограничений в отношении других средств массовой информации. Ассоциация корреспондентов при Белом доме обвинила президента в гонениях на СМИ. Секретные детали американских истребителей F-35, которые отправили из Австралии в США на ремонт, по ошибке попали в Гонконг, пишет Политика со ссылкой на источники. Это уже подтвердили в Пентагоне. Известно, что перевозкой занимался посредник. Как сообщает издание, в числе пропавших компонентов оказалась конструкция, закрывающая кабину пилота и содержащая элементы технологии малозаметности. Издание отмечает, что доступ к этой стелс-технологии имеют только США и их союзники. При этом данных о том, что детали попали в руки китайских специалистов, нет. Если компоненты окажутся у Пекина, то их могут изучить и попытаться воспроизвести. Во Франции нарастает дефицит топлива. По последним данным французского правительства, 11% автозаправок испытывают нехватку бензина или дизеля. В некоторых регионах показатель достигает 16%. На этом фоне растут цены. Президент Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание для обсуждения кризиса, а правительство готовит финансовую помощь водителям, которые совершают длительные поездки. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 18:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. США застолбили свое место в Гренландии. Трамп заявил, что заключил соглашение о бессрочном контроле над безопасностью арктического острова, военной и финансовой. В Дании, под чьей юрисдикцией находится Гренландия, подчеркивают, что в этом смысле сохраняется статус-кво. А что меняется и как к этим новшествам отнеслись местные жители? Очередь дошла и до Word Chat GPT. Теперь прямо в текстовом приложении Microsoft AI может сокращать и переписывать текст, а также проверять его на ошибки. Можно ли установить AI на нелицензионную версию в России? Греется так, что хоть яичницу жарь. Китайский блогер раскритиковал новый iPhone Duo. Во время презентации первого складного смартфона от Apple он обнаружил, что после 3 минут видеосъемки температура поверхности устройства так поднялась, что к ней было больно прикасаться. Это единичная проблема или серийная, и насколько она устранима? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Америка наконец-то получит свой, как выражался Трамп, кусочек льда для безопасности мира. США, Дания и Гренландия договорились подписать соглашение по безопасности острова. Это заявил Трамп и подтвердили все стороны. Американский лидер написал в Truth Social, что Вашингтон получит постоянный контроль над вопросами безопасности Гренландии. Противники США не смогут размещать там базы и войска или осуществлять чувствительные инвестиции без американского согласия. Трамп написал капслоком, что соглашение с бесконечным сроком действия и добавил, что в Вашингтоне с нетерпением ждут работы с замечательными народами Дании и Гренландии ради великолепного будущего этого стратегически важного участка земли. Президент подчеркнул, что для США это соглашение не будет стоить ничего. Копенгаген комментирует договоренность осторожнее, подчеркивая, что соглашение сохраняет суверенитет королевства и право гренландцев на самоопределение. Он подчеркивает, что соглашение, безусловно, укрепит безопасность в Арктике и также будет выгодным для НАТО и Европы. Премьер Гренландии заявил, что соглашение заключено на благо всех его участников. Комментирует заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
5: В первую очередь позиция и Дании, и Евросоюза с неуравновешенным президентом на сегодня лучше достичь промежуточного соглашения. Вот позиция, здесь, конечно, с Буриданом Ословым не сравнишь, позицию Гренландии, но, тем не менее, лучшая среди хорошего. Конечно же, позиция США в Гренландии – это не позиция в Японии, где Япония пригласила США, договорившись с ними о соответствующем стратегически военном присутствии в Гренландии, нет, поэтому это тот кусок пирога, который дается Трампу в обмен на смягчение, не отказ, подчеркиваю, не отказ, а смягчение его претензий на территориальную целостность и принадлежность Гренландии. Ну и в целом в контексте НАТО и Трамп вкладывает в Гренландию, и Евросоюз пообещал 200 миллионов, как говорится, щелкнув по носу Трампа тем, что ЕС по-прежнему присутствует и в этом стратегическом пространстве. Ну, а цели полагание, конечно же, это натуризация Европы. Имеется в виду, что европейская безопасность идет на поводу у НАТО. Такая уступка Трампа, ну, в общем-то, в обмен на стратегическое целеполагание Евросоюза и Дании. Но здесь, как говорится, Гренландия оказывается в роли принимающего и дающего со стороны Трампа и Евросоюза необходимость превращения Гренландии в составную часть стратегической безопасности НАТО. То есть это Североатлантический альянс. Но у Гренландии здесь нет возможности сопротивляться. Промежуточный вариант, где каждая сторона уступает. Но, к сожалению, северный фланг НАТО усиливается. И благодаря вложениям, инвестициям и Евросоюза, и США, этот минус в очередной раз усиливается целеполагание конфронтации с Россией. Но не против Китая, но, конечно, направлено в первую очередь против тех, кто присутствует на европейском континенте, а не на евразийском.
4: Владислав Белов, заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН. Как местные относятся к новому соглашению между США и Данией по поводу судьбы Гренландии, говорит житель Западной Гренландии, руководитель туркомпании Greenland Backcountry Иван Матросов.
6: Все уже как-то забили, так сказать, на все на это. Потому что эта дискуссия уже так долго тянется. Когда там Трамп только прокомментировал, что может и захватить, тут, конечно, все возмутились. А они постепенно, как-то тихонечко Данию поджали, я думаю, разными методами. И все равно, так сказать, получили, чего и хотели. Местное население особо не бунтует. Я даже не знаю, много ли эти новости увидели, как я вот, если бы не сказали, я, может быть, бы и не посмотрел даже. Узнал бы через пару дней только. Пока заявление прозвучало, как бы какое-то время должно пройти, чтобы люди полноценно отреагировали. Обычное население также на работу ходит, для них ничего не поменялось. Для большинства также датская крона. Как бы ничего, по сути, не поменялось. Америка и здесь и так так было с этими базами. Просто сейчас будет, возможно, больше. Я думаю, они, скорее всего, будут больше сейчас делать, раз у них доступ им дали.
7: Тот факт, что теперь США будет контролировать инвестиционную деятельность на острове, то есть крупные компании зарубежные, это хорошо или плохо?
6: Наверное, нехорошо, потому что теперь же контроль будет. Но на меня это не повлияет. У меня как был туризм, так и есть. Люди едут, только больше и больше. Аэропорт вот откроют в конце октября в Ильюсате. Еще что-то изменится.
7: Да вот эта эпопея длится давно уже. И у вас вот за это долгое время сформировалось такое понимание, кого больше хотят видеть в Гренландии? Как сейчас оставаться автономной территорией, но Дании? Или, вы помните, там говорили, там очередной штат США, Трамп вот полностью под контроль Америки.
6: Местное население, они как бы довольны, как оно и было. Они только, если хотят, то независимости. Но не все понимают, как бы, что это независимость. Нужно самим напрягаться, а не просто быть независимым. А так под Данией, в принципе, всех все устраивает. Они многие по-английски плохо говорят. Они по-датски лучше говорят. Ездят в Данию учиться, там билеты им оплачивают. Все нормально, в принципе, у них.
4: Иван Матросов, житель Западной Гренландии, руководитель местной туристической компании. А вот как комментирует достижение соглашения по Гренландии зарубежная пресса, в том числе датская.
2: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
8: Сразу несколько датских СМИ отмечают, что Трамп подает достигнутое в пятницу соглашение как крупную победу и придает ему куда больше значения, чем власти Нуука и Копенгагена. На бумаге договоренность выглядит как триумф дипломатии, но в реальности успеха главы Белого дома в этой сделке почти не видно. Доцент Датской академии обороны Марк Якобсен считает, что она должна положить конец еженедельным запугиваниям Трампа в соцсетях. Недавно в список его притязаний попала даже Исландия. Среди двух принципиальных изменений по сравнению с соглашением 1951 года эксперт выделяет бессрочный характер нового договора и право США налагать вето на размещение военных сил других стран в Гренландии, явно адресованное Китаю и России. Так, в 2016 году Китай хотел купить заброшенную военную базу на юге острова, и теперь это стало бы невозможно из-за вето США, а не из-за отказа Дании. По мнению эксперта, американскому президенту важно выглядеть победителем на фоне плохих новостей, безнадежного конфликта в Иране и торговой войны с Канадой. Политика отмечает, что прошлое соглашение между США и Данией уже давало Вашингтону широкие права на базы и войска. И неясно, что именно добавит новая договоренность. Военное присутствие американцев на острове невелико, но включает доступ к глубоководному порту и радиолокационные системы, передающие данные в Пентагон. По данным New York Times, американские переговорщики настаивали на праве вето в отношении любых крупных инвестиций на острове. Как пишет газета, Трамп с самого начала называл владение Гренландией жизненно важным вопросом для нацбезопасности штатов и всего мира. Контроль над островом дал бы Вашингтону плацдарм в арктическом коридоре между Атлантикой и Арктикой, а также доступ к огромным запасам редкоземельных элементов, где сейчас доминирует Китай. В интервью New York Times президент США говорил, что право собственности дает то, чего не получить через аренду или договор, и признавал, что это психологически важно лично для него.
4: Документ пока не подписан. Стороны рассчитывают сделать это на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН. iPhone Duo сравнили со сковородкой. На нем можно жарить яйца. Популярный китайский техноблогер Тим протестировал первый складной смартфон от Apple и обнаружил, что он очень сильно греется. Через 3 минуты съемки видео 4К одна сторона корпуса iPhone Duo нагрелась так сильно, что его стало почти невозможно держать в руках. Тим назвал новинку одним из самых горячих смартфонов, которые ему когда-либо приходилось тестировать. Но добавил, что при обычном использовании, когда нагрузка на смартфон небольшая, температура корпуса остается приемлемой, комментирует Валентин Петухов, техноблогер Wylsacom.
9: Те устройства, которые люди сейчас тестируют, это, скажем так, самая сырая версия. И говорить о том, что что-то греется, что-то как-то глючит, лагает, где-то какая-то анимация не так отрабатывает, пока, наверное, не совсем корректно. Другой вопрос, что Apple эти устройства показывает и дает блогерам, но, объективно говоря, пока какие-то выводы делать о том, что как устройство работает, вообще преждевременно. 23 октября они поступят в продажу, вот тогда и посмотрим.
7: Все-таки, если это так, если греется, почему так происходит, смогут ли устранить?
9: На самом деле запись там 4К60 видео – это достаточно трудоемкая задача для любого устройства. Любой смартфон начинает греться. Надо все-таки понимать, насколько это критично и что будет делать компания для того, чтобы этот вопрос решить. В целом опыт у них есть, потому что iPhone Air в очень тонком корпусе тоже страдал этой проблемой, но какого-то ужаса и перегрева, и каких-то ожогов, конечно, никто не получал. Поэтому здесь все в нюансах, а то, что современный смартфон под высокой нагрузкой может нагреваться до некомфортных температур, это уже никого таким давно не удивишь. Но тут нужно понимать, что компания специально поставила не самые передовые камеры, и все-таки это устройство, наверное, в первую очередь позиционируется для других задач. Если человек хочет снимать долго и качественно видео, то для него есть Pro и Pro Max версия, как, собственно, происходит в, например, линейке ноутбуков. Если задача стоит какая-то простая работа и браузинг интернета, отлично подходит для этого MacBook Air с пассивным охлаждением. Если нужно работать полноценно с графикой, с тяжелыми какими-то материалами, для этого есть Pro MacBook уже с активным охлаждением. Я думаю, здесь примерно та же история. Но, конечно, тот факт, что телефон нагревается, его некомфортно держать при базовой функции, это тоже никуда не годится. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, будет поправлено.
4: Валентин Петухов, техноблогер Wylsacom. Служба поддержки Apple в Китае заявила, что делать выводы о модели на основании единичного экземпляра некорректно. Там посоветовали оценивать смартфон после официального начала продаж. В Apple добавили, что новые устройства могут нагреваться сильнее в первые дни после настройки. В этот период смартфон выполняет различные фоновые процессы, поэтому нагрузка на него выше и температура корпуса может быть больше обычной.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
10: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.

0: первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер Geely Cool Ray в новой комплектации Sport от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. geely-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
5: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер, продается дорогое.
4: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
6: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
7: Продолжительность жизни.
8: Вирус ветрянки остается с человеком на всю жизнь. Спустя десятилетия он может снова активироваться и вызвать уже другое заболевание – опоясывающий лишай.
9: Журналист Алена Копылова.
8: Некоторые вирусы способны годами скрываться в организме в латентном, практически спящем состоянии, не выдавая своего присутствия иммунной системе. После острой инфекции иммунная система подавляет их размножение, но часть возбудителя остается и переходит в скрытое состояние. Например, вирус герпеса проникает в нервные клетки, сохраняя свой генетический материал внутри нейронов. Новые вирусные частицы практически не образуются, и иммунной системе гораздо сложнее обнаружить зараженную клетку. Так латентная инфекция может оставаться с человеком всю жизнь. Но иногда вирус активируется. Спровоцировать возвращение могут другие инфекции, воздействие ультрафиолета, некоторые заболевания и ослабление иммунитета. Возбудитель снова начинает размножаться. Похожая проблема мешает полностью вылечить ВИЧ. Его генетический материал встраивается в ДНК иммунных клеток и может сохраняться там в неактивном состоянии. Современная терапия блокирует размножение ВИЧ, но на скрытый резервуар препараты практически не действуют. Если лечение прекратить, инфекция возвращается. Одна из экспериментальных стратегий борьбы со спящим вирусом получила название «разбудить и убить». Скрытый ВИЧ пытаются активировать, чтобы зараженные клетки стали заметны и их можно было уничтожить. Существует и противоположная идея – не будить вирус, а окончательно запереть его внутри клетки, лишив возможности когда-либо снова активироваться.
7: Продолжительность жизни на Business FM.
10: 18:47 в Москве, вы слушаете Business FM. Школьники разучились учиться.
11: Итоги недели.
10: Результаты крупнейшего международного исследования качества образования ПИЗа оказались худшими за всю историю наблюдений. 15-летние подростки стали хуже читать, считать и разбираться в естественных науках. И такая картина характерна почти для всего мира, исключение только Китай. Иван Медведев подробнее.
12: Исследование ПИЗа среди 15-летних проводят каждые 3 года. В этот раз тестирование прошли 760 тысяч школьников из 91 страны. Итог неутешительный. В переводе с баллов на понятный язык получается, что сегодняшний 15-летний школьник в среднем читает и понимает текст примерно так, как 10 лет назад это делал ребенок 13-14 лет. То есть примерно год-полтора обучения были потеряны. Эксперты выделяют несколько причин. Местами снизилась сама ценность образования. В ряде стран дети не считают, что для достижения успеха им нужно усердно учиться. Многие рэперы, блогеры, тиктокеры и так далее укрепляют эту мысль. Ну и, конечно же, смартфоны и искусственный интеллект. В том же исследовании 28% школьников говорят, что на большинстве или вообще на всех уроках естественных наук их одноклассники отвлекаются на цифровые устройства, а 46% подростков в развитых странах используют ИИ-чат-боты для учебы как минимум раз в неделю. И чиновники, ответственные за образование в разных странах, пока не знают, что с этим делать, говорит директор президентского физико-математического лицея номер 239 в Петербурге Максим Протусевич.
11: Система образования не понимает, как работать в условиях искусственного интеллекта. То есть это практически весь арсенал методик, особенно рассчитанных на самостоятельное изучение. Вот он сейчас с появлением искусственного интеллекта исчезает.
13: В нем одном дело, в искусственном интеллекте?
11: Ну, сейчас прежде всего в нем. Там еще дело в том, что сейчас вступает поколение, которое, ну, грубо говоря, родилось со смартфоном, и у них есть физиологические изменения, ну, меньше памяти, менее развиты мозги, потому что они меньше работают, потому что смартфон на себя все взял, меньше навык чтения длинных текстов и так далее и тому подобное.
12: Отдельная проблема по чтению. Современные школьники быстро читают текст, но не понимают или неправильно понимают его содержание. С 2018 года доля таких случаев почти удвоилась. Исключение Китай и Сингапур. Они остаются лидерами ПИЗа. По сравнению с 2018 годом в 4 китайских регионах результаты снизились только по чтению. По естественным наукам они остались примерно на том же уровне, а по математике выросли. Просто китайские дети продолжают зубрить, говорит директор Центра компетенций по Китаю Высшей школы бизнеса МГУ Дарья Мушта.
14: К экзаменам готовятся так, что штудируют книги, и по статистике там больше 90% китайских выпускников средней школы, они выходят уже с очками. То есть в школу еще идут по большей части без очков, а уже выходят с очками, поскольку зубрежка просто колоссальная. Нагрузка на китайских школьников очень высокая. То есть помимо того, что они находятся в школе, да, до 4, как правило, так еще и дома домашнее задание.
12: Плюс непререкаемый авторитет учителя. И да, китайским школьникам еще в 2021 году фактически закрыли свободный доступ к смартфонам в школе. Приносить телефон без специального разрешения нельзя, а принесенный по уважительной причине аппарат на время занятий сдается на хранение. Помимо Китая, в десятке лучших по версии ПИЗа оказались также Эстония, Япония, Южная Корея и Великобритания. Россия в исследовании не участвует с 2022 года. Ну а прошенные бизнес-ФМ эксперты уверены, что наши подростки показали бы результат, близкий к большинству, то есть печальный. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
10: От меха к шерсти. В соцсетях обсуждают большой скандал на неделе моды в Нью-Йорке.
1: Итоги недели.
10: Глава Совета модельеров Америки решил лично закрыть рот экоактивистам, которые пришли с протестами против использования овечьей шерсти, вплоть до того, что одну из женщин он повалил на пол и удерживал ногой, не давая встать. Теперь его отстранили от работы. Как все это воспринял модный мир и не придет ли теперь фэшн-индустрия к отказу от шерсти? Об этом Наталья Шашина.
15: Скандал произошел на неделе моды в Нью-Йорке на показе шведского бренда COS, входящего в группу H&M. Показ попытались прервать активисты организации PETA, которые оказались в зале среди редакторов и байеров. Они выбегали к демонстрирующим одежду моделям с плакатами, выкрикивали лозунги о жестоком обращении с овцами, чью шерсть использует бренд. Кого-то выводила охрана, но в какой-то момент вмешаться решил глава Совета модельеров Америки Стивен Колб. На видео, которые широко разошлись по соцсетям, он хватает протестующих, вырывает плакаты, зажимает им рты руками. Одну из активисток он прижал к полу, обхватив ее ногой и зажав рот.
16: Защитите овец! Уберите шерсть с подиума!
15: Другие гости показа реагировали на все это спокойно. Модели продолжали идти по дорожке, а в первом ряду сидели селебрити Шерон Стоун, Лупита Нионго и Мишель Уильямс. Вечером того же дня Колб принес извинения в соцсетях, признав, что реагировал неуместно. Активисты ПЭТа грозятся заявить на него в полицию. На фоне бурного обсуждения Совет модельеров Америки отправил Колба, который возглавлял его 15 лет, в отпуск до проведения полной проверки. Это не значит, что мир моды встал на сторону эко-активистов, рассуждает директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов.
17: В данном случае то, что мы видим, это кризис-менеджмент. Колб возглавлял совет дизайнеров Америки с 2011 года, и он был лицом фэшн-индустрии. И вот это лицо делает то, что он сделал, затыкает рты, скручивает экоактивистов. Это не очень красиво, и это абсолютно неприемлемо в мире моды. И таким образом это лицо стало токсичным, поэтому его поскорее убрали.
15: Как рассуждают эксперты, скандал вскрыл накопившееся в индустрии раздражение. До сих пор мода шла на уступки активистам, например, с запретом на натуральный мех. Но теперь впервые протесты касаются уже шерсти, которая в массовом сегменте используется повсеместно. Возможно ли, что теперь мировая модная индустрия вслед за эко-мехом нацелится на отказ от шерсти, комментирует президент БАОН Илья Ярошенко.
18: Отказаться от шерсти, хочется ответить по-лавровски. Это вот как? Отказаться от того, что использовали тысячелетия. Произошел отказ от меха под давлением экоактивистов? Возможно, частично да, а частично из-за того, что просто вот есть, например, пуховики, которые более удобные в носке, комфортнее, чем шубы. Поэтому часть покупателей перешла на них. Будут ли отголоски этого скандала в российском рынке? Я очень сомневаюсь. Во-первых, у нас менее смотрят на экологию, хотя здесь ничего общего с экологией нет. А у нас больше за рациональное потребление и то, что комфортно.
15: Как отмечают западные СМИ, сейчас дискуссия о том, насколько гуманно обращаются с овцами, могла бы получить трибуну. Вместо этого все внимание досталось главе Совета модельеров. А гости того самого показа подытоживали. Разве после всего этого кто-то еще смотрел на одежду? Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
19: Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес ФМ».
20: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
19: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
21: Татьяна Владимировна Черниговская, ученый в области нейронауки, психолингвистики. Мы оказываемся вдвоем, разговариваем. И Татьяна Владимировна размышляет о возрасте и влиянии возраста на диалог и на жизнь.
22: У меня нет, и я говорю вам честно, потому что у меня нет причины вам врать, да. У меня никакого ощущения возраста нет. Возможно, это плохо. Я даже иногда как бы внутренне останавливаюсь, думаю, господи, я же вообще другого поколения человек. Я этого не чувствую абсолютно в разговорах с людьми, с молодыми людьми. У меня нет ощущения разницы возрастной. Тут, возможно, есть ловушка, потому что это у меня нет, а у них-то, может, она и есть. Они на меня смотрят и воспринимают меня другого, в другой ящичек кладут. Но я-то не кладу. У меня критерий такой. Мне интересно с этим человеком говорить, время проводить, слушать его или нет. А сколько ему лет и какого он пола, меня не интересует абсолютно.
21: А вы когда с человеком, который старше вас общаетесь, вы видите, что он старше?
22: Нет, не вижу.
21: Тоже нет.
22: Не вижу. У меня есть несколько... Я же это публичная женщина. У меня поклонники сплошные. И у меня есть поклонники, одному из них... в академике. Одному из них 96, другому 93. И их не два таких. Может быть, мне не менее интересно говорить с молодыми людьми. Но, скажем, с моими сверстниками, что для меня чистая пытка понять, что это мой сверстник. Потому что я их, когда вижу, я считаю, что они намного меня старше. Я думаю, боже, что вообще за человек? Я думаю, господи, это мой ровесник.
21: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, Кир Альтман, Бизнес ФМ.
0: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
2: 18.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Иран направил США предложение о завершении войны. Условия, переданные через посредников в Катаре. По словам секретаря Совбеза Республики, речь идет о прекращении огня на всех фронтах, разморозке средств Тегерана и снятии морской блокады. Секретарь Совбеза заявил, что Иран придерживается фетвы Хаменеи о запрете разработки ядерного оружия и пока не принял решение о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Тегеран ожидает ответа от президента США Дональда Трампа на свои предложения. Вооруженные силы США помогли провести через Ормузский пролив более 1 миллиарда баррелей нефти за последние несколько месяцев. Об этом сообщил глава Центрального командования вооруженных сил США Брэд Купер. По его словам, американские военные обеспечили транзит нефти из Персидского залива через пролив. За это время при их содействии через Ормуз прошли более 2000 коммерческих судов. Глава Центком также заявил, что введенная США блокада Ирана привела к прекращению нефтяного экспорта со стороны Исламской Республики. По словам Купера, за этот период Иран не экспортировал ни одного барреля нефти. Американские компании Anthropic, Google, OpenAI и SpaceX AI обвинили в сговоре в целью замедлить развитие искусственного интеллекта. Группа истцов подала на них в суд Северного округа штата Калифорния, пишет политика со ссылкой на одного из истцов Ника Роули. Человечество заслуживает надежной защиты от угроз, связанных с событиями, способными привести к вымиранию, сказал он, отметив, что соглашения между технологическими компаниями могут привести к тому, что ИИ выйдет из-под контроля. Отмечается, что подобные соглашения между конкурентами нарушают антимонопольное законодательство США. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Явка на выборах в Госдуму приблизилась к 40%, сообщил ЦИК. А его глава Элла Памфилова сегодня обрушилась на нарушителей закона о выборах, среди которых оказались и члены региональных избиркомов. В Якутии глава участковой комиссии вместе с замом вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями. Чтобы такое делать, надо совсем мозгов не иметь, заявила Памфилова. Суд отправил под домашний арест сооснователя и гендиректора Миксит, одного из крупнейших российских производителей косметики, Олега Пая, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее с ним судилась бывшая коллега, пытавшаяся доказать свои права на бренд Миксит. Связано ли задержание предпринимателя с этим делом, пока неизвестно. 85% голосов «за» в Южной Осетии подвели итоги выборов президента республики. Победу на них одержал Марат Камболов, в прошлом возглавлявший российский исследовательский центр Курчатовский институт и занимавший пост замминистра образования и науки России. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Надо совсем мозгов не иметь. Глава Центра избиркома Элла Памфилова рассказала о нарушениях на участках в первые дни выборов, в том числе со стороны самой избирательной комиссии. По ее словам, в Якутии председатель и зампред избиркома вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями. В Коми обнаружили около 50 бюллетеней с заранее проставленными отметками за одной из партий. А в Орловской области 250 бюллетеней признали недействительными после повреждения пломбы на ящике для голосования. Вот как Памфилова прокомментировала ситуацию.
3: Будьте, пожалуйста, очень внимательны. Вся наша громадная работа, которую мы проделываем, не должна перечеркиваться вот такими безобразными случаями. Так вот, появилась информация, что были вскрыты сейф-пакеты с избирательными бюллетенями, что категорически запрещается. Категорически запрещается. Тем более, ну как председатель участковой комиссии, люди, ну, следующие, понимает, что все это под видеокамерами. Камеры никто не выключит. Под видеорегистрацией, под видеонаблюдением. Что у нас огромное количество, 300 тысяч наблюдателей. Многие занимаются круглосуточно видеонаблюдением. Это надо или совсем мозги не иметь, или я вообще не знаю, или полная безответственность и безмозглость, я бы так сказала.
10: Всего за первые дни выборов было возбуждено 22 уголовных дела. Памфилова также рассказала об атаках на московскую систему ДЭК. Она всю ночь подвергалась скоординированным атакам, которые продолжаются, однако система работает штатно. В Ростелекоме и Минцифры заявили о диверсиях с целью сорвать выборы. На Дальнем Востоке было зафиксировано два факта вывода из строя магистральных оптических линий связи. В одном случае спилили опору, а в другом перерубили кабель. В результате отмечалось кратковременное снижение качества доступа в интернет в Сахалинской и Магаданской областях, а также на Камчатке и Чукотке. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест сооснователя и гендиректора Миксит, одного из крупнейших российских брендов косметики. Олег Пай был задержан за мошенничество в особо крупном размере. Детали этого дела пока неизвестны, но в последние годы у компании было несколько громких скандалов.
4: Подробности. Олег Пай вместе с Еленой Назаровой основали бренд Миксит в 2014 году. Сейчас розничная сеть насчитывает 32 тысячи точек по России и СНГ. Чистая прибыль компании за прошлый год составила 3,5 миллиарда рублей. За последнее время с брендом связаны как минимум два заметных скандала. Отдельная история с многолетним корпоративным спором. В 2020 году Галина Рязанова, называющая себя третьей соосновательницей бренда, которая до 2019 года была ведущим разработчиком косметики в компании, попыталась через суд доказать свои права как акционера. Она утверждала, что между ней, Паем и Назаровой существовала устная договоренность о равном владении бизнесом. Ее доля не менее 30%. По ее версии, Пай обещал оформить документы позже, но в 2016 году дал подписать договор купли-продажи лишь 5% кипрской компании, который так и не был внесен в реестр акционеров. Позже выплаты, которые Рязанова считала дивидендами, задним числом были оформлены как беспроцентные займы на сумму более 8 миллионов рублей, то есть превращены в долг. Стороны несколько лет судились в России и на Кипре. Суд в Никосии тогда удовлетворил ее заявление и принял обеспечительные меры в отношении кипрских юрлиц Миксит. В 2024 году СМИ сообщали, что в офисе компании, а также по адресам Паи и Назаровой, были обыски, но с чем они были связаны, неизвестно. Обыски проводились и в феврале этого года. А в июне произошел скандал после давки в одном из московских магазинов косметики, где Миксит устроил акцию бесплатной раздачи своей продукции. Еще до начала акции у магазина на Новом Арбате выстроилась длинная очередь, в основном из подростков. Когда толпа начала выходить из-под контроля, к магазину приехали полиция, Росгвардия и скорая помощь. Соосновательница бренда Елена Назарова позже заявила, что мероприятие не имело широкого анонса, а организаторы не оценили возможных масштабов.
10: Пока неизвестно, связано ли уголовное дело с деятельностью самого Миксит, но даже если претензии следствия касаются исключительно Олега Пая, может ли его арест отразиться на компании, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей косметики, парфюмерии и бытовой химии Петр Бобровский.
5: Не исключено, что это может быть не связано с деятельностью самого Миксита. Те люди, которые владеют этой компанией, не с нуля пришли. А может быть, это такой же конфликт, как вот был в «Натуре Сибирики» между владельцами. У самой компании дела вроде бы шли нормально. У них оборот уже превысил 10 миллиардов рублей в год. То есть, в принципе, их уже можно относить даже к крупному бизнесу в этой области. У компании достаточно широкий ассортимент. Если я правильно помню, они вроде даже собирались бытовую химию делать. Последнее, что про них было известно, что они собирались делать флагманский магазин, совмещенный, условно говоря, с большим салоном красоты, подобно тому, что сделали в ГОШ в универмаге «Цветной». Такой флагманский проект, он же имиджевый и достаточно дорогой. Прибыли такие проекты не приносят. Видимо, у компании настолько хорошо шли дела, что они решили, что пора вот инвестировать в такой канал продвижения. Допустим, когда Ревгош это открывал в «Цветном», ну, это был такой пик у Ревгоша с развития на тот момент. По формату это очень затратное мероприятие. Очевидно, что там прибыль от продаж в конкретном магазине окупить это не может. Это именно инвестиции в продвижение самой марки.
6: Если предположить, что дело не связано с Миксит как таковым вообще, это может пройти незаметно для дел компании?
5: Вряд ли. Насколько я понимаю, оно принадлежит физлицам. Тут можно провести параллель с «Натурой Сибирика», которая долго лихорадила, и только после того, как она перешла в периметр АФК-системы, у нее вроде дела наладились.
10: Петр Бобровский, Ассоциация производителей косметики, парфюмерии и бытовой химии. О чем говорит тот факт, что прокуратура запросила для Олега Пая домашний арест, объясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
7: С одной стороны, у нас давным-давно Владимир Владимирович Путин дал установку, что по делам экономической направленности мера пресечения в виде помещения под стражу должна избираться в исключительных случаях. Поэтому мы можем тут, с одной стороны, утверждать, что реализуется действительно установка на то, чтобы бизнес не кошмарить. И в отношении дел предпринимательской направленности мера пресечения в виде помещения под стражу избирать в исключительных случаях. А с другой стороны, понятно, что во всех корпоративных спорах, когда используется 159-я статья Уголовного кодекса, в иных предпринимательских конфликтах, когда применяются уголовно-правовые инструменты, мера пресечения в виде помещения под стражу избирается очень часто. А еще забавнее, как у нас правоохранители говорят, а это не связано с предпринимательской деятельностью, это вы просто совершили мошенничество. Но при этом надо отдать должное, что иногда мера пресечения в виде домашнего ареста избирается, когда, допустим, лицо уже начало сотрудничать со следствием, признало вину. Следователи очень часто говорят, либо ты идешь в СИЗО, либо признай что-нибудь, хоть что-то, и тогда будет домашний арест. Ну и подчас для многих это очень убедительный аргумент. Поэтому здесь может быть как вариант, что следователей объективно мало доказательств, и чтобы потом хоть какой-то иметь свободу маневра, сказать, ну мы же вот разбирались, избрали домашний арест, и мы не кошмарили бизнес. Либо же вариант, что обвиняемые, ну или подозреваемые в данном случае, что они уже пошли на диалог со следователем. К сожалению, вот судя по тому, что мы видим на передовицах, в данном конфликте, что просто теперь перешли на традиционные для России уголовно-правовые способы решения вопросов. Когда на кону понятно, что делить, и актив жирный, то неожиданно правоохранители почему-то по странному совпадению начинают особо глубоко погружаться в подобные споры. И пока им сверху откуда-то не дадут по рукам, то прям начинают усматривать состав преступления там, где их отродясь и не было.
10: Федор Трусов, адвокат. Ранее на этой неделе в СМИ появилась информация, что бренд откроет в центре Москвы Mixit Home. По информации Shoppers, в двухэтажном особняке 19 века на Долгоруковской этой осенью появится кофейня, магазин Mixit, косметические кабинеты, лектории и TikTok-комната с экранами и зеркалами для съемки контента. Исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Хамбулов победил на выборах главы республики. Владимир Путин поздравил Камбулова со столь убедительной победой. По данным республиканского ЦИК, Камбулов получает более 85% голосов избирателей. Подсчитано уже 99% бюллетеней. Явка превысила 72%. Марат Камбулов – прошлый российский чиновник и топ-менеджер. Он родился в 1965 году в Северной Осетии. Имеет степень кандидата юридических наук. Ранее занимал пост замминистра образования и науки России и возглавлял Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». Комментирует руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.
8: Проблема в том, что деньги вкладывались в Южную Осетию большие. Результат, видимо, жителей не настолько удовлетворяет, чтобы голосовать за своего. Обычно, когда регион или, в данном случае, частично признанное государство беременно варягом, это означает, что своих немножко зачаровались, и нужен человек, который обеспечит эффективность использования каждого бюджетного рубля, который станет драйвером развития республики, лоббистом и защитником ее интересов, который сможет привлекать деньги. Но что самое главное – сможет добиться того, чтобы эти деньги использовались по назначению. Слухи по поводу избрания Камбулова будут разные. В Грузии, наверное, будет обсуждать, что выходец из Северной Осетии пришел для слияния и поглощения. Я, кстати, замечу, что в Южной Осетии, я думаю, нет проблем с приятием представителей своего разделенного народа. То есть и Северная Осетия, и Южная Осетия. Главное, что осетин. Народ разделенный и хотели бы объединиться. Во всяком случае, в Южной Осетии, насколько я знаю, большинство хотело бы воссоединиться с Россией. Но есть некоторое количество препятствий, и я не буду развивать тему того, что новый глава — это как раз инструмент реализации планов воссоединения разделенного народа. Однако слухи такие ходят, и это обсуждается. Но что касается самого Марата Камбулова, то достаточно смотреть на его бэкграунд. Государственный человек, безусловно, служебный список подтверждает наличие у него всех необходимых компетенций, навыков и умений, которые нужны на этом посту. Но самое главное, население там небольшое, территория небольшая. Сейчас тучные
9: рыночные времена прошли, пришло время оптимизации, когда нужно считать каждый рубль, и будем надеяться, что как раз Камболов этим займется. Ну а то внимание, которое придавали в Москве этим выборам, подтверждается хотя бы одной деталью. Насколько я знаю, во время выборов там находился директор ЦИОМ Валерий Федоров, занимаясь, видимо, социологией. И это подтверждает, что внимание большое, тема серьезная, и вопрос сейчас только один. Каким образом Камболов сможет доказать, что эффективность и качество управления Южной Осетией возросли, каким образом он сможет поднять социальное самочувствие и социальный оптимизм, это лучшее средство от депопуляции. И в этом, на самом деле, серьезные риски. То есть можно быть независимым, частично признанным государством, которое останется с территории, но почти без населения, если население будет уезжать просто по причине отсутствия там каких-либо перспектив. Так вот, Камболов, собственно говоря, и должен обеспечить людям эти самые перспективы.
10: Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы. Досрочные выборы в Южной Осетии были объявлены после того, как 23 июня президент республики Алан Гаглоев объявил об отставке. Он стал советником президента России. Незадолго до ухода в отставку Гаглоев выдвинул на пост главы правительства Южной Осетии Марата Камболова. По закону Южной Осетии в случае отставки президента глава правительства становится исполняющим его обязанности до проведения досрочных выборов. Камболов смог занять должность главы правительства благодаря заключенному в мае договору между Россией и Южной Осетией, который позволяет гражданам России занимать госдолжности в республике и наоборот.
11: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
13: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
23: В сезоне Формулы-1 двухнедельная пауза перед тремя гонками азиатской части турнира в Азербайджане, Малайзии и Сингапуре. Это дает возможность болельщикам перевести дух и обсудить события последних двух гран-при. 6 сентября на легендарной итальянской Монце, а 13-го дебютный заезд на гибридной городской трассе в Мадриде. Сезон получается одновременно предсказуемым и интересным. Предсказуемым из-за превосходства силовых установок «Мерседес», которыми пользуются 4 команды, а интересным из-за того, что в каждой гонке сохраняются интриги. В Италии лидер индивидуального зачета Андреа Кими Антонелли сотворил чудо на домашней трассе. 20-летний пилот «Мерседеса» стартовал с 19-й позиции после ужасной квалификации. За первые три круга он смог подняться сразу на 7 мест до того, как гонка была прервана из-за поврежденного ограждения трассы. В итоге он смог вырвать победу у партнера по команде Джорджа Рассела на последних кругах. В этой невероятной гонке Антонелли еще и стал первым итальянцем за 50 лет, который выиграл Гран-при Италии. В прошлые выходные пилоты королевских гонок опробовали новую трассу в Мадриде, названную «Мадринг». Она состоит из элементов улиц испанской столицы, соединенных специально построенными сегментами гоночной трассы. Еще до тренировок Макс Ферштаппен жестко раскритиковал ее. Четырехкратный чемпион мира не стеснялся в выражениях. Но его нелюбовь к уличным трассам хорошо известна. После завершения гонки к нему присоединились все. Гран-при Испании оказался скучным из-за крайне малого количества обгонов. Руководство «Формулы-1» уже пообещало доработать «Мадринг» к следующему сезону. Антонелли победил и в Мадриде, и упрочил свое лидерство в гонке за титулом. Главное, чтобы не начинал расслабляться раньше времени. Впереди еще 9 этапов.
13: Спорт и деньги на Бизнес FM. Погода в Москве.
10: Прямо сейчас в столице плюс 17. Ночью в городе будет заметно прохладнее. Температура опустится до 10 градусов тепла. Но уже к середине воскресенья столбик термометра поднимется до плюс 20. +19-16 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Резонансное ДТП в центре Москвы вечером 17 сентября. Бентли столкнулся с мотоциклом. На месте погиб 43-летний Денис Горин, гендиректор управляющей компании ЭМС. За рулем Бентли, по данным СМИ, была 27-летняя девушка. Обстоятельства аварии попали на камеру, уголовное дело уже возбуждено. В субботу стало известно, что Кристина Борисова заключена под стражу на 2 месяца, девушку отправили в СИЗО. Она обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть по неосторожности. Чем теперь может закончиться дело для водительницы Бентли? Об этом Олеся Савоськина.
1: Авария произошла на Больших Каменщиках у Новоспасского переулка. На записи дептранса Бентли из левого ряда начинает маневр налево на зеленый сигнал светофора. Навстречу движется мотоцикл. Он врезается в правый бок автомобиля. От удара байк переворачивается и падает на дорогу. Столкновение оказалось смертельным. Сама водительница Бентли своей вины не признает. По данным Московского комсомольца, девушка утверждает, что мотоциклист видел ее маневр и мог объехать автомобиль. Мы нашли это место на картах и выяснили, что поворачивать налево в этом месте в принципе было запрещено. Видео происшествия быстро разлетелось по СМИ и соцсетям. Возник вопрос, с какой скоростью двигался мотоциклист и мог ли он избежать столкновения? И если нарушил еще и он, не будет ли это смягчающим обстоятельством? Объясняет автоэксперт, автоюрист Сергей Смирнов.
12: Ее маневр при повороте налево, она обязана пропустить всех, кто двигается навстречу ей. То есть, если там нет поворота налево, вообще, это будет нарушение правил дорожного движения. Даже если другой человек ехал с нарушением, например, скоростного режима, да, мы говорим про погибшего мотоциклиста. Его превышение скорости, по большому счету, никак не влияет на ее ответственность.
14: Это уголовная ответственность, безусловно. Это 264-я статья Уголовного кодекса. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности. Если будет установлено, что он ехал с превышением скорости, а эксперт ответит, что если бы он ехал без превышения скорости, то тогда бы он мог остановиться. То тогда это также будет судом воспринято как некое смягчающее обстоятельство, но в любом случае ее вина здесь безусловна.
1: У городских служб, скорее всего, уже есть более полная видеоаналитика с траекторией движения. Может ли в таком анализе помочь искусственный интеллект, объясняет эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
16: Гораздо более эффективно, чем определяет человек на глаз, гораздо меньше водных параметров требуется искусственному интеллекту для определения скорости. Если человеку нужен беспрерывный видеоряд, к искусственному интеллекту можно по косвенным параметрам составить единую картину. Каким образом у вас сопоставляются данные с физических измерителей скорости, с этих пистолетов, с этих уличных камер, с видеорядами соседних устройств, которые установлены всегда комплементарно рядом. Многие из этих камер уже оснащены автоматизированными системами, например, при возникновении ДТП в городе, снаряд туда вызывается зачастую не физическим человеком и не звонком. Это происходит сейчас, например, в Москве автоматически. Можно ли это использовать в суде? А здесь ответ, скорее всего, нет. По той причине, что вы будете упираться как раз в нормативку, неизменяемых данных. И вот здесь это прогарантировать, если условно это устройство не сертифицировано, не опломбировано, будет невозможно.
1: Как сообщает РИА Новости, на момент аварии девушка не имела права управления автомобилем. По данным СМИ, в октябре прошлого года ее лишили прав на год, а уже в марте этого года ее дважды останавливали за рулем после лишения. Сначала она получила штраф 30 тысяч рублей, затем за повторное нарушение в 50 тысяч. В СМИ также пишут, что на этом Бентли числится 7 ДТП, включая нынешнее, и 146 штрафов примерно на 300 тысяч рублей. 48 из них за нарушение требований знаков и разметки, 38 за превышение скорости, 8 за проезд на запрещающий сигнал и 6 за выезд на встречную полосу. Правда, неизвестно, кто именно находился за рулем при каждом из этих нарушений. Также эта девушка и раньше попадала на видео с Бентли. Она заклеивала номер машины на платной парковке. А по словам очевидцев, после аварии девушка пыталась сбежать с места происшествия. Сейчас дело возбуждено по статье 264 УК. Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека водителем, не имеющим или лишенным права управления. Возможное наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. Олеся Савоськина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.

0: Там 80-е, 90-е и иногда поет до сих пор. Гарик Сукачев, Александр Ф. Скляр, Армен Григорян, Евгений Маргулис. Все они в кадре делятся в первую очередь чувствами, которые были относительно этого места тогда и сейчас. Док «Горбушка сердца русского рока» соткан из живых отзывов зрителей о концертах, из комментариев исполнителей после выступлений, из атмосферы закулисья. Сергей Галанин, также снимавшийся в сериале, называет «Горбушку» жирным многоточием в своей жизни. Творческую деятельность с группой «Бригада С» он начинал именно на этой площадке.
1: Очень много, что здесь происходило, и впервые это вошло в историю рок-музыки. Наверное, накопилось что-то, какие-то воспоминания у многих из нас, и это все можно было бы законспектировать. Я думаю, это все не лишнее, потому что эта тема, как у нас принято говорить, культовая. Песня «А что нам надо» впервые прозвучала на сцене «Горбушки» в исполнении группы «Чайф» и меня. Есть, мне кажется, о чем поговорить, что и произошло во время съемок. А так как люди еще, слава богу, в большинстве своем живы, надо как-то вот успеть все это снять. До сих пор «Горбушка» с нами общается с распростертыми объятиями. У меня, кстати, в ноябре такой небольшой юбилей. Конечно же, как вы думаете, где мы будем его праздновать?
0: В начале 80-х ДК имени Горбунова был обычным дворцом культуры при авиационном заводе. Ныне это Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева. В первой серии подробно рассказ о том, как там появилась московская рок-лаборатория, контролирующая концертную деятельность в столице. Но сериал рассказывает о «Горбушке» не только с точки зрения музыки. Это история и про то, как место, где сначала просто обменивались пластинками, превратилось в самый большой пиратский хаб, где пачками продавались кассеты с фильмами и музыкой. Продолжает продюсер ОККО по документальному контенту Владимир Тодоров.
2: Почему в целом «Горбушка» образовалась на том месте, на котором она образовалась? Потому что был ДК Горбунова, и люди, приходя на концерты, потом поняли, что это некая точка притяжения. И один из организаторов и создателей «Горбушки» пришел в завод ДК Хруничева и говорит: «Ребята, почему бы нам не организовать кружок тех, кто обменивается пластинками друг с другом, а они будут платить денежку за вход. Соответственно, мы за эти денежки будем оплачивать и сам концертный клуб, и уборщицам платить, и так далее». Поскольку это была поздняя перестройка, руководство ДК Хруничева сказал: «Да, конечно». Вот из этого кружка по обмену пластинками с входным билетом за пару рублей и вырос в итоге один из крупнейших пиратских рынков не просто страны, а всего мира. И в основе этого пиратского рынка, конечно, опять же, лежала идеология того, что люди приходили и хотели купить музыку, кино, чтобы в первую очередь его послушать и как-то пообщаться, потому что сейчас у нас есть интернет, а тогда информации, в общем-то, не было. Какое кино хорошее, какое кино плохое? Какая музыка хорошая, какая музыка плохая? Ты идешь к продавцу, и тебе советуют. Не только продавцы, тебе советуют те, кто туда приходит. И ты напитываешься вот этой вот культурой.
0: Вспомнить эту культуру или узнать что-то новое про нее можно уже сегодня. Все три эпизода сериала «Горбушка. Сердце русского рока» доступны на платформе ОККО. Александра Сидорова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы, и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
4: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
5: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
6: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
7: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она» — караоке для шумных тусовок. «Она» — иммерсива для романтических свиданий. «Оно Приво» для семейных встреч, «Оно Лаунж» для деловых.

0: переговоров и летний сад Эдем для ярких впечатлений. Она на Пискунова 14/5.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
3: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер, продается дорогое.
2: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
4: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 19:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Администрация президента США Дональда Трампа не рассматривает конфликт с Ираном как продолжающуюся войну. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон в интервью телеканала Salem News Channel. По его словам, сейчас ведутся дипломатические переговоры для урегулирования оставшейся части конфликта, в частности, сохранения Ормузского пролива открытым для судоходства. По мнению Джонсона, конфликт находится на завершающей стадии. Сегодня в Совбезе Ирана сообщили о направлении Соединенным Штатам через катарских посредников условий завершения войны. Речь идет о прекращении огня на всех фронтах, разморозке средств Тегерана и снятии морской блокады. Китай раскритиковал новый закон США, ужесточающий санкции против России и расширяющий торговые меры в отношении Ирана. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Министерства торговли КНР. По данным издания, Пекин последовательно выступает против односторонних санкций и так называемых вторичных санкций, если они не одобрены ООН и не имеют оснований в международном праве. Представитель Минторга пояснил, что Китай будет внимательно следить за дальнейшими шагами Вашингтона и оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты своего суверенитета, интересов развития и законных прав и интересов своих компаний. При этом Пекин призывает к стабильным торговым связям через диалог и консультации. Российский Минфин скорректировал правила разработки бюджетного прогноза. Для обеспечения планирования базовых бюджетных ассигнований на долгосрочный период процесс разработки бюджетного прогноза синхронизирован со сроками подготовки бюджетных проектировок, пояснили в министерстве. Кроме того, при разработке бюджетного прогноза теперь также будут учитываться планируемые к принятию и принятые нормативные правовые акты, которые могут оказывать влияние на объем бюджетных расходов. На контрольных прокатах сборной России произошло жесткое столкновение фигуристов. В ходе разминки второй группы участников в танцах на льду Егор Гончаров, выступающий в дуэте с Анной Щербаковой, упал и столкнулся с Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым. Некрасов долго не мог подняться, сообщил в своем телеграм-канале спортивный журналист Константин Лесик. В итоге, по его словам, на ритм-танец дуэт не вышел. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 19:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. США застолбили свое место в Гренландии. Трамп заявил, что заключил соглашение о бессрочном контроле над безопасностью арктического острова, военной и финансовой. В Дании, под чьей юрисдикцией находится Гренландия, подчеркивают, что в этом смысле сохраняется статус-кво. А что меняется и как к этим новшествам отнеслось население Гренландии? Фридриха Мерца и правящую коалицию Германии ждет очень нервное воскресенье. Очередные региональные выборы могут еще больше ослабить позиции Христианско-демократического союза. По оценке наблюдателей, оппоненты ХДС из числа ультраправых с большой долей вероятности улучшат свои результаты. В чем причина роста протестных настроений избирателей Германии? Греется так, что хоть яичницу жарь. Китайский блогер раскритиковал новый iPhone Duo. Во время презентации первого складного смартфона от Apple он обнаружил, что после 3 минут видеосъемки температура поверхности устройства так поднялась, что к ней было больно прикасаться. Это единичная проблема или серийная, и насколько она устранима? Все подробности в эфире Business FM. Америка наконец-то получит свой, как выражался Трамп, кусочек льда для безопасности мира. США, Дания и Гренландия договорились подписать соглашение по безопасности острова. Это заявил Трамп и подтвердили все стороны. Американский лидер написал в Truth Social, что Вашингтон получит постоянный контроль над вопросами безопасности Гренландии. Противники США не смогут размещать там базы и войска или осуществлять чувствительные инвестиции без американского согласия. Трамп написал капслоком, что соглашение с бесконечным сроком действия, и добавил, что в Вашингтоне с нетерпением ждут работы с замечательными народами Дании и Гренландии ради великолепного будущего этого стратегически важного участка земли. Президент подчеркнул, что для США это соглашение не будет стоить ничего. Копенгаген комментирует договоренность осторожнее, подчеркивая, что соглашение сохраняет суверенитет королевства и право гренландцев на самоопределение. Он подчеркивает, что соглашение, безусловно, укрепит безопасность в Арктике и также будет выгодным для НАТО и Европы. Премьер Гренландии заявил, что соглашение заключено на благо всех его участников. Комментирует заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
6: В первую очередь позиция и Дании, и Евросоюза с неуравновешенным президентом, но сегодня лучше достичь промежуточного соглашения. Вот позиция, здесь, конечно, с Бурюданом Ословым не сравнишь позицию Гренландии, но, тем не менее, лучшая среди хорошего. Конечно же, позиция США в Гренландии – это не позиция в Японии, где Япония пригласила США, договорившись с ними о соответствующем стратегически военном присутствии в Гренландии, нет. Поэтому это тот кусок пирога, который дается Трампу в обмен на смягчение, не отказ, подчеркиваю, не отказ, а смягчение его претензий на территориальную целостность и принадлежность к Гренландии. Ну и в целом в контексте НАТО и Трамп вкладывает в Гренландию, и Евросоюз пообещал 200 миллионов, как говорится, щелкнув по носу Трампа тем, что ЕС по-прежнему присутствует и в этом стратегическом пространстве. Ну, а целеполагание, конечно же, это натуризация Европы. Имеется в виду, что европейская безопасность идет на поводу у НАТО. Такая уступка Трампа, ну, в общем-то, в обмен на стратегическое целеполагание Евросоюза и Дании. Но здесь, как говорится, Гренландия оказывается в роли принимающего и дающего со стороны Трампа и Евросоюза необходимость превращения Гренландии в составную часть стратегической безопасности НАТО, то есть это Североатлантический альянс. Но у Гренландии здесь нет возможности сопротивляться. Промежуточный вариант, где каждая сторона уступает. Но, к сожалению, северный фланг НАТО усиливается. И благодаря вложениям, инвестициям и Евросоюза, и США, это минус в очередной раз усиливается целеполагание конфронтации с Россией. Но не против Китая, но, конечно, направлено в первую очередь против тех, кто присутствует на европейском континенте, а не в российском.
5: Владислав Белов, заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН. Как местные относятся к новому соглашению между США и Данией по поводу судьбы Гренландии, говорит житель Западной Гренландии, руководитель туркомпании Greenland Backcountry Иван Матросов.
7: Все уже как-то забили, так сказать, на все на это. Потому что эта дискуссия уже так долго тянется. Когда там Трамп только прокомментировал, что может и захватить, тут, конечно, все возмутились. А они постепенно, как-то тихонечко Данию поджали, я думаю, разными методами. И все равно, так сказать, получили, чего и хотели. Местное население особо не бунтует. Я даже не знаю, много ли эти новости увидели, как я вот, если бы не сказали, я, может быть, бы и не посмотрел даже. Узнал бы через пару дней. Только заявление прозвучало, как бы какое-то время должно пройти, чтобы люди полноценно отреагировали. Обычное население также на работу ходит, для них ничего не поменялось. Для большинства также датская крона. Как бы ничего, по сути, не поменялось. Америка и здесь и так была с этими базами. Просто сейчас будет, возможно, больше. Я думаю, они, скорее всего, будут больше сейчас делать, раз у них доступ им дали.
8: Тот факт, что теперь США будет контролировать инвестиционную деятельность на острове, то есть крупные компании зарубежные. Это хорошо или плохо?
7: Наверное, нехорошо, потому что теперь же контроль будет. Но на меня это не повлияет. У меня как был туризм, так и есть. Люди едут, только больше и больше. Аэропорт вот откроют в конце октября в Ильнисате. еще что-то изменится.
8: Вот эта эпопея длится давно уже, и у вас вот за это долгое время сформировалось такое понимание, кого больше хотят видеть в Гренландии? Как сейчас оставаться автономной территорией, но Дании? Или, вы помните, там говорили, там очередной штат США, Трамп, вот полностью под контроль Америки?
7: Местное население, они как бы довольны, как оно и было. Они только, если хотят, то независимости. Но не все понимают, как бы, что это независимость. Нужно самим напрягаться, а не просто быть независимым. А так под Данией, в принципе, всех все устраивает. Они многие по-английски плохо говорят. Они по-датски лучше говорят. Ездят в Данию учиться, там билеты им оплачивают. Все нормально, в принципе, у них.
5: Иван Матросов, житель Западной Гренландии, руководитель местной туристической компании. А вот как комментирует достижение соглашения по Гренландии зарубежная пресса, в том числе датская.
9: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
10: Сразу несколько датских СМИ отмечают, что Трамп подает достигнутое в пятницу соглашение как крупную победу и придает ему куда больше значения, чем власти Нуука и Копенгагена. На бумаге договоренность выглядит как триумф дипломатии, но в реальности успеха главы Белого дома в этой сделке почти не видно. Доцент Датской академии обороны Марк Якобсен считает, что она должна положить конец еженедельным запугиваниям Трампа в соцсетях. Недавно в список его притязаний попала даже Исландия. Среди двух принципиальных изменений по сравнению с соглашением 51 года эксперт выделяет бессрочный характер нового договора и право США налагать вето на размещение военных сил других стран в Гренландии, явно адресованное Китаю и России. Так, в 2016 году Китай хотел купить заброшенную военную базу на юге острова, и теперь это стало бы невозможно из-за вето США, а не из-за отказа Дании. По мнению эксперта, американскому президенту важно выглядеть победителем на фоне плохих новостей, безнадежного конфликта в Иране и торговой войны с Канадой. Политика отмечает, что прошлое соглашение между США и Данией уже давало Вашингтону широкие права на базы и войска. И неясно, что именно добавит новая договоренность. Военное присутствие американцев на острове невелико, но включает доступ к глубоководному порту и радиолокационные системы, передающие данные в Пентагон. По данным «Нью-Йорк Таймс», американские переговорщики настаивали на праве вето в отношении любых крупных инвестиций на острове. Как пишет газета, Трамп с самого начала называл владение Гренландией жизненно важным вопросом для нацбезопасности штатов и всего мира. Контроль над островом дал бы Вашингтону плацдарм в арктическом коридоре между Атлантикой и Арктикой, а также доступ к огромным запасам редкоземельных элементов, где сейчас доминирует Китай. В интервью «Нью-Йорк Таймс» президент США говорил, что право собственности дает то, чего не получить через аренду или договор, и признавал, что это психологически важно лично для него.
5: Документ пока не подписан. Стороны рассчитывают сделать это на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН. iPhone Duo сравнили со сковородкой. На нем можно жарить яйца. Популярный китайский техноблогер Тим протестировал первый складной смартфон от Apple и обнаружил, что он очень сильно греется. Через 3 минуты съемки видео 4К одна сторона корпуса iPhone Duo нагрелась так сильно, что его стало почти невозможно держать в руках. Тим назвал новинку одним из самых горячих смартфонов, которые ему когда-либо приходилось тестировать. Но добавил, что при обычном использовании, когда нагрузка на смартфон небольшая, температура корпуса остается приемлемой, комментирует Валентин Петухов, техноблогер Wylsacom.
11: Те устройства, которые люди сейчас тестируют, это, скажем так, самая сырая версия. И говорить о том, что что-то греется, что-то как-то глючит, лагает, где-то какая-то анимация не так отрабатывает, пока, наверное, не совсем корректно. Другой вопрос, что Apple эти устройства показывает и дает блогерам, но, объективно говоря, пока какие-то выводы делать о том, что как устройство работает, вообще преждевременно. 23 октября они поступят в продажу, вот тогда и посмотрим.
8: Все-таки, если это так, если греется, почему так происходит, смогут ли устранить?
11: На самом деле запись там 4К 60 видео – это достаточно трудоемкая задача для любого устройства. Любой смартфон начинает греться. Надо все-таки понимать, насколько это критично и что будет делать компания для того, чтобы этот вопрос решить. В целом опыт у них есть, потому что iPhone Air в очень тонком корпусе тоже страдал этой проблемой, но какого-то ужаса и перегрева, и каких-то ожогов, конечно, никто не получал. Поэтому здесь все в нюансах, а то, что современный смартфон под высокой нагрузкой может нагреваться до некомфортных температур, это уже никого таким давно не удивишь. Но тут нужно понимать, что компания специально поставила не самые передовые камеры, и все-таки это устройство, наверное, в первую очередь позиционируется для других задач. Если человек хочет снимать долго и качественно видео, то для него есть Pro и Pro Max версия, как, собственно, происходит в, например, линейке ноутбуков. Если задача стоит какая-то простая работа и браузинг интернета, отлично подходит для этого MacBook Air с пассивным охлаждением. Если нужно работать полноценно с графикой, с тяжелыми какими-то материалами, для этого есть Pro MacBook уже с активным охлаждением. Я думаю, здесь примерно та же история. Но, конечно, тот факт, что телефон нагревается, его некомфортно держать при базовой функции, это тоже никуда не годится. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, будет поправлено.
5: Валентин Петухов, техноблогер Wylsacom. Служба поддержки Apple в Китае заявила, что делать выводы о модели на основании единичного экземпляра некорректно. Там посоветовали оценивать смартфон после официального начала продаж. В Apple добавили, что новые устройства могут нагреваться сильнее в первые дни после настройки. В этот период смартфон выполняет различные фоновые процессы, поэтому нагрузка на него выше, и температура корпуса может быть больше обычной.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
12: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала Business FM.
13: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкет. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
1: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
14: До февраля пространство аптекарского приказа Музея архитектуры имени Щусева будет отдано бумажной архитектуре. Проект «Бумажная архитектура. Долгий ящик», автором и куратором которого выступает архитектор Юрий Авакумов, выставочная трилогия. Первый ящик будет открыт для посетителей до середины октября, второй в ноябре-декабре, третий в январе-феврале будущего года. Бумажники – одно из самых неординарных явлений в отечественной архитектуре конца прошлого века. В центре этого нонконформистского движения были молодые архитекторы, преимущественно выпускники МАРХИ и Новосибирского инженерно-строительного института имени Куйбышева. И их концептуальное творчество было ориентировано не на реальное строительство, а на журнальные публикации, выставки, конкурсные идеи. Отсюда и название «Бумажная архитектура» или, по определению Юрия Авакумова, «Архитектура мысли, заставляющая каждого зрителя думать». Сегодня работы бумажников есть в Русском музее, Третьяковке, Пушкинском музее, Центре Помпиду, Музее современного искусства в Нью-Йорке. Но именно Щусевский музей получил в дар собрание, сделавшее его обладателем самой крупной коллекции бумажной архитектуры в мире. Да, бумажная архитектура – завершенный художественный момент. Ее эпоха ушла и не повторится. Но осталась возможность увидеть оставленный ею след. В частности, 300 графических работ, представленных на нынешней выставке. Первой за последние почти 20 лет. По словам директора Щусевского музея Натальи Шашковой, знакомство с этим феноменом показывает, что архитектура – это в первую очередь смелое творчество, не ограниченное материальным миром. И бывает так, что пусть не воплощенные, но высказанные идеи оказывают на умы даже большее влияние, чем построенные объекты. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес FM».
5: 19:46 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Теми, кто в теме банковских блокировок. Должен ли искусственный интеллект отслеживать подозрительные финансовые операции? Почему банки сначала блокируют счета и только потом требуют объяснений от клиента? Обсудили это с гендиректором агентства финансовых решений РИФИ, членом Совета по финансовому рынку и инвестициям Торгово-промышленной палаты России Ренатом Хилажевым. С ним беседовал Михаил Задорожный.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
15: Антиотмывочная и антимошенническая схема – обратная сторона блокировок. В студии Михаил Задорожный, и сегодня наш гость Ренат Хилажев, генеральный директор агентства финансовых решений РИФИ, член Совета по финансовому рынку и инвестициям Торгово-промышленной палаты России. Ренат, здравствуйте.
16: Михаил, здравствуйте.
15: Вот мы уже год, наверное, даже больше рассказываем о необоснованных блокировках. Наверное, во многих случаях блокировки оправданы, но вот бывают совершенно дикие истории, которые присылают нам слушатели. В одном случае человек, премиальный клиент банка из первой тройки, просто снял 500 тысяч со своего счета, попал на блокировку, которую не могут снять даже в центральном офисе, потому что блокировку сделал искусственный интеллект. Что вообще происходит с этими блокировками?
16: Государство активно борется с теневым оборотом, стремится все взять под контроль, в том числе и обезопасить граждан. Но иногда вместе с водой выплескивает ребенка. Я аплодирую стоя тому человеку, который придумал возложить ответственность за движение денег не на предпринимателя, а на банки. И банки таким образом стали, по сути, квазинадзорным органом. И в отдельных случаях их даже можно назвать репрессивным аппаратом. Законы дают настолько широкие полномочия банкам, что каждый банк комплайенс-процедуры описывает под себя, как ему нужно, нет какого-то общего лекала. И предприниматели в бизнес-чатах шушукаются между собой и рассказывают о том, какой банк более лоялен к тому, чтобы проводить расчеты.
15: А что, в принципе, банки могут и должны делать в плане контроля движения финансовых потоков, да? И что они делать не должны? И что они делают в реальности?
16: На финансовые организации возложили более широкие полномочия, передали на них функции трактовки смысла хозяйственных операций. А сотрудники службы финмониторинга, они этого не понимают вообще. Им дали три шаблона: треугольник, квадрат и окружность. И говорят, если хозяйственные операции клиента могут пройти в эти фигуры, то такой клиент нормальный. Но проблема в том, что даже предприниматели из одной сферы деятельности по-разному свою хозяйственную деятельность ведут. И зачастую они как раз в эти формочки не подпадают. И когда предприниматель думает, что я же ничего не нарушаю, я совершенно точно знаю, что я деятельность веду легально. Почему я должен отвечать на этот огромный список вопросов банка? И когда от банка приходит запрос, а он, как правило, на нескольких страницах, и еще присылают большую таблицу, которую необходимо заполнить, предприниматель считает, что раз он ничего не нарушил, то он может подойти к этому поверхностно и на вопросы банка отвечает односложно. Там да, нет. Был даже случай, когда у клиента запросили пакет договоров с контрагентами, имея в виду, что нужно отсканировать и предоставить первичную документацию. Что сделал клиент? Он сложил это все на стол, сфотографировал и отправил в банк фотографию. Конечно, не прокатило, и он получил блокировку. А бизнес не знает, насколько подробно и как нужно отвечать на запросы из банков. Результатом что должно быть? Что сотрудник комплаенса прочитал этот документ, и он должен сказать «верю». И после этого снять блокировку со счета. Если в процессе изучения хозяйственной деятельности клиента у него возникает где-то разрыв, и он не понимает связь операции, почему денежный поток именно таким образом льется, это может быть основанием для окончательной блокировки счета. А почему? Потому что у сотрудников банков компетенций по бизнесу нет. И вещая об этом уже на протяжении нескольких лет, мы вошли в рабочую группу нескольких системообразующих банков, где мы глазами бизнеса рассказали, как выглядят запросы compliance. И банки нас услышали, и крупные банки сейчас начали изменять процессы внутри для того, чтобы предприниматель понимал логику запроса, как надо отвечать и почему это важно.
15: А в compliance теперь трудится еще и искусственный интеллект. Это действительно так, да?
16: Что мы видим и о чем мы тоже банкам говорим? У вас есть там различные внутренние системы, там, например, назовем его светофор, который позволяет видеть контрагенты. И когда клиент отправляет деньги контрагенту, контрагент может быть зеленый. Но через некоторое время контрагент может либо пожелтеть, либо покраснеть. И компания рикошетом прилетает запрос, и если некорректно ответить, тотальная блокировка счета. Плюс некоторые банки сейчас ввели искусственный интеллект, они анализируют там по огромному количеству параметров движение по расчетному счету, и если по внутренней методологии банка что-то нарушается, автоматически прилетает блокировка. И мы считаем, что это неправильно. И вот мы также банку сообщества говорим, вот смотрите, ребят, водитель транспортного средства нарушил правила дорожного движения. Происходит фотофиксация и приходит штраф. Но под штрафом есть подпись конкретного инспектора. И это правильно, потому что если оспаривать, то есть конкретный человек. То есть у процесса есть собственник. А что мы сейчас видим в банках? Что у автоматических блокировок, которые происходят на основе искусственного интеллекта, там собственника процесса нет. Он обезличен абсолютно. А если он обезличен, то и ответственности там тоже нет.
15: Вот цена ошибки, да, при блокировках для банка и для клиента.
16: Для банка цена ошибки большая, особенно для частных банков, потому что если мы посмотрим основания отзывов банковских лицензий, там регулярно фигурирует отмывание денежных средств. И поэтому банки, особенно частные, палку и перегибают. Лучше перебдеть и в ответственность возложить на клиента. Но для бизнеса блокировка счетов – это что? Это кассовые разрывы, несвоевременные оплаты, в том числе кредитов, лизингов и прочих платежей, портится кредитная история, портится деловая репутация. Если ты хочешь привлечь финансирование, и у тебя есть блокировка счета в каком-то банке, это может быть основанием для отказа. И к чему мы банковское сообщество призываем? К тому, чтобы банки, наконец, написали белую книгу. Понятно, что нельзя раскрывать всю методологию, как банк оценивает операции. Но задать берега, по которым бизнес будет плыть, да, вот он четко будет понимать, что вот отсюда до сюда только можно работать. И они свою хозяйственную деятельность будут вписывать в эти берега. А сейчас таких берегов нету.
15: Из вашей практики, ну так навскидку, да, можете самый необычный, самый необъяснимый случай блокировки перевести?
16: Один из случаев – это продавец маркетплейсов. У него появилось много клиентов. Он начал изыскивать возможность получения товара от поставщика. Так как маркетплейсы некоторое время назад еще банки не умели анализировать, получить селлеру кредит было очень тяжело. Поэтому селлеры договаривались с поставщиками об отсрочке платежей. Но поставщики такие отсрочки предоставляют не ИПшникам, а ОШкам. А эти селлеры, они начинали работать как ИПшники. Они создали юрлицо, где учредитель и ИП совпадают в одном лице. На это юрлицо происходила отгрузка товара с отсрочкой платежа. Дальше этот товар отгружался на ИП, ИП реализовывал его на маркетплейсе. А банки считают, что если индивидуальный предприниматель является еще и учредителем юрлица, и между ними есть постоянные денежные перетоки, то это считается внутренним офшором, и это является основанием для блокировки. И в итоге банк положил бизнес одного крупного селлера. И когда клиент сам попытался объяснить, почему он так сделал, сотрудник банка просто не поверил, и счет был заблокирован. И нам с большими усилиями удалось в данном банке потом же повторно выйти на согласование и доказать банку, что это логичная схема.
15: С чем чаще всего приходят к вам представители бизнеса, когда речь идет о блокировках? Что из этого можно как-то решить? Ну и, соответственно, цена такого решения, да, на что придется пойти? А что не решается в принципе и почему?
16: Если бизнес работает с теневыми площадками, с обнальными конторами, то такого клиента защитить не получится. Потому что это все сейчас лежит на поверхности, оно очевидно, и здесь бесполезно с этим работать. С чем мы сталкиваемся? Когда предприниматель запускает бизнес, его задача не обложиться бумажками со всех сторон, а его задача организовать процесс и получить прибыль. И зачастую до сих пор многие договоренности, они формируются устно. Договоренность сформирована, начался денежный поток, и предприниматели некачественно оформляют договора, они скачаны из интернета, безалаберно подходят к первичной документации. И когда от банка приходит запрос, в ряде случаев, если мы говорим о малом-среднем бизнесе, у них первичной документации нет вообще, потому что там просто два собственника договорились и начали там друг другу услуги оказывать, и деньги ходят. При том, что это реальный бизнес. Банк считает, что это все либо обналичивание, либо там какая-то оптимизация, либо еще что-то. Так как бизнес не понимает, насколько нужно тщательно подходить к этим вопросам, они делают это поверхностно и получают блокировки.
15: Как вы считаете, банки вот сами могут принять какой-то такой кодекс борьбы с необоснованными блокировками? И вообще, как бы ЦБ в этом должен как-то участвовать или нет?
16: До ЦБ мы дотянуться не можем, но с банковским сообществом мы регулярно об этом говорим на разных круглых столах. Говорим о проблемах блокировок и рассказываем банкам, как их политики выглядят глазами бизнеса. И крупные банки собирают рабочие группы, приглашают предпринимателей для того, чтобы понять логику, как это двигается, получить обратную связь и внести у себя изменения. Но это вот такие социально ответственные банки. А есть и социально безответственные банки, которым это безразлично. И хорошее явление то, что крупнейшие банки, которые во многом являются отраслевыми стандартами, они этим озаботились, и они свою комплайенс-политику делают прозрачной.
15: Ну что ж, мы теперь тоже немного больше в теме необоснованных блокировок. В гостях у Business FM был генеральный директор агентства финансовых решений РИФИ, член Совета по финансовому рынку и инвестициям торгово-промышленной палаты Ринат Хилажев. Ринат, спасибо большое. Всего хорошего.
16: Спасибо. Всего доброго. До свидания.
1: Business FM. С теми, кто в теме.
5: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
1: Business FM. Инструкция по применению.
17: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
17: Особые показания.
1: Дефицит времени.
17: Способ применения дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
17: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
17: Исключение.
1: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
17: Консультация с врачом не требуется.
1: Business FM. Новости. Коротко.
5: 19.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Иран пока не принял решение о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Это зависит от действий Вашингтона, заявил телеканалу Аль-Джазира секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Мохсен Резаи. При этом он указал, что действия США и Израиля дают Тегерану основание выйти из договора, хотя Иран по-прежнему привержен фетве покойного верховного лидера и не менял ядерную доктрину. В НАТО назвали нового главу военного комитета. На пост председателя высшего органа Альянса избран генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер. Об этом сообщил в соцсети X действующий глава ведомства адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Как пишет издание «Политика», глава Бундесвера заручился поддержкой как минимум 17 из 32 начальников штабов обороны стран НАТО в ходе закрытого голосования в Копенгагене. Бройер сменит Драгоне на посту главы военного комитета Альянса в июле будущего года. Срок его полномочий – 3 года. Нападающий мадридского Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе меняет одного из крупнейших игроков мирового спортивного рынка экипировки на амбициозного новичка футбольного сегмента. 27-летний футболист отказался от продолжения сотрудничества с американским гигантом Nike ради швейцарского бренда On, который специализируется прежде всего на беговой обуви. По данным Athletic, после завершения контракта с Nike француз рассматривал и другие варианты, но в итоге отказался от предложения немецких брендов Adidas и Puma. Финансовые условия сделки не раскрываются, но базовые предложения Nike и On были сопоставимы. Решающим фактором стало то, что швейцарская компания предложила Мбаппе не только статус амбассадора, но и возможность стать инвестором проекта. Источники издания утверждают, что контракт рассчитан на 10 лет и может охватить оставшуюся часть игровой карьеры звездного футболиста. В Москве прошел традиционный осенний мотофестиваль. Сегодня в столице закрыли мотосезон заездом по Садовому кольцу. В этот раз мероприятие было приурочено к году единства народов России. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 20:00 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Надо совсем мозгов не иметь. Глава ЦИК Элла Памфилова раскритиковала нарушителей закона о выборах, среди которых оказались и члены региональных избиркомов. В Якутии вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями, в Орловской области повредили пломбы на ящике для голосования, а в Коми пытались вбросить 50 бюллетеней с заранее проставленными отметками за одну из партий. Суд отправил под домашний арест сооснователя и гендиректора Mixit, одного из крупнейших российских производителей косметики, Олега Пая, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее с ним судилась бывшая коллега, пытавшаяся доказать свои права на бренд Mixit. Связано ли задержание предпринимателя с этим делом, пока неизвестно. Сочи поплыл из-за мощного ливня. На улицах города разливаются водопады, автомобили глохнут и застревают в бурных потоках. Затопило даже пляжи. Местные жители задаются вопросом, почему не сработала ливневка, на ремонт которой были потрачены миллионы. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Надо совсем мозгов не иметь. Глава Центра избиркома Элла Памфилова рассказала о нарушениях на участках в первые дни выборов, в том числе со стороны самой избирательной комиссии. По ее словам, в Якутии председатель и зампред избиркома вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями. В Коми обнаружили около 50 бюллетеней с заранее проставленными отметками за одной из партий, а в Орловской области 250 бюллетеней признали недействительными после повреждения пломбы на ящике для голосования. Вот как Памфилова прокомментировала ситуацию.
18: Будьте, пожалуйста, очень внимательны. Вся наша громадная работа, которую мы проделываем, не должна перечеркиваться вот такими безобразными случаями. Так вот, появилась информация, что были вскрыты сейф-пакеты с избирательными бюллетенями, что категорически запрещается. Категорически запрещается. Тем более, ну как председатель участковой комиссии, люди, ну, следующие, понимают, что все это под видеокамерами. Камеры никто не выключит. Под видеорегистрацией, под видеонаблюдением. Что у нас огромное количество, 300 тысяч наблюдателей. Многие занимаются круглосуточно видеонаблюдением. Это надо или совсем мозги не иметь, или я вообще не знаю, или полная безответственность и безмозглость, я бы так сказала.
5: Всего за первые дни выборов было возбуждено 22 уголовных дела. Памфилова также рассказала об атаках на московскую систему ДЭК. Она всю ночь подвергалась скоординированным атакам, которые продолжаются, однако система работает штатно. В Ростелекоме и Минцифры заявили о диверсиях с целью сорвать выборы. На Дальнем Востоке было зафиксировано два факта вывода из строя магистральных оптических линий связи. В одном случае спилили опору, а в другом перерубили кабель. В результате отмечалось кратковременное снижение качество доступа в интернет в Сахалинской и Магаданской областях, а также на Камчатке и Чукотке. В Сочи затопило. На город в субботу обрушился мощный ливень. Сильнее всего пострадал центр и прибрежные районы. Там повалены деревья, местами вода поднялась выше колена, автомобили встали в многочасовых пробках. Кроме того, вода заблокировала магазины в районе пляжа. Некоторое время продавцы и посетители не могли покинуть павильоны. О ситуации в городе рассказывает житель Сочи Никита.
19: Дожди проходят быстро, резко, но очень обильно. Конечно, заливают дороги, тротуары, люди разбегаются под укрытие под таким сильным дождем. Но критических ситуаций они не вызывают. На побережье такие дожди, конечно, сказываются сильнее, чем в горной местности, потому что вся вода с гор спускается вниз к морю. И некоторые районы, где происходят подтопления, конечно, образовываются пробки, которые длятся по несколько часов. У нас основные места, которые, скажем так, поддаются проблеме из-за осадков, это те, которые расположены вблизи рек. Это такие, как Хостинский район, такие, как Мацеста. И, соответственно, извечная, наверное, проблема – это центральная улица города Адлера, улица Ленина. Там перегородка стоит между дорогами, дорога – бетонные плиты. Когда проходит дождь, вода, которая сливается по улице, нижняя дорога уходит, вода в сторону моря, а вот верхняя остается почему-то заполненная с глубокими лужами. МЧС нас стабильно информирует об изменениях погоды. На ближайшие сутки передавали небольшие изменения в погоде в виде осадков, гроз, грозовые тучи приходят. По прогнозу уже со следующей недели, понедельника, начинается снова потепление и солнечная погода.
5: Никита, житель Сочи. Власти рекомендовали жителям и гостям Сочи воздержаться от отдыха у воды и не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами. Исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камбулов победил на выборах главы республики. Владимир Путин поздравил Камболова со столь убедительной победой. По данным республиканского центра избиркома, Камболов получает более 85% голосов избирателей. Подсчитано уже 99% бюллетеней, явка превысила 72%. Марат Камболов – прошлом российский чиновник и топ-менеджер. Он родился в 1965 году в Северной Осетии, имеет степень кандидата юридических наук. Ранее занимал пост замминистра образования и науки России и возглавлял Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», комментирует руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.
20: Проблема в том, что деньги вкладывались в Южную Осетию большие. Результат, видимо, жителей не настолько удовлетворяет, чтобы голосовать за своего. Обычно, когда регион или, в данном случае, частично признанное государство беременно варягом, это означает, что своих немножко разочаровались, и нужен человек, который обеспечит эффективность использования каждого бюджетного рубля, который станет драйвером развития республики, лоббистом и защитником ее интересов, который сможет привлекать деньги, но что самое главное – сможет добиться того, чтобы эти деньги использовались по назначению. Слухи по поводу избрания Камболова будут разные. В Грузии, наверное, будет обсуждать, что выходец из Северной Осетии пришел для слияния и поглощения. Я, кстати, замечу, что в Южной Осетии, я думаю, нет проблем с приятием представителей своего разделенного народа. То есть и Северная Осетия, и Южная Осетия, главное, что осетин. Народ разделенный и хотели бы объединиться. Во всяком случае, в Южной Осетии, насколько я знаю, большинство хотело бы воссоединиться с Россией. Но есть некоторое количество препятствий, и я не буду развивать тему того, что новый глава – это как раз инструмент реализации планов воссоединения разделенного народа. Однако слухи такие ходят, и это обсуждается. Но что касается самого Марата Камболова, то достаточно посмотреть на его бэкграунд. Государственный человек, безусловно, служебный список подтверждает наличие у него всех необходимых компетенций, навыков и умений, которые нужны на этом посту. Но самое главное, население там небольшое, территория небольшая. Сейчас тучные времена прошли, пришло время оптимизации, когда нужно считать каждый рубль, и будем надеяться, что как раз Камболов этим и займется. Ну а то внимание, которое придавали в Москве этим выборам, подтверждается хотя бы одной деталью. Насколько я знаю, во время выборов там находился директор ЦИОМ Валерий Федоров, занимаясь, видимо, социологией. И это подтверждает, что внимание большое, тема серьезная. И вопрос сейчас только один. Каким образом Камболов сможет доказать, что эффективность и качество управления Южной Осетией возросли? Каким образом он сможет поднять социальное самочувствие и социальный оптимизм? Это лучшее средство от депопуляции. И в этом, на самом деле, серьезные риски. То есть можно быть независимым, частично признанным государством, которое останется с территории, но почти без населения, если население будет уезжать просто в причине отсутствия там каких-либо перспектив. Так вот, Камболов, собственно говоря, и должен обеспечить людям эти самые перспективы.
5: Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы. Досрочные выборы в Южной Осетии были объявлены после того, как 23 июня президент республики Алан Гаглоев объявил об отставке. Он стал советником президента России. Незадолго до этого объявления Гаглоев выдвинул на пост главы правительства Южной Осетии Марата Камболова. По закону Южной Осетии в случае отставки президента глава Кабмина становится исполняющим его обязанности до проведения досрочных выборов. Камболов смог занять должность главы республики, главы правительства, благодаря заключенному в мае договору между Россией и Южной Осетией, который позволяет гражданам России занимать госдолжности в республике и наоборот. В июне этого года Дмитрий Песков заявлял, что смена руководства Южной Осетии не связана с процессом возможного присоединения республики к России. OpenAI запустила чат GPT прямо в Microsoft Word. И помощник доступен во всех тарифах, включая бесплатные. Он работает в боковой панели редактора и может создавать черновики из заметок, сокращать и переписывать выделенный текст, проверять его на ошибки, объяснять сложные фрагменты и менять структуру и форматирование документа. Установить расширение можно из Microsoft Marketplace. После этого значок чат GPT появляется в интерфейсе Word, а для начала работы достаточно войти в свою учетную запись чат GPT. Можно ли, несмотря на отсутствие лицензионных версий, обойти ограничения и установить себе Word с ИИ, говорит председатель совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
0: А обходные пути всегда есть, прямого пути нет.
8: Правильно понимаю, что в России уже можно пользоваться Word'ом, взломанным ли, нелицензионным ли с ChatGPT?
0: Нельзя, но технически реализовать это можно хитрыми обходами. Ну, то есть для массового пользователя это нереально. Вопрос еще, так сказать, доступа к ChatGPT соответствующему. Это же постоянное соединение с серверами.
8: Ну, мы же можем пользоваться ChatGPT со смартфона, самим ChatGPT?
0: Да, там ограниченное использование, скажем, надо проплачивать. Дальше непонятно, как, когда и кем будет это заблокировано. С какой стороны, с той или с этой.
8: А для Word нужен ChatGPT с каким-то относительно полным функционалом, да? Ну, иначе Word его не воспримет.
0: Нет, но если он работает локально, то у него нет ни данных, ни, так сказать, нормальных аппаратных возможностей для работы. Если он просто на компьютере. Значит, соответственно, должен быть доступ к серверам, где есть и данные, и мощности соответствующие.
8: Это можно реализовать так, чтобы потом поместить это в удобную оболочку для массового пользователя?
0: Не думаю. Но это фактически не реализуемо. Ну, то есть это очень нестабильно. Стабильные решения, которые будут блокировать те, кто делает санкции с той стороны и Роскомнадзор с этой стороны.
8: В принципе, интеграция искусственного интеллекта в те же самые текстовые редакторы, тот же самый взломанный Word или российские аналоги, российские решения.
0: Нет, интеграция возможна, но единственное, что если уж встраивать российские решения, ну, в Word непонятно, как встраивать. Российские решения можно встраивать, но есть редактор российский, вполне приличный.
8: Это вы какой имеете в виду?
0: Ну, есть R7, есть свободный LibreOffice.
8: И туда вмонтировать что, GigaChat, например, или
0: Например, да, любой российский, так сказать, ИИ, который, так сказать, согласится с этим работать.
8: Это будет пользоваться спросом? Насколько насущно российским пользователям иметь в текстовом редакторе искусственный интеллект?
0: Вопрос такой, какой категории вообще это сильно нужно в редакторе? То есть, как правило, это нужно для профессиональной деятельности, ну или учебной. Массовые пользователи текстового редактора не пользуются. Письма пишут без текстового редактора, сообщения пишут без текстового редактора.
5: Глава совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов. С ним беседовал Рамиль Киселев. Ранее ChatGPT был интегрирован в Excel и PowerPoint, а теперь очередь дошла и до Word.
2: Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
3: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер, продается дорогое.
2: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
4: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
9: Между делом с Кирой Альтман.
21: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, сообщила мне отличную новость. Она открывает очень камерное медиа в названии «Все наше детство».
22: Коробка, так называется, площадки для игры в дворовый футбол, можно так сказать. И это очень сильно описывает то, что мы хотим рассказывать про локальное сообщество, про какие-то низовые инициативы, про любительский футбол. И также для нас тоже очень важно было, что это такая метафора коробки, в которую мы складываем определенные истории. У нас даже в ферстиле есть печати. Из каждого города, в котором мы побывали, каждой стране, о которой мы рассказываем. И для нас это такая посылка вот в большой мир для нашего читателя. А по поводу аналоговости, наверное, в мире вечного думскроллинга, вертикального формата и безумного совершенно потока информации, в котором ты теряешься, который тебя в какой-то мере душит, нам показалось очень важно сделать что-то, что ты можешь потрогать физически, к чему ты можешь вернуться, что ты можешь почувствовать запах газеты и, в принципе, прикоснуться в самом прямом смысле слова к чему-то важному.
21: Интересно, да, что снова хочется печатное издание держать в руках? У меня так точно, и с пластинками так же.
22: Мне кажется, я никогда не отходила от этой аналоговости. И даже в рамках моей работы я очень люблю работать с музейными фондами, с аналоговым искусством. И очень тяжело мне дается digital art и все, что так или иначе связано с цифрой. Поэтому лично для меня этот печатный медиум, он всегда был очень важен, вне зависимости от темпа ускорения нашей планеты и наших жизней.
21: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кир Альтман, Бизнес ФМ.
9: Между делом на Бизнес ФМ. Погода в Москве.
5: Столица. столице плюс 16. И температура продолжает снижаться. К 6 утра в воскресенье она опустится до 10 градусов. Но довольно быстро воздух будет прогреваться. К середине дня воскресенья будет уже плюс 20. Дождей в последний выходной недели не ожидается. 20:15 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Резонансное ДТП в центре Москвы вечером 17 сентября. Бентли столкнулся с мотоциклом. На месте погиб 43-летний Денис Горин, гендиректор управляющей компании ЭМС. За рулем Бентли, по данным СМИ, была 27-летняя девушка. Обстоятельства аварии попали на камеру, уголовное дело уже возбуждено. В субботу стало известно, что Кристина Борисова заключена под стражу на 2 месяца. Девушку отправили в СИЗО. Она обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть по неосторожности. Чем теперь может закончиться дело для водительницы Бентли? Об этом Олеся Савоськина.
6: Авария произошла на Больших Каменщиках у Новоспасского переулка. На записи дептранса Бентли из левого ряда начинает маневр налево на зеленый сигнал светофора. Навстречу движется мотоцикл. Он врезается в правый бок автомобиля. От удара байк переворачивается и падает на дорогу. Столкновение оказалось смертельным. Сама водительница Бентли своей вины не признает. По данным Московского комсомольца, девушка утверждает, что мотоциклист видел ее маневр и мог объехать автомобиль. Мы нашли это место на картах и выяснили, что поворачивать налево в этом месте в принципе было запрещено. Видео происшествия быстро разлетелось по СМИ и соцсетям. Возник вопрос, с какой скоростью двигался мотоциклист и мог ли он избежать столкновения? И если нарушил еще и он, не будет ли это смягчающим обстоятельством? Объясняет автоэксперт, автоюрист Сергей Смирнов.
7: Ее маневр при повороте налево, она обязана пропустить всех, кто двигается навстречу ей. То есть, если там нет поворота налево, вообще, это будет нарушение правил дорожного движения. Даже если другой человек ехал с нарушением, например, скоростного режима, да, мы говорим про погибшего мотоциклиста. Его превышение скорости, по большому счету, никак не влияет на ее ответственность. Это уголовная ответственность, безусловно. Это 264-я статья Уголовного кодекса. Нарушение правил дорожного движения, повлекшая смерть по неосторожности. Если будет установлено, что он ехал с превышением скорости, а эксперт ответит, что если бы он ехал без превышения скорости, то тогда бы он мог остановиться. То тогда это также будет судом воспринято как некое смягчающее обстоятельство, но в любом случае ее вина здесь безусловна.
6: У городских служб, скорее всего, уже есть более полная видеоаналитика с траекторией движения. Может ли в таком анализе помочь искусственный интеллект, объясняет эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
10: Гораздо более эффективно, чем определяет человек на глаз, гораздо меньше водных параметров требуется искусственному интеллекту для определения скорости. Если человеку нужен беспрерывный видеоряд, к искусственному интеллекту можно по косвенным параметрам составить единую картину. Каким образом у вас сопоставляются данные с физических измерителей скорости, с этих пистолетов, с этих уличных камер, с видеорядами соседних устройств, которые установлены всегда комплементарно рядом. Многие из этих камер уже оснащены автоматизированными системами, например, при возникновении ДТП в городе, снаряд туда вызывается зачастую не физическим человеком и не звонком. Это происходит сейчас, например, в Москве автоматически. Можно ли это использовать в суде? А здесь ответ, скорее всего, нет. По той причине, что вы будете упираться как раз в нормативку, неизменяемость данных. И вот здесь это прогарантировать, если условно это устройство не сертифицировано, не опломбировано, будет невозможно.
6: Как сообщает РИА Новости, на момент аварии девушка не имела права управления автомобилем. По данным СМИ, в октябре прошлого года ее лишили прав на год, а уже в марте этого года ее дважды останавливали за рулем после лишения. Сначала она получила штраф 30 тысяч рублей, затем за повторное нарушение в 50 тысяч. В СМИ также пишут, что на этом Бентли числится 7 ДТП, включая нынешнее, и 146 штрафов примерно на 300 тысяч рублей. 48 из них за нарушение требований знаков и разметки, 38 за превышение скорости, 8 за проезд на запрещающий сигнал и 6 за выезд на встречную полосу. Правда, неизвестно, кто именно находился за рулем при каждом из этих нарушений. Также эта девушка и раньше попадала на видео с Бентли. Она заклеивала номер машины на платной парковке. А по словам очевидцев, после аварии девушка пыталась сбежать с места происшествия. Сейчас дело возбуждено по статье 264 УК. Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека водителем, не имеющим или лишенным права управления. Возможное наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. Олеся Савоськина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: В онлайн-кинотеатре «Ока» вышел документальный сериал «Горбушка. Сердце русского рока». По сути, это застольный разговор тех, кто формировал этот культурный феномен. С рассказами про ДК имени Горбунова с точки зрения музыки, чувств и бизнеса Александра Сидорова подробнее.

0: пел в «Стенах горбушки» Анатолий Крупнов, лидер группы «Черный обелиск», который, в отличие от других музыкантов, до сегодняшних съемок не дожил. За столом в ДК имени Горбунова собрались те, кто выступал там в 80-е, 90-е и иногда поет до сих пор. Гарик Сукачев, Александр Ф. Скляр, Армен Григорян, Евгений Маргулис. Все они в кадре делятся в первую очередь чувствами, которые были относительно этого места тогда и сейчас. Док «Горбушка. Сердце русского рока» соткан из живых отзывов зрителей о концертах, из комментариев исполнителей после выступлений, из атмосферы закулисья. Сергей Галанин, также снимавшийся в сериале, называет «Горбушку» жирным многоточием в своей жизни. Творческую деятельность с группой «Бригада С» он начинал именно на этой площадке.
1: Очень много, что здесь происходило, и впервые это вошло в историю рок-музыки. Наверное, накопилось что-то, какие-то воспоминания у многих из нас, и это все можно было бы законсервировать.

0: Подробный рассказ о том, как там появилась московская рок-лаборатория, контролирующая концертную деятельность в столице. Но сериал рассказывает о Горбушке не только с точки зрения музыки. Это история и про то, как место, где сначала просто обменивались пластинками, превратилось в самый большой пиратский хаб, где пачками продавались кассеты с фильмами и музыкой. Продолжает продюсер ОККО по документальному контенту Владимир Тодоров.
1: Почему в целом Горбушка образовалась на том месте, на котором она образовалась? Потому что был ДК Горбунова, и люди, приходя на концерты, потом поняли, что это некая точка притяжения. И один из организаторов и создателей Горбушки пришел в завод ДК Крумичева и говорит: ребята, почему бы нам не организовать кружок тех, кто обменивается пластинками друг с другом, а они будут платить денежку за вход. Соответственно, мы за эти денежки будем оплачивать и сам концертный клуб, и уборщицам платить, и так далее. Поскольку это была поздняя перестройка, руководство ДК Крумичева сказал: да, конечно. Вот из этого кружка по обмену пластинками с входным билетом за пару рублей и вырос в итоге один из крупнейших пиратских рынков не просто страны, а всего мира. И в основе этого пиратского рынка, конечно, опять же, лежала идеология того, что люди приходили и хотели купить музыку, кино, чтобы в первую очередь его послушать и как-то пообщаться, потому что сейчас у нас есть интернет, а тогда информации, в общем-то, не было. Какое кино хорошее, какое кино плохое? Какая музыка хорошая, какая музыка плохая? Ты идешь к продавцу, и тебе советуют. Не только продавцы, тебе советуют те, кто туда приходит. И ты напитываешься вот этой вот культурой.
0: Вспомнить эту культуру или узнать что-то новое про нее можно уже сегодня. Все три эпизода сериала «Горбушка. Сердце русского рока» доступны на платформе ОККО. Александра Сидорова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
3: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
4: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутально и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского 11/66.
3: Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер «Джили Кул Рей» в новой комплектации «Спорт» от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. jili-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Дело вкуса» с Катей Калиной.
6: Новый сет «Игра» в «Твинс Гаден». Для тех, кто любит не только побаловать свой желудок и эго, но и пощекотать мозг. Внимание, вопрос. Почему одна сторона тунца на рыбных рынках в Японии стоит на 20% дороже, чем другая? Пока вы думаете, можно попробовать черноморского саргана, завернутого как сосиска в тесто, или грибницу жареных вешенок на шпажках, по факту оказавшихся котлетой из северной щуки. Динамичный ужин только для 8 человек за столом. 30 тысяч рублей на одного стоит возможность приобрести этот опыт. Самым сообразительным фишке, на которой в финале можно сыграть ва-банк. Что на кону, не скажу. Моя компания «За обедом» – люди в гастрономической и винной культуре прокачанные, но и они, надо сказать, иногда подвисали. Вопросы профессионального уровня «что, где, когда» и новые блюда Виталия Савельева, бренд-шефа «Твинс Гаден», вызывающие реакцию от удивления и растерянности до полного восторга. Не хочется лишать вас удовольствия и рассказывать обо всем, что вас ждет, но только через 2-3 часа игры вы и сами захотите срочно в нее кого-нибудь вовлечь. Как минимум подарить билет на ужин тому, кому должны. Винный пэринг к игре есть тоже, более того, в викторине сета немало. мало вопросов.

0: вопросов, касающихся и вина, учитывая серьезность винной коллекции Twins Garden, я бы не стала лишать себя возможности выпить чего-нибудь редкого в России и мире уже заканчивающегося. Стартует новый сет в Twins Garden 23 сентября, и у вас есть шанс поиграть за ужином или поужинать во время игры одним из первых. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 20:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Иран передал США через катарских посредников предложение о прекращении войны. Тегеран проводит консультации с катарскими и пакистанскими посредниками по теме урегулирования конфликта. Об этом сообщил секретарь Высшего совета нацбезопасности республики Махсен Резаи. Он отметил, что в интересах Вашингтона принять условия Ирана по завершению военных действий. По словам Резаи, угрозы со стороны США не приведут ни к каким результатам, а Тегеран готов к решительной войне. Он подчеркнул, что в случае американских атак Иран ударит по базам и активам Соединенных Штатов в регионе с еще большей силой. Вооруженные силы США помогли провести через Ормузский пролив более 1 миллиарда баррелей нефти за последние несколько месяцев. Об этом сообщил глава Центрального командования вооруженных сил США Брэд Купер. По его словам, американские военные обеспечили транзит нефти из Персидского залива через пролив. За это время при их содействии через Ормуз прошли более 2000 коммерческих судов. Глава Центком также заявил, что введенная США блокада Ирана привела к прекращению нефтяного экспорта со стороны Исламской Республики. По словам Купера, за этот период Иран не экспортировал ни одного барреля нефти. Китай раскритиковал новый закон США, ужесточающий санкции против России, расширяющий торговые меры в отношении Ирана. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Министерства торговли КНР. По данным издания, Пекин последовательно выступает против односторонних санкций и так называемых вторичных санкций, если они не одобрены ООН или не имеют оснований в международном праве. Представитель Минторга пояснил, что Китай будет внимательно следить за дальнейшими шагами Вашингтона и оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты своего суверенитета, интересов развития, законных прав и интересов своих компаний. При этом Пекин призывает к стабильным торговым связям через диалог и консультации. Американские компании Anthropic, Google, OpenAI и SpaceXI обвинили в сговоре с целью замедлить развитие искусственного интеллекта. Группа истцов подала на них в суд Северного округа штата Калифорния, пишет Политика со ссылкой на одного из истцов Ника Роули. Человечество заслуживает надежной защиты от угроз, связанных с событиями, способными привести к вымиранию, сказал он, отметив, что соглашения между технологическими компаниями могут привести к тому, что ИИ выйдет из-под контроля. Отмечается, что подобные соглашения между конкурентами нарушают антимонопольное законодательство США. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 21:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. США застолбили свое место в Гренландии. Трамп заявил, что заключил соглашение о бессрочном контроле над безопасностью арктического острова, военной и финансовой. В Дании, по чьей юрисдикции находится Гренландия, подчеркивают, что в этом смысле сохраняется статус-кво. А что меняется и как к этим новшествам отнеслось население Гренландии? Фридриха Мерца и правящую коалицию Германии ждет очень нервное воскресенье. Очередные региональные выборы могут еще больше ослабить позиции Христианско-демократического союза. По оценке наблюдателей, оппоненты ХДС из числа ультраправых с большой долей вероятности улучшат свои результаты. В чем причина роста протестных настроений избирателей Германии? Греется так, что хоть яичницу жарь. Китайский блогер раскритиковал новый iPhone Duo. Во время презентации первого складного смартфона от Apple он обнаружил, что после 3 минут видеосъемки температура поверхности устройства так поднялась, что к ней было больно прикасаться. Это единичная проблема или серийная? И насколько она устранима? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Америка наконец-то получит свой, как выражался Трамп, кусочек льда для безопасности мира. США, Дания и Гренландия договорились подписать соглашение по безопасности острова. Это заявил Трамп и подтвердили все стороны. Американский лидер написал в Truth Social, что Вашингтон получит постоянный контроль над вопросами безопасности Гренландии. Противники США не смогут размещать там базы и войска или осуществлять чувствительные инвестиции без американского согласия. Трамп написал капслоком, что соглашение с бесконечным сроком действия, и добавил, что в Вашингтоне с нетерпением ждут работы с замечательными народами Дании и Гренландии ради великолепного будущего этого стратегически важного участка земли. Президент подчеркнул, что для США это соглашение не будет стоить ничего. Копенгаген комментирует договоренность осторожнее, подчеркивая, что соглашение сохраняет суверенитет королевства и право гренландцев на самоопределение. Он подчеркивает, что соглашение, безусловно, укрепит безопасность в Арктике и также будет выгодным для НАТО и Европы. Премьер Гренландии заявил, что соглашение заключено на благо всех его участников. Комментирует заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
4: В первую очередь позиция и Дании, и Евросоюза с неравновешенным президентом. Но сегодня лучше достичь промежуточного соглашения. Вот позиция, здесь, конечно, с Бурюданом Масловым не сравнишь позицию Гренландии, но, тем не менее, лучшее среди хорошего. Конечно же, позиция США в Гренландии – это не позиция в Японии, где Япония пригласила США, договорившись с ними о соответствующем стратегически военном присутствии. В Гренландии нет, поэтому это тот кусок пирога, который дается Трампу в обмен на смягчение, не отказ, подчеркиваю, не отказ, а смягчение его претензий на территориальную целостность и принадлежность к Гренландии. Ну и в целом в контексте НАТО и Трамп вкладывает в Гренландию, и Евросоюз пообещал 200 миллионов, как говорится, щелкнув по носу Трампа тем, что ЕС по-прежнему присутствует и в этом стратегическом пространстве. Ну, а целеполагание, конечно же, это натуризация Европы. Имеется в виду, что европейская безопасность идет на поводу у НАТО. Такая уступка Трампу, ну, в общем-то, в обмен на стратегическое целеполагание Евросоюза и Дании. Но здесь, как говорится, Гренландия оказывается в роли принимающего и дающего со стороны Трампа и Евросоюза необходимость превращения Гренландии в составную часть стратегической безопасности НАТО. То есть это Североатлантический альянс. Но у Гренландии здесь нет возможности сопротивляться. Промежуточный вариант, где каждая сторона уступает. Но, к сожалению, северный фланг НАТО усиливается. И благодаря вложениям, инвестициям и Евросоюза, и США. Это минус, в очередной раз усиливается целеполагание конфронтации с Россией. Это не против Китая, но, конечно, направлено в первую очередь против тех, кто присутствует на европейском континенте, а не в российском.
3: Владислав Белов, заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН. Как местные относятся к новому соглашению между США и Данией по поводу судьбы Гренландии, говорит житель Западной Гренландии, руководитель туркомпании Greenland Backcountry Иван Матросов.
5: Все уже как-то забили, так сказать, на все на это. Потому что эта дискуссия уже так долго тянется. Когда там Трамп только прокомментировал, что может и захватить, тут, конечно, все возмутились. А они постепенно как-то тихонечко Данию поджали, я думаю, разными методами. И все равно, так сказать, получили, чего и хотели. Местное население особо не бунтует. Я даже не знаю, много ли эти новости увидели, как я вот, если бы не сказали, я, может быть, бы и не посмотрел даже. Даже узнал бы через пару дней только. Только заявление прозвучало, как бы какое-то время должно пройти, чтобы люди полноценно отреагировали. Обычное население также на работу ходит, для них ничего не поменялось. Для большинства также датская крона. Как бы ничего, по сути, не поменялось. Америка и здесь и так была с этими базами. Просто сейчас будет, возможно, больше. Я думаю, они, скорее всего, будут больше сейчас делать, раз у них доступ им дали.
6: Тот факт, что теперь США будет контролировать инвестиционную деятельность на острове, то есть крупные компании зарубежные. Это хорошо или плохо?
5: Наверное, нехорошо, потому что теперь же контроль будет. Но на меня это не повлияет. У меня как был туризм, так и есть. Люди едут, только больше-больше. Аэропорт вот откроют в конце октября в Ильюсате. Еще что-то изменится.
6: Да вот эта эпопея длится давно уже. И у вас вот за это долгое время сформировалось такое понимание, кого больше хотят видеть в Гренландии? Как сейчас? сейчас оставаться автономной территорией, но Дании? Или, вы помните, там говорили, там очередной штат США, Трамп, вот полностью под контроль Америки?
5: Местное население, они как бы довольны, как оно и было. Они только, если хотят, то независимости. Но не все понимают, как бы, что это независимость. Нужно самим напрягаться, а не просто быть независимым. А так под Данией, в принципе, всех все устраивает. Они многие по-английски плохо говорят. Они по-датски лучше говорят. Ездят в Данию учиться, там билеты им оплачивают. Все нормально, в принципе, у них.
3: Иван Матросов, житель Западной Гренландии, руководитель местной туристической компании. А вот как комментирует достижение соглашения по Гренландии зарубежная пресса, в том числе датская.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
7: Сразу несколько датских СМИ отмечают, что Трамп подает достигнутое в пятницу соглашение как крупную победу и придает ему куда больше значения, чем власти Нуука и Копенгагена. На бумаге договоренность выглядит как триумф дипломатии, но в реальности успеха главы Белого дома в этой сделке почти не видно. Доцент Датской академии обороны Марк Якобсен считает, что она должна положить конец еженедельным запугиваниям Трампа в соцсетях. Недавно в список его притязаний попала даже Исландия. Среди двух принципиальных изменений по сравнению с соглашением 51 года эксперт выделяет бессрочный характер нового договора и право США налагать вето на размещение военных сил других стран в Гренландии, явно адресованное Китаю и России. Так, в 2016 году Китай хотел купить заброшенную военную базу на юге острова, и теперь это стало бы невозможно из-за вето США, а не из-за отказа Дании. По мнению эксперта, американскому президенту важно выглядеть победителем на фоне плохих новостей, безнадежного конфликта в Иране и торговой войны с Канадой. Политика отмечает, что прошлое соглашение между США и Данией уже давало Вашингтону широкие права на базы и войска. И неясно, что именно добавит новая договоренность. Военное присутствие американцев на острове невелико, но включает доступ к глубоководному порту и радиолокационные системы, передающие данные в Пентагон. По данным New York Times, американские переговорщики настаивали на праве вето в отношении любых крупных инвестиций на острове. Как пишет газета, Трамп с самого начала называл владение Гренландией жизненно важным вопросом для нацбезопасности штатов и всего мира. Контроль над островом дал бы Вашингтону плацдарм в арктическом коридоре между Атлантикой и Арктикой, а также доступ к огромным запасам редкоземельных элементов, где сейчас доминирует Китай. В интервью New York Times президент США говорил, что право собственности дает то, чего не получить через аренду или договор, и признавал, что это психологически важно лично для него.
3: Документ пока не подписан. Стороны рассчитывают сделать это на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН. iPhone Duo сравнили со сковородкой. На нем можно жарить яйца. Популярный китайский техноблогер Тим протестировал первый складной смартфон от Apple и обнаружил, что он очень сильно греется. Через 3 минуты съемки видео 4К одна сторона корпуса iPhone Duo нагрелась так сильно, что его стало почти невозможно держать в руках. Тим назвал новинку одним из самых горячих смартфонов, которые ему когда-либо приходилось тестировать. Но добавил, что при обычном использовании, когда нагрузка на смартфон небольшая, температура корпуса остается приемлемой, комментирует Валентин Петухов, техноблогер Wylsacom.
8: Те устройства, которые люди сейчас тестируют, это, скажем так, самая сырая версия. И говорить о том, что что-то греется, что-то как-то глючит, лагает, где-то какая-то анимация не так отрабатывает, пока, наверное, не совсем корректно. Другой вопрос, что Apple эти устройства показывает и дает блогерам, но, объективно говоря, пока какие-то выводы делать о том, что как устройство работает, вообще преждевременно. 23 октября они поступят в продажу, вот тогда и посмотрим.
6: Все-таки, если это так, если греется, почему так происходит, смогут ли устранить?
8: На самом деле запись там 4К 60 видео это достаточно трудоемкая задача для любого устройства. Любой смартфон начинает греться. Надо все-таки понимать, насколько это критично и что будет делать компания для того, чтобы этот вопрос решить. В целом опыт у них есть, потому что iPhone Air в очень тонком корпусе тоже страдал этой проблемой, но какого-то ужаса и перегрева и каких-то ожогов, конечно, никто не получал. Поэтому здесь все в нюансах, а то, что современный смартфон под высокой нагрузкой может нагреваться до некомфортных температур, это уже никого таким давно не удивишь. Но тут нужно понимать, что компания специально поставила не самые передовые камеры, и все-таки это устройство, наверное, в первую очередь позиционируется для других задач. Если человек хочет снимать долгое и качественное видео, то для него есть Pro и Pro Max версия, как, собственно, происходит в, например, линейке ноутбуков. Если задача стоит какая-то простая работа и браузинг интернета, отлично подходит для этого MacBook Air с пассивным охлаждением. если нужно работать полноценно с графикой, с тяжелыми какими-то материалами, для этого есть про MacBook уже с активным охлаждением. Я думаю, здесь примерно та же история. Но, конечно, тот факт, что телефон нагревается, его некомфортно держать при базовой функции, это тоже никуда не годится. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, будет поправлено.
3: Валентин Петухов, техноблогер Wylsacom. Служба поддержки Apple в Китае заявила, что делать выводы о модели на основании единичного экземпляра некорректно. Там посоветовали оценивать смартфон после официального начала продаж. В Apple добавили, что новые устройства могут нагреваться сильнее в первые дни после настройки. В этот период смартфон выполняет различные фоновые процессы, поэтому нагрузка на него выше, и температура корпуса может быть больше обычной.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Костариканский колон был введен в обращение в 1896 году после обретения страной независимости от Испании. Национальная валюта названа в честь Христофора Колумба, имя которого в испанском варианте Кристобаль Колон. В новейшей истории курс колона колеблется вокруг отметки в 500 единиц за доллар США. Валюты на Бизнес FM. Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес FM».
9: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он вносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
1: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
10: Все-таки народная мудрость – великая вещь. Поговорка «жадность приводит к бедности» в спорте тоже работает. Иронично, что речь о футбольном клубе из одного из самых богатых мест на планете – Монако, за который с 2018-го выступает Александр Головин. Моногаски провалили прошлый сезон чемпионата Франции, заняв только 7-е место, и будут играть не в Лиге чемпионов УЕФА, а в Лиге конференций, третьем по значимости европейском турнире. И если выход в ЛЧ гарантировал десятки миллионов евро, то сейчас они при победе в каждом матче смогут заработать меньше 20 миллионов. Дыру в бюджете клуба в 60 миллионов евро призовыми не залатать. Пока мы смотрели чемпионат мира, в дело вмешалась ненавистная всеми французскими клубами Национальная дирекция по контролю менеджмента, футбольная счетная палата. Ее постановление – уменьшить зарплатную ведомость на 20%. Делать нечего, нужно продавать дорогостоящих игроков, и Монако начал переговоры по трансферам Ламина Камара в Челси за 55 миллионов евро и Флориана Балагана в Эвертон за 50 миллионов. Итого 105 миллионов, которые бы спасли команду. Сделка по Балагану закрылась первой, и моногаски уже потирали ладошки. Вопрос решился. Двух лидеров продавать не хотелось, поэтому они намеренно забывали пересылать документы по Камара в Челси вплоть до закрытия трансферного окна. Челси остался без замены для ушедшего Энцо Фернандеса, а Монако без 55 миллионов. Но вот незадача. Балаган не прошел медосмотр в Эвертоне, и трансфер не состоялся. Итоговый результат – 0 в копилку клуба. Теперь встает невозможный раньше вопрос. Продажа Головина. Лучше бы без хитрости и обмана. Фэрплей нужен не только на поле, но и в руководстве.
1: Спорт и деньги на Business FM.
3: 20:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Школьники разучились учиться.
1: Итоги недели.
3: Результаты крупнейшего международного исследования качества образования ПИЗа оказались худшими за всю историю наблюдений. 15-летние подростки стали хуже читать, считать и разбираться в естественных науках. И такая картина характерна почти для всего мира. Исключение только Китай. Иван Медведев подробнее.
11: Исследования ПИЗа среди 15-летних проводят каждые 3 года. В этот раз тестирование прошли 760 тысяч школьников из 91 страны. Итог неутешительный. В переводе с баллов на понятный язык получается, что сегодняшний 15-летний школьник в среднем читает и понимает текст примерно так, как 10 лет назад это делал ребенок 13-14 лет. То есть примерно год-полтора обучения были потеряны. Эксперты выделяют несколько причин. Местами снизилась сама ценность образования. В ряде стран дети не считают, что для достижения успеха им нужно усердно учиться. Многие рэперы, блогеры, тиктокеры и так далее укрепляют эту мысль. Ну и, конечно же, смартфоны и искусственный интеллект. В том же исследовании 28% школьников говорят, что на большинстве или вообще на всех уроках естественных наук их одноклассники отвлекаются на цифровые устройства. А 46% подростков в развитых странах используют ИИ-чат-боты для учебы как минимум раз в неделю. И чиновники, ответственные за образование в разных странах, пока не знают, что с этим делать, говорит директор президентского физико-математического лицея номер 239 в Петербурге Максим Протусевич.
12: Система образования не понимает, как работать в условиях искусственного интеллекта. То есть это практически весь арсенал методик, особенно рассчитанных на самостоятельное изучение. Вот он сейчас с появлением искусственного интеллекта исчезает.
13: В нем одном дело, в искусственном интеллекте?
12: Ну, сейчас прежде всего в нем. Там еще дело в том, что сейчас вступает поколение, которое, ну, грубо говоря, родилось со смартфоном. И у них чисто физиологические изменения. Ну, меньше памяти, менее развиты мозги, потому что они меньше работают, потому что смартфон на себя уже взял меньше навык чтения длинных текстов и так далее и тому подобное.
11: Отдельная проблема по чтению. Современные школьники быстро читают текст, но не понимают или неправильно понимают его содержание. С 2018 года доля таких случаев почти удвоилась. Исключение Китай и Сингапур. Они остаются лидерами ПИЗа. По сравнению с 2018 годом в 4 китайских регионах результаты снизились только по чтению. По естественным наукам они остались примерно на том же уровне, а по математике выросли. Просто китайские дети продолжают зубрить, говорит директор Центра компетенций по Китаю Высшей школы бизнеса МГУ Дарья Мушта.
14: К экзаменам готовятся так, что штудируют книги, и по статистике там больше 90% китайских выпускников средней школы, они выходят уже с очками. То есть в школу еще идут по большей части без очков, а уже выходят с очками, поскольку зубрежка просто колоссальная. Нагрузка на китайских школьников очень высокая. То есть помимо того, что они находятся в школе, да, до 4, как правило, так еще и дома домашнее задание.
11: Плюс непререкаемый авторитет учителя. И да, китайским школьникам еще в 2021 году фактически закрыли свободный доступ к смартфонам в школе. Приносить телефон без специального разрешения нельзя, а принесенный по уважительной причине аппарат на время занятий сдается на хранение. Помимо Китая, в десятке лучших по версии ПИЗа оказались также Эстония, Япония, Южная Корея и Великобритания. Россия в исследовании не участвует с 2022 года. Но опрошенные бизнес-ФМ-эксперты уверены, что наши подростки показали бы результат, близкий к большинству, то есть печальный. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: От меха к шерсти. В соцсетях обсуждают большой скандал на неделе моды в Нью-Йорке.
1: Итоги недели.
3: Глава Совета модельеров Америки решил лично закрыть рот экоактивистам, которые пришли с протестами против использования овечьей шерсти, вплоть до того, что одну из женщин он повалил на пол и удерживал ногой, не давая встать. Теперь его отстранили от работы. Как все это воспринял модный мир и не придет ли теперь фэшн-индустрия к отказу от шерсти? Об этом Наталья Шашина.
7: Скандал произошел на неделе моды в Нью-Йорке на показе шведского бренда COS, входящего в группу H&M. Показ попытались прервать активисты организации PETA, которые оказались в зале среди редакторов и байеров. Они выбегали к демонстрирующим одежду моделям с плакатами, выкрикивали лозунги о жестоком обращении с овцами, чью шерсть использует бренд. Кого-то выводила охрана, но в какой-то момент вмешаться решил глава Совета модельеров Америки Стивен Колб. На видео, которые широко разошлись по соцсетям, он хватает протестующих, вырывает плакаты, зажимает им рты руками. Одну из активисток он прижал к полу, обхватив ее ногой и зажав рот.
15: Защитите овец! Уберите шерсть с подиума!
7: Другие гости показа реагировали на все это спокойно. Модели продолжали идти по дорожке, а в первом ряду сидели селебрити Шерон Стоун, Лупита Нионго и Мишель Уильямс. Вечером того же дня Колб принес извинения в соцсетях, признав, что реагировал неуместно. Активисты PETA грозятся заявить на него в полицию. На фоне бурного обсуждения Совет модельеров Америки отправил Колба, который возглавлял его 15 лет, в отпуск до проведения полной проверки. Это не значит, что мир моды встал на сторону активистов, рассуждает директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов.
16: В данном случае то, что мы видим, это кризис-менеджмент. Колб возглавлял Совет дизайнеров Америки с 2011 года, и он был лицом фэшн-индустрии. И вот это лицо делает то, что он сделал, затыкает рты, скручивает экоактивистов. Это не очень красиво, и это абсолютно неприемлемо в мире моды. И таким образом это лицо стало токсичным, поэтому его поскорее убрали.
7: Как рассуждают эксперты, скандал вскрыл накопившееся в индустрии раздражение. До сих пор мода шла на уступки активистам, например, с запретом на натуральный мех. Но теперь впервые протесты касаются уже шерсти, которая в массовом сегменте используется повсеместно. Возможно ли, что теперь мировая модная индустрия вслед за эко-мехом нацелится на отказ от шерсти, комментирует президент БАОН Илья Ярошенко.
17: Отказаться от шерсти, хочется ответить по-лавровски. Это вот как? Отказаться от того, что использовали тысячелетия. Произошел отказ от меха под давлением экоактивистов? Возможно, частично да, а частично из-за того, что просто вот есть, например, пуховики, которые более удобные в носке, комфортнее, чем шубы. Поэтому часть покупателей перешла на них. Будут ли отголоски этого скандала в российском рынке? Я очень сомневаюсь. Во-первых, у нас менее смотрят на экологию, хотя здесь ничего общего с экологией нет. А у нас больше за рациональное потребление и то, что комфортно.
7: Как отмечают западные СМИ, сейчас дискуссия о том, насколько гуманно обращаются с овцами, могла бы получить трибуну. Вместо этого все внимание досталось главе Совета модельеров. А гости того самого показа подытоживали. Разве после всего этого кто-то еще смотрел на одежду? Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Сколько стоил Мигель де Сервантес? Сколько стоил Сократ? Юлий Цезарь, сын миллиардера, король, журналист.
18: Во все времена находятся люди, готовые подсчитать это чуть точнее, чем Forbes.
1: Кошелек или жизнь? Специальный проект.
18: Уже в эфире «Бизнес ФМ».
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
19: По данным столичного Росреестра, в январе-июле этого года в Москве зарегистрировано 78 609 переходов прав на основании договора купли-продажи жилья. Данный показатель увеличился на 4% к 7 месяцам 2025 года и сопоставим с аналогичным периодом 2024. Словом, московская вторичка по-прежнему в порядке. Так что советы Росреестра, как избежать приостановки и отказа при регистрации сделки с готовым жильем, очень очень своевременны. Во-первых, договором купли-продажи должны быть зафиксированы все существенные условия сделки, отсутствие которых может привести к оспариванию перехода прав. Наиболее частыми ошибками являются отсутствие цены, порядка расчетов и информации о лицах, сохраняющих право пользования объектом после его отчуждения. Скажем, о членах семьи бывшего собственника, имевших право на участие в приватизации, но отказавшихся от него. О зарегистрированных в квартире несовершеннолетних детях, оставшихся без попечения родителей и так далее. В договоре нужно указать, кто все эти люди и какие у них права на проживание в квартире. А если таких людей нет, надо четко прописать это в тексте сделки, настаивают в Росреестре. Следующий аспект – соблюдение требований к форме и содержанию договора. Например, законом установлено, что при продаже долей в праве общей собственности, если только не все их обладатели продают свои доли в рамках одной сделки, договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Нет такого? Есть основания для отказа в регистрации. Ну и традиционная история. Ошибки в заявлении на регистрацию перехода права собственности. Перед его подписанием проверьте точность паспортных данных, правильность написания адреса и кадастрового номера и так далее. Настоятельно советуют в Росреестре. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале «БФМ.ру».
1: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран передал США через катарских посредников предложение о завершении войны. Об этом пишет Аль-Джазира со ссылкой на главу службы безопасности республики Махсена Резаи. Речь идет о прекращении боевых действий на всех фронтах, разблокировке замороженных иранских активов и снятии морской блокады. Резаи отметил, что угрозы со стороны США не приведут никаким результатам в интересах Вашингтона принять условия Тегерана. JP Morgan отказался прогнозировать цены на нефть на фоне войны в Иране. Это произошло впервые с начала конфликта, передает Reuters со ссылкой на представителей крупнейшего американского банка. По словам аналитиков, они просто не знают, как смоделировать дальнейшее развитие событий. В начале войны JP Morgan предполагал наличие определенных экономических границ, которые Белый дом не переступит, однако затем многие из них были нарушены. Эксперты организации считают, что четкой стратегии выхода из ситуации не видно. В НАТО избрали нового главу военного комитета. Следующим председателем высшего органа Альянса станет генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Броер. Об этом сообщил действующий глава ведомства адмирал Джузеппе Кава Драгоне. Выборы прошли в субботу на встречу начальников генеральных штабов стран НАТО в Копенгагене. Как пишет политика, глава Бундесвера заручился поддержкой как минимум 17 из 32 участников закрытого голосования. Броер сменит Драгоне на посту главы военного комитета Альянса в июле будущего года. Срок его полномочий – 3 года. Модель искусственного интеллекта Google Gemini взломала системы 3 компаний. Это произошло еще в мае во время тестирования кибербезопасности. Корпорация выявила взломы только в июле, сообщает Wall Street Journal. По информации издания, в одном случае модель подобрала пароль к защищенной системе, и еще в 2 случаях обнаружила учетные данные в открытом доступе и с их помощью проникла в системы других компаний. Google подтвердила факт взлома, отметив, что во всех 3 случаях модель прекратила свои действия. О каких именно ресурсах идет речь, не уточняется. Новости на Бизнес.ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес.ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес.ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия готовится к заключительному дню парламентских выборов. В Центре избиркоме говорят, что серьезных инцидентов в ходе голосования пока не зафиксировано. Были попытки хакерских атак на систему ДЭК и отдельные нарушения, в том числе с участием членов участковых избиркомов. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала их «безмозглыми». Суд отправил под домашний арест основателя и гендиректора Миксит, одного из крупнейших российских производителей косметики, Олега Пая, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее с ним судилась бывшая коллега, пытавшаяся доказать свои права на бренд Миксит. Связано ли задержание предпринимателя с этим делом, пока неизвестно.
2: 142 часа. Учащимся 10-х и 11-х классов со следующего года увеличат минимальную учебную нагрузку. Этого требует новый образовательный стандарт. Параллельно из него убрали требования об обязательном изучении как минимум двух предметов на углубленном уровне. Минпросвещение оставили этот вопрос на усмотрение школ. А как там оценивают грядущие изменения? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Надо совсем мозгов не иметь. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о нарушениях на участках в первые дни выборов, в том числе со стороны региональных избиркомов. По ее словам, в Якутии на одном из участков председатель комиссии и его зам вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями. В Коми обнаружили около 50 бюллетеней с заранее проставленными отметками за одну из партий, а в Орловской области 250 бюллетеней признали недействительными после повреждения пломбы на ящике для голосования. Вот как Памфилова прокомментировала ситуацию.
20: Будьте, пожалуйста, очень внимательны. Вся наша громадная работа, которую мы проделываем, не должна перечеркиваться вот такими безобразными случаями. Так вот, появилась информация, что были вскрыты сейф-пакеты с избирательными бюллетенями, что категорически запрещается. Тем более, как председатель участковой комиссии, люди, следующие, понимают, что все это под видеокамерами. Камеры никто не выключит. Под видеорегистрацией, под видеонаблюдением. Что у нас огромное количество, 300 тысяч наблюдателей. Многие занимаются круглосуточно видеонаблюдением. Это надо или совсем мозги не иметь, или я вообще не знаю, или полная безответственность и безмозглость, я бы так сказала.
2: Всего за первые дни выборов было возбуждено 22 уголовных дела. Памфилова также рассказала об атаках на московскую систему электронного голосования. Она всю ночь подвергалась скоординированным атакам, которые продолжаются и сейчас, однако система работает штатно. В Ростелекоме и Минцифры заявили о диверсиях с целью сорвать выборы. На Дальнем Востоке были зафиксированы два инцидента с выводом из строя магистральных оптических линий связи. В одном случае спилили опору, а в другом перерубили кабель. В результате отмечалось кратковременное снижение качества доступа в интернет в Сахалинской и Магаданской областях, а также на Камчатке и Чукотке. С 1 сентября следующего года российские старшеклассники будут учиться больше. Министерство просвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10-х и 11-х классов. Он заменит старый, который действовал с 2012 года. Главное изменение – общая учебная нагрузка за два года вырастет. Раньше минимальный объем уроков составлял 2170 часов. Теперь как минимум на 142 часа больше. При этом максимальная недельная нагрузка останется прежней, не больше 37 часов. Второе важное изменение – отменяется обязательное углубленное изучение двух предметов. С 27-го года можно изучать все предметы только на базовом уровне. При этом 6 профилей обучения сохраняются. Естественно-научный, агротехнологический, гуманитарный, технологический, социально-экономический и универсальный. Школы смогут создавать внутри них более узкие специализации, комментирует первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
21: Дьявол всегда в деталях, и нужно понять, на что именно увеличивается нагрузка. Но если говорить о средних цифрах, то 2312 часов в год, учитывая, что в учебном году 36 недель, мы должны понимать, что это 64 часа в неделю. Или при пятидневной учебной неделе более 12 часов в день. Надо полагать, что это не только уроки, но и домашние задания. Но если это и уроки, и домашние задания, то я хочу напомнить, что в свое время у нас было не более 6 уроков в день и не более 3 часов на домашние задания. Самое печальное заключается в том, что при меньших нагрузках качество школьного образования было заметно выше. Есть знаменитая теория Льва Семеновича Выгодского, знаменитого русского советского психолога. Если вы даете детям слишком мало заданий и слишком легкие, они развиваются медленно. Но если вы даете им слишком много заданий и слишком сложные, они тоже развиваются медленнее, потому что не знают того, что могли бы знать при меньшем объеме нагрузки. Поэтому будем проверять, о чем именно идет речь. Перегрузка есть и сейчас. Это совершенно очевидно. Поэтому Государственная Дума специально обсуждала вопрос о здоровье школьников. И если Минздрав утверждает, что большая часть детей – это первая или вторая группа здоровья, то Роспотребнадзор утверждает, что абсолютно здоровых детей только 10-12%. Конечно, это приведет к перегрузке, к ухудшению здоровья. Поэтому, если мы увеличиваем количество часов, то это точно должно быть не за счет, что называется, классических уроков. Это должно быть за счет, ну, например, физкультуры, труда, экскурсий. Если вообще об этом стоит вести речь, надо думать о том, как поднять качество образования, а не как увеличить нагрузку.
0: Вот тут еще есть момент, что отменяется обязательное требование изучать не менее 2 предметов на углубленном уровне.
21: Я поддерживаю эту позицию. Нельзя от парня или девочки в 9 классе требовать определиться с будущим направлением профессиональной работы. По данным того же Миноборнауки, несколько-летней давности, каждый 4-й ребенок, поступающий в профильные школы или профильные классы, ошибается с выбором. Я бы ошибся обязательно.
3: Олег Смолин, первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Кроме того, впервые в стандарте закреплен базовый список обязательного оборудования для предметных кабинетов. Введена также норма, гарантирующая оснащение каждого ученика как минимум одним словарем по русскому языку в печатном или цифровом формате. Помимо этого, стандарт старшей школы приведен в соответствии со стандартами начальной и основной, что обеспечивает преемственность между уровнями образования. Олег Пай отправлен Тверским судом под домашний арест. Он является сооснователем и гендиректором Миксит, одного из крупнейших российских брендов косметики. Предпринимателя подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности уголовного дела пока неизвестны. Как Пай построил косметический бизнес с многомиллиардной выручкой, какие конфликты сопровождали его компании и чем нынешнее дело может обернуться для Миксит. Об этом Олеся Савоськина.
4: Олег Пай уже не впервые оказывается в центре судебных разбирательств. За его плечами конфликты с партнерами, многомиллионные долги и банкротство одной из компаний. Сегодня его знают как создателя Миксит, но начинал он не с косметики. По образованию Пай – инженер-проектировщик мостов. Еще студентом продал автомобиль, купил швейную машинку и открыл ателье по перетяжке автосалонов. Позже начал производить мебель для московских клубов и ресторанов. В 2012 году запустил интернет-магазин HomeMe. Через 2 года его оборот приблизился к 3,5 миллиардам рублей. Но компания не расплачивалась с поставщиками и подрядчиками. Те обращались в суд, а в 2018 году HomeMe признали банкротом. К тому времени Пай уже развивал Миксит. В 2014 году он основал бренд вместе с Еленой Назаровой, бывшим парикмахером-стилистом. Начинались необычные идеи. Покупатель мог сам собрать крем на сайте, выбрать основу, компоненты и аромат. Средства смешивали под заказ, а на флаконе печатали имя клиента. Отсюда и название Миксит. Смешает. Раскрутиться помогли блогеры. После одного поста Ирены понарошку компания получила 1000 заказов за 3 дня. Как Миксит удалось вырасти в бизнес с миллиардными оборотами и что сегодня происходит на российском рынке косметики, объясняет основатель Остриков Beauty Publishing Сергей Остриков.
22: Миксит начинали как розничный проект, как отдельный интернет-магазин, как отдельные офлайн-точки. Потом они начали экстремально расти именно в эпоху инстаграм-брендов. Своего пика они достигли с выходом на маркетплейсы после пандемии. Ради этого развития им пришлось тогда отказаться от своей большой франшизной сети. Любой крупный бизнес, у которого обороты начинают исчисляться в миллиарды, он становится интересен для органов, либо недобросовестных конкурентов, либо партнеров, либо желающих захватить компанию. Есть такое ощущение сейчас, что рынок начинает консолидироваться, и это не всегда на благо рынка идет.
4: Сейчас Миксит делает ставку на модную косметику по доступным ценам. Продукция бренда продается в 30 тысяч точек в России и СНГ. Но без конфликтов внутри Миксит вновь не обошлось. Галина Рязанова, которая разрабатывала косметику бренда, заявляла, что ей обещали не менее 1/3 бизнеса, но долю так и не оформили. Стороны несколько лет судились в России и на Кипре. В 2024 году СМИ сообщали об обысках Миксит. Связаны ли они с нынешним уголовным делом, неизвестно. Следствие изначально просило для Пая домашний арест. Комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
23: С одной стороны, у нас давным-давно Владимир Владимирович Путин дал установку, что по делам экономической направленности мер пресечения в виде помещения под стражу должна избираться в исключительных случаях. С другой стороны, понятно, что во всех предпринимательских конфликтах мера пресечения в виде помещения под стражу избирается очень часто. А еще забавнее, как у нас правоохранители говорят, а это не связано с предпринимательской деятельностью, это вы просто совершили мошенничество. Но при этом иногда мера пресечения в объявить домашнего ареста избирается, когда, допустим, лицо уже начало сотрудничать со следствием, признало вину. Когда на кону понятно, что делить, и актив жирный, то неожиданно правоохранители, по странному совпадению, начинают особо глубоко погружаться в подобные споры. И пока им сверху откуда-то не дадут по рукам, то прям начинают усматривать составы преступления там, где их отродясь и не было.
4: Почему гендиректор Миксит оказался в центре внимания правоохранителей? И что теперь будет с компанией, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей косметики, парфюмерии, бытовой химии и гигиены Петр Бобровский.
5: Это может быть не связано с деятельностью самого Миксита, а может быть это такой же конфликт, как вот был в Натуре Сибирике. У самой компании дела вроде бы шли нормально. Оборот уже превысил 10 миллиардов рублей в год. Их уже можно относить к крупному бизнесу. Они собирались делать флагманский магазин, совмещенный с большим салоном красоты, подобно тому, что сделали в ГОШ в универмаге «Цветной». Проект имиджевый и достаточно дорогой. Прибыли такие проекты не приносят.
6: Если дело не связано с Миксит, это может пройти незаметно для дел компании?
5: Вряд ли. Она принадлежит физлицам. Тут можно провести параллель с «Натурой Сибирика», которая долго лихорадила, и только после того, как она перешла периметр АФК-системы, у нее вроде дела наладились.
4: В прошлом году Миксит вышла на чистую прибыль в 3,5 миллиарда рублей. Компания открыла второй завод в подмосковном Солнечногорске, вложив почти 1,5 миллиарда рублей. И в этом году Пайо рассчитывал довести выручку до 45 миллиардов рублей. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Напомню, Инстаграм принадлежит компании Мета, признанной экстремистской и запрещенной в России.
1: Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
8: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер, продается дорогое.
1: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
18: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Продолжительность жизни.
9: В 19 веке больных с высокой температурой погружали в холодные ванны. Иногда в воду добавляли лед, а процедуру повторяли несколько раз в сутки. Сегодня мы знаем, что при инфекции тело нагревается не случайно. Лихорадка – это часть защитной реакции.
1: Журналист Алена Копылова.
9: Обнаруживая вирус или бактерию, иммунная система организма меняет настройку центра терморегуляции. Сосуды кожи сужаются, мышцы начинают мелко сокращаться, отсюда озноб и дрожь. Повышенная температура ухудшает условия для размножения болезнетворных микроорганизмов и ускоряет работу клеток иммунной системы. Но у этого есть предел. Чем выше температура, тем быстрее идет обмен веществ, возрастает потребность в жидкости и увеличивается нагрузка на сердце. При температуре выше 42 градусов возникает риск повреждения клеток, нарушается структура белков, страдает мозг и внутренние органы. Почему же организм вообще допускает такую температуру, если это опасно для жизни? Сила лихорадки зависит от интенсивности иммунной реакции. При тяжелой инфекции эта система может получить слишком мощный сигнал. Когда иммунная система начинает брать инфекцию под контроль, мозг возвращает прежнюю температурную норму. Жаропонижающие используют тот же механизм, только вмешиваются в него химически. Они снижают производство веществ, которые поддерживают повышенную температурную установку, и организм охлаждается.
1: Продолжительность жизни на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Там, «Там две луны, жара и монстры бегают». В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера «Девятой планеты» с Юрием Борисовым в главной роли. Это фэнтези о любви, памяти и поисках бессмертия. Впечатлениями от просмотра картины делится Ольга Кашинская.
10: Главный герой картины – ничем на первый взгляд не примечательный автомеханик Дима Хруст. Его играет Юра Борисов. На работе с ним происходит несчастный случай. Пережив клиническую смерть, герой вспоминает, что в прошлом он служил на другой планете. И в перерывах между сражениями встретил там свою любовь. Друзья крутят пальцем у виска, врачи ставят диагноз – ПТСР. Но Хруст все больше убеждается, что кто-то стер ему память. Первое, что стоит сказать о фильме – он очень красив. Бескрайний песок, причудливая природа, сдержанный, будто выжженные солнцем цвета, на девятой планете происходит внушительная часть действия, и визуально эти сцены завораживают. Снимали инопланетные пейзажи, в том числе на йеменском острове Сокотра. Актеры признаются, что существовать там приходилось буквально в диких условиях, в палатках. Но, в конечном счете, это того стоило. Режиссер проекта Николай Рыбников делится, что большую ставку при работе над картиной делали именно на визуал.
12: Очень хотели удивить красивыми локациями, хорошей компьютерной графикой и глубинной драматургии в существовании героев. Мы использовали искусственный интеллект для разработки референсов. То есть как бы мы через искусственный интеллект смотрели возможности графики, мы перебирали разные варианты, которые могли бы быть визуально в кино, но тем не менее пришли к традиционному способу создания и традиционно сделали компьютерную графику с лучшими специалистами нашей страны и вообще мира. Мы понимали, что нас так или иначе будут сравнивать с голливудскими проектами, с зарубежными проектами. И делали акцент на том, чтобы у нас была русская душа, русский характер.
10: Сюжет о спасении мира и поисках вечной жизни разворачивается на фоне любовной линии героев Юры Борисова и Ирины Старшенбаум. Она не лишена сентиментальности, но исполнена убедительно и даже трогательно. На премьере в кинотеатре «Октябрь» Юра Борисов по традиции быстро ускользнул с дорожки. Но с журналистами пообщалась актриса Ирина Старшенбаум. Вот что она рассказывает о своей героине.
13: Я думаю, она очень нежная, справедливая, честная. В ней очень много внутренней правды, любви. Я думаю, что все равно, так или иначе, все какие-то части, которые присутствуют в персонажах, ты же все равно их пытаешься каким-то образом аккумулировать в себе, каким-то образом где-то нащупать, где-то почувствовать, где-то достать откуда-то. Оказалось, что человеку нужен человек. И очень красивая природа. Почувствовала зов какой-то, что это правда, которую мне хотелось бы исследовать, которой мне хотелось бы делиться с другими людьми. Какие-то смыслы, которые меня очень задели.
10: Производством картины занималась легендарная кинокомпания СТВ, для которой это первое большое фэнтези. Подчеркнул в своей речи продюсер Сергей Сельянов. В «Девятой планете» в равных пропорциях замешана человеческая драма и амбициозный экшен. Семейным фильм мешает назвать ряд неожиданно жестоких и натуралистичных эпизодов. Сцены сражений не требовали от артистов серьезной подготовки, вспоминает актер Семен Литвинов.
14: Где-то на протяжении 4 месяцев до мотора с нами работали инструктора военные, которые обучали нас работать с оружием. Эта подготовка дала какую-то точку, а вообще опорок. Мы почувствовали, что ну, хотя бы что-то мы поняли об этой профессии, о профессии военной. Когда мы приехали на съемочную площадку, когда случился мотор, и нам сказали, что ваши противники, вот они вверху, их нужно представить. Сложно было работать с воображаемыми партнерами на протяжении долгого времени.
10: В сухом остатке это кино впечатляет внешне и интересно придумано внутренне. Пусть и местами слишком в лоб проговариваются заложенные смыслы. В широкий прокат «Девятая планета» выходит 24 сентября. Возрастное ограничение 16+. Ольга Кашинская, «Бизнес-ФМ».
3: Пока в чемпионате России по футболу перерыв, в континентальной хоккейной лиге матчи проходят ежедневно. Лучшие результаты в западной конференции показывают «Локомотив», «Спартак» и «СКА». На востоке в тройке лидеров идут «Нефтехимик», «Металлург» и «Акбарс». Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
24: «Локомотив» КХЛ пока подтверждает статус одного из главных, а то и главного фаворита. Ярославцы идут на первом месте в сводной таблице всей лиги и на Западе. «Лока» — единственная из 22 команд, которая еще ни разу не проиграла в сезоне. Тренеры меняются, а победная поступь остается. Нестареющий Александр Радулов в свои 40 лет пробил отметку в 300 шайб в КХЛ. В принципе, все предсказуемо, считает автор официального сайта КХЛ Константин Нужденов.
25: Команда строилась
7: годами. Она сыграна, выстроена, все налажено. Сможет ли новый главный тренер Дмитрий Квартальнов не испортить то, что было сделано до него, все это сохранить, где-то, может быть, даже принести что-то свое, что-то новое. Если это у него удастся, тогда «Локомотив» вполне может выиграть третий Кубок Гагарина подряд. Но не будем забывать, что пока Дмитрий Квартальнов, хотя и работает очень давно, трудился во многих топ-клубах, ни разу не выигрывал кубок.
24: Лучшим результатом Квартального был выход с ЦСКА в финал плей-офф в 2016 году. Напомним, его предшественники в «Локомотиве» Игорь Никитин и Боб Хартли покупку Гагарина взяли. Вторым на Западе идет московский «Спартак». Красно-белые одержали 5 побед из 6 возможных после неудачи на старте с «Торпедо». Одну из них со счетом 8-0 над «Северсталью». Команда Алексея Жамнова производит хорошее впечатление, а нападающий Александр Беляев занимает второе место в списке лучших снайперов с 5 шайбами. В воскресенье 20 сентября «Спартак» сыграет с Салаватом Юлаевым. На третьем месте в западной конференции СКА. В этом году команда Игоря Ларионова также одержала 5 побед в 6 играх, но 2 из них в овертайме. О старте петербургского клуба размышляет спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский.
11: Многие это связывают с ренессансом в игре Николая Голдобина. Ярко выступал не только в СКА, но и в «Спартаке». Более того, Николай не так давно повторил свою историю 3-летней давности, когда в одном матче набрал 5 очков. То, что сейчас СКА стартовал хорошо, это слагаемые данные, потому что календарь у них не самый сложный. Недавняя игра с «Спартаком» в Москве показала, что команда действительно сырая. И в том матче «Спартак» победил. Но свои матчи СКА забирает. У них продолжает работать идеи с молодыми перспективными голкиперами.
24: На Востоке неожиданно для многих на первом месте идет «Нефтехимик». У команды 9 очков, столько же у «Металлурга» и «Акбарса». Успех нижнекамского клуба – это заслуга главного тренера, считает Александр Федоровский.
11: Старт «Нефтехимика» неожиданным я бы не назвал, потому что все-таки Игорь Гришин работает в этой команде уже второй сезон, и то, что он делает, вполне соответствует

0: против, это фактически плюс один гарантированный гол в каждой игре, как минимум один.
1: Нынешний сезон для главного тренера «Динамо» Леонида Тамбиева станет определяющим. Хорошая возможность поставить на место скептиков и доказать, что он тренер для больших задач, а не просто для локальных целей, таких как выход в плей-офф. Потому что для «Динамо» эта задача безусловная, ну а главное совсем другая, нежели у «Адмирала». Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Реклама. Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер Geely Cool Ray в новой комплектации Sport от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. geely-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредитке Трейдин. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Слова, проверенные делом.
6: Когда в моем родном городе открылся ресторан KFC, устраиваться на работу туда пришли 24 человека. 23 были приняты, одному мне отказали. В полицию пришли устраиваться 5 человек. 4 получили мундиры, один я – отказ. Гарвард отказывал мне 10 раз, когда я подавал заявление на зачисление. Тогда я сказал себе, когда-нибудь я буду там преподавать. Джек Ма. Китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.
5: Слова, проверенные делом. На Business FM.
7: Между делом с Кирой Альтман.
8: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, отважная путешественница в подлинном смысле этого слова. И вот ее размышления по поводу.
9: Я очень люблю коллекционировать необычные локации, можно так сказать. И вот одна из них – это страна под названием Мавритания. Там есть уже культовый в кругах путешественников поезд, забитый углем. Я должна была попасть на этот поезд в январе, в итоге подзастряла в Западной Сахаре на границе с Мавританией, и мне не дали визу. Ну и, конечно же, сдаваться не планирую, поэтому в октябре у меня будет попытка номер 2. На самом деле это вообще не страшно. Не страшно выходить из зоны комфорта, потому что, на мой взгляд, это как раз меня и формирует как личность. Я очень надеюсь, делает из меня хорошего человека. Потому что, когда ты видишь, как живут люди, во-первых, ты начинаешь понимать, какое у тебя огромное привилегия вообще, в принципе, путешествовать. Огромное количество людей даже никогда в жизни не летали и не полетят на самолете. И ты смотришь, как живут люди. Ты начинаешь совершенно по-другому относиться к тому, что у тебя есть, к тому, что завтра ты можешь пойти в ресторанчик пообедать, а послезавтра купить билет в кино, а послезавтра полететь на море отдыхать. Люди, которые там живут, это просто невероятно. То есть это не из самых доброжелательных, приятных людей, которых я встречала. Например, они жили в Ираке. Я не знаю, мне кажется, иногда важно вылезать из зоны комфорта, из своего мира и смотреть вообще на твоих соседей по планете Земля. А что у них там происходит? И как они живут?
8: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Бизнес FM.
7: Между делом на Бизнес FM.
10: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев допустил совместную работу с ультраправой партией «Альтернатива для Германии».

0: и по восстановлению газопровода «Северный поток». По его словам, в случае возобновления его работы будут более низкие счета за электроэнергию и более высокие темпы экономического роста. Больше никакого самоубийства для немецкой энергетики и промышленности, добавил глава РФПИ. Иран пока не принял решение о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Это зависит от действий Вашингтона, заявил телеканалу «Аль-Джазира» секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Мохсен Резаи. При этом он указал, что действия США и Израиля дают Тегерану основания выйти из договора. Хотя Иран по-прежнему привержен фетве покойного верховного лидера Али Хаменеи и не менял ядерную доктрину. Китай раскритиковал новый закон США, ужесточающий санкции против России и Ирана. Пекин выступает против вторичных ограничений, не утвержденных ООН и не основанных на международном праве. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Министерства торговли КНР. Он отметил, что Китай ведет торгово-экономические отношения на равноправной основе. Третья страна не имеет права вмешиваться в это сотрудничество. Пекин оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты своего суверенитета и интересов своих компаний. Президент США Дональд Трамп лишил доступа в Белый дом журналистов трех крупнейших американских СМИ – CNN, MSNBC и «Политика». В качестве причины он назвал распространение этими изданиями негативной и недостоверной информации о его администрации. Трамп также пригрозил другим СМИ аналогичными ограничениями. Ассоциация корреспондентов при Белом доме обвинила президента в гонениях на средства массовой информации. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Фридриха Мерца и правящую коалицию Германии ждет очень нервное воскресенье. Очередные региональные выборы могут еще больше ослабить позиции Христианско-демократического союза. По оценке наблюдателей, оппоненты ХДС из числа ультраправых с большой долей вероятности улучшат свои результаты. В чем причина роста протестных настроений избирателей Германии? Сочи поплыло из-за мощного ливня. На улицах города разливаются водопады, автомобили глохнут и застревают в бурных потоках. Затопило даже пляжи, а заодно прибрежные магазинчики, внутри которых оказались заблокированы продавцы и посетители. В воскресенье все это может повториться. Греется так, хоть яичницу жарь. Китайский блогер раскритиковал новый iPhone Duo. Во время презентации первого складного смартфона от Apple он обнаружил, что после 3 минут видеосъемки температура поверхности устройства так поднялась, что к ней было больно прикасаться. Это единичная проблема или серийная, и насколько она устранима? Двадцатого сентября в Германии пройдут выборы в земельные парламенты Берлина и Мекленбурга Передней Померании. Они могут стать переломными для канцлера Фридриха Мерца. Его партия ХДС рискует показать худший результат в истории, а ультраправая альтернатива для Германии укрепляет позиции. Наталья Воробьева подробнее.
3: В Берлине и Мекленбурге Передней Померании в воскресенье выбирают земельные парламенты. Как и на недавних выборах в Саксонии-Анхальт, где АДГ едва не получила абсолютное большинство, радикальные партии снова могут улучшить свои результаты. Однако ситуация в двух регионах разная. Главред берлинского телеграфа Александр Бойко считает, что в столице у АДГ шансов практически нет.
4: Берлин – единственный город в Германии, в котором самое большое количество живет людей на социальных пособиях. Большие шансы есть у «Зеленых», у «Союз 90-х» и также СПД и ЦДУ. Так как в большое количество иммигранты, как минимум 45%, то шансы победить АФД нулевые. Единственное, что АФД может со 100% набрать в среднем 20-25%. Максимум. Если вот АФД выиграет в 4-5 землях и уже часть власти попадет в руки Бундестага и Бундесрата, то шансы изменений в Берлине есть. А так в Берлине точно за АФД голосовать не будут, потому что они боятся, что пересмотрят гражданство, какие-то будут права сокращать, какие-то пособия. А это все другие партии им это дают, особенно зеленые.
3: Жительница Берлина Ольга еще не решила, за кого голосовать, но в кругу ее знакомых большинство настроено настроена против Мерца. Люди устали от роста цен и милитаризации бюджета вместо социальных программ, говорит Ольга.
5: Я еще пока, честно говоря, не решила, за кого голосовать. Настроение у людей по-разному. Я думаю, Мерцем политикой многие немцы недовольны, и они открыто об этом высказываются. На мой взгляд, по крайней мере, то, что я вижу в новостях или слышу от людей. Но я думаю, что люди не очень уже верят в эти выборы сильно. То есть они как-то более скептически уже относятся, потому что ситуация на сегодняшний день не такая уж радужная по поводу политической ситуации и нынешнего правительства.
3: По мнению немецкого политолога Александра Рара, в Берлине действительно АДГ может лишь улучшить свои результаты. Но большие шансы на победу у партии «Левая». Это посткоммунисты. В Мекленбурге «Передней Померании», на родине «Северного потока», АДГ лидирует вместе с социал-демократами. Однако там позиции СДПГ, «Левой» и «Зеленых» достаточно прочные, чтобы создать правительство против АДГ, говорит Александр Рар.
6: В Берлине, по всей вероятности, все-таки выиграет партия «Левые». Это посткоммунисты. Это радикальная партия, это не системная партия. Фактически АДГ слева. И возможно, что в столицу Германии, следующим бургомистром, станет представительница этой левой партии. Это для Мерца означает полное крушение, потому что христианские демократы таким образом будут побиты партией левыми. И я думаю, это дальнейший гвоздь в гроб господина Мерца, как здесь говорят. АДГ здесь на третьем месте в Берлине пока. Думаю, что у АДГ есть шансы последние часы до окончания избирательной кампании еще здесь набрать голоса. Что касается Мекленбурга, Передней Померании, то там лидирует альтернатива для Германии вместе с социал-демократами. Но там позиции этаблированных партий, таких как социал-демократическая партия, и тоже левые, и зеленые все-таки достаточно прочные. Они вместе смогут остановить подъем альтернативы для Германии и создать, по всей вероятности, правительство против АДГ. Но это тоже будет абсолютно левое правительство, в котором тоже войдет партия левые. Таким образом, на территории бывшей ГДР происходят колоссальные изменения. Здесь чуть ли не другая политическая система, когда люди голосуют не за системные партии, а за радикальные правые или левые политические силы.
3: Как пишут немецкие СМИ, по результатам голосования ХДС может получить самый низкий результат в истории. Мерц уже отменил поездку в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Опрос показал, 78% немцев не считают его подходящей кандидатурой на пост канцлера. А среди сторонников ХДС большинство разочаровались в лидере. Как пишет немецкая Table Media, сразу после закрытия участков Мерц может собрать экстренное заседание руководства ХДС и поставить вопрос о доверии. Его условия – либо партия поддерживает жесткий курс реформ, либо смещает его и называет преемника. На этом фоне глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X прокомментировал пост лидера АДГ Алисы Вайдель, которая призвала прекратить бойкот российской нефти и газа ради поддержки слабеющей экономики Германии. Дмитриев написал, что Мекленбург, Передняя Померания, снова будет процветать, когда благодаря совместной работе с АДГ вернется доступный и надежный газопровод «Северный поток». По его словам, это принесет региону низкие счета за электричество и экономический рост. В АДГ критикуют санкции против России и выступают за восстановление экономических связей. Мерц же обвинил депутатов АДГ в поездках на шампанские приемы в России. Выборы 20 сентября могут стать решающими для Мерца. Если ХДС провалится, канцлер рискует повторить судьбу Олафа Шольца, который ушел после вотума недоверия. Пока же Германия наблюдает, как на востоке страны формируется новая политическая реальность, где крайне правые и левые задают тон, а энергетическая тема снова звучит в полный голос. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: iPhone Duo сравнили со сковородкой, на нем можно жарить яйца. Популярный китайский техноблогер Тим протестировал первый складной смартфон от Apple и обнаружил, что он очень сильно греется. Через 3 минуты съемки видео 4К одна сторона корпуса iPhone Duo нагрелась так сильно, что его стало почти невозможно держать в руках. Тим назвал новинку одним из самых горячих смартфонов, которые ему когда-либо приходилось тестировать, но добавил, что при обычном использовании, когда нагрузка на смартфон небольшая, температура корпуса остается приемлемой, комментирует Валентин Петухов, техноблогер Вилсаком.
7: те устройства, которые люди сейчас тестируют, это, скажем так, самая сырая версия. И говорить о том, что что-то греется, что-то как-то глючит, лагает, где-то какая-то анимация не так отрабатывает, пока, наверное, не совсем корректно. Другой вопрос, что Apple эти устройства показывает и дает блогерам, но, объективно говоря, пока какие-то выводы делать о том, что как устройство работает, вообще преждевременно. 23 октября они поступят в продажу, вот тогда и посмотрим.
8: Все-таки, если это так, если греется, почему так происходит, смогут ли устранить?
7: На самом деле, запись там 4K60 видео, это достаточно трудоемкая задача для любого устройства. Любой смартфон начинает греться. Надо все-таки понимать, насколько это критично и что будет делать компания для того, чтобы этот вопрос решить. В целом, опыт у них есть, потому что iPhone Air в очень тонком корпусе тоже страдал этой проблемой, но какого-то ужаса и перегрева, и каких-то ожогов, конечно, никто не получал. Поэтому здесь все в нюансах, а то, что современный смартфон под высокой нагрузкой может нагреваться до некомфортных температур, это уже никого таким давно не удивишь. Ну, а тут нужно понимать, что компания специально поставила не самые передовые камеры, и все-таки это устройство, наверное, в первую очередь позиционируется для других задач. Если человек хочет снимать долго и качественно видео, то для него есть Pro и Pro Max версия, как, собственно, происходит в, например, линейке ноутбуков. Если задача стоит какая-то простая работа и браузинг интернета, отлично подходит для этого MacBook Air с пассивным охлаждением. Если нужно работать полноценно с графикой, с тяжелыми какими-то материалами, для этого есть Pro MacBook уже с активным охлаждением. Я думаю, здесь примерно та же история. Но, конечно, тот факт, что телефон нагревается, его некомфортно держать при базовой функции, это тоже никуда не годится. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, будет поправлено.
0: Валентин Петухов, техноблогер Wylsacom. Служба поддержки Apple в Китае заявила, что делать выводы о модели на основании единичного экземпляра некорректно. Там посоветовали оценивать смартфон после официального начала продаж. В Apple добавили, что новые устройства могут нагреваться сильнее в первые дни после настройки. В этот период смартфон выполняет различные фоновые процессы, поэтому нагрузка на него выше, и температура корпуса может быть больше обычной. Чат GPT поселился в Word'е. Компания OpenAI встроила своего ИИ-помощника в текстовый редактор Microsoft. Что он умеет и будет ли работать в России? Об этом Михаил Задорожный.
9: Абы какой Word для агента ChatGPT не подойдет. Требуется редактор из пакета Office 2019 или более поздних версий, либо облачный Word по подписке Microsoft 365. Причем в последнем случае и агент будет работать с бесплатным тарифом. И помощник встраивается в боковую панель Word. Он умеет создавать черновики, редактировать выделенный текст, исправлять ошибки, менять структуру документа, делать резюме. Это пригодится студентам, научным работникам, журналистам, блогерам и всем, кто так или иначе работает с текстом. Установить ChatGPT для Word можно из магазина приложения Microsoft Marketplace, и даже в России больших проблем с этим возникнуть не должно, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
10: Даже если какие-то такие формальные ограничения возникнут, старый добрый способ с изменением региона на, условно говоря, Казахстан точно поможет, и внутри легального продукта Microsoft станут все абсолютные плагины и расширения, в том числе ChatGPT. Другое дело, если мы говорим о продуктах для бизнеса легальных, вот там все, конечно, не так. Легальный B2B-продукт Microsoft в России купить нельзя. При этом, опять же, после 2022 года мы имеем, конечно, чудовищный разгул пиратства. Достаточно зайти на какой-нибудь marketplace и примерно в 10 экранов предложение о покупке ключей активации Microsoft Office 365, разбивка цен буквально 65 рублей-433 рубля. То есть за 3 копейки можно купить взломанный, естественно, пакет, в котором, опять же, как будто бы должно все работать.
9: Проблемы начинаются уже после установки. Для работы и агента ChatGPT World нужно зайти в учетную запись OpenAI, и это не всегда просто, продолжает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
11: Это расширение, оно связано с вашим аккаунтом, то есть вы должны быть авторизованы в своем аккаунте, оно не работает отдельно в Word или Excel, и поэтому здесь действуют все ограничения, которые соответствуют регистрации аккаунта. Здесь требуется VPN, в некоторых случаях требуется номер телефона, не всегда, но иногда.
9: Возможность запустить ChatGPT World в российских условиях все-таки есть. Своим опытом поделился руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
12: ChatGPT в России не работает, это выбор компании. Все доступы к ChatGPT идут через какие-то средства анонимизации. При этом важно понимать, что большинство современных западных платформ умеют видеть использование каких-то средств опоры блокировок, средств скрытия IP-адреса, поэтому там нужно дополнительные усилия прилагать. В моем случае было несколько проще, потому что у меня был активирован чат GPT, ну, подписка, вот эта вот учетная запись на другую страну, и я просто вошел в эту учетную запись. Но, разумеется, это все нужно делать при включенном VPN.
9: Есть альтернативные ИИ-агенты, которые тоже умеют работать непосредственно в World. Например, это Ghostwriter. Российские пользователи могут его установить, но тут уже возникнут проблемы с оплатой подписки. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Гоар Утовская, Бизнес FM.
1: Реклама. Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей Луидор Авто. Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
14: Сколько стоил Мигель де Сервантес? Сколько стоил Сократ? Юлий Цезарь, сын миллиардера, король, журналист.
15: Во все времена находятся люди, готовые подсчитать это чуть точнее, чем Forbes.
14: «Кошелек или жизнь» – специальный проект.
15: Уже в эфире «Бизнес FM».
13: «Дело вкуса» с Катей Калиной.
16: Телец-тунец – новый двухэтажный ресторан на пересечении Поварской и Нового Арбата, выбравший своей концептуальной троицей мясо, морепродукты и огонь. Инвесторы и бренд-шеф из Хабаровска, отчего становится еще интереснее следить за проектом. Уж очень он отличается от ровненьких, аккуратненьких, но часто одинаковых по характеру и меню московских. Шашлыки в тандыре, лодочка с крабом, который гости окрестили крабовым хачапури, никак не раскрестить. Дальневосточная уха на трех рыбах, шурпа из дичи, ребрышки, фирменный брискет с огурцами в бурбоне. В ресторане 5 разных печей. Дровяная, смокер, угольные грили, тандыр и хоспер. Короче, настоящая щедрая еда, смелая, местами даже дерзкая, рискну сказать, мужская, на энергию которой уже полетели голодные московские гости. В цоколе ресторана коктейльный бар, так что и тунец, и телец могут себе позволить. Священных коров здесь нет, как кулинарных правил, которые нельзя нарушать. Гребешок сожительствует то со строчателлой и мятой, то с белыми груздями и сметаной. Марокканский осьминог дружит с икрой, даже два ее вида шеф настойчиво в блюдо добавил. Из редких для Москвы продуктов любимый на Дальнем Востоке речной енисейский ленок с мини-картофелем и сливочным маслом и мясо изюбря, который, согласно традициям, подается с папоротником, но с оглядкой на столичные моды папоротником в виде мусса. Еще один реверанс в сторону привычек москвичей – баски и чизкейк в меню, но с дикой сезонной ягодой. Средний чек хватит и на тельца, и на тунца. Около 5000 рублей на человека. С вами была Катя Калина.
13: Дело вкуса на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Сочи затопило, на город в субботу обрушился мощный ливень. Сильнее всего пострадал центр и прибрежные районы. Там повалены деревья, местами вода поднялась выше колен, а автомобили встали в многочасовых пробках. Кроме того, вода заблокировала магазины в районе пляжа. Некоторое время продавцы и посетители не могли покинуть павильоны. О ситуации в городе рассказывает житель Сочи Никита.
17: Дожди проходят быстро, резко, но очень обильно. Конечно, заливают дороги, тротуары, люди разбегаются под укрытие под таким сильным дождем. Но критических ситуаций они не вызывают. На побережье такие дожди, конечно, сказываются сильнее, чем в горной местности, потому что вся вода с гор спускается вниз к морю. И некоторые районы, где происходят подтопления, конечно, образовываются пробки, которые длятся по несколько часов. У нас основные места, которые, скажем так, поддаются проблеме из-за осадков, это те, которые расположены вблизи рек. Это такие, как Хостинский район, такие, как Мацеста. И, соответственно, извечная, наверное, проблема – это центральная улица города Адлера, улица Ленина. Там перегородка стоит между дорогами, дорога бетонные плиты. Когда проходит дождь, вода, которая сливается по улице, нижняя дорога уходит, вода в сторону моря, а вот верхняя остается почему-то заполненная с глубокими лужами. МЧС нас стабильно информирует об изменениях погоды. На ближайшие сутки передавали небольшие изменения в погоде в виде осадков, гроз, грозовые тучи приходят. По прогнозу уже со следующей недели, понедельник, начинается снова потепление и солнечная погода.
0: Никита, житель Сочи. Власти рекомендовали жителям и гостям города воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами. Америка наконец-то получит свой, как выражался Трамп, кусочек льда для безопасности мира. США, Дания и Гренландия договорились подписать соглашение по безопасности острова. Это заявил Трамп и подтвердили все стороны. Американский лидер написал в Truth Social, что Вашингтон получит постоянный контроль над вопросами безопасности Гренландии. Противники США не смогут размещать там базы и войска или осуществлять чувствительные инвестиции без американского согласия. Трамп написал капслоком, что это соглашение с бесконечным сроком действия. И добавил, что в Вашингтоне с нетерпением ждут работы с замечательными народами Дании и Гренландии ради великолепного будущего этого стратегически важного участка земли. Президент подчеркнул, что для США это соглашение не будет стоить ничего. Копенгаген комментирует договоренность осторожнее, подчеркивая, что соглашение сохраняет суверенитет королевства и право гренландцев на самоопределение, но подчеркивает, что соглашение, безусловно, укрепит безопасность в Арктике и также будет выгодным для НАТО и Европы. Премьер Гренландии также заявил, что соглашение заключено на благо всех его участников. Комментирует заведующий отделом страновых исследований Института Европы Владислав Белов.
18: В первую очередь позиция и Дании, и Евросоюза с неравновешенным президентом, но сегодня лучше достичь промежуточного соглашения. Вот позиция, здесь, конечно, с Буриданом Масловым не сравнишь, позицию Гренландии, но, тем не менее, лучшая среди хорошего. Конечно же, позиция США в Гренландии – это не позиция в Японии, где Япония пригласила США, договорившись с ними о соответствующем стратегически военном присутствии. В Гренландии нет, поэтому это тот кусок пирога, который дается Трампу в обмен на смягчение, не отказ, подчеркиваю, не отказ, а смягчение его претензий на территориальную целостность и принадлежность Гренландии. Ну и в целом в контексте НАТО и Трамп вкладывает в Гренландию, и Евросоюз пообещал 200 миллионов, как говорится, щелкнув по носу Трампа тем, что ЕС по-прежнему присутствует и в этом стратегическом пространстве. Ну, а цели полагание, конечно же, это натализация Европы. Имеется в виду, что европейская безопасность идет на поводу у НАТО. Такая уступка Трампа, ну, в общем-то, в обмен на стратегическое целеполагание Евросоюза и Дании. Но здесь, как говорится, Гренландия оказывается в роли принимающего и дающего со стороны Трампа и Евросоюза необходимость превращения Гренландии в составную часть стратегической безопасности НАТО. То есть это Североатлантический альянс. Но у Гренландии здесь нет возможности сопротивляться. Промежуточный вариант, где каждая из сторон уступает. Но, к сожалению, северный фланг НАТО усиливается. И благодаря вложениям, инвестициям и Евросоюза, и США, этот минус в очередной раз усиливается целеполагание конфронтации с Россией. Но не против Китая, но, конечно, направлено в первую очередь против тех, кто присутствует на европейском континенте, а не на евразийском.
0: Владислав Белов, заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН. Как местные относятся к новому соглашению между США и Данией по поводу судьбы Гренландии? Говорит житель Западной Гренландии, руководитель туркомпании Greenland Backcountry Иван Матросов.
19: Все уже как-то забили, так сказать, на все на это. Потому что эта дискуссия уже так долго тянется. Когда там Трамп только прокомментировал, что может и захватить, тут, конечно, все возмутились. А они постепенно как-то тихонечко Данию поджали, я думаю, разными методами. И все равно, так сказать, получили, чего и хотели. Местное население особо не бунтует. Я даже не знаю, много ли эти новости увидели, как я вот, если бы не сказали, я, может быть, бы и не посмотрел даже. узнал бы через пару дней. Только заявление прозвучало, как бы какое-то время должно пройти, чтобы люди полноценно отреагировали. Обычное население также на работу ходит, для них ничего не поменялось. Для большинства также датская крона. Как бы ничего, по сути, не поменялось. Америка и здесь и так была с этими базами. Просто сейчас будет, возможно, больше. Я думаю, они, скорее всего, будут больше сейчас делать, раз у них доступ им дали.
8: Тот факт, что теперь США будет контролировать инвестиционную деятельность на острове, то есть крупные компании зарубежные, это хорошо или плохо?
19: Наверное, нехорошо, потому что теперь же контроль будет. Но на меня это не повлияет. У меня как был туризм, так и есть. Люди едут, только больше и больше. Аэропорт вот откроют в конце октября в Ильюсате. Еще что-то изменится.
8: Вот эта эпопея длится давно уже, и у вас вот за это долгое время сформировалось такое понимание, кого больше хотят видеть в Гренландии? Как сейчас оставаться автономной территорией, но Дании? Или, вы помните, там говорили, там очередной штат США, Трамп вот полностью под контроль Америки?
19: Местное население, они как бы довольны, как оно и было. Они только, если хотят, то независимости. Но не все понимают, как бы, что это независимость. Нужно самим напрягаться, а не просто быть независимым. А так под Данией, в принципе, всех все устраивает. Они многие по-английски плохо говорят. Они по-датски лучше говорят. Ездят в Данию учиться, там билеты им оплачивают. Все нормально, в принципе, у них.
0: Иван Матросов, житель Западной Гренландии, руководитель туркомпании Greenland Backcountry. А вот как комментирует достижение соглашения по Гренландии зарубежная пресса, в том числе датская.
20: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
21: Сразу несколько датских СМИ отмечают, что Трамп подает достигнутое в пятницу соглашение как крупную победу и придает ему куда больше значения, чем власти Нуука и Копенгагена. На бумаге договоренность выглядит как триумф дипломатии, но в реальности успеха главы Белого дома в этой сделке почти не видно. Доцент Датской академии обороны Марк Якобсен считает, что она должна положить конец еженедельным запугиваниям Трампа в соцсетях. Недавно в список его притязаний попала даже Исландия. Среди двух принципиальных изменений по сравнению с соглашением 51 года эксперт выделяет бессрочный характер нового договора и право США налагать вето на размещение военных сил других стран в Гренландии, явно адресованное Китаю и России. Так, в 2016 году Китай хотел купить заброшенную военную базу на юге острова, и теперь это стало бы невозможно из-за вето США, а не из-за отказа Дании. По мнению эксперта, американскому президенту важно выглядеть победителем на фоне плохих новостей, безнадежного конфликта в Иране и торговой войны с Канадой. Политика отмечает, что прошлое соглашение между США и Данией уже давало Вашингтону широкие права на базы и войска. И неясно, что именно добавит новая договоренность. Военное присутствие американцев на острове невелико, но включает доступ к глубоководному порту и радиолокационные системы, передающие данные в Пентагон. По данным «Нью-Йорк Таймс», американские переговорщики настаивали на праве вето в отношении любых крупных инвестиций на острове. Как пишет газета, Трамп с самого начала называл владение Гренландией жизненно важным вопросом для нацбезопасности штатов и всего мира. Контроль над островом дал бы Вашингтону плацдарм в арктическом коридоре между Атлантикой и Арктикой, а также доступ к огромным запасам редкоземельных элементов, где сейчас доминирует Китай. В интервью «Нью-Йорк Таймс» президент США говорил, что право собственности дает то, чего не получить через аренду или договор, и признавал, что это психологически важно лично для него.
0: Документ пока не подписан. Стороны рассчитывают сделать это на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН.
20: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
22: Побеждают игроки, а проигрывает тренер. Так часто воспринимает ситуацию руководство клубов или спортивных федераций. Я с этим высказыванием категорически не согласен, но иногда такие мысли приходят и в мою голову. А еще задумываюсь о том, как часто тренеры, которые демонстрируют ужасные результаты, продолжают свою карьеру. Кажется, что в командах думают в рамках «это у них не получилось, а у нас-то все получится». К чему сейчас эта философия на самом старте футбольных чемпионатов? К продолжению неудач нового наставника клуба английской премьер-лиги «Фулхам» Альваро Арбиолы, уволенного из мадридского «Реала» за провальный по меркам сливочных сезон. Но главная проблема не в том, что под руководством Арбиолы команда не взяла ни одного трофея, а в том, что он разрушил атмосферу в раздевалке. Альваро постоянно конфликтовал со звездами клуба, включая Кильяна Мбаппе. Под конец сезона страсти накалились настолько, что Вальверде и Чомини подрались во время тренировки. И это странно, ведь Арбиола сам 15 лет успешно играл, в том числе и за Реал. Уж психология игроков должна быть ему понятна. Теперь за 3 миллиона евро в год он отправился в Лондон разрушать клуб с историей в 150 лет. Да, это всегда была команда «Середнячок», но в самой конкурентной лиге мира. Сейчас коллектив, прозванный «Дачниками» по названию своего стадиона, находится в зоне вылета в чемпионшип. Считать очки еще рано, а вот на атмосферу в Фулхэме уже можно смотреть и гадать, продержится ли тренер до конца сезона. Алекс Ивоби и Эмил Смитроу вовсю негодуют в своих соцсетях, а Кенни ТТ позволяет себе нецензурные высказывания в адрес наставника в эфире. «Я всегда стараюсь быть на стороне тренера. Это очень тяжелый кусок хлеба. Но Фулхэму нужно было поучиться на ошибках других команд».
20: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран передал США через катарских посредников предложение о завершении войны. Об этом пишет Аль-Джазира со ссылкой на главу службы безопасности республики Махсена Резаи. Речь идет о прекращении боевых действий на всех фронтах, разблокировке замороженных иранских активов и снятии морской блокады. Резаи отметил, что угрозы со стороны США не приведут никаким результатам в интересах Вашингтона принять условия Тегерана. JP Morgan отказался прогнозировать цены на нефть на фоне войны в Иране. Это произошло впервые с начала конфликта, передает Рейтер со ссылкой на представителей крупнейшего американского банка. По словам аналитиков, они просто не знают, как смоделировать дальнейшее развитие событий. В начале войны JP Morgan предполагал наличие определенных экономических границ, которые Белый дом не переступит, однако затем многие из них были нарушены. Эксперты организации считают, что четкой стратегии выхода из ситуации не видно. В НАТО избрали нового главу военного комитета. Следующим председателем высшего органа Альянса станет генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер. Об этом сообщил действующий глава ведомства адмирал Джузеппе Кава Драгоне. Выборы прошли в субботу на встрече начальников генеральных штабов стран НАТО в Копенгагене. Как пишет политика, глава Бундесвера заручился поддержкой как минимум 17 из 32 участников закрытого голосования. Бройер сменит Драгоне на посту главы военного комитета Альянса в июле будущего года. Срок его полномочий – 3 года. Модель искусственного интеллекта Google Gemini взломала системы 3 компаний. Это произошло еще в мае во время тестирования кибербезопасности. Корпорация выявила взломы только в июле, сообщает Wall Street Journal. По информации издания, в одном случае модель подобрала пароль к защищенной системе и еще в 2 случаях обнаружила учетные данные в открытом доступе и с их помощью проникла в системы других компаний. Google подтвердила факт взлома, отметив, что во всех 3 случаях модель прекратила свои действия. О каких именно ресурсах идет речь, не уточняется. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия готовится к заключительному дню парламентских выборов. В Центризбиркоме говорят, что серьезных инцидентов в ходе голосования пока не зафиксировано. Были попытки хакерских атак на систему ДЭК и отдельные нарушения, в том числе с участием членов участковых избиркомов. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала их безмозглыми. Суд отправил под домашний арест основателя и гендиректора Mixit, одного из крупнейших российских производителей косметики, Олега Пая, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее с ним судилась бывшая коллега, пытавшаяся доказать свои права на бренд Mixit. Связано ли задержание предпринимателя с этим делом, пока неизвестно. 142 часа. Учащимся 10-х и 11-х классов со следующего года увеличат минимальную учебную нагрузку. Этого требует новый образовательный стандарт. Параллельно из него убрали требования об обязательном изучении как минимум 2 предметов на углубленном уровне. Минпросвещение оставили этот вопрос на усмотрение школ. А как там оценивают грядущие изменения? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». На
2: надо совсем мозгов не иметь. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о нарушениях на участках в первые дни выборов, в том числе со стороны региональных избиркомов. По ее словам, в Якутии на одном из участков председатель комиссии и его зам вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями. В Коми обнаружили около 50 бюллетеней с заранее проставленными отметками за одну из партий, а в Орловской области 250 бюллетеней признали недействительными после повреждения пломбы на ящике для голосования. Вот как Памфилова прокомментировала ситуацию.
3: Будьте, пожалуйста, очень внимательны. Вся наша громадная работа, которую мы проделываем, не должна перечеркиваться вот такими безобразными случаями. Так вот, появилась информация, что были вскрыты сейф-пакеты с избирательными бюллетенями, что категорически запрещается. Категорически запрещается. Тем более, ну как председатель участковой комиссии, люди, следующие, понимают, что все это под видеокамерами. Камеры никто не выключит. Под видеорегистрацией, под видеонаблюдением. Что у нас огромное количество, 300 тысяч наблюдателей. Многие занимаются круглосуточно видеонаблюдением. Это надо или совсем мозги не иметь, или я вообще не знаю, или полная безответственность и безмозглость, я бы так сказала.
2: Всего за первые дни выборов было возбуждено 22 уголовных дела. Памфилова также рассказала об атаках на московскую систему электронного голосования. Она всю ночь подвергалась скоординированным атакам, которые продолжают сейчас, однако система работает штатно. В Ростелекоме и Минцифры заявили о диверсиях с целью сорвать выборы. На Дальнем Востоке были зафиксированы два инцидента с выводом из строя магистральных оптических линий связи. В одном случае спилили опору, а в другом перерубили кабель. В результате отмечалось кратковременное снижение качества доступа в интернет в Сахалинской и Магаданской областях, а также на Камчатке и Чукотке. 1 сентября следующего года российские старшеклассники будут учиться больше. Министерство просвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10 и 11 классов. Он заменит старый, который действовал с 2012 года. Главное изменение – общая учебная нагрузка за два года вырастет. Раньше минимальный объем уроков составлял 2170 часов. Теперь как минимум на 142 часа больше. При этом максимальная недельная нагрузка останется прежней, не больше 37 часов. Второе важное изменение – отменяется обязательное углубленное изучение двух предметов. С 2027 года можно изучать все предметы только на базовом уровне. При этом 6 профилей обучения сохраняются. Естественно-научный, агротехнологический, гуманитарный, технологический, социально-экономический и универсальный. Школы смогут создавать внутри них более узкие специализации, комментирует первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
5: Дьявол всегда в деталях, и нужно понять, на что именно увеличивается нагрузка. Но если говорить о средних цифрах, то 2312 часов в год учеников. Учитывая, что в учебном году 36 недель, мы должны понимать, что это 64 часа в неделю. Или при пятидневной учебной неделе более 12 часов в день. Надо полагать, что это не только уроки, но и домашние задания. Но если это и уроки, и домашние задания, то я хочу напомнить, что в свое время у нас было не более 6 уроков в день и не более 3 часов на домашние задания. Самое печальное заключается в том, что при меньших нагрузках качество школьного образования было заметно выше. Есть знаменитая теория Льва Семеновича Выгодского, знаменитого русского советского психолога. Если вы даете детям слишком мало заданий и слишком легкие, они развиваются медленно. Но если вы даете им слишком много заданий и слишком сложные, они тоже развиваются медленнее, потому что не знают того, что могли бы знать при меньшем объеме нагрузки. Поэтому будем проверять, о чем именно идет речь. Перегрузка есть и сейчас. Это совершенно очевидно. Поэтому Государственная Дума специально обсуждала вопрос о здоровье школьников. И если Минздрав утверждает, что большая часть детей – это первая или вторая группа здоровья, то Роспотребнадзор утверждает, что абсолютно здоровых детей только 10-12%. Конечно, это приведет к перегрузке, к ухудшению здоровья. Поэтому, если мы увеличиваем количество часов, то это точно должно быть не за счет, что называется, классических уроков. Это должно быть за счет, например, физкультуры, труда, экскурсий. Если вообще об этом стоит вести речь, надо думать о том, как поднять качество образования, а не как увеличить нагрузку.
6: Вот тут еще есть момент, что отменяется обязательное требование изучать не менее 2 предметов на углубленном уровне.
5: Я поддерживаю эту позицию. Нельзя от парня или девочки в 9 классе требовать определиться с будущим направлением профессиональной работы. вот по данным того же Минобрнауки, несколько-летней давности, каждый четвертый ребенок, поступающий в профильные школы или профильные классы, ошибается с выбором. Я бы ошибся обязательно.
0: Олег Смолин, первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Кроме того, впервые в стандарте закреплен базовый список обязательного оборудования для предметных кабинетов. Введена также норма, гарантирующая оснащение каждого ученика как минимум одним словарем по русскому языку в печатном или цифровом формате. Помимо этого, стандарт старшей школы приведен в соответствии со стандартами начальной и основной, что обеспечивает преемственность между уровнями образования. Олег Пай отправлен Тверским судом под домашний арест. Он является сооснователем и гендиректором Миксит, одного из крупнейших российских брендов косметики. Предпринимателя подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности уголовного дела пока неизвестны. Как Пай построил косметический бизнес с многомиллиардной выручкой, какие конфликты сопровождали его компании и чем нынешнее дело может обернуться для Миксит. Об этом Олеся Савоськина.
7: Олег Пай уже не впервые оказывается в центре судебных разбирательств. За его плечами конфликты с партнерами, многомиллионные долги и банкротство одной из компаний. Сегодня его знают как создателя Миксит, но начинал он не с косметики. По образованию Пай – инженер-проектировщик мостов. Еще студентом продал автомобиль, купил швейную машинку и открыл ателье по перетяжке автосалонов. Позже начал производить мебель для московских клубов и ресторанов. В 2012 году запустил интернет-магазин HomeMe. Через 2 года его оборот приблизился к 3,5 миллиардам рублей. Но компания не расплачивалась с поставщиками и подрядчиками. Те обращались в суд, а в 2018 году HomeMe признали банкротом. К тому времени Пай уже развивал Миксит. В 2014 году он основал бренд вместе с Еленой Назаровой, бывшим парикмахером-стилистом. Начинались необычные идеи. Покупатель мог сам собрать крем на сайте, выбрать основу, компоненты и аромат. Средства смешивали под заказ, а на флаконе печатали имя клиента. Отсюда и название Миксит. Смешает. Раскрутиться помогли блогеры. После одного поста Ирены понарошку компания получила 1000 заказов за 3 дня. Как Миксит удалось вырасти в бизнес с миллиардными оборотами и что сегодня происходит на российском рынке косметики, объясняет основатель Остриков Beauty Publishing Сергей Остриков.
10: Миксит начинали как розничный проект, как отдельный интернет-магазин, как отдельные офлайн-точки. Потом они начали экстремально расти именно в эпоху инстаграм-брендов. Своего пика они достигли с выходом на маркетплейсы после пандемии. Ради этого развития им пришлось тогда отказаться от своей большой франшизной сети. Любой крупный бизнес, у которого обороты начинают исчисляться в миллиарды, он становится интересен для органов, либо недобросовестных конкурентов, либо партнеров, либо желающих захватить компанию. Есть такое ощущение. Сейчас рынок начинает консолидироваться, и это не всегда на благо рынка идет.
7: Сейчас Миксит делает ставку на модную косметику по доступным ценам. Продукция бренда продается в 30 тысяч точек в России и СНГ. Но без конфликтов внутри Миксит вновь не обошлось. Галина Рязанова, которая разрабатывала косметику бренда, заявляла, что ей обещали не менее 1/3 бизнеса, но долю так и не оформили. Стороны несколько лет судились в России и на Кипре. В 2024 году СМИ сообщали об обысках Миксит. Связаны ли они с нынешним уголовным делом, неизвестно. Следствие изначально просило для Пая домашний арест. Комментирует управляющий партнер адвокатского бюро Соколов, Трусов и партнеры Федор Трусов.
11: С одной стороны, у нас давным-давно Владимир Владимирович Путин дал установку, что по делам экономической направленности мер пресечения в виде помещения под стражу должна избираться в исключительных случаях. С другой стороны, понятно, что во всех предпринимательских конфликтах мера пресечения в виде помещения под стражу избирается очень часто. А еще забавнее, как у нас правоохранители говорят, а это не связано с предпринимательской деятельностью, это вы просто совершили мошенничество. Но при этом иногда мера пресечения в виде домашнего ареста избирается, когда, допустим, лицо уже начало сотрудничать со следствием, знала вину. Когда на кону понятно, что делить, и актив жирный, то неожиданно правоохранители, по странному совпадению, начинают особо глубоко погружаться в подобные споры. И пока им сверху откуда-то не дадут по рукам, то прям начинают усматривать состав преступления там, где их отродясь и не было.
7: Почему гендиректор Миксит оказался в центре внимания правоохранителей и что теперь будет с компанией, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей косметики косметики, парфюмерии, бытовой химии и гигиены Петр Бобровский.
1: Это может быть не связано с деятельностью самого Миксита, а может быть это такой же конфликт, как вот был в Натуре Сибирике. У самой компании дела вроде бы шли нормально. Оборот уже превысил 10 миллиардов рублей в год. Их уже можно относить к крупному бизнесу. Они собирались делать флагманский магазин, совмещенный с большим салоном красоты, подобно тому, что сделали в ГОШ в универмаге Цветной. Проект имиджевый и достаточно дорогой. Прибыли такие проекты не приносят.
8: Если дело не связано с Миксит, это может пройти незаметно для дел компании?
1: Вряд ли. Она принадлежит физлицам. Тут можно провести параллель с Натурой Сибирика, которая долго лихорадила, и только после того, как она перешла периметр АФК-системы, у нее вроде дела наладились.
7: В прошлом году Миксит вышел на чистую прибыль в 3,5 миллиарда рублей. Компания открыла второй завод в подмосковном Солнечногорске, вложив почти 1,5 миллиарда рублей. И в этом году Пай рассчитывал довести выручку до 45 миллиардов рублей. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Напомню, Инстаграм принадлежит компании Мета, признанной экстремистской и запрещенной в России.
20: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Балашиха, Подмосковье. 500 000 жителей. В 1830 году по велению князя Ивана Трубецкого возле плотины реки Пехорки была построена фабрика по производству сукна. К 1910 году это было передовое промышленное производство и обширное поселение со школой, училищем и больницей. Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ритейла выступила с рядом нормативно-законодательных инициатив, призванных изменить положение дел на рынке торговой недвижимости. Сегодня положение это непростое в принципе, и к тому же не до конца выяснено отношение между торговыми центрами и маркетплейсами. Призывы представителей ТЦ к непримиримой войне давно сменились на предложения о взаимовыгодном сотрудничестве. Один из вариантов как раз озвучила АТЭР. Ассоциация предложила маркетплейсам рассмотреть торговые центры как дополнительный уровень распределенной логистической инфраструктуры для хранения товаров, мини-фулфилмента, сортировки и выдачи заказов. Опрос АТЭР показал, что 70% представителей сегмента готовы рассматривать размещение инфраструктуры маркетплейсов. Причем 67,5% допускают использование площадей, в том числе для хранения и логистических функций. По словам сопредседателя АТЭР Павла Люлина, инициатива уже представлена в рамках рабочей группы с маркетплейсами, созданной на площадке Минпромторга. И АТЭР планирует продолжить ее проработку. В частности, она готова взять на себя централизованный сбор заявок от торговых центров по России и сформировать для маркетплейсов пул конкретных площадок по их техническим требованиям. Эксперты, с которыми Бизнес ФМ обсудила предложение АТЭР, называют его хотя и не новым, но интересным и жизнеспособным. Главные проблемы – технико-экономического характера. Существующих парковочных и разгрузочных мощностей может быть недостаточно. В ряде случаев потребуется переоборудование и подведение дополнительных инженерных коммуникаций, а нагрузка на перекрытие во многих ТЦ составляет 300-400 килограммов на квадратный метр, что ограничивает полноценную складскую функцию. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
20: Недвижимость на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Там две луны, жара и монстры бегают. В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера «Девятые планеты» с Юрием Борисовым в главной роли. Это фэнтези о любви, памяти и поисках бессмертия. Впечатлениями от просмотра картины делится Ольга Кашинская.
12: Главный герой картины – ничем на первый взгляд не примечательный автомеханик Дима Хруст. Его играет Юра Борисов. На работе с ним происходит несчастный случай. Пережив клиническую смерть, герой вспоминает, что в прошлом он служил на другой планете. И в перерывах между сражениями встретил там свою любовь. Друзья крутят пальцем у виска, врачи ставят диагноз – ПТСР. Но Хруст все больше убеждается, что кто-то стер ему память. Первое, что стоит сказать о фильме, он очень красив. Бескрайний песок, причудливая природа, сдержанные, будто выжженные солнцем цвета. На девятой планете происходит внушительная часть действия, и визуально эти сцены завораживают. Снимали инопланетные пейзажи, в том числе на йеменском острове Сокотра. Актеры признаются, что существовать там приходилось буквально в диких условиях, в палатках. Но, в конечном счете, это того стоило. Режиссер проекта Николай Рыбников делится, что большую ставку при работе над картиной делали именно на визуал.
14: Очень хотели удивить красивыми локациями, хорошей компьютерной графикой и глубинной драматургии в существовании героев. Мы использовали искусственный интеллект для разработки референсов. То есть как бы мы через искусственный интеллект смотрели возможности графики, мы перебирали разные варианты, которые могли бы быть визуально в кино, но тем не менее пришли к традиционному способу создания и традиционно сделали компьютерную графику с лучшими специалистами нашей страны и вообще мира. Мы понимали, что нас так или иначе будут сравнивать с голливудскими проектами, с зарубежными проектами. И делали акцент на том, чтобы у нас была русская душа, русский характер.
12: Сюжет о спасении мира и поисках вечной жизни разворачивается на фоне любовной линии героев Юры Борисова и Ирины Старшенбаум. Она не лишена сентиментальности, но исполнена убедительно и даже трогательно. На премьере в кинотеатре «Октябрь» Юра Борисов по традиции быстро ускользнул с дорожки. Но с журналистами пообщалась актриса Ирина Старшенбаум. Вот что она рассказывает о своей героине.
15: Я думаю, она очень нежная, справедливая, честная. В ней очень много внутренней правды, любви. Я думаю, что все равно, так или иначе, все какие-то части, которые присутствуют в персонажах, ты же все равно их пытаешься каким-то образом аккумулировать в себе, каким-то образом где-то нащупать, где-то почувствовать, где-то достать откуда-то. Оказалось, что человеку нужен человек и очень красивая природа. Почувствовала зов какой-то, что это правда, которую мне хотелось бы исследовать, которой мне хотелось бы делиться с другими людьми. Какие-то смыслы, которые меня очень задели.
12: Производством картины занималась легендарная кинокомпания СТВ, для которой это первое большое фэнтези, подчеркнул в своей речи продюсер Сергей Сельянов. В «Девятой планете» в равных пропорциях замешана человеческая драма и амбициозный экшен. Семейным фильм мешает назвать ряд неожиданно жестоких и натуралистичных эпизодов. Сцены сражений требовали от артистов серьезной подготовки, вспоминает актер Семен Литвинов.
23: Где-то на протяжении 4 месяцев до мотора с нами работали инструктора военные, которые обучали нас работать с оружием. Эта подготовка дала какую-то точку, а вообще опорок. Мы почувствовали, что ну, хотя бы что-то мы поняли об этой профессии, о профессии военной. Когда мы приехали на съемочную площадку, когда случился мотор, и нам сказали, что ваши противники, вот они вверху, их нужно представить. Сложно было работать с воображаемыми партнерами на протяжении долгого времени.
12: В сухом остатке это кино впечатляет внешне и интересно придумано внутренне. Пусть и местами слишком в лоб проговариваются заложенные смыслы. В широкий прокат «Девятая планета» выходит 24 сентября. Возрастное ограничение 16+. Ольга Кашинская, «Бизнес-ФМ».
0: Пока в чемпионате России по футболу перерыв, в континентальной хоккейной лиге матчи проходят ежедневно. Лучшие результаты в западной конференции показывают «Локомотив», «Спартак» и «СКА». На Востоке в тройке лидеров идут «Нефтехимик», «Металлург» и «Акбарс». Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
20: Спорт. С Григорием Гуреевым.
24: «Локомотив» КХЛ пока подтверждает статус одного из главных, а то и главного фаворита. Ярославцы идут на первом месте в сводной таблице всей лиги и на Западе. «Лока» — единственная из 22 команд, которая еще ни разу не проиграла в сезоне. Тренеры меняются, а победная поступь остается. Нестареющий Александр Радулов в свои 40 лет пробил отметку в 300 шайб в КХЛ. В принципе, все предсказуемо, считает автор официального сайта КХЛ – Константин Нужденов.
13: Команда строилась годами, она сыграна, выстроена, все налажено. Сможет ли новый главный тренер Дмитрий Квартальнов не испортить то, что было сделано до него, все это сохранить, где-то, может быть, даже принести что-то свое, что-то новое. Если это у него удастся, тогда «Локомотив» вполне может выиграть третий Кубок Гагарина подряд. Но не будем забывать, что пока Дмитрий Квартальнов, хотя и работает очень давно, трудился во многих топ-клубах, ни разу не выигрывал кубок.
24: Лучшим результатом Квартального был выход с ЦСКА в финал плей-офф в 2016 году. Напомним, его предшественники в «Локомотиве» Игорь Никитин и Боб Хартли покупку Гагарина взяли. Вторым на Западе идет московский «Спартак». Красно-белые одержали 5 побед из 6 возможных после неудачи на старте с «Торпедо». Одну из них со счетом 8-0 над «Северсталью». Команда Алексея Жамнова производит хорошее впечатление, а нападающий Александр Беляев занимает второе место в списке лучших снайперов с 5 шайбами. В воскресенье 20 сентября «Спартак» сыграет с Салаватом Юлаевым. На третьем месте в западной конференции СКА. В этом году команда Игоря Ларионова также одержала 5 побед в 6 играх, но 2 из них в овертайме. О старте петербургского клуба размышляет спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский.
16: Многие это связывают с ренессансом в игре Николая Голдобина. Ярко выступал не только в СКА, но и в «Спартаке». Более того, Николай не так давно повторил свою историю 3-летней давности, когда в одном матче набрал 5 очков. То, что сейчас СКА стартовал хорошо, это слагаемые данные, потому что календарь у них не самый сложный. Недавняя игра с «Спартаком» в Москве показала, что команда действительно сырая. И в том матче «Спартак» победил. Но свои матчи СКА забирает. У них продолжает работать идеи с молодыми перспективными голкиперами.
24: На Востоке неожиданно для многих на первом месте идет «Нефтехимик». У команды 9 очков, столько же у «Металлурга» и «Акбарса». Успех нижнекамского клуба – это заслуга главного тренера, считает Александр Федоровский.
16: Старт «Нефтехимика» неожиданным я бы не назвал, потому что все-таки Игорь Гришин работает в этой команде уже второй сезон, и то, что он делает, вполне соответствует его стилю, потому что предыдущая команда Гришина – это была игра в атаку. Он это показывал и в работе в «Спартаке», и когда переводил «Химик» к победе в ВХЛ. Другое дело, насколько это продлится.
24: Впереди очная встреча «Нефтехимика» и «Магнитки». В стане «Металлурга» неспокойно. СМИ сообщают о конфликте главного тренера Андрея Разина с рядом игроков. Нервно выглядит Разин и на пресс-конференциях, допуская даже ненормативную лексику. Пока нестабильно выступают московские «Динамо» и ЦСКА, которые занимают 5-е и 6-е места на Западе. В последнем матче бело-голубые уступили «Амуру» 0-4. По мнению Константина Нужденова, команде необходимо усиление.
13: Много будет зависеть от того, подпишут ли они все-таки Никиту Гусева или нет. На мой взгляд, «Динамо» с Гусевым будет несколько другая команда, чем сейчас, поскольку Гусев – это фактически

0: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
2: Агат. Покупай выгодно. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. FM.
4: Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала Business FM.
5: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкет. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность BFM за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы боролась с этим.
4: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Продолжительность жизни.
6: Кишечные бактерии могут рассказать о возрасте человека больше, чем дата рождения.
4: Журналист Алена Копылова.
6: Недавнее исследование показало, что с возрастом микробиом человека перестраивается. Меняется соотношение видов бактерий и набор веществ, которые они производят. Эти изменения влияют на обмен веществ, работу иммунной системы и хроническое воспаление. Ученые построили так называемые микробные часы на основе более 8000 образцов кишечной микробиоты. Как выяснилось, особенно заметная перестройка ее состава происходит к 60 годам. Исследователи также сравнили состав кишечных бактерий с показателем, который оценивает скорость биологического старения. И как удалось выяснить, разные сочетания бактерий были связаны с разным темпом старения человека. Одна из возможных причин такой корреляции связана с веществами, которые производят кишечные бактерии. Они воздействуют на иммунные клетки, обмен веществ и состояние кишечного барьера. При его нарушении бактериальные компоненты легче попадают в кровь и могут поддерживать хроническое воспаление. Пока по анализу микробиома нельзя надежно определить биологический возраст конкретного человека, но его все чаще рассматривают как один из возможных маркеров скорости старения и риска возрастных заболеваний.
4: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев допустил совместную работу с ультраправой партией «Альтернатива для Германии» по восстановлению газопровода «Северный поток». По его словам, в случае возобновления его работы будут более низкие счета за электроэнергию и более высокие темпы экономического роста. Больше никакого самоубийства для немецкой энергетики и промышленности, добавил глава РФПИ. Иран пока не принял решение о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Это зависит от действий Вашингтона, заявил телеканалу «Аль-Джазира» секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Мохсен Резаи. При этом он указал, что действия США и Израиля дают Тегерану основания выйти из договора. Хотя Иран по-прежнему привержен фетве покойного верховного лидера Али Хаменеи и не менял ядерную доктрину. Китай раскритиковал новый закон США, ужесточающий санкции против России и Ирана. Пекин

0: Путин выступает против вторичных ограничений, неутвержденных ООН и не основанных на международном праве. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Министерства торговли КНР. Он отметил, что Китай ведет торгово-экономические отношения на равноправной основе. Третья страна не имеет права вмешиваться в это сотрудничество. Пекин оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты своего суверенитета и интересов своих компаний. Президент США Дональд Трамп лишил доступа в Белый дом журналистов трех крупнейших американских СМИ – CNN, MSNBC и «Политика». В качестве причины он назвал распространение этими изданиями негативной и недостоверной информации о его администрации. Трамп также пригрозил другим СМИ аналогичными ограничениями. Ассоциация корреспондентов при Белом доме обвинила президента в гонениях на средства массовой информации. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Фридриха Мерца и правящую коалицию Германии ждет очень нервное воскресенье. Очередные региональные выборы могут еще больше ослабить позиции Христианско-демократического союза. По оценке наблюдателей, оппоненты ХДС из числа ультраправых с большой долей вероятности улучшат свои результаты. В чем причина роста протестных настроений избирателей Германии? Сочи поплыло из-за мощного ливня. На улицах города разливаются водопады, автомобили глохнут и застревают в бурных потоках. Затопило даже пляжи, а заодно прибрежные магазинчики, внутри которых оказались заблокированы продавцы и посетители. В воскресенье все это может повториться. Греется так, что хоть яичницу жарь. Китайский блогер раскритиковал новый iPhone Duo. Во время презентации первого складного смартфона от Apple он обнаружил, что после 3 минут видеосъемки температура поверхности устройства так поднялась, что к ней было больно прикасаться. Это единичная проблема или серийная, и насколько она устранима? 20 сентября в Германии пройдут выборы в земельные парламенты Берлина и Мекленбурга, Передней Померании. Они могут стать переломными для канцлера Фридриха Мерца. Его партия ХДС рискует показать худший результат в истории, а ультраправая альтернатива для Германии укрепляет позиции. Наталья Воробьева подробнее.
3: В Берлине и Мекленбурге, Передней Померании в воскресенье выбирают земельные парламенты. Как и на недавних выборах в Саксонии-Анхальт, где АДГ едва не получила абсолютное большинство, радикально партии снова могут улучшить свои результаты. Однако ситуация в двух регионах разная. Главред берлинского телеграфа Александр Бойко считает, что в столице у АДГ шансов практически нет.
4: Берлин – единственный город в Германии, в котором самое большое количество живет людей на социальных пособиях. Большие шансы есть у «зеленых», у «Союз 90-х» и также СПД и ЦДУ. Так как в большое количество иммигранты, как минимум 45%, то шансы победить АФД нулевые. Единственное, что АФД может со 100% набрать в среднем 20-25%. Максимум. Если вот АФД выиграет в 4-5 землях и уже часть власти попадет в руки Бундестага и Бундесрата, то шансы изменений в Берлине есть. А так в Берлине точно за АФД голосовать не будут, потому что они боятся, что пересмотрят гражданство, какие-то будут права сокращать, какие-то пособия. А это все другие партии им это дают, особенно зеленые.
3: Жительница Берлина Ольга еще не решила, за кого голосовать. Но в кругу ее знакомых большинство настроено против Мерца. Люди устали от роста цен и милитаризации бюджета вместо социальных программ, говорит Ольга.
5: Я еще пока, честно говоря, не решила, за кого голосовать. Настроение у людей по-разному. Я думаю, Мерцем и политикой многие немцы недовольны, и они открыто об этом высказываются. На мой взгляд, по крайней мере, то, что я вижу в новостях или слышу от людей. Но я думаю, что люди не очень уже верят в эти выборы сильно. То есть они как-то более скептически уже относятся, потому что ситуация на сегодняшний день не такая уж радужная по поводу политической ситуации и нынешнего правительства.
3: По мнению немецкого политолога Александра Рара, в Берлине действительно АДГ может лишь улучшить свои результаты. Но большие шансы на победу у партии «Левая». Это посткоммунисты. В Мекленбурге, Передней Померании, на родине Северного потока, АДГ лидирует вместе с социал-демократами. Однако там позиции СДПГ, «Левой» и «Зеленых» достаточно прочны. нужны, чтобы создать правительство против АДГ, говорит Александр Рар.
6: В Берлине, по всей вероятности, все-таки выиграет партия левые, это посткоммунисты. Это радикальная партия, это не системная партия, фактически АДГ слева. И возможно, что в столицу Германии следующим бургомистром станет представительница этой левой партии. Это для Мерца означает полное крушение, потому что христианские демократы таким образом будут побиты партией левыми. И я думаю, это дальнейший гвоздь в гроб господина Мерца, как здесь говорят. АДГ здесь на третьем месте в Берлине. Пока. Думаю, что у АДГ есть шансы последние часы до окончания избирательной кампании еще здесь набрать голоса. Что касается Мекленбурга, Передней Померании, то там лидирует альтернатива для Германии вместе с социал-демократами. Но там позиции этаблированных партий, таких как социал-демократическая партия, и тоже левые, и зеленые все-таки достаточно прочные. Они вместе смогут остановить подъем альтернативы для Германии и создать, по всей вероятности, правительство против АДГ. Но это тоже будет абсолютно левое правительство, в котором тоже войдет партия левые. Таким образом, на территории бывшей ГДР происходят колоссальные изменения. Здесь чуть ли не другая политическая система, когда люди голосуют не за системные партии, а за радикальные правые или левые политические силы.
3: Как пишут немецкие СМИ, по результатам голосования ХДС может получить самый низкий результат в истории. Мерц уже отменил поездку в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Опрос показал, 78% немцев не считают его подходящей кандидатурой на пост канцлера. А среди сторонников ХДС большинство разочаровались в лидере. Как пишет немецкая Table Media, сразу после закрытия участков Мерц может собрать экстренное заседание руководства ХДС и поставить вопрос о доверии. Его условия – либо партия поддерживает жесткий курс реформ, либо смещает его и называет преемника. На этом фоне глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X прокомментировал пост лидера АДГ Алисы Вайдель, которая призвала прекратить бойкот российской нефти и газа ради поддержки слабеющей экономики Германии. Дмитриев написал, что Мекленбург, Передняя Померания, снова будет процветать, когда благодаря совместной работе с АДГ вернется доступный и надежный газопровод «Северный поток». По его словам, это принесет региону низкие счета за электричество и экономический рост. В АДГ критикуют санкции против России и выступают за восстановление экономических связей. Мерц же обвинил депутатов АДГ в поездках на шампанские приемы в России. Выборы 20 сентября могут стать решающими для Мерца. Если ХДС провалится, канцлер рискует повторить судьбу Олафа Шольца, который ушел после вотума недоверия. Пока же Германия наблюдает, как на востоке страны формируется новая политическая реальность, где крайне правые и левые задают тон, а энергетическая тема снова звучит в полный голос. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: iPhone Duo сравнили со сковородкой. На нем можно жарить яйца. Популярный китайский техноблогер Тим протестировал первый складной смартфон от Apple и обнаружил, что он очень сильно греется. Через 3 минуты съемки видео 4К одна сторона корпуса iPhone Duo нагрелась так сильно, что его стало почти невозможно держать в руках. Тим назвал новинку одним из самых горячих смартфонов, которые ему когда-либо приходилось тестировать, но добавил, что при обычном использовании, когда нагрузка на смартфон небольшая, температура корпуса остается приемлемой, комментирует Валентин Петухов, техноблогер. Блогер Вилсаком.
7: Те устройства, которые люди сейчас тестируют, это, скажем так, самая сырая версия. И говорить о том, что что-то греется, что-то как-то глючит, лагает, где-то какая-то анимация не так отрабатывает, пока, наверное, не совсем корректно. Другой вопрос, что Apple эти устройства показывает и дает блогерам, но, объективно говоря, пока какие-то выводы делать о том, что как устройство работает, вообще преждевременно. 23 октября они поступят в продажу, вот тогда и посмотрим.
8: Все-таки, если это так, если греется, почему так происходит, смогут ли устранить?
7: На самом деле запись там 4К 60 видео это достаточно трудоемкая задача для любого устройства. Любой смартфон начинает греться. Надо все-таки понимать, насколько это критично и что будет делать компания для того, чтобы этот вопрос решить. В целом опыт у них есть, потому что iPhone Air в очень тонком корпусе тоже страдал этой проблемой, но какого-то ужаса и перегрева и каких-то ожогов, конечно, никто не получал. Поэтому здесь все в нюансах, а то, что современный смартфон под высокой нагрузкой может нагреваться до некомфортных температур, это уже никого таким давно не удивишь. Но тут нужно понимать, что компания специально поставила не самые передовые камеры, и все-таки это устройство, наверное, в первую очередь позиционируется для других задач. Если человек хочет снимать долго и качественно видео, то для него есть Pro и Pro Max версия. Как, собственно, происходит в, например, линейке ноутбуков. Если задача стоит какая-то простая работа и браузинг интернета, отлично подходит для этого MacBook Air с пассивным охлаждением. Если нужно работать полноценно с графикой, с тяжелыми какими-то материалами, для этого есть Pro MacBook уже с активным охлаждением. Я думаю, здесь примерно та же история. Но, конечно, тот факт, что телефон нагревается, его некомфортно держать при базовой функции, это тоже никуда не годится. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, будет поправлено.
2: Валентин Петухов, техноблогер Wylsacom. Служба поддержки Apple в Китае заявила, что делать выводы о модели на основании единичного экземпляра некорректно. Там посоветовали оценивать смартфон после официального начала продаж. В Apple добавили, что новые устройства могут нагреваться сильнее в первые дни после настройки. В этот период смартфон выполняет различные фоновые процессы, поэтому нагрузка на него выше, и температура корпуса может быть больше обычной. Чат GPT поселился в Word. Компания OpenAI встроила своего ИИ-помощника в текстовый редактор Microsoft. Что он умеет и будет ли работать в России? Об этом Михаил Задорожный.
9: Абы какой World для агента ChatGPT не подойдет. Требуется редактор из пакета Office 2019 или более поздних версий, либо облачный World по подписке Microsoft 365. Причем в последнем случае ИИ-агент будет работать и с бесплатным тарифом. ИИ-помощник встраивается в боковую панель World. Он умеет создавать черновики, редактировать выделенный текст, исправлять ошибки, менять структуру документа, делать резюме. Это пригодится студентам, научным работникам, журналистам, блогерам и всем, кто так или иначе работает с текстом. Установить чат GPT для Vault можно из магазина приложений Microsoft Marketplace, и даже в России больших проблем с этим возникнуть не должно, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
10: Даже если какие-то такие формальные ограничения возникнут, старый добрый способ с изменением региона на, условно говоря, Казахстан точно поможет, и внутри легального продукта Microsoft станут все абсолютные плагины и расширения, в том числе ChatGPT. Другое дело, если мы говорим о продуктах для бизнеса легальных, вот там все, конечно, не так. Легальный B2B-продукт Microsoft в России купить нельзя. При этом, опять же, после 2022 года мы имеем, конечно, чудовищный разгул пиратства. Достаточно зайти на какой-нибудь marketplace и примерно в 10 экранов предложение о покупке ключей активации Microsoft Office 365, разбивка цен буквально 65 рублей-433 рубля. То есть за 3 копейки можно купить взломанный, естественно, пакет, в котором, опять же, как будто бы должно все работать.
9: Проблемы начинаются уже после установки. Для работы ИИ-агента ChatGPT World нужно зайти в учетную запись OpenAI, и это не всегда просто. Продолжает гендиректор компании Naval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
11: Это расширение, оно связано с вашим аккаунтом. То есть вы должны быть авторизованы в своем аккаунте. Оно не работает отдельно в Word или Excel. И поэтому здесь действуют все ограничения, которые соответствуют регистрации аккаунта. Здесь требуется VPN, в некоторых случаях требуется номер телефона, не всегда, но иногда.
9: Возможность запустить ChatGPT World в российских условиях все-таки есть. Своим опытом поделился руководитель проекта технологий российской газеты, эксперт РАЦИД, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
12: ChatGPT в России не работает, это выбор компании. Все доступы к ChatGPT идут через какие-то средства анонимизации. При этом важно понимать, что большинство современных западных платформ умеют видеть использование каких-то средств опоры блокировок, средств скрытия IP-адреса, поэтому там нужно дополнительные усилия прилагать. В моем случае было несколько проще, потому что у меня был активирован чат GPT, ну, подписка, вот эта вот учетная запись на другую страну, и я просто вошел в эту учетную запись. Но, разумеется, это все нужно делать при включенном VPN.
9: Есть альтернативные ИИ-агенты, которые тоже умеют работать непосредственно World. Например, это Ghostwriter. Российские пользователи могут его установить, но тут уже возникнут проблемы с оплатой подписки. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Гуарутовская, Бизнес FM.
1: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
13: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению.
14: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
14: Особые показания.
1: Дефицит времени.
14: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
14: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
14: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
14: Консультация с врачом не требуется.
1: «Между делом» с Кирой Альтман.
15: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, «Между делом» рассказывает о нетуристических маршрутах.
16: Ты помнишь, как возникла, это уже теперь традиция какая-то, что ли, я не знаю, потому что ты так изучаешь и так понимаешь то, как мы живем все вместе на этой планете, действительно. И видят же люди, что ты не отсюда. Как они реагируют на тебя? Кроме того, что они рады тебе, но все равно это же не туристическая штука.
17: Совершенно верно, абсолютно не туристическая штука. Ты белых людей, например, в той же Африке, в общественном транспорте увидишь, ну, прям супер редко. Я почти никогда их не встречала. Но многие ездят в Африку, это правда. То есть я не единственный человек на свете, который побывал в Намибии, в Малави и в прочих странах. Но в основном все ездят на арендованном транспорте или с турами, на автобусах. Это же совершенно по-другому ощущается, когда ты смотришь на страну, в которую ты приехал, из окна автобуса туристического. Или когда ты спускаешься общаться с местными жителями, когда ты вместе с ними шеришь забитую, как банк с сардинами, маршрутку, в которой наверху козел живой, да, они вот так перевозят, а внутри кудахтающая курица. На самом деле, это такие эмоции, это такие воспоминания, которые ты никогда не забудешь. Я помню, у меня был отдых на Филиппинах, такой очень отельный, пляжный. Я ничего не помню оттуда. Я даже не помню города, в котором я была. Но я навсегда запомню, как я пересекала автостопом границу между Замбией и Малави на фуре.
15: И остается мне только добавить. Ух, мне слабо. Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: «Между делом» на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Сочи затопило, на город в субботу обрушился мощный ливень. Сильнее всего пострадал центр и прибрежные районы. Там повалены деревья, местами вода поднялась выше колен, а автомобили встали в многочасовых пробках. Кроме того, вода заблокировала магазины в районе пляжа. Некоторое время продавцы и посетители не могли покинуть павильоны. О ситуации в городе рассказывает житель Сочи Никита.
18: Дожди проходят быстро, резко, но очень обильно. Конечно, заливают дороги, тротуары. Люди разбегаются под укрытие под таким сильным дождем. Но критических ситуаций они не вызывают. На побережье такие дожди, конечно, сказываются сильнее, чем в горной местности, потому что вся вода с гор спускается вниз к морю. И некоторые районы, где происходят подтопления, конечно, образовываются пробки, которые длятся по несколько часов. У нас основные места, которые, скажем так, поддаются проблеме из-за осадков, это те, которые расположены вблизи рек. Это такие, как Хостинский район, такие, как Мацеста. И, соответственно, извечная, наверное, проблема — это центральная улица города Адлера, улица Ленина. Там перегородка стоит между дорогами, дорога бетонные плиты. Когда проходит дождь, вода, которая сливается по улице, нижняя дорога уходит, вода в сторону моря, а вот верхняя остается почему-то заполненная с глубокими лужами. МЧС нас стабильно информирует об изменениях погоды. На ближайшие сутки передавали небольшие изменения в погоде в виде осадков, гроз, грозовые тучи приходят. По прогнозу уже со следующей недели, понедельника, начинается снова потепление и солнечная погода.
2: Никита, житель Сочи, власти рекомендовали жителям и гостям города воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами. Америка наконец-то получит свой, как выражался Трамп, кусочек льда для безопасности мира. США, Дания и Гренландия договорились подписать соглашение по безопасности острова. Это заявил Трамп и подтвердили все стороны. Американский лидер написал в Truth Social, что Вашингтон получит постоянный контроль над вопросами безопасности Гренландии. Противники США не смогут размещать там базы и войска или осуществлять чувствительные инвестиции без американского согласия. Трамп написал капслоком, что это соглашение с бесконечным сроком действия. И добавил, что в Вашингтоне с нетерпением ждут работы с замечательными народами Дании и Гренландии ради великолепного будущего этого стратегически важного участка земли. Президент подчеркнул, что для США это соглашение не будет стоить ничего. Копенгаген комментирует договоренность осторожнее, подчеркивая, что соглашение сохраняет суверенитет королевства и право гренландцев на самоопределение, но подчеркивает, что соглашение, безусловно, укрепит безопасность в Арктике и также будет выгодным для НАТО и Европы. Премьер Гренландии также заявил, что соглашение заключено на благо всех его участников. Комментирует заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
19: В первую очередь позиция и Дании, и Евросоюза с неравновешенным президентом, но сегодня лучше достичь промежуточного соглашения. Вот позиция, здесь, конечно, с Бурюданом Ослом не сравнишь, позицию Гренландии, но, тем не менее, лучшая среди хорошего. Конечно же, позиция США в Гренландии – это не позиция в Японии, где Япония пригласила США, договорившись с ними о соответствующем стратегически военном присутствии. В Гренландии нет, поэтому это тот кусок пирога, который дается Трампу в обмен на смягчение, не отказ, подчеркиваю, не отказ, а смягчение его претензий на территориальную целостность и принадлежность Гренландии. Ну и в целом в контексте НАТО и Трамп вкладывает в Гренландию, и Евросоюз пообещал 200 миллионов, как говорится, щелкнув по носу Трампа тем, что ЕС по-прежнему присутствует и в этом стратегическом пространстве. Ну, а цели полагание, конечно же, это натоизация Европы. Имеется в виду, что европейская безопасность идет на поводу у НАТО. Такая уступка Трампа, ну, в общем-то, в обмен на стратегическое целеполагание Евросоюза и Дании. Но здесь, как говорится, Гренландия оказывается в роли принимающего и дающего со стороны Трампа и Евросоюза необходимость превращения Гренландии в составную часть стратегической безопасности НАТО. То есть это Североатлантический альянс. Но у Гренландии здесь нет возможности сопротивляться. Промежуточный вариант, где каждая из сторон уступает. Но, к сожалению, северный фланг НАТО усиливается. И благодаря вложениям, инвестициям и Евросоюза, и США, этот минус в очередной раз усиливается целеполагание конфронтации с Россией. Но не против Китая, но, конечно, направлено в первую очередь против тех, кто присутствует на европейском континенте, а не в евразийском.
2: Владислав Белов, заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН. Как местные относятся к новому соглашению между США и Данией по поводу судьбы Гренландии? Говорит житель Западной Гренландии, руководитель туркомпании Greenland Backcountry Иван Матросов.
20: Все уже как-то забили, так сказать, на все на это. Потому что эта дискуссия уже так долго тянется. Когда там Трамп только прокомментировал, что может это захватить, тут, конечно, все возмутились. А они постепенно как-то тихонечко Данию поджали, я думаю, разными методами. И все равно, так сказать, получили, чего и хотели. Местное население особо не бунтует. Я даже не знаю, много ли эти новости увидели, как я вот, если бы не сказали, я, может быть, бы и не посмотрел даже. даже узнал бы через пару дней. Только заявление прозвучало, как бы какое-то время должно пройти, чтобы люди полноценно отреагировали. Обычное население также на работу уходит, для них ничего не поменялось. Для большинства также датская крона. Как бы ничего, по сути, не поменялось. Америка и здесь и так была с этими базами. Просто сейчас будет, возможно, больше. Я думаю, они, скорее всего, будут больше сейчас делать, раз у них доступ им дали.
8: Тот факт, что теперь США будет контролировать инвестиционную деятельность на острове, то есть крупные компании зарубежные, это хорошо или плохо?
20: Наверное, нехорошо, потому что теперь же контроль будет. Но на меня это не повлияет. У меня как был туризм, так и есть. Люди едут, только больше и больше. Аэропорт вот откроют в конце октября в Ильюсате. Еще что-то изменится.
8: Да вот эта эпопея длится давно уже. И у вас вот за это долгое время сформировалось такое понимание, кого больше хотят видеть в Гренландии? Как сейчас оставаться автономной территорией, но Дании? Или, вы помните, там говорили, там очередной штат США, Трамп вот полностью под контроль Америки.
20: Местное население, они как бы довольны, как оно и было. Они только, если хотят, то независимости. Но не все понимают, как бы, что это независимость. Нужно самим напрягаться, а не просто быть независимым. А так под Данией, в принципе, всех все устраивает. Они многие по-английски плохо говорят. Они по-датски лучше говорят. Ездят в Данию учиться, там билеты им оплачивают. Все нормально, в принципе, у них.
2: Иван Матросов, житель Западной Гренландии, руководитель туркомпании Greenland Backcountry. А вот как комментирует достижение соглашения по Гренландии зарубежная пресса, в том числе датская.
13: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
0: Сразу несколько датских СМИ отмечают, что Трамп подает достигнутое в пятницу соглашение как крупную победу и придает ему куда больше значения, чем власти Нуука и Копенгагена. На бумаге договоренность выглядит как триумф дипломатии, но в реальности успеха главы Белого дома в этой сделке почти не видно. Доцент Датской академии обороны Марк Якобсен считает, что она должна положить конец еженедельным запугиваниям Трампа в соцсетях. Недавно в список его притязаний попала даже Исландия. Среди двух принципиальных изменений по сравнению с соглашением 51 года эксперт выделяет бессрочный характер нового договора и право США налагать вето на размещение военных сил других стран в Гренландии, явно адресованное Китаю и России. Так, в 2016 году Китай хотел купить заброшенную военную базу на юге острова, и теперь это стало бы невозможно из-за вето США, а не из-за отказа Дании. По мнению эксперта, американскому президенту важно выглядеть победителем на фоне плохих новостей, безнадежного конфликта в Иране и торговой войны с Канадой. Политика отмечает, что прошлое соглашение между США и Данией уже давало Вашингтону широкие права на базы и войска. И неясно, что именно добавит новая договоренность. Военное присутствие американцев на острове невелико, но включает доступ к глубоководному порту и радиолокационные системы, передающие данные в Пентагон. По данным New York Times, американские переговорщики настаивали на праве вето в отношении любых крупных инвестиций на острове. Как пишет газета, Трамп с самого начала называл владение Гренландией жизненно важным вопросом для нацбезопасности штатов и всего мира. Контроль над островом дал бы Вашингтону плацдарм в арктическом коридоре между Атлантикой и Арктикой, а также доступ к огромным запасам редкоземельных элементов, где сейчас доминирует Китай. В интервью New York Times президент США говорил, что право собственности дает то, чего не получить через аренду или договор, и признавал, что это психологически важно лично для него.
2: Документ пока не подписан. Стороны рассчитывают сделать это на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН.
13: Дело вкуса. Катей Калиной.
21: Пока мы тривиально восхищаемся живописными красками уходящей осени и наивно, как дети, радуемся дачному урожаю, авангардные художники ищут вдохновения в городской среде. Петербургский буржуа «Богемиас», пожалуй, самый титулованный ресторан нашей страны, представил 17-й гастрономический сет, назвав его «Ворота в город». Братьям Гребенщиковым, бренд-шефу и шеф-кондитеру проекта, и на этот раз продолжают аккомпанировать современные керамисты. Посуду для нового сета придумали и произвели 9 современных питерских художниц. Вообще, свой посудный бренд – логичное продолжение развития компании. Так много всего по-настоящему интересного и авангардного было создано буржуа «Богемиас» за эти годы. Интригует все. И крем из кинзы на шевре, и сочетание угря со сморчком. Формула «гриб плюс рыба» встретится позже в горячей закуске. Палтус и жареные боровики в евразийском стиле с насыщенным муссом из мясного бульона и мисо. Карамелизированные семена фенхеля в компании устричного листа и сублимированного тартара, которые дополняют гравлакс из лосося. Во втором, основном курсе, на морской гребешок работают не только сегменты апельсина и грейпфрута, но и цукаты из лайма и сорбет из мандарина, делая вкус сложнее и объемнее. Буйобесовости блюда добавляет шафран. Мясо в сете, конечно, есть тоже. Это оленина и утка, шоу-звезды десертов, цветные смородины и карамельный творожный сырок с мороженым из хереса. Цена сета 9900 на человека. Почти столько же стоит винное сопровождение к нему. С вами была Катя Калина.
4: Дело вкуса. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран передал США через катарских посредников предложение о завершении войны. Об этом пишет Аль-Джазира со ссылкой на главу службы безопасности республики Махсена Резаи. Речь идет о прекращении боевых действий на всех фронтах, разблокировке замороженных иранских активов и снятии морской блокады. Резаи отметил, что угрозы со стороны США не приведут никаким результатам в интересах Вашингтона принять условия Тегерана. JP Morgan отказался прогнозировать цены на нефть на фоне войны в Иране. Это произошло впервые с начала конфликта, передает Reuters со ссылкой на представителей крупнейшего американского банка. По словам аналитиков, они просто не знают, как смоделировать дальнейшее развитие событий. В начале войны JP Morgan предполагал наличие определенных экономических границ, которые Белый дом не переступит, однако затем многие из них были нарушены. Эксперты организации считают, что четкой стратегии выхода из ситуации не видно. В НАТО избрали нового главу военного комитета. Следующим председателем высшего органа Альянса станет генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер. Об этом сообщил действующий глава ведомства адмирал Джузеппе Кава Драгоне. Выборы прошли в субботу на встрече начальников генеральных штабов стран НАТО в Копенгагене. Как пишет политика, глава Бундесвера заручился поддержкой как минимум 17 из 32 участников закрытого голосования. Бройер сменит Драгоне на посту главы военного комитета Альянса в июле будущего года. Срок его полномочий 3 года. Модель искусственного интеллекта Google Gemini взломала системы 3 компаний. Это произошло еще в мае во время тестирования кибербезопасности. Корпорация выявила взломы только в июле, сообщает Wall Street Journal. По информации издания, в одном случае модель подобрала пароль к защищенной системе и еще в 2 случаях обнаружила учетные данные в открытом доступе и с их помощью проникла в системы других компаний. Google подтвердила факт взлома, отметив, что во всех 3 случаях модель прекратила свои действия. О каких именно ресурсах идет речь, не уточняется. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия готовится к заключительному дню парламентских выборов. В Центр избиркоме говорят, что серьезных инцидентов в ходе голосования пока не зафиксировано. Были попытки хакерских атак на систему ДЭК и отдельные нарушения, в том числе с участием членов участковых избиркомов. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала их безмозглыми. Суд отправил под домашний арест основателя и гендиректора Mixit, одного из крупнейших российских производителей косметики, Олега Пая, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее с ним судилась бывшая коллега, пытавшаяся доказать свои права на бренд Mixit. Связано ли задержание предпринимателя с этим делом, пока неизвестно. 142 часа. Учащимся 10-х и 11-х классов со следующего года увеличат минимальную учебную нагрузку. Этого требует новый образовательный стандарт. Параллельно из него убрали требования об обязательном изучении как минимум 2 предметов на углубленном уровне. В Минпросвещении оставили этот вопрос на усмотрение школ. А как там оценивают грядущие изменения? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Надо совсем мозгов не иметь. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о нарушениях на участках в первые дни выборов, в том числе со стороны региональных избиркомов. По ее словам, в Якутии на одном из участков председатель комиссии и его зам вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями. В Коми обнаружили около 50 бюллетеней с заранее проставленными отметками за одну из партий, а в Орловской области 250 бюллетеней признали недействительными после повреждения пломбы на ящике для голосования. Вот как Памфилова прокомментировала ситуацию.
5: Будьте, пожалуйста, очень внимательны. Вся наша громадная работа, которую мы проделываем, не должна перечеркиваться вот такими безобразными случаями. Так вот, появилась информация, что были вскрыты сейф-пакеты с избирательными бюллетенями, что категорически запрещается. Категорически запрещается. Тем более, ну как председатель участковой комиссии, люди, ну, следующие, понимают, что все это под видеокамерами. Камеры никто не выключит. Под видеорегистрацией, под видеонаблюдением. Что у нас огромное количество, 300 тысяч наблюдателей. Многие занимаются круглосуточно видеонаблюдением. Это надо или совсем мозги не иметь, или я вообще не знаю, или полная безответственность и безмозглость, я бы так сказала.
2: Всего за первые дни выборов было возбуждено 22 уголовных дела. Памфилова также рассказала об атаках на московскую систему электронного голосования. Она всю ночь подвергалась скоординированным атакам, которые продолжаются и сейчас, однако система работает штатно. В Ростелекоме и Минцифры заявили о диверсиях с целью сорвать выборы. На Дальнем Востоке были зафиксированы два инцидента с выводом из строя магистральных оптических линий связи. В одном случае спилили опору, а в другом перерубили кабель. В результате отмечалось кратковременное снижение качества доступа в интернет в Сахалинской и Магаданской областях, а также на Камчатке и Чукотке. 1 сентября следующего года российские старшеклассники будут учиться больше. Министерство просвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10 и 11 классов. Он заменит старый, который действовал с 2012 года. Главное изменение – общая учебная нагрузка за два года вырастет. Раньше минимальный объем уроков составлял 2170 часов. Теперь как минимум на 142 часа больше. При этом максимальная недельная нагрузка останется прежней, не больше 37 часов. Второе важное изменение – отменяется обязательное углубленное изучение двух предметов. С 2027 года можно изучать все предметы только на базовом уровне. При этом 6 профилей обучения сохраняются. Естественно-научный, агротехнологический, гуманитарный, технологический, социально-экономический и универсальный. Школы смогут создавать внутри них более узкие специализации, комментирует первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
6: Дьявол всегда в деталях, и нужно понять, на что именно увеличивается нагрузка. Но если говорить о средних цифрах, то 2312 часов в год учащихся. Учитывая, что в учебном году 36 недель, мы должны понимать, что это 64 часа в неделю. Или при пятидневной учебной неделе более 12 часов в день. Надо полагать, что это не только уроки, но и домашние задания. Но если это и уроки, и домашние задания, то я хочу напомнить, что в свое время у нас было не более 6 уроков в день и не более 3 часов на домашние задания. Самое печальное заключается в том, что при меньших нагрузках качество школьного образования было заметно выше. Есть знаменитая теория Льва Семеновича Выгодского, знаменитого русского советского психолога. Если вы даете детям слишком мало заданий и слишком легкие, они развиваются медленно. Но если вы даете им слишком много заданий и слишком сложные, они тоже развиваются медленнее, потому что не знают того, что могли бы знать при меньшем объеме нагрузки. Поэтому будем проверять, о чем именно идет речь. Перегрузка есть и сейчас. Это совершенно очевидно. Поэтому Государственная Дума специально обсуждала вопрос о здоровье школьников. И если Минздрав утверждает, что большая часть детей – это первая или вторая группа здоровья, то Роспотребнадзор утверждает, что абсолютно здоровых детей только 10-12%. Конечно, это приведет к перегрузке, к ухудшению здоровья. Поэтому, если мы увеличиваем количество часов, то это точно должно быть не за счет, что называется, классических уроков. Это должно быть за счет, ну, например, физкультуры, труда, экскурсий, если вообще об этом стоит вести речь. Надо думать о том, как поднять качество образования, а не как увеличить нагрузку.
22: Вот тут еще есть момент, что отменяется обязательное требование изучать не менее 2 предметов на углубленном уровне.
6: Я поддерживаю эту позицию. Нельзя от парня или девочки в 9 классе требовать определиться с будущим направлением профессиональной работы. По данным того же Миноборнауки, несколько летней давности, каждый четвертый ребенок, поступающий в профильные школы или профильные классы, ошибается с выбором. Я бы ошибся обязательно.
2: Олег Смолин, первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Кроме того, впервые в стандарте закреплен базовый список обязательного оборудования для предметных кабинетов. Введена также норма, гарантирующая оснащение каждого ученика как минимум одним словарем по русскому языку в печатном или цифровом формате. Помимо этого, стандарт старшей школы приведен в соответствии со стандартами начальной и основной, что обеспечивает преемственность между уровнями образования. Олег Пай отправлен Тверским судом под домашний арест. Он является сооснователем и гендиректором Миксит, одного из крупнейших российских брендов в косметике. Предпринимателя подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности уголовного дела пока неизвестны. Как Пай построил косметический бизнес с многомиллиардной выручкой, какие конфликты сопровождали его компании и чем нынешнее дело может обернуться для Миксит. Об этом Олеся Савоськина.
3: Олег Пай уже не впервые оказывается в центре судебных разбирательств. За его плечами конфликты с партнерами, многомиллионные долги и банкротство одной из компаний. Сегодня его знают как создателя Миксит, но начинал он не с косметики. По образованию Пай – инженер-проектировщик мостов. Еще студентом продал автомобиль, купил швейную машинку и открыл ателье по перетяжке автосалонов. Позже начал производить мебель для московских клубов и ресторанов. В 2012 году запустил интернет-магазин HomeMe. Через 2 года его оборот приблизился к 3,5 миллиардам рублей. Но компания не расплачивалась с поставщиками и подрядчиками. Те обращались в суд, а в 2018 году HomeMe признали банкротом. К тому времени Пай уже развивал Миксит. В 2014 году он основал бренд вместе с Еленой Назаровой, бывшим парикмахером-стилистом. Начинались необычные идеи. Покупатель мог сам собрать крем на сайте, выбрать основу, компоненты и аромат. Средства смешивали под заказ, а на флаконе печатали имя клиента. Отсюда и название Миксит. Смешай это. Раскрутиться помогли блогеры. После одного поста Ирены Понарошку компания получила 1000 заказов за 3 дня. Как Миксит удалось вырасти в бизнес с миллиардными оборотами и что сегодня происходит на российском рынке косметики, объясняет основатель Остриков Beauty Publishing Сергей Остриков.
7: Миксит начинали как розничный проект, как отдельный интернет-магазин, как отдельные офлайн-точки. Потом они начали экстремально расти именно в эпоху инстаграм-брендов. Своего пика они достигли с выходом на маркетплейсы после пандемии. Ради этого развития им пришлось тогда отказаться от своей большой франшизной сети. Любой крупный бизнес, у которого обороты начинают исчисляться в миллиарды, он становится интересен для органов, либо недобросовестных конкурентов, либо партнеров, либо желающих захватить компанию. Есть такое ощущение. Сейчас рынок начинает консолидироваться, и это не всегда на благо рынка идет.
3: Сейчас Миксит делает ставку на модную косметику по доступным ценам. Продукция бренда продается в 30 тысяч точек в России и СНГ. Но без конфликтов внутри Миксит вновь не обошлось. Галина Рязанова, которая разрабатывала косметику бренда, заявляла, что ей обещали не менее 1/3 бизнеса, но долю так и не оформили. Стороны несколько лет судились в России и на Кипре. В 2024 году СМИ сообщали об обысках Миксит. Связаны ли они с нынешним уголовным делом, неизвестно. Следствие изначально просило для Пая домашний арест. Комментирует управляющий партнер адвокатского бюро Соколов, Трусов и партнеры Федор Трусов.
10: С одной стороны, у нас давным-давно Владимир Владимирович Путин дал установку, что по делам экономической направленности мера пресечения в виде помещения под стражу должна избираться в исключительных случаях. А с другой стороны, понятно, что во всех предпринимательских конфликтах мера пресечения в виде помещения под стражу избирается очень часто. А еще забавнее, как у нас правоохранители говорят, а это не связано с предпринимательской деятельностью, это вы просто совершили мошенничество. Но при этом иногда мера пресечения в виде домашнего ареста избирается, когда, допустим, лицо уже начало сотрудничать со следствием, признало вину. Когда на кону понятно, что делить, и актив жирный, то неожиданно правоохранители, по странному совпадению, начинают особо глубоко погружаться в подобные споры. И пока им сверху откуда-то не дадут по рукам, то прям начинают усматривать составы преступления там, где их отродясь и не было.
3: Почему гендиректор Миксит оказался в центре внимания правоохранителей и что теперь будет с компанией, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей косметики, парфюмерии, бытовой химии и гигиены Петр Бобровский.
23: Это может быть не связано с деятельностью самого Миксита, а может быть это такой же конфликт, как вот был в «Натуре Сибирики». У самой компании дела вроде бы шли нормально. Оборот уже превысил 200 миллиардов рублей в год, их уже можно относить к крупному бизнесу, то они собирались делать флагманский магазин, совмещенный с большим салоном красоты, подобно тому, что сделали в ГОШ в универмаге «Цветной». Проект имиджевый и достаточно дорогой, прибыли такие проекты не приносят.
8: Если дело не связано с Mixit, это может пройти незаметно для дел компании?
23: Вряд ли. Она принадлежит физлицам. Тут можно провести параллель с натурой Сибирика, которая долго лихорадила, и только после того, как она перешла периметр АФК-системы, у нее вроде дела наладились.
3: В прошлом году Mixit вышел на чистую прибыль в 3,5 миллиарда рублей. Компания открыла второй завод в подмосковном Солнечногорске, вложив почти 1,5 миллиарда рублей. И в этом году Пай рассчитывал довести выручку до 45 миллиардов рублей. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Напомню, Инстаграм принадлежит компании Мета, признанной экстремистской и запрещенной в России.
1: Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
9: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер, продается дорогое.
1: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
11: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах. Эдвард Мунк, норвежский художник, который написал одну из самых узнаваемых картин в мире «Крик». На полотне изображена фигура кричащего человека на фоне кроваво-красного неба. Этот пугающий образ стал иконой экспрессионизма и впоследствии часто использовался в кино и рекламе. К примеру, маска из фильма «Крик» создавалась авторами кино именно под впечатлением от картины Мунка. Шедевр многократно становился мишенью похитителей. Сегодня оригинал «Крика» выставлен в Осло, а портрет самого Эдварда Мунка можно найти на купюре в 1000 норвежских крон. Культ наличности на Бизнес ФМ. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
12: Прошедшие выходные завершился 4-й и последний в этом сезоне теннисный турнир «Большого шлема». Открытый чемпионат США. Впереди еще почти 3 месяца соревнований разного уровня, но из событий с большими призовыми остались только финалы женской и мужской теннисных ассоциаций в ноябре. А значит, уже можно подводить основные финансовые итоги. На только что прошедшем US Open призовой фонд увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом, до 108 миллионов долларов. Победившие в одиночных разрядах немец Александр Зверев и Елена Рыбакина из Казахстана заработали каждый по 5,5 миллионов. Эти гонорары вывели их на первые места по заработкам в 2026-м. А Рыбакина еще и стала первой ракеткой мира. Топ-5 за этот год у мужчин выглядит следующим образом. Впереди всех Зверев с текущим итогом по году в 14,5 миллионов долларов. Первый номер рейтинга Яник Синер следующий, с суммой в 11 миллионов 600 тысяч. Потом Бен Шелтон, 6 миллионов 400 тысяч. Карлос Алькарас, 5 миллионов 100 тысяч. И Флавия Коболли, 4 миллиона 400 тысяч. Среди девушек на первом месте теперь Елена Рыбакина с заработком в 10 миллионов 900 тысяч за 2026. Арина Соболенко, вторая, 8 миллионов. Следом Линда Носкова, 6 миллионов 900 тысяч. Коко Гауф, 6 миллионов 800 тысяч. И Мира Андреева, 6 миллионов 100 тысяч. Не только цыплят по осени считают. В этом денежном рейтинге все еще может измениться после финалов ATP и WTA, которые пройдут в ноябре в американском Indian Wells. В турнирах будут участвовать топ-8 игроков рейтинга, а победитель увезет домой больше 5 миллионов долларов.
1: Спорт и деньги на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Там две луны, жара и монстры бегают. В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера «Девятые планеты» с Юрием Борисовым в главной роли. Это фэнтези о любви, памяти и поисках бессмертия. Впечатлениями от просмотра картины делится Ольга Кашинская.
14: Главный герой картины – ничем на первый взгляд не примечательный автомеханик Дима Хруст. Его играет Юра Борисов. На работе с ним происходит несчастный случай. Пережив клиническую смерть, герой вспоминает, что в прошлом он служил на другой планете. И в перерывах между сражениями встретил там свою любовь. Друзья крутят пальцем у виска, врачи ставят диагноз – ПТСР. Но Хруст все больше убеждается, что кто-то стер ему память. Первое, что стоит сказать о фильме, он очень красив. Бескрайний песок, причудливая природа, сдержанные, будто выжженные солнцем цвета. На девятой планете происходит внушительная часть действия, и визуально эти сцены завораживают. Снимали инопланетные пейзажи, в том числе на йеменском острове Сокотра. Актеры признаются, что существовать там приходилось буквально в диких условиях, в палатках. Но, в конечном счете, это того стоило. Режиссер проекта Николай Рыбников делится, что большую ставку при работе над картиной делали именно на визуал.
15: Очень хотели удивить красивыми локациями, хорошей компьютерной графикой и глубинной драматургии в существовании героев. Мы использовали искусственный интеллект для разработки референсов. То есть как бы мы через искусственный интеллект смотрели возможности графики, мы перебирали разные варианты, которые могли бы быть визуально в кино, но тем не менее пришли к традиционному способу создания и традиционно сделали компьютерную графику с лучшими специалистами нашей страны и вообще мира. Мы понимали, что нас так или иначе будут сравнивать с голливудскими проектами, с зарубежными проектами. И делали акцент на том, чтобы у нас была русская душа, русский характер.
14: Сюжет о спасении мира и поисках вечной жизни разворачивается на фоне любовной линии героев Юры Борисова и Ирины Старшенбаум. Она не лишена сентиментальности, но исполнена убедительно и даже трогательно. На премьере в кинотеатре «Октябрь» Юра Борисов по традиции быстро ускользнул с дорожки. Но с журналистами пообщалась актриса Ирина Старшенбаум. Вот что она рассказывает о своей героине.
16: Я думаю, она очень нежная, справедливая, честная. В ней очень много внутренней правды, любви. Я думаю, что все равно, так или иначе, все какие-то части, которые присутствуют в персонажах, ты же все равно их пытаешься каким-то образом аккумулировать в себе, каким-то образом где-то нащупать, где-то почувствовать, где-то достать откуда-то. Оказалось, что человеку нужен человек и очень красивая природа. Почувствовала зов какой-то, что это правда, которую мне хотелось бы исследовать, которой мне хотелось бы делиться с другими людьми. Какие-то смыслы, которые меня очень задели.
14: Производством картины занималась легендарная кинокомпания СТВ, для которой это первое большое фэнтези. Подчеркнул в своей речи продюсер Сергей Сельянов. В «Девятой планете» в равных пропорциях замешана человеческая драма и амбициозный экшен. Семейным фильм мешает назвать ряд неожиданно жестоких и натуралистичных эпизодов. Сцены сражений требовали от артистов серьезной подготовки, вспоминает актер Семен Литвинов.
17: Где-то на протяжении 4 месяцев до мотора с нами работали инструктора военные, которые обучали нас работать с оружием. Эта подготовка дала какую-то точку, а вообще опоры. Мы почувствовали, что ну, хотя бы что-то мы поняли об этой профессии, о профессии военной. Когда мы приехали на съемочную площадку, когда случился мотор, и нам сказали, что ваши противники, вот они вверху, их нужно представить. Сложно было работать с воображаемыми партнерами на протяжении долгого времени.
14: В «Сухом остатке» это кино впечатляет внешне и интересно придумано внутренне. Пусть и местами слишком в лоб проговариваются заложенные смыслы. В широкий прокат «Девятая планета» выходит 24 сентября. Возрастное ограничение 16+. Ольга Кашинская, Бизнес ФМ.
2: Пока в чемпионате России по футболу перерыв, в континентальной хоккейной лиге матчи проходят ежедневно. Лучшие результаты в западной конференции показывают «Локомотив», «Спартак» и «СКА». На востоке в тройке лидеров идут «Нефтехимик», «Металлург» и «Акбарс». Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
24: Спорт с Григорием Гуреевым.
25: «Локомотив» КХЛ пока подтверждает статус одного из главных, а то и главного фаворита. Ярославцы идут на первом месте в сводной таблице всей лиги и на Западе. «Лока» — единственная из 22 команд, которая еще ни разу не проиграла в сезоне. Тренеры меняются, а победная поступь остается. Нестареющий Александр Радулов в свои 40 лет пробил отметку в 300 шайб в КХЛ. В принципе, все предсказуемо, считает автор официального сайта КХЛ Константин. Константин Нужденов.
0: Команда строилась годами, она сыграна, выстроена, все налажено. Сможет ли новый главный тренер Дмитрий Квартальнов не испортить то, что было сделано до него, все это сохранить, где-то, может быть, даже принести что-то свое, что-то новое. Если это у него удастся, тогда Локомотив вполне может выиграть третий Кубок Гагарина подряд. Но не будем забывать, что пока Дмитрий Квартальнов, хотя и работает очень давно, трудился во многих топ-клубах, ни разу не выигрывал кубок.
25: Лучшим результатом Квартального был выход с ЦСКА в финал плей-офф в 2016 году. Напомним, его предшественники в Локомотиве Игорь Никитин и Боб Хартли по Кубку Гагарина взяли. Вторым на Западе идет московский «Спартак». Красно-белые одержали 5 побед из 6 возможных после неудачи на старте с «Торпедо». Одну из них со счетом 8-0 над «Северсталью». Команда Алексея Жамнова производит хорошее впечатление, а нападающий Александр Беляев занимает второе место в списке лучших снайперов с 5 шайбами. В воскресенье 20 сентября «Спартак» сыграет с Салаватом Юлаевым. На третьем месте в западной конференции СКА. В этом году команда Игоря Ларионова также одержала 5 побед в 6 играх, но 2 из них в овертайме. О старте петербургского клуба размышляет спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский.
13: Многие это связывают с ренессансом в игре Николая Голдобина. Ярко выступал не только в СКА, но и в «Спартаке». Более того, Николай не так давно повторил свою историю 3-летней давности, когда в одном матче набрал 5 очков. То, что сейчас СКА стартовал хорошо, это слагаемые данные, потому что календарь у них не самый сложный. Недавняя игра с «Спартаком» в Москве показала, что команда действительно сырая. И в том матче «Спартак» победил. Но свои матчи СКА забирает. У них продолжает работать идея с молодыми перспективными голкиперами.
25: На Востоке неожиданно для многих на первом месте идет «Нефтехимик». У команды 9 очков, столько же у «Металлурга» и «Акбарса». Успех нижнекамского клуба – это заслуга главного тренера, считает Александр Федоровский.
13: Старт «Нефтехимика» неожиданным я бы не назвал, потому что все-таки Игорь Гришин работает в этой команде уже второй сезон, и то, что он делает, вполне соответствует его стилю, потому что предыдущая команда Гришина – это была игра в атаку. Он это показывал и в работе в «Спартаке», и когда переводил «Химик» к победе в ВХЛ. Другое дело, насколько это продлится.
25: Впереди очная встреча «Нефтехимика» и «Магнитки». В стане «Металлурга» неспокойно. СМИ сообщают о конфликте главного тренера Андрея Разина с рядом игроков. Нервно выглядит Разин и на пресс-конференциях, допуская даже ненормативную лексику. Пока нестабильно выступают московские «Динамо» и ЦСКА, которые занимают 5-е и 6-е места на Западе. В последнем матче бело-голубые уступили «Амуру» 0-4. По мнению Константина Нужденова, команде необходимо усиление.
0: Многое будет зависеть от того, подпишут ли они все-таки Никиту Гусева или нет. На мой взгляд, «Динамо» с Гусевым будет несколько другая команда, чем сейчас, поскольку Гусев – это фактически плюс один гарантированный гол в каждой игре, как минимум один.
25: Нынешний сезон для главного тренера «Динамо» Леонида Тамбиева станет определяющим.

0: Деловое радио и Музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Деньгам на Руси всегда давали ласковые прозвища или именовали по расцветке. В дореволюционной России бумажный рубль называли «желтенькой» или «канарейкой». 3 рубля – зелененькой, 5 рублей – синенькой, синюхой или синицей, 10 – красненькой, краснухой, раком, 25 – беленькой. На банкноте в 100 рублей была изображена императрица Екатерина II, а на 500-рублевой банкноте – Петр I. Поэтому в народе 100-рублевка именовалась Екатеринкой или Катенькой, а 500 рублей, соответственно, Петенькой или Петрушей. «Деньги к деньгам». На Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
1: В прошлый раз мы говорили о том, что Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ритейла предложила маркетплейсам рассмотреть торговые центры как дополнительный уровень распределенной логистической инфраструктуры. Но у АТЭР есть еще два предложения. Об одном Бизнес FM уже частично рассказывала. Оно связано с пересмотром парковочных нормативов для городских торговых центров в сложившейся застройке с доступом к общественному транспорту. Инициатива позволит уменьшить обязательную вместимость парковки с 1000 до 730 мест при сохранении 100 мест для людей с инвалидностью. Разница в 270 мест – это приблизительно 6750 квадратных метров или примерно 540 миллионов рублей. Это иллюстрация масштабов затрат, которые в нынешней ситуации действительно не всегда оправданы. Хотя игроки рынка подчеркивают, что единый коэффициент вряд ли возможен. Методология должна быть максимально гибкой, чтобы учитывать как минимум транспортную доступность и формат ТЦ. И оптимальным решением могло бы стать сочетание пониженного базового норматива с транспортным расчетом пиковой нагрузки на парковку. Также АТЭР разработала рекомендованный алгоритм действий оперативного персонала торговых центров при угрозе атаки БПЛА, поскольку сейчас единого порядка нет. Алгоритм предусматривает два основных режима. При общем региональном сигнале, если непосредственная угроза торговому центру не подтверждена, и при обнаружении БПЛА вблизи объекта, звуках взрывов или падении обломков. По словам сопредседателя АТЭР Павла Люлина, документ уже направлен правительству с просьбой организовать его согласование. Предыдущий опыт говорит, что оно может проходить на площадке Минпромторга с участием МЧС, Росгвардии и представителей Национального антитеррористического комитета. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM. Новости. Коротко».
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев допустил совместную работу с ультраправой партией «Альтернатива для Германии» по восстановлению газопровода «Северный поток». По его словам, в случае возобновления его работы будут более низкие счета за электроэнергию и более высокие темпы экономического роста. Больше никакого самоубийства для немецкой энергетики и промышленности, добавил глава РФПИ. Иран пока не принял решение о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Это зависит от действий Вашингтона, заявил телеканалу «Аль-Джазира» секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Мохсен Резаи. При этом он указал, что действия США и Израиля дают Тегерану основания выйти из договора. Хотя Иран по-прежнему привержен фетве покойного верховного лидера Али Хаменеи и не менял ядерную доктрину. Китай раскритиковал новый закон США, ужесточающий санкции против России и Ирана. Пекин выступает против вторичных ограничений, не утвержденных ООН и не основанных на международном праве. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Министерства торговли КНР. Он отметил, что Китай ведет торгово-экономические отношения на равноправной основе. Третья страна не имеет права вмешиваться в это сотрудничество. Пекин оставляет за собой право

0: принять все необходимые меры для защиты своего суверенитета и интересов своих компаний. Президент США Дональд Трамп лишил доступа в Белый дом журналистов трех крупнейших американских СМИ – CNN, MSNBC и «Политика». В качестве причины он назвал распространение этими изданиями негативной и недостоверной информации о его администрации. Трамп также пригрозил другим СМИ аналогичными ограничениями. Ассоциация корреспондентов при Белом доме обвинила президента в гонениях на средства массовой информации. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Фридриха Мерца и правящую коалицию Германии ждет очень нервное воскресенье. Очередные региональные выборы могут еще больше ослабить позиции Христианско-демократического союза. По оценке наблюдателей, оппоненты ХДС из числа ультраправых с большой долей вероятности улучшат свои результаты. В чем причина роста протестных настроений избирателей Германии? Сочи поплыло из-за мощного ливня. На улицах города разливаются водопады, автомобили глохнут и застревают в бурных потоках. Затопило даже пляжи, а заодно прибрежные магазинчики, внутри которых оказались заблокированы продавцы и посетители. В воскресенье все это может повториться. Греется так, что хоть яичницу жарь. Китайский блогер раскритиковал новый iPhone Duo. Во время презентации первого складного смартфона от Apple он обнаружил, что после 3 минут видеосъемки температура поверхности устройства так поднялась, что к ней было больно прикасаться. Это единичная проблема или серийная, и насколько она устранима? 20 сентября в Германии пройдут выборы в земельные парламенты Берлина и Мекленбурга, Передней Померании. Они могут стать переломными для канцлера Фридриха Мерца. Его партия ХДС рискует показать худший результат в истории, а ультраправая альтернатива для Германии укрепляет позиции. Наталья Воробьева подробнее.
3: В Берлине и Мекленбурге, Передней Померании в воскресенье выбирают земельные парламенты. Как и на недавних выборах в Саксонии-Анхальт, где АДГ едва не получила абсолютное большинство, радикально партии снова могут улучшить свои результаты. Однако ситуация в двух регионах разная. Главред берлинского телеграфа Александр Бойко считает, что в столице у АДГ шансов практически нет.
4: Берлин – единственный город в Германии, в котором самое большое количество живет людей на социальных пособиях. Большие шансы есть у «Зеленых», у «Союз 90-х» и также СПД и ЦДУ. Так как в большое количество иммигранты, как минимум 45%, то шансы победить АФД нулевые. Единственное, что АФД может со 100% набрать в среднем 20-25%. Максимум. Если вот АФД выиграет в 4-5 землях и уже часть власти попадет в руки Бундестага и Бундесрата, то шансы изменений в Берлине есть. А так в Берлине точно за АФД голосовать не будут, потому что они боятся, что пересмотрят гражданство, какие-то будут права сокращать, какие-то пособия. А это все другие партии им это дают, особенно зеленые.
3: Жительница Берлина Ольга еще не решила, за кого голосовать. Но в кругу ее знакомых большинство настроено против Мерца. Люди устали от роста цен и милитаризации бюджета вместо социальных программ, говорит Ольга.
5: Я еще пока, честно говоря, не решила, за кого голосовать. Настроение у людей по-разному. Я думаю, Мерцем политикой многие немцы недовольны, и они открыто об этом высказываются. На мой взгляд, по крайней мере, то, что я вижу в новостях или слышу от людей. Но я думаю, что люди не очень уже верят в эти выборы сильно. То есть они как-то более скептически уже относятся, потому что ситуация на сегодняшний день не такая уж радужная по поводу политической ситуации и нынешнего правительства.
3: По мнению немецкого политолога Александра Рара, в Берлине действительно АДГ может лишь улучшить свои результаты. Но большие шансы на победу у партии «Левая». Это посткоммунисты. В Мекленбурге, Передней Померании, на родине Северного потока, АДГ лидирует вместе с социал-демократами. Однако там позиции СДПГ, «Левой» и «Зеленых» достаточно прочные, чтобы создать правительство против АДГ, говорит Александр Рар.
4: В Берлине, по всей вероятности, все-таки выиграет партия левые, это посткоммунисты. Это радикальная партия, это не системная партия, фактически ОДГ слева. И возможно, что столицу Германии, следующим бургомистром, станет представительница этой левой партии. Это для Мерца означает полное крушение, потому что христианские демократы таким образом будут побиты партией левыми. И я думаю, это дальнейший гвоздь в гроб господина Мерца, как здесь говорят. ОДГ здесь на третьем месте в Берлине. Пока. Думаю, что у АДГ есть шансы последние часы до окончания избирательной кампании еще здесь набрать голоса. Что касается Мекленбурга, Передней Померании, то там лидирует альтернатива для Германии вместе с социал-демократами. Но там позиции этаблированных партий, таких как социал-демократическая партия, и тоже левые, и зеленые все-таки достаточно прочные. Они вместе смогут остановить подъем альтернативы для Германии, создать, по всей вероятности, правительство против АДГ. Но это тоже будет абсолютно левое правительство, в котором тоже войдет партия левые. Таким образом, на территории бывшей ГДР происходят колоссальные изменения. Здесь чуть ли не другая политическая система, когда люди голосуют не за системные партии, а за радикальные правые или левые политические силы.
3: Как пишут немецкие СМИ, по результатам голосования ХДС может получить самый низкий результат в истории. Мерц уже отменил поездку в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Опрос показал, 78% немцев не считают его подходящей кандидатурой на пост канцлера. А среди сторонников ХДС большинство разочаровались в лидере. Как пишет немецкая Table Media, сразу после закрытия участков Мерц может собрать экстренное заседание руководства ХДС и поставить вопрос о доверии. Его условия – либо партия поддерживает жесткий курс реформ, либо смещает его и называет преемника. На этом фоне глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X прокомментировал пост лидера АДГ Алисы Вайдель, которая призвала прекратить бойкот российской нефти и газа ради поддержки слабеющей экономики Германии. Дмитриев написал, что Мекленбург, Передняя Померания, снова будет процветать, когда благодаря совместной работе с АДГ вернется доступный и надежный газопровод «Северный поток». По его словам, это принесет региону низкие счета за электричество и экономический рост. В АДГ критикуют санкции против России и выступают за восстановление экономических связей. Мерц же обвинил депутатов АДГ в поездках на шампанские приемы в России. Выборы 20 сентября могут стать решающими для Мерца. Если ХДС провалится, канцлер рискует повторить судьбу Олафа Шольца, который ушел после вотума недоверия. Пока же Германия наблюдает, как на востоке страны формируется новая политическая реальность, где крайне правые и левые задают тон, а энергетическая тема снова звучит в полный голос. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: iPhone Duo сравнили со сковородкой, на нем можно жарить яйца. Популярный китайский техноблогер Тим протестировал первый складной смартфон от Apple и обнаружил, что он очень сильно греется. Через 3 минуты съемки видео 4К одна сторона корпуса iPhone Duo нагрелась так сильно, что его стало почти невозможно держать в руках. Тим назвал новинку одним из самых горячих смартфонов, которые ему когда-либо приходилось тестировать, но добавил, что при обычном использовании, когда нагрузка на смартфон небольшая, температура корпуса остается приемлемой, комментирует Валентин Петухов, техноблогер Wylsacom.
6: Те устройства, которые люди сейчас тестируют, это, скажем так, самая сырая версия. И говорить о том, что что-то греется, что-то как-то глючит, лагает, где-то какая-то анимация не так отрабатывает, пока, наверное, не совсем корректно. Другой вопрос, что Apple эти устройства показывает и дает блогерам, но, объективно говоря, пока какие-то выводы делать о том, что как устройство работает, вообще преждевременно. 23 октября они поступят в продажу, вот тогда и посмотрим.
7: Все-таки, если это так, если греется, почему так происходит, смогут ли устранить?
6: На самом деле запись там 4К 60 видео – это достаточно трудоемкая задача для любого устройства. Любой смартфон начинает греться. Надо все-таки понимать, насколько это критично и что будет делать компания для того, чтобы этот вопрос решить. В целом опыт у них есть, потому что iPhone Air в очень тонком корпусе тоже страдал этой проблемой, но какого-то ужаса и перегрева, и каких-то ожогов, конечно, никто не получал. Поэтому здесь все в нюансах, а то, что современный смартфон под высокой нагрузкой может нагреваться до некомфортных температур, это уже никого таким давно не удивишь. Но тут нужно понимать, что компания специально поставила не самые передовые камеры, и все-таки это устройство, наверное, в первую очередь позиционируется для других задач. Если человек хочет снимать долго и качественно видео, то для него есть Pro и Pro Max версия. Как, собственно, происходит в, например, линейке ноутбуков. Если задача стоит какая-то простая работа и браузинг интернета, отлично подходит для этого MacBook Air с пассивным охлаждением. Если нужно работать полноценно с графикой, с тяжелыми какими-то материалами, для этого есть Pro MacBook уже с активным охлаждением. Я думаю, здесь примерно та же история. Но, конечно, тот факт, что телефон нагревается, его некомфортно держать при базовой функции, это тоже никуда не годится. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, будет поправлено.
2: Валентин Петухов, техноблогер Wylsacom. Служба поддержки Apple в Китае заявила, что делать выводы о модели на основании единичного экземпляра некорректно. Там посоветовали оценивать смартфон после официального начала продаж. В Apple добавили, что новые устройства могут нагреваться сильнее в первые дни после настройки. В этот период смартфон выполняет различные фоновые процессы, поэтому нагрузка на него выше, и температура корпуса может быть больше обычной. Чат GPT поселился в Word. Компания OpenAI встроила своего ИИ-помощника в текстовый редактор Microsoft. Что он умеет и будет ли работать в России? Об этом Михаил Задорожный.
8: Абы какой Word для агента ChatGPT не подойдет. Требуется редактор из пакета Office 2019 или более поздних версий, либо облачный Word по подписке Microsoft 365. Причем в последнем случае ИИ-агент будет работать и с бесплатным тарифом. ИИ-помощник встраивается в боковую панель Word. Он умеет создавать черновики, редактировать выделенный текст, исправлять ошибки, менять структуру документа, делать резюме. Это пригодится студентам, научным работникам, журналистам, блогерам и всем, кто так или иначе работает с текстом. Установить чат GPT для Word можно из магазина приложений Microsoft Marketplace, и даже в России больших проблем с этим возникнуть не должно, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
9: Даже если какие-то такие формальные ограничения возникнут, старый добрый способ с изменением региона на, условно говоря, Казахстан точно поможет, и внутри легального продукта Microsoft станут все абсолютные плагины и расширения, в том числе ChatGPT. Другое дело, если мы говорим о продуктах для бизнеса легальных, вот там все, конечно, не так. Легальный B2B-продукт Microsoft в России купить нельзя. При этом, опять же, после 2022 года мы имеем, конечно, чудовищный разгул пиратства. Достаточно зайти на какой-нибудь marketplace и примерно в 10 экранов предложение о покупке ключей активации Microsoft Office 365, разбивка цен буквально 65 рублей-433 рубля. То есть за 3 копейки можно купить взломанный, естественно, пакет, в котором, опять же, как будто бы должно все работать.
8: Проблемы начинаются уже после установки. Для работы и агента ChatGPT World нужно зайти в учетную запись OpenAI, и это не всегда просто. Продолжает гендиректор компании Naval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
10: Это расширение, оно связано с вашим аккаунтом. То есть вы должны быть авторизованы в своем аккаунте. Оно не работает отдельно в Word или Excel. И поэтому здесь действуют все ограничения, которые соответствуют регистрации аккаунта. Здесь требуется VPN, в некоторых случаях требуется номер телефона, не всегда, но иногда.
8: Возможность запустить чат GPT World в российских условиях все-таки есть. Своим опытом поделился руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИД, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
11: Чат GPT в России не работает, это выбор компании. Все доступы к чату GPT идут через какие-то средства анонимизации. При этом важно понимать, что большинство современных западных платформ умеют видеть использование каких-то средств опоры блокировок, средств скрытия IP-адреса, поэтому там нужно дополнительные усилия прилагать. В моем случае было несколько проще, потому что у меня был активирован чат GPT, ну, подписка, вот эта вот учетная запись на другую страну, и я просто вошел в эту учетную запись. Но, разумеется, это все нужно делать при включенном VPN.
8: Есть альтернативные ИИ-агенты, которые тоже умеют работать непосредственно World. Например, это Ghostwriter. Российские пользователи могут его установить, но тут уже возникнут проблемы с оплатой подписки. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Гуарутовская, Бизнес FM.
1: Продолжительность жизни.
12: Во время вспышки инфекции один человек может почти не заметить болезнь, а другой окажется в больнице. Тяжесть заболевания во многом зависит от того, как быстро на заражение отреагирует иммунная система.
1: Журналист Алена Копылова.
12: Первыми угрозу обнаруживают клетки врожденного иммунитета. Они выделяют интерфероны, которые предупреждают соседние клетки об опасности и мешают возбудителю размножаться. Если защита срабатывает быстро, распространение инфекции удается ограничить еще в первые дни. Если реакция запаздывает, вирус успевает размножиться и поразить больше клеток. Интересно, что причиной тяжелого состояния может стать и слишком сильная иммунная реакция. Возникающее воспаление помогает уничтожать зараженные клетки, но одновременно способно повреждать здоровые ткани. На скорость иммунного ответа влияют множество факторов: возраст, состояние организма и количество вирусных частиц, попавших в организм. Для некоторых инфекций большая исходная доза связана с более выраженными симптомами. Важен и предыдущий опыт. После перенесенной болезни или вакцинации организм способен быстрее распознать знакомого возбудителя и раньше запустить защиту. На восприимчивость к инфекции и тяжесть заболевания могут влиять и варианты генов, управляющих иммунным ответом. Известны редкие наследственные нарушения, при которых практически безобидный для большинства людей возбудитель вызывает тяжелейшую реакцию.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Королев, Подмосковье, 200 тысяч жителей. Через территорию современного Королева проходил древний торговый путь из Московского княжества во Владимиро-Суздальское. А в 1715 году здесь было построено одно из первых в России парусных полотенных заведений. До революции это было одно из крупнейших производств в Подмосковье. Как появлялись города на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Сочи затопило, на город в субботу обрушился мощный ливень. Сильнее всего пострадал центр и прибрежные районы. Там повалены деревья, местами вода поднялась выше колен, а автомобили встали в многочасовых пробках. Кроме того, вода заблокировала магазины в районе пляжа. Некоторое время продавцы и посетители не могли покинуть павильоны. О ситуации в городе рассказывает житель Сочи Никита.
13: Дожди проходят быстро, резко, но очень обильно. Конечно, заливают дороги, тротуары, люди разбегаются под укрытие под таким сильным дождем. Но критических ситуаций они не вызывают. На побережье такие дожди, конечно, сказываются сильнее, чем в горной местности, потому что вся вода с гор спускается вниз к морю. И некоторые районы, где происходит подтопление, конечно, образовываются пробки, которые длятся по несколько часов. У нас основные места, которые, скажем так, поддаются проблеме из-за осадков, это те, которые расположены вблизи рек. Это такие, как Хостинский район, такие, как Матеста. И, соответственно, извечная, наверное, проблема – это центральная улица города Адлера, улица Ленина. Там перегородка стоит между дорогами, дорога – бетонные плиты. Когда проходит дождь, вода, которая сливается по улице, нижняя дорога уходит, вода в сторону моря, а вот верхняя остается почему-то заполненная с глубокими лужами. МЧС нас стабильно информирует об изменениях погоды. На ближайшие сутки передавали небольшие изменения в погоде в виде осадков, гроз, грозовые тучи приходят. По прогнозу уже со следующей недели, понедельника, начинается снова потепление и солнечная погода.
2: Никита, житель Сочи. Власти рекомендовали жителям и гостям города воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами. Америка наконец-то получит свой, как выражался Трамп, кусочек льда для безопасности мира. США, Дания и Гренландия договорились подписать соглашение по безопасности острова. Это заявил Трамп и подтвердили все стороны. Американский лидер написал в Truth Social, что Вашингтон получит постоянный контроль над вопросами безопасности Гренландии. Противники США не смогут размещать там базы и войска или осуществлять чувствительные инвестиции без американского согласия. Трамп написал капслоком, что это соглашение с бесконечным сроком действия. И добавил, что в Вашингтоне с нетерпением ждут работы с замечательными народами Дании и Гренландии ради великолепного будущего этого стратегически важного участка земли. Президент подчеркнул, что для США это соглашение не будет стоить ничего. Копенгаген комментирует договоренность осторожнее, подчеркивая, что соглашение сохраняет суверенитет королевства и право гренландцев на самоопределение, но подчеркивает, что соглашение, безусловно, укрепит безопасность в Арктике и также будет выгодным для НАТО и Европы. Премьер Гренландии также заявил, что соглашение заключено на благо всех его участников. Комментирует заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
14: В первую очередь позиция и Дании, и Евросоюза с неравновешенным президентом на сегодня лучше достичь промежуточного соглашения. Вот позиция, здесь, конечно, с Буриданом Ословым не сравнишь, позицию Гренландии, но, тем не менее, лучшая среди хорошего. Конечно же, позиция США в Гренландии – это не позиция в Японии, где Япония пригласила США, договорившись с ними о соответствующем стратегически военном присутствии в Гренландии, нет, поэтому это тот кусок пирога, который дается Трампу в обмен на смягчение, не отказ, подчеркиваю, не отказ, а смягчение его претензий на территориальную целостность и принадлежность Гренландии. Ну и в целом в контексте НАТО и Трамп вкладывает в Гренландию, и Евросоюз пообещал 200 миллионов, как говорится, щелкнув по носу Трампа тем, что ЕС по-прежнему присутствует и в этом стратегическом пространстве. Ну, а цели полагание, конечно же, это натуризация Европы. Имеется в виду, что европейская безопасность идет на поводу у НАТО. Такая уступка Трампа, ну, в общем-то, в обмен на стратегическое целеполагание Евросоюза и Дании. Но здесь, как говорится, Гренландия оказывается в роли принимающего и дающего со стороны Трампа и Евросоюза необходимость превращения Гренландии в составную часть стратегической безопасности НАТО. То есть это Североатлантический альянс. Но у Гренландии здесь нет возможности сопротивляться. Промежуточный вариант, где каждая сторона уступает. Но, к сожалению, северный фланг НАТО усиливается. И благодаря вложениям, инвестициям и Евросоюза, и США, этот минус в очередной раз усиливается целеполагание конфронтации с Россией. Но не против Китая, но, конечно, направлено в первую очередь против тех, кто присутствует на европейском континенте, а не на евразийском.
2: Владислав Белов, заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН. Как местные относятся к новому соглашению между США и Данией по поводу судьбы Гренландии? Говорит житель Западной Гренландии, руководитель туркомпании Greenland Backcountry Иван Матросов.
15: Все уже как-то забили, так сказать, на все на это. Потому что эта дискуссия уже так долго тянется. Когда там Трамп только прокомментировал, что может это захватить, тут, конечно, все возмутились. А они постепенно как-то тихонечко Данию поджали, я думаю, разными методами. И все равно, так сказать, получили, чего и хотели. Местное население особо не бунтует. Я даже не знаю, много ли эти новости увидели, как я вот, если бы не сказали, я, может быть, бы и не посмотрел даже, узнал бы через пару дней только. Только заявление прозвучало, как бы какое-то время должно пройти, чтобы люди полноценно отреагировали. Обычное население также на работу уходит, для них ничего не поменялось. Для большинства также датская крона. Как бы ничего, по сути, не поменялось. Америка и здесь и так была с этими базами. Просто сейчас будет, возможно, больше. Я думаю, они, скорее всего, будут больше сейчас делать, раз у них доступ им дали.
7: Тот факт, что теперь США будет контролировать инвестиционную деятельность на острове, то есть крупные компании зарубежные. Это хорошо или плохо?
15: Наверное, нехорошо, потому что теперь же контроль будет. Но на меня это не повлияет. У меня как был туризм, так и есть. Люди едут, только больше. Аэропорт вот откроют в конце октября в Ильюсате. Еще что-то изменится.
7: Да вот эта эпопея длится давно уже, и у вас вот за это долгое время сформировалось такое понимание, кого больше хотят видеть в Гренландии? Как сейчас оставаться автономной территорией, но Дании? Или, вы помните, там говорили, там очередной штат США, Трамп, вот полностью под контроль Америки.
15: Местное население, они они как бы довольны, как оно и было. Они только, если хотят, то независимости. Но не все понимают, как бы, что это независимость. Нужно самим напрягаться, а не просто быть независимым. А так под Данией, в принципе, всех все устраивает. Они многие по-английски плохо говорят. Они по-датски лучше говорят. Ездят в Данию учиться, там билеты им оплачивают. Все нормально, в принципе, у них.
2: Иван Матросов, житель Западной Гренландии, руководитель туркомпании Greenland Backcountry. А вот как комментирует достижение соглашения по Гренландии зарубежная пресса, в том числе датская.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
16: Сразу несколько датских СМИ отмечают, что Трамп подает достигнутое в пятницу соглашение как крупную победу и придает ему куда больше значения, чем власти Нуука и Копенгагена. На бумаге договоренность выглядит как триумф дипломатии, но в реальности успеха главы Белого дома в этой сделке почти не видно. Доцент Датской академии обороны Марк Якобсен считает, что она должна положить конец еженедельным запугиваниям Трампа в соцсетях. Недавно в список его притязаний попала даже Исландия. Среди двух принципиальных изменений по сравнению с соглашением 51 года эксперт выделяет бессрочный характер нового договора и право США налагать вето на размещение военных сил других стран в Гренландии, явно адресованное Китаю и России. Так, в 2016 году Китай хотел купить заброшенную военную базу на юге острова, и теперь это стало бы невозможно из-за вето США, а не из-за отказа Дании. По мнению эксперта, американскому президенту важно выглядеть победителем на фоне плохих новостей, безнадежного конфликта в Иране и торговой войны с Канадой. Политика отмечает, что прошлое соглашение между США и Данией уже давало Вашингтону широкие права на базы и войска. И неясно, что именно добавит новая договоренность. Военное присутствие американцев на острове невелико, но включает доступ к глубоководному порту и радиолокационные системы, передающие данные в Пентагон. По данным «Нью-Йорк Таймс», американские переговорщики настаивали на праве вето в отношении любых крупных инвестиций на острове. Как пишет газета, Трамп с самого начала называл владение Гренландией жизненно важным вопросом для нацбезопасности штатов и всего мира. Контроль над островом дал бы Вашингтону плацдарм в арктическом коридоре между Атлантикой и Арктикой, а также доступ к огромным запасам редкоземельных элементов, где сейчас доминирует Китай. В интервью «Нью-Йорк Таймс» президент США говорил, что право собственности дает то, чего не получить через аренду или договор, и признавал, что это психологически важно лично для него.
2: Документ пока не подписан. Стороны рассчитывают сделать это на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН.
1: Между делом с Кирой Альтман.
17: Я вообще-то не из робкого десятка, но слушаю мою собеседницу Монику Норс, куратора выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Как она пересекает границы между странами в Центральной Африке. И вся сжимаюсь от восторга и ужаса. Как в ней сочетается чувство доверия к миру и чувство, что нужно быть начеку.
18: Мне кажется, я настолько много путешествую по трудным для туриста местам, что на подсознательном уровне что-то у меня выработалось. То есть я явно ночью не выйду одна в Кейптауне, но при этом я пойду на вечеринку в Зимбабве, потому что я знаю, что в Зимбабве, условно, вот в этом городе, в этой деревне безопасно, что я познакомилась с кем-то из местных, что у меня каждый раз нет такого, что я одна. Я приезжаю одна обычно, но уже на месте я знакомлюсь с огромным количеством местных и туристов. Это так забавно, потому что в этих местах все туристы, с которыми ты знакомишься, они какие-то свои. Потому что вы все, по сути, одинаковые, вы все приехали за одним и тем же. Это очень честный способ взаимодействия с миром, когда ты не боишься соприкоснуться с людьми, которым, наверное, чуть-чуть повезло меньше, чем тебе. Они вот точно такие же люди, как и я. Вот точно, у них такие же мечты. Они также любят играть в мяч, они также влюбляются, они также сажают дерево, строят дома, растят сыновей и умирают. Точно так же. Просто стартовые позиции у нас немного разные, но это тебя не делает ни в коем случае лучше кого-то. И я совершенно не боюсь, вот как мне говорят, ой, там же нищета, там грязь. Нет, это не страшно. Это просто такие же люди, но им чуть-чуть меньше повезло.
17: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
19: Трансформатор высоких частот, генератор переменного тока, радиоуправляемые машины, а по некоторым данным и первые рентгеновские снимки – все это заслуги сербского ученого Николы Теслы. За свою жизнь изобретатель получил более 500 патентов. Личность повелителя молний стала причиной множества слухов. Он избегал общества, ни разу не был женат, страдал фобиями и мог предсказывать будущее. Теслу называли чудаком, гением и человеком, опередившим время. Портрет великого изобретателя размещен на банкноте в 100 сербских динаров.
1: Культ на личности. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран передал США через катарских посредников предложение о завершении войны. Об этом пишет Аль-Джазира со ссылкой на главу службы безопасности республики Махсена Резаи. Речь идет о прекращении боевых действий на всех фронтах, разблокировке замороженных иранских активов и снятии морской блокады. Резаи отметил, что угрозы со стороны США не приведут никаким результатам в интересах Вашингтона принять условия Тегерана. JP Morgan отказался прогнозировать цены на нефть на фоне войны в Иране. Это произошло впервые с начала конфликта, передает Рейтер со ссылкой на представителей крупнейшего американского банка. По словам аналитиков, они просто не знают, как смоделировать дальнейшее развитие событий. В начале войны JP Morgan предполагал наличие определенных экономических границ, которые Белый дом не переступит, однако затем многие из них были нарушены. Эксперты организации считают, что четкой стратегии выхода из ситуации не видно. В НАТО избрали нового главу военного комитета. Следующим председателем высшего органа Альянса станет генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер. Об этом сообщил действующий глава ведомства адмирал Джузеппе Кава Драгоне. Выборы прошли в субботу на встрече начальников генеральных штабов стран НАТО в Копенгагене. Как пишет политика, глава Бундесвера заручился поддержкой как минимум 17 из 32 участников закрытого голосования. Бройер сменит Драгоне на посту главы военного комитета Альянса в июле будущего года. Срок его полномочий – 3 года. Модель искусственного интеллекта Google Gemini взломала системы 3 компаний. Это произошло еще в мае во время тестирования кибербезопасности. Корпорация выявила взломы только в июле, сообщает Wall Street Journal. По информации издания, в одном случае модель подобрала пароль к защищенной системе и еще в 2 случаях обнаружила учетные данные в открытом доступе и с их помощью проникла в системы других компаний. Google подтвердила факт взлома, отметив, что во всех 3 случаях модель прекратила свои действия. О каких именно ресурсах идет речь, не уточняется. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия готовится к заключительному дню парламентских выборов. В Центре избиркоме говорят, что серьезных инцидентов в ходе голосования пока не зафиксировано. Были попытки хакерских атак на систему ДЭК и отдельные нарушения, в том числе с участием членов участковых избиркомов. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала их безмозглыми. Суд отправил под домашний арест основателя и гендиректора Mixit, одного из крупнейших российских производителей косметики, Олега Пая, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее с ним судилась бывшая коллега, пытавшаяся доказать свои права на бренд Mixit. Связано ли задержание предпринимателя с этим делом, пока неизвестно. 142 часа. Учащимся 10-х и 11-х классов со следующего года увеличат минимальную учебную нагрузку. Этого требует новый образовательный стандарт. Параллельно из него убрали требования об обязательном изучении как минимум 2 предметов на углубленном уровне. Минпросвещение оставили этот вопрос на усмотрение школ. А как там оценивают грядущие изменения? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Надо совсем мозгов не иметь. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о нарушениях на участках в первые дни выборов, в том числе со стороны региональных избиркомов. По ее словам, в Якутии на одном из участков председатель комиссии и его зам вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями. В Коми обнаружили около 50 бюллетеней с заранее проставленными отметками за одну из партий, а в Орловской области 250 бюллетеней признали недействительными после повреждения пломбы на ящике для голосования. Вот как Памфилова прокомментировала ситуацию.
20: Будьте, пожалуйста, очень внимательны. Вся наша громадная работа, которую мы проделываем, не должна перечеркиваться вот такими безобразными случаями. Так вот, появилась информация, что были вскрыты сейф-пакеты с избирательными бюллетенями, что категорически запрещается. Категорически запрещается. Тем более, ну как председатель участковой комиссии, люди, следующие, понимают, что все это под видеокамерами. Камеры никто не выключит. Под видеорегистрацией, под видеонаблюдением. Что у нас огромное количество, 300 тысяч наблюдателей. Многие занимаются круглосуточно видеонаблюдением. Это надо или совсем мозги не иметь, или, я вообще не знаю, или полная безответственность и безмозглость, я бы так сказала.
2: Всего за первые дни выборов было возбуждено 22 уголовных дела. Памфилова также рассказала об атаках на московскую систему электронного голосования. Она всю ночь подвергалась скоординированным атакам, которые продолжают сейчас, однако система работает штатно. В Ростелекоме и Минцифры заявили о диверсиях с целью сорвать выборы. На Дальнем Востоке были зафиксированы два инцидента с выводом из строя магистральных оптических линий связи. В одном случае спилили опору, а в другом перерубили кабель. В результате отмечалось кратковременное снижение качества доступа в интернет в Сахалинской и Магаданской областях, а также на Камчатке и Чукотке. 1 сентября следующего года российские старшеклассники будут учиться больше. Министерство просвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10 и 11 классов. Он заменит старый, который действовал с 2012 года. Главное изменение – общая учебная нагрузка за два года вырастет. Раньше минимальный объем уроков составлял 2170 часов. Теперь как минимум на 142 часа больше. При этом максимальная недельная нагрузка останется прежней, не больше 37 часов. Второе важное изменение – отменяется обязательное углубленное изучение двух предметов. С 2027 года можно изучать все предметы только на базовом уровне. При этом 6 профилей обучения сохраняются. Естественно-научный, агротехнологический, гуманитарный, технологический, социально-экономический и универсальный. Школы смогут создавать внутри них более узкие специализации, комментирует первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
21: Дьявол всегда в деталях, и нужно понять, на что именно увеличивается нагрузка. Но если говорить о средних цифрах, то 2312 часов в год учащихся. Учитывая, что в учебном году 36 недель, мы должны понимать, что это 64 часа в неделю. Или при пятидневной учебной неделе более 12 часов в день. Надо полагать, что это не только уроки, но и домашние задания. Но если это и уроки, и домашние задания, то я хочу напомнить, что в свое время у нас было не более 6 уроков в день и не более 3 часов на домашние задания. Самое печальное заключается в том, что при меньших нагрузках качество школьного образования было заметно выше. Есть знаменитая теория Льва Семеновича Выгодского, знаменитого русского советского психолога. Если вы даете детям слишком мало заданий и слишком легкие, они развиваются медленно. Но если вы даете им слишком много заданий и слишком сложные, они тоже развиваются медленнее, потому что не знают того, что могли бы знать при меньшем объеме нагрузки. Поэтому будем проверять, о чем именно идет речь. Перегрузка есть и сейчас. Это совершенно очевидно. Поэтому Государственная Дума специально обсуждала вопрос о здоровье школьников. И если Минздрав утверждает, что большая часть детей – это первая или вторая группа здоровья, то Роспотребнадзор утверждает, что абсолютно здоровых детей только 10-12%. Конечно, это приведет к перегрузке, к ухудшению здоровья. Поэтому, если мы увеличиваем количество часов, то это точно должно быть не за счет, что называется, классических уроков. Это должно быть за счет, например, физкультуры, труда, экскурсий. Если вообще об этом стоит вести речь, надо думать о том, как поднять качество образования, а не как увеличить нагрузку.
22: Вот тут еще есть момент, что отменяется обязательное требование изучать не менее 2 предметов на углубленном уровне.
21: Я поддерживаю эту позицию. Нельзя от парня или девочки в 9 классе требовать определиться с будущим направлением профессиональной работы. По данным того же Минобрнауки, несколько-летней давности, каждый 4-й ребенок, поступающий в профильную школу или профильные классы, ошибается с выбором. Я бы ошибся обязательно.
2: Олег Смолин, первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Кроме того, впервые в стандарте закреплен базовый список обязательного оборудования для предметных кабинетов. Введена также норма, гарантирующая оснащение каждого ученика как минимум одним словарем по русскому языку в печатном или цифровом формате. Помимо этого, стандарт старшей школы приведен в соответствии со стандартами начальной и основной, что обеспечивает преемственность между уровнями образования. Олег Пай отправлен Тверским судом под домашний арест. Он является сооснователем и гендиректором Миксит, одного из крупнейших российских брендов косметики. Предпринимателя подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности уголовного дела пока неизвестны. Как Пай построил косметический бизнес с многомиллиардной выручкой, какие конфликты сопровождали его компании и чем нынешнее дело может обернуться для Миксит. Об этом Олеся Савоськина.
3: Олег Пай уже не впервые оказывается в центре судебных разбирательств. За его плечами конфликты с партнерами, многомиллионные долги и банкротство одной из компаний. Сегодня его знают как создателя Миксит, но начинал он не с косметики. По образованию Пай – инженер-проектировщик мостов. Еще студентом продал автомобиль, купил швейную машинку и открыл ателье по перетяжке автосалонов. Позже начал производить мебель для московских клубов и ресторанов. В 2012 году запустил интернет-магазин HomeMe. Через 2 года его оборот приблизился к 3,5 миллиардам рублей. Но компания не расплачивалась с поставщиками и подрядчиками. Те обращались в суд, а в 2018 году HomeMe признали банкротом. К тому времени Пай уже развивал Миксит. В 2014 году он основал бренд вместе с Еленой Назаровой, бывшим парикмахером-стилистом. Начинались необычные идеи. Покупатель мог сам собрать крем на сайте, выбрать основу, компоненты и аромат. Средства смешивали под заказ, а на флаконе печатали имя клиента. Отсюда и название Миксит. Смешает. Раскрутиться помогли блогеры. После одного поста Ирены понарошку компания получила 1000 заказов за 3 дня. Как Миксит удалось вырасти в бизнес с миллиардными оборотами и что сегодня происходит на российском рынке косметики, объясняет основатель Остриков Beauty Publishing Сергей Остриков.
4: Миксит начинали как розничный проект, как отдельный интернет-магазин, как отдельные офлайн-точки. Потом они начали экстремально расти именно в эпоху инстаграм-брендов. Своего пика они достигли с выходом на маркетплейсы после пандемии. Ради этого развития им пришлось тогда отказаться от своей большой франшизной сети. Любой крупный бизнес, у которого обороты начинают исчисляться в миллиарды, он становится интересен для органов, либо недобросовестных конкурентов, либо партнеров, либо желающих захватить компанию. Есть такое ощущение сейчас, что рынок начинает консолидироваться, и это не всегда на благо рынка идет.
3: Сейчас Миксит делает ставку на модную косметику по доступным ценам. Продукция бренда продается в 30 тысяч точек в России и СНГ. Но без конфликтов внутри Миксит вновь не обошлось. Галина Рязанова, которая разрабатывала косметику бренда, заявляла, что ей обещали не менее 1/3 бизнеса, но долю так и не оформили. Стороны несколько лет судились в России и на Кипре. В 2024 году СМИ сообщали об обысках Миксит. Связаны ли они с нынешним уголовным делом, неизвестно. Следствие изначально просило для Пая домашний арест. Комментирует управляющий партнер адвокатского бюро Соколов, Трусов и партнеры Федор Трусов.
5: С одной стороны, у нас давным-давно Владимир Владимирович Путин дал установку, что по делам экономической направленности мер пресечения в виде помещения под стражу должна избираться в исключительных случаях. С другой стороны, понятно, что во всех предпринимательских конфликтах мера пресечения в виде помещения под стражу избирается очень часто. А еще забавнее, как у нас правоохранители говорят, а это не связано с предпринимательской деятельностью, это вы просто совершили мошенничество. Но при этом иногда мера пресечения в виде домашнего ареста избирается, когда, допустим, лицо уже начало сотрудничать со следствием, знала вину. Когда на кону понятно, что делить, и актив жирный, то неожиданно правоохранители, по странному совпадению, начинают особо глубоко погружаться в подобные споры. И пока им сверху откуда-то не дадут по рукам, то прям начинают усматривать состав преступления там, где их отродясь и не было.
3: Почему гендиректор Миксит оказался в центре внимания правоохранителей и что теперь будет с компанией, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей косметики, парфюмерии, бытовой химии и гигиены Петр Бобровский.
23: Может быть, не связано с деятельностью самого Миксита, а может быть, это такой же конфликт, как вот был в «Натуре Сибирики». У самой компании дела вроде бы шли нормально. Оборот уже превысил 200 миллиардов рублей в год. Их уже можно относить к крупным электронному бизнесу, то они собирались делать флагманский магазин, совмещенный с большим салоном красоты, подобно тому, что сделали в ГОШ в универмаге «Цветной». Проект имиджевый, достаточно дорогой, прибыли такие проекты не приносят.
7: Если дело не связано с Mixit, это может пройти незаметно для дел компании?
23: Вряд ли. Она принадлежит физлицам. Тут можно провести параллель с «Натурой Сибирика», которая долго лихорадила, и только после того, как она перешла периметр АФК-системы, у нее вроде дела наладились.
3: В прошлом году Mixit вышел на чистую прибыль в 3,5 миллиарда рублей. Компания открыла второй завод в подмосковном Солнечногорске, вложив почти 1,5 миллиарда рублей. И в этом году Пай рассчитывал довести выручку до 45 миллиардов рублей. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Напомню, Инстаграм принадлежит компании Мета, признанной экстремистской и запрещенной в России.
1: Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес ФМ».
6: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
1: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса с Катей Калиной.
9: Бесчисленное количество званых ужинов, винных дегустаций, лекций и гестов в ближайшие дни. Самый сезон собирать не только урожай, но и деньги. В паназиатском ресторане «Конг» в это воскресенье арт-завтрак с театральным сомелье. Оказывается, бывают и такие. За пару часов обещают научить разговаривать на театральном языке, замечать важные детали, читать метафоры и вникать в суть режиссерских замыслов. В качестве добавки – воркшоп, роспись театрального веера и, собственно, сам завтрак, к 4 дням уже наверняка переходящий в обед. В ресторане «Дачники» новый шеф, возможно, знакомый вам по кухне «The Ring» в Сколково. Но первое желание шефа, что вполне естественно, красиво самопрезентоваться гостям. По этому поводу вечеринка, посвященная сбору урожая. В меню карпаччо из кабачка с кремом кешью, баклажан с карри, рагу из говядины в тыкве, пожалуй, хочу приготовить это дома, утиная грудка и прочие прелести, включая чай из самовара, арбуз и шарлотку. Короче, очень по-дачному в «Дачниках» будет. В лук-ап-кафе на Балчуге, месте, где удобно обсуждать дела за обедом, а еще учат ресторанному менеджменту, решили открыть клубный сезон. На этой неделе встреча с моим коллегой, гастрономическим обозревателем, востребованным драматургом и поэтом Владом Васюхиным, а в субботу шахматный ужин-турнир, организованный комьюнити «Funky Chess». В «Барбареско» на Мясницкой ужин-лекция, посвященной моде и вину 70-х. Тоже, согласитесь, невероятно интересно. В общем, рестораны превращаются в ДК, и, похоже, это тренд, который не остановить. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Там две луны, жара и монстры бегают. В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера «Девятые планеты» с Юрием Борисовым в главной роли. Это фэнтези о любви, памяти и поисках бессмертия. Впечатлениями от просмотра картины делится Ольга Кашинская.
10: Главный герой картины – ничем на первый взгляд не примечательный автомеханик Дима Хруст. Его играет Юра Борисов. На работе с ним происходит несчастный случай. Пережив клиническую смерть, герой вспоминает, что в прошлом он служил на другой планете. И в перерывах между сражениями встретил там свою любовь. Друзья крутят пальцем у виска, врачи ставят диагноз – ПТСР. Но Хруст все больше убеждается, что кто-то стёрнул.
3: стер ему память. Первое, что стоит сказать о фильме, он очень красив. Бескрайний песок, причудливая природа, сдержанные, будто выжженные солнцем цвета. На девятой планете происходит внушительная часть действия, и визуально эти сцены завораживают. Снимали инопланетные пейзажи, в том числе на йеменском острове Сокотра. Актеры признаются, что существовать там приходилось буквально в диких условиях, в палатках. Но, в конечном счете, это того стоило. Режиссер проекта Николай Рыбников делится, что большую ставку при работе над картиной делали именно на визуал.
8: Очень хотели удивить красивыми локациями, хорошей компьютерной графикой и глубинной драматургии в существовании героев. Мы использовали искусственный интеллект для разработки референсов. То есть как бы мы через искусственный интеллект смотрели возможности графики, мы перебирали разные варианты, которые могли бы быть визуально в кино, но тем не менее пришли к традиционному способу создания и традиционно сделали компьютерную графику с лучшими специалистами нашей страны и вообще мира. Мы понимали, что нас так или иначе будут сравнивать с голливудскими проектами, с зарубежными проектами. И делали акцент на том, чтобы у нас была русская душа, русский характер.
3: Сюжет о спасении мира и поисках вечной жизни разворачивается на фоне любовной линии героев Юры Борисова и Ирины Старшенбаум. Она не лишена сентиментальности, но исполнена убедительно и даже трогательно. На премьере в кинотеатре «Октябрь» Юра Борисов по традиции быстро ускользнул с дорожки. Но с журналистами пообщалась актриса Ирина Старшенбаум. Вот что она рассказывает о своей героине.
11: Я думаю, она очень нежная, справедливая, честная. В ней очень много внутренней правды, любви. Я думаю, что все равно, так или иначе, все какие-то части, которые присутствуют в персонажах, ты же все равно их пытаешься каким-то образом аккумулировать в себе, каким-то образом где-то нащупать, где-то почувствовать, где-то достать откуда-то. Оказалось, что человеку нужен человек и очень красивая природа. Прочувствовала зов какой-то, что это правда, которую мне хотелось бы исследовать, которой мне хотелось бы делиться с другими людьми. Какие-то смыслы, которые меня очень задели.
3: Производством картины занималась легендарная кинокомпания СТВ, для которой это первое большое фэнтези, подчеркнул в своей речи продюсер Сергей Сельянов. В «Девятой планете» в равных пропорциях замешана человеческая драма и амбициозный экшен. Семейным фильм мешает назвать ряд неожиданно жестоких и натуралистичных эпизодов. Сцены сражений требовали от артистов серьезной подготовки, вспоминает актер Семен Литвинов.
12: Где-то на протяжении 4 месяцев до мотора с нами работали инструктора военные, которые обучали нас работать с оружием. Эта подготовка дала какую-то точку, а вообще опорок. Мы почувствовали, что ну, хотя бы что-то мы поняли об этой профессии, о профессии военной. Когда мы приехали на съемочную площадку, когда случился мотор, и нам сказали, что ваши противники, вот они вверху, их нужно представить. Сложно было работать с воображаемыми партнерами на протяжении долгого времени.
3: В сухом остатке это кино впечатляет внешне и интересно придумано внутренне. Пусть и местами слишком в лоб проговариваются заложенные смыслы. В широкий прокат «Девятая планета» выходит 24 сентября. Возрастное ограничение 16+. Ольга Кашинская, «Бизнес-ФМ».
2: Пока в чемпионате России по футболу перерыв, в континентальной хоккейной лиге матчи проходят ежедневно. Лучшие результаты в западной конференции показывают «Локомотив», «Спартак» и «СКА». На востоке в тройке лидеров идут «Нефтехимик», «Металлург» и «Акбарс». Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
13: «Локомотив» КХЛ пока подтверждает статус одного из главных, а то и главного фаворита. Ярославцы идут на первом месте в сводной таблице всей лиги и на Западе. «Лока» — единственная из 22 команд, которая еще ни разу не проиграла в сезоне. Тренеры меняются, а победная поступь остается. Нестареющий Александр Радулов в свои 40 лет пробил отметку в 300 шайб в КХЛ. В принципе, все предсказуемо, считает автор официального сайта КХЛ Константин Нужденов.
24: Команда строилась годами, она сыграна, выстроена, все налажено. Сможет ли новый главный тренер Дмитрий Квартальнов не испортить то, что было сделано до него, все это сохранить, где-то, может быть, даже привнести что-то свое, что-то новое. Если это у него удастся, тогда «Локомотив» вполне может выиграть 3-й Кубок Гагарина подряд. Но не будем забывать, что пока Дмитрий Квартальнов, хотя и работает очень давно, трудился во многих топ-клубах, ни разу не выигрывал кубок.
13: Лучшим результатом Квартального был выход с ЦСКА в финал плей-офф в 2016 году. Напомним, его предшественники в «Локомотиве» Игорь Никитин и Боб Хартли покупку Гагарина взяли. Вторым на Западе идет московский «Спартак». Красно-белые одержали 5 побед из 6 возможных после неудачи на старте с «Торпедо». Одну из них со счетом 8-0 над «Северсталью». Команда Алексея Жамнова производит хорошее впечатление, а нападающий Александр Беляев занимает второе место в списке лучших снайперов с 5 шайбами. В воскресенье 20 сентября «Спартак» сыграет с Салаватом Юлаевым. На третьем месте в западной конференции СКА. В этом году команда Игоря Ларионова также одержала 5 побед в 6 играх, но 2 из них в овертайме. О старте петербургского клуба размышляет спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский.
14: Многие это связывают с ренессансом в игре Николая Голдобина. Ярко выступал не только в СКА, но и в «Спартаке». Более того, Николай не так давно повторил свою историю 3-летней давности, когда в одном матче набрал 5 очков. То, что сейчас СКА стартовал хорошо, это слагаемые данные, потому что календарь у них не самый сложный. Недавняя игра с «Спартаком» в Москве показала, что команда действительно сырая. И в том матче «Спартак» победил. Но свои матчи СКА забирает. У них продолжает работать идеи с молодыми перспективными голкиперами.
13: На Востоке неожиданно для многих на первом месте идет «Нефтехимик». У команды 9 очков, столько же у «Металлурга» и «Акбарса». Успех нижнекамского клуба – это заслуга главного тренера, считает Александр Федоровский.
14: Старт «Нефтехимика» неожиданным я бы не назвал, потому что все-таки Игорь Гришин работает в этой команде уже второй сезон, и то, что он делает, вполне соответствует его стилю, потому что предыдущая команда Гришина – это была игра в атаку. Он это показывал и в работе в «Спартаке», и когда переводил «Химик» к победе в ВХЛ. Другое дело, насколько это продлится.
13: Впереди очная встреча «Нефтехимика» и «Магнитки». В стане «Металлурга» неспокойно. СМИ сообщают о конфликте главного тренера Андрея Разина с рядом игроков. Нервно выглядит Разин и на пресс-конференциях, допуская даже ненормативную лексику. Пока нестабильно выступают московские «Динамо» и «ЦСКА», которые занимают 5-е и 6-е места на Западе. В последнем матче бело-голубые уступили «Амуру» 0-4. По мнению Константина Нужденова, команде необходимо усиление.
15: Многое будет зависеть от того, подпишут ли они все-таки Никиту Гусева или нет. На мой взгляд, «Динамо» с Гусевым будет несколько другая команда, чем сейчас, поскольку Гусев – это фактически плюс один гарантированный гол в каждой игре, как минимум один.
13: Нынешний сезон для главного тренера «Динамо» Леонида Тамбиева станет определяющим. Хорошая возможность поставить на место скептиков и доказать, что он тренер для больших задач, а не просто для локальных целей, таких как выход в плей-офф. Потому что для «Динамо» эта задача безусловная, ну а главное совсем другая, нежели у «Адмирала». Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты.

0: началась в 1934-м вместе со строительством завода оптического стекла.
1: Как появлялись города на Business FM.
2: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
3: Единственный автомобиль, который много лет стабильно продается на экспорт – «Лада Нива Легенда». В следующем году автомобилю исполнится 50 лет, и сейчас произошел самый масштабный рестайлинг за всю жизнь модели. Обновленную Ниву я видела еще в июне на Петербургском экономическом форуме. Но вот поездить на ней появилась возможность только сейчас по красивейшим местам Самарской области в акватории реки Волги. Мой основной интерес – как поведет себя привычная легкая трехдверка с новым двигателем 90 лошадиных сил и 150 ньютонов крутящего момента, который не так давно поставили в Ниву Тревел. А ведь легенда на 200 килограммов легче Тревела. Хватит ли стабильности ходовой части и тормозов, которые тоже претерпели изменения? В сравнении с тем, что было ранее, прибавилось и бодрости, и тяговитости на низах. В городе можно не так часто переключаться. Рычаги трансмиссии поменялись, теперь их два вместо трех. Передачи короткие, переключаются легко. Рулевая колонка от гранты с регулировкой по высоте. У водителя появилась подушка безопасности, а вот рычаг открытия багажника на волшебном месте за дверью водителя так и остался. На скорости ушел привычный вой раздатки, во что даже не верилось перед тест-драйвом. В передней подвеске появился стабилизатор, расположенный прямо под бампером достаточно высоко для того, чтобы не цеплять им кочки на бездорожье. Крыльчатки вентилятора прямо за решеткой радиатора, которые всегда были фирменной странностью Нивы, ушли в прошлое. Под капотом появился салонный фильтр и изменилась система закрытия короба воздушного фильтра. Доставать его стало действительно очень просто. На магистрали мне удалось максимально разогнать автомобиль с четырьмя пассажирами и полным багажником до 130 км в час. Больше она просто не пошла, да и не хотелось. Ехать на новой Ниве стало, очевидно, приятнее, но, тем не менее, автомобиль совершенно не для больших скоростей, а для бездорожья, на котором Ниве не было равных. Включаешь понижайку, первую передачу, убираешь ноги с педали, и она медленно ползет в почти отвесный уклон. Базовую Ниву Легенду можно купить за 1 200 000. На 100 тысяч дороже прежнего автомобиля.
2: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев допустил совместную работу с ультраправой партией «Альтернатива для Германии» по восстановлению газопровода «Северный поток». По его словам, в случае возобновления его работы будут более низкие счета за электроэнергию и более высокие темпы экономического роста. Больше никакого самоубийства для немецкой энергетики и промышленности, добавил глава РФПИ. Иран пока не принял решение о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Это зависит от действий Вашингтона, заявил телеканалу «Аль-Джазира» секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Мохсен Резаи. При этом он указал, что действия США и Израиля дают Тегерану основания выйти из договора. Хотя Иран по-прежнему привержен фетве покойного верховного лидера Али Хаменеи и не менял ядерную доктрину. Китай раскритиковал новый закон США, ужесточающий санкции против России и Ирана. Пекин выступает против вторичных ограничений, не утвержденных ООН и не основанных на международном праве. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Министерства торговли КНР. Он отметил, что Китай ведет торгово-экономические отношения на равноправной основе. Третья страна не имеет права вмешиваться в это сотрудничество. Пекин оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты своего суверенитета и интересов своих компаний. Президент США Дональд Трамп лишил доступа в Белый дом журналистов трех крупнейших американских СМИ – CNN, MSNBC и «Политика». В качестве причины он назвал распространение этими изданиями негативной и недостоверной информации о его администрации. Трамп также пригрозил другим СМИ аналогичными ограничениями. Ассоциация корреспондентов при Белом доме обвинила президента в гонениях на средства массовой информации. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Фридриха Мерца и правящую коалицию Германии ждет очень нервное воскресенье. Очередные региональные выборы могут еще больше ослабить позиции Христианско-демократического союза. По оценке наблюдателей, оппоненты ХДС из числа ультраправых с большой долей вероятности улучшат свои результаты. В чем причина роста протестных настроений избирателей?

0: жителей Германии. В Сочи поплыло из-за мощного ливня. На улицах города разливаются водопады, автомобили глохнут и застревают в бурных потоках. Затопило даже пляжи, а заодно прибрежные магазинчики, внутри которых оказались заблокированы продавцы и посетители. В воскресенье все это может повториться. Греется так, что хоть яичницу жарь. Китайский блогер раскритиковал новый iPhone Duo. Во время презентации первого складного смартфона от Apple он обнаружил, что после 3 минут видеосъемки температура поверхности устройства так поднялась, что к ней было больно прикасаться. Это единичная проблема или серийная, и насколько она устранима? 20 сентября в Германии пройдут выборы в земельные парламенты Берлина и Мекленбурга, Передней Померании. Они могут стать переломными для канцлера Фридриха Мерца. Его партия ХДС рискует показать худший результат в истории, а ультраправая альтернатива для Германии укрепляет позиции. Наталья Воробьева подробнее.
1: В Берлине и Мекленбурге, Передней Померании, в воскресенье выбирают земельные парламенты. Как и на недавних выборах в Саксонии-Анхальт, где АДГ едва не получила абсолютное большинство, радикально партии снова могут улучшить свои результаты. Однако ситуация в двух регионах разная. Главред берлинского телеграфа Александр Бойко считает, что в столице у АДГ шансов практически нет.
2: Берлин – единственный город в Германии, в котором самое большое количество живет людей на социальных пособиях. Большие шансы есть у «Зеленых», у «Союз 90-х» и также СПД и ЦДУ. Так как в большое количество иммигранты, как минимум 45%, то шансы победить АФД нулевые. Единственное, что АФД может со 100% набрать в среднем 20-25%. Максимум. Если вот АФД выиграет в 4-5 землях и уже часть власти попадет в руки Бундестага и Бундесрата, то шансы изменений в Берлине есть. А так в Берлине точно за АФД голосовать не будут, потому что они боятся, что пересмотрят гражданство, какие-то будут права сокращать, какие-то пособия. А это все другие партии им это дают, особенно зеленые.
1: Жительница Берлина Ольга еще не решила, за кого голосовать. Но в кругу ее знакомых большинство настроено против Мерца. Люди устали от роста цен и милитаризации бюджета вместо социальных программ, говорит Ольга.
3: Я еще пока, честно говоря, не решила, за кого голосовать. Настроение у людей по-разному. Я думаю, Мерцем и политикой многие немцы недовольны, и они открыто об этом высказываются. На мой взгляд, по крайней мере, то, что я вижу в новостях или слышу от людей. Но я думаю, что люди не очень уже верят в эти выборы сильно. То есть они как-то более скептически уже относятся, потому что ситуация на сегодняшний день не такая уж радужная по поводу политической ситуации и нынешнего правительства.
1: По мнению немецкого политолога Александра Рара, в Берлине действительно АДГ может лишь улучшить свои результаты. Но большие шансы на победу у партии «Левая». Это посткоммунисты. В Мекленбурге, Передней Померании, на родине Северного потока, АДГ лидирует вместе с социал-демократами. Однако там позиции СДПГ, «Левой» и «Зеленых» достаточно прочные, чтобы создать правительство против АДГ, говорит Александр Рар.
4: В Берлине, по всей вероятности, все-таки выиграет партия «Левые». Это посткоммунисты. Это радикальная партия, это не системная партия, фактически АДГ слева. И возможно, что в столицу Германии следующим бургомистром станет представительница этой левой партии. Это для Мерца означает полное крушение, потому что христианские демократы таким образом будут побиты партией левыми. И я думаю, это дальнейший гвоздь в гроб господина Мерца, как здесь говорят. АДГ здесь на третьем месте в Берлине пока. Думаю, что у АДГ есть шансы последние часы до окончания избирательной кампании еще здесь набрать голоса. Что касается Мекленбурга, Передней Померании, то там лидирует альтернатива для Германии вместе с социал-демократами. Но там позиции этаблированных партий, таких как социал-демократическая партия, и тоже левые, и зеленые все-таки достаточно прочные. Они вместе смогут остановить подъем альтернативы для Германии, создать, по всей вероятности, правительство против АДГ. Но это тоже будет абсолютно левое правительство, в котором тоже войдет партия левые. Таким образом, на территории бывшей ГДР происходят колоссальные изменения. Здесь чуть ли не другая политическая система, когда люди голосуют не за системные партии, а за радикальные правые или левые политические силы.
1: Как пишут немецкие СМИ, по результатам голосования ХДС может получить самый низкий результат в истории. Мерц уже отменил поездку в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Опрос показал, 78% немцев не считают его подходящей кандидатурой на пост канцлера, а среди сторонников ХДС большинство разочаровались в лидере. Как пишет немецкая Table Media, сразу после закрытия участков Мерц может собрать экстренное заседание руководства ХДС и поставить вопрос о доверии. Его условия – либо партия поддерживает жесткий курс реформ, либо смещает его и называет преемника. На этом фоне глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X прокомментировал пост лидера АДГ Алисы Вайдель, которая призвала прекратить бойкот российской нефти и газа ради поддержки слабеющей экономики Германии. Дмитриев написал, что Макленбург, передняя Померания, снова будет процветать, когда благодаря совместной работе с АДГ вернется доступный и надежный газопровод «Северный поток». По его словам, это принесет региону низкие счета за электричество и экономический рост. В АДГ критикуют санкции против России и выступают за восстановление экономических связей. Мерц же обвинил депутатов АДГ в поездках на шампанские приемы в России. Выборы 20 сентября могут стать решающими для Мерца. Если ХДС провалится, канцлер рискует повторить судьбу Олафа Шольца, который ушел после вотума недоверия. Пока же Германия наблюдает, как на востоке страны формируется новая политическая реальность, где крайне правые и левые задают тон, а энергетическая тема снова звучит в полный голос. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес FM.
0: iPhone Duo сравнили со сковородкой. На нем можно жарить яйца. Популярный китайский техноблогер Тим протестировал первый складной смартфон от Apple и обнаружил, что он очень сильно греется. Через 3 минуты съемки видео 4К одна сторона корпуса iPhone Duo нагрелась так сильно, что его стало почти невозможно держать в руках. Тим назвал новинку одним из самых горячих смартфонов, которые ему когда-либо приходилось тестировать, но добавил, что при обычном использовании, когда нагрузка на смартфон небольшая, температура корпуса остается приемлемой, комментирует Валентин Петухов, техноблогер Wylsacom.
5: Те устройства, которые люди сейчас тестируют, это, скажем так, самая сырая версия. И говорить о том, что что-то греется, что-то как-то глючит, лагает, где-то какая-то анимация не так отрабатывает, пока, наверное, не совсем корректно. Другой вопрос, что Apple эти устройства показывает и дает блогерам, но, объективно говоря, пока какие-то выводы делать о том, что как устройство работает, вообще преждевременно. 23 октября они поступят в продажу, вот тогда и посмотрим.
6: Все-таки, если это так, если греется, почему так происходит, смогут ли устранить?
5: На самом деле запись там 4К 60 видео – это достаточно трудоемкая задача для любого устройства. Любой смартфон начинает греться. Надо все-таки понимать, насколько это критично и что будет делать компания для того, чтобы этот вопрос решить. В целом опыт у них есть, потому что iPhone Air в очень тонком корпусе тоже страдал этой проблемой, но какого-то ужаса и перегрева, и каких-то ожогов, конечно, никто не получал. Поэтому здесь все в нюансах, а то, что современный смартфон под высокой нагрузкой может нагреваться до некомфортных температур, это уже никого таким давно не удивишь. Но тут нужно понимать, что компания специально поставила не самые передовые камеры, и все-таки это устройство, наверное, в первую очередь позиционируется для других задач. Если человек хочет снимать долгое и качественное видео, то для него есть Pro и Pro Max версия, как, собственно, происходит в, например, линейке ноутбуков. Если задача стоит какая-то простая работа и браузинг интернета, отлично подходит для этого MacBook Air с пассивным охлаждением. Если нужно работать полноценно с графикой, с тяжелыми какими-то материалами, для этого есть Pro MacBook уже с активным охлаждением. Я думаю, здесь примерно та же история. Но, конечно, тот факт, что телефон нагревается, его некомфортно держать при базовой функции, это тоже никуда не годится. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, будет поправлено.
0: Валентин Петухов, техноблогер Wylsacom. Служба поддержки Apple в Китае заявила, что делать выводы о модели на основании единичного экземпляра некорректно. Там посоветовали оценивать смартфон после официального начала продаж. В Apple добавили, что новые устройства могут нагреваться сильнее в первые дни после настройки. В этот период смартфон выполняет различные фоновые процессы, поэтому нагрузка на него выше, и температура корпуса может быть больше обычной. Чат GPT поселился в Word. Компания OpenAI встроила своего ИИ помощника в текстовый редактор Microsoft. Что он умеет и будет ли работать в России? Об этом Михаил Задорожный.
7: Абы какой World для агента ChatGPT не подойдет. Требуется редактор из пакета Office 2019 или более поздних версий, либо облачный World по подписке Microsoft 365. Причем в последнем случае ИИ агент будет работать и с бесплатным тарифом. ИИ помощник встраивается в боковую панель World. Он умеет создавать черновики, редактировать выделенный текст, исправлять ошибки, менять структуру документа, делать резюме. Это пригодится студентам, научным работникам, журналистам, блогерам и всем, кто так или иначе работает с текстом. Установить чат GPT для Volt можно из магазина приложения Microsoft Marketplace, и даже в России больших проблем с этим возникнуть не должно, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
8: Даже если какие-то такие формальные ограничения возникнут, старый добрый способ с изменением региона на, условно говоря, Казахстан точно поможет, и внутри легального продукта Microsoft станут все абсолютные плагины и расширения, в том числе ChatGPT. Другое дело, если мы говорим о продуктах для бизнеса легальных, вот там все, конечно, не так. Легальный B2B-продукт Microsoft в России купить нельзя. При этом, опять же, после 2022 года мы имеем, конечно, чудовищный разгул пиратства. Достаточно зайти на какой-нибудь маркетплейс и примерно в 10 экранов предложение о покупке ключей активации Microsoft Office 365, разбивка цен буквально 65 рублей-433 рубля. То есть за 3 копейки можно купить взломанный, естественно, пакет, в котором, опять же, как будто бы должно все работать.
7: Проблемы начинаются уже после установки. Для работы и агента ChatGPT World нужно зайти в учетную запись OpenAI, и это не всегда просто. Продолжает гендиректор компании Naval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
9: Это расширение, оно связано с вашим аккаунтом. То есть вы должны быть авторизованы в своем аккаунте. Оно не работает отдельно в Word или Excel. И поэтому здесь действуют все ограничения, которые соответствуют регистрации аккаунта. Здесь требуется VPN, в некоторых случаях требуется номер телефона, не всегда, но иногда.
7: Возможность запустить ChatGPT World в российских условиях все-таки есть. Своим опытом поделился руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИД, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
10: ChatGPT в России не работает, это выбор компании. Все доступы к ChatGPT идут через какие-то средства анонимизации. При этом важно понимать, что большинство современных западных платформ умеют видеть использование каких-то средств опоры блокировок, средств скрытия IP-адреса, поэтому там нужно дополнительные усилия прилагать. В моем случае было несколько проще, потому что у меня был активирован ChatGPT, подписка, вот эта вот учетная запись на другую страну, и я просто вошел в эту учетную запись. Но, разумеется, это все нужно делать при включенном VPN.
7: Есть альтернативные ИИ-агенты, которые тоже умеют работать непосредственно World. Например, это Ghostwriter. Российские пользователи могут его установить, но тут уже возникнут проблемы с оплатой подписки. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Гуарутовская, Бизнес FM.
11: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
0: Программу льготного кредитования проектов по сохранению объектов культурного наследия внесены важные изменения. Теперь программа поддерживает ОКН, которые имеют не менее двух критериев отнесения к неудовлетворительному техническому состоянию, но пока не признаны аварийными. Льготная ставка распространяется на проекты по созданию гостиниц категории не менее двух звезд, а не трех, как было ранее, и требования по минимальной площади и номерному фонду исключены. С двух до пяти лет увеличен льготный период кредитования после получения акта приема выполненных работ по сохранению ОКН. Также для договоров после 1 октября этого года установлен предельный размер льготного кредита в зависимости от площади ОКН. Скажем, не более 1000 квадратных метров до 1 000 000 рублей, а свыше 5000 квадратов до 2 миллиардов. Экспертное сообщество изменения поддерживает. Государство все гибче подходит к работе с инвесторами. Программу настраивают более тонко, чтобы инвестпроект в итоге завершился удачно, считает первый зампредседателя ВООПИК Денис Юдин.
12: Наверное, я не ошибусь, если скажу, что главный риск здесь для государства – проблема возврата кредита, если проект не завершится успехом. А риски достаточно высокие. Это не только задача провести качественную реставрацию, но обеспечить функцию в этом объекте, чтобы эта функция была финансово работоспособна. На каждом из этих этапов есть большое количество рисков, которые предприниматель должен просчитывать, но не всегда до конца это можно спрогнозировать. Предприниматель берет объект в неудовлетворительном техническом состоянии, а кредит достаточно большой, которым выдается по льготной программе. Поэтому государству и банкам очень важно обеспечить, чтобы эти средства были возвращены.
0: Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
11: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Наизусть. Мольер.
13: Кто выиграл время, тот выиграл все.
11: Наизусть. На «Бизнес ФМ».
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорекина. Сочи затопило, на город в субботу обрушился мощный ливень. Сильнее всего пострадал центр и прибрежные районы. Там повалены деревья, местами вода поднялась выше колен, а автомобили встали в многочасовых пробках. Кроме того, вода заблокировала магазины в районе пляжа. Некоторое время продавцы и посетители не могли покинуть павильоны. О ситуации в городе рассказывает житель Сочи Никита.
14: Дожди проходят быстро, резко, но очень обильно. Конечно, заливают дороги, тротуары. Люди разбегаются под укрытие под таким сильным дождем. Но критических ситуаций они не вызывают. На побережье такие дожди, конечно, сказываются сильнее, чем в горной местности, потому что вся вода с гор спускается вниз к морю. И некоторые районы, где происходит подтопление, конечно, образовываются пробки, которые длятся по несколько часов. У нас основные места, которые, скажем так, поддаются проблеме из-за осадков, это те, которые расположены вблизи рек. Это такие, как Хостинский район, такие, как Мацеста. И, соответственно, извечная, наверное, проблема – это центральная улица города Адлера, улица Ленина. Там перегородка стоит между дорогами, дорога – бетонные плиты. Когда проходит дождь, вода, которая сливается по улице, нижняя дорога уходит, вода в сторону моря, а вот верхняя остается почему-то заполненная с глубокими лужами. МЧС нас стабильно информирует об изменениях погоды. На ближайшие сутки передавали небольшие изменения в погоде в виде осадков, гроз, грозовые тучи приходят. По прогнозу уже со следующей недели, понедельника, начинается снова потепление и солнечная погода.
0: Никита, житель Сочи. Власти рекомендовали жителям и гостям города воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами. Америка наконец-то получит свой, как выражался Трамп, кусочек льда для безопасности мира. США, Дания и Гренландия договорились подписать соглашение по безопасности острова. Это заявил Трамп, и подтвердили все стороны. Американский лидер написал в Truth Social, что Вашингтон получит постоянный контроль над вопросами безопасности Гренландии. Противники США не смогут размещать там базы и войска или осуществлять чувствительные инвестиции без американского согласия. Трамп написал капслоком, что это соглашение с бесконечным сроком действия. И добавил, что в Вашингтоне с нетерпением ждут работы с замечательными народами Дании и Гренландии ради великолепного будущего этого стратегически важного участка. Участка земли. Президент подчеркнул, что для США это соглашение не будет стоить ничего. Копенгаген комментирует договоренность осторожнее, подчеркивая, что соглашение сохраняет суверенитет королевства и право гренландцев на самоопределение, но подчеркивает, что соглашение, безусловно, укрепит безопасность в Арктике и также будет выгодным для НАТО и Европы. Премьер Гренландии также заявил, что соглашение заключено на благо всех его участников. Комментирует заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
15: В первую очередь позиция и Дании, и Евросоюза с неравновешенным президентом, но сегодня лучше достичь промежуточного соглашения. Вот позиция, здесь, конечно, с Буриданом Ословым не сравнишь, позицию Гренландии, но, тем не менее, лучшая среди хорошего. Конечно же, позиция США в Гренландии – это не позиция в Японии, где Япония пригласила США, договорившись с ними о соответствующем стратегически военном присутствии. В Гренландии нет, поэтому это тот кусок пирога, который дается Трампу в обмен на смягчение, не отказ, подчеркиваю, не отказ – о смягчении его претензий на территориальную целостность и принадлежность Гренландии. Ну и в целом в контексте НАТО и Трамп вкладывает в Гренландию, и Евросоюз пообещал 200 миллионов, как говорится, щелкнув по носу Трампа тем, что ЕС по-прежнему присутствует и в этом стратегическом пространстве. Ну, а целеполагание, конечно же, это натоизация Европы. Имеется в виду, что европейская безопасность идет на поводу у НАТО. Такая уступка Трампа, ну, в общем-то, в обмен на стратегическое целеполагание Евросоюза и Дании. Но здесь, как говорится, Гренландия оказывается в роли принимающего и дающего со стороны Трампа и Евросоюза необходимость превращения Гренландии в составную часть стратегической безопасности НАТО. То есть это Североатлантический альянс. Но у Гренландии здесь нет возможности сопротивляться. Промежуточный вариант, где каждая из сторон уступает. Но, к сожалению, северный фланг НАТО усиливается. И благодаря вложениям, инвестициям и Евросоюза, и США, этот минус в очередной раз усиливается целеполагание конфронтации с Россией. Но не против Китая, но, конечно, направлено в первую очередь против тех, кто присутствует на европейском континенте, а не в российском.
0: Владислав Белов, заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН. Как местные относятся к новому соглашению между США и Данией по поводу судьбы Гренландии? Говорит житель Западной Гренландии, руководитель туркомпании Greenland Backcountry Иван Матросов.
16: Ну, все уже как-то забили, так сказать, на все на это. Потому что эта дискуссия уже так долго тянется. Когда там Трамп только прокомментировал, что может и захватить, тут, конечно, все возмутились. А они постепенно как-то тихонечко Данию поджали, я думаю, разными методами. И все равно, так сказать, получили, чего и хотели. Местное население особо не бунтует. Я даже не знаю, много ли эти новости увидели, как я вот, если бы не сказали, я, может быть, бы и не посмотрел даже, узнал бы через пару дней только. Только заявление прозвучало, как бы какое-то время должно пройти, чтобы люди полноценно отреагировали. Обычное население также на работу уходит, для них ничего не поменялось. Для большинства также датская крона. Как бы ничего, по сути, не поменялось. Америка и здесь и так была с этими базами. Просто сейчас будет, возможно, больше. Я думаю, они, скорее всего, будут больше сейчас делать, раз у них доступ им дали.
6: Тот факт, что теперь США будет контролировать инвестиционную деятельность на острове, то есть крупные компании зарубежные. Это хорошо или плохо?
16: Наверное, нехорошо, потому что теперь же контроль будет. Но на меня это не повлияет. У меня как был туризм, так и есть. Люди едут, только больше-больше. Аэропорт вот откроют в конце октября в Ильюсате. Еще что-то изменится.
6: Да вот эта эпопея длится давно уже. И у вас вот за это долгое время сформировалось такое понимание, кого больше хотят видеть в Гренландии? Как сейчас оставаться автономной территорией, но Дании? Или, вы помните, там говорили, там очередной штат США, Трамп, вот полностью под контроль Америки?
16: Местное население, они как бы довольны, как оно и было. Они только, если хотят, то независимости. Но не все понимают, как бы, что это независимость. Нужно самим напрягаться, а не просто быть независимым. А так под Данией, в принципе, всех все устраивает. Они многие по-английски плохо говорят. Они по-датски лучше говорят. Ездят в Данию учиться, там билеты им оплачивают. Все нормально, в принципе, у них.
0: Иван Матросов, житель Западной Гренландии, руководитель туркомпании Greenland Backcountry. А вот как комментирует достижение соглашения по Гренландии зарубежная пресса, в том числе датская.
11: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
17: Сразу несколько датских СМИ отмечают, что Трамп подает достигнутое в пятницу соглашение как крупную победу и придает ему куда больше значения, чем власти Нуука и Копенгагена. На бумаге договоренность выглядит как триумф дипломатии, но в реальности успеха главы Белого дома в этой сделке почти не видно. Доцент Датской академии обороны Марк Якобсен считает, что она должна положить конец еженедельным запугиваниям Трампа в соцсетях. Недавно в список его притязаний попала даже Исландия. Среди двух принципиальных изменений по сравнению с соглашением 51 года эксперт выделяет бессрочный характер нового договора и право США налагать вето на размещение военных сил других стран в Гренландии, явно адресованное Китаю и России. Так, в 2016 году Китай хотел купить заброшенную военную базу на юге острова, и теперь это стало бы невозможно из-за вето США, а не из-за отказа Дании. По мнению эксперта, американскому президенту важно выглядеть победителем на фоне плохих новостей, безнадежного конфликта в Иране и торговой войны с Канадой. Политика отмечает, что прошлое соглашение между США и Данией уже давало Вашингтону широкие права на базы и войска. И неясно, что именно добавит новая договоренность. Военное присутствие американцев на острове невелико, но включает доступ к глубоководному порту и радиолокационные системы, передающие данные в Пентагон. По данным «Нью-Йорк Таймс», американские переговорщики настаивали на праве вето в отношении любых крупных инвестиций на острове. Как пишет газета, Трамп с самого начала называл владение Гренландией жизненно важным вопросом для нацбезопасности штатов и всего мира. Контроль над островом дал бы Вашингтону плацдарм в арктическом коридоре между Атлантикой и Арктикой, а также доступ к огромным запасам редкоземельных элементов, где сейчас доминирует Китай. В интервью «Нью-Йорк Таймс» президент США говорил, что право собственности дает то, чего не получить через аренду или договор, и признавал, что это психологически важно лично для него.
0: Документ пока не подписан. Стороны рассчитывают сделать это на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН.
11: Продолжительность жизни.
18: Вирус ветрянки остается с человеком на всю жизнь. Спустя десятилетия он может снова активироваться и вызвать уже другое заболевание – опоясывающий лишай.
11: Журналист Алена Копылова.
18: Некоторые вирусы способны годами скрываться в организме в латентном, практически спящем состоянии, не выдавая своего присутствия иммунной системе. После острой инфекции иммунная система подавляет их размножение, но часть возбудителя остается и переходит в скрытое состояние. Например, вирус герпеса проникает в нервные клетки, сохраняя свой генетический материал внутри нейронов. Новые вирусные частицы практически не образуются, и иммунной системе гораздо сложнее обнаружить зараженную клетку. Так латентная инфекция может оставаться с человеком всю жизнь. Но иногда вирус активируется. Спровоцировать возвращение могут другие инфекции, воздействие ультрафиолета, некоторые заболевания и ослабление иммунитета. Возбудитель снова начинает размножаться. Похожая проблема мешает полностью вылечить ВИЧ. Его генетический материал встраивается в ДНК иммунных клеток и может сохраняться там в неактивном состоянии. Современная терапия блокирует размножение ВИЧ, но на скрытый резервуар препараты практически не действуют. Если лечение прекратить, инфекция возвращается. Одна из экспериментальных стратегий борьбы со спящим вирусом получила название «разбудить и убить». Скрытый ВИЧ пытаются активировать, чтобы зараженные клетки стали заметны и их можно было уничтожить. Существует и противоположная идея – не будить вирус, а окончательно запереть его внутри клетки, лишив возможности когда-либо снова активироваться.
11: Продолжительность жизни на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Награждать за ратные подвиги жалованными золотыми монетами – старинный обычай. На Руси первый случай почетного княжеского пожалования такими монетами относится к началу XVI века, ко времени правления Ивана III. Для ношения на одежде необходимо было пробить в монете отверстие. В XVIII веке отличившихся в сражении солдат награждали серебряными рублями, которые пришивались к верхним петлям кафтанов. Эти монеты, носимые за ратные подвиги, и стали предтечей современных российских боевых медалей. Деньги к деньгам. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран передал США через катарских посредников предложение о завершении войны. Об этом пишет Аль-Джазира со ссылкой на главу службы безопасности республики Махсена Резаи. Речь идет о прекращении боевых действий на всех фронтах, разблокировке замороженных иранских активов и снятии морской блокады. Резаи отметил, что угрозы со стороны США не приведут никаким результатам в интересах Вашингтона принять условия Тегерана. JP Morgan отказался прогнозировать цены на нефть на фоне войны в Иране. Это произошло впервые с начала конфликта, передает Reuters со ссылкой на представителей крупнейшего американского банка. По словам аналитиков, они просто не знают, как смоделировать дальнейшее развитие событий. В начале войны JP Morgan предполагал наличие определенных экономических границ, которые Белый дом не переступит, однако затем многие из них были нарушены. Эксперты организации считают, что четкой стратегии выхода из ситуации не видно. В НАТО избрали нового главу военного комитета. Следующим председателем высшего органа Альянса станет генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Броер. Об этом сообщил действующий глава ведомства адмирал Джузеппе Кава Драгоне. Выборы прошли в субботу на встрече начальников генеральных штабов стран НАТО в Копенгагене. Как пишет политика, глава Бундесвера заручился поддержкой как минимум 17 из 32 участников закрытого голосования. Броер сменит Драгоне на посту главы военного комитета Альянса в июле будущего года. Срок его полномочий – 3 года. Модель искусственного интеллекта Google Gemini взломала системы 3 компаний. Это произошло еще в мае во время тестирования кибербезопасности. Корпорация выявила взломы только в июле, сообщает Wall Street Journal. По информации издания, в одном случае модель подобрала пароль к защищенной системе и еще в 2 случаях обнаружила учетные данные в открытом доступе и с их помощью проникла в системы других компаний. Google подтвердила факт взлома, отметив, что во всех 3 случаях модель прекратила свои действия. О каких именно ресурсах идет речь, не уточняется. Новости на Business FM. Держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия готовится к заключительному дню парламентских выборов. В Центре избиркоме говорят, что серьезных инцидентов в ходе голосования пока не зафиксировано. Были попытки хакерских атак на систему ДЭК и отдельные нарушения, в том числе с участием членов участковых избиркомов. Глава ЦИК Алла Памфилова назвала их безмозглыми. Суд отправил под домашний арест основателя и гендиректора Mixit, одного из крупнейших российских производителей косметики, Олега Пая, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее с ним судилась бывшая коллега, пытавшаяся доказать свои права на бренд Mixit. Связано ли задержание предпринимателя с этим делом, пока неизвестно. 142 часа. Учащимся 10-х и 11-х классов со следующего года увеличат минимальную учебную нагрузку. Этого требует новый образовательный стандарт. Параллельно из него убрали требования об обязательном изучении как минимум 2 предметов на углубленном уровне. Минпросвещение оставили этот вопрос на усмотрение школ. А как там оценивают грядущие изменения? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Надо совсем мозгов не иметь. Глава ЦИК Алла Памфилова рассказала о нарушениях на участках в первые дни выборов, в том числе со стороны региональных избиркомов. По ее словам, в Якутии на одном из участков председатель комиссии и его зам вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями. В Коми обнаружили около 50 бюллетеней с заранее проставленными отметками за одну из партий, а в Орловской области 250 бюллетеней признали недействительными после повреждения пломбы на ящике для голосования. Вот как Памфилова прокомментировала ситуацию.
19: Будьте, пожалуйста, очень внимательны. Вся наша громадная работа, которую мы проделываем, не должна перечеркиваться вот такими безобразными случаями. Так вот, появилась информация, что были вскрыты сейф-пакеты с избирательными бюллетенями, что категорически запрещается. Категорически запрещается. Тем более, ну как председатель участковой комиссии, люди, ну, следующие, понимают, что все это под видеокамерами. Камеры никто не выключит. Под видеорегистрацией, под видеонаблюдением. Что у нас огромное количество, 300 тысяч наблюдателей. Многие занимаются круглосуточно видеонаблюдением. Это надо или совсем мозги не иметь, или я вообще не знаю, или полная безответственность и безмозглость, я бы так сказала.
0: Всего за первые дни выборов было возбуждено 22 уголовных дела. Памфилова также рассказала об атаках на московскую систему электронного голосования. Она всю ночь подвергалась скоординированным атакам, которые продолжаются сейчас, однако система работает штатно. В Ростелекоме и Минцифры заявили о диверсиях с целью сорвать выборы. На Дальнем Востоке были зафиксированы 2 инцидента с выводом из строя магистральных оптических линий связи. В одном случае спилили опору, а в другом перерубили кабель. В результате отмечалось кратковременное снижение качества доступа в интернет в Сахалинской и Магаданской областях, а также на Камчатке и Чукотке. 1 сентября следующего года российские старшеклассники будут учиться больше. Министерство просвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10 и 11 классов. Он заменит старый, который действовал с 2012 года. Главное изменение – общая учебная нагрузка за 2 года вырастет. Раньше минимальный объем уроков составлял 2170 часов. Теперь как минимум на 142 часа больше. При этом максимальная недельная нагрузка останется прежней, не больше 37 часов. Второе важное изменение – отменяется обязательное углубленное изучение 2 предметов. С 2027 года можно изучать все предметы только на базовом уровне. При этом 6 профилей обучения сохраняются. Естественно-научный, агротехнологический, гуманитарный, технологический, социально-экономический и универсальный. Школы смогут создавать внутри них более узкие специализации, комментирует первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
20: Дьявол всегда в деталях, и нужно понять, на что именно увеличивается нагрузка. Но если говорить о средних цифрах, то 2312 часов в год, учитывая, что в учебном году 36 недель, мы должны понимать, что это 64 часа в неделю. Или при 5-дневной учебной неделе более 12 часов в день. Надо полагать, что это не только уроки, но и домашние задания. Но если это и уроки, и домашние задания, то я хочу напомнить, что в свое время у нас было не более 6 уроков в день и не более 3 часов на домашние задания. Самое печальное заключается в том, что при меньших нагрузках качество школьного образования было заметно выше. Есть знаменитая теория Льва Семеновича Выгодского, знаменитого русского советского психолога. Если вы даете детям слишком мало заданий и слишком легкие, они развиваются медленно. Но если вы даете им слишком много заданий и слишком сложные, они тоже развиваются медленнее, потому что не знают того, что могли бы знать при меньшем объеме нагрузки. Поэтому будем проверять, о чем именно идет речь. Перегрузка есть и сейчас. Это совершенно очевидно. Поэтому Государственная Дума специально обсуждала вопрос о здоровье школьников. И если Минздрав утверждает, что большая часть детей – это первая или вторая группа здоровья, то Роспотребнадзор утверждает, что абсолютно здоровых детей только 10-12%. Конечно, это приведет к перегрузке, к ухудшению здоровья. Поэтому, если мы увеличиваем количество часов, то это точно должно быть не за счет, что называется, классических уроков. Это должно быть за счет, ну, например, физкультуры, труда, экскурсий. Если вообще об этом стоит вести речь, надо думать о том, как поднять качество образования, а не как увеличить нагрузку.
21: Вот тут еще есть момент, что отменяется обязательное требование изучать не менее 2 предметов на углубленном уровне.
20: Я поддерживаю эту позицию. Нельзя от парня или девочки в 9 классе требовать определиться с будущим направлением профессиональной работы. По данным того же Миноборнауки, несколько летней давности, каждый 4-й ребенок, поступающий в профильные школы или профильные классы, ошибается с выбором. Я бы ошибся обязательно.
0: Олег Смолин, первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Кроме того, впервые в стандарте закреплен базовый список обязательного оборудования для предметных кабинетов. Введена также норма, гарантирующая оснащение каждого ученика как минимум одним словарем по русскому языку в печатном или цифровом формате. Помимо этого, стандарт старшей школы приведен в соответствии со стандартами начальной и основной, что обеспечивает преемственность между уровнями образования. Олег Пай отправлен Тверским судом под домашний арест. Он является сооснователем и гендиректором Миксит, одного из крупнейших российских брендов косметики. Предпринимателя подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности уголовного дела пока неизвестны. Как Пай построил косметический бизнес с многомиллиардной выручкой, какие конфликты сопровождали его компании и чем нынешнее дело может обернуться для Миксит. Об этом Олеся Савоськина.
22: Олег Пай уже не впервые оказывается в центре судебных разбирательств. За его плечами конфликты с партнерами, многомиллионные долги и банкротство одной из компаний. Сегодня его знают как создателя Миксит, но начинал он не с косметики. По образованию Пай – инженер-проектировщик мостов. Еще студентом продал автомобиль, купил швейную машинку и открыл ателье по перетяжке автосалонов. Позже начал производить мебель для московских клубов и ресторанов. В 2012 году запустил интернет-магазин HomeMe. Через 2 года его оборот приблизился к 3,5 миллиардам рублей. Но компания не расплачивалась с поставщиками и подрядчиками. Те обращались в суд, а в 2018 году HomeMe признали банкротом. К тому времени Пай уже развивал Миксит. В 2014 году он основал бренд вместе с Еленой Назаровой, бывшим парикмахером-стилистом. Начинали с необычной идеи. Покупатель мог сам собрать крем на сайте, выбрать основу, компоненты и аромат. Средства смешивали под заказ, а на флаконе печатали имя клиента. Отсюда и название «Mix it» – «Смешай это». Раскрутиться помогли блогеры. После одного поста Ирены Понарошку компания получила 1000 заказов за 3 дня. Как Mix it удалось вырасти в бизнес с миллиардными оборотами и что сегодня происходит на российском рынке косметики, объясняет основатель Остриков Beauty Publishing Сергей Остриков.
2: Mix it начинали как розничный проект, как отдельный интернет-магазин, как отдельные офлайн-точки. Потом они начали экстремально расти именно в эпоху инстаграм-брендов. Своего пика они достигли с выходом на маркетплейсы после пандемии. Ради этого развития им пришлось тогда отказаться от своей большой франшизной сети. Любой крупный бизнес, у которого обороты начинают исчисляться в миллиарды, он становится интересен для органов, либо недобросовестных конкурентов, либо партнеров, либо желающих захватить компанию. Есть такое ощущение. Сейчас рынок начинает консолидироваться, и это не всегда на благо рынка идет.
22: Сейчас Mix it делает ставку на модную косметику по доступным ценам. Продукция бренда продается в 30 тысяч точек в России и СНГ. Но без конфликтов внутри Mix it вновь не обошлось. Галина Рязанова, которая разрабатывала косметику бренда, заявляла, что ей обещали не менее 1/3 бизнеса, но долю так и не оформили. Стороны несколько лет судились в России и на Кипре. В 2024 году СМИ сообщали об обысках Mix it. Связаны ли они с нынешним уголовным делом, неизвестно. Следствие изначально просило для Пая домашний арест. Комментирует управляющий партнер адвокатского бюро Соколов, Трусов и партнеры Федор Трусов.
3: С одной стороны, у нас давным-давно Владимир Владимирович Путин дал установку, что по делам экономической направленности мера пресечения в виде помещения под стражу должна избираться в исключительных случаях. А с другой стороны, понятно, что во всех предпринимательских конфликтах мера пресечения в виде помещения под стражу избирается очень часто. А еще забавнее, как у нас правоохранители говорят, а это не связано с предпринимательской деятельностью, это вы просто совершили мошенничество. Но при этом иногда мера пресечения в виде домашнего ареста избирается, когда, допустим, лицо уже начало сотрудничать со следствием, признало вину. Когда на кону понятно, что делить, и актив жирный, то неожиданно правоохранители, по странному совпадению, начинают особо глубоко погружаться в подобные споры. И пока им сверху откуда-то не дадут по рукам, то прям начинают усматривать составы преступления там, где их отродясь и не было.
22: Почему гендиректор Mix it оказался в центре внимания правоохранителей и что теперь будет с компанией, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей косметики, парфюмерии, бытовой химии и гигиены Петр Бобровский.
4: Это может быть не связано с деятельностью самого Mix it, а может быть это такой же конфликт, как вот был в «Натуре Сибирики». У самой компании дела вроде бы шли нормально. Оборот уже превысил 200 миллиардов рублей в год. Их уже можно относить к крупному бизнесу. Они собирались делать флагманский магазин, совмещенный с большим салоном красоты, подобно тому, что сделали в ГОШ в универмаге «Цветной». Проект имиджевый и достаточно дорогой. Прибыли такие проекты не приносят.
6: Если дело не связано с Mix it, это может пройти незаметно для дел компании?
4: Вряд ли. Она принадлежит физлицам. Тут можно провести параллель с «Натурой Сибирика», которая долго лихорадила, и только после того, как она перешла периметр АФК-системы, у нее вроде дела наладились.
22: В прошлом году Mix it вышла на чистую прибыль в 3,5 миллиарда рублей. Компания открыла второй завод в подмосковном Солнечногорске, вложив почти 1,5 миллиарда рублей. И в этом году Пай рассчитывал довести выручку до 45 миллиардов рублей. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Напомню, Инстаграм принадлежит компании Мета, признанной экстремистской и запрещенной в России.
13: Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
23: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер, продается дорогое.
13: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
11: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
13: Культ наличности. Лица на банкнотах.
24: Махандаса Ганди прозвали Махатмой, то есть Великой Душой, когда он возглавил борьбу за независимость Индии от британского господства. Он проповедовал принципы так называемой сатьяграхи, иными словами, отвергал любые формы насилия и был сторонником мирных, но кардинальных перемен. Не в последнюю очередь, благодаря ему в 1947 году Индия обрела независимость, став при этом первой демократической страной в Азии. В 2007 году ООН учредила Международный день ненасилия, который отмечается 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди. А его портрет размещен на банкнотах индийских рупий всех номиналов.
13: Культ на личности. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Между делом с Кирой Альтман.
1: Татьяна Владимировна Черниговская, ученый в области нейронауки, психолингвистики. Мы оказываемся вдвоем, разговариваем. И Татьяна Владимировна размышляет о возрасте и влиянии возраста на диалог и на жизнь.
5: У меня нет, и я говорю вам честно, потому что у меня нет причины вам врать, да. Вот, у меня никакого ощущения возраста нет. Возможно, это плохо. Я даже иногда как бы внутренне останавливаюсь, думаю, господи, я же вообще другого поколения человек. Я этого не чувствую абсолютно в разговорах с людьми, с молодыми людьми. У меня нет ощущения разницы возрастной. Тут, возможно, есть ловушка, потому что это у меня нет, а у них-то, может, она и есть. Они на меня смотрят и воспринимают меня другого, ну, в другой ящичек кладут. Но я-то не кладу. У меня критерий такой. Мне интересно с этим человеком говорить, время проводить, слушать его или нет. А сколько ему лет и какого он пола, меня не интересует абсолютно.
1: А вы когда с человеком, который старше вас общаетесь, вы видите, что он старше?
5: Нет, не вижу.
1: Тоже нет?
5: Не вижу. У меня есть несколько... Я же это... публичная женщина. У меня поклонники сплошные. И у меня есть поклонники, одному из них, оба академики, одному из них 96, другому 93, и их не два таких. Может быть, мне не менее интересно говорить с молодыми людьми, но, скажем, с моими сверстниками, что для меня чистая пытка понять, что это мой сверстник, потому что я их, когда вижу, я считаю, что они намного меня старше. Я думаю, боже, что вообще это за человек? Господи, это мой ровесник.
1: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, Кир Альтман, Бизнес FM.
13: Между делом на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Там две луны, жара и монстры бегают. В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера «Девятые планеты» с Юрием Борисовым в главной роли. Это фэнтези о любви, памяти и поисках бессмертия. Впечатлениями от просмотра картины делится Ольга Кашинская.
8: Главный герой картины – ничем на первый взгляд не примечательный автомеханик Дима Хруст. Его играет Юра Борисов. На работе с ним происходит несчастный случай. Пережив клиническую смерть, герой вспоминает, что в прошлом он служил на другой планете. И в перерывах между сражениями встретил там свою любовь. Друзья крутят пальцем у виска, врачи ставят диагноз – ПТСР. Но Хруст все больше убеждается, что кто-то стер ему память. Первое, что стоит сказать о фильме, он очень красив. Бескрайний песок, причудливая природа, сдержанные, будто выжженные солнцем цвета. На девятой планете происходит внушительная часть действия, и визуально эти сцены завораживают. Снимали инопланетные пейзажи, в том числе на йеменском острове Сокотра. Актеры признаются, что существовать там приходилось буквально в диких условиях, в палатках. Но, в конечном счете, это того стоило. Режиссер проекта Николай Рыбников делится, что большую ставку при работе над картиной делали именно на визуал.
9: Очень хотели удивить красивыми локациями, хорошей компьютерной графикой и глубинной драматургии в существовании героев. Мы использовали искусственный интеллект для разработки референсов. То есть как бы мы через искусственный интеллект смотрели возможности графики, мы перебирали разные варианты, которые могли бы быть визуально в кино, но тем не менее пришли к традиционному способу создания и традиционно сделали компьютерную графику с лучшими специалистами нашей страны и вообще мира. Мы понимали, что нас так или иначе будут сравнивать с голливудскими проектами, с зарубежными проектами. И делали акцент на том, чтобы у нас была русская душа, русский характер.
8: Сюжет о спасении мира и поисках вечной жизни разворачивается на фоне любовной линии героев Юры Борисова и Ирины Старшенбаум. Она не лишена сентиментальности, но исполнена убедительно и даже трогательно. На премьере в кинотеатре «Октябрь» Юра Борисов по традиции быстро ускользнул с дорожки. Но журналист
7: журналистами пообщалась актриса Ирина Старшенбаум. Вот что она рассказывает о своей героине.
10: Я думаю, она очень нежная, справедливая, честная. В ней очень много внутренней правды, любви. Я думаю, что все равно, так или иначе, все какие-то части, которые присутствуют в персонажах, ты же все равно их пытаешься каким-то образом аккумулировать в себе, каким-то образом где-то нащупать, где-то почувствовать, где-то достать откуда-то. Оказалось, что человеку нужен человек и очень красивая природа. Почувствовала зов какой-то, что это правда, которую мне хотелось бы исследовать, которой мне хотелось бы делиться с другими людьми. Какие-то смыслы, которые меня очень задели.
7: Производством картины занималась легендарная кинокомпания СТВ, для которой это первое большое фэнтези, подчеркнул в своей речи продюсер Сергей Сельянов. В «Девятой планете» в равных пропорциях замешана человеческая драма и амбициозный экшен. Семейным фильм мешает назвать ряд неожиданно жестоких и натуралистичных эпизодов. Сцены сражений требовали от артистов серьезной подготовки, вспоминает актер Семен Литвинов.
12: Где-то на протяжении 4 месяцев до мотора с нами работали инструктора военные, которые обучали нас работать с оружием. Эта подготовка дала какую-то точку, а вообще опоры. Мы почувствовали, что ну, хотя бы что-то мы поняли об этой профессии, о профессии военной. Когда мы приехали на съемочную площадку, когда случился мотор, и нам сказали, что ваши противники, вот они вверху, их нужно представить. Сложно было работать с воображаемыми партнерами на протяжении долгого времени.
7: В «Сухом остатке» это кино впечатляет внешне и интересно придумано внутренне. Пусть и местами слишком в лоб проговариваются заложенные смыслы. В широкий прокат «Девятая планета» выходит 24 сентября. Возрастное ограничение 16+. Ольга Кашинская, Бизнес ФМ.
0: Пока в чемпионате России по футболу перерыв, в континентальной хоккейной лиге матчи проходят ежедневно. Лучшие результаты в западной конференции показывают «Локомотив», «Спартак» и «СКА». На востоке в тройке лидеров идут «Нефтехимик», «Металлург» и «Акбарс». Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
13: Спорт с Григорием Гуреевым.
14: «Локомотив» КХЛ пока подтверждает статус одного из главных, а то и главного фаворита. Ярославцы идут на первом месте в сводной таблице всей лиги и на Западе. «Лока» — единственная из 22 команд, которая еще ни разу не проиграла в сезоне. Тренеры меняются, а победная поступь остается. Нестареющий Александр Радулов в свои 40 лет пробил отметку в 300 шайб в КХЛ. В принципе, все предсказуемо, считает автор официального сайта КХЛ Константин Нужденов.
15: Команда строилась годами, она сыграна, выстроена, все налажено. Сможет ли новый главный тренер Дмитрий Квартальнов не испортить то, что было сделано до него, все это сохранить, где-то, может быть, даже принести что-то свое, что-то новое. Если это у него удастся, тогда «Локомотив» вполне может выиграть 3-й Кубок Гагарина подряд. Но не будем забывать, что пока Дмитрий Квартальнов, хотя и работает очень давно, трудился во многих топ-клубах, ни разу не выигрывал кубок.
14: Лучшим результатом Квартального был выход с ЦСКА в финал плей-офф в 2016 году. Напомним, его предшественники в «Локомотиве» Игорь Никитин и Боб Хартли покупку Гагарина взяли. Вторым на Западе идет московский «Спартак». Красно-белые одержали 5 побед из 6 возможных после неудачи на старте с «Торпедо». Одну из них со счетом 8-0 над «Северсталью». Команда Алексея Жамнова производит хорошее впечатление, а нападающий Александр Беляев занимает 2-е место в списке лучших снайперов с 5 шайбами. В воскресенье 20 сентября «Спартак» сыграет с Салаватом Юлаевым. На 3-м месте в западной конференции СКА. В этом году команда Игоря Ларионова также одержала 5 побед в 6 играх, но 2 из них в овертайме. О старте петербургского клуба размышляет спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский.
25: Многие это связывают с ренессансом в игре Николая Голдобина. Ярко выступал не только в СКА, но и в «Спартаке». Более того, Николай не так давно повторил свою историю 3-летней давности, когда в одном матче набрал 5 очков. То, что сейчас СКА стартовал хорошо, это слагаемые данные, потому что календарь не самый сложный. Недавняя игра с «Спартаком» в Москве показала, что команда действительно сырая. И в том матче «Спартак» победил. Но свои матчи СКА забирает. У них продолжает работать идея с молодыми перспективными голкиперами.
14: На Востоке неожиданно для многих на 1-м месте идет «Нефтехимик». У команды 9 очков. Столько же у «Металлурга» и «Акбарса». Успех нижнекамского клуба – это заслуга главного тренера, считает Александр Федоровский.
25: Старт «Нефтехимика» неожиданным я бы не назвал, потому что все-таки Игорь Гришин работает в этой команде уже 2-й сезон. И то, что он делает, вполне соответствует его стилю, потому что предыдущая команда Гришина – это была игра в атаку. Он это показывал и в работе в «Спартаке», и когда переводил «Химик» к победе в ВХЛ. Другое дело, насколько это продлится.
14: Впереди очная встреча нефтехимика и магнитки. В стане «Металлурга» неспокойно. СМИ сообщают о конфликте главного тренера Андрея Разина с рядом игроков. Нервно выглядит Разин и на пресс-конференциях, допуская даже ненормативную лексику. Пока нестабильно выступают московские «Динамо» и «ЦСКА», которые занимают 5-е и 6-е места на Западе. В последнем матче бело-голубые уступили «Амуру» 0-4. По мнению Константина Нужденова, команде необходимо усиление.
16: Многое будет зависеть от того, подпишут ли они все-таки Никиту Гусева или нет. На мой взгляд, «Динамо» с Гусевым будет несколько другая команда, чем сейчас, поскольку Гусев – это фактически плюс один гарантированный гол в каждой игре, как минимум один.
14: Нынешний сезон для главного тренера «Динамо» Леонида Тамбиева станет определяющим. Хорошая возможность поставить на место скептиков и доказать, что он тренер для больших задач, а не просто для локальных целей, таких как выход в плей-офф. Потому что для «Динамо» эта задача безусловная, ну а главное совсем другая, нежели у «Адмирала». Григорий Гуреев, Бизнес FM.
13: Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес FM».
17: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он вносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
13: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM.

0: В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Когда в Российской империи не хватало собственных мощностей для производства металлических денег, заказы на чеканку монеты размещались за границей. Так, в 90-х годах 19 века рубли изготавливались в Бельгии, полтины – во Франции. Медные деньги, за исключением 5-копеечных монет, в Англии. Во время Первой мировой войны 10- и 15-копеечные серебряные монеты чеканились в Японии. Любопытно, что в 1924 году уже не Российская империя, а СССР заказал в Англии отчеканить часть тиража первых советских медных пятаков и серебряных полтинников. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев допустил совместную работу с ультраправой партией «Альтернатива для Германии» по восстановлению газопровода «Северный поток». По его словам, в случае возобновления его работы будут более низкие счета за электроэнергию и более высокие темпы экономического роста. Больше никакого самоубийства для немецкой энергетики и промышленности, добавил глава РФПИ. Иран пока не принял решение о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Это зависит от действий Вашингтона, заявил телеканалу «Аль-Джазира» секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Мохсен Резаи. При этом он указал, что действия США и Израиля дают Тегерану основания выйти из договора. Хотя Иран по-прежнему привержен фетве покойного верховного лидера Али Хаменеи и не менял ядерную доктрину. Китай раскритиковал новый закон США, ужесточающий санкции против России и Ирана. Пекин выступает против вторичных ограничений, не утвержденных ООН и не основанных на международном праве. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Министерства торговли КНР. Он отметил, что Китай ведет торгово-экономические отношения на равноправной основе. Третья страна не имеет права вмешиваться в это сотрудничество. Пекин оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты своего суверенитета и интересов своих компаний. Президент США Дональд Трамп лишил доступа в Белый дом журналистов трех крупнейших американских СМИ – CNN, MS Now и «Политика». В качестве причины он назвал распространение этими изданиями негативной и недостоверной информации о его администрации. Трамп также пригрозил другим СМИ аналогичными ограничениями. Ассоциация корреспондентов при Белом доме обвинила президента в гонениях на средства массовой информации. Новости на Business FM. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Фридриха Мерца и правящую коалицию Германии ждет очень нервное воскресенье. Очередные региональные выборы могут еще больше ослабить позиции Христианско-демократического союза. По оценке наблюдателей, оппоненты ХДС из числа ультраправых с большой долей вероятности улучшат свои результаты. В чем причина роста протестных настроений избирателей Германии? Сочи поплыло из-за мощного ливня. На улицах города разливаются водопады, автомобили глохнут и застревают в бурных потоках. Затопило даже пляжи, а заодно прибрежные магазинчики, внутри которых оказались заблокированы продавцы и посетители. В воскресенье все это может повториться. Греется так, что хоть яичницу жарь. Китайский блогер раскритиковал новый iPhone Duo. Во время презентации первого складного смартфона от Apple он обнаружил, что после 3 минут видеосъемки температура поверхности устройства так поднялась, что к ней было больно прикасаться. Это единичная проблема или серийная, и насколько она устранима?

0: 20 сентября в Германии пройдут выборы в земельные парламенты Берлина и Мекленбурга Передней Померании. Они могут стать переломными для канцлера Фридриха Мерца. Его партия ХДС рискует показать худший результат в истории, а ультраправая альтернатива для Германии укрепляет позиции. Наталья Воробьева подробнее.
1: В Берлине и Мекленбурге Передней Померании в воскресенье выбирают земельные парламенты. Как и на недавних выборах в Саксонии-Анхальт, где АДГ едва не получил абсолютное большинство, радикальные партии снова могут улучшить свои результаты. Однако ситуация в двух регионах разная. Главред берлинского телеграфа Александр Бойко считает, что в столице у АДГ шансов практически нет.
2: Берлин – единственный город в Германии, в котором самое большое количество живет людей на социальных пособиях. Большие шансы есть у зеленых, у Союз 90-х и также СПД и ЦДУ. Так как в большое количество иммигранты, как минимум 45%, то шансы победить АФД нулевые. Единственное, что АФД может со 100% набрать в среднем 20-25% максимум. Если вот АФД выиграет в 4-5 землях и уже часть власти попадет в руки Бундестага и Бундесрата, то шансы изменений в Берлине есть. А так в Берлине точно за АФД голосовать не будут, потому что они боятся, что пересмотрят гражданство, какие-то будут права сокращать, какие-то пособия. А это все другие партии им это дают, особенно зеленые.
1: Жительница Берлина Ольга еще не решила, за кого голосовать, но в кругу ее знакомых большинство настроено против Мерца. Люди устали от роста цен и милитаризации бюджета вместо социальных программ, говорит Ольга.
3: Я еще пока, честно говоря, не решила, за кого голосовать. Настроение у людей по-разному. Я думаю, Мерцем и политикой многие немцы недовольны, и они открыто об этом высказываются. На мой взгляд, по крайней мере, то, что я вижу в новостях или слышу от людей. Но я думаю, что люди не очень уже верят в эти выборы сильно. То есть они как-то более скептически уже относятся, потому что ситуация на сегодняшний день не такая уж радужная по поводу политической ситуации и нынешнего правительства.
1: По мнению немецкого политолога Александра Рара, в Берлине действительно АДГ может лишь улучшить свои результаты. Но большие шансы на победу у партии «Левая». Это посткоммунисты. В Мекленбурге Передней Померании, на родине Северного потока, АДГ лидирует вместе с социал-демократами. Однако там позиции СДПГ, «Левой» и «Зеленых» достаточно прочные, чтобы создать правительство против АДГ, говорит Александр Рар.
4: В Берлине, по всей вероятности, все-таки выиграет партия «Левые». Это посткоммунисты. Это радикальная партия, это не системная партия. Фактически АДГ слева. И возможно, что в столицу Германии следующим бургомистром станет представительница этой левой партии. Это для Мерца означает полное крушение, потому что христианские демократы таким образом будут побиты партией левыми. И я думаю, это дальнейший гвоздь в гроб господина Мерца, как здесь говорят. АДГ здесь на третьем месте в Берлине пока. Думаю, что у АДГ есть шансы последние часы до окончания избирательной кампании еще здесь набрать голоса. Что касается Мекленбурга, Передней Померании, то там лидирует альтернатива для Германии вместе с социал-демократами. Но там позиции этаблированных партий, таких как социал-демократическая партия, и тоже левые, и зеленые все-таки достаточно прочные. Они вместе смогут остановить подъем альтернативы для Германии и создать, по всей вероятности, правительство против АДГ. Но это тоже будет абсолютно левое правительство, в котором тоже войдет партия левые. Таким образом, на территории бывшей ГДР происходят колоссальные изменения. Здесь чуть ли не другая политическая система, когда люди голосуют не за системные партии, а за радикальные правые или левые политические силы.
1: Как пишут немецкие СМИ, по результатам голосования ХДС может получить самый низкий результат в истории. Мерц уже отменил поездку в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Опрос показал, 78% немцев не считают его подходящей кандидатурой на пост канцлера. А среди сторонников ХДС большинство разочаровались в лидере. Как пишет немецкая Table Media, сразу после закрытия участков Мерц может собрать экстренное заседание руководства ХДС и поставить вопрос о доверии. Его условия – либо партия поддерживает жесткий курс реформ, либо смещает его и называет преемника. На этом фоне глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X прокомментировал пост лидера АДГ Алисы Вайдель, которая призвала прекратить бойкот российской нефти и газа ради поддержки слабеющей экономики Германии. Дмитриев написал, что Макленбург, передняя Померания, снова будет процветать, когда благодаря совместной работе с АДГ вернется доступный и надежный газопровод «Северный поток». По его словам, это принесет региону низкие счета за электричество и экономический рост. В АДГ критикуют санкции против России и выступают за восстановление экономических связей. Мерц же обвинил депутатов АДГ в поездках на шампанские приемы в России. Выборы 20 сентября могут стать решающими для Мерца. Если ХДС провалится, канцлер рискует повторить судьбу Олафа Шольца, который ушел после вотума недоверия. Пока же Германия наблюдает, как на востоке страны формируется новая политическая реальность, где крайне правые и левые задают тон, а энергетическая тема снова звучит в полный голос. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: iPhone Duo сравнили со сковородкой. На нем можно жарить яйца. Популярный китайский техноблогер Тим протестировал первый складной смартфон от Apple и обнаружил, что он очень сильно греется. Через 3 минуты съемки видео 4К одна сторона корпуса iPhone Duo нагрелась так сильно, что его стало почти невозможно держать в руках. Тим назвал новинку одним из самых горячих смартфонов, которые ему когда-либо приходилось тестировать, но добавил, что при обычном использовании, когда нагрузка на смартфон небольшая, температура корпуса остается приемлемой, комментирует Валентин Петухов, техноблогер Wylsacom.
5: Те устройства, которые люди сейчас тестируют, это, скажем так, самая сырая версия. И говорить о том, что что-то греется, что-то как-то глючит, лагает, где-то какая-то анимация не так отрабатывает, пока, наверное, не совсем корректно. Другой вопрос, что Apple эти устройства показывает и дает блогерам, но, объективно говоря, пока какие-то выводы делать о том, что как устройство работает, вообще преждевременно. 23 октября они поступят в продажу, вот тогда и посмотрим.
6: Все-таки, если это так, если греется, почему так происходит, смогут ли устранить?
5: На самом деле запись там 4К 60 видео – это достаточно трудоемкая задача для любого устройства. Любой смартфон начинает греться. Надо все-таки понимать, насколько это критично и что будет делать компания для того, чтобы этот вопрос решить. В целом опыт у них есть, потому что iPhone Air в очень тонком корпусе тоже страдал этой проблемой, но какого-то ужаса и перегрева, и каких-то ожогов, конечно, никто не получал. Поэтому здесь все в нюансах, а то, что современный смартфон под высокой нагрузкой может нагреваться до некомфортных температур, это уже никого таким давно не удивишь. Но тут нужно понимать, что компания специально поставила не самые передовые камеры, и все-таки это устройство, наверное, в первую очередь позиционируется для других задач. Если человек хочет снимать долгое и качественное видео, то для него есть Pro и Pro Max версия, как, собственно, происходит в, например, линейке ноутбуков. Если задача стоит какая-то простая работа и браузинг интернета, отлично подходит для этого MacBook Air с пассивным охлаждением. Если нужно работать полноценно с графикой, с тяжелыми какими-то материалами, для этого есть Pro MacBook уже с активным охлаждением. Я думаю, здесь примерно та же история. Но, конечно, тот факт, что телефон нагревается, его некомфортно держать при базовой функции, это тоже никуда не годится. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, будет поправлено.
0: Валентин Петухов, техноблогер Wylsacom. Служба поддержки Apple в Китае заявила, что делать выводы о модели на основании единичного экземпляра некорректно. Там посоветовали оценивать смартфон после официального начала продаж. В Apple добавили, что новые устройства могут нагреваться сильнее в первые дни после настройки. В этот период смартфон выполняет различные фоновые процессы, поэтому нагрузка на него выше, и температура корпуса может быть больше обычной. Чат GPT поселился в Word'е. Компания OpenAI встроила своего ИИ-помощника в текстовый редактор Microsoft. Что он умеет и будет ли работать в России? Об этом Михаил Задорожный.
7: Абы какой Word для агента ChatGPT не подойдет. Требуется редактор из пакета Office 2019 или более поздних версий. Либо облачный Word по подписке Microsoft 365. Причем в последнем случае ИИ-агент будет работать и с бесплатным тарифом. ИИ-помощник встраивается в боковую панель Word. Он умеет создавать черновики, редактировать выделенный текст, исправлять ошибки, менять понять структуру документа, делать резюме. Это пригодится студентам, научным работникам, журналистам, блогерам и всем, кто так или иначе работает с текстом. Установить чат GPT для Volt можно из магазина приложений Microsoft Marketplace, и даже в России больших проблем с этим возникнуть не должно, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
8: Даже если какие-то такие формальные ограничения возникнут, старый добрый способ с изменением региона на, условно говоря, Казахстан точно поможет, и внутри легального продукта Microsoft станут все абсолютные плагины и расширения, в том числе чат GPT. Другое дело, если мы говорим о продуктах для бизнеса легальных, вот там все, конечно, не так. Легальный B2B продукт Microsoft в России купить нельзя. При этом, опять же, после 2022 года мы имеем, конечно, чудовищный разгул пиратства. Достаточно зайти на какой-нибудь marketplace и примерно в 10 экранов предложение о покупке ключей активации Microsoft Office 365, разбивка цен буквально 65 рублей-433 рубля. То есть за 3 копейки можно купить взломанный, естественно, пакет, в котором, опять же, как будто бы должно все работать.
7: Проблемы начинаются уже после установки. Для работы и агента ChatGPT Vault нужно зайти в учетную запись OpenAI, и это не всегда просто, продолжает гендиректор компании Naval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
9: Это расширение, оно связано с вашим аккаунтом, то есть вы должны быть авторизованы в своем аккаунте, оно не работает отдельно в Word или Excel, и поэтому здесь действуют все ограничения, которые соответствуют регистрации аккаунта. Здесь требуется VPN, в некоторых случаях требуется номер телефона, не всегда, но иногда.
7: Возможность запустить чат GPT Vault в российских условиях все-таки есть. Своим опытом поделился руководитель проекта технологий российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
10: Чат GPT в России не работает, это выбор компании. Все доступы к чату GPT идут через какие-то средства анонимизации. При этом важно понимать, что большинство современных западных платформ умеют видеть использование каких-то средств опоры блокировок, средств скрытия IP-адреса, поэтому там нужно дополнительные усилия прилагать. В моем случае было несколько проще, потому что у меня был активирован чат GPT, ну, подписка, вот эта вот учетная запись на другую страну, и я просто вошел в эту учетную запись, но, разумеется, это все нужно делать при включенном VPN.
7: Есть альтернативные ИИ-агенты, которые тоже умеют работать непосредственно World. Например, это Ghostwriter. Российские пользователи могут его установить, но тут уже возникнут проблемы с оплатой подписки. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Гуарутовская, Бизнес FM.
11: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
12: В сезоне Формулы-1 двухнедельная пауза перед тремя гонками азиатской части турнира в Азербайджане, Малайзии и Сингапуре. Это дает возможность болельщикам перевести дух и обсудить события последних двух гран-при. 6 сентября на легендарной итальянской Монце, а 13-го дебютный заезд на гибридной городской трассе в Мадриде. Сезон получается одновременно предсказуемым и интересным. Предсказуемым из-за превосходства силовых установок «Мерседес», которыми пользуются 4 команды, а интересным из-за того, что в каждой гонке сохраняются интриги. В Италии лидер индивидуального зачета Андреа Кими Антонелли сотворил чудо на домашней трассе. 20-летний пилот «Мерседеса» стартовал с 19-й позиции после ужасной квалификации. За первые 3 круга он смог подняться сразу на 7 мест до того, как гонка была прервана из-за поврежденного ограждения трассы. В итоге он смог вырвать победу у партнера по команде Джорджа Рассела на последних кругах. В этой невероятной гонке Антонелли еще и стал первым итальянцем за 50 лет, который выиграл Гран-при Италии. В прошлые выходные пилоты королевских гонок опробовали новую трассу в Мадриде, названную «Мадринг». Она состоит из элементов улиц испанской столицы, соединенных специально построенными сегментами гоночной трассы. Еще до тренировок Макс Ферштаппен жестко раскритиковал ее. Четырехкратный чемпион мира не стеснялся в выражениях. Но его нелюбовь к уличным трассам хорошо известна. После завершения гонки к нему присоединились все. Гран-при Испании оказался скучным из-за крайне малого количества обгонов. Руководство «Формулы-1» уже пообещало доработать «Мадринг» к следующему сезону. Антонелли победил и в Мадриде, и упрочил свое лидерство в гонке за титулом. Главное, чтобы не начинал расслабляться раньше времени. Впереди еще 9 этапов.
11: Спорт и деньги на Бизнес FM. Вначале был бизнес.
13: Как появлялись города?
14: Магнитогорск. 400 тысяч жителей.
13: Крепость магнитная у одноименной горы на Урале благодаря залежам железной руды известна с 18 века. В 1920-х годах она стала городом, приняв тысячи строителей и работников будущего знаменитого металлургического комбината.
11: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Сочи затопило, на город в субботу обрушился мощный ливень. Сильнее всего пострадал центр и прибрежные районы. Там повалены деревья, местами вода поднялась выше колен, а автомобили встали в многочасовых пробках. Кроме того, вода заблокировала магазины в районе пляжа. Некоторое время продавцы и посетители не могли покинуть павильоны. О ситуации в городе рассказывает житель Сочи Никита.
14: Дожди проходят быстро, резко, но очень обильно. Конечно, заливают дороги, тротуары. Люди разбегаются под укрытие под таким сильным дождем. Но критических ситуаций они не вызывают. На побережье такие дожди, конечно, сказываются сильнее, чем в горной местности, потому что вся вода с гор спускается вниз к морю. И некоторые районы, где происходит подтопление, конечно, образовываются пробки, которые длятся по несколько часов. У нас основные места, которые, скажем так, поддаются проблеме из-за осадков, это те, которые расположены вблизи рек. Это такие, как Хостинский район, такие, как Мацеста. И, соответственно, извечная, наверное, проблема – это центральная улица города Адлера, улица Ленина. Там перегородка стоит между дорогами, дорога бетонные плиты. Когда проходит дождь, вода, которая сливается по улице, нижняя дорога уходит, вода в сторону моря, а вот верхняя остается почему-то заполненная с глубокими лужами. МЧС нас стабильно информирует об изменениях погоды. На ближайшие сутки передавали небольшие изменения в погоде в виде осадков, гроз, грозовые тучи приходят. По прогнозу уже со следующей недели, понедельника, начинается снова потепление и солнечная погода.
0: Никита, житель Сочи. Власти рекомендовали жителям и гостям города воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами. Америка наконец-то получит свой, как выражался Трамп, кусочек льда для безопасности мира. США, Дания и Гренландия договорились подписать соглашение по безопасности острова. Это заявил Трамп и подтвердили все стороны. Американский лидер написал в Truth Social, что Вашингтон получит постоянный контроль над вопросами безопасности Гренландии. Противники США не смогут размещать там базы и войска или осуществлять чувствительные инвестиции без американского согласия. Трамп написал капслоком, что это соглашение с бесконечным сроком действия. И добавил, что в Вашингтоне с нетерпением ждут работы с замечательными народами Дании и Гренландии ради великолепного будущего этого стратегически важного участка земли. Президент подчеркнул, что для США это соглашение не будет стоить ничего. Копенгаген комментирует договоренность осторожнее, подчеркивая, что соглашение сохраняет суверенитет королевства и право гренландцев на самоопределение, но подчеркивает, что соглашение, безусловно, укрепит безопасность в Арктике и также будет выгодным для НАТО и Европы. Премьер Гренландии также заявил, что соглашение заключено на благо всех его участников. Комментирует заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
15: В первую очередь позиция и Дании, и Евросоюза с неравновешенным президентом, но сегодня лучше достичь промежуточного соглашения. Вот позиция, здесь, конечно, с Буриданом Ословым не сравнишь позицию Гренландии, но, тем не менее, лучшая среди хорошего. Конечно же, позиция США в Гренландии – это не позиция в Японии, где Япония пригласила США, договорившись с ними о соответствующем стратегически военном присутствии. В Гренландии нет, поэтому это тот кусок пирога, который дается Трампу в обмен на смягчение, не отказ, подчеркиваю, не отказ, а смягчение его претензий на территориальную целостность и принадлежность Гренландии. Ну и в целом в контексте НАТО и Трамп вкладывает в Гренландию, и Евросоюз пообещал 200 миллионов, как говорится, щелкнув по носу Трампа тем, что ЕС по-прежнему присутствует и в этом стратегическом пространстве. Ну, а цели полагание, конечно же, это натуризация Европы. Имеется в виду, что европейская безопасность идет на поводу у НАТО. Такая уступка Трампа, ну, в общем-то, в обмен на стратегическое целеполагание Евросоюза и Дании. Но здесь, как говорится, Гренландия оказывается в роли принимающего и дающего со стороны Трампа и Евросоюза необходимость превращения Гренландии в составную часть стратегической безопасности НАТО, то есть это Североатлантический альянс. Но у Гренландии здесь нет возможности сопротивляться. Промежуточный вариант, где каждая из сторон уступает. Но, к сожалению, северный фланг НАТО усиливается. И благодаря вложениям, инвестициям и Евросоюза, и США, это минус в очередной раз усиливается целеполагание конфронтации с Россией. Но не против Китая, но, конечно, направлено в первую очередь против тех, кто присутствует на европейском континенте, а не в российском.
0: Владислав Белов, заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН. Как местные относятся к новому соглашению между США и Данией по поводу судьбы Гренландии? Говорит житель Западной Гренландии, руководитель туркомпании Greenland Backcountry Иван Матросов.
16: Все уже как-то забили, так сказать, на все на это. Потому что эта дискуссия уже так долго тянется. Когда там Трамп только прокомментировал, что может и захватить, тут, конечно, все возмутились. А они постепенно как-то тихонечко Данию поджали, я думаю, разными методами. И все равно, так сказать, получили, чего и хотели. Местное население особо не бунтует. Я даже не знаю, много ли новости увидели, как я вот, если бы не сказали, я, может быть, бы и не посмотрел даже, узнал бы через пару дней только. Только заявление прозвучало, как бы какое-то время должно пройти, чтобы люди полноценно отреагировали. Обычное население также на работу уходит, для них ничего не поменялось. Для большинства также датская крона. Как бы ничего, по сути, не поменялось. Америка здесь и так была с этими базами. Просто сейчас будет, возможно, больше. Я думаю, они, скорее всего, будут больше сейчас делать, раз у них доступ им дали.
6: Тот факт, что теперь США будет контролировать инвестиционную деятельность на острове, то есть крупные компании зарубежные. Это хорошо или плохо?
16: Наверное, нехорошо, потому что теперь же контроль будет. Но на меня это не повлияет. У меня как был туризм, так и есть. Люди едут, только больше и больше. Аэропорт вот откроют в конце октября в Ильюсате. Еще что-то изменится.
6: Да вот эта эпопея длится давно уже. И у вас вот за это долгое время сформировалось такое понимание, кого больше хотят видеть в Гренландии? Как сейчас оставаться автономной территорией, но Дании? Или, вы помните, там говорили, там очередной штат США, Трамп, вот полностью под контроль Америки.
16: Местное население, они как бы довольны, как оно и было. Они только, если хотят, то независимости. Но не все понимают, как бы, что это независимость. Нужно самим напрягаться, а не просто быть независимым. А так под Данией, в принципе, всех все устраивает. Они многие по-английски плохо говорят. Они по-датски лучше говорят. Ездят в Данию учиться, там билеты им оплачивают. Все нормально, в принципе, у них.
0: Иван Матросов, житель Западной Гренландии, руководитель туркомпании Greenland Backcountry. А вот как комментирует достижение соглашения по Гренландии зарубежная пресса, в том числе датская.
11: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
17: Сразу несколько датских СМИ отмечают, что Трамп подает достигнутое в пятницу соглашение как крупную победу и придает ему куда больше значения, чем власти Нуука и Копенгагена. На бумаге договоренность выглядит как триумф дипломатии, но в реальности успеха главы Белого дома в этой сделке почти не видно. Доцент Датской академии обороны Марк Якобсен считает, что она должна положить конец еженедельным запугиваниям Трампа в соцсетях. Недавно в список его притязаний попала даже Исландия. Среди двух принципиальных изменений по сравнению с соглашением 51 года эксперт выделяет бессрочный характер нового договора и право США налагать вето на размещение военных сил других стран в Гренландии, явно адресованное Китаю и России. Так, в 2016 году Китай хотел купить заброшенную военную базу на юге острова, и теперь это стало бы невозможно из-за вето США, а не из-за отказа Дании. По мнению эксперта, американскому президенту важно выглядеть победителем на фоне плохих новостей, безнадежного конфликта в Иране и торговой войны с Канадой. Политика отмечает, что прошлое соглашение между США и Данией уже давало Вашингтону широкие права на базы и войска, и неясно, что именно добавит новая договоренность. Военное присутствие американцев на острове невелико, но включает доступ к глубоководному порту и радиолокационные системы, передающие данные в Пентагон. По данным New York Times, американские переговорщики настаивали на праве вето в отношении любых крупных инвестиций на острове. Как пишет газета, Трамп с самого начала называл владение Гренландией жизненно важным вопросом для нас безопасности штатов и всего мира. Контроль над островом дал бы Вашингтону плацдарм в арктическом коридоре между Атлантикой и Арктикой, а также доступ к огромным запасам редкоземельных элементов, где сейчас доминирует Китай. В интервью New York Times президент США говорил, что право собственности дает то, чего не получить через аренду или договор, и признавал, что это психологически важно лично для него.
0: Документ пока не подписан. Стороны рассчитывают сделать это на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
18: Клин. 80 тысяч жителей. К концу 15 века подмосковный форпост утратил свое военно-стратегическое значение, но в упадок не пришел. Жители занялись извозом и торговлей. На пересечении двух дорог поставили торговые ряды. Статус города Клин получил в 1781 году.
11: Как появлялись города на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
19: До февраля пространство аптекарского приказа Музея архитектуры имени Щусева будет отдано бумажной архитектуре. Проект «Бумажная архитектура. Долгий ящик», автором и куратором которого выступает архитектор Юрий Авакумов, выставочная трилогия. Первый ящик будет открыт для посетителей до середины октября, второй в ноябре-декабре, третий в январе-феврале будущего года. Бумажники – одно из самых неординарных явлений в отечественной архитектуре конца прошлого века. В центре этого нонконформистского движения были молодые архитекторы, преимущественно выпускники МАРХИ и Новосибирского инженерно-строительного института имени Куйбышева. И их концептуальное творчество было ориентировано не на реальное строительство, а на журнальные публикации, выставки, конкурсные идеи. Отсюда и название «Бумажная архитектура» или, по определению Юрия Авакумова, «Архитектура мысли», заставляющая каждого зрителя думать. Сегодня работы бумажников есть в Русском музее, Третьяковке, Пушкинском музее, Центре Помпиду, Музее современного искусства в Нью-Йорке, но именно Щусевский музей получил в дар собрание, сделавшее его обладателем самой крупной коллекции бумажной архитектуры в мире. Да, бумажная архитектура – завершенный художественный момент. Ее эпоха ушла и не повторится. Но осталась возможность увидеть оставленный ею след, в частности, 300 графических работ, представленных на нынешней выставке. Первой за последние почти 20 лет. По словам директора Щусевского музея Натальи Шашковой, знакомство с этим феноменом показывает, что архитектура – это в первую очередь смелое творчество, не ограниченное материальным миром. И бывает так, что пусть не воплощенные, но высказанные идеи оказывают на умы даже большее влияние, чем построенные объекты. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
11: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
20: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран передал США через катарских посредников предложение о завершении войны. Об этом пишет Аль-Джазира со ссылкой на главу службы безопасности республики Мохсена Резаи. Речь идет о прекращении боевых действий на всех фронтах, разблокировке замороженных иранских активов и снятии морской блокады. Резаи отметил, что угрозы со стороны США не приведут никаким результатам в интересах Вашингтона принять условия Тегерана. JP Morgan отказался прогнозировать цены на нефть на фоне войны в Иране. Это произошло впервые с начала конфликта, передает Reuters со ссылкой на представителей крупнейшего американского банка. По словам аналитиков, они просто не знают, как смоделировать дальнейшее развитие событий. В начале войны JP Morgan предполагал наличие определенных экономических границ, которые Белый дом не переступит, однако затем многие из них были нарушены. Эксперты организации считают, что четкой стратегии выхода из ситуации не видно. В НАТО избрали нового главу военного комитета. Следующим председателем высшего органа Альянса станет генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер. Об этом сообщил действующий глава ведомства адмирал Джузеппе Кава Драгоне. Выборы прошли в субботу на встрече начальников генеральных штабов стран НАТО в Копенгагене. Как пишет политика, глава Бундесвера заручился поддержкой как минимум 17 из 32 участников закрытого голосования. Бройер сменит Драгоне на посту главы военного комитета Альянса в июле будущего года. Срок его полномочий – 3 года. Модель искусственного интеллекта Google Gemini взломала системы 3 компаний. Это произошло еще в мае во время тестирования кибербезопасности. Корпорация выявила взломы только в июле, сообщает Wall Street Journal. По информации издания, в одном случае модель подобрала пароль к защищенной системе, еще в 2 случаях обнаружила учетные данные в открытом доступе и с их помощью проникла в системы других компаний. Google подтвердила факт взлома, отметив, что во всех 3 случаях модель прекратила свои действия. О каких именно ресурсах идет речь, не уточняется. Новости на Business FM. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия готовится к заключительному дню парламентских выборов. В Центре избиркоме говорят, что серьезных инцидентов в ходе голосования пока не зафиксировано. Были попытки хакерских атак на систему ДЭК и отдельные нарушения, в том числе с участием членов участковых избиркомов. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала их безмозглыми. Суд отправил под домашний арест основателя и гендиректора Миксит, одного из крупнейших российских производителей косметики, Олега Пая, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее с ним судилась бывшая коллега, пытавшаяся доказать свои права на бренд Миксит. Связано ли задержание предпринимателя с этим делом, пока неизвестно. Плюс 142 часа. Учащимся 10 и 11 классов со следующего года увеличат минимальную учебную нагрузку. Этого требует новый образовательный стандарт. Параллельно из него убрали требования об обязательном изучении как минимум 2 предметов на углубленном уровне. В Минпросвещении оставили этот вопрос на усмотрение школ. А как там оценивают грядущие изменения? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Надо совсем мозгов не иметь. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о нарушениях на участках в первые дни выборов, в том числе со стороны региональных избиркомов. По ее словам, в Якутии на одном из участков председатель комиссии и его зам вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями. В Коми обнаружили около 50 бюллетеней с заранее проставленными отметками за одну из партий, а в Орловской области 250 бюллетеней признали недействительными после повреждения пломбы на ящике для голосования. Вот как Памфилова прокомментировала ситуацию.
2: Будьте, пожалуйста, очень внимательны. Вся наша громадная работа, которую мы проделываем, не должна перечеркиваться вот такими безобразными случаями. Так вот, появилась информация, что были вскрыты сейф-пакеты с избирательными бюллетенями, что категорически запрещается. Категорически запрещается. Тем более, ну как председатель участковой комиссии, люди, ну, следующие, понимают, что все это под видеокамерами. Камеры никто не выключит. Под видеорегистрацией, под видеонаблюдением. Что у нас огромное количество, 300 тысяч наблюдателей. Многие занимаются круглосуточно видеонаблюдением. Это надо или совсем мозги не иметь, или я вообще не знаю, или полная безответственность и безмозглость, я бы так сказала.
20: Всего за первые дни выборов было возбуждено 22 уголовных дела. Памфилова также рассказала об атаках на московскую систему электронного голосования. Она всю ночь подвергалась скоординированным атакам, которые продолжают сейчас, однако система работает штатно. В Ростелекоме и Минцифры заявили о диверсиях с целью сорвать выборы. На Дальнем Востоке были зафиксированы 2 инцидента с выводом из строя магистральных оптических линий связи. В одном случае спилили опору, а в другом перерубили кабель. В результате отмечалось кратковременное снижение качества доступа в интернет в Сахалинской и Магаданской областях, а также на Камчатке и Чукотке. 1 сентября следующего года российские старшеклассники будут учиться больше. Министерство просвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10 и 11 классов. Он заменит старый, который действовал с 2012 года. Главное изменение – общая учебная нагрузка за 2 года вырастет. Раньше минимальный объем уроков составлял 2170 часов. Теперь как минимум на 142 часа больше. При этом максимальная недельная нагрузка останется прежней, не больше 37 часов. Второе важное изменение – отменяется обязательное углубленное изучение 2 предметов. С 2027 года можно изучать все
0: все предметы только на базовом уровне. При этом 6 профилей обучения сохраняются. Естественно-научный, агротехнологический, гуманитарный, технологический, социально-экономический и универсальный. Школы смогут создавать внутри них более узкие специализации, комментирует первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
3: Дьявол всегда в деталях, и нужно понять, на что именно увеличивается нагрузка. Но если говорить о средних цифрах, то 2312 часов в год, учитывая, что в учебном году 36 недель, мы должны понимать, что это 64 часа в неделю. Или при пятидневной учебной неделе более 12 часов в день. Надо полагать, что это не только уроки, но и домашние задания. Но если это и уроки, и домашние задания, то я хочу напомнить, что в свое время у нас было не более 6 уроков в день и не более 3 часов на домашние задания. Самое печальное заключается в том, что при меньших нагрузках качество школьного образования было заметно выше. Есть знаменитая теория Льва Семеновича Выгодского, знаменитого русского советского психолога. Если вы даете детям слишком мало заданий и слишком легкие, они развиваются медленно. Но если вы даете им слишком много заданий и слишком сложные, они тоже развиваются медленнее, потому что не знают того, что могли бы знать при меньшем объеме нагрузки. Поэтому будем проверять, о чем именно идет речь. Перегрузка есть и сейчас. Это совершенно очевидно. Поэтому Государственная Дума специально обсуждала вопрос о здоровье школьников. И если Минздрав утверждает, что большая часть детей – это первая или вторая группа здоровья, то Роспотребнадзор утверждает, что абсолютно здоровых детей только 10-12%. Конечно, это приведет к перегрузке, к ухудшению здоровья. Поэтому, если мы увеличиваем количество часов, то это точно должно быть не за счет, что называется, классических уроков. Это должно быть за счет, ну, например, физкультуры, труда, экскурсий. Если вообще об этом стоит вести речь, надо думать о том, как поднять качество образования, а не как увеличить нагрузку.
21: Вот тут еще есть момент, что отменяется обязательное требование изучать не менее 2 предметов на углубленном уровне.
3: Я поддерживаю эту позицию. Нельзя от парня или девочки в 9 классе требовать определиться с будущим направлением профессиональной работы. По данным того же Минобрнауки, несколько летней давности, каждый четвертый ребенок, поступающий в профильные школы или профильные классы, ошибается с выбором. Я бы ошибся обязательно.
0: Олег Смолин, первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Кроме того, впервые в стандарте закреплен базовый список обязательного оборудования для предметных кабинетов. Введена также норма, гарантирующая оснащение каждого ученика как минимум одним словарем по русскому языку в печатном или цифровом формате. Помимо этого, стандарт старшей школы приведен в соответствии со стандартами начальной и основной, что обеспечивает преемственность между уровнями образования. Олег Пай отправлен Тверским судом под домашний арест. Он является сооснователем и гендиректором Миксит, одного из крупнейших российских брендов косметики. Предпринимателя подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности уголовного дела пока неизвестны. Как Пай построил косметический бизнес с многомиллиардной выручкой, какие конфликты сопровождали его компании и чем нынешнее дело может обернуться для Миксит. Об этом Олеся Савоськина.
22: Олег Пай уже не впервые оказывается в центре судебных разбирательств. За его плечами конфликты с партнерами, многомиллионные долги и банкротство одной из компаний. Сегодня его знают как создателя Миксит, но начинал он не с косметики. По образованию Пай – инженер-проектировщик мостов. Еще студентом продал автомобиль, купил швейную машинку и открыл ателье по перетяжке автосалонов. Позже начал производить мебель для московских клубов и ресторанов. В 2012 году запустил интернет-магазин HomeMe. Через 2 года его оборот приблизился к 3,5 миллиардам рублей. Но компания не расплачивалась с поставщиками и подрядчиками. Те обращались в суд, а в 2018 году HomeMe признали банкротом. К тому времени Пай уже развивал Миксит. В 2014 году он основал бренд вместе с Еленой Назаровой, бывшим парикмахером-стилистом. Начинались необычные идеи. Покупатель мог сам собрать крем на сайте, выбрать основу, компоненты и аромат. Средства смешивали под заказ, а на флаконе печатали имя клиента. Отсюда и название Миксит. Смешай это. Раскрутиться помогли блогеры. После одного поста Ирены понарошку компания получила 1000 заказов за 3 дня. Как Миксит удалось вырасти в бизнес с миллиардными оборотами и что сегодня происходит на российском рынке косметики, объясняет основатель Остриков Beauty Publishing Сергей Остриков.
1: Миксит начинали как розничный проект, как отдельный интернет-магазин, как отдельные офлайн-точки. Потом они начали экстремально расти именно в эпоху инстаграм-брендов. Своего пика они достигли с выходом на маркетплейсы после пандемии. Ради этого развития им пришлось тогда отказаться от своей большой франшизной сети. Любой крупный бизнес, у которого обороты начинают исчисляться в миллиарды, он становится интересен для органов, либо недобросовестных конкурентов, либо партнеров, либо желающих захватить компанию. Есть такое ощущение сейчас, что рынок начинает консолидироваться, и это не всегда на благо рынка идет.
22: Сейчас Mixit делает ставку на модную косметику по доступным ценам. Продукция бренда продается в 30 тысяч точек в России и СНГ. Но без конфликтов внутри Mixit вновь не обошлось. Галина Рязанова, которая разрабатывала косметику бренда, заявляла, что ей обещали не менее трети бизнеса, но долю так и не оформили. Стороны несколько лет судились в России и на Кипре. В 2024 году СМИ сообщали об обысках Mixit. Связаны ли они с нынешним уголовным делом, неизвестно. Следствие изначально просило для Пая домашний арест, комментирует управляющий партнер адвокатского бюро Соколов, Трусов и партнеры Федор Трусов.
4: С одной стороны, у нас давным-давно Владимир Владимирович Путин дал установку, что по делам экономической направленности мера пресечения в виде помещения под стражу должна избираться в исключительных случаях. А с другой стороны, понятно, что во всех предпринимательских конфликтах мера пресечения в виде помещения под стражу избирается очень часто. А еще забавнее, как у нас правоохранители говорят, а это не связано с предпринимательской деятельностью, это вы просто совершили мошенничество. Но при этом иногда мера пресечения в виде домашнего ареста избирается, когда, допустим, лицо уже начало сотрудничать со следствием, признало вину. Когда на кону понятно, что делить, и актив жирный, то неожиданно правоохранители, по странному совпадению, начинают особо глубоко погружаться в подобные споры. И пока им сверху откуда-то не дадут по рукам, то прям начинают усматривать состав преступления там, где их отродясь и не было.
22: Почему гендиректор Mixit оказался в центре внимания правоохранителей и что теперь будет с компанией, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей косметики, парфюмерии, бытовой химии и гигиены Петр Бобровский.
5: Это может быть не связано с деятельностью самого Mixit, а может быть это такой же конфликт, как вот был в «Натуре Сибирики». У самой компании дела вроде бы шли нормально. Оборот уже превысил 200 миллиардов рублей в год. Их уже можно относить к крупному бизнесу. Они собирались делать флагманский магазин, совмещенный уже с большим салоном красоты, подобно тому, что сделали в ГОШ в универмаге «Цветной». Проект имиджевый и достаточно дорогой. Прибыли такие проекты не приносят.
6: Если дело не связано с Mixit, это может пройти незаметно для дел компании?
5: Вряд ли. Она принадлежит физлицам. Тут можно провести параллель с «Натурой Сибирика», которая долго лихорадила, и только после того, как она перешла периметр АФК-системы, у нее вроде дела наладились.
22: В прошлом году Mixit вышел на чистую прибыль в 3,5 миллиарда рублей. Компания открыла второй завод в подмосковном Солнечногорске, вложив почти 1,5 миллиарда рублей. И в этом году Пай рассчитывал довести выручку до 45 миллиардов рублей. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Напомню, Инстаграм принадлежит компании Мета, признанной экстремистской и запрещенной в России.
11: Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес ФМ».
23: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы боролась с этим.
11: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
7: Каждые несколько месяцев Энди Уорхол менял парфюм, сохраняя флаконы. Позже ему достаточно было открыть такой флакон, чтобы вернуться к ярким воспоминаниям соответствующего периода жизни. Уорхол называл это своей коллекцией запахов.
8: Журналист Алена Копылова.
7: Несколько лет назад исследовательница Сисель Талас предложила схожий способ сохранять важные моменты жизни. В нужный момент человек открывал ампулу с незнакомым запахом, чтобы связать его с происходящим. Позже достаточно было снова почувствовать тот же запах, чтобы вернуть связанное с ним воспоминание. У этих идей есть вполне серьезное нейробиологическое основание, ведь у обоняния особое отношение с памятью. В отличие от других основных чувств, обоняние связано с центрами эмоций и памяти куда более коротким путем. Когда молекулы запаха попадают в нос, они связываются с обонятельными рецепторами. Дальше сигнал поступает в обонятельную луковицу, а затем передается в несколько областей мозга. Среди них миндалевидное тело, участвующее в обработке эмоций, и структуры, связанные с гиппокампом, центром формирования памяти. У других органов чувств путь устроен сложнее. Зрительная, слуховая и большая часть сенсорной информации сначала проходят через таламус, своеобразный распределительный узел мозга. У обоняния такого промежуточного этапа нет. Именно поэтому знакомый запах способен так быстро вызвать эмоции и воспоминания. Особенно хорошо закрепляются запахи, сопровождавшие эмоционально значимые события. Спустя годы похожий запах может снова активировать элементы этой нейронной сети и неожиданно вернуть давно не вспоминавшийся эпизод.
8: Продолжительность жизни на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Там две луны, жара и монстры бегают. В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера «Девятые планеты» с Юрием Борисовым в главной роли. Это фэнтези о любви, памяти и поисках бессмертия. Впечатлениями от просмотра картины делится Ольга Кашинская.
9: Главный герой картины – ничем на первый взгляд не примечательный автомеханик Дима Хруст. Его играет Юра Борисов. На работе с ним происходит несчастный случай. Пережив клиническую смерть, герой вспоминает, что в прошлом он служил на другой планете. И в перерывах между сражениями встретил там свою любовь. Друзья крутят пальцем у виска, врачи ставят диагноз – ПТСР. Но Хруст все больше убеждается, что кто-то стер ему память. Первое, что стоит сказать о фильме, он очень красив. Бескрайний песок, причудливая природа, сдержанные, будто выжженные солнцем цвета. На девятой планете происходит внушительная часть действия, и визуально эти сцены завораживают. Снимали инопланетные пейзажи, в том числе на йеменском острове Сокотра. Актеры признаются, что существовать там приходилось буквально в диких условиях, в палатках. Но, в конечном счете, это того стоило. Режиссер проекта Николай Рыбников делится, что большую ставку при работе над картиной делали именно на визуал.
10: Очень хотели удивить красивыми локациями, хорошей компьютерной графикой и глубинной драматургии в существовании героев. Мы использовали искусственный интеллект для разработки референсов. То есть как бы мы через искусственный интеллект смотрели возможности графики, мы перебирали разные варианты, которые могли бы быть визуально в кино, но тем не менее пришли к традиционному способу создания и традиционно сделали компьютерную графику с лучшими специалистами нашей страны и вообще мира. Мы понимали, что нас так или иначе будут сравнивать с голливудскими проектами, с зарубежными проектами. И делали акцент на том, чтобы у нас была русская душа, русский характер.
9: Сюжет о спасении мира и поисках вечной жизни разворачивается на фоне любовной линии героев Юры Борисова и Ирины Старшенбаум. Она не лишена сентиментальности, но исполнена убедительно и даже трогательно. На премьере в кинотеатре «Октябрь» Юра Борисов по традиции быстро ускользнул с дорожки. Но с журналистами пообщалась актриса Ирина Старшенбаум. Вот что она рассказывает о своей героине.
24: Я думаю, она очень нежная, справедливая, честная. В ней очень много внутренней правды, любви. Я думаю, что все равно, так или иначе, все какие-то части, которые присутствуют в персонажах, ты же все равно их пытаешься каким-то образом аккумулировать в себе, каким-то образом где-то нащупать, где-то почувствовать, где-то достать откуда-то. Оказалось, что человеку нужен человек, и очень красивая природа. Почувствовала зов какой-то, что это правда, которую мне хотелось бы исследовать, которой мне хотелось бы делиться с другими людьми. Какие-то смыслы, которые меня очень задели.
9: Производством картины занималась легендарная кинокомпания СТВ, для которой это первое большое фэнтези, подчеркнул в своей речи продюсер Сергей Сельянов. В «Девятой планете» в равных пропорциях замешана человеческая драма и амбициозный экшен. Семейным фильм мешает назвать ряд неожиданно жестоких и натуралистичных эпизодов. Сцены сражений требовали от артистов серьезной подготовки, вспоминает актер Семен Литвинов.
12: Где-то на протяжении 4 месяцев до мотора с нами работали инструктора военные, которые обучали нас работать с оружием. Эта подготовка дала какую-то точку, а вообще опорок. Мы почувствовали, что ну, хотя бы что-то мы поняли об этой профессии, о профессии военной. Когда мы приехали на съемочную площадку, когда случился мотор, и нам сказали, что ваши противники, вот они вверху, их нужно представить. Сложно было работать с воображаемыми партнерами на протяжении долгого времени.
9: В сухом остатке это кино впечатляет внешне и интересно придумано внутренне. Пусть и местами слишком в лоб проговариваются заложенные смыслы. В широкий прокат «Девятая планета» выходит 24 сентября. Возрастное ограничение 16+. Ольга Кашинская, Бизнес ФМ.
0: Пока в чемпионате России по футболу перерыв, в континентальной хоккейной лиге матчи проходят ежедневно. Лучшие результаты в западной конференции показывают «Локомотив», «Спартак» и «СКА». На востоке в тройке лидеров идут «Нефтехимик», «Металлург» и «Акбарс». Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
13: Спорт с Григорием Гуреевым.
14: «Локомотив» КХЛ пока подтверждает статус одного из главных, а то и главного фаворита. Ярославцы идут на первом месте в сводной таблице всей лиги и на Западе. «Лока» — единственная из 22 команд, которая еще ни разу не проиграла в сезоне. Тренеры меняются, а победная поступь остается. Нестареющий Александр Радулов в свои 40 лет пробил отметку в 300 шайб в КХЛ. В принципе, все предсказуемо, считает автор официального сайта КХЛ Константин Нужденов.
15: Команда строилась годами, она сыграна, выстроена, все налажено. Сможет ли новый главный тренер Дмитрий Квартальнов не испортить то, что было сделано до него, все это сохранить, где-то, может быть, даже принести что-то свое, что-то новое. Если это у него удастся, тогда «Локомотив» вполне может выиграть 3-й Кубок Гагарина подряд. Но не будем забывать, что пока Дмитрий Квартальнов, хотя и работает очень давно, трудился во многих топ-клубах, ни разу не выигрывал кубок.
14: Лучшим результатом Квартального был выход с ЦСКА в финал плей-офф в 2016 году. Напомним, его предшественники в «Локомотиве» Игорь Никитин и Боб Хартли по Кубку Гагарина взяли. Вторым на Западе идет московский «Спартак». Красно-белые одержали 5 побед из 6 возможных после неудачи на старте с «Торпедо». Одну из них со счетом 8-0 над «Северсталью». Команда Алексея Жамнова производит хорошее впечатление, а нападающий Александр Беляев занимает 2-е место в списке лучших снайперов с 5 шайбами. В воскресенье 20 сентября «Спартак» сыграет с Салаватом Юлаевым. На 3-м месте в западной конференции «СКА». В этом году команда Игоря Ларионова также одержала 5 побед в 6 играх, но 2 из них в овертайме. О старте петербургского клуба размышляет спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский.
16: Многие это связывают с ренессансом в игре Николая Голдобина. Ярко выступал не только в «СКА», но и в «Спартаке». Более того, Николай не так давно повторил свою историю 3-летней давности, когда в одном матче набрал 5 очков. То, что сейчас «СКА» стартовал хорошо, это слагаемые данные, потому что календарь у них не самый сложный. Недавняя игра с «Спартаком» в Москве показала, что команда действительно сырая. И в том матче «Спартак» победил. Но свои матчи «СКА» забирает. У них продолжает работать идея с молодыми перспективными голкиперами.
14: На Востоке неожиданно для многих на 1-м месте идет «Нефтехимик». У команды 9 очков, столько же у «Металлурга» и «Акбарса». Успех нижнекамского клуба – это заслуга главного тренера, считает Александр Федоровский.
16: Старт «Нефтехимика» неожиданным я бы не назвал, потому что все-таки Игорь Гришин работает в этой команде уже 2-й сезон, и то, что он делает, вполне соответствует его стилю, потому что предыдущая команда Гришина – это была игра в атаку. Он это показывал и в работе в «Спартаке», и когда переводил «Химик» к победе в ВХЛ. Другое дело, насколько это продлится.
14: Впереди очная встреча «Нефтехимика» и «Магнитки». В стане «Металлурга» неспокойно. СМИ сообщают о конфликте главного тренера Андрея Разина с рядом игроков. Нервно выглядит Разин и на пресс-конференциях, допуская даже ненормативную лексику. Пока нестабильно выступают московские «Динамо» и «ЦСКА», которые занимают 5-е и 6-е места на Западе. В последнем матче бело-голубые уступили «Амуру» 0-4. По мнению Константина Нужденова, команде необходимо усиление.
2: Многое будет зависеть от того, подпишут ли они все-таки Никиту Гусева или нет. На мой взгляд, «Динамо» с Гусевым будет несколько другая команда, чем сейчас, поскольку Гусев – это фактически плюс один гарантированный гол в каждой игре, как минимум один.
14: Нынешний сезон для главного тренера «Динамо» Леонида Тамбиева станет определяющим. Хорошая возможность поставить на место скептиков и доказать, что он тренер для больших задач, а не просто для локальных целей, таких как выход в плей-офф. Потому что для «Динамо» эта задача безусловная, ну а главное совсем другая, нежели у «Адмирала». Григорий Гуреев, Бизнес FM.
17: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Двоюродные деды Александра Сергеевича Пушкина, Сергей и Михаил Пушкины, в 1772 году были уличены в подделке 75-рублевых государственных ассигнаций. Правительствующий сенат осудил их на смерть, но Екатерина II смягчила приговор. Сергей Пушкин, доставивший из-за границы специальный инструмент для производства подделок, как главный преступник был лишен чинов и дворянства, заключен в крепость и клеймен на лбу буквой «В», то есть «вор». Михаил Пушкин, также лишенный чинов и дворянского звания, как соучастник, был сослан в Сибирь. Именовать их впредь было велено бывшими Пушкиными. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
18: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, сообщила мне,

0: ты теряешься, который тебя в какой-то мере душит. Нам показалось очень важно сделать что-то, что ты можешь потрогать физически, к чему ты можешь вернуться, что ты можешь почувствовать запах газеты и, в принципе, прикоснуться в самом прямом смысле слова к чему-то важному.
1: Интересно, да, что снова хочется печатное издание держать в руках? У меня так точно, и с пластинками так же.
0: Мне кажется, я никогда не отходила от этой аналоговости. И даже в рамках моей работы я очень люблю работать с музейными фондами, с аналоговым искусством. И очень тяжело мне дается digital art и все, что так или иначе связано с цифрой. Поэтому лично для меня этот печатный медиум, он всегда был очень важен, вне зависимости от темпа ускорения нашей планеты и наших жизней.
1: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кир Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев допустил совместную работу с ультраправой партией «Альтернатива для Германии» по восстановлению газопровода «Северный поток». По его словам, в случае возобновления его работы будут более низкие счета за электроэнергию и более высокие темпы экономического роста. Больше никакого самоубийства для немецкой энергетики и промышленности, добавил глава РФПИ. Иран пока не принял решение о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Это зависит от действий Вашингтона, заявил телеканалу «Аль-Джазира» секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Мохсен Резаи. При этом он указал, что действия США и Израиля дают Тегерану основания выйти из договора. Хотя Иран по-прежнему привержен фетве покойного верховного лидера Али Хаменеи и не менял ядерную доктрину. Китай раскритиковал новый закон США, ужесточающий санкции против России и Ирана. Пекин выступает против вторичных ограничений, не утвержденных ООН и не основанных на международном праве. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Министерства торговли КНР. Он отметил, что Китай ведет торгово-экономические отношения на равноправной основе. Третья страна не имеет права вмешиваться в это сотрудничество. Пекин оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты своего суверенитета и интересов своих компаний. Президент США Дональд Трамп лишил доступа в Белый дом журналистов трех крупнейших американских СМИ – CNN, MSNBC и «Политика». В качестве причины он назвал распространение этими изданиями негативной и недостоверной информации о его администрации. Трамп также пригрозил другим СМИ аналогичными ограничениями. Ассоциация корреспондентов при Белом доме обвинила президента в гонениях на средства массовой информации. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Фридриха Мерца и правящую коалицию Германии ждет очень нервное воскресенье. Очередные региональные выборы могут еще больше ослабить позиции Христианско-демократического союза. По оценке наблюдателей, оппоненты ХДС из числа ультраправых с большой долей вероятности улучшат свои результаты. В чем причина роста протестных настроений избирателей Германии? Сочи поплыло из-за мощного ливня. На улицах города разливаются водопады, автомобили глохнут и застревают в бурных потоках. Затопило даже пляжи, а заодно прибрежные магазинчики, внутри которых оказались заблокированы продавцы и посетители. В воскресенье все это может повториться. Греется так, что хоть яичницу жарь. Китайский блогер раскритиковал новый iPhone Duo. Во время презентации первого складного смартфона от Apple он обнаружил, что после 3 минут видеосъемки температура поверхности устройства так поднялась, что к ней было больно прикасаться. Это единичная проблема или серийная, и насколько она устранима? 20 сентября в Германии пройдут выборы в земельные парламенты Берлина и Мекленбурга, Передней Померании. Они могут стать переломными для канцлера Фридриха Мерца. Его партия ХДС рискует показать худший результат в истории, а ультраправая «Альтернатива для Германии» укрепляет позиции. Наталья Воробьева подробнее.
4: В Берлине и Мекленбурге, Передней Померании, в воскресенье выбирают земельные парламенты. Как и на недавних выборах в Саксонии-Анхальт, где АДГ едва не получил абсолютное большинство, радикальных партии снова могут улучшить свои результаты. Однако ситуация в двух регионах

0: разное. Главред Берлинского телеграфа Александр Бойко считает, что в столице у АДГ шансов практически нет.
1: Берлин – единственный город в Германии, в котором самое большое количество живет людей на социальных пособиях. Большие шансы есть у «зеленых», у «Союз 90-х» и также СПД и ЦДУ. Так как в большое количество иммигранты, как минимум 45%, то шансы победить АФД нулевые. Единственное, что АФД может со 100% набрать в среднем 20-25% максимум. Если вот АФД выиграет в 4-5 землях и уже часть власти попадет в руки Бундестага и Бундесрата, то шансы изменений в Берлине есть. А так в Берлине точно за АФД голосовать не будут, потому что они боятся, что пересмотрят гражданство, какие-то будут права сокращать, какие-то пособия. А это все другие партии им это дают, особенно зеленые.
0: Жительница Берлина Ольга еще не решила, за кого голосовать, но в кругу ее знакомых большинство настроено против Мерца. Люди устали от роста цен и милитаризации бюджета вместо социальных программ, говорит Ольга.
2: Я еще пока, честно говоря, не решила, за кого голосовать. Настроение у людей по-разному. Я думаю, Мерцем и политикой многие немцы недовольны, и они открыто об этом высказываются. На мой взгляд, по крайней мере, то, что я вижу в новостях или слышу от людей. Но я думаю, что люди не очень уже верят в эти выборы сильно. То есть они как-то более скептически уже относятся, потому что ситуация на сегодняшний день не такая уж радужная по поводу политической ситуации и нынешнего правительства.
0: По мнению немецкого политолога Александра Рара, в Берлине действительно АДГ может лишь улучшить свои результаты. Но большие шансы на победу у партии «Левая». Это посткоммунисты. В Мекленбурге, Передней Померании, на родине Северного потока, АДГ лидирует вместе с социал-демократами. Однако там позиции СДПГ, левой и зеленых достаточно прочные, чтобы создать правительство против АДГ, говорит Александр Рар.
3: В Берлине, по всей вероятности, все-таки выиграет партия «Левые». Это посткоммунисты. Это радикальная партия, это не системная партия. Фактически АДГ слева. И возможно, что в столицу Германии следующим бургомистром станет представительница этой левой партии. Это для Мерца означает полное крушение, потому что христианские демократы таким образом будут побиты партией левыми. И я думаю, это дальнейший гвоздь в гроб господина Мерца, как здесь говорят. АДГ здесь на третьем месте в Берлине пока. Думаю, что у АДГ есть шансы последние часы до окончания избирательной кампании еще здесь набрать голоса. Что касается Мекленбурга, Передней Померании, то там лидирует альтернатива для Германии вместе с социал-демократами. Но там позиции этаблированных партий, таких как социал-демократическая партия, и тоже левые, и зеленые все-таки достаточно прочные. Они вместе смогут остановить подъем альтернативы для Германии, создать, по всей вероятности, правительство против АДГ. Но это тоже будет абсолютно левое правительство, в котором тоже войдет партия левые. Таким образом, на территории бывшей ГДР происходят колоссальные изменения. Здесь чуть ли не другая политическая система, когда люди голосуют не за системные партии, а за радикальные правые или левые политические силы.
0: Как пишут немецкие СМИ, по результатам голосования ХДС может получить самый низкий результат в истории. Мерц уже отменил поездку в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Опрос показал, 78% немцев не считают его подходящей кандидатурой на пост канцлера. А среди сторонников ХДС большинство разочаровались в лидере. Как пишет немецкая Table Media, сразу после закрытия участков Мерц может собрать экстренное заседание руководства ХДС и поставить вопрос о доверии. Его условия – либо партия поддерживает жесткий курс реформ, либо смещает его и называет преемника. На этом фоне глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X прокомментировал пост лидера АДГ Алисы Вайдель, которая призвала прекратить бойкот российской нефти и газа ради поддержки слабеющей экономики Германии. Дмитриев написал, что Мекленбург, Передняя Померания, снова будет процветать, когда благодаря совместной работе с АДГ вернется доступный и надежный газопровод «Северный поток». По его словам, вам это принесет региону низкие счета за электричество и экономический рост. В АДГ критикуют санкции против России и выступают за восстановление экономических связей. Мерц же обвинил депутатов АДГ в поездках на шампанские приемы в России. Выборы 20 сентября могут стать решающими для Мерца. Если ХДС провалится, канцлер рискует повторить судьбу Олафа Шольца, который ушел после вотума недоверия. Пока же Германия наблюдает, как на востоке страны формируется новая политическая реальность, где крайне правые и левые задают тон, а энергетическая тема снова звучит в полный голос. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес FM.
4: iPhone Duo сравнили со сковородкой. На нем можно жарить яйца. Популярный китайский техноблогер Тим протестировал первый складной смартфон от Apple и обнаружил, что он очень сильно греется. Через 3 минуты съемки видео 4К одна сторона корпуса iPhone Duo нагрелась так сильно, что его стало почти невозможно держать в руках. Тим назвал новинку одним из самых горячих смартфонов, которые ему когда-либо приходилось тестировать, но добавил, что при обычном использовании, когда нагрузка на смартфон небольшая, температура корпуса остается приемлемой, комментирует Валентин Петухов, техноблогер. Блогер Вилсаком.
5: Те устройства, которые люди сейчас тестируют, это, скажем так, самая сырая версия. И говорить о том, что что-то греется, что-то как-то глючит, лагает, где-то какая-то анимация не так отрабатывает, пока, наверное, не совсем корректно. Другой вопрос, что Apple эти устройства показывают и дает блогерам, но, объективно говоря, пока какие-то выводы делать о том, что как устройство работает, вообще преждевременно. 23 октября они поступят в продажу, вот тогда и посмотрим.
6: Все-таки, если это так, если греется, почему так происходит, смогут ли устранить?
5: На самом деле запись там 4К60 видео — это достаточно трудоемкая задача для любого устройства. Любой смартфон начинает греться. Надо все-таки понимать, насколько это критично и что будет делать компания для того, чтобы этот вопрос решить. В целом опыт у них есть, потому что iPhone Air в очень тонком корпусе тоже страдал этой проблемой, но какого-то ужаса и перегрева, и каких-то ожогов, конечно, никто не получал. Поэтому здесь все в нюансах, а то, что современный смартфон под высокой нагрузкой может нагреваться до некомфортных температур, это уже никого таким давно не удивишь. Но тут нужно понимать, что компания специально поставила не самые передовые камеры, и все-таки это устройство, наверное, в первую очередь позиционируется для других задач. Если человек хочет снимать долго и качественно видео, то для него есть Pro и Pro Max версия, как, собственно, происходит в, например, линейке ноутбуков. Если задача стоит какая-то простая работа и браузинг интернета, отлично подходит для этого MacBook Air с пассивным охлаждением. Если нужно работать полноценно с графикой, с тяжелыми какими-то материалами, для этого есть Pro MacBook уже с активным охлаждением. Я думаю, здесь примерно та же история. Но, конечно, тот факт, что телефон нагревается, его некомфортно держать при базовой функции, это тоже никуда не годится. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, будет поправлено.
4: Валентин Петухов, техноблогер Вилсаком. Служба поддержки Apple в Китае заявила, что делать выводы о модели на основании единичного экземпляра некорректно. Там посоветовали оценивать смартфон после официального начала продаж. В Apple добавили, что новые устройства могут нагреваться сильнее в первые дни после настройки. В этот период смартфон выполняет различные фоновые процессы, поэтому нагрузка на него выше, и температура корпуса может быть больше обычной. Чат GPT поселился в Word'е. Компания OpenAI встроила своего ИИ-помощника в текстовый редактор Microsoft. Что он умеет и будет ли работать в России? Об этом Михаил Задорожный.
7: Абы какой Word для агента ChatGPT не подойдет. Требуется редактор из пакета Office 2019 или более поздних версий, либо облачный Word по подписке Microsoft 365. Причем в последнем случае ИИ-агент будет работать и с бесплатным тарифом. ИИ-помощник встраивается в боковую панель Word. Он умеет создавать черновики, редактировать выделенный текст, исправлять ошибки, менять структуру документа, делать резюме. Это пригодится студентам, научным работникам, журналистам, блогерам и всем, кто так или иначе работает с текстом. Установить чат GPT для Word можно из магазина приложений Microsoft Marketplace, и даже в России больших проблем с этим возникнуть не должно, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
8: Даже если какие-то такие формальные ограничения возникнут, старый добрый способ с изменением региона на, условно говоря, Казахстан точно поможет, и внутри легального продукта Microsoft станут все абсолютные плагины и расширения, в том числе ChatGPT. Другое дело, если мы говорим о продуктах для бизнеса легальных, вот там все, конечно, не так. Легальный B2B продукт Microsoft в России купить нельзя. При этом, опять же, после 2022 года мы имеем, конечно, чудовищный разгул пиратства. Достаточно зайти на какой-нибудь marketplace и примерно в 10 экранов предложение о покупке ключей активации Microsoft Office 365, разбивка цен буквально 65 рублей-433 рубля. То есть за 3 копейки можно купить взломанный, естественно, пакет, в котором, опять же, как будто бы должно все работать.
7: Проблемы начинаются уже после установки. Для работы и агента ChatGPT Vault нужно зайти в учетную запись OpenAI, и это не всегда просто. Продолжает гендиректор компании Naval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
9: Это расширение, оно связано с вашим аккаунтом. То есть вы должны быть авторизованы в своем аккаунте. Оно не работает отдельно в Word или Excel. И поэтому здесь действуют все ограничения, которые соответствуют регистрации аккаунта. Здесь требуется VPN, в некоторых случаях требуется номер телефона, не всегда, но иногда.
7: Возможность запустить ChatGPT Vault в российских условиях все-таки есть. Своим опытом поделился руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
1: ChatGPT в России не работает, это выбор компании. Все доступы к ChatGPT идут через какие-то средства анонимизации. При этом важно понимать, что большинство современных западных платформ умеют видеть использование каких-то средств опоры блокировок, средств скрытия IP-адреса, поэтому там нужно дополнительные усилия прилагать. В моем случае было несколько проще, потому что у меня был активирован ChatGPT, подписка, учетная запись на другую страну, и я просто вошел в эту учетную запись. Но, разумеется, это все нужно делать при включенном VPN.
7: Есть альтернативные ИИ-агенты, которые тоже умеют работать непосредственно в World. Например, это Ghostwriter. Российские пользователи могут его установить, но тут уже возникнут проблемы с оплатой подписки. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Гоа Рутовская, Бизнес FM.
10: Дело вкуса с Катей Калиной.
11: Новый сет «Игра» в Twins Garden. Для тех, кто любит не только побаловать свой желудок и эго, но и пощекотать мозг. Внимание, вопрос. Почему одна сторона тунца на рыбных рынках в Японии стоит на 20% дороже, чем другая? Пока вы думаете, можно попробовать черноморского саргана, завернутого как сосиска в тесто, или грибницу жареных вешенок на шпажках, по факту оказавшихся котлетой из северной щуки. Динамичный ужин только для 8 человек за столом. 30 тысяч рублей на одного стоит возможность приобрести этот опыт. Самым сообразительным фишке, на которой в финале можно сыграть ва-банк. Что на кону, не скажу. Моя компания «За обедом» — люди в гастрономической и винной культуре прокачанные, но и они, надо сказать, иногда подвисали. Вопросы профессионального уровня «что, где, когда» и новые блюда Виталия Савельева, бренд-шефа Twins Garden, вызывающие реакцию от удивления и растерянности до полного восторга. Не хочется лишать вас удовольствия и рассказывать обо всем, что вас ждет, но только через 2-3 часа игры вы и сами захотите срочно в нее кого-нибудь вовлечь. Как минимум подарить билет на ужин тому, кому должны. Винный пэринг к игре есть тоже. Более того, в викторине сета немало вопросов, касающихся и вина. Учитывая серьезность винной коллекции Twins Garden, я бы не стала лишать себя возможности выпить чего-нибудь редкого в России и мире уже заканчивающегося. Стартует новый сет в Twins Garden 23 сентября, и у вас есть шанс поиграть за ужином или поужинать во время игры одним из первых. С вами была Катя Калина.
10: Дело вкуса на Business FM. Вначале был бизнес.
12: Как появлялись города?
13: Мытищи, Подмосковье, 250 тысяч жителей. С 11 столетия по рекам Яуза и Клязьма проходил оживленный торговый водный путь. Отсюда же начали прокладывать в Москву первый самотечный водопровод. В середине 19 века через Мытищи провели железную дорогу, что и определило развитие города.
10: Как появлялись города на Business FM.
4: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Сочи затопило, на город в субботу обрушился мощный ливень. Сильнее всего пострадал центр и прибрежные районы. Там повалены деревья, местами вода поднялась выше колен, а автомобили встали в многочасовых пробках. Кроме того, вода заблокировала магазины в районе пляжа. Некоторое время продавцы и посетители не могли покинуть павильоны. О ситуации в городе рассказывает житель Сочи Никита.
14: Дожди проходят быстро, резко, но очень обильно. Конечно, заливают дороги, тротуары, люди разбегаются под укрытие под таким сильным дождем. Но критических ситуаций они не вызывают. На побережье такие дожди, конечно, сказываются сильнее, чем в горной местности, потому что вся вода с гор спускается вниз к морю. И некоторые районы, где происходят подтопления, конечно, образовываются пробки, которые длятся по несколько часов. У нас основные места, которые, скажем так, поддаются проблеме из-за осадков, это те, которые расположены вблизи рек. Это такие, как Хостинский район, такие, как Мацеста. И, соответственно, извечная, наверное, проблема – это центральная улица города Адлера, улица Ленина. Там перегородка стоит между дорогами, дорога бетонные плиты. Когда проходит дождь, вода, которая сливается по улице, нижняя дорога уходит, вода в сторону моря, а вот верхняя остается почему-то заполненная с глубокими лужами. МЧС нас стабильно информирует об изменениях погоды. На ближайшие сутки передавали небольшие изменения в погоде в виде осадков, гроз, грозовые тучи приходят. По прогнозу уже со следующей недели, понедельник, начинается снова потепление и солнечная погода.
4: Никита, житель Сочи, власти рекомендовали жителям и гостям города воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами. Америка наконец-то получит свой, как выражался Трамп, кусочек льда для безопасности мира. США, Дания и Гренландия договорились подписать соглашение по безопасности острова. Это заявил Трамп и подтвердили все стороны. Американский лидер написал в Truth Social, что Вашингтон получит постоянный контроль над вопросами безопасности Гренландии. Противники США не смогут размещать там базы и войска или осуществлять чувствительные инвестиции без американского согласия. Трамп написал капслоком, что это соглашение с бесконечным сроком действия. И добавил, что в Вашингтоне с нетерпением ждут работы с замечательными народами Дании и Гренландии ради великолепного будущего этого стратегически важного участка земли. Президент подчеркнул, что для США это соглашение не будет стоить ничего. Копенгаген комментирует договоренность осторожнее, подчеркивая, что соглашение сохраняет суверенитет королевства и право гренландцев на самоопределение, но подчеркивает, что соглашение, безусловно, укрепит безопасность в Арктике и также будет выгодным для НАТО и Европы. Премьер Гренландии также заявил, что соглашение заключено на благо всех его участников. Комментирует заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
15: В первую очередь позиция и Дании, и Евросоюза с неравновешенным президентом, но сегодня лучше достичь промежуточного соглашения. Вот позиция, если, конечно, с Бурюданом Ослом не сравнишь, позицию Гренландии, но, тем не менее, лучшая среди хорошего. Конечно же, позиция США в Гренландии – это не позиция в Японии, где Япония пригласила США, договорившись с ними о соответствующем стратегически военном присутствии. В Гренландии нет, поэтому это тот кусок пирога, который дается Трампу в обмен на смягчение, не отказ, подчеркиваю, не отказ, а смягчение его претензий на территориальную целостность и принадлежность к Гренландии. Ну и в целом в контексте НАТО и Трамп вкладывает в Гренландию, и Евросоюз пообещал 200 миллионов, как говорится, щелкнув по носу Трампа тем, что ЕС по-прежнему присутствует и в этом стратегическом пространстве. Ну, а целеполагание, конечно же, это натуризация Европы. Имеется в виду, что европейская безопасность идет на поводу у НАТО. Такая уступка Трампу, ну, в общем-то, в обмен на стратегическое целеполагание Евросоюза и Дании. Но здесь, как говорится, Гренландия оказывается в роли принимающего и дающего со стороны Трампа и Евросоюза необходимость превращения Гренландии в составную часть стратегической безопасности НАТО. То есть это Североатлантический альянс. Но у Гренландии здесь нет возможности сопротивляться. Промежуточный вариант, где каждая сторона уступает. Но, к сожалению, северный фланг НАТО усиливается. И благодаря вложениям, инвестициям и Евросоюза, и США. Этот минус в очередной раз усиливается целеполагание конфронтации с Россией. Это не против Китая, но, конечно, направлено в первую очередь против тех, кто присутствует на европейском континенте, а не в евразийском.
4: Владислав Белов, заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН. Как местные относятся к новому соглашению между США и Данией по поводу судьбы Гренландии? говорит житель Западной Гренландии, руководитель туркомпании Greenland Backcountry Иван Матросов.
16: Все уже как-то забили, так сказать, на все на это. Потому что эта дискуссия уже так долго тянется. Когда там Трамп только прокомментировал, что может и захватить, тут, конечно, все возмутились. А они постепенно как-то тихонечко Данию поджали, я думаю, разными методами. И все равно, так сказать, получили, чего и хотели. Местное население особо не бунтует. Я даже не знаю, много ли эти новости увидели, как я вот, если бы не сказали, я, может быть, бы и не посмотрел даже. Узнал бы через пару дней. Только заявление прозвучало, как бы какое-то время должно пройти, чтобы люди полноценно отреагировали. Обычное население также на работу ходит, для них ничего не поменялось. Для большинства также датская крона. Как бы ничего, по сути, не поменялось. Америка и здесь и так была с этими базами. Просто сейчас будет, возможно, больше. Я думаю, они, скорее всего, будут больше сейчас делать, раз у них доступ им дали.
6: Тот факт, что теперь США будет контролировать инвестиционную деятельность на острове, то есть крупные компании зарубежные. Это хорошо или плохо?
16: Наверное, нехорошо, потому что теперь же контроль будет. Но на меня это не повлияет. У меня как был туризм, так и есть. Люди едут, только больше и больше. Аэропорт вот откроют в конце октября в Ильнисате. Еще что-то изменится.
6: Вот эта эпопея длится давно уже. И у вас вот за это долгое время сформировалось такое понимание, кого больше хотят видеть в Гренландии? Как сейчас оставаться автономной территорией, но Дании? Или, вы помните, там говорили, там очередной штат США, Трамп, вот полностью под контроль Америки?
16: Местное население, они как бы довольны, как оно и было. Они только, если хотят, то независимости. Но не все понимают, как бы, что это независимость. Нужно самим напрягаться, а не просто быть независимым. А так под Данией, в принципе, всех все устраивает. Они многие по-английски плохо говорят. Они по-датски лучше говорят. Ездят в Данию учиться, там билеты им оплачивают. Все нормально, в принципе, у них.
4: Иван Матросов, житель Западной Гренландии, руководитель туркомпании Greenland Backcountry. А вот как комментирует достижение соглашения по Гренландии зарубежная пресса, в том числе датская.
12: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
17: Сразу несколько датских СМИ отмечают, что Трамп подает достигнутое в пятницу соглашение как крупную победу и придает ему куда больше значения, чем власти Нуука и Копенгагена. На бумаге договоренность выглядит как триумф дипломатии, но в реальности успеха главы Белого дома в этой сделке почти не видно. Доцент Датской академии обороны Марк Якобсен считает, что она должна положить конец еженедельным запугиваниям Трампа в соцсетях. Недавно в список его притязаний попала даже Исландия. Среди двух принципиальных изменений по сравнению с соглашением 51 года эксперт выделяет бессрочный характер нового договора и право США налагать вето на размещение военных сил других стран в Гренландии, явно адресованное Китаю и России. Так, в 2016 году Китай хотел купить заброшенную военную базу на юге острова, и теперь это стало бы невозможно из-за вето США, а не из-за отказа Дании. По мнению эксперта, американскому президенту важно выглядеть победителем на фоне плохих новостей, безнадежного конфликта в Иране и торговой войны с Канадой. Политика отмечает, что прошлое соглашение между США и Данией уже давало Вашингтону широкие права на базы и войска. И неясно, что именно добавит новая договоренность. Военное присутствие американцев на острове невелико, но включает доступ к глубоководному порту и радиолокационные системы, передающие данные в Пентагон. По данным New York Times, американские переговорщики настаивали на праве вето в отношении любых крупных инвестиций на острове. Как пишет газета, Трамп с самого начала называл владение Гренландией жизненно важным вопросом для нацбезопасности штатов и всего мира. Контроль над островом дал бы Вашингтону плацдарм в арктическом коридоре между Атлантикой и Арктикой, а также доступ к огромным запасам редкоземельных элементов, где сейчас доминирует Китай. В интервью New York Times президент США говорил, что право собственности дает то, чего не получить через аренду или договор, и признавал, что это психологически важно лично для него.
4: Документ пока не подписан. Стороны рассчитывают сделать это на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН.
12: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
18: Все-таки народная мудрость – великая вещь. Поговорка «жадность приводит к бедности» в спорте тоже работает. Иронично, что речь о футбольном клубе из одного из самых богатых мест на планете – Монако, за который с 2018-го выступает Александр Головин. Моногаски провалили прошлый сезон чемпионата Франции, заняв только 7-е место, и будут играть не в Лиге чемпионов УЕФА, а в Лиге конференций, третьем по значимости европейском турнире. И если выход в ЛЧ гарантировал десятки миллионов евро, то сейчас они при победе в каждом матче смогут заработать меньше 20 миллионов. Дыру в бюджете клуба в 60 миллионов евро призовыми не залатать. Пока мы смотрели чемпионат мира, в дело вмешалась ненавистная всеми французскими клубами Национальная дирекция по контролю менеджмента, футбольная счетная палата. Ее постановление – уменьшить зарплатную ведомость на 20%. Делать нечего, нужно продавать дорогостоящих игроков, и Монако начал переговоры по трансферам Ламина Камара в Челси за 55 миллионов евро и Флориана Балагана в Эвертон за 50 миллионов. Итого 105 миллионов, которые бы спасли команду. Сделка по Балагану закрылась первой, и монегаски уже потирали ладошки. Вопрос решился. Двух лидеров продавать не хотелось, поэтому они намеренно забывали пересылать документы по Камара в Челси вплоть до закрытия трансферного окна. Челси остался без замены для ушедшего Энцо Фернандеса, а Монако без 55 миллионов. Но вот незадача. Балаган не прошел медосмотр в Эвертоне, и трансфер не состоялся. Итоговый результат – 0 в копилку клуба. Теперь встает невозможный раньше вопрос. Продажа Головина. Лучше бы без хитрости и обмана. Фэрплей нужен не только на поле, но и в руководстве.
12: Спорт и деньги на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Эвита – одна из самых известных женщин в Латинской Америке. В 1945 году она стала женой вице-президента Аргентины Хуана Перона и вдохновила его на борьбу за президентское кресло. Год спустя Перон стал президентом страны, а Эвита – первой леди. Тогда она посвятила себя благотворительности и создала фонд социальной помощи, на средства которого строились больницы, школы и приюты. После внезапной смерти Эвиты от недуга Папа Римский получил 1000 писем из Аргентины с просьбами канонизировать ее. Культ Эвиты Перон на родине не угасает, а ее портрет напечатан на банкноте в 100 аргентинских песо. Культ наличности на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран передал США через катарских посредников предложение о завершении войны. Об этом пишет Аль-Джазира со ссылкой на главу службы безопасности республики Махсена Резаи. Речь идет о прекращении боевых действий на всех фронтах, разблокировке замороженных иранских активов и снятии морской блокады. Резаи отметил, что угрозы со стороны США не приведут никаким результатам в интересах Вашингтона принять условия Тегерана. JP Morgan отказался прогнозировать цены на нефть на фоне войны в Иране. Это произошло впервые с начала конфликта, передает Рейтер со ссылкой на представителей крупнейшего американского банка. По словам аналитиков, они просто не знают, как смоделировать дальнейшее развитие событий. В начале войны JP Morgan предполагал наличие определенных экономических границ, которые Белый дом не переступит, однако затем многие из них были нарушены. Эксперты организации считают, что четкой стратегии выхода из ситуации не видно. В НАТО избрали нового главу военного комитета. Следующим председателем высшего органа Альянса станет генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер. Об этом сообщил действующий глава ведомства адмирал Джузеппе Кава Драгоне. Выборы прошли в субботу на встрече начальников генеральных штабов стран НАТО в Копенгагене. Как пишет политика, глава Бундесвера заручился поддержкой как минимум 17 из 32 участников закрытого голосования. Бройер сменит Драгоне на посту главы военного комитета Альянса в июле будущего года, срок его полномочий 3 года. Модель искусственного интеллекта Google Gemini взломала системы трех компаний. Это произошло еще в мае во время тестирования кибербезопасности. Корпорация выявила взломы только в июле, сообщает Wall Street Journal. По информации издания, в одном случае модель подобрала пароль к защищенной системе и еще в двух случаях обнаружила учетные данные в открытом доступе и с их помощью проникла в системы других компаний. Google подтвердила факт взлома, отметив, что во всех трех случаях модель прекратила свои действия. О каких именно ресурсах идет речь, не уточняется. Новости на Business FM. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия готовится к заключительному дню парламентских выборов. В Центре избиркоме говорят, что серьезных инцидентов в ходе голосования пока не зафиксировано. Были попытки хакерских атак на систему ДЭК и отдельные нарушения, в том числе с участием членов участковых избиркомов. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала их безмозглыми. Суд отправил под домашний арест основателя и гендиректора Mixit, одного из крупнейших российских производителей косметики, Олега Пая, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее с ним судилась бывшая коллега, пытавшаяся доказать свои права на бренд Mixit. Связано ли задержание предпринимателя с этим делом, пока неизвестно. 142 часа. Учащимся 10-х и 11-х классов со следующего года увеличат минимальную учебную нагрузку. Этого требует новый образовательный стандарт. Параллельно из него убрали требования об обязательном изучении как минимум двух предметов на углубленном уровне.